0: Светлую долину в Запорожской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.
1: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт «Светлая долина» Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Покровская, Софиевка, Яблоновка и Тарасовка. В ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, 5 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: В течение дня вооруженные силы России поразили логистический центр в Одессе, хранивший и распространявший грузы военного назначения, поступающие на Украину из европейских стран. Кроме того, по данным Минобороны России, под удар попал склад беспилотников в населенном пункте Новые Белеры Одесской области. На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество для ВСУ. Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Госдумы нового созыва, отметив, что он может с успехом продолжить занимать эту должность. Об этом сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро Высшего Совета и Президиума Генсовета партии, где обсуждались кандидатуры на ключевые должности в Госдуме от партии.
2: По председателю Государственной Думы я обсуждал этот вопрос с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович полагает, что Вячеслав Викторович Володин может с успехом продолжить эту должность. Я поддерживаю это предложение. Предлагаю выдвинуть Вячеслава Викторовича в этом качестве.
0: По итогам выборов «Единая Россия» может получить 349 мандатов. При этом, как отметил Дмитрий Медведев, голосование проходило в условиях постоянных атак украинских боевиков. Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета. Теперь главный финансовый документ страны будет внесен в Госдуму. В Кабмине подчеркнули, что ключевыми приоритетами проекта бюджета остаются выделение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности страны, помощь участникам спецоперации и их близким, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Глава Минфина Антон Силуанов на заседании Кабмина отметил, что ключевые принципы налоговой политики сохраняются на предстоящую трехлетку. По словам Силуанова, Минфин ожидает 500 миллиардов рублей дополнительных доходов бюджета в 2027 году от мер по обеспечению российской экономики.
3: Ключевые принципы налоговой политики сохраняются. Это справедливость и эффективность. Какие основные предложения и задачи мы решаем в следующем трехлетнем периоде? Первое – это содействие формированию конкурентной среды и обелению экономики. Это одна из ключевых задач. Это задача в рамках реализации плана по обелению секторов экономики, включая борьбу с серым импортом. За счет этого в проекте бюджета мы учли дополнительные доходы порядка 500 миллиардов рублей ежегодно. В целях выравнивания условий торговли на внутреннем рынке при покупке гражданами товаров электронной и трансграничной торговли предлагается взимать НДС по стандартной ставке, установленной сегодня, это 22%. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки. Также предлагается ввести таможенный сбор на товары для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемые из-за рубежа почтовыми отправлениями в размере 100 рублей за посылку. Такая практика существует в целом ряде стран.
0: Силуанов также сообщил о предложении Минфина включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы, в том числе по процентам от вкладов и от продажи имущества. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем организации Антонио Гутерешем. Встреча началась без вступительных слов для прессы и продолжилась в закрытом формате. Ранее Лавров провел встречи с высокопоставленными представителями малых островных развивающихся государств южной части Тихого океана, обсудили перспективы сотрудничества в сферах, представляющих взаимные интересы, и провели обмен мнениями по актуальным международным и региональным вызовам. Также Лавров встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Он передал ему самые теплые пожелания от президента Путина. Президент Сербии, в свою очередь, напомнил, что это единственная страна в Европе, которая не вводила никаких санкций против России. Крупные теплоэлектростанции России сформировали запасы топлива к отопительному сезону. Об этом РИА Новости заявили в Минэнерго. Здесь пояснили, что речь идет о накоплении различных видов ресурсов – угля, мазута, дистоплива – в зависимости от проектного топливного режима конкретного энергообъекта. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в ближайшие дни может инициировать переговоры по расторжению своего контракта с клубом по семейным обстоятельствам, сообщает чемпионат. Кроме этого, одной из причин возможного ухода Галактионова является увольнение спортивного директора Дмитрия Ульянова. Ранее сообщалось о том, что новым спортивным директором «Локомотива» станет экс-руководитель спортивного направления «Спартака» и селекционного отдела «Динамо» Нариман Акавов. Краснодар отказался от подписания контракта с экс-полузащитником Дортмундской Боруссии Манчестер Юнайтед Джейдоном Санчо, сообщает чемпионат. По данным источника, предложение о трансфере 26-летнего англичанина действительно поступало российскому клубу, и сам футболист был готов продолжить карьеру в РПЛ. Сборная Узбекистана дома в товарищеском матче одержала победу над Ираном 3-1. За хозяев дублем отметился экс-форвард Ростова Элдор Шамуродов. В следующем матче Иран 29 сентября в Казани сыграет против сборной России. Тем временем молодежная сборная России по футболу, игроки до 19 лет, одержала победу над сверстниками из сборной Белоруссии. Товарищеский матч в Минске завершился со счетом 1-0 в пользу россиян. Хоккейный «Металлург» применил дисциплинарное взыскание главному тренеру Андрею Разину за его резкие высказывания на пресс-конференциях. «Мы работаем в первую очередь для болельщиков и считаем непозволительным для любого представителя нашей системы допускать резкие высказывания, нарушающие корпоративную этику», заявил директор «Металлурга» Алексей Жлоба. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу, на котором наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото весовой категории до 48 килограммов в финале единогласным решением судей, победив украинку Охоту. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
5: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, сегодня в Петропавловске и Камчатском до плюс 10 градусов, облачный небольшой дождь. В Челябинске до 18 тепла и без осадков. В Красноярске 11-13 градусов, выше 0, облачно, дождливо. В Петрозаводске воздух прогреется до плюс 19, осадков не ожидается. В Казани жарко до плюс 24. В Туле и Воронеже всего 15-17 тепла. В Воронеже дождь, местами гроза. В Ставрополе 17-19 градусов, дожди, местами сильные. В Ялте до 22 градусов, выше 0. А в Санкт-Петербурге и Москве местами небольшой дождь. Облачно с прояснениями. Днем плюс 14-16 градусов. Ветер юго-восточный, местами порывистый. Атмосферное давление будет расти.
5: Радио России. Общество. Крестьянская застава.
6: Добрый день, великий народ. На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Добрый день, Ольга Владимировна. Какова социальная роль фермерства в России?
7: Сегодня задача фермера, конечно, очень большая, селообразующая. Потому что если фермер зашел на территорию, он помимо собственного бизнеса, что делает? Он вкладывает средства в развитие инфраструктуры. Ему важно, чтобы вокруг, рядом жили люди, и кого-то он мог нанимать на работу. То есть, соответственно, он заинтересован создавать условия для приятного, гармоничного, экономичного общения жителей друг с другом, и он с ними. Это важно. А кроме того, то, что фермер живет на территории и вокруг организует какую-то жизнь, там создает рабочие места, соответственно, помогает там, не знаю, гражданам и личным тем же подсобным хозяйствам заготовить сено, там кому-то заготовить дрова, кто-то потом ему поможет. То есть, понимаете, здесь свои уже межличностные какие-то социальные, экономические контакты, которые позволяют вот локальной экономике развиваться. А кроме того, если фермер есть, значит, территория заселена. Значит, над этой территорией есть административный контроль. Это очень важно. Фермер производит здоровую, качественную продукцию. Да? То есть мы же хотим деревенскую курочку. Это вот к теме фермеров. То есть для того, чтобы обеспечивать здоровье нации, нужно, чтобы производились экологически чистые продукты. Среди органического производства, то есть органическим производством, это, как правило, небольшие хозяйства, занимаются именно фермерские хозяйства.
6: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
8: В этом году Россия достигла рекордного показателя по производству осетровых рыб – свыше 52 миллионов экземпляров. Об этом сообщил на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума вице-премьер страны Дмитрий Патрушев. При этом большая часть этой рыбы получена не из аквакультуры, а выловлена в тех водоемах, где производятся масштабные меры по охране и воспроизводству видов семейства осетровых. Только за прошлый 2025 год в водоемы было выпущено около 2 миллиардов мальков, осетров, стерляди, севрюги и белуги. Теперь перед отраслью встает задача сохранения осетровой популяции для стабильного состояния рыбных запасов, подчеркнул Патрушев. В сложную ситуацию попали зерновые хозяйства юга России. Вынужденные ограничения экспорта пшеницы привели к затовариванию складов и падению цен на внутреннем рынке. В некоторых регионах отпускная цена на зерно уже в 2 раза ниже себестоимости. Министерство сельского хозяйства готовит изменения в порядок льготного кредитования предприятий, занимающихся производством и заготовкой зерна. Для тех хозяйств, где доля доходов от реализации зерна составляет 70% и выше, планируется разрешить пролонгацию краткосрочных льготных кредитов. А для тех кредитов, которые уже были один раз пролонгированы и теперь выплачиваются по коммерческим условиям, предлагается восстановить льготную ставку на срок до 1 года. В 2025 году Россия впервые стала нетто-экспортером соевых бобов. Главная житница этой культуры – Дальний Восток. В этой связи Всероссийский научно-исследовательский институт сои приступил к реализации необычного проекта в Приморье. Научные сотрудники института предложили старообрядческим фермерским хозяйствам региона стать участниками программы по испытанию новых сортов и апробированию новых технологий обработки сои. Напомним, сегодня в Приморье проживают 54 семьи старообрядцев, переехавших из стран Южной Америки в последние 20 лет. Семьи староверов выбирают малонаселенные и труднодоступные села в приморской глубинке, а российское правительство оказывает переселенцам поддержку на всех стадиях адаптации, включая выделение земли и предоставление льготных условий приобретения сельскохозяйственной техники.
5: Крестьянская застава.
6: У нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Все годы с начала 90-х с той или иной интенсивностью продолжаются споры, как эффективнее работать – семейной фермой или крупным хозяйством. Что показала жизнь?
7: Сейчас вот мы понимаем, в каких реалиях мы живем, и задача диверсификации производства, она стоит достаточно острой. Если у нас много крупных комплексов, которые можно вывести из строя, то это просто риски для экономики. Нам нужны фермерские хозяйства, чтобы их было очень много, они были кооперированы, интегрированы, но тем не менее это залог того, что у нас будут решены вопросы продовольственной безопасности, и никто не может нанести с этой точки зрения, скажем так, нам ущерб. Фермеры защищают свою землю. Вот такие громкие слова, свою малую родину. Но на самом деле это так, потому что вот истинный патриотизм, он идет из села. Они здесь живут, это их земля, здесь их предки. Они работают, здесь будут работать их дети. И, конечно, это тоже очень важный, как бы скажем, социальный такой момент.
6: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
9: Варенье и джемы, засахаренные орехи и шишки, цукаты и сушеные ягоды. Ну, словом, дары леса, переработанные человеком. Этого человека зовут Мария Юздова, а ее проект называется «Кладовочка Бурундука».
10: Идея такая. Вы знаете, кто такой зверек бурундук?
9: Ну, слышал, но не видел, наверное.
10: Вот, маленький зверек-бурундук, родственник белки. Он знаменит тем, что создает множество кладовочек, куда тащит грибочки, ягодки, веточки, шишечки и что-то запасает на зиму. Вот наша концепция именно такая. Ну и еще ноги у этого названия растут с моей малой родины, со Свердловской области. Жители моей деревни называют сами себя бурундуки.
9: Так, дальше, как вы это реализовали концепцию? Что нужно было для этого?
10: У нас ИП, небольшой цех в Челябинске.
9: А кто, сколько человек это? Муж, жена, дети там, или бабушка, как обычно бывает, или что-то?
10: Да, примерно так. Мой муж занимается логистикой, внешними связями, работает у меня грузчиком и так далее. Дети клеят этикетки. Мама у меня занимается частично консервацией и делает цукаты из ревеня, например, и тыквы совершенно сумасшедшие. Мы начинали с шишек и делали все. От сбора до упаковки. Шишки сосновые.
9: Что будет за сосновые шишки?
10: Вот смотрите, у нас есть варенье из сосновых шишек. Да сейчас уже им мало кого удивишь. Они шагают по стране очень дружно.
9: Я удивляюсь.
10: Да, еще мы делаем вот такие цукаты из шишек. Засахаренную шишечку. Это продукт для здоровья. Несмотря на то, что там сахар, но там столько фитонцидов сохраняется, что можно вылечить десны, зубы, все органы дыхания.
9: Какое чудо. Ну вот я живу на даче, я беру шишку сосновую, сыплю в нее сахар и ем. Не так же это происходит?
10: Нет, это происходит не так. Мы доводили рецепт очень долго, ну, примерно год мы потратили на выведение рецепта такого, чтобы нашу шишку можно было есть, чтобы она была мягкая. То есть мы едим не только сироп, мы жуем саму шишку, мы берем все-все-все от нее, что только можно.
9: А в чем секрет? Хотя бы частично.
10: Секрет простой, не торопясь. Очень не торопясь, но абсолютно шагая за природой. То есть шишка должна быть собрана, это всего 2 недели в году, когда она молочной спелости, когда она только набирает сок, когда она полна живицы, и она классная, сочная, очень полезная. Вот мы ее берем, и именно эту свеженькую шишку, которая не сохла ни дня, пускаем в производство. Мы ее перебираем тоже всю вручную. Черные руки в смоле, чихание и прочее, прочее.
9: Как-то вымачиваете потом?
10: Мы ничего не вымачиваем, живицу мы сохраняем в варенье полностью. Потому что если мы ее вымочим, смысла от нее не будет никакого. Потом мы ее готовим долго. Одна партия работает у нас где-то 5-7 дней иногда, в зависимости от качества шишки. То есть мы ее чуть-чуть прогреваем в сиропе и долго даем отдохнуть. Потом снова. Это такая долгая история.
9: Она размягчается как-то?
10: Она, да, пропитывается сиропом, размягчается и становится очень удобная для употребления. Можно, конечно, ее взять в автоклав, засунуть в банки прямо с сахаром, сварить, и вы получите такую страшную жженную гадость. Такого тоже, к сожалению, много, но это не наш путь.
9: То есть у вас не спеша, а?
10: Мы все не спеша.
9: А потом какие-то добавки, типа сахара, варенье, кляра или что-то?
10: У нас только сахар, вода. Иногда мы используем немного корицы, немного бадьяна, что-то улучшить, где-то немножечко сделать вкус потоньше, поизысканнее. Все остальное... Это ароматные травы или там можжевельник, можжевеловые ягоды, например, мы иногда используем. Смотрите, есть вот цукаты из шишки, а еще у нас в этом году новинка наша. Это цукаты из лисички. Это грибочки, но сладкие.
9: Так, вот чудо какое. Берешь лисичку, я много раз собирал лисички, ни разу их не сахарил.
10: Вот, у нас вот есть лисички совершенно классические, маринад, все как обычно. Но мы пошли дальше. Мы в прошлом году осенью под наш фестиваль замечательный челябинский «Блюдо от верблюда» варили вот такое варенье лисички. Это гастрономический сувенир наш уральский. Лесные яблочки, маленькие, кисленькие. Берем лесные лисички, мы берем свежую боровую бруснику и добавляем капельку черного перца. И вы получаете изумительную вещь. С этим можно пить чай, с этим можно есть сыры. А мы рекомендуем сделать так. Мы рекомендуем взять хороший хлеб, сделать из него брускетту, взять мягкий сливочный сыр, положить наше варенье и сверху легкую такую невесомую веточку рукколы. А потом достать из холодильника белое сухое вино. Вот вы получите себе прекрасный романтический ужин, даже если вы в одиночестве.
6: Ольга Владимировна, фермер – это семейный человек?
7: Как правило, фермерские семьи многодетные. много детей. Эти дети вырастают, кто-то остается в фермерском хозяйстве, кто-то начинает думать о том, чтобы организовать свое хозяйство, но имея уже опыт родительский. Но кто-то, конечно, там может пойти учиться в город, стать юристом. Кто-то вернется в хозяйство, кто-то останется в городе. Но вы знаете, тут интересно. Вот рассказывали нам молодые ребята, одноклассники, у которых отцы фермеры. Вот один остался, помогал родителям и, так сказать, сам вырос в фермерское хозяйство, а другие уехали работать в город. И вот они встретились через какое-то время. Тот, который фермер, он уверенный в себе, реализованный, сам принимает решения, над ним нет начальника, он на хорошей машине. И вы знаете, те-то ребята, которые уехали, они на него смотрят уже совершенно по-другому. И разговор-то был честный и откровенный, кто принял какое правильное решение. Поэтому тут еще кто-то наверняка и вернется и подумает о том, что если родители занимаются фермерством, это хорошая основа для них, для детей, это хорошая основа для внуков. Это занятость, которая может приносить и доход, и удовлетворение от того, что ты сам вершишь свою судьбу, свою жизнь.
5: Из первых рук.
9: От этого человека зависит судьба нескольких тысяч индюков и индеек. Ну и косвенно судьба целого предприятия, старейшей в России Егорьевской птицефабрики. О живой и мертвой воде, в ее современной модификации, мы говорим с главным зоотехником Михаилом Кочетковым.
11: Я был на бройлерных фабриках, там говорят, что если вот один, там, два заболело чем-то, то через два часа целый ряд уже на том свете оказались, потому что очень быстро разносятся инфекции всякие. Это были куры. Как с индюками, их заразные болезни, это катастрофы для бизнеса, или это поправимо, или это вообще не допускается?
12: Что касается катастроф для бизнеса, это все, что касается тех болезней, от которых нет, например, вакцин. А есть вакцины, живая вакцина. Если мы один раз сделали вакцинацию живой вакцины, мы будем вакцинировать эту птицу всегда. От нее не уйти. Можно уйти только в том случае, когда вся фабрика закроется, вся птица забьется, все помоется, почистится и продезинфицируется. Только после этого уже можно какие-то другие схемы вакцинации делать. Или мертвые вакцины, скажем так, живые и мертвые, назовем их. Это без проблем вакцины, которые также работают, но их всегда можно там. Не нуждается фабрика в этой вакцине, в этой вакцинации. Убрали ее из схемы вакцинации, все, не используем. На общее состояние и здоровье птицы является, ну, где она содержится. Насколько ли хорошо вентилируется птичник, насколько подходит подстилка, сухая, не сухая, тепло, холодно, сквозняк, душно. То есть можно сделать все идеальные прививки, можно дать идеальный корм. Но если условия содержания будут плохие, все равно рано или поздно от сопутствующих инфекций будет летальный исход, скажем так.
11: А давайте напомним, какие условия вот, по влажности, температуры здесь у вас круглогодичные? Вот скоро зима, что, как здесь будет? Отопление, нетопление?
12: В каждом птичнике есть компьютер микроклимата. В него заданы все параметры. Какая должна быть температура для какого возраста? Какое должно быть освещение для какого возраста? Какая должна быть влажность? Какой должен быть воздухообмен? Все это в виде графиков вносится зоотехником в компьютер, запускается партия. Что такое партия? Посадили птицу, называется старт партии. Вот партия индюшат. Все. И компьютер дальше уже, регулируя, увеличивая тепло с помощью калориферов, да, если нужно обогреть птичник. Если нужно охладить птичник, он добавляет вентиляции, прибавляет вытяжку, чтобы воздухообмен улучшался. А компьютер завязан на датчики, то есть в каждом птичнике есть от 3 до 5 датчиков температуры, датчик влажности, датчик разрежения, где есть птичники, которые работают по отрицательному давлению птичники.
11: Программа сама следит, по сути дела, да?
12: Да. Скажут, а зачем тогда человек? Программа и компьютер, это машина. Но не всегда то, что показывает компьютер, совпадает с тем, что находится в птичнике. И датчики имеют погрешность, и датчики могут выходить из строя. Поэтому присутствие человека обязательно.
6: У нас в гостях вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Как вы полагаете, почему так мало кооперативов на селе? Если отбросить сомнительный тезис о том, что люди друг другу не доверяют, в чем западня? Почему столько лет не идет дело?
7: Ну, кооперативы, конечно, безусловно, есть. Они существуют и в молочном животноводстве, и в меньшем, но в мясном скотоводстве. Они существуют и в растениеводстве. Связанные кооперативы с переработкой. Примеры кооперативов есть. Другое дело, это не массовое явление, и тема, связанная с недоверием, это на самом деле не миф, это очень важно. Потому что, когда люди объединяются, они же берут на себя и риски неуспеха, и те убытки, которые будут в кооперативе, если они будут, член кооператива берет на себя. И, естественно, в этом плане объединиться можно с тем, кому ты не только доверяешь, а кого ты оцениваешь как эффективного предпринимателя. Это очень важно. Кроме того, у нас плотность фермеров низкая на такую большую территорию. В странах Европейского Союза там в одной стране 300 тысяч, да, грубо говоря, а у нас на нашу территорию всего 158. Поэтому здесь, знаете, складываются зачастую такие вот формы совместной организации деятельности, когда личные подсобные хозяйства с фермером, фермер становится для них интегратором, и здесь нет даже организационной формы кооператива. Они просто работают, вот договорившись.
5: Свое дело.
9: Сервис по доставке ягод в день сбора разработали в кооперативе «Коломенская ягода». Сервер, минуя все оптовые системы, напрямую соединяет фермеров и покупателей. Рассказывает основатель кооператива Иван Чепенко.
13: Вот когда мы с товарищем основали фермерское хозяйство по ягодам, мы быстро поняли, что людям нужно именно ягоду, вот как у бабушки. Они не хотят покупать вот то, что там лежат на прилавках, ну, неохотно это делают. Зато когда мы ее продаем, вот только что собрали с грядочки и делаем про это просто объявление, люди выстраиваются буквально в очередь, потом большие отзывы, спрос огромный. То есть каждый ЖК, каждый там город в Подмосковье, каждый дачный поселок, вся Москва, там, ну, я про наш регион говорю. И также мы общаемся с представителями там и ягодной, и других фермерских отраслей по всей стране. То же самое. Люди очень хотят фермерскую еду, в том числе свежую ягоду, а не знают, где взять, и им очень трудно это доставить.
9: Поначалу работали как все фермеры. Сарафанное радио, собственный блог в интернете с указанием передвижной точки продажи. Но чем больше становился ассортимент, тем труднее оказывалось рассчитать нужное количество ягод. Нужен был какой-то другой механизм взаимодействия.
13: Мы сначала для нашей системы разработали, ну, условно, бота, который принимал заказы, сколько клиентов что конкретно заказали, и стало гораздо проще. Бота этого мы ему дали имя, назвали его Катюша, людям это зашло, такое русское имя. Ну, он просто работал там в Телеграм-канале, сейчас также он работает там в Максе у нас, но мы быстро ушли от бота уже в серьезную платформу. То есть мы сделали, чтобы не зависеть ни от каких вообще соцсетей, мы сделали уже приложение, оно в виде и сайта, и веб-приложения работает, и также как мини-приложение для любых соцсетей работает. То есть там прям витрина есть, график, да, установленный, люди покупают, можно включить предоплату, можно не включать предоплату, это как удобно, ну, какому фермеру. И в итоге люди точно знают, потому что когда к ним приедет ягодка, если вдруг там какие-то изменения, там сбора нет, а то у фермеров часто бывает эта проблема, то есть, например, дождь пошел и так далее. Там одной кнопочкой запускается перенос, если была предоплата, люди нажимают кнопочку вернуть, деньги возвращаются, либо они нажимают кнопочку перенести на другой день свой заказ. И у нас прям целая система работает. Сейчас мы уже там внедрили на стадии тестирования искусственный интеллект, который прям, ну, начинает общаться с покупателем. Ну и нам выдает всю статистику, то есть сколько было продаж, там от какого фермера приехали. Да, кооператив. Но у нас не только ягодники входят, у нас есть и пчеловоды, есть сыровары, есть молочники. То есть позиции могут быть разные.
9: Что ж, давайте откроем смартфон со скачанным приложением и закажем ягоду.
13: Вот она ягода, вот малина, вот клубника. Да, вот мы можем, например, вот в корзиночку положить и то, и другое. Вот у нас появилась в корзиночке, да, то есть сумма. Мы оформляем заказ и видим здесь, в заказах, видите, так можно там оплатить, и видим, куда поедет эта клубника. Вот там Братиславская, там, да, Люблинский парк. То да, человек выбирает ту точку, куда ему удобно, и дальше он просто оформляет заказ.
11: Забирает себе.
13: Да, причем заказы, там очень же все хитро, так просто это не работает, как обычный интернет-магазин. Например, здесь собиралось сразу два заказа, не один. Почему? Потому что человек заказал и клубнику, и малину. Но может быть так, что в этот день клубнику собираем, а малину нет. И тогда мы ему предлагаем перевести или вернуть деньги за один заказ, и все остальное не рушится, за клубнику он, например, хочет получить.
11: Да, Иван, если вот сейчас, допустим, мы нажмем, то там Андрей Зинков заказал клубнику и малину.
13: Да.
11: Значит, фермер, который выращивает клубнику и малину, это сейчас мгновенно получил у себя там, видит, что в корзине есть такая.
13: Да, да.
11: Дальше он смотрит, да, получится или не получится. Если он видит, что он не успеет собрать к завтрашнему дню нужную ягоду, он мне в ответ пишет, что заказ
13: будет перенесен. На пятницу, да, он просто, да, нажали кнопочку, и у клиента, то есть у того, кто заказал, появилось, что извините, заказ не может быть выполнен сегодня. Мы предлагаем вам перенести, например, его на понедельник, среду, в такие-то точки, которые доступны. Все это, оно само делается, не нужно с клиентом переписываться, обзванивать там и так далее. И самое прекрасное, что даже когда у нас, ну, общение происходит, то есть клиент, есть возможность в чате с поддержкой поговорить, узнать там, а вкусная ли сегодня ягода, а как она после дождя, кислая или нет, а если у вас сегодня сыры там или мед там или что-то еще. Катюша, она уже умеет общаться, и скоро она сможет уже сформировать этот заказ даже вне корзины. Ну, то есть предлагать клиенту, хотите то попробовать, а у нас сегодня так, она будет это знать, ну, обучается. И, соответственно, она ему прям формирует заказ, говорит, вас это устроит, он ей там говорит или пишет,

0: Мачникова. Есть мнение, что фермерам нужно особое регулирование и особая опека государства. И что для них нужно создавать отдельный орган управления, то есть Минсельхоз для агрохолдингов, а для фермеров, например, Агентство развития сельских территорий. Вы разделяете такой подход или истина посередине?
1: Опыт такой международный, конечно, есть. Вот, например, страна Бразилия, там есть Министерство сельского хозяйства, есть Министерство развития сельских территорий. У каждого свои функции, свои задачи. Нужны ли фермерам определенные отличные условия для агрохолдингов? Конечно, да. По одной простой причине. Потому что малый бизнес и крупный бизнес не могут действовать по одним правилам. Даже, например, вот если справки нужно собирать, потому что это требование там ветеринарных органов. Вот одна же стоимость для справок для маленького бизнеса и такая же стоимость для крупного. А затраты-то, извините, совершенно другой, другой оборот денег. То же самое связано с ветеринарными правилами. Там, где большое количество животных и тысяча стоит в одном помещении, там, конечно, правила должны быть более жесткие, потому что вероятность того, что животные могут заболеть, намного выше. Сейчас одни и те же практически правила. Вот в птицеводстве их чуть-чуть разделили, мы большую роль в этом сыграли как ассоциация, а в принципе сейчас ветеринарные правила одни и те же. И цена одна и та же, ничего не меняется. А для маленьких хозяйств, ну, они многие издержки просто не могут понести и окупить. Поэтому тут, конечно, и затратная часть, и условия регулирования крупного и малого должны различаться, просто даже по логике это понятно. А что касается отдельного министерства, понимаете, здесь важно, чтобы в принципе задача у государства стояла вот наравне. Вот есть задача продовольственной безопасности, есть задача развития малого бизнеса и сельских территорий, потому что малый бизнес эти сельские территории держит. Да, потому что мы же понимаем, что в холдингах не всегда работают люди, которые живут на этой территории. Там иногда есть вахтовый метод, да, там иногда работают иностранные рабочие. А нам нужно, чтобы на нашей территории, то есть это бизнес, семейный бизнес, фермер работает с семьей, как правило, членами хозяйства являются члены семьи, у них совместное имущество, значит, соответственно, они ведут деятельность и платят налоги и подлежат тому регулированию, которое сегодня есть для данной формы предпринимательства.
0: На крестьянской заставе была вице-президент Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Владимировна Башмачникова. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час на том же месте. Не забывайте включить радиоприемники на частотах Радио России в любую погоду.
2: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году у меня юбилей, а значит, у моих одноклассников и однокурсников тоже. Так что уже полгода непрерывно хожу по ресторанам и придумываю всякие неожиданные подарки моим друзьям. Но юбилеи бывают не только у людей. Например, в этом году исполнилось 40 лет термину «графен». Вот давайте о нем и поговорим, тем более, что действительно есть о чем. История этого удивительного материала началась в тот момент, когда люди придумали использовать графит для письма. Случилось это в средние века. Откуда они брали графит? Ну, из земли, конечно. Месторождения графита разбросаны по всему миру. У нас в России с графитом тоже нет проблем. Его значимые месторождения есть в Бурятии, в Еврейской автономной области, в Хабаровском и Красноярском крае, а также в Челябинской и Свердловской областях. В мире каждый год потребляют почти 1,5 миллиона тонн этого замечательного минерала. Впервые графит, как самостоятельный минерал, описал Конрад Гесснер в своем трактате о минералах почти 500 лет назад. А 250 лет назад знаменитый шведский химик Карл Вильгельм Шейли доказал, что графит представляет собой разновидность кристаллического углерода. А в школе мы учим, что графит, как алмаз, это разные аллотропные модификации углерода. О том, что у графита слоистая структура, исследователи начали догадываться еще в середине 19 века. А вот в 1924 году это подтвердили исследования британского физика Джона Бернала. Он увидел эту слоистую структуру с помощью

0: рентгеноструктурного анализа. И стало ясно, что графит действительно представляет собой стопку тонких слоев, сложенных из атомов углерода в виде пчелиных сот. Связи между слоями слабые, поэтому при письме слои легко отделяются друг от друга, отшелушиваются и оставляют на бумаге следы. В середине прошлого века физики принялись активно изучать эти графитовые слои, но изучать чисто теоретически, на моделях. Они были совершенно уверены, что невозможно заполучить отдельный графитовый слой толщиной в атом углерода. Да и не будет он существовать в изолированном состоянии, считали физики. Вот, кстати, именно 40 лет назад этому атомарному слою графита присвоили имя графен. И правильно, у всего должно быть свое имя и название. Однако появление нового термина нисколько не прибавило оптимизма физикам. Они были по-прежнему уверены, что невозможно вычленить вот этот отдельный графитовый слой толщиной в один атом углерода. Ну вот просто невозможно, и все тут. Но в нашем дивном мире возможно все, что может придумать человек. И это в очередной раз доказали наши физики, выпускники Московского физтеха. Кандидат физмат-наук Андрей Константинович Гейм и его ученик Константин Новоселов. В 2004 году, будучи сотрудниками Манчестерского университета, они получили живьем чистый атомарный слой графита, то есть графен. Причем получили с помощью невероятно простой манипуляции. Они взяли клейкую ленту, наложили на поверхность кристалла графита, а потом резко оторвали его. Вместе с лентой от кристалла оторвалось несколько атомных слоев графита. Теперь на этот скотч наложили новую ленту, оторвали, и получился уже слой потоньше. И так это делали до тех пор, пока не остался одноатомный слой. Это и есть графен. Этот смешной метод Гейма и Новоселова получил наукообразное название «механическое отшелушивание» и тривиальное, то есть народное название «метод скотча». Графеновый лист в 300 тысяч раз тоньше листа бумаги. Но этим физиков не испугать. У них есть сканирующий туннельный микроскоп и атомно-силовой микроскоп, которые позволяют рассмотреть графен. Физики по всему миру бросились изучать свойства этого двумерного материала. Они спинным мозгом чуяли, что графен может принести новое открытие и много пользы. Прошло немногим больше 20 лет с момента выделения графена в чистом виде, а количество научных публикаций приближается к 230 тысячам. Это настоящий графеновый бум. 10 лет назад каждый день выходило по 40 новых статей об исследовании графена и его свойств. Лидеры здесь – Китай, США и Южная Корея. А что Россия? На нашу долю в море публикаций о графене приходится всего 2 с небольшим процента. И это вполне закономерно, увы. Лидеры списка Китая и США тратят на науку гигантские деньги, во много раз больше, чем в России. А без финансирования естественные науки развиваться не могут. Нужны новейшие приборы, а они дорогие. Тем не менее, у нас есть лаборатории, где активно занимаются графеном. Ну вот, например, в Северо-Восточном федеральном университете имени Амосова в Якутске, в Институте физики полупроводников имени Ржанова в Новосибирске, в физтехе, в Сколтехе и Институте общей и неорганической химии имени Курнакова в Москве. Так чем же так хорош этот графен? Он оправдал ожидания физиков? Он действительно оказался необычным и многообещающим? Да, действительно. Ну вот судите сами. Во-первых, оказалось, что у графена, этого ничтожного ажурного листочка, феноменальная прочность. Он примерно в 200 раз прочнее стали, при этом он легкий и гибкий. То есть это самый прочный из известных материалов. Но при этом он может растянуться на 20%. А отсюда прямой путь к гибкой электронике. Во-вторых, у графена феноменальная электропроводность. Она тоже превосходит все известные материалы. Подвижность носителей заряда в графене исключительно высока, поэтому он идеален для высокочастотных транзисторов и других электронных компонентов. Теплопроводность графенов также находится на рекордном уровне и значительно превышает показатели той же меди, скажем, да, или других традиционных материалов. Наконец, и оптические свойства графена тоже уникальны. Он практически прозрачен в видимом диапазоне, поэтому прозрачные электроды и дисплеи – это работа для графена. А есть ли какие-то конкретные применения графена на практике? Вот уже сейчас, сегодня, есть. Вот, например, графен начали использовать как функциональную добавку, чтобы лучше и быстрее охлаждать процессоры смартфонов. Добавляют графен также в диафрагмы наушников или динамиков, чтобы улучшить передачу звука. Он снижает нежелательные вибрации, поэтому звук становится чище. Конечно, самый массовый продукт – это пауэрбанк. Производители говорят, что он заряжается за 20 минут. Графен есть в теннисных ракетках, поэтому они весят на 300 граммов меньше, чем обычный, а сила удара та же. Графен добавляют в бетон, чтобы усилить его прочность. Вообще с графеном все еще связаны большие планы. Из него планируют делать дешевые солнечные батареи, опресняющие устройства для морской воды, гибкие дисплеи и сенсорные экраны, сверхпрочные бронежилеты, сверхчувствительные микропроцессоры, элементы для беспилотников космических ракет, телефоны с бесконечной зарядкой, умную одежду. Ну, в общем, всего не перечесть. И, конечно, использование в медицине тоже предусмотрено. С помощью графена собираются диагностировать и лечить рак и тестировать новые лекарства. Но можем ли мы сказать при этом, что графен изменил нашу жизнь? Нет. Во-первых, он все еще очень дорогой. 1 грамм чистого графена, который используют в электронике, стоит около 28 миллиардов долларов. Во-вторых, массовое производство графена пока не налажено, потому что нет дешевых технологий. Так что, несмотря на уникальность и взрывной рост исследований, графен не изменил мир. Возможно, пока, потому что сегодня экономическая целесообразность против него. Впрочем, нет сомнений, что дешевые технологии для массового производства графена обязательно появятся. Технический прогресс неудержим.
1: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Леди Макбет.
2: Я, мне кажется, не совсем отдавала себе отчет вообще, что значит выйти в этой партии.
1: Гость – ведущая солистка театра «Геликон Опера» Елена Михайленко. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Хабаровска. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
3: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
4: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь в утильный металл там, или продаешь в третьи страны.
3: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
5: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. Весь месяц мы говорим об особенностях политического и градоустройства Новгорода и Новгородской земли. Говорим о связи между политическим и городским устройством. Мы установили с помощью крупнейших историков, что новгородская политическая система не предполагала полновластия князей. Князья не были здесь отчинниками, начиная с самого Рюрика. Они получали дар, то есть кормились с земли, а земля принадлежала самому Новгороду. Именно он был сувереном, а в более поздних терминах – отчинником своей земли. Он держал землю своими мужами, то есть боярами. Он, как государь, имел свое боярство. Неполновластие князей сказывалось и в том, что в этой новгородской государственной земле не было даже экс-территории домена, которым князья могли бы пользоваться как своими. Говорили мы о том, что устройство самого города связано с этим странным устройством власти. Князей держали на Рюриковом городище, которое можно назвать замком князя, а князей держали на Ракомском дворе на озере Ильмень, это еще дальше Рюрикового городища. А вот Ярославов двор или Ярославово дворище, которое стоит близко к городу, а сейчас в самом центре города, это место, время происхождения которого и связь которого с Ярославом Мудрым остается под некоторым вопросом. Строитель Святой Софии, существующий ныне, Владимир Ярославич, был старшим сыном Ярослава Мудрого, и отец его когда-то княжил в Новгороде. То есть Владимир был сделан новгородским князем из руки киевского князя, из руки Ярослава, но скончался раньше своего отца. Это поставило его потомков в положение изгоев, искавших себе землю. Такой землей стала сперва Тмутаракань, затем Галичина, где устроителями княжества в этой бескняжьей земле выступят внуки Владимира. Вот стоит запомнить, что основатели Галицкой подкарпатской династии – это внуки великоновгородского князя Владимира Ярославича. И пращур первой Галицкой династии покоится в Софии Новгородской, причем покоится в ней как святой. Треть века Киев занимали по законному порядку или силой. Остальные ярославичи, их коалиции то строились, то разрушались. При малочисленности рода после серии братоубийств, при многочисленности важных городов, братья держали Новгород то сыновьями, то племянниками, то наместниками. Например, князь Глеб Тмутараканский, сын Святослава Черниговского, сел в Новгороде из руки старшего дяди, другой раз из руки младшего дяди, занимавших поочередно Киев. То есть уже в потомстве Ярослава просматривается принцип «чей Киев, тех и Новгород». И этот принцип, эту формулу необходимо запомнить на будущее, чтобы понимать что-нибудь в устройстве так называемой Новгородской республики. Сам принцип «чей Киев, тех и Новгород» не мог быть проведен до разрастания общего княжеского древа вширь. Однако видно, что столом распоряжались либо Киев, либо съезд совет князей. Причем такой порядок замещения стола не был особенным, сугубо новгородским. Это был обычный очередный или лесточный порядок до рубежа XII века, то есть до Любичского съезда. Любичский съезд приговорил: каждый додержит отчину свою. И мы неоднократно разбирали эту формулу, но применительно к киевской власти и к землям древнерусского юго-запада. Съезд учредил отчинно-династическое право земель княжений. Князья прекратили переходы между землями-княжениями, которые образовывали определенную иерархию, например, Чернигов ценился выше Смоленска, и образовались династии, в частности, Черниговская или Смоленская, Суздальская или Волынская. Смысл приговора – не дробление страны, а остановка переходов между землями. Любич есть отозвание варягов. Ибо варяги приходят и уходят, переходят из города в город. Вот в этом смысле варяги были отозваны. Произошел переход от раннекняжеского овладения по приглашению к владению по наследственному праву, но владению местами, частями земли. Метафорически окончилась эпоха обручения земли и власти. Отсюда и вопрос: а как же Новгород? По формуле Любичского съезда, тот князь, который в это время сидел бы в Новгороде или владел бы Новгородом через наместника, должен был бы стать его отчинником. Это тот же вопрос, который мы задавали несколько программ назад применительно к Киеву, когда там скончался в 1113 году тот киевский князь Святополк, который участвовал в выработке Любичской формулы. Мы обнаружили, что ему вовсе не наследовал его сын, а Киев продолжал оставаться переходящим столом. А что же в Новгороде? Неполновластие князей парадоксально сочеталось в новгородской политической мысли с мечтой о местной княжеской династии. Во времена, о которых мы говорим, князья обязывались перед Новгородом оставаться в нем пожизненно. Владимир Ярославич, строитель Новгородской Софии, исполнил обещание, он здесь скончался. Ну, правда, эта смерть была безвременной, иначе он наследовал бы Киев, то есть ушел бы. Кроме того, смерть на столе не создавала местную династию. Лествица приходила в новое движение, Киев или Совет князей перемещали нового наследника, поскольку ни земля, ни стол, ни город не входили в состав его наследства. Перемену предвещала во княжине в Новгороде Мстислава Владимировича, сына Мономаха. Научная традиция называет его великим, и мы будем называть его так просто для удобства, поскольку имя Мстислав чрезвычайно распространено. Он княжил в Новгороде 27, а с перерывом 29 лет. Много по меркам любых времен и стран, и городов. Мстислав был старшим сыном Мономаха, внуком Всеволода I. Первый – это счет по киевскому столу. Имея в Мономахе единственного сына, Всеволод решил держать стол Новгорода старшим внуком. Как я уже сказал, князей было немного, и рассаживать их по городам было сложновато. Мстислав пришел на новгородский стол в 12 лет, в 1088 году. По смерти деда в 93-м летописец застает его уже ростовским князем, а в Новгороде новое лицо. Подробности не ясны, но ясен смысл. В колени внуков Ярослава Мудрого пришла в движение вся лествица искателей столов. Новый киевский князь, тот самый Святополк II, вывел было Мстислава из Новгорода, чтобы посадить там Давыда Святославича, своего двоюродного брата. Но в начавшейся войне за отчинное право, предшествовавшей Любическому съезду, Новгород встал за Мономаха и вернул себе Мстислава, а Давыд ушел в Смоленск. Это значит, несомненно, что новгородцы предпочитали дом Мономаха, Мономашичей, и при всякой возможности старались вернуть себе его князей. Как правило, это и был Мстислав Великий. По приговору Любичского съезда Владимир Мономаха взял в отчину Смоленск, Ростов, Суздаль и Белоозеро. О Новгороде приговор неведом, но на его столе остался Мстислав. Это как будто соответствует формуле Любичского съезда. Каждый додержит отчину свою. Но стал ли Новгород отчиной Мстислава? Из позднейшего мы увидим, что нет, не стал и не мог стать. Новгород не отказывался от своего принципа, по которому отчинником своей земли был сам город. Сам город был его государем. Однажды Святополк II и Мономах вместе условились перевести Мстислава, дать Новгороду сына киевского князя, сына Святополка. Ответом новгородцев был решительный отказ. «Не хочем Святополка, ни сына его, а щели две главы имеет сын твой, то пошли его, это угроза. А сего Мстислава нам дал Всеволод, а вскормили есьми себя его, а ты бы шел от нас». Здесь самое интересное слово «вскормили». Мстислава кормят. Он не является отчинником. Он является новгородским князем по старому и, вероятно, еще Рюрикову формуляру. Это кормление князей в отсутствие отчинного права, в отсутствие даже права на княжеский домен. Вскормили. Во всяком случае, вероятнее, что это означает «подавали корм», а не «взрастили с молоду». Хотя второе тоже было верно. Ответ являет безысходность новгородской мысли. Земля хочет наследственного, невладетельного князя. Хочет кормить князя, чтобы тот не уходил, но не дается ему вотчину. И князь вправе уйти. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
1: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
6: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
1: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
8: Радость или грусть нас ждут потом.
7: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
10: Сейчас я провожу испытания, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
11: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
12: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
13: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
1: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
14: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
1: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
14: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
1: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
16: Это волшебство технологий.
17: Каждый гость в студии – настоящая находка.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном подразделении группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Светлая долина». В Запорожской области о подразделении группировки «Север» взяли Бузова и Хижникова. В Харьковской области сообщили Минобороны. В Казахстане возбудили уголовное дело о гибели военных, которых унесло в Каспийское море во время учений. На Чукотке очередное нападение медведя на человека. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России днем нанесли удары по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах ВСУ, а также по судам, задействованным в доставке военных грузов. По данным Минобороны, поражен логистический центр в Одессе, хранивший и распределявший грузы военного назначения, поступавшие на Украину из европейских стран. Кроме того, под удар попал склад беспилотников в населенном пункте Новые Белеры Одесской области. На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество для ВСУ. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Светлая долина» в Запорожской области, а подразделения «Север» взяли Бузова и Хижникова в Харьковской области, а также продолжают бои за освобождение населенных пунктов Рубленная, Хрипуны, Петропавловка, Приколотная и Лозовая, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» в районе населенного пункта Доброполье в ДНР расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье Малое. Подробнее о результатах работы группировки сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерских бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии в районах населенных пунктов Межевая, Федоровская, Днепропетровской области, Благодать, Горняк, Белозерская, Александровка и Андреевка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Доброполье подразделения 51-й армии в результате наступательных действий расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье Малое Донецкой Народной Республики. Отражены очередные попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии противника из кольца окружения в направлении населенного пункта Святогоровка Донецкой Народной Республики. В течение суток уничтожено более 45 украинских военнослужащих, зачищено 152 здания. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военнослужащих. Танк, боевая бронированная машина, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Как заявили в российском военном ведомстве, все атаки противника и попытки выхода из окружения пресекаются, при этом украинские войска несут существенные потери. В Минобороны подчеркнули, данное направление является одним из ключевых для достижения результатов по полному освобождению Донбасса. Потерявшим жилье от действий ВСУ жителям Белгородской и Курской областей дополнительно направят более 2,5 миллиардов рублей помощи. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство сделает все необходимое, чтобы поддержать жителей приграничья.
3: Реализуется целый ряд мер, объединенных в программу комплексного восстановления и развития Белгородской, Брянской и Курской областей. Она касается социальных и медицинских объектов, образования, коммунальной сферы, сферы транспорта. Чтобы помочь предприятиям, которые там работают, предоставляется отсрочка по уплате налогов, страховых взносов, субсидии для выплаты заработной платы сотрудникам при вынужденных простоях. Ну и, конечно, ключевое место занимает адресная помощь нашим гражданам. Дополнительно выделим свыше 2,5 миллиардов рублей тем, чьи дома или квартиры в Белгородской и Курской областях были разрушены. Рассчитываем, что такое решение позволит людям быстрее наладить свой быт и домашнее хозяйство.
1: Напомню, что ранее правительство одобрило проект федерального бюджета на следующие 3 года. Приоритетами документа стали выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности страны, помощь участникам СВО и их близким, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства. Теперь проект отправится на согласование в Госдуму. Минимальный размер оплаты труда увеличат в будущем году. Он повысится до 6,8% и составит 28 935 рублей. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе обсуждения в правительстве бюджета на ближайшую трехлетку. Министр также выразил надежду, что поставленная президентом задача довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году будет выполнена. В Казахстане возбудили уголовное дело о гибели военных, которых унесло в Каспийское море во время учений. Дело расследуют по статьям о халатном отношении к службе с тяжкими последствиями и нарушении правил кораблевождения. В рамках расследования создана межведомственная оперативно-следственная группа, проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, привлечены специалисты и назначены необходимые судебные экспертизы. Ранее в Минобороны сообщили, что во время учений 24 сентября в Каспийское море унесло военных из-за резкого ухудшения погоды. По последним уточненным данным, в акватории оказались 17 человек, 12 из них признаны погибшими, троих удалось спасти. Поиски еще двоих продолжаются. Президент Казахстана объявил 25 сентября днем общенационального траура. На Чукотке бурый медведь напал на человека прямо в пределах населенного пункта. Инцидент произошел, когда мужчина возвращался с рыбалки. Зверь отобрал у него добычу. Сейчас пострадавший находится в больнице, ему оказана медицинская помощь, а охотоведы уже обследуют место происшествия, чтобы найти и отстрелить опасного зверя. Уже не раз сообщалось, что в этом году медведи стали чаще выходить к людям. Численность хищников в регионе выросла. Кроме того, из-за слабого хода лосося звери вынуждены искать еду возле населенных пунктов. В связи с этим власти Чукотки предложили Минприроды упростить отстрел конфликтных животных. Они собираются разрешить их немедленное изъятие без долгого оформления документов и исключить бурого медведя из списков видов с лимитированной добычей. Также сообщается, что на Дальнем Востоке в этом году медведи вышли в населенные пункты более 1200 раз. Есть 18 жертв. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу, на котором наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото в весовой категории до 48 килограммов в финале единогласным решением судей, победив украинку Охоту. Это первая золотая медаль российской команды на турнире. Кроме этого, в копилке нашей сборной на данный момент в женском турнире серебряные медали Ксении Олиференко и Анастасии Демурчан и бронзовые Надежды Голубевой, Анастасии Коль и Салтанова. Танат Меденовой. Футбольный клуб «Ростов» объявил об увольнении Джонатана Альбы с поста главного тренера. В последнее время Альба вместе с коллегами совмещали работу в Ростове и сборной России. Руководство клуба считает необходимым

0: Это Дмитрий Кириченко. Спортивный арбитражный суд получил апелляции российских фигуристов Марка Кондратюка, Александра Степанова и Ивана Букина на решение Международного союза конькобежцев касательно их нейтральных статусов. Об этом сообщили в пресс-службе КАС. Вместе с тем, на данный момент КАС не получал апелляции от Камилы Валиевой. Новости тенниса. Россиянка Татьяна Прозорова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Сингапуре, одержав сенсационную победу над 18-й ракеткой мира Александрой Эалой 4-6, 7-5, 6-3. Благодаря этому результату Прозорова в лайф-рейтинге со 180-го места переместилась уже на 140-е. За выход в полуфинал она сыграет с 40-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй. Напомню, ранее в четвертьфинал этого турнира вышла и первая сейная россиянка Мира Андреева, соперницей которой будет Лейла Фернандес. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центров ОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 18 градусов, малооблачно и без осадков. В Тюмени 15-17, тепла. В Новосибирске до плюс 14, облачно с прояснениями и дождь. В Мурманске еще прохладнее, до 10 градусов, выше 0. Облачно, дожди, местами сильные. В Уфе жара плюс 23, в Самаре до 28 градусов, тепла. В Волгограде плюс 18-20, дождь, местами сильные. В Краснодаре воздух прогреется до 24 градусов, будет преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге и Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем плюс 14-15 градусов. Ожидается порывистый ветер, атмосферное давление будет расти. В столице оно составит 755 миллиметров ртутного столба.

0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
1: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведено в 25 годах. Но профориентации можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, не совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
2: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
3: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
2: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
4: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
2: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире
5: Ольга Максимова и Данил Гусильников сегодня с вами. Игорь Шатров уехал в командировку, поэтому подводить итоги сегодняшнего информационного дня мы будем вот в такой компании.
6: Данил, привет. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Давайте напомню сразу наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, оставляйте ваше мнение и комментарии по темам, которые мы будем обсуждать. Задавайте вопросы нашим экспертам. Все по этому номеру телефона в том мессенджере, которым вы пользуетесь, отправляйте. Кроме того, у нас есть страничка ВКонтакте. Мы обращаем внимание на то, что вы очень часто стали туда заходить и активно

0: комментировать, продолжать в том же духе. Радио России ВКонтакте мы есть. Подписывайтесь и следите за нами там. Ну и про наше приложение, как всегда, напоминаю: Радио России в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь.
1: Ну а сейчас о планах на предстоящие 45 минут. Поговорим о конкурсе «Учитель года». Стартовал уже заключительный этап 37-го всероссийского конкурса. Также мы поговорим про Арктику. Дело в том, что Дания, Гренландия и США подписали трехстороннее соглашение. Что это за соглашение и что оно означает, обязательно будем обсуждать, как обычно, с лучшими экспертами нашей страны. Ну, а прямо сейчас мы будем говорить про G20. Забыл еще сказать, что про переезд госкомпании в регионы тоже мы запланировали такую тему. Очень-очень интересно, тем более, что президент вчера об этом говорил. Тоже обсудим. Давайте начинать.
2: Наше время.
1: Госсекретарь США Марко Рубио заявил о приглашении Владимира Путина на саммит G20. Мероприятие запланировано на 14-15 декабря, пройдет под Майами. Мы пригласили президента Путина, надеемся, что он примет приглашение. И его пресс-секретарь Дмитрий Песков поблагодарил за это самое приглашение, но пока говорить преждевременно, принято оно или нет. Вот таков был ответ. Оно будет проработано и уже затем принято соответствующее решение. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение, мы ценим его, мы открыты к мирному процессу регулирования. Но тут вот мы подумали с Данилом, что неплохо было бы вспомнить историю последних лет в связи с G20, большой двадцаткой. Дело в том, что в 22-м году США заявили о выводе Российской Федерации из блока. Точнее, как заявили? Они предложили это сделать. Но многие страны, в том числе участники БРИКС, их в этом не поддержали. Наш президент в 22-м году не поехал на G20. Также он не поехал и в 23-м году в Индию. А в 24-м году проходила двадцатка в Рио, и он не поехал, объяснив это нежеланием срывать мероприятие в связи с тем, что Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Он говорит, не хочу перетягивать на себя внимание и риски мероприятию этому приносить.
0: Ну и вообще нужно напомнить, что в тот период американская администрация руководима была демократической партией и другим президентом, да, а сейчас я просто к чему это начал говорить, потому что я посмотрел, ты сказал, под Майами. Я думаю, а где это, интересно, под Майами? И значит, смотрю, будет это проходить в местечке, которое называется Трамп Нэшнл Дорал. То есть Дональд Трамп, нынешний президент, приглашает к себе в гости фактически всех международных лидеров, лидеров всех государств. Вот так это будет выглядеть.
1: Ну, а мы решили поговорить о том, примет ли наш президент все-таки приглашение. Это интрига. И вообще, насколько нормально использовать этот термин «приглашение», ведь Россия входит в G20. Зачем нам сейчас нужна G20 и какого рода и уровня вопросы там могут решаться? Будем сейчас выяснять с нашим экспертом. Артур Демчук с нами, заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук. Артур Леонович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А давайте вот прежде, чем мы будем все эти вопросы обсуждать, нашим слушателям расскажем, что вообще это такое G20?
3: Ну, G20 это так же, как по аналогии с Большой Семеркой, это самые крупные экономические государства, самые мощные в экономическом плане, либо самые большие по населению, то есть наиболее значимые, скажем так, действующие лица в мировой политике, в мировой экономике. И идея такая, что сделать такой клуб этих государств, чтобы они обсуждали разные вопросы для обеспечения, например, там, международной стабильности, устойчивости мировой торговли, реагирования на различные кризисы, реагирования на какие-то еще чрезвычайные ситуации экономического плана, может быть, там такие же, как там пандемия, допустим, для согласования действий, объединения ресурсов для решения каких-то общих проблем. То есть это не какая-либо серьезная организация, где все связаны какими-либо обязательствами там. Это такая неформальная встреча, неформальная площадка, которая просто обсуждает вопросы в основном экономического плана, там, финансового плана, ну и какие-то, может быть, глобальные проблемы.
1: Ну вот мы рассказали историю последних лет для нашей страны именно. И, насколько я помню, один или два раза Владимир Путин выходил в формате видеоконференции, принимал участие в каких-то темах. А как вы думаете, в этом году каковы шансы, что наш президент примет это приглашение?
3: Ну, я сейчас не буду оценивать шансы. Все зависит от того, как будут развиваться события до начала этих встреч. Мы знаем, что, например, крупные международные встречи можно организовать достаточно быстро, как в свое время была организована встреча в Анкоридже на Аляске. Поэтому здесь, я думаю, будут вестись приготовления для того, чтобы Россия участвовала в самых разных форматах. В принципе, если наш президент решит, он может поехать в Соединенные Штаты, тем более, что Трамп отправил это личное приглашение, хотя, как вы правильно сказали, ни одна страна большой двадцатки в особом приглашении не нуждается, поскольку, находясь в этом клубе, все страны могут сами определять, какое будет представительство их на этих самых встречах. Понятно, что сейчас возможны и телефонные разговоры, видеоконференции между лидерами, поэтому личное участие лидеров теперь не является решающим, вот, хотя оно, конечно, имеет символическое значение, поскольку, находясь там, можно поговорить уже там вдвоем, втроем, каким-то малым группам, например, обменяться непосредственно мнениями, получить обратную связь, вот, поэтому это, конечно, облегчает принятие решений, облегчает общение, вот, я думаю, что окончательное решение будет принято уже непосредственно за несколько дней до этой встречи.
0: Скажите, пожалуйста, Артур Леонович, а насколько вообще безопасно, ну, я хочу сказать российскому президенту, но, наверное, в целом, пока будем говорить российской делегации, участвовать в встречах G20, я смотрю состав, и, в общем, стран-то там много, которые сейчас с антироссийских позиций выступают. Американцы могут, если захотят, эту безопасность обеспечить, как вы считаете?
3: Ну, если, конечно, захотят, то американцы могут обеспечить эту безопасность. Конечно, здесь есть серьезные риски, они тоже будут приниматься во внимание, когда будут принимать решение о том, кто поедет от России, будет ли президент лично участвовать, или здесь будет какой-то другой формат, кто-то другой будет представлять Россию на высоком уровне. Вот. Хотя, в принципе, встреча в Анкоридже не вызывала каких-то вопросов в плане безопасности. Она была обеспечена, прошла достаточно успешно, хорошо. Собственно, здесь вопросов не возникало.
0: Там не было европейцев, которые здесь-то вот как раз будут.
3: Что, конечно, да, будут там и другие делегации, естественно, будет охрана у других делегаций, там будут спецслужбы самых разных государств работать, поэтому, конечно, это повышает, скажем так, риски, в том числе их сложнее будет контролировать, рисков этих будет больше, вот, поэтому, я думаю, эти соображения тоже будут приниматься во внимание при окончательном решении о том, кто будет представлять Россию на этой встрече.
1: А нам нужно сейчас вообще, в принципе, туда ехать? Какого рода вопросы Россия может там для себя решать?
3: Ну, по большому счету, наверное, это все-таки имеет символический характер. Если там будет наш президент, и он будет общаться с другими лидерами, это значит, что никакой изоляции России со стороны крупнейших держав, которые там в общей сложности совокупно там значительную часть мирового ВВП производят, там чуть ли не там 80, даже больше процентов, 4/5 приходится на эти страны, там 3/4 мировой торговли, большая часть населения, что эти страны общаются с Россией, ну, я имею в виду там Китай, Индия, Бразилия, там Индонезия, крупные такие страны. Вот. Но, конечно, там есть и недружественные страны, которые демонстративно могут игнорировать российского президента, отказываться встречаться, там, отказываться фотографироваться, поэтому здесь тоже такие опасности есть. В современных условиях, при современных средствах связи, конечно, для России не представляет никаких сложностей общаться с любой страной из этой двадцатки, если есть, соответственно, ответное желание общаться в формате видео той же конференции, в формате телефонных переговоров. Поэтому, конечно же, такая встреча в личное участие не является каким-то критическим для государства.
1: Ну, то есть, судя по всему тому, что вы нам сказали, минусов все-таки значительно больше.
3: Ну, я бы не сказал то, что минусов, просто риски. Есть риски, которые нужно понять, насколько эти риски большие или маленькие, и как эти риски минимизировать, либо вообще от них избавиться.
0: Артур Леонидович, спасибо вам большое. Спасибо вам большое за разговор. Артур Демчук, заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, был с нами на связи. Я сейчас подумал, что вообще нужно, наверное, заранее предположить. Вот, например, если все откажутся фотографироваться с Владимиром Владимировичем, можно что-нибудь интересное придумать, чтобы наоборот, как бы контраргументом перешибить эту повестку. Так будет хорошо.
1: Ну что же, что вы такое придумаете?
0: Вот, вот это закидываем вопрос. Может быть, кто-то из наших радиослушателей что-нибудь предложит такое интересное. А может быть, наша дипломатия как-то отыграет и своевременно все сделает.
1: Но если бы предложили голосовать, я бы проголосовала против.
2: Наше время.
1: Про Арктику сейчас будем говорить. В Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН США, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности в Арктике. По словам Трампа, Штаты получают право на размещение крупного военного контингента и постоянный контроль над безопасностью и другими нуждами в этом регионе. Публично стороны позиционируют сделку как расширение оборонной миссии под коллективным надзором НАТО, а также как юридический запрет для внеблоковых стран разворачивать там военные плацдармы. Соглашение также позволит блокировать чувствительные инвестиции из России и Китая. Под них попадают прокладка подводных кабелей, модернизация и управление коммерческими морскими портами, а также покупка лицензии на добычу редкоземельных металлов. Я вот, Даниил, думаю, не собрались ли они там прокладывать свой северный морской путь?
0: Да, естественно, нас эта тема интересует в контексте того, что мы активно развиваем северный морской путь вдоль нашей границы северной. И такой же аналог может появиться вдоль северной границы, ну, Канады там получается, Канада и Дания. И вот сейчас американцы туда заходят. Что любопытно в этом соглашении, что мы для себя отметили, это то, что Гренландия – это часть Дании, но договор трехсторонний.
1: То есть это субъектность Гренландии.
0: Ну, получается, что одну часть государства приглашают к подписанию на уровне всего этого государства. Ну, это несколько странно выглядит.
1: Да, вот как, например, Россия и Хабаровский край. Да,
0: да, да.
1: Вот приблизительно вот так. И на это сейчас обращают внимание все эксперты, тем более, что военные базы-то там есть. И говорить о том, что это какая-то сенсация, ну, это секрет Плешинеля. Угу. Наверное, вот так вот можно сказать. Хотелось бы нам уточнить все-таки, что там запланировано. Про Северный морской путь все-таки хотелось бы тоже проверить.
0: Не станет ли конкурентом?
1: Да, предположение.
0: Я уверен, не станет.
1: Да? Спросим сейчас нашего эксперта Алексея Фадеева, доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого с нами. Алексей Михайлович, здравствуйте.
4: Уважаемые коллеги, добрый вечер.
1: Ну вот вы слышали все наши какие-то предположения,
0: размышления, да,
1: сомнения, и особенно про Гренландию. Вот такое ощущение, что это идет какая-то вот подготовка к тому, что все-таки Америка свое получит в плане Гренландии.
0: Гренландии, да.
1: Да. Вот
0: как
1: мы
0: вы
1: правы?
0: Считаете?
4: Вы знаете, надо сказать, что Соединенные Штаты уже добились де-факто Гренландию в качестве своего такого оборонного форпоста, де-юре сохранив суверенитет за Данией. Надо сказать, что подписание договора между Данией, Соединенными Штатами и Гренландией – это, по сути, такое, я бы сказал, логическое завершение многолетнего стремления Соединенных Штатов Америки установить полный военно-стратегический и экономический контроль над самым большим островом в мире, которым является Гренландия. Конечно, я бы на первое место поставил это военные интересы, потому что Гренландия, она закрывает критически важный проход из Северного Ледовитого океана в Атлантику, и поэтому для США и, соответственно, НАТО это возможность отслеживания и, на их взгляд, потенциального сдерживания российских, как они говорят, возможно, китайских подводных лодок, которые могут приближаться к этой территории. Вы совершенно верно сказали о том, что там уже существует военная база «Петуфик». И надо сказать, что очевидно, что с получением контроля, военного контроля над островом, Соединенные Штаты Америки будут разворачивать там и совершенствовать аэродромную инфраструктуру. Возможно, там будут установлены радиолокационные системы раннего предупреждения ракетного нападения. Возможно, там будет размещаться разведывательная авиация и так далее. Поэтому я бы на первое место среди тех интересов, которые движут, скажем так, Соединенными Штатами Америки, поставил бы, конечно, прежде всего военно-стратегические цели.
0: То есть, второй Алексей Михайлович, важный... я прошу прощения, что перебиваю, у нас не так много времени, а хочется поинтересоваться насчет конкуренции с Северным морским путем. То есть, получается, вы считаете, что это не конкурент, да, с экономической точки зрения, здесь важна в первую очередь военная составляющая?
4: Да, я считаю, что военная составляющая – это главное, и второе – это, конечно, наличие редкоземельных металлов. Вот по некоторым оценкам, их ресурсы оцениваются в 40 миллионов тонн, это достаточно много, но важно помнить о том, что ресурсы и промышленный запас – это не одно и то же. На текущий момент порядка 15 проектов насчитывается редкоземельных металлов в Гренландии, но из них реальную жизнеспособность имеют только 5. Интересным фактом является то, что только Китайская Народная Республика в настоящий момент времени обладает полным технологическим циклом, связанным с добычей, обогащением и производством редкоземельных металлов. С одной стороны, это главный экономический конкурент Соединенных Штатов Америки, и в то же время это партнер по импорту этих редкоземельных металлов в Соединенные Штаты, что обеспечивают работу технологических гигантов, о которых мы хорошо знаем, обеспечивают развитие искусственного интеллекта, всех цифровых технологий, работу оборонной промышленности. Поэтому вот второй очень важный такой аспект – это, конечно, экономика.
0: Алексей Михайлович, не отключитесь, пожалуйста, нам технический перерывчик, буквально минутку нужно сделать. После этого мы еще несколько вопросов вам зададим. Вообще, хочется отметить, что США пылесосят буквально по всему миру редкоземельные металлы, и, видимо, в Гренландии идет аналогичная история.
2: Мир русских сказок.
5: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
6: А что надо?
7: Ивану нужно свой урок извлечь.
8: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
6: Есть у меня одна идейка.
2: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.
9: «26 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится вечер хоровой музыки от классики до джаза. В исполнении прославленного хора Минина прозвучат шедевры Монтеверди, Моцарта, Шуберта, Гершвина и других композиторов. Также в программе спиричуэлсы и знаменитые мелодии из любимых мюзиклов. Дирижер Тимофей Гольберг. 6+.
1: На радио России с Ольгой Максимовой и Данилом Гусельником. Даня, вот ты говоришь о том, что США пылесосят редкоземы по всему миру, а они на Луну собрались уже за ними.
0: Ой, да,
1: я думаю, ты слышал о таком. Мы возвращаемся к нашему эксперту Алексею Фадееву с нами. Алексей Михайлович, вы продолжите, пожалуйста, свою мысль закончите, но и заодно хотелось бы вас все-таки про Китай поподробнее спросить, и что вообще означает блокировать чувствительные инвестиции из России и Китая?
4: Да, Ольга, ну, прежде всего, хочу сказать о том, что действительно, вот редкоземельные металлы – это то, что можно назвать осязаемым конкурентным преимуществом Гренландии. Правда, конечно, предстоит еще провести большую работу, поскольку сам процесс по технологическому извлечению редкоземельных металлов – это сложный, достаточно агрессивный по отношению к окружающей среде процесс. Также хотел бы сказать, что у Гренландии есть и углеводороды, это порядка 65 миллиардов тонн условного топлива. Я бы это отнес скорее к среднесрочной и долгосрочной перспективам, но все-таки это тоже такая важная составляющая экономики острова. Конечно, за заявление

0: Соединенные Штаты Америки сделать то, что они сделали сейчас. И, наверное, это можно воспринимать как раз как сигнал о том, что то, что мы делаем в Арктике, делаем правильно, и наша растущая экономическая активность там вызывает беспокойство у коллег в Соединенных Штатах Америки. Поэтому вот такая вот совокупность интересов, она и обуславливает все то, что происходит. То, что Китай пытается ограничить, это уже такая абсолютно не новость. Практически во многих заявлениях Соединенных Штатов Америки звучат вот эти вот российско-китайские угрозы.
1: Да, да.
0: Мы в настоящий момент с Китайской Народной Республикой имеем межправительственное соглашение о развитии Северного морского пути, создана специальная комиссия. Мы реализуем крупные энергетические проекты, поставляя сжиженный природный газ на мировой рынок. И это еще одна сфера конкуренции Соединенных Штатов, которые сегодня, как вы знаете, являются крупнейшим производителем и СПГ, и активно пытаются доминировать как на европейском, так и на азиатском рынках. Поэтому, безусловно, вот, собственно говоря, это такая ответная реакция, которая, конечно же, вызывает и обеспокоенность и у нас. Но в данном случае надо сказать, что как раз наши силы сдерживания в виде Северного флота всегда начеку. Мы очень активно, как говорится, охраняем наши границы, но в связи со вступлением, недавним вступлением и Швеции, и Финляндии в блок НАТО, наш контроль, он еще более усилен в этом
1: будет
0: плане.
1: Будет изменен и усилен. Алексей Михайлович, спасибо вам большое. Доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Алексей Фадеев был с нами на связи.
2: Наше время.
3: А сейчас поговорим про переезд госкомпании в регионы. Дело в том, что вчера на совещании с членами правительства России в режиме видеоконференции президент обсудил процесс переезда головных офисов крупных государственных компаний в регионы России в диалоге с министром Решетником, министром экономического развития. И выяснял, как идет процесс. Оказывается, успешно. И Решетников рассказал, что министерство интенсивно взаимодействует с госкомпаниями по данному вопросу. По его словам, под перемещением госкомпании подразумевается не просто смена места регистрации головного офиса, а перевод отдельных функций предприятий и рабочих мест в российские регионы. Ну, что уже переехало у нас? Росгидро полностью в Красноярский край, ПСБ в Ярославль, РЖД Владимирская область сейчас работает как раз над созданием инновационного кластера, планирует разместить там до 2000 работников. Транснефть планирует привести в регионы до 1000 сотрудников. Почта России перевела свою IT-компанию в Татарстан и в планах привести туда тоже более 2000 человек. Хотелось бы обсудить этот вопрос, потому что, мне кажется, дело-то такое хлопотное, непростое, переехать таким крупным компаниям, да еще со всеми сотрудниками. Как вообще это влияет на развитие региона и зачем это делается? Давайте обсудим с нашим экспертом.
1: Научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России Дмитрий Журавлев с нами на связи. Дмитрий Анатольевич, рад вас слышать.
3: Здравствуйте.
4: Я тоже рад вас слышать. Здравствуйте.
3: Дмитрий Анатольевич, а зачем, правда, это нужно? Ведь это же, ну, очень сложный, трудоемкий процесс. И дорогой, мы уверены.
4: Ну, он дорогой, но выигрыш все равно больше. Понимаете, сейчас наши главные компании все в основном в Москве. Тому есть свои причины. Это не случайность и не ошибка кого-то из руководителей. Это обоснованный разумный шаг для своего времени. Но когда у нас весь ключевой бизнес в Москве, то налоги он тоже платит в Москве. Также он там покупает товары, также он там живет, и дальше через запятую все остальное.
1: То есть, все это делается для поддержки регионов, чтобы компании платили там налоги и пополняли бюджет регионов.
4: Компании платили там налоги. Сотрудники, они же вместе с зарплатой переедут. Да? А зарплаты, извините, московские, это не зарплаты Владимирской области.
1: А, кстати, Дмитрий Анатольевич, я прошу прощения, что в очередной раз перебиваю, а зарплаты останутся московскими?
4: Ну, я думаю, что для тех, кто поедет, да, потому что иначе вы их не увидите.
3: А вот насчет...
4: Да, вот тех, кого вы наняли на месте, там можно поиграть зарплату.
3: Угу.
4: А представьте, вы приходите в Москве к человеку, я причем по конкретному...

0: этого человека, просто имени принципиально называть не буду, он мне не давал такого права, да? И говорите, вы переедете в Петербург. Да? Дальше вы должны сказать, зарплата ваша повысится на 30%. Только после этого есть смысл говорить следующую фразу. Потому что уезжать в Санкт-Петербург, при том, что Петербург все-таки не Владимирская область, да? Бесплатно? Вы хотите, чтобы мы пошли вам навстречу? Пойдите навстречу нам. Ну, это, конечно, общий разговор, потому что в каких-то компаниях нужен один уровень компетенции, в каких-то другой. И если можно в Владимирской области там, или в Красноярске найти компетентных работников, а Росгида, думаю, это сумеет сделать. Ну, они действительно наймут местных. Потому что в московские еще и не поедут просто.
1: Вот я как раз я тоже об этом думаю, что если бы вот, ну, ко мне пришли и сказали, вот мы переезжаем в Красноярский край, я даже не могу себе представить, как бы я на это отреагировала и какое решение бы приняла, но тем не менее сотрудников ведь надо как-то и расселить,
2: да.
1: Надо им их обеспечить жильем.
0: Вам придется вкладывать деньги в строительство жилья.
1: Еще и в строительство.
0: А это уже будет означать, что у вас в регионе, в новом, начнутся новые процессы. То есть стройматериалы, само строительство. Я знаю республики Европы маленькие, которые живут в основном на жилищном строительстве. Их просто больше ничего нет.
2: Дмитрий Анатольевич, я прошу прощения, но вот смотрите, у меня в голове логика не складывается. Условно говоря, то есть нужно повысить зарплату сотрудникам, чтобы они туда поехали, нужно там арендовать или купить офис, нужно квартирами всех обеспечить, то есть жилищное строительство начать. То есть это очень дорогой процесс, переезд компании.
0: Да, я но так... в результате доходы бюджета у вас растут.
2: Ну, а доходы компании-то, ей-то какой резон переезжать из Москвы в Москву? Тут центр коммуникации и авиасообщения, и ЖД-сообщения.
0: Резон компании состоит в поддержке плана президента по развитию экономики регионов.
2: Ага, понятно. Хорошо. А в таком случае вопрос еще один. А вот смотрите, помимо экономики, я так понимаю, что там есть еще некая такая социальная условная составляющая, когда мы... такой некий условный экспорт столичного образа жизни в регионы ведем. Это важная составляющая? По-моему, об этом, кстати, тоже
0: у президента было. Это важная составляющая, но она сработает не везде. Она, может быть, даже более важная, да, потому что Москва и Россия – это разные стили жизни. Да, но не везде это сработает, потому что, ну, кстати, в Красноярске, может быть, сработает, потому что регион очень богатый. В Питере точно сработает, а даже, может быть, и работать не придется, потому что не такой большой разрыв. А в каких-то маленьких регионах, ну, поехали вы в Владимирскую область, правда, она недалеко от Москвы, и вы можете полсемьи-то оставить в Москве вместе с учащимися в вузах или школах детьми, да?
2: Угу.
0: И тогда вы не очень сильно измените стиль жизни в регионах, это первое. А второе... Вы поехали с деньгами, классно. Вам построили дом, шикарный, его всем строить надо. Да? Но возникает вопрос, а у них там ресурсов хватит для того, я сейчас не про деньги, для того, чтобы ваш стиль жизни обеспечивать. Ну, явно малый театр и большой театр мы не погоним по разным регионам страны, они в Москве останутся, да? И, следовательно, чтобы входить в эти театры, жить придется вся в Москве. Вот как хочешь.
2: Ну и, кстати,
0: сглаживание различий точно произойдет. Полная их ликвидация нет.
2: Дмитрий Владимирович, а что касается, ну, скажем так, выбора компаниями регионов, это какие-то конкретные регионы? Они сами выбирают? Кто вообще решает?
0: Конечно, гидроэлектростанции, значит, Красноярский
2: край. Ну, ПСБ, это банк, если просто говоря. Вот Ярославль они выбрали. Почему они не выбрали, не знаю, Рязань?
1: Суздаль.
2: Суздаль, да.
0: Ну, Суздаль маленький. Да. Рязань, ну, так скажем... не самый развитый город. Ярославль в течение очень многих лет российской истории был вторым городом страны до Петербурга. До петербургский период второй город после Москвы был Ярославль. Да? Я имею в виду не сейчас уровень населения Ярославской области, Ярославля. Я имею в виду как раз тот самый стиль жизни. Ярославль все-таки немножко другой. Поэтому, конечно, мы не знаем точно, как они выбирали, знают только они сами.
2: Угу. Какие еще компании, вот кроме тех, что мы озвучили, могут переехать, Дмитрий Анатольевич?
0: Ну, вы знаете, мне кажется, что поедут почти все. Да, ну, Газпром Питер уехал. Я вот думаю, куда Роснефть, где Роснефть окажется в конечном счете? Не Транснефть, а Роснефть. Они же не в одном регионе с Транснефтью окажутся, а в разных. Может быть, в Тюменской области, да. На северах они просто не поместятся. Компания большая.
2: Боюсь, просто Севера в Тюменскую область туда все нефтяники захотят уехать, если уж на то пошло. Столица, так сказать, нефтедобычи.
0: Ну, это классно. Более того, там и уровень жизни, и стиль жизни. Но все равно это не Москва. Знаете почему?
1: Почему?
0: Знаете, почему в Москве и в Париже больше всего сконцентрирована экономика своих стран? Потому что решения административные и экономические принимаются в столице. Вот наша экономика и французская так выстроена. Она очень связана с государством. Да? И поэтому, что ни делай французы, у них все равно половина бизнеса будет в столице. И у нас то же самое, просто потому что компании захотят услышать побыстрее, что им готовит правительство.
2: Но тут же речь, речь-то идет о государственных компаниях. То есть обычный бизнес, он, в общем-то, не поедет по регионам, он останется там, где ему реально выгоднее с точки зрения собственного дела, бизнеса, прибыли, решений, которых нужно поскорее услышать. А вот это речь сейчас о госкомпаниях идет, а они, конечно, вот сейчас выбирают регионы. Можете оставить свою заявку, да, по номеру телефона такого-то такого.
1: Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, комментировал нам эту тему. А следующей темой будет «Учитель года». Вернемся ровно через минуту.
3: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Леди Макбет.
4: Я, мне кажется, не совсем отдавала себе отчет вообще, что значит выйти в этой партии.
3: Гость, ведущая солистка театра «Геликон Опера» Елена Михайленко. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Данилом Гусельниковым. 9 сентября стартовал заключительный этап 37-го всероссийского конкурса «Учитель года России». Это мероприятие уже больше 35 лет предоставляет педагогам возможность не только демонстрировать свой профессионализм, но и повышать квалификацию. Поподробнее рассказать о мероприятии мы попросили нашего эксперта. Это Юлия Исауленко, начальник управления организации проведения мероприятий методического сопровождения проекта в сфере образования Центр просветительских инициатив Министерства просвещения России. Вот что она нам рассказала.
6: Конкурс «Учитель года России» – старейший профессиональный конкурс в нашей стране. В 2026 году ему исполняется 37 лет. И, конечно же, за время существования конкурса огромное количество учителей приняло в нем участие. В 2026 году конкурс проводился в Белгородской области. По традиции конкурс всегда проводится на родине победителя предыдущего года. А в 2025 году учитель китайского языка Дмитрий Балычков из города Белгород как раз и победил в этом конкурсном треке. Как учителя попадают в конкурсное движение? Что с ними там интересного происходит? И, собственно говоря, как выбирают первого? Конкурс проводится несколько этапов. Есть региональный этап. 89 человек после этого регионального этапа встречаются на федеральном заключительном этапе по одному представителю из каждого российского региона. Заключительный этап проходит, в свою очередь, в два этапа. На первом этапе наши конкурсанты дают![================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================````================================================================================================================================================================================================================================================================================================ уроки и отвечают на каверзные вопросы в рамках конкурсного испытания «Педагогическое интервью». После этого члены жюри выбирают 20 лауреатов, и уже 20 лауреатов проходят еще два конкурсных испытания. Это «Блиц-турнир» и «Профессиональная мастерская». Заявки на конкурс «Учитель года» может подать любой желающий. Для того, чтобы понимать, что в конкурсе происходит, достаточно ознакомиться с порядком проведения конкурса, где описаны все условия, сроки и необходимые требования к конкурсантам. С этим документом можно ознакомиться и пользоваться им при подготовке. По каким критериям выбирают победителей? Мы с коллегами очень часто говорим, что мы выбираем не лучшего учителя, а первого учителя. То есть того человека, который в течение следующего учебного года, после года, в который он стал победителем, будет представлять систему российского образования в публичном пространстве. Будет участвовать в знаковых стратегических сессиях, обсуждая судьбу российского образования, будет принимать участие в принятии разных, порой даже очень судьбоносных для системы образования решениях. Итоги конкурса по традиции проводятся накануне торжественного концерта в Кремлевском дворце, посвященного празднованию Дня Учителя. В этом году этот концерт планируется провести 1 октября. Именно там мы вместе со всей страной узнаем, кто стал победителем конкурса «Учитель года России 2026».
2: Ну, а с нами на связи лауреат конкурса «Учитель года России 2026» из Ростовской области Юлия Волкова. Юлия Юрьевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
2: Расскажите, Юлия Юрьевна, чем вы занимались в процессе этого конкурса? Я имею в виду, в каких соревнованиях, так сказать, участвовали и что представляли?
7: Я являюсь учителем русского языка и литературы, и начиная с муниципального этапа я представляла уроки литературы на конкурсных испытаниях, в первую очередь уроки. И также на федеральном уровне в первом туре я давала урок литературы в 5 классе на тему «Колыбельные песни», «Пестушки», «Приговорки» и «Скороговорки». Также приняла участие, как Юлия Александровна упомянула ранее, в таком испытании, как педагогическое интервью.
2: А что это такое? Вот нам расскажите, пожалуйста, потому что, ну, мы, в общем, знаем, как проходят уроки литературы. А какой урок литературы должен быть для того, чтобы стать, ну, лауреатом конкурса «Учитель года»?
7: На мой взгляд, урок, даже конкурсный, он все еще должен оставаться уроком. В первую очередь, это методически грамотное обоснование. Недостаточно просто показать что-то необычное, инновационное, да и мало инновационного на самом деле осталось в образовании. А также очень важно найти контакт с детьми, увлечь их, показать им, что урок это не только скучно, нудно, но и бывает очень-очень интересно.
1: А как вы решили принять участие в этом конкурсе? Вообще это, в принципе, от вас зависит, от учителя, или как-то руководство школы выдвигает своего кандидата?
7: Я работаю в замечательной школе, в которой когда-то сама училась, и мои коллеги и руководство заметили во мне потенциал и подсказали мне, помогли мне принять это решение, принять участие в конкурсе.
2: Угу. Я сейчас, вы знаете, Юлия Юрьевна, простите за каламбур, но подумал, что сделать интересным урок о колыбельных – это непросто. Как вам удалось?
7: Ну, среди филологов считается, что фольклорные уроки на тему фольклора достаточно избиты и мало что интересного можно показать. Моей методической темой вообще является театрализация и использование элементов театральной педагогики на уроках. Поэтому на моем уроке дети не только узнали, что такое колыбельные, но и исполняли их в том числе.
1: Еще сложнее, как мне кажется, Данил, это провести урок литературы по русской частушке. Вот это из области «Миссия невыполнима». Благодарим нашего эксперта Юлия Волкова, лауреат конкурса «Учителя года России 2026» из Ростовской области. Ну а мы хотим пригласить к разговору и призера 2024 года. С нами Игорь Гребенкин. Игорь Сергеевич, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
2: Игорь Сергеевич, а следите, как в этом году конкурс проходит? Чем он отличается от 2024 года? Как вообще меняются требования к участникам?
8: Я, конечно же, слежу за конкурсами и в этом году, и в 2025. В этом году я особо пристально следил, даже с первых рядов вживую, потому что конкурс, первый этап проходил на моей родной земле, на Белгородчине. Поэтому всех прекрасных конкурсантов я видел, увидел их яркие, горящие и очень мотивированные лица и глаза, и, конечно же, был в восторге. Что касается самого конкурса, то с 2024 года он не поменялся. Конкурсанты также проходят в первом туре два конкурсных испытания. Коллега уже говорила, это педагогическое интервью, дают, конечно же, урок на детях из того региона, в котором они бывают. Ну а дальше, когда попадают уже в двадцатку сильнейших, проходят мастер-класс и педагогические различные испытания, связанные с импровизационным форматом. Поэтому за конкурсом я всегда слежу, делаю это с большой теплотой и любовью, потому что это достаточно важный этап в моей педагогической жизни.
2: Мы, кстати, как-то сконцентрировались на уроке, который дает учитель. Это понятно, да? Но вот есть еще этот формат педагогическое интервью. А это что такое, Игорь Сергеевич?
8: Послушайте, это довольно интересный и новый формат для учителей. Будем откровенны, многие учителя-естественники или физики, математики очень сильно не любят этот этап, в отличие от гуманитариев, историков или литераторов, потому что на этом этапе нужно говорить и отвечать на те вопросы, которые вам задает интервьюер. Эти вопросы учитель не знает, они ему достаются прямо здесь и сейчас. Обычно эти вопросы связаны, с педагогической практикой, с педагогическим мировоззрением. Допустим, вопрос из этого года звучал так, навскидку. Допустим, какой фильм, уважаемые участники, вы бы посмотрели со своими учениками, чтобы они поняли, что такое гордость? И учитель придумывает ответ. Этот ответ должен звучать не только красиво, он должен звучать искренне, и, наверное, многие учителя что-то возьмут.
1: А это без подготовки? Или...
8: Это без подготовки. Мы же готовимся в течение своей жизни, учительской жизни, когда учимся, но вопросы конкурсанты не знают. То есть список терминов...
1: По сути, тянут билет, да?
8: Да, по сути, по своей, да, это такой, знаете, педагогический экзамен, у них есть 25 минут и 10 вопросов, которые они должны ответить. И еще, знаете, сложность в чем? Нужно, чтобы ваши ответы были и не короткие, и не длинные, чтобы вы и уложились во времени, и это время, было достаточно, оптимальным, то есть не 5-8 минут. Поэтому это испытание, достаточно серьезное и сложное.
1: Спасибо, благодарим вас за рассказ. Игорь Гребенкин, призер 2024 года, учитель года России. Ну, а мы сейчас вас покинем. Ольга Максимова, Данил Гусельников. Вернемся к вам после новостей, и нас ожидает любопытный разговор. Мы попытаемся разобраться в истории со стрельбой, ранением охранников, который устроил рэпер Джиган.
3: Время. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
9: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
3: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
10: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
3: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
10: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась... Новая эпоха.
3: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Мозг кванта.
12: Внутри квантового компьютера состояние отдельных частиц не цифровое, не нолик единицы, это распределенное состояние, то, что называется суперпозиция, то есть когда мы монетку подбрасываем, и она как бы одновременно находится в состоянии 0 и 1. Для современных, даже самых мощных компьютеров, почти нерешаемая задача.
3: Директор физического института имени Лебедева Николай Калачевский в программе «Настоящее историческое» в субботу в 22.10 по Москве и по времени Благовещенска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Светлая долина» в Запорожской области, а подразделение «Север» взяли Бузово и Хижниково в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерешем представил ему доклад о фальсификации событий в Буче. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Светлая долина» в Запорожской области. Подразделения группировки «Север» взяли Бузово и Хижниково в Харьковской области и продолжают бои за освобождение населенных пунктов Рубленное, Хрипуны, Петропавловка, Приколотная и Лозовая, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» в районе населенного пункта Доброполье в ДНР расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполье. Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Грушовки, Червоного Оскола, Харьковской области, Рубцов и Маяков Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях группировки войск «Запад» за минувшие сутки доложил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе техники двух механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Грушовка, Червонный Оскол Харьковской области, Рубцы и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также 2 орудия полевой артиллерии.
1: Как сообщили в Минобороны, бойцы южной группировки войск атаковали формирование трех механизированных аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Столкновения с противником произошли в районах Краматорска, Новоселовки, Беленьков, Дружковки и Славянска Донецкой Народной Республики. ВСУ в результате потеряли на данном направлении 175 боевиков, а также 2 танка, 2 боевые бронемашины «Казак» и 23 автомобиля. Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, на заседании Кабмина экономика России продолжает демонстрировать устойчивость к внешним вызовам. По словам Мишустина, только сбалансированный бюджет даст возможность последовательно реализовать все задачи развития России.
3: В ходе работы над главным финансовым законом страны были учтены текущие вызовы. Особого внимания требуют вопросы безопасности, усиливаются дисбалансы в глобальной торговле, меняется энергетический рынок, крепнет региональный протекционизм, увеличиваются транспортно-логистические издержки. Наша экономика продолжает демонстрировать устойчивость к такого рода изменениям. Учитывая все обозначенные ранее вызовы, важна финансовая стабильность государства в целом. Это основа для уверенного продвижения вперед. Только сбалансированный бюджет даст возможность последовательно реализовывать все задачи развития. И, конечно, как подчеркивает президент, безусловным приоритетом должно быть выполнение социальных обязательств государства, укрепление обороноспособности и развитие экономики страны в целом.
1: Глава Минфина Антон Силуанов назвал первым приоритетом бюджета выполнение социальных обязательств. Он отметил, что ключевые принципы налоговой политики сохраняются на всю предстоящую трехлетку. По словам Силуанова, Минфин ожидает 500 миллиардов рублей дополнительных доходов бюджета в 2027 году от мер по обелению российской экономики. Министр также сообщил о предложении включить в основную налоговую базу по НДФЛ пассивные доходы, в том числе под процентом от вкладов и от продажи имущества. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генсек Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш провели закрытую встречу на полях Генассамблеи. Главной темой переговоров стал конфликт на Украине и его глобальные последствия. Кроме того, Лавров передал генсеку доклад о фальсификации событий в Буче и потребовал от ООН детально изучить факты этой инсценировки, отмечает ТАСС. Российский министр подчеркнул необходимость реформирования Всемирной организации, чтобы адаптировать ее к реалиям многополярного мира. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обсудил сотрудничество Москвы и Вашингтона со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткофом и зятем президента США Джаредом Кушнером, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники. По информации телеканала, в четверг стороны обсудили в Нью-Йорке сотрудничество между США и Россией и мирное урегулирование конфликта на Украине. Ранее сообщалось, что Дмитриев посетит США в рамках Генассамблеи ООН. Его визит станет продолжением встречи американской делегации с Владимиром Путиным в сентябре. Средняя зарплата в России в этом году превысит 112 тысяч рублей, свидетельствуют данные Минэкономразвития. По сравнению с прошлым годом, когда средний доход составлял около 101 800 рублей, рост составил более 10%. Напомню, что средняя зарплата рассчитывается до вычета налогов, включает премии и бонусы, а также учитывает доходы сотрудников со сверхвысокими зарплатами. Также в Минэкономразвитии представили прогноз на ближайшие годы. Согласно оценкам ведомства, в 2027 году средняя зарплата вырастет почти до 120 тысяч рублей, а к 2029 до 137 500. Теплая погода с температурой выше нормы ожидается в ближайшие дни почти на всей европейской территории России. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, аномалия температуры на ближайшую пятидневку накроет большую часть северо-западного федерального округа, заденет северо-восток, центрального и северо-запад Приволжского округов, где превышение нормы достигнет почти 6 градусов. На юге же аномалия составит 2-3 градуса. Такой же прогноз и для юго-западной половины центрального округа. При этом ожидается аномалия в Якутии и на юго-западе Сибирского округа. До минус 4 градусов упадет температура в Иркутской области, на юге Краснодарского края, в Хакасии и Тыве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в ближайшие дни может инициировать переговоры по расторжению своего контракта с клубом по семейным обстоятельствам, сообщает чемпионат. Кроме этого, одной из причин возможного ухода Галактионова является увольнение спортивного директора Дмитрия Ульянова. Ранее сообщалось о том, что новым спортивным директором «Локомотива» станет экс-руководитель спортивного направления «Спартака» и селекционного отдела «Динамо» Нариман Акавов. Краснодар отказался от подписания контракта с экс-полузащитником Дортмундской Боруссии Манчестер Юнайтед Джейденом Санчо, сообщает чемпионат. По данным источника, предложение о трансфере 26-летнего англичанина действительно поступало российскому клубу, и сам футболист был готов продолжить карьеру в РПЛ. Сборная Узбекистана дома в товарищеском матче одержала победу над Ираном 3-1. За хозяев дублем отметился экс-форвард Ростова Элдор Шамуродов. В следующем матче Иран 29 сентября в Казани сыграет против сборной России. Тем временем молодежная сборная России по футболу, игроки до 19 лет, одержала победу над сверстниками из сборной Белоруссии. Товарищеский матч в Минске завершился со счетом 1-0 в пользу россиян. Хоккейный «Металлург» применил дисциплинарное взыскание главному тренеру Андрею Разину за его резкие высказывания на пресс-конференциях. «Мы работаем в первую очередь для болельщиков и считаем непозволительным для любого представителя нашей системы допускать резкие высказывания, нарушающие корпоративную этику», заявил директор «Металлурга» Алексей Жлоба. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу, на котором наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото весовой категории до 48 килограммов в финале единогласным решением судей, победив украинку Охоту. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. По данным центров ОБС, сегодня в Магадане до плюс 10, малооблачно и без осадков. В Сургуте 10-12 тепла, в Иркутске до 17 выше 0. А в Калининграде 16-18 градусов со знаком плюс, облачно и дожди. В Оренбурге воздух прогреется до плюс 28, в Пензе до 18 градусов. Здесь облачно и дождливо. В Сочи плюс 20-22, в Нальчике до 20 тепла, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге и Москве облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, днем до плюс 14-16 градусов. Ветер юго-восточный, местами порывистое, атмосферное давление будет расти. Сейчас в столице плюс 11, дождь ожидается не раньше 11 часов.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
2: Разное время. Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
3: Директор Института прикладных транспортных исследований Енин Дмитрий Владимирович у нас на связи.
4: Хотели бы спросить, как обстоят дела со школьными автобусными маршрутами в целом по России?
5: Везде по-разному. Изначально сами автобусы были переданы колой, то есть учреждения, которые специализируются на другом виде.
4: Да, не могут их не обслуживать, ни что-то с ними делать.
5: Конечно, но при этом специфика образовательной деятельности никуда не делась, и многие директора школ при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации, они все-таки начали закупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие. В ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
1: Разное время. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире.
8: Ольга Максимова и Данил Гусельников. Сегодня мы в таком составе. Игорь Шатров уехал в командировку в дружественную Беларусь и скоро уже вернется в эфир. Ну а мы сегодня развлекаем вас интересными темами и подводим итоги очередного информационного дня.
9: Напомню контакты. Давай сначала я, как обычно, 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Спасибо всем, кто уже написал. Вот Ирина, например, пишет: «Не надо нашему президенту отправляться в логово врага, наверное. Возможны провокации». Это к теме того, что Владимира Путина пригласили на G20 в Соединенные Штаты Америки. 8-925-222-99-92. На этот номер телефона в любом мессенджере можно прислать ваше мнение или вопрос для нашего эксперта. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте «Радио России». Мы там называемся. Аналогично приложение у нас называется «Доступно в Рустор и Google Play» абсолютно бесплатно. Ну а самые актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
8: Ну а речь пойдет предстоящие 45 минут вот о чем. С москвичами поговорим о том, что в нашем городе запустили 5-й беспилотный трамвай. Также мы поговорим сегодня о спорте с Андреем Кудряшовым, про робота, который избил бойца ММА во время первого в истории поединка бездушной железяки и человека. В Сан-Франциско это произошло. Ну а первую часть нашего эфира мы посвятим криминальной истории.
1: Наше время.
8: Вообще, конечно же, это, мягко говоря, не наш персонаж, но пройти мимо мы все-таки не смогли. Это феномен, я бы сказала, вот так, а не человек, а не представитель шоу-бизнеса. Я даже не знаю, как его назвать, потому что можешь ли ты, Данил, напеть хотя бы одну песню Джигана?
9: Нет, Ольга, и, к сожалению или к счастью, я не знаю ни одной песни рэпера Джигана. Ну, в смысле, не знаю, сейчас не воспроизведу. Когда я знакомился с этой темой, я, естественно, что-то включил, но, в общем, воспроизвести сейчас, к сожалению, не смогу. Но я думаю, самое подходящее слово, которое можно использовать в отношении Джигана, это шоумен. Но здесь, я так понимаю, приходится говорить и о его супруге, бывшей, да, супруги?
8: Бывшей супруги, но...
9: Которая тоже, в общем, занимается публичным творчеством.
8: Блогер.
9: Назовем это так.
8: Но она блогер, да, которая сделала контент на своих детях, прежде всего. Ну и потом вела какие-то курсы. Но вот все то, что делают блогеры, мне кажется, все это Оксана Самойлова тоже переделала. И, соответственно, они производили впечатление абсолютно идеальной семьи. То есть любящий папа, любящая мама, четверо детей. Но потом оказалось, что в Америке, где Оксана рожала своего четвертого ребенка, Джиган ушел в какой-то загул с веществами и попал там в рехаб, потому что вел совершенно непристойно себя. И после этого стала, в общем-то, публика почтенная подозревать, что не все там так гладко, как в инстаграмных, запрещенная, кстати, у нас в России экстремистская сеть, не все так гладко, как на их картинках. И вот последний скандал. Рэпер Джиган открыл стрельбу и ранил охранников в элитном поселке, в котором проживает. При этом в доме находились дети. Дети от страха спрятались по шкафам, звонили маме. Мама была в Италии и говорили о том, что папа сейчас их всех поубивает. Ну, а Джиган вел стрельбу из карабина Сайга-9. Я попробую коротко пересказать своими словами. В общем, очевидно, он ушел в очередной виток своего там запоя или чего, как это можно назвать, или употребил что-то. Во всяком случае, сейчас он находится в рехабе в Израиле.
9: Рехаб — это, ну, нечто вроде больницы, назовем это так.
8: Да, ну, как Шурик, помнишь, попал в профилакторию?
9: Да.
8: Ну, вот типа профилактория, что-то такого. И до этого он 10 часов продержал в доме охрану под дулом Сайга-9. Это карабин такой. Он обвинял одного из охранников в том, что тот педофил, что он его сейчас убьет, устроит ему казнь, и дал ему 5 секунд на то, чтобы он убежал и затем открыл стрельбу, попал ему в ногу и в руку. Также он выдвигал обвинения всей прислуги, которая выстроилась перед ним, и каждому нашел какое-то обвинение. Кто-то сливал о нем какие-то данные, кто-то был нетолерантен и все такое прочее. Ну, и его пытались усмирить. Приехали бывшие спецназовцы, как пишут различные издания, и пытались его скрутить, но очень долго не получалось. Ни у них, ни у его друзей, и в итоге все-таки им удалось это сделать. Его упаковали и отправили в рехаб. Дети, насколько пишут различные агентства, информационные издания, пользуются услугами психолога, потому что они пережили настоящую психологическую травму. И чуть ли не по методике работы с жертвами террористов с ними работают.
9: Вот насколько... нужно отметить здесь, Оля, я вставлю такую официальную, что называется, или околоофициальную информацию. Заявление в правоохранительные органы не подавалось, да, это важный момент. Но, тем не менее, проверка в соответствующих органах идет, и если в результате проверки инцидент будет подтвержден и будут достаточно основания, то, возможно, будет говорить о том, что уголовное дело будет возбуждено. Вот так вот. Сейчас пока из того, что известно, и какую оценку дают юристы, это 8 лет содержания под стражей.
8: При этом сегодня РИА Новости опубликовала информацию о том, что Самойлова подала иск на ограничение Джигана в родительских правах. Его, на самом деле, Денис Устименко-Вайнштейн зовут. И Джиган уже прокомментировал иск от Оксаны Самойловой об этом ограничении и признался, что надеется, что попытка экс-супруги ограничить его встречи с детьми закончится неудачей. И добавил, что ждет объективности от правоохранительных органов, которые займутся этим вопросом. Интересный момент, что адвокат Устименко Жорин говорит о том, что ничего подобного не было, это все оговоры, а певец снимал клип.
9: Пытаемся разобраться в некоторых аспектах, скажем так, этой нашумевшей истории. Сделаем это с экспертами отрасли. Для начала пригласим к разговору адвоката, управляющего партнера адвокатского бюро МКМ Геннадия Кузьмина. Геннадий Александрович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Данила.
9: Геннадий Александрович, с юридической точки зрения, как все это выглядит?
10: На самом деле, с юридической точки зрения, это выглядит страшно. Если человек удерживает других людей под дулом сайги, сайга – это то же самое, что автомат Калашникова, нужно понимать, и выдвигает им требования признаться в тех или иных фактах, то это Уголовный кодекс квалифицирует как захват заложника. Наказание до 15 лет лишения свободы. А когда человек убегает, я про охранника, что мы слышали из СМИ, и якобы Джиган стреляет, то это уже покушение на убийство. И максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
8: А вот все эти нюансы, которые сейчас поступают в средства массовой информации, в том числе заявление его адвоката о том, что снимался клип, и при этом Самойлова уже обнародовала информацию, переписка с детьми, которые боялись за свою судьбу. И дети писали: «Мама, мама, мы умрем, он запер нас». Вот матери старшая дочь писала, что «я тебя очень люблю», и чуть ли не прощались с ней. Вот как это увязать между собой? Где тут больше правды, на ваш взгляд?
10: На мой взгляд, та проверка, которая сейчас проводится со вчерашнего дня правоохранительными органами Московской области, она выявит, позволит выявить действительно объективные события. Если в человека стреляют и попадают два раза в сайги, то ни о каком клипе, мы с вами понимаем, речи не может идти. Человеку требовалась медицинская помощь. А более того, мы видели, что в СМИ обнародованы видеокамеры. Я уверен, записи с видеокамеры, я уверен, им тоже будет дана объективная оценка.
9: Угу. Игорь Александрович, и здесь еще очень важный тоже момент. Вот смотрите, все произошло, как сообщают, в июле. Сейчас на дворе сентябрь. Заявление не подавалось ни от родственников, ни от там, охраны, прислуги, вот, человека, в которого стреляли. И после этого всего, как сообщают средства массовой информации, вот этот рэпер уехал в больницу в Израиль. Скажите, пожалуйста, вот как это квалифицировать? Ну, условно говоря, если нет заявления, то что, все это не считается? То можно просто так взять и выехать из страны совершенно спокойно?
10: Нужно понимать, что те якобы имевшие место быть преступления, те статьи, которые я назвал, это статьи публичного обвинения. И здесь государство, независимо от того, есть ли заявление потерпевших, само проводит проверку и при необходимости возбуждает уголовное дело. Что, собственно говоря, сейчас происходит. Относительно выезда за границу, мы понимаем, что, безусловно, правоохранительные органы среагировали не так оперативно, как хотелось бы, но я уверен, несмотря на то, что Джиган находится за границей, если будут выявлены действительно факты его противоправной деятельности, то в России есть механизмы, которые позволят привлечь виновных лиц к ответственности.
8: Сегодня один из телеграм-каналов написал о том, что это самое ранение получил гражданин Таджикистана, который уехал к себе на родину. Но это, опять-таки, мы хотим обратить внимание, что это не официальная информация, а это информация одного из телеграм-каналов. И если это действительно так, как это может повлиять на дальнейшее расследование?
10: В любом случае, если человек, потерпевший в данном случае, покинул пределы Российской Федерации, то это осложнит расследование. Почему? Потому что, я уже говорил, необходимо все-таки установить, какие телесные повреждения, образовались они от выстрелов, с какого оружия. А если нет соответственного человека, то сделать это крайне проблематично. Но повторюсь еще раз. Помимо потерпевших, помимо их показаний, помимо судебно-медицинских экспертиз, есть масса объективных доказательств, которые позволят установить, было что-либо, либо, соответственно, это являются оговоры.
9: Геннадий Александрович, и вот последний вопрос, тоже довольно важный. Смотрите, ну, сам Джиган говорит, что это все съемки клипа были, ну, кадры, которые публикуются, да, и инцидента такого характера вообще не происходило. Вот если действительно выяснится, что все это такая, знаете, звездная провокация, назовем это так, да, и на самом деле ничего не было, то за то, что эта история публично обсуждалась, за то, что были опубликованы какие-то инциденты, какие-то моменты, за то, что какие-то переписки публиковались. Вот за это, ну, назовем это, наверное, враньем, да, за это есть какая-то ответственность?
10: Знаете, есть такая ответственность, статья 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая называется «заведомо ложный донос». То есть заведомо ложное сообщение о совершении в данном случае особо тяжкого преступления, даже нескольких особо тяжких преступлений. Так вот, к средствам массовой информации претензий быть никаких не может, потому что звучит термин «заведомо ложное». То есть средства массовой информации, они не знали, было это или не было. Поэтому публиковали то или иное мнение. А вот лица, которые могли об этом прямо заявлять, к ним, безусловно, могут быть претензии с точки зрения закона.
9: Спасибо большое за ваше экспертное мнение, за экспертный комментарий. Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин был с нами на связи. Ну, а мы приглашаем нашего следующего эксперта.
8: Дело в том, что желтые каналы публиковали информацию об этой стрельбе очень давно. Поэтому я, во всяком случае, об этом знаю уже, ну, несколько месяцев. И почему это все вылезло наружу именно сейчас? Некоторые говорят о том, что, возможно, это какая-то пиар-акция перед выходом новой песни Джигана или перед выходом интервью его бывшей супруги. Вообще, что за всем этим кроется, я предлагаю расспросить у человека, который знает о шоу-бизнесе все. Это музыкальный продюсер Леонид Дзюник. Леонид Алексеевич, здравствуйте.
11: Добрый вечер. Добрый.
8: Ну, хотелось бы узнать вашу версию происходящего, что вообще произошло, и как получается, что вместо того, чтобы уехать на нары, человек уехал в люкс, в рехабе в Израиль.
11: Ну, вы понимаете, дело все в том, что как бы я хочу буквально вернуться как бы со всеми вместе лет на несколько назад, и спросить у каждого, кто там определенно там следит, слушает рэп-музыку, да, когда вы последний раз слышали какую-то песню Джигана?
8: Я вообще ни одну напеть вам не смогу, и начитать тоже.
11: Это да. Ну, как бы это само, это понятно. Но и, понимаете, и нового ничего, даже для тех, кто является фанатами Джигана, да, ничего нового нет. Ведь последние несколько лет мы только что и слышим, что то он сходится с женой, то он разводится с женой, то он с детьми, то он без детей, то он растит бороду, сбривает бороду, то он сейчас кипу надел, то он себя обмотал кожными плетьями, чтобы молиться у стены плача и биться головой об стену, понимаете, как бы с надетой на себя талант. Это же, ну, это, понимаете, человек, когда человек работал, и была у него работа, и была у него творческая жизнь, да, у него было дело, он делал, он двигался вперед. Когда сейчас у него ничего не осталось, ничего нет у этого человека.
8: Ну, но как ничего нет? Его... Он в каком-то шато живет по Новой Риге.
9: Я, вы знаете, Леонид Алексеевич, вот как вы только спросили, какие вы знаете его произведения, я сразу же вот на компьютере здесь в студии забиваю известные песни Джигана. И вот смотрите, здесь первое видео, подборка лучших песен, все хиты 2026 года. То есть в 26-м году что-то человек выпускал, понимаете?
11: Ну, это вот то, что вы узнали, это формирует интернет. Это он, тут никакого отношения. Лучшие песни в 26-м году просто, ну, как бы обновляется страница, и как бы, ну, вспоминаются там его старые песни. А вы задайте вопрос, последняя песня Джигана какая была?
9: Год назад, в октябре. Подсказывает нам интернет.
8: Леонид Алексеевич, откуда там столько денег? Вот при том, что ну, это не Филипп Киркоров, который, наверное, может собрать целую арену.
11: Ну, вы понимаете, я не знаю его финансовое положение. Может быть, ему кто-то помогает, понимаете? Если человек, так сказать, себя позиционирует правоверным евреем, то, наверное, там есть какие-то связи, какие-то отношения. А то, что вот он сидит с Сайгаком в машине и там ходит с ним наперевес, да, у человека, я так подозреваю, что человек, как бы, ну, он же, мы как бы ни для кого не секрет, что он является, употребляет, так сказать, определенные средства, которые позволяют ему, так сказать, типа осветлять свою, так сказать, память или свою голову. Но дело все в том, что эти средства еще очень сильно влияют на психику человека, да, и на его, когда начинают уходить. А вот эти вот сайгак, кипа на голове, это все как бы вот, вот Израиль, как бы там и Палестина, Иран, понимаете, как бы для него это все. И вот то, что произошло вот с этим вот оружием и со всей этой историей, тогда еще летом. Человек был вдохновлен всем этим, что происходит сейчас в Израиле. и как Израиль поступает в отношении своих соседей, он в этом же направлении и продолжает двигаться.
8: Леонид Алексеевич, минутку, давайте прервемся. У нас обязательная реклама, и потом закончим. У нас будет еще 2-3 минуты. Леонид Зюник с нами, а мы вернемся через минуту.
1: Те самые пластинки, те самые сказки.
12: Кто это?
13: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
14: Какой такой Колобок?
1: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
15: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
16: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
1: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
18: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Наше время.
8: На Радио России с Ольгой Максимовой и Данилом Гусельниковым. Мы возвращаемся к Леониду Дзюнику. Леонид Алексеевич, а как вы думаете, а может это быть прогрев? Ну, действительно, выходит интервью сейчас.
9: Или новая песня.
8: Или
9: вдруг,
8: новая,
9: да?
8: Песня. И вот сейчас такой ажиотаж. Ну, смотрите, на Радио России уже даже о нем говорят.
11: Вы понимаете, я не удивлюсь, если что-то новое сейчас появится, либо какое-то... Очень многие предпринимают такую, так сказать, такой пиар определенный, да, а тем более это даже анти какой-то, да, пиар, который могут использовать в этом случае, он даже больше приносит результатов. Опять же, вы сказали, видите, даже на Радио России сейчас Джиган, и мы о нем говорим полвечера сегодня, понимаете? Может быть, не могу ничего сказать, но то, что, понимаете, как бы вот опускаться до такой низости, как стрелять людей, либо даже говорить об этом, да, либо как вот сейчас я с удовольствием слушал, как говорил юрист, что это как бы заведомо ложную информацию они распространяют, понимаете, я считаю, что это тоже должно быть нести определенные, так сказать, определенные какие-то его, да, ответственность какую-то определенную, безусловно.
8: А как вот могло получиться, что у нас в стране в такие непростые времена становится, ну, фактически ломом? И у нас, причем ведь русский народ, он поделился, кого-то раздражает этот Джиган, а некоторые прям над ним смеются, хохочут. Он как клоун такой, знаете, вот черт из табакерки выскакивает, какие-то там мемы его повторяют про петушков. И вот в эти непростые времена такой персонаж, причем гражданин Израиля, образец девиантного поведения, он

0: многое запрещаем, того, что не нужно запрещать, а то, что нужно бы действительно запретить, да, и поставить на место, и привести в норму, к сожалению, это ничего не делается. Угу. И вот мы получаем потом Джигана с Айгаком наперевес, понимаете?
1: Понимаем, Леонид Алексеевич, спасибо вам большое. Музыкальный продюсер Леонид Дзюнин был с нами на связи. Хочется сказать, что, в общем, в последнее время у общества появилось такое мнение, которое, в общем, заставляет звезд, которые вошли не в ту дверь, надевать водолазки и приносить извинения. И в данном случае хочется верить в то, что если это все действительно история, созданная из ничего и сделанная ради какого-то черного или самопиара, история с не той дверью может повториться.
2: Но только не водолазки, наверное, а в полосатой такой, знаешь, одежде. Вот извинения хотелось бы, наверное, услышать.
3: Наше время.
2: К нам присоединился Андрей Кудряшов. Здравствуй, Андрей.
4: Здрасте.
2: Давай поговорим про драку железяки с человеком.
4: Ну, действительно, бравые ребята в Америке придумали первый в истории боксерский поединок на ринге, который прошел вот буквально на днях в США против андроида Т-800, который был полностью стилизован под Терминатора, как фильм, да, я надеюсь, его все смотрели. На ринг вышел популярный комедийный блогер Фрэнки Ля Пенна. Поединок проводился по правилам ММА, но, собственно говоря, понятно, чем это все закончилось, естественно, нокаутом человека, да, да, даже не нокаут, а просто руку сломал, да, ударил, и все, все на этом закончилось. Ну, это как вот в фильме дрались, да, с этим Терминатором. Собственно говоря, фильм пришел к нам, да, но ничего не изменилось.
2: Ну, хорошо,
4: да,
2: что хоть он в жидкую форму да, не
4: да,
2: перешел.
4: Да, жидко, но это, видимо, через пару лет все случится. Все немножечко удивились, и видео боя вызвало колоссальный интерес от миллиона просмотров в социальных сетях, и, естественно, огромный шквал комментариев, ну, главная мысль в которой, и которых, да, у нас что, не было 6 фильмов о Терминаторе, объясняющих, почему это плохая идея, да, вот бороться против робота и человека. То есть инженеры десятилетиями закладывают в роботов протоколы безопасности, начиная там с произведения Айзека Азимова, да, прошлого века.
5: Три закона робототехники,
4: чтобы они обходили людей стороной. Ну, а теперь коммерческое шоу учит машины бить человека и отправлять его в полет в стенку ринга ради хайпа и продажи билетов. Мы сегодня поговорили по этому поводу с нашим коллегой, комментатором Романом Мазуровым, и вот что он сказал.
6: Технический прогресс неостановим, и фильм «Живая сталь», похоже, становится реальностью. Потому что в этом кино мы видели, как роботы избивают друг друга, но под человеческую дудку. И в этом эпизоде мы увидели, что мы приближаемся к тому, что очень скоро роботы заменят нас не только в различных дисциплинах, там, в кино и где-то еще, но и в спорте тоже. Уже давным-давно проводятся соревнования роботов, есть забеги, есть, да, и они даже пытались играть в футбол. Все это пока выглядит комично, но сейчас уже мы видим, что это приобретает все более реальные очертания. И то, что мы с вами видели, это противостояние робота и человека, это никакой не боец, это, насколько я помню, это блогер. И, ну, и потому, как он двигается и что он делает, видно, что этот человек не подготовленный или подготовленный, но недостаточно. Но пугает другое. Пугает то, насколько мощно и жестко по нему работал вот этот терминатор. Да? То есть с одного касания мужчина весом, наверное, 90 кг, он просто летит в другой угол сетки. Да? И то есть то, что там этот парень наносил, какие удары, да, то есть, ну, понятно, что это было все равно, что слоновая дробина, да, то есть, ну, просто реально бил железку. А когда железка ему отвечала, то это просто было «hasta la vista, baby». То есть вообще без каких-либо вариантов. То есть действительно прогресс идет вот сейчас в таком направлении, что очень скоро мы увидим хорошие бои. Возможно, когда-нибудь мы с вами увидим противостояние робота и настоящего бойца, скажем, UFC. Я думаю, что за это даже, возможно, кто-то заплатит деньги. Но в общем и целом фильм «Живая сталь» — это уже никакая не фантастика, а самое что ни на есть реальность.
4: Ну, пока вот и Роман Мазуров, да, который, по-моему, за ММА следит уже долгие годы, ну, по-моему, прямые текстом говорит, что это, ну, полный бред, да, то есть вышли, повеселились, да, человек улетел в нокаут, и, собственно, этим все закончилось, а люди заработали денег, да. Ну, а здесь, если мы двигаемся в эту сторону, это, конечно, были абсолютно неравные условия для поединка, потому что робота, да, такого, да, ну, невозможно его в нокаут отправить классически, заставить чувствовать боль, да, на чем, собственно говоря,

0: Любая драка построена, да, ну, по правилам, не по правилам, неважно, да, просто против человека, там, психология, там, боль, там, и нокаут, пока у таких шоу нет четких правил, например, там, сколько раундов надо продержаться, да, или, например, датчики на этого робота поставить, чтобы, там, уловить какую-то силу, да, удара профессионального борца или профессионального человека, который ММА занимается, как фиксировать эти технические урон андроида, вообще, возможно ли ему это нанести, да, но то есть пока это, конечно, вот непаханное поле, что называется. Но я еще что-то, честно говоря, не уверен, что в эту сторону все будет развиваться и продвигаться, поскольку это, ну, не очень интересно. Потому что, ну, вот даже сейчас робот, во-первых, был не автономен. Там в кабинке сидел человек в VR-очках, в VR-шлеме, и, собственно говоря, управлял, дрался, размахивал руками. Да. То есть у робота была задача, у него бы стоял и контроллер, просто задача не упасть. Да? То есть он равновесие держал, а все удары наносил человек в VR-шлеме. Ну, это, ну, не...
1: Будет ли все это продолжаться,
0: конечно,
1: Андрей, зависит исключительно от того, сказала ли железяка на прощание
0: I'll be back, hasta la vista, baby. Ну, организаторы боя заявили, что планируют развивать это направление. В будущем хотят выпустить на ринг полностью автономных роботов, то есть робот против робота будет драться.
1: Ну, вот это уже как-то поинтереснее.
0: Ну, а что интересного? Ну, ну, вышли две железяки, побили друг друга. Ну, отломалась рука.
1: Слушай, ну это как, нога, это как собачьи бои для некоторых.
0: Нет, ну были же, по-моему, китайцы в августе 26-го года. В Пекине прошли всемирные игры человекоподобных роботов.
1: Это когда они падали во время забегов?
0: Да. Человек. Видите, я тоже куда пошел. Робот бежит соточку, 100 метров. Да, бежит, потом на 65-м метре у него отваливается нога. К нему прибегают два техника, там вставляют, вкручивают эту ногу обратно, там пинками его толкает к финишной линии, но робот проиграл, да. Ну, вот выглядело это так. То есть они соревновались между собой. Понятно, что разгром рекорда Усейна Болта случился. 100 метров, по-моему, 9.58, да, сейчас рекорд держится до сих пор. Он пал дважды за один забег. Ну, послушайте.
2: Ну, слушай, это уже, в общем...
0: Шарики и ролики бегут хорошо, что называется, да. Усейн Болт уже не бегает давным-давно. Есть бег с препятствиями был, где полноценный забег на 400 метров с барьерами, где роботы преодолевали эстакады, качели шины, ну, там все было рассчитано через ИИ, да, и камера смотрит, и никаких, собственно говоря, там пределов, технических пределов абсолютно нет. То есть вопрос аккумулятора, да, потому что очень много энергии, видимо, требуется, да, и чем больше будут развиваться аккумуляторы, ну, как вот мы все наши смартфоны носим, там у нас есть проблема аккумулятора, надо все время заряжать. Ну и этот робот, да, который сотку бежит, там тоже все быстро разряжается, соответственно, чем дальше это будет батарея, вообще развитие аккумуляторов происходить, тем они, собственно говоря, быстрее будут бегать. Ну, все, как мы помним, начиналось с шахмат. Потому что играл человек против компьютера, играли чемпионы мира против компьютера. Давайте Сергей Смагин, вице-президент Шахматной Федерации Москвы, послушаем, с чего все начиналось и чем все, собственно говоря, и закончилось.
3: С компьютером шахматисты и любители, и профессионалы давно уже не играют, потому что и так все ясно. Любая более-менее хорошая программа будет бесконечно обыгрывать любого, даже самого сильного шахматиста, поэтому смысла это никакого особо не имеет. Поэтому компьютеры и компьютерные программы используются с точки зрения прогресса, подготовки, обучения, тренировки. Вот это важнейшая функция всех этих программ. Все остальное с точки зрения соревнований уже давно не имеет абсолютно никакого смысла, и на эту тему все разговоры закрыты, потому что, ну, там совершенно как бы разные условия, разные функции, что у человека это все-таки есть серьезная ограниченность в ресурсах, которой программ шахматных нет, у них есть и библиотека данных, и там все что угодно, поэтому это как бы уже совсем пройденный этап. Но с точки зрения, предположим, если человеку нет партнера в данный момент, да, хотя сейчас это решено с помощью разных шахматных зон, и сыграть с человеком там, не знаю, с другого континента нет никаких проблем. Но, тем не менее, бывает ситуация, когда можно потренироваться, поиграть с компьютером там, на каком-то уровне своем. Сейчас разработчики придумали хорошую фишку, есть разные уровни шахматных программ, ты можешь подобрать, в принципе, под себя. Ну, вот здесь ты можешь, да, потешить свое самолюбие, даже иногда обыграть компьютер. Но, еще раз подчеркиваю, самое лучшие программы уже давно играют на порядок лучше, чем самые сильные шахматисты. Даже если бы этих сильных шахматистов было 10 человек, ничего бы не изменилось.
0: Ну, вы тоже не думайте, что роботы нигде не делают успеха. Вот, к примеру, в настольном теннисе это один из самых популярных таких полигонов. Знаменитая рука Кука или какие-то китайские платформы, которые любители легко вообще выносят одной левой, потому что они все просчитывают, считывают вращение мяча и бьют ракеткой, и легко обыгрывают. Но пока топ-спортсмены умудряются их все равно обыгрывать, потому что они хитрые крученые подачи делают так, что ну, ишка не успевает прочитать, да, и, соответственно, не успевает отбить, ну, или правильно под правильным углом подставить ракетку. В бадминтоне роботы на колесных платформах перемещаются быстро, со скоростью профессиональных игроков. Естественно, они выигрывают у людей в выносливости, потому что к третьему сету у людей в бадминтоне сила заканчивается, но пока, естественно, прыгать не могут, как люди, и, соответственно, обманывать не могут, как люди, да, то есть здесь развитие тоже идет. Ну и заканчивая футболом, к 2050 году глобальная цель организаторов Кубка Робокап сделать целую команду из гуманоидов, которая, собственно говоря, обыграет по правилам FIFA людей. Пока
4: гуманоиды.
0: Пока это выглядит смешно. Hasta la vista.
4: Андрей, главное, чтобы тебя робот не заменил, потому что твои ставки самые интересные. Андрей, спасибо большое. Андрей Кудряшов был с нами.
5: Встречаем утро бодро и легко.
6: А это не вредно?
7: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
8: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
5: Да, да, что мы выяснили. Прекрасно.
4: Прекрасное сочетание.
5: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
4: Сколько не соли на нас получится.
5: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
9: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
4: Какая вы хитрая.
5: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7. На правах рекламы.
11: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
13: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
12: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
13: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
12: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
13: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
12: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
13: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
12: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
13: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга лобазник, для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
12: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
13: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
12: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
13: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительное по подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
12: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
13: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
12: Все это масло таволги.
13: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать «мать природа». Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
12: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
13: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
12: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
13: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
12: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. На Чукотке предложили продлить сроки охоты на бурого медведя. И в МВД советуют родителям минимизировать информацию о своих детях в соцсетях. Все подробности далее. Расчет ТОС-2 «Тосочка» Вооруженных сил России нанес удар по командному пункту ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Боевую задачу выполнили военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр». О результатах работы группировки рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Отделение группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и техники двух механизированных егерских бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии в районах населенных пунктов Межевая, Федоровская, Днепропетровской области, Благодать, Горняк, Белозерская, Александровка и Андреевка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Доброполя подразделения 51-й армии в результате наступательных действий расширили внешнее кольцо окружения и освободили село Доброполе-Малое Донецкой Народной Республики. Отражены очередные попытки прорыва подразделений 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии противника из кольца окружения в направлении населенного пункта Святогоровка Донецкой Народной Республики. В течение суток уничтожено более 45 украинских военнослужащих, зачищено 152 здания. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 375 военнослужащих. Танк, боевая бронированная машина, 7 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: В то же время расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки «Восток» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. В укрытиях находились огневые точки, блиндажи и места размещения живой силы, соединенные между собой ходами. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел в Нью-Йорке переговоры с представителями американской администрации. Как утверждает телеканал CNN, в четверг он встретился со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Темами беседы стали сотрудничество Москвы и Вашингтона, а также пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Визит российского дипломата в США в рамках работы Генассамблеи ООН стал продолжением сентябрьской встречи американской делегации с Владимиром Путиным. Аварию, оставившую более 15 тысяч человек без холодной воды, устраняют в Приморье. Об этом сообщает прокуратура региона. Прорыв трубы водовода произошел на улице Михайловской в поселке Заводском, входящем в состав города Артема. Проведение аварийно-восстановительных работ под контролем надзорного ведомства прокуратура даст оценку исполнения требований законодательства при содержании и обслуживании сетей водоснабжения, соблюдению нормативного срока устранения аварии. Чукотский автономный округ направил в Минприроды предложение по регулированию численности бурых медведей. Как сообщает Департамент природных ресурсов и экологии округа, среди основных мер отменить 30-дневный срок действия разрешения на добычу хищника, продлить сроки охоты на бурого медведя до 28 февраля, исключить его из перечня видов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами, а также разрешить незамедлительное изъятие конфликтного зверя с последующим оформлением разрешения. Сейчас на Чукотке осенью на бурых медведей можно охотиться с 1 августа по 31 декабря, весной с 21 марта по 10 июня. Напомню, сегодня бурый медведь напал на мужчину в чукотском селе Марково и забрал у него рыбу. Сейчас со здоровью и жизни мужчины ничего не угрожает. Министерство просвещения России утвердило новый образовательный стандарт для старших классов. Он вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Главным нововведением станет предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Как ранее пояснял министр просвещения Сергей Кравцов, этот курс разделен на две обязательные части – безопасность жизнедеятельности и начальную военную подготовку. Школьники изучат законодательство о национальной безопасности, узнают о роли России в мире, мире и методах противодействия экстремизму. Особое внимание уделят практическим навыкам, алгоритмам проведения при чрезвычайных ситуациях, природных катаклизмах и во время военных действий. Кроме того, в рамках военной подготовки старшеклассники на практике познакомятся с современными беспилотными системами. Родителям стоит минимизировать объем публичной информации о детях в социальных сетях, чтобы снизить риск того, что ребенок станет жертвой мошенников. В пресс-службе столичного МВД рекомендовали вместе с детьми пересмотреть настройки приватности, поскольку для преступников важно получить информацию о ребенке из соцсетей. Эти сведения помогают им начать диалог. По цитатам, играм, фильмам, страхам, увлечениям преступники легко составляют психологический портрет и подбирают ключ к жертве. Чтобы снизить риск манипуляций или правонарушений со стороны самого ребенка, в полиции советуют выстраивать доверительные отношения, помогать развивать самоконтроль и критическое мышление, а также системно разъяснять механизмы манипуляций, как действуют преступники, почему они кажутся убедительными, каким образом играют на эмоциях, зачем интересуются проблемами ребенка и почему их предложения всегда означают риск. Жителям Подмосковья, которые достигли столетнего возраста, предусмотрена выплата в размере 5000 рублей. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве социального развития Московской области. Кроме того, жителям старше 80 лет к юбилейным датам вручается подарок от губернатора Подмосковья – жостовский поднос. Ранее министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин рассказал РИА Новости, что в регионе проживают более 900 человек старше 100 лет, а самые старшие жители Подмосковья 111 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы к отопительному сезону. Городские службы провели профилактические осмотры, ремонт инженерных систем и оборудования. А внутридомовые системы центрального отопления обновили более чем в 820 домах, отметил градоначальник. Для работы зимой сформированы аварийные бригады, которые оснащены необходимым специализированным оборудованием и инженерной техникой. А также подготовлены 54 стационарных пункта для утилизации снега. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу, на котором наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото в весовой категории до 48 килограммов в финале единогласным решением судей, победив украинку Охоту. Это первая золотая медаль российской команды на турнире. Кроме этого, в копилке нашей сборной на данный момент в женском турнире серебряные медали Ксении Олиференко и Анастасии Демурчан и бронзовые Надежды Голубевой, Анастасии Коль и Салтан над Меденовой. Футбольный клуб «Ростов» объявил об увольнении Джонатана Альбы с поста главного тренера. В последнее время Альба вместе с коллегами совмещали работу в Ростове и сборной России. Руководство клуба считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач клуба, которые требуют поступательной и системной работы. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время, написала клубная пресс-служба. АРБ «Спорт» отмечает, что фаворитом на пост главного тренера Ростова является Дмитрий Кириченко. Спортивный арбитражный суд получил апелляции российских фигуристов Марка Кондратюка, Александра Степанова и Ивана Букина на решение Международного союза конькобежцев касательно их нейтральных статусов. Об этом сообщили в пресс-службе КАС. Вместе с тем, на данный момент КАС не получал апелляции от Камилы Валиевой. Новости тенниса. Россиянка Татьяна Прозорова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Сингапуре, одержав сенсационную победу над 18-й ракеткой мира Александрой Эалой 4-6, 7-5, 6-3. Благодаря этому результату Прозорова в лайф-рейтинге со 180-го места переместилась уже на 140-е. За выход в полуфинал она сыграет с 40-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй. Напомню, ранее в четвертьфинал этого турнира вышла и первая сейная россиянка Мира Андреева, соперницей которой будет Лейла Фернандес. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 9-11 градусов, дожди местами сильные. В Архангельске плюс 20-22, малооблачно. В Петрозаводске и Вологде плюс 17-19 градусов, в Сыктывкаре плюс 20-22. В Великом Новгороде плюс 13-15 градусов и дожди. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 13-15 градусов. В Москве облачно, местами дождь, плюс 14-16. Сейчас в столице плюс 11 градусов, без осадков. Ветер юго-восточный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
4: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть 15.
5: Итак, вступительные экзамены позади. И вот у меня нет гувернера. У меня есть свои дрожки. Имя мое напечатано в списке студентов университета. У меня шпага на портупее. Будущники могут иногда делать мне честь. Я большой. Я, кажется, счастлив.
6: 8 мая, вернувшись с последнего экзамена закона Божия, я нашел дома новое платье. Мундир и сюртук из глянцевитого черного сукна с отливом, с блестящими золотыми пуговицами. Надев это платье и найдя его прекрасным, я пошел к Володе, чувствуя и как будто не замечая взгляды домашних, которые из передней и из коридора с жадностью были устремлены на меня.
7: Ну, дипломат, поздравляем, поздравляем. Володя позвал нас праздновать ваше поступление.
8: И хотя я не любитель шампанского, сегодня я готов выпить с вами на «ты».
9: Я был бы чрезвычайно счастлив.
7: Почему-то в этом одеянии вы напоминаете мне полковника, а? Как вам кажется, господа?
8: Солидности, конечно, прибавилось.
10: Не знаю, я не нахожу. Зато теперь мы можем ехать в деревню.
9: Когда же?
10: Думаю, послезавтра.
5: Володя был со мной довольно сух и даже не поздравил меня. Хотя он был и рад моему поступлению в университет, ему, вероятно, немножко неприятно было, что теперь и я такой же большой, как он.
11: Итак, моя обязанность кончена. Я не знаю, хорошо ли, дурно ли она исполнена, но я сделал все, что мог. Завтра я переезжаю к графу.
9: Спасибо за все, Сен-Жером.
5: В ответ на все, что мне говорили, я чувствовал, как против моей воли на лице моем расцветала сладкая, счастливая, несколько глупо самодовольная улыбка. И замечал, что улыбка эта даже сообщалась всем, кто со мной говорил.
8: Куда же мы поедем?
7: Что за вопрос? Ну, разумеется, к Яру. Но сперва мы с Володей должны отлучиться по одному делу.
10: Встретимся в 5 часов.
8: Отлично. Я как раз успею кое-что доделать. А после заеду за вами.
9: Хорошо.
7: Значит, до вечера.
5: Я мог употребить 2 часа времени, как мне хотелось. Довольно долго я ходил по всем комнатам и смотрелся в зеркала, наслаждаясь своим новым видом.
12: Досадно, однако, что меня никто не видит в этом блестящем наряде.
13: Вот что, велю-ка заложить дрожки, ведь красавчик теперь мой, и поеду на Кузнецкий мост за покупками. Володя же, поступив в университет, купил себе литографии лошадей Виктора Адама, табаку и трубки.
5: При обращенных со всех сторон на меня взглядах и при ярком блеске солнца на моих пуговицах, кокарде шляпы и шпаги, я приехал на Кузнецкий мост и остановился подле магазина картин Дециару.
12: Если я тоже куплю лошадей Адама, меня упрекнут в обезьянстве Володи. А что же взять?
14: Вам помочь?
9: А, нет, благодарю. Заверните мне, пожалуй, вон ту женскую голову за 20 рублей.
14: Пожалуйста. Что-нибудь еще прикажете?
9: Нет. То есть, да, что вот это за предмет под стеклом?
14: Это оправа для карандаша. Из серебра. 18 рублей.
12: Сейчас я ему покажу, кто я такой.
9: Заверните ее тоже.
14: Да?
9: А не подскажете ли, где можно купить хорошие чубуки и табак?
14: Рядом, в табачном магазине. Вот, прошу.
9: Благодарю.
5: С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской. И хотя желал притвориться, что меня здесь интересуют преимущественно газеты, не мог удержаться и начал есть один сладкий пирожок за другим. Я съел чрезвычайно быстро пирожков 8 всех сортов, которые только были в кондитерской. Приехав домой, я почувствовал маленькую изжогу, но, не обращая на нее внимания, занялся рассматриванием покупок, из которых женская голова так не понравилась мне, что я не только не повесил ее в своей комнате, подобно Володе, но даже тщательно спрятал за комод, где никто не мог ее видеть. Оправа для карандаша
15: Дома тоже не понравилось мне.
12: Ну ничего, эта вещь серебряная, капитальная, для студента очень полезная. Пусть пока полежит. Где бы... Да хотя бы в этом ящике. Так, ну-с, а теперь примемся за курение. Все ахнут, когда увидят, какой я уже взрослый.
15: Тщательно набив стамбулку красно-желтым, мелкой резкий султанским табаком, я положил на нее горящий труд и, взяв чубук между средним и безымянным пальцем, это положение руки особенно мне нравилось, стал тянуть дым. Скоро я почувствовал во рту горечь и в голове маленькое кружение. Взглянув в зеркало, к которому с трудом подошел, я увидел, что лицо мое было бледно, как полотно. А едва я упал на диван, как почувствовал ужасную тошноту и такую же слабость.
12: А ведь я умираю. Эта трубка оказалась для меня смертельной. Надо скорее послать за доктором. Впрочем, едва ли это опасно. Верно, я еще не совсем большой, если не могу курить, как другие. Видно, мне не судьба, как другим держать чубук между средним и безымянным пальцем. Затягиваться и пускать дым через русые усы.
8: Вы здесь, Николай? Что с вами? Почему вы лежите?
12: Дмитрий, могу я попросить вас дать мне стакан воды?
8: Ну, конечно, конечно. Возьмите.
12: Благодарю. Ну вот, теперь я готов ехать.
8: Что вам за охота курить? Да-да, я все понял. Это глупости и напрасная трата денег. Я дал себе слово не курить. Однако поедем скорее. Надо еще заехать за Дубковым.
15: Как только Дмитрий вошел ко мне в комнату, по его лицу и походке я понял, что он находится в том холодно-упрямом расположении духа, которое на него находило, когда он был недоволен собой. В нем было два различные человека, которые оба были для меня прекрасны. Один, которого я горячо любил, добрый, ласковый, кроткий, веселый, другой... которого я только теперь начинал узнавать и перед величавостью которого преклонялся, был человек холодный, строгий к себе и другим, гордый, религиозный и педантически нравственный. В настоящую минуту он был этим вторым человеком.
12: Не скрою, мне грустно и больно видеть вас в нынешний счастливый для меня день в таком тяжелом расположении духа. Верно, что-нибудь вас расстроило. А чего вы мне не скажете?
8: Николенька, ежели я дал слово ничего не скрывать от вас, то вы и не имеете причин подозревать во мне скрытность. Нельзя всегда быть одинаково расположенным. А ежели что-нибудь меня расстроило, то я сам себе не могу дать отчета.
12: Какой же это удивительно открытый, честный характер.
15: Квартира Дубкова была необыкновенно хороша, или показалась мне такой. Везде были ковры, картины, пестрые обои, портреты, вольтеровские кресла. На стенах висели ружья, пистолеты, кисеты и какие-то картонные звериные головы. При виде этого кабинета я понял, кому подражал Володя в убранстве своей комнаты. Мы застали Дубкова и Володю за картами.
12: А Володя-то покраснел. Ему неприятно, что я узнал про карты.
16: Так вот он наш дипломат, виновник торжества. Ей-богу, ужасно похож на полковника. Ну что, трубки?
8: Нет, спасибо.
10: Сыграем еще одного короля. Тебе сдавать.
16: Вот пристает. После доиграем. Ну, а впрочем, одного давай.
15: Я уважал Дубкова, как только может уважать 16-летний мальчик 27-летнего адъютанта, про которого все большие говорят, что он чрезвычайно порядочный молодой человек. И все же, несмотря на все мое уважение, мне, бог знает от чего, бывало тяжело и неловко смотреть ему в глаза. А я заметил после, что мне бывает неловко смотреть в глаза трем родам людей. Тем, которые гораздо хуже меня, тем, которые гораздо лучше меня, и тем, с которыми мы не решаемся сказать друг другу вещь, которую оба знаем. Может быть, Дубков был и лучше, может быть, и хуже меня, но, наверное, уже было то, что он очень часто лгал, не признаваясь в этом, а я заметил в нем эту слабость и, разумеется, не решался ему говорить о ней.
12: Какая у Володи большая красивая рука! Отдел большого пальца и выгиб остальных, когда он держит карты, так похожи на руку папа. Может, он нарочно так держит руки? Впрочем, судя по его лицу, он ни о чем не думает, кроме игры. А у Дубкова, напротив, руки маленькие, пухлые, загнутые внутрь, чрезвычайно ловкие и с мягкими пальцами. Именно тот сорт рук, на которых бывают перстни.
10: Определенно не везет.
16: Я не виноват, ты сам просил. Сейчас запишу. Так?
10: Так, так. Теперь поедемте.
15: Володя повез Дубкова, меня повез Дмитрий в своем фаэтоне.
9: Во что это они играли? В пикет. Глупая игра. Да и вообще игра глупая вещь.
12: А они на большие деньги играют?
9: Нет, однако нехорошо.
12: А вы не играете?
9: Нет, я дал себе слово не играть. А Дубков не может, чтобы не обыграть кого-нибудь.
12: Ведь это нехорошо с его стороны. Володя, верно, хуже его играет.
9: Разумеется, нехорошо, а все-таки Дубков отличный человек.
12: Да я совсем не думал.
9: Да и нельзя о нем ничего дурного думать, потому что он точно прекрасный человек. И я его очень люблю и всегда буду любить, несмотря на его слабости.
12: А по-моему, Дмитрий именно потому так горячо заступается за Дубкова, что уже не любит и не уважает его, но не признается в этом, чтоб его никто не мог упрекнуть в непостоянстве. Он считает, что если раз даже по ошибке полюбишь человека, то уже бесчестно разлюбить его.
15: Дубков и Володя знали у Яра всех людей по имени, и от швейцара до хозяина все оказывали им большое уважение. Нам тотчас отвели особенную комнату и подали какой-то удивительный обед, выбранный Дубковым по французской карте. Бутылка замороженного шампанского, на которую я старался смотреть как можно равнодушнее, уже была приготовлена. Обед прошел очень приятно. Несмотря на то, что Дубков по своему обыкновению рассказывал самые странные, будто бы истинные случаи. Например, как его бабушка убила из мушкетона трех напавших на нее разбойников. И несмотря на то, что Володя робел всякий раз, как я начинал говорить, будто ожидая, что я непременно скажу что-нибудь глупое или постыдное. Когда подали шампанское, все поздравили меня, и я выпил через руку на «ты» с Дубковым и Дмитрием. Было очень весело.
16: Анекдот. «Что, вы были за границей?» — говорит один другому. «Нет, я не был», — отвечает другой. «Но мой брат играет на скрипке».
10: А можно и так. «Что, вы были за границей?» «Нет, но брат мой тоже никогда не играл на скрипке».
9: А можно так. «Что, вы были за границей?» «Нет, но мой брат...» Мой брат...
16: Забрался, дипломат! Ну, послушайте, господа, после обеда ведь надо дипломата в руки забрать. Не поехать ли нам к тетке? Там уж мы с ним распорядимся.
10: Нехлюдов ведь не поедет.
16: Несносный смиренник, ты несносный смиренник! Поедем с нами, увидишь, что отличная дама, тетушка.
9: Не только не поеду, но и его с вами не пущу.
16: А если он хочет? Ведь ты хочешь, дипломат? Смотри, он даже весь просиял, как только заговорили о тетушке.
9: Не то, что не пущу, а не советую ему и не желаю, чтобы он ехал. Он не ребенок теперь, и если хочет, то может ехать один, без вас. А тебе это должно быть стыдно, Дубков. Что ты делаешь нехорошо, так хочешь, чтобы и другие тоже делали.
16: А что ж тут дурного? Что я вас всех приглашаю к тетушке на чашку чая. Но если тебе неприятно, что мы едем, так изволь, мы поедем с Володей. Володя, поедешь?
10: Пожалуй. Съездим туда, а потом вернемся ко мне и будем продолжать пикет.
9: Что, ты хочешь ехать с ними или нет?
12: Нет, я и просто не хочу. А если ты не советуешь, что я ни за что не поеду... Впрочем, я неправду говорю, что мне что мне не хочется с ними ехать. Но я рад, что не поеду.
8: И отлично. Живи по-своему и не пляши ни по чьей дудке. Это лучше всего.
15: Этот маленький спор не только не расстроил нашего удовольствия, но еще увеличил его. Дмитрий вдруг пришел в мое любимое кроткое расположение духа. Такое влияние имело на него, как я после не раз замечал, сознание хорошего поступка. Он теперь был доволен собой за то, что отстоял меня.
17: Эй, человек! Еще одну бутылку шампанского!
18: Сию минуточку!
17: А мы давайте-ка споем!

0: Поехали сейчас в Сокольники кататься.
1: Ну, Дмитрий, это уж слишком чувствительно.
0: Давайте нынче веселиться в честь его поступления. Я в первый раз напьюсь пьян, уж так и быть.
2: Эта веселость как-то странно шла к Дмитрию. Он был похож на гувернера или доброго отца, который доволен своими детьми, разгулялся и хочет их потешить и вместе доказать, что можно честно и прилично веселиться. Но, несмотря на это, на всех нас эта неожиданная его веселость действовала заразительно. Тем более, что на каждого пришлось уже почти по полбутылки шампанского. В таком-то приятном настроении духа я вышел в большую комнату с тем, чтобы закурить папироску, которую дал мне Дубков. Когда я встал с места, я заметил, что голова у меня немного кружилась. И ноги шли, и руки были в естественном положении только тогда, когда я пристально о них думал.
3: Куда ты идешь? Принесут свечку. Вот чудак.
2: Я догадался, что этот голос принадлежал Володе. Но в ответ ему я только слегка улыбнулся и пошел дальше. В большой комнате сидел за маленьким столом невысокий плотный штатский господин с рыжими усами и что-то ел. Его взгляд смутил меня, но я все-таки решился закурить папироску у горевшей свечки, которая стояла перед ним.
4: Не люблю, чтоб курили, когда я обедаю, милостивый государь.
5: Да я только прикурить.
4: Да-с, не люблю. Не люблю-с, милостивый государь, и тех, которые так невежливы, что приходят курить вам в нос, и тех не люблю.
5: Я не думал, что это вам помешает.
4: А! Вы не думали, что вы невежа, а я думал.
5: Какое вы имеете право кричать?
4: Такое, что я никогда никому не позволю мне манкировать и всегда буду учить таких молодцов, как вы. Как ваша фамилия, милостивый государь?
5: Иртеньев.
4: Моя фамилия Колпиков, милостивый государь. А вы вперед, будьте учтивее. Мы еще увидимся с вами.
5: Очень рад.
4: Вы еще услышите обо мне.
2: С папиросой, которая успела потухнуть, я вернулся в нашу комнату. Я ничего не сказал о случившемся со мной ни брату, ни приятелям, тем более, что они были заняты каким-то горячим спором, и уселся один в уголку. Хмель у меня совершенно прошел.
5: А ведь я поступил как трус. Какое он имел право нападать на меня? Отчего он просто не сказал мне, что это ему мешает? Отчего же, когда он мне сказал, что я невежа, я не сказал ему: невежа, милостивый государь, тот, кто позволяет себе грубость? Или отчего я просто не крикнул на него: молчать! Это было бы отлично. Зачем я не вызвал его на дуэль? Нет, этого нельзя так оставить. Надо вернуться к этому господину и сказать ему что-нибудь ужасное. А коли придется, так и прибить его подсвечником по голове. Пусть знает, что я не какой-нибудь подлый трусишка.
2: К счастью, господина Колпикова уже не было. Один лакей убирал стол. В самом мрачном расположении духа я снова вернулся в нашу комнату.
6: Что это с нашим дипломатом сделалось? Он верно решает теперь судьбу Европы.
5: Ах, оставь меня в покое. Все-таки Дубков вовсе не хороший человек. И что за вечные шутки и прозвище дипломат? Ничего тут любезного нет. Ему бы только обыгрывать Володю, да ездить к какой-то тетушке.
6: Знаете что, господа? Надо дипломата водой облить. А то он плох. Ей-богу, он плох.
5: И вас надо облить, сами вы плохи.
6: Ух, какие речи. А что, господа, пора и честь знать. Ну, Арест и Пилат поедут верно домой беседовать о любви. То ли дело мы проведаем милую тетушку. Это лучше вашей кислой дружбы.
5: Да как смеете вы смеяться над чувствами, которых не понимаете? Я вам этого не позволю!
6: Но...
5: Молчать!
6: Я вовсе не смеюсь над вами и вашими чувствами. Я так только говорю.
5: Кто-то? Что с тобой?
7: Да никто тебя не хотел обижать.
5: Нет, он хотел оскорбить меня.
6: О, вот отчаянный господин твой брат. Ну, ты идешь?
7: Иду. До свидания, господа.
8: Может, теперь ты объяснишь, что за вошь тебя укусила?
3: Да тут один Колпиков какой-то набросился на меня ни за что, да еще невежей обозвал.
8: Колпиков? Да это тот самый. Можешь себе представить, что он известный негодяй, шулер, а главное трус? Выгнан товарищами из полка за то, что получил пощечину и не хотел драться. Откуда у него прыть-то взялась? Ведь он больше ничего не сказал, как невежа.
3: Да.
8: Нехорошо. Ну да не беда.
2: Только гораздо после, размышляя уже спокойно об этом обстоятельстве, я сделал предположение довольно правдоподобное, что Колпиков, почувствовав, что на меня можно напасть, выместил на мне полученную пощечину. Точно так же, как я, тотчас же выместил его невежу на невинном Дубкове.
9: Вы слушали 15-ю часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртенев, Василий Бочкарев. Николай Иртенев в юности – Александр Бобров. Володя – Денис Баландин. Нехлюдов – Александр Девятьяров. Дубков – Андрей Ташков. Сен-Жером – Сергей Казаков. Продавец – Алексей Мясников. Колпиков – Олег Зима. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, музыканты: скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Пьера Булеза. Продолжение спектакля слушайте в понедельник в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Сегодня я предлагаю вам выполнить третью часть комплекса упражнений для осанки, разработанной специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Эта часть комплекса направлена на укрепление мышечного корсета позвоночника. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт-привет! Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для выполнения упражнения мы садимся на пол. Руки опираем о пол за спиной, слегка согнув их в локтях. Ноги согнуты в коленях и чуть приподняты над полом. Из этого положения выпрямляем левую ногу вверх. Вдох. И возвращаем в исходное положение. Выдох. Сделаем еще раз. Выпрямляем левую ногу вверх. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Теперь делаем то же самое, но уже правой ногой. Из стартовой позиции выпрямляем правую ногу, левую оставляя статичной. Вдох. Возвращаемся в стартовую позицию. Выдох. И еще раз. Выпрямляем правую ногу вверх. Вдох. Опускаем ее в исходную позицию. Выдох. Переходим к следующему упражнению. Продолжая сидеть на полу, согнутые в локтях руки опираем о пол сзади. Теперь внимание! Ноги нужно согнуть в коленях, оперевшись стопами о пол. Из этой позиции поворачиваем обе ноги в левую сторону, не отрывая стоп от пола. Вдох! Теперь начинаем движение коленями в центр и одновременно выпрямляем наши ноги, держа носочки в положении от себя. Выдох! Сгибаем ноги обратно и наклоняем их в правую сторону. Вдох! Остаемся в этом положении. Продолжаем, сидя на полу. Согнутые в локтях руки опираем о пол сзади. Прямые ноги поднимаем вверх и держим над полом. Это упражнение задействует мышцы пресса. Возможно, будет достаточно непросто удержать ноги на весу. Стараемся! Отводим поочередно сомкнутые ноги вправо-влево, не меняя высоты. Начали! Раз! Отвели ноги влево. Два! Отвели вправо. Раз! Опять отводим ноги влево. Два! Отводим вправо. Отлично! Немного передохнем, опустив ноги на пол. Мышцы пресса, как и мышцы спины, крайне важны для осанки. В повседневной жизни мышцы пресса практически не задействуются, поэтому нужно тренировать их специальными упражнениями. Отдохнули? Давайте повторим упражнение еще раз. И... начали! Раз! Поднимаем ноги над полом, держим на весу и... раз! Отвели ноги влево. Два! Отвели вправо. Раз! Опять отводим ноги влево. Два. Отводим вправо. Супер! Вы молодцы! Переходим к следующему упражнению. Продолжаем находиться в положении, сидя на полу. Согнутые в локтях руки опираем о пол сзади. Согнутые в коленях ноги поднимаем вверх и держим.

над полом. Начинаем выпрямлять ноги вперед-вверх. Одновременно отводим руки в стороны на уровне плеч. Вдох. Если без опоры на руки слишком сложно, можно их не поднимать. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Еще раз. Выпрямили ноги вперед и вверх. Руки разводим в стороны. Вдох. Возвращаемся в стартовое положение. Выдох. Отлично. Давайте изменим нашу базовую позицию. Теперь нам нужно будет лечь на бок. Нижняя рука вытянута вверх вдоль пола. Верхняя согнута в локте. Ее упираем о пол на уровне талии. Таким образом, спина, таз и ноги должны находиться на прямой линии. Из этого положения поднимаем сначала верхнюю ногу, потом за ней последовательно поднимаем нижнюю. Раз. Теперь синхронно опускаем обе ноги в стартовое положение. Два. Переходим к следующему упражнению. Ложимся на бок. Нижнюю руку вытягиваем параллельно нашему телу вверх. Верхняя согнута в локте. Ее упираем о пол на уровне талии. При этом спина, таз и ноги должны находиться на прямой линии. И начинаем приподнимать к потолку сведенные вместе прямые ноги. Раз. Подняли. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Лежим на боку. Нижнюю руку вытягиваем параллельно нашему телу вверх. Верхняя согнута в локте. Ее упираем о пол на уровне талии. Все как в предыдущем упражнении. Приподнимаем верхнюю часть туловища над полом, одновременно вытягивая обе руки прямо перед собой. Вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Поднимаемся верхней частью туловища над полом. Тянемся руками прямо перед собой. Вдох. Опускаемся обратно в стартовую позицию. Выдох.

0: На сегодня все. Можно отдохнуть.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Удовольствие часто начинается раньше самого приятного события. Ожидание встречи, хорошей новости или достижения цели способно захватить сильнее, чем момент, когда желаемое наконец получено. И это одна из особенностей работы системы вознаграждения мозга. Она не просто реагирует на удовольствие, а постоянно пытается его предсказать. Важную роль в этой системе играет дофамин. Дофамин участвует в мотивации и обучении, помогает мозгу запоминать, какие действия и сигналы ведут к ценному результату. Особенно сильно система реагирует на неожиданность. Если результат оказался лучше, чем мозг планировал, активность дофаминовых нейронов возрастает. Если все произошло точно по ожиданиям, реакция гораздо слабее. А если ожидаемая награда не появилась, активность нейронов может снижаться. Этот механизм называют ошибкой предсказания награды. Благодаря ему мозг постоянно обновляет свои прогнозы и учится на опыте. После нескольких повторений дофаминовая реакция постепенно смещается с самой награды на сигнал, который ее предсказывает. Не сам результат, а первые признаки того, что он скоро будет получен. Система вознаграждения запускает мотивацию заранее. Особенно мощно действует неопределенность. Если награда появляется не каждый раз и невозможно точно предсказать, когда она будет, ожидание сохраняется дольше. На этом принципе работают, например, азартные игры. Следующее действие может ничего не дать, а может принести неожиданно значимый результат. При этом само удовольствие имеет свойство быстро терять интенсивность. Мозг адаптируется к хорошим изменениям, и вчерашняя награда постепенно становится сегодняшней нормой. Этот процесс называют гедонической адаптацией. Чтобы вызвать прежнюю силу реакции, часто требуется что-то новое. Получается, система вознаграждения устроена довольно прагматично. Ее задача не поддерживать постоянное ощущение удовольствия, а направлять поведение. Находить ценное, запоминать путь к нему и заставлять повторять успешные действия. Именно поэтому мозг может очень настойчиво заставлять нас чего-то хотеть, даже тогда, когда само получение желаемого почти не приносит радости.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны.
6: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба-по-контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
7: На правах рекламы.
8: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
9: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
8: Но цифры действительно пугают.
9: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
8: Но почему это происходит?
9: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
8: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
9: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
8: А разве это не так?
9: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабиталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабиталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабиталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
8: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
11: Я могу смело сказать, что Диабиталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
8: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
11: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
8: А вот что насчет технологии производства?
11: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
8: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
11: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
11: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю: 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
8: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
10: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Театр Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
12: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
13: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
14: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
15: Московское время – 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны подвели итоги за минувшие сутки в зоне СВО. Центр избирком проведет итоги выборов в Госдуму. И на Чукотке предложили продлить сроки охоты на бурого медведя. Все подробности далее. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки «Восток» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. В укрытиях находились огневые точки, блиндажи и места размещения живой силы, соединенные между собой ходами. В то же время расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-К» уничтожил украинский опорный пункт и живую силу ВСУ в котле в Харьковской области. Боевую задачу выполнили артиллеристы полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север». Подробнее о результатах ее работы за минувшие сутки рассказал начальник пресс-центра Василий Межевых.
17: Подразделение группировки войск «Север» в Харьковской области продолжает сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Бузова и Хижникова Харьковской области. Продолжаются бои за освобождение населенных пунктов Рубленное и Хрипуны Харьковской области. Нанесено поражение формированием противника в районах населенных пунктов Варваровка и Долгенькая Харьковской области. Потери блокированных формирований ВСУ за сутки составили более 40 военнослужащих и 2 боевые бронированные машины. Продолжаются боевые действия за расширение внешней зоны контроля и освобождение населенных пунктов Петропавловка, Приколотная и Лозовая Харьковской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике 4 механизированных, 2 мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Питомник, Избицкое, Бережное и Великий Бурлук Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, механизированной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дорошовка, Груновка и Волжанская, Степок Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 30 автомобилей.
16: Операторы FPV-перехватчиков группировки «Запад» сбивают украинские дроны, запускаемые с восточного берега Красноосколского водохранилища. Основная задача расчетов – не дать противнику поднять в воздух свои ударные беспилотники, а также сорвать их вылеты еще до подхода к нашим позициям. Спецпредставитель президента России Дмитрий Кирилл Дмитриев провел переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН. По информации телеканала CNN, стороны обсудили сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами, а также мирное урегулирование конфликта на Украине. Ранее агентство Рейтер называло целью визита поддержание российско-американского диалога и продолжение мирных усилий. По его данным, визит Дмитриева должен стать продолжением контактов американских представителей с президентом России Владимиром Путиным, состоявшихся в сентябре. Глава МИДа Сергей Лавров и генсек ООН Антонио Гутерреш провели встречу. Стороны обсудили конфликт на Украине, в том числе его глобальные последствия. Об этом сообщили в МИДе. Российский министр передал генсеку доклад о провокации в Буче и потребовал от секретариата детального исследования фактов инсценировки, которую, по мнению Москвы, организовал Киев и его натовские спонсоры. Доклад называется «Наследники Геббельса. Фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». Ранее Лавров в рамках выступления на международном форуме «Диалог о фейках 4.0» заявил, что генсек ООН Антонио Гутерреш путается в своих показаниях по Буче. Центр избирком России на заседание установит результаты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва, прошедших с 18 по 20 сентября. Заседание начнется в 11 часов. По информации председателя ЦИК Эллы Памфиловой, окончательные итоги будут подведены 25 сентября после рассмотрения всех жалоб. Выборы охватили более 2200 кампаний для замещения 20700 мандатов, в том числе выборы в 11 регионах и депутатов в 39 регионах, а также в 10 муниципальных образованиях. Чукотский автономный округ направил в Минприроды предложение по регулированию численности бурых медведей. В числе мер отмена 30-дневного срока действия разрешения на их добычу, продление охоты до 28 февраля, за исключением медведей из лимитируемых видов. Также предлагается разрешить незамедлительное изъятие конфликтных животных. В настоящее время охота разрешена с 1 августа по 31 декабря осенью и с 21 марта по 10 июня весной. Напомню, сегодня медведь атаковал мужчину в селе Марково, забрав у него рыбу, но его жизни ничего не угрожает. 18 мошенничеств с использованием дипфейков было совершено в России за 2025 год и первое полугодие 2026 года. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Сергей Калинин. По его словам, пока такие цифры нельзя назвать существенными. Дипфейк – это синтетически созданный медиаконтент с использованием технологии преобразования голоса и формирования формирования образа человека. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
18: Спорт.
19: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. «Авангард» прервал серию с 3 поражений в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги, а мячи взяли верх над московским «Спартаком» со счетом 2-1 в овертайме благодаря точным броскам Егора Афанасьева и Михаила Гуляева. У красно-белых отличился Александр Беляев. В других встречах четверга московская «Динамо» обыграла одноклубников из Минска 4-3 в овертайме, нижегородская «Торпеда» сломила сопротивление Сочи 3-0, череповецкая «Северсталь» была сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» 5-2, новосибирская «Сибирь» в серии «Буллитов» уступила казанскому «Акбарсу» 2-3. Российский нападающий Матвей Мечков стал первой звездой предсезонной встречи Национальной хоккейной лиги, в которой его «Филадельфия Флайерс» была сильнее «Бостон Брюинс» со счетом 2-0. Он забросил победную шайбу. Результативный пас Ильи Михеева не спас «Тампу Бэй Лайтнинг» от поражения в игре с «Флоридой Пантерс» 3-5. Два золота завоевали россияне в предпоследний день чемпионата Европы по боксу, который проходит в Софии. Юлия Чумгалакова в весовой категории до 48 килограммов победила украинку Анну Охоту. А Дмитрий Карманов одолел джуниора Таду в весе до 85 килограммов. Серебряные медали на соревнованиях завоевали Анастасия Димурчан, Ксения Алиференко и Баир Батлаев. Ранее бронзовые награды выиграли Надежда Голубева, Анастасия Каоли и Салтанат Меденова. Комитет Российского футбольного союза по статусу игроков удовлетворил заявление казанского «Рубина» о регистрации итальянского футболиста Эдди Сальседо. Об этом сообщается на сайте организации. 24-летний нападающий подписал соглашение с «Рубином» до 2027 года. Московский ЦСКА победил ставропольский «Виктор» со счетом 31-25 в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд и идет третьим в турнирной таблице. В другой встрече дня краснодарский «Скиф» обыграл «СГАУ Саратов» 38-28. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
18: Реклама.
20: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Реклама на Радио России.
16: Сегодня в Калининграде плюс 16-18 градусов, облачно и дожди. В Перми без осадков, плюс 17-19 градусов. В Кирове плюс 20-22, в Уфе плюс 21-23 градуса, в Оренбурге плюс 26-28, в Казани плюс 22-24 и преимущественно ясная погода. В Самаре ясно, плюс 26-28, в Нижнем Новгороде плюс 20-22, в Пензе плюс 17-19 градусов и дождь. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, плюс 13-15. Днем. В Москве облачно, дождь и плюс 14-16. Сейчас в столице плюс 10, небольшая облачность, безветренно. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. В Ливнах к началу отопительного сезона завершают капремонт трех участков тепловых сетей. В Орловской области завершили ремонт участка региональной дороги Дросково-Колпна. В Покровском районе появится новый маршрут, связанный с творчеством Владимира Зарубина. Далее подробности. В Ливнах к началу отопительного сезона завершают капремонт трех участков тепловых сетей, сообщили на совещании с главами муниципальных образований. Речь идет об участках от дома номер 17 по улице Денисова до дома 191 по улице Мира, от станции Ливны-2 до предприятия Ария Суперфордж, а также в стадии завершения капитальный ремонт тепловой сети от дома номер 231 по улице Мира до дома 229, также по улице Мира. Благоустройство территории планируется окончить 28 сентября. В Орловской области ввезли 20 тонн семян рапса из Беларуси, сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Специалисты проверили документы и отобрали образцы для лабораторных экспертиз. Установлено, что семена соответствуют требованиям Российской Федерации, пригодны для использования по назначению. Импортный посевной материал будет использован для посевной кампании. Контроль за ввозимой продукцией продолжается. В Орловской области завершили ремонт участка региональной дороги Дросково-Колпна, сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность обновленного участка составила около 10 километров. Объект готов к приемке комиссии, на полотно распространяется 8-летняя гарантия. Дорога ведет к детским садам, школам и памятным местам. Начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Андрей Токарев провел личный прием граждан. Подробнее о встрече расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
2: Генерал-майор полиции Андрей Токарев внимательно выслушал каждого обратившегося, вник в его проблему и дал компетентную оценку озвученным ситуациям. Среди тем, с которыми пришли обратившиеся, вопросы расследования уголовных дел, принятия по ним процессуальных решений, качество проведения доследственных проверок по ранее поданным заявлениям, а также вопросы прохождения службы. Посетители также могли обратиться к представителю общественного совета при УМВД Николаю Куревину. За время приема возможностью попасть к руководителю регионального УМВД и общественнику воспользовались 12 человек.
1: Подобные приемы проходят регулярно. Аварийно-спасательные формирования Орловского округа показали готовность к действиям при ЧС в осенне-зимний период. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду состоялся смотр сил и средств Орловского окружного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Мероприятие проводилось в рамках штабной тренировки под руководством Главного управления МЧС России по Орловской области по реагированию на аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в осенне-зимний период. В ходе нее отрабатывались действия органов управления при возможных авариях на объектах ЖКХ и ТЭК. Основная цель смотра – проверить готовность к своевременным и качественным действиям при ликвидации ЧС осенью и зимой. Были представлены техника и личный состав предприятий и организаций, силы постоянной готовности, которые принимают участие в ликвидации аварий на объектах ЖКХ и ТЭК. Это специалисты по восстановлению сетей, газоснабжения, ремонтные бригады энергосетей, водопроводных и тепловых сетей, дорожной службы, врачебно-сестринская бригада, пожарная охрана, группа охраны общественного порядка, оперативная группа администрации и подвижный пункт продовольственного снабжения. Специалисты этих служб в случае ЧП обязаны принять экстренные меры для оказания помощи населению. Они укомплектованы подготовленными специалистами, необходимым оборудованием, инструментом, имуществом и теплыми вещами. Техника находится в исправном состоянии и обеспечена радиосвязью с дежурным диспетчером.
1: В завершении было отмечено, что органы управления силой и средства РСЧС готовы проводить работы в осенне-зимний период в случае чрезвычайной ситуации. В Покровском появится новый маршрут, связанный с творчеством художника-мультипликатора Владимира Зарубина, сообщили в правительстве Орловской области. Проект «Маршрут Зарубина по улицам детства» стал победителем 11-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Концепция связана с именем уроженца Покровского района Владимира Зарубина, который 25 лет работал на студии «Союз мультфильм» и участвовал в создании более 100 мультфильмов. Особую любовь ему принесли персонажи поздравительных открыток. В прошлом году в регионе отметили столетие со дня рождения художника. А в парке Верховья уже появилась новая зона для мероприятий, сообщили на совещании с главами муниципальных образований. Работы выполнены в рамках регионального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Парк теперь радует посетителей новой зоной для мероприятий. Создана комиссия по приемке выполненных работ. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле состоялись областные соревнования по спортивному ориентированию. В турнире приняли участие более сотни спортсменов различных возрастных категорий. Программа состязания включала две дисциплины – кросс-классика и кросс-многодневный. Ливенские баскетболистки стали серебряными призерами президентских игр. Наши девушки без поражений прошли групповой этап и в финале уступили команде Санкт-Петербурга. Всего за борьбу за трофеи вступили команды 78 регионов страны. В программе президентских игр были 8 видов спорта. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе переменная облачность, температура воздуха днем 16 градусов тепла. Ветер южный, юго-восточный, скорость 1-2 метра в секунду с порывами до 3. Давление атмосферное 750-752 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Радио России «Орел». Реклама.
1: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
2: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
3: Полиция информирует. Будьте бдительны, не доверяйте незнакомым людям. Злоумышленники отправляют на мобильные телефоны смс-сообщения с информацией, что ваша банковская карта заблокирована или с нее списаны деньги. Не перезванивайте по указанному в смс-сообщении номеру. Узнать о всех операциях вы можете, позвонив по номеру телефона, указанному на вашей банковской карте, придя в банк лично, а также проверив баланс через банкомат или с помощью онлайн-банка. За консультацией вы можете обратиться в полицию по круглосуточным номерам дежурной части 02, с мобильного 102 или на номер телефона доверия УМВД 41 38 56.
0: Радио России «Орел». Реклама.
4: «Перекресток». Музыкальная программа Григория Николаева. Джаз и блюз, фанк и рок-н-ролл. Легенды жанра и звезды андеграунда. Программа «Перекресток» на волнах Радио России «Орел».
5: У микрофона Григорий Николаев. Приветствую вас на нашей очередной встрече на музыкальном перекрестке. Со своим уникальным психоделик-блюзовым звучанием Робин Трауэр твердо вошел в когорту исполнителей не классического блюза середины 70-х. Тем не менее, музыкальной прессой постоянно недооценивался его вклад в формирование европейского видения жанра, и его нечасто относили к героям первого поколения.

Робин Трауэр родился 9 марта 1945 года в Лондоне и с середины 60-х играл в разных столичных командах. Самой известной из этих групп была The Paramounts, специализировавшаяся на ритм-н-блюзовых каверах и выпустившая порцию синглов. Именно в рядах Paramounts Трауэр познакомился с Гэри Брукером, который позже перетащил его в свой новый коллектив под названием Procol Harum. Здесь гитарист задержался на несколько лет, поучаствовав в создании классических альбомов группы. В 72-м Трауэр понял, что рамки данной формации ему стали тесны, и он ушел начинать самостоятельную карьеру.

Свой сольный проект гитарист озаглавил просто «Робин Траур Бэнд». В состав команды вошли поющий басист Джеймс Дюар и барабанщик Рек Айсидор. А три первых полнометражки продюсировал коллега Робина Мэтью Фишер. Робин модифицировал хендриксовский стиль путем ослабления фуза, фидбэка и дисторшена и одновременного повышения мелодичности. Мощная гитара в духе Джимми Хендрикс Экспириенс времен Electric Ladyland, сопровождаемая не менее мощным вокалом Дюара, сделали свое дело.

В 81 году Робин начал сотрудничать с Джеком Брюсом, но после выпуска пары альбомов их совместный проект распался. Гитарист вернулся к формату Robin Trower Band вместе с Дюаром и парой новеньких музыкантов. Позже Траур подписал контракт с крупной выпускающей компанией, но спустя пару альбомов стало ясно, что Траур не может обеспечить аппетиты мажоров, и ему пришлось искать поддержки у независимых лейблов.

В 1991 году музыкант вновь был замечен в рядах Procol Harum. Затем Робин вступил в кооперацию с Брайаном Ферри и помог ему в работе над двумя альбомами. Причем на одном из них гитарист значился еще и как сопродюсер.

Во второй половине 90-х музыкант возобновил выпуск сольных пластинок. Если альбомы, выпущенные на крупной компании, тяготели к мейнстрим-року, то два других студийника 90-х стали возвращением к блюзовым корням с некоторым влиянием ZZ Top.

В нулевые Робин возродил свой прохендриксовский стиль и на протяжении всего десятилетия уже старался больше не изменять ему. Как и прежде, Траур пользовался услугами вокалистов, однако в 2007 году не удержался и запел сам.

последние годы музыкант снова активизировался и один за другим выпустил несколько новых альбомов. Несмотря на то, что ему 81 год, артист продолжает выступать. На этом очередной выпуск «Перекрестка» подошел к концу. Над программой работали автор-ведущий Григорий Николаев, Татьяна Минакова, а также звукорежиссер Наталья Филиппова. Слушайте хорошую музыку, берегите себя, всего доброго!

0: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.
1: Вести Орел.
0: В этом выпуске более 50 населенных пунктов под Орлом остались без света. В Орле остановлено движение трамваев от депо в железнодорожный район, и в Орле состоялись областные соревнования по спортивному ориентированию. Далее подробности. Из-за непогоды в Орловском муниципальном округе 54 населенных пункта частично остались без света. Произошел перебой в электроснабжении. На местах работают аварийные службы. Над ликвидацией последствий трудятся более 20 специалистов на 7 единицах техники. Цитата: «Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома. Держу ситуацию на личном контроле», – поделился глава Орловского муниципального округа Александр Черных. Напомним, ранее стало известно, что липа повредила провода на улице Нормандия-Неман в Орле. Несколько домов временно остались без света. Одновременно с этим в Орле остановлено движение трамваев от депо в ЖД-район. Об этом сообщает сообщество «Общественный транспорт Орла онлайн». Причиной неудобства называют ветхую инфраструктуру электротранспорта. О сроках ремонта и запуске компенсирующих автобусов конкретной информации пока нет, но все постараются сделать как можно быстрее. На улице Гагарина в Орле уложили новое дорожное покрытие после многолетних обещаний активистов Народного фронта, обращений активистов Народного фронта и местных жителей. Участок дороги находился в неудовлетворительном состоянии с 2020 года. Об этом сообщают в пресс-службе Орловского исполкома. Активисты обратились в администрацию города с просьбой привести дорогу в порядок. Сейчас работы уже завершены, уложенное полотно соответствует необходимым нормативам. Народный фронт продолжит следить за соблюдением технологий при эксплуатации участка в дальнейшем. Амчанин, приобретший бесконтактным способом синтетический наркотик, стал фигурантом уголовного дела. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Алисия Хабабина.
2: Пассажир такси, мужчина 1978 года рождения, попал в поле зрения полицейских из-за того, что стал сильно нервничать в момент, когда автомобиль, в котором он ехал в качестве пассажира, остановили сотрудники госавтоинспекции. Выяснилось, что при себе он хранил пакетик с веществом, предположительно наркотическим. Его изъяли и направили на исследование. Химики-эксперты экспертно-криминалистического центра регионального УМВД определили, что это N-метилофедрон массой 1,78 грамма, что является крупным размером. В отношении амчанина следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Мценский возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый признался, что приобрел запрещенное к обороту вещество для личного потребления, заказав его бесконтактным способом в интернете.
0: Фигурант задержан в порядке 91 статьи Уголовно-процессуального кодекса. Аварийно-спасательные формирования Орловского округа показали готовность к действиям при чрезвычайных ситуациях в осенне-зимний период. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду состоялся смотр сил и средств Орловского окружного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Мероприятие проводилось в рамках штабной тренировки под руководством главного управления МЧС России по Орловской области по реагированию на аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в осенне-зимний период. В ходе нее отрабатывались действия органов управления при возможных авариях на объектах ЖКХ и ТЭК. Основная цель смотра – проверить готовность к своевременным и качественным действиям при ликвидации ЧС осенью и зимой. Были представлены техника и личный состав предприятий и организаций, силы постоянной готовности, которые принимают участие в ликвидации аварий на объектах ЖКХ и ТЭК. Это специалисты по восстановлению сетей, газоснабжения, ремонтные бригады энергосетей, водопроводных и тепловых сетей, дорожной службы, врачебно-сестринская бригада, пожарная охрана, группа охраны общественного порядка, оперативная группа администрации и подвижный пункт продовольственного снабжения. Специалисты этих служб в случае ЧП обязаны принять экстренные меры для оказания помощи населению. Они укомплектованы подготовленными специалистами, необходимым оборудованием, инструментом, имуществом и теплыми вещами. Техника находится в исправном состоянии и обеспечена радиосвязью с дежурным диспетчером.
0: В завершении было отмечено, что органы управления силы и средства РСЧС готовы проводить работы в осенне-зимний период в случае чрезвычайной ситуации. В Орле пройдет литературный диктант. Это международная акция, которая по традиции проходит в сентябре и объединяет книголюбов, которые хотят проверить свои знания как в классической, так и в современной русской литературе. Участников ждут 20 занимательных вопросов в тестовой форме, на которые нужно ответить за 60 минут, поделились в пресс-службе библиотеки имени Бунина. Мероприятие состоится 25 сентября ровно в полдень в Орловской областной библиотеке имени Бунина. Победителям диктанта вручат дипломы. В рабочие дни октября на стрельбище, расположенном по адресу город Орел, улица Итальянская, 15, пройдут стрельбы. В администрации Орловского муниципального округа призывают жителей региона не находиться в этом районе во время проведения таких мероприятий. Продолжит выпуск новости спорта.
1: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Ливинский спортсмен Алексей Зацепилин успешно выступил на соревнованиях по мотокроссу. Соревнования завершились в Подмосковье. По информации ресурса «Провинция», ливный спорт в состязаниях, включавших 10 различных классов, наш земляк боролся за победу в категории «Любитель 35+» среди 15 участников. Алексей Зацепилин дважды финишировал третьим, что по сумме заездов обеспечило ему бронзовую медаль соревнований. Волейболистки «Орла» продолжают подготовку к сезону. Наша команда провела 2 контрольных матча. Первыми соперниками «Орла» стали волейболистки Брянска. Также наш коллектив провел контрольную игру со столичным «Спутником». Напомню, волейболистки «Орла» стартуют в сезоне чемпионата России высшей лиги «Б» 10 и 11 октября домашними встречами с таганрогскими «Красными крыльями». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе переменная облачность, температура воздуха днем 16 градусов тепла. Ветер южный, юго-восточный, скорость 1-2 метра в секунду с порывами до 3. Давление атмосферное 750-752 миллиметра ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
2: Реклама. Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
0: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
4: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России уничтожили командный пункт ВСУ на Добропольском направлении фронта. МИД России сообщил подробности переговоров Лаврова и Аракчи на полях Генассамблеи ООН. И мошенники активизировались в преддверии Дня Учителя. Все подробности далее. Расчет ТОС-2 «Тосочка» Вооруженных сил России нанес удар по командному пункту ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Боевую задачу выполнили военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр». Средствами воздушной разведки был выявлен командный пункт противника, оборудованный в лесном массиве. Получив точные координаты цели, расчет оперативно выдвинулся на огневую позицию и произвел залп термобарическими снарядами. Командный пункт был накрыт залпом и полностью уничтожен вместе с находившимися там живой силой и средствами управления. В то же время расчеты самоходных гаубиц «Акация» группировки «Восток» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ в Запорожской области. В укрытиях находились огневые точки, блиндажи и места размещения живой силы, соединенные между собой ходами. Глава МИДа России Сергей Лавров встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Оба министра иностранных дел отметили, что возникший в ходе эскалации на Ближнем Востоке кризис в Персидском заливе должен быть разрешен только дипломатическим путем. Особое внимание стороны уделили региональной и международной повестке, в первую очередь сложившейся ситуации вокруг Ирана, сообщили по итогам встречи на Смоленской площади. Лавров и Аракчи также обсудили двусторонние вопросы и согласовали график предстоящих российско-иранских контактов на разных уровнях. Но между тем президент Ирана Масуд Пезешкян заявил о готовности отказаться от запасов обогащенного до 60% урана. Тегеран может принять такое решение, если будет достигнуто соглашение с США, заявил он в интервью телеканалу Fox News. Пезешкян объявил о стремлении Исламской Республики заключить сделку с Соединенными Штатами в рамках международного права, не претендуя на большее.
2: То, что обсуждается, находится в рамках международного права. Мы никогда не требовали большего. Мы стремимся к соглашению, если противоположная сторона на это согласится. Мы не можем продолжать это противостояние. Именно Америка должна выбрать, хочет ли она положить этому конец или нет.
1: Пезешкян также отметил, что Иран никогда не стремился к созданию ядерной бомбы. Сообщение от Минобороны. Поражено место сборки и хранения БПЛА в Борисполе, Киевской области, где хранились двигатели, используемые для ракет «Фламинго». Кроме того, объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом, предназначенным обеспечением ВСУ, поражены в украинском порту Рені. Также ударами БПЛА в Одесской области поражены два логистических центра в Одессе и Нерубайском. Там хранились военные грузы из Европы. Женщина погибла в результате нападения медведя на территории приусадебного участка в селе Вознесенска Красноярского края. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по краю Ихакасии. Ранним утром женщина вышла из дома и заметила медведя, пытавшегося пробраться в загон с домашними животными. Зверь набросился на женщину, и от полученных травм она скончалась. Хищника застрелил сосед погибший. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий. Ранее в тот же день бурый медведь напал на мужчину в селе Марково на Чукотке и забрал у него рыбу. Его здоровье мужчины и жизнь находятся вне опасности. Мошенники активизировались в преддверии Дня Учителя. Они рассылают родителям ссылки на фишинговые сайты, предлагая купить подарки для педагогов по заниженным ценам. Об этом сообщила ТАСС эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. СМС содержит ссылки на поддельные сайты, визуально копирующие известные цветочные магазины и сервисы доставки. Иногда с помощью искусственного интеллекта создаются реалистичные фото и даже чат-боты консультантов. Как пояснила Пожарская, на фишинговые фишинговой странице пользователя просят ввести данные банковской карты для оплаты. После этого аферисты списывают деньги, а заказанный подарок не доставляют. У каждого 10-го участника программы «Московский чекап» биологический возраст оказался выше паспортного. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Опережение составляет примерно 5 лет. Всего в программе приняли участие около 1,5 миллиона горожан. По комплексу медицинских показателей у 10% выявлены причины преждевременного старения.
3: Система также помогает посчитать биологический возраст. И в случае его отклонения от возраста паспорта запускается дополнительная программа, программа здорового долголетия, которая через более глубокую наборку исследований позволяет определить причины или сценарии более раннего старения и также на них влиять, чтобы не допускать все эти негативные процессы.
1: Врачи, как отметила Ракова, помогают пациентам остановить преждевременное старение организма, разрабатывая для каждого индивидуальные рекомендации по сохранению здоровья. Сегодняшний день в Москве отметится настоящей осенней погодой. Ожидается небольшое похолодание, пройдет кратковременный дождь, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня в Москве по области будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер южной четверти 4,9 метра в секунду. Дневная температура понизится по отношению ко вчерашнему дню до климатической нормы и сегодня не превысит плюс 12-15 градусов. То есть сегодня обычная осень, так что верхнюю одежду не забывайте с собой взять, ну и не забывайте взять и зонт. Ну и показания барометра будут расти, составят 755 миллиметров ртутного столба. В выходные западная периферия антициклона усилит свое влияние в Центральной России, благодаря чему в субботу и большую часть воскресенья в Москве и в Центральной России ожидается переменная облачность. Обойдется без дождей, ночью посвежее до плюс 6-9, а днем от 16 до 19 градусов. Это на несколько градусов теплее, чем положено по многолетним наблюдениям.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московская «Динамо» обыграла одноклубников из Минск со счетом 4-3 в овертайме матча регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. У победителей отличились Магомед Шараканов, Данил Поленков, Максим Летунов и Булат Шафигулин. В других поединках дня омский «Авангард» в овертайме был сильнее московского «Спартака» 2-1. Нижегородская «Торпеда» сломила сопротивление Сочи 3-0. Череповецкая «Северсталь» взяла верх над екатеринбургским «Автомобилистом» 5-2. Новосибирская «Сибирь» в серии «Буллитов» уступила казанскому «Акбарсу» 2-3. Голы Валерия Нечушкина и Кирилла Марченко принесли «Коламбус Блю Джекетс» победу над «Питтсбург Пингвинс» со счетом 4-0 в предсезонном поединке Национальной хоккейной лиги. У победителей также ассистентский дубль у Дмитрия Воронкова. Результативный пас Павла Бучневича помог «Сент-Луис Блюз» обыграть «Чикаго Блэк Хоукс» 1-0. Защитник московского «Локомотива» Александр Сельянов покинул расположение сборной России по футболу по медицинским показаниям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Футболист будет восстанавливаться в составе железнодорожников. Россияне осенью проведут 3 товарищеских матча, ближайшие 29 сентября против иранцев в Казани. Защитник махачкалинского «Динамо» Махмуджон Махмаджонов отдал голевой пас в товарищеском матче за сборную Узбекистана против иранцев. Его команда взяла верх со счетом 3-1. Также мяч в свои ворота забил узбекский футболист казанского «Рубина» Жахангиру Урозов. Белгородская «Белогорье» обыграла московское «Динамо» со счетом 3-1 в матче третьего тура группового этапа Кубка легенд по волейболу. Среди мужских команд лидирует в квартете с 6 баллами, столько же уйдущих вторыми «Динамовцев». В другой встрече четверга петербургский «Зенит» уступил красноярскому «Енисею» 2-3. У красноярцев 5 очков и третье место, у петербуржцев 1 балл и 4 позиция. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 20-22 градуса без осадков, в Пензе дождь и плюс 17-19 градусов, в Ярославле и Владимире плюс 14-16 градусов дождь, в Туле без осадков плюс 15-17 градусов, в Ростове-на-Дону плюс 21-23, в Волгограде плюс 18-20, дождь местами сильный, в Сочи без осадков плюс 20-22, в Санкт-Петербурге плюс 13-15 градусов, небольшой дождь, в Москве дождь плюс 14-16. Сейчас столица плюс 10, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
5: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
6: На календаре пятница, 25 сентября, 8 часов 12 минут и 24 секунды. Самое точное московское время. Валентина Веретенникова и Павел Сурков этим утром вместе с вами.
7: Здравствуйте. Напомним, наш номер на протяжении всей программы он работает. 8-925-222-9992. Обсудим новости политики. С утра ТАСС сообщает о том, что кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предостерегла Францию от конфликта с Россией, напомнив, что та является ядерной державой. Она также призвала не доводить ситуацию до опасной точки, использовав при этом сравнение с вышедшим из берлоги медведем. Дословно. Напоминаю вам, что Россия ядерная держава. Хотела бы я посмотреть на тех мелких маркизов из парижских салонов, что рассуждают о необходимости войны с Россией. Лично я не хочу, чтобы Франция воевала с какой бы ни было ядерной державой. Она напомнила фразу политика наполеоновских времен, который заявлял, что ему известно 1000 способов заставить русского медведя выйти из берлоги, но ни одного, чтобы загнать его обратно. Политик добавил, что современная Франция также может не найти способ сделать это.
6: Да, а мы продолжаем следить за тем, что происходит на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вот из последних новостей, кстати, глава МИД России Сергей Лавров передал генеральному секретарю ООН Антонио Гутиерешу доклад «Наследники Геббельса. Фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима». При этом министр сказал, что доклад посвящен разоблачению распространяемых фейков и, собственно говоря, потребовал проведения секретариатом ООН детального исследования всей фактологии. Это тоже важная информация, которая говорит о том, что целый ряд документов подготовлен Россией в рамках визита министра иностранных дел в США на Генеральную Ассамблею ООН. Но вот как сегодня оценивается роль Организации Объединенных Наций в мире? И вообще, играет ли она ту самую роль, ради которой она была задумана, ради которой она создавалась, или эта организация становится все номинальней и номинальней, и говорить о каких-то реальных действиях со стороны ООН мы сейчас уже не можем. И это, что называется, такая последняя попытка договориться международным сообществом. Что же происходит прямо сейчас на наших глазах? Надо выяснить. Давайте разберемся с этим вместе с нашим экспертом. Он с нами на связи, декан факультета международных экономических отношений, доктор политических наук, профессор Павел Селезнев. Павел Сергеевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Павел Валентинович, приветствую вас. Здравствуйте, доброе утро.
6: Вот скажите, пожалуйста, вот что можно сказать по поводу уже тех заявлений, тех обсуждений и тех дискуссий, которые проводятся с участием России во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН? Какая позиция сейчас по поводу политики, проводимой ООН? И есть ли там вообще какая-то политика?
8: Слушайте, ну, отвечаю вот на вопрос так, как вы его задали. Значит, мы видим, что каждый остается при своем, гнет свою линию. ООН использует как трибуну для демонстрации собственного тщеславия. Это я сейчас в очередной раз к Дональду Трампу делаю отсылку, да, и такой... значит, помпезности и рекламе псевдо-сверхмощи, да, то, что он заявил, что, значит, уничтожит Иран, хотя, по сути, мы видим, ничего он с Ираном сделать не может. Вот. Роль ООН, к сожалению, увы и ах, угасает, и происходит такая девальвация статуса и значения этой организации как наднациональной, международной, потому что, по сути, она уже не выполняет тех функций, ради которых она создавалась. И действует принцип, даже два принципа. Кто сильнее, тот и прав, или кто платит, тот и заказывает музыку. Ну и призывы а-ля наших партнеров, таких как Турция, о том, что право вето надо отменить, и вообще Совет Безопасности ООН подлежит реформированию, но это, извините меня, ни в какие рамки уже просто не лезет. И мы остаемся с чем? То есть ООН фактически сейчас не работает так, как надо, а альтернатив каких-то нет. То есть все понимают, что нужно что-то создавать новое, что-то изобретать, но что это должно быть, как к этому подступиться и так далее, здесь пока каких-то конструкций, дизайна не предложено. Ну и мы движемся по направлению к новому средневековью. То есть это такая, знаете, или явная, или завуалированная война всех против всех. Сотрудничество только по тем направлениям, которые представляют критический интерес, критическую значимость. Ну и, соответственно, вот в этих условиях нужно захватывать будущее. То есть нужно по трем ключевым направлениям четко обозначать свою позицию. Будущее захватывается в мировоззренческом, идеологическом плане. То есть должен быть предложен образ будущего, который будет вдохновляющим, мотивирующим для всех, и за которым все потянутся, и что позволит высвободить энергию людей, да, большого числа людей для того, чтобы созидать новое наследие и материальное, и нематериальное. Вторая плоскость, и самая сейчас актуальная, и на которую, значит, сосредоточено все внимание, это экономическая битва за ресурсы и раздел сфер влияния. И третье, то, что тоже очень важно и представляет ключевую такую значимость, это битва технологий. Отсюда, так сказать, все эти истории с искусственным интеллектом, спутниковые группировки, стремление контролировать, значит, человеческое внимание, сознание. Вот по этим трем направлениям сейчас разворачивается борьба. ООН в этих условиях должна бы какую-то генеральную линию проводить, но мы ее не видим. И все чаще ООН превращается, знаете, в такой рупор или продолжение внешней политики Соединенных Штатов Америки.
6: Вот, так может быть, получается, что эти направления, они реализуются вне старой системы международных организаций? Может быть, действительно нужна какая-то реформа ООН, просто реформа вдумчивая, реформа значимая и как раз отражающая какую-то новую социальную роль международных организаций, хотя есть ли она и могут ли...
8: Павел, вы очень правильно, извините, ради бога, очень правильные слова говорите, для того, чтобы эта реформа произошла, нам с вами нужно только главное – желание, стремление сторон сесть за стол переговоров и действительно договориться. Ну вот я сейчас в очередной раз вспомню Эрдогана, и Эрдоган сказал следующее. Мы сейчас живем в то время, когда, если ты не сидишь за столом переговоров, за которым решаются вопросы, то тебя подают в меню за этим же столом. Поэтому сейчас, к сожалению, восприятие идет такое, что кто больше себе вот место под солнцем сможет отстоять, застолбить, извините за такой жаргон, вот в новом формирующемся порядке. И пока истинного стремления сесть договориться, дабы избежать каких-то там потом непоправимых последствий, Да, то сейчас вот про Марин Ле Пен вы говорили, про там всякие, не дай бог, ядерные истории. Вот, пока этого стремления подлинно мы не наблюдаем. Вот, поэтому каждый пытается перетянуть одеяло на себя. Но я здесь еще, да, извините, здесь еще вот что скажу. Нам в этих условиях требуется, знаете, такая кардинальная ревизия и очень четкий аудит всех наших отношений во внешнеполитической повестке. Армения с ее вот этими бесконечными поползновениями поиграть в европейское, значит, в европейскую интеграцию. Казахстан с его призывами, значит, остановить, не понимают они якобы то, что происходит на Украине. Значит, Турция та же самая, которой мы, извините, строим атомную электростанцию, но которая при этом продает оружие Украине. И так далее, и так далее. То есть каждая линия взаимоотношений должна быть очень четко пересмотрена, переоценена с соответствующими выводами и изменением уже тактики и стратегии нашего поведения с этими другими игроками.
7: Вы уже об этом практически сказали, но все же хочу уточнить, что для нашей страны сейчас важнее на площадке ООН? Заручиться поддержкой конкретных государств или сохранить возможность диалога даже с теми странами, с которыми сложно?
8: Валентин, я знаете, как здесь скажу? Вот нам самое здесь надо руководствоваться принципом, чтобы тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Акцент надо делать на собственные силы и собственные возможности. Благо у нас для этого все есть. И в плане ресурсов, и возможностей, и так далее. Концентрация на наших собственных интересах и отстаивание этих интересов с неизбежностью приведут к тому, что другие пойдут к нам искать с нами и сотрудничество, и диалога, и прочее. Но при этом я, естественно, говорю, что, конечно, любой диалог и любое обсуждение конструктивное, оно всегда лучше, чем отсутствие таковых и, значит, создание каких-то там, не дай бог, ненужных линий напряжения. Но акцент должен быть сделан на наших собственных интересах.
6: Безусловно. Спасибо большое. Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений, доктор политических наук, профессор, был с нами на связи. Ну, а мы продолжаем оценивать и роль ООН, и, собственно говоря, то, что мы ожидаем от сессии Генеральной Ассамблеи с политологом, аналитиком, автором книги «Нефть и мир» Леонидом Крутаковым. Он с нами на связи. Леонид Викторович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Да, доброе утро.
6: А вот не кажется ли вам, что получается, если роль международной организации, ну, такой, как ООН, все падает и падает, и она больше не является площадкой для организации международных договоренностей, а все ищут какую-то собственную выгоду, то, может быть, такими площадками должны становиться экономические объединения, экономические платформы. То есть пойдем не в международные какие-то соглашения или какие-то большие договоры, а просто будем заниматься экономическими взаимоотношениями, где все понятно. Вот здесь выгода, здесь деньги, и если не хочешь платить, ну, собственно, мы с тобой не дружим.
9: Так на этих принципах корпоративной организации мира был выстроен глобализация 2.0, которая сегодня разрушается. Она отрицала национальный суверенитет, она отрицала национальные интересы, говорила, что все решается с помощью валовой прибыли и издержек. Какая рентабельность у вас производства и какой товарооборот. Вот этот мир рушится. И рушится он как раз не как разрушение хозяйственных связей, а именно как, социокультурный феномен. Потому что невозможно выстроить международные отношения на нейтральных, якобы нейтральных политических условиях. Как показала нам практика сегодняшняя, что на самом деле как бы за вот этой риторикой скрытой всяких как бы политической нейтральности на самом деле скрывалось доминирование США. Технологическое, финансовое и военное доминирование. Вот этот мир рушится. Поэтому ООН, которая была создана после Второй мировой войны, при определенном раскладе международных сил, где Советский Союз был уравновесием для Соединенных Штатов, гегемонизма Соединенных Штатов, который строил свой, другой, иначе организованный мир, в том числе и экономический, и политический, и финансовый, рухнул. И осталось Соединенные Штаты Америки как некий субъект, который задает международные стандарты и бизнес-стандарты поведения. Вот что разрушается. Поэтому, конечно, ООН в ее нынешнем виде, созданная в свое время, она требует просто глубоких реформ, на мой взгляд. Если мы хотим получить некий совместный механизм кооперативного взаимодействия внутри мира, как не только, повторюсь, финансового, экономического, но именно как политического, социального и культурных феноменов. Что мы строим? Мир миров или мир торговых рядов? Вот ведь вопрос.
7: Ну, пока реформы не предвидятся, давайте немного обсудим повестку. Это одновременно там и Украина, и Ближний Восток, и энергетическая безопасность, и другие кризисы обсуждаются. Есть ли шанс, что именно многосторонний формат поможет разблокировать хотя бы отдельные направления переговоров?
9: Ну, я думаю, что, во-первых, в отсутствии какой-то альтернативы, конечно, диалог вести надо, но понятно, что этот вопрос не решается на широкой международной площадке ООНовской. Широкая международная площадка – это апеллирование к некому, в кавычках, общественному мнению, которого никто не видел, никто никогда не оценивал, но который себе присвоил Запад коллективный и говорит, что вот общественное мнение считает так и так, поэтому мы должны жить в мире правил. Вот. В этом смысле, я думаю, что ООН, трибуна ООН превратилась в какое-то вот место заявления взаимных претензий и обид. Вот что такое сегодня ООН. А решаются такие вопросы, ну, как тот же ООН создавалось, ну, ключевыми державами, собравшимися на саммит отдельный, договорившись о неких правилах, к которым присоединятся все остальные. То, что сегодня конфликт существующий, это конфликт не только, ну, если там, например, брать украинский, это не только конфликт России и Украины, это конфликт, в который вовлечены США, Европа, Китай, Иран, так или иначе, то есть и ядерные державы, и державы Совета Безопасности ООН. И вот здесь и должен решаться этот вопрос. Это не более чем 4-5 стран, на мой взгляд, ключевых, которые могут, договорившись, объявить другому миру, что будем жить вот так. Ведь для того, чтобы начать совместное финансовое и политическое существование, надо сначала договориться о формуле взаимной безопасности. А то, о чем говорил наш президент, когда говорил про продвижение НАТО и Украину, что речь идет не об Украине, а о безопасности России и вообще мировой безопасности формулы. Как, по каким правилам мы будем устанавливать границы взаимного влияния?
6: Понятно. А вот как раз по установлению границ взаимного влияния. Пока мы видим ряд там деклараций, как та же самая декларация Трампа, о которой мы говорили. То есть кто-то использует ее, ну, просто как трибуну для заявления о собственной силе. А когда предъявляются вот такие документы, как были представлены Министерством иностранных дел, да, которые требуют незамедлительной реакции международного сообщества, мы видим, что они как бы уводятся из обсуждения и, что называется, попытались это вообще убрать из повестки. Вот как так происходит? Значит, получается, что нет вообще никаких средств воздействия на нормальную международную повестку в рамках ООН.
9: Знаете, да, нам как бы все время говорили и так, знаете, ложную такую дилемму выдвигали. Мир силы или мир права. Так вот, право строится на паритете силовом, никак иначе. Поэтому, когда разрушаются силовые паритеты и разрушается мировая основа формулы мировой безопасности, ключевое значение имеют не международные нормы, установленные в прежнем порядке, а моральное превосходство и право на применение своих сил. А это моральное право формируется в медийной и публичной политической сфере. Именно это сегодня и происходит. То есть США и Запад поворачивают ситуацию в то русло, которое как бы им выгодно, но при этом они объявляют это моральным. И то, что я говорил, как это превосходством собственного образа жизни, ну, джунгли дикие и это. Поэтому, да, вот тут международное некое сообщество, которое они монополизировали, якобы присвоили себе право от его имени судить. И тут очень важно, не случайно же они отрубают там Russia Today и русские каналы, объявляя их там, что они интеллектуальные диверсанты. На самом деле это борьба за умы людей.
7: Спасибо большое. Политолог, аналитик, автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков был с нами на связи. В Нью-Йорке продолжается дипломатическая неделя. В рамках Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и швейцарским коллегой. Но основным событием станет выступление на общеполитической дискуссии 26 сентября.
0: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
10: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
11: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
12: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Сигналы точного времени.
6: На календаре пятница, 25 сентября, 8 часов 31 минута и 11 секунд, самое точное московское время. Павел Сурков, Валентина Веретенникова, этим утром вместе с вами.
7: Здравствуйте, наш номер 8-925-222-9992. На протяжении всей программы ждем от вас сообщений, получаем их, продолжайте писать, задавать вопросы экспертам, отвечать на наши, комментируйте темы. Идем дальше. Эксперты спрогнозировали всплеск продаж автомобилей до конца года из-за грядущего роста утильсбора. По их оценкам, ввоз иномарок в ноябре-декабре может подскочить на 30-45%. С 1 января следующего года в нашей стране вновь вырастет утилизационный сбор на автомобили. Ставки увеличатся на 10-20% в зависимости от типа техники. Об этом сообщает Минпромторг. В ведомстве подчеркивают, что это не новое решение, а очередной этап плановой индексации, которая утверждена еще в 2024 году. Мы хотим разобраться, как рост утилизбора повлияет на продажи, цены, импорт машин в нашу страну, ну и в целом на всех нас. Об этом будем говорить сейчас с автоэкспертом Максим Егоров, с нами на связи. Максим, здравствуйте.
13: Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Максим.
7: Вы поддерживаете коллег, которые говорят, что всплеск продаж автомобилей будет до конца года?
13: Ну, я, честно говоря, не сильно ожидаю прям какого-либо всплеска, но какие-то, наверное, волновые изменения произойдут, но прям резкой истории не будет. На мой взгляд, не будет ее по той простой причине, что в те моменты, когда действительно были планы по введению утилизационного сбора постепенного повышения, постепенного, но достаточно резкого, действительно были всплески. То, что сейчас происходит на рынке автомобилей по факту продаж, здесь получается два момента. Кто хотел оперативно купить автомобиль, он это сделал до момента как бы приближения всех вот этих вот достаточно серьезных сборов на автомобиль. Продавцы, которые хотели закупить себе автомобили для того, чтобы оставить здесь и максимальную выгоду, ну, так назовем, в течение времени получить, то есть ввести по минимальной стоимости, а продать уже подороже, они тоже перенасытились. Потому что здесь, мне кажется, сейчас уже в данном конкретном этапе сходятся два момента основных. Это платежеспособность людей, которые готовы купить. Таких, на самом деле, осталось, на мой взгляд, не сильно много. И второй момент – это продавцы, которые готовы вкладывать достаточно большое количество денег и замораживать их. И мне кажется, что ни у тех, ни у других уже нет ни особого желания, ни особых финансов. Поэтому прямо резкого скачка я не наблюдаю. Ну, мне кажется, его не будет. Здесь, наверное, все разложится с точки зрения того, что у нас есть автомобили, которые сюда заводятся с учетом возможных послаблений. То есть мы знаем автомобили, которые там до 160 лошадиных сил. Это достаточно среднестатистический автомобиль экономичного плана с достаточным количеством опций, потому что современные автомобили зачастую больше этой мощности и не развивают, но при этом обладают прекрасной динамикой, характеристиками и прочим. Но зато это автомобиль там не сверх какой-то мощный, не сверх какой-то там люксовый и прочее. Есть такое послабление по утилизационному сбору и автомобили, которые сюда ввозятся и собираются на наших вновь запущенных заводах. заводов. Поэтому, грубо говоря, нишу, так сказать, доступных автомобилей, она здесь перекрыта. Ну, а с точки зрения автомобилей дорогих, на которых как раз сейчас и грядет еще одна волна подорожания, здесь, скорее всего, на мой взгляд, будет момент следующий. Не резкий скачок продаж непосредственно, а здесь уже размеренная покупка с точки зрения наличных финансов, возможности покупки. То есть, что имею в виду? Человек, который готов будет купить

0: инфляциям, поэтому условно попасть в идеальный автомобиль, который завтра купят за какие-то огромные деньги, ну, конечно же, нет. Поэтому резкого всплеска я не вижу. Понимание с точки зрения утилизационного сбора, что он в очередной подходит к очередному этапу повышения, все об этом знали. Поэтому, скорее всего, рынок просто каким-то образом еще раз чуть подвыстроится. Но мне кажется, уже очень четко проглядывается та тенденция, что для тех, кто готов и хочет купить автомобили в условные там приемлемые деньги, для них есть послабление в виде порогов 160 лошадиных сил. Ну, а кто захочет купить себе крайне люксовый автомобиль, ну, он обязательно это сделает. Неважно, есть здесь автомобиль, нет здесь автомобиля, он его получит.
1: А вот что дает рост утильсбора на дорогие зарубежные автомобили нашим отечественным заводам?
0: Ну, здесь для меня такая немножко странная, может быть, немножко не совсем явно прозрачная система с точки зрения введения утилизационного сбора. Скорее всего, это достаточно резкая система ограничений возможности заполнения рынка разноплановыми автомобилями. Понятное дело, что в начале этого пути страдаем мы как потребители. Да? То есть мы в какой-то момент видим, что автомобили для нас опять в очередной раз эта спираль замкнулась, и автомобиль, средство передвижения становится роскошью. И цель всей этой истории направлена на то, чтобы именно внутреннее производство мотивировать и облегчать им жизнь с точки зрения того, что, грубо говоря, ну что мы здесь произвели, то, наверное, мы и купим, потому что это будет максимальная история, приемлемая по стоимости. Выстроены логистические цепочки, заводы работают, поставщики комплектующих, та же цепочка логистическая поставок производства также запускается. Цель, как бы, она благая, и, скорее всего, наверное, ну, стоит признать, что в какие-то моменты слишком кардинальные решения, они могут только дать результат. Да, в моменте это сложно, неприятно, тяжело, но в какой-то момент дает какой-то результат. Но единственный момент, на мой взгляд, который здесь не учтен, это слишком сложное производство и сильно непростое время. А количество ниш, которые нужно закрыть с точки зрения автомобильного производства, она достаточно широка. Ну, один из простых примеров, понятное дело, что у нас есть такая услуга, как такси, да, все мы ими пользуемся, и в тот момент, когда приняты те самые меры, что мы должны перемещаться только на автомобилях российского производства, ниши, например, высокого класса, ну, понятно, что в автомобиле хочется ездить безопасно, в такси, да еще и комфортного, в этот перечень попадает, например, легендарный автомобиль такой, как Нива. Ну, наверное, для каких-то тяжелых регионов Нива как такси это прекрасный вариант, ну, а для большого мегаполиса, наверное, не очень. И именно в этот момент, как говорится, наступили сами себе на ход. В какой-то момент прямо ввели какие-то нереальные ограничения, но при этом поняли, что какие-то ниши у нас абсолютно не закрыты. Поэтому, конечно, как мотивационная история развития внутреннего рынка, действительно, да, безусловно, цель она такая. Какими средствами это будет достигнуто, ну, здесь слишком большой вопрос. Сейчас, мне кажется, произошел, к сожалению, в моменте перекос следующий, что нехватка внутреннего рынка и нехватка, ну, условно, бюджета с точки зрения отчислений продажи новых автомобилей, они сейчас, ну, если не с лихвой, но достаточно серьезно перекрываются те самыми утилизационными сборами привозимых сюда автомобилей. Решение ли это вопроса? Ну, наверное, решение вопроса с точки зрения общих сборов налоговых на сами автомобили, на покупки и все остальное. А с точки зрения производства, наверное, какого-то быстрого ускорения это не получит. Единственное, радует следующий момент, что ни один практически из наших заводов, которые в какой-то момент остались без привычного нам европейского производства европейских автомобилей, они сейчас перестроены, они не простаивают, и с партнерами, теми же самыми китайскими, мы запускаем там автомобили для внутреннего рынка, там рынка в том числе возрождая какие-то легендарные нам бренды. Это хорошо. Но прямо говорить, что здесь в моменте сейчас вот мы тут закрыли все границы, ввели огромное количество утилизационные сборы, и у нас сейчас внутреннее производство закроет все ниши, мы получим от качественных и недорогих автомобилей до премиальных люксовых комплектаций, более премиальных автомобилей. Я, честно говоря, не уверен, что в нынешней ситуации прямо это глобальное решение. Возможно, пусть это будет сложным, но этапом как раз приближение той цели, о которой я говорю. То есть закрыть все ниши внутреннего производства. Но это будет крайне сложно.
1: А что касается электромобилей, насколько, в принципе, сейчас наш потребитель выбирает их?
0: Ну, как электромобили, вообще гибридные установки, есть такой некий переходный период, и действительно эти автомобили в меньшей степени стали относиться к ним скепсисом, с боязнью и прочее, ну, хотя возникает достаточно большое количество вопросов. С другой стороны, на протяжении многих лет, когда заявляли, что за электромобилями будущее, что мы развиваем электрические заправки и прочее, когда крупные компании отчитывали, что инфраструктура, допустим, если мы говорим про Россию, про крупные мегаполисы, будет расти какими-то там семимильными шагами, когда там, не знаю, на большой мегаполис приходилось 4 электрические заправки и бы строились какие-то планы за десятилетия.

0: организовывались еще там 4 заправки, конечно, о развитии электроавтомобилей вопросов не было никаких. Сейчас эта тенденция, общая перспектива электроавтомобилей все равно остается туманными, но на данном этапе их достаточно много. И единственное, которое отражение всего происходящего я вижу, ну и мы видим, то есть это количество тех самых инфраструктуры электрических заправок, оно развивается. То есть мы видим уже выделенные специальные парковки, большее количество электростанций, решения для парковочных мест, где можно организовать себе подзарядку автомобиля. Поэтому как будущее полный переход на электромобили, оно пока остается под вопросом. Мы находимся в стадии, так сказать, экспериментов. Но с точки зрения того, что инфраструктура сейчас уже позволяет перемещаться на электрических автомобилях, ну здесь отрицать просто не стоит. Действительно, это становится проще. Ну а дальше посмотрим. Скорее всего, возможно, и самым основным все равно останется тот автомобиль, который сейчас многие рассматривают как очень хорошую альтернативу в связи с сложившейся ситуацией. Это гибридные автомобили, которые в какой-то момент перемещаются на электрической тяге в основной момент, а когда нужно подзарядить автомобиль, он подключает двигатель внутреннего сгорания и подзаряжает ту самую батарею. Расход минимальный, возможность подзарядиться от батарейки также имеется, поэтому некий переходный период. Посмотрим, что будет дальше.
1: А вот если говорить про электромобили в контексте как раз утильсбора для машин, которые возятся из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, насколько вообще действительно есть взрывной интерес к такой возможности приобретения?
0: Ну, на мой взгляд, это какая-то немножко, это классная история, когда в какой-то момент альтернативный способ, в данном случае, перемещения автомобиля в виде электрической тяги и предоставляются какие-то достаточно серьезные льготы, это очень хорошо. Но, на мой взгляд, тогда возникает вопрос, если мы вводим утилизационный сбор с точки зрения того, что не ввозили сюда лишние автомобили, а мы развивали внутренний собственный рынок, но при этом, например, как в соседних государствах у нас, ну, это хорошая инициатива, с одной стороны, обнуляет полностью утилизационные сборы, налоговые сборы и прочее на электрические автомобили, но опять же возникает тогда вопрос. Электрические автомобили бывают от недорогих до крайне дорогих. Они закрывают практически все ниши. То есть получается момент следующий. Конечно, люди, которые хотят ездить на хорошем дорогом автомобиле, и в какой-то момент они готовы преодолеть все эти препятствия с точки зрения подзарядки, там где-то найти ту самую розетку, они готовы на это пойти. Но тогда это получается какая-то несистематическая история с точки зрения ввоза каких автомобилей мы сюда привозим. Какова цель? Развивать внутреннюю инфраструктуру по поводу электрических автомобилей? Тогда мы идем все равно в направлении то, что наши заводы должны тогда производить электрические автомобили, опять же, развивается внутренний рынок. Поэтому, с одной стороны, ну, как бы, чтобы многие полетят мне в камеру и скажут, ну, вот сейчас, Максим, ты и эту нам дверочку закроешь. То есть, ты говоришь, вот только-только мы тут вздохнули, что нам и хотя бы электрические автомобили в перспективе могут обнулить, хотя такой момент был, когда все это налоговые сборы на ввозимые электрические автомобили равнялись нулю, и ты сейчас хочешь нам эту возможность закрыть. Но по мне, так, в какой-то момент это все равно произойдет. Автомобиль будет просто таможиться определенным способом, вне зависимости, какой у него стоит электротяговая история, там дизельный, бензиновый двигатель, электрический, гибридный и прочее, просто единственная система утилизационных сборов, таможенных сборов, она будет определенная. Если мы, опять же, говорим о том, что вся эта история, как нам это доносит, ведется только с одной целью – развивать внутренний рынок. А если мы будем двигаться по принципу тогда, что мы вот эти запрещаем, а вот эти разрешаем, ну, имеется в виду, что разрешаем возить достаточно легко и просто электрические автомобили, какова цель? Просто чтобы они ввозили сюда, их было просто-напросто больше для развития внутренней электрической сети. Ну, для меня это, ну, абсолютно не связанная история. Это возможность как-то временного послабления напряженности с точки зрения того, что люди, там, потребители видят, что у них нет возможности купить свой заветный автомобиль, они не успевают на него, там, условно, накопить деньги, психологически решиться на покупку. Но при этом в моменте они говорят, слушай, ну, если ты предпочтешь немножко другой способ перемещения, электрический, современный, развивающийся, вот тебе эта возможность.
1: Или общественный, например. Максим, спасибо за разговор. Максим Егоров, автоэксперт, был с нами на связи. В прошлом году обсуждалась идея отменить утильсбор для автомобилей на газе, тем самым повысить привлекательность газомоторного транспорта для граждан. Обязательно будем к этой теме в других наших эфирах возвращаться. 8-925-222-9992. После короткой паузы эфир продолжается.
2: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля в биографиях ее правителей».
2: В
4: среднем численность семей многодетных была 9 детей.
5: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
6: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
2: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
8: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
9: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередкие случаи.
8: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
9: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ЧЭНС-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
8: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
9: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
8: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о Мувере и приобрести его?
9: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе Мувер. Не откладывайте звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
8: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие Мувера?
9: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать Мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у Мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи Мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
8: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
9: Могу вас заверить, Мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой. А при необходимости пользоваться, он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот Мувер вполне возможно может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата, очень даже это оценит. И Мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов. Возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день. И болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, Мувер выручит при острой и хронической боли. При ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, Мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозах и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется. Просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте. И успейте приобрести Мувер по выгодным условиям.
8: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате Мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050. 50.
9: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, величиной сотовый телефон. Полная автоматизация. Потрясающе. Всего 3 кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль или сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое. Не надо засекать время. Передозировки нет. Можно провести сеанс несколько раз подряд.
8: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели вы сказать нашим слушателям про мувер?
9: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почки, печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
8: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя Фаину Борисовну Полазник за эту очень важную программу и, надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333-1050. 8 800 333-1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-733-0-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России.
10: 26 сентября.
2: Радио России «Орел». Реклама.
11: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
12: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно. Это может привести к травме. Правильно издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
13: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
14: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
2: Радио России «Орел». Реклама.
10: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российские военные нанесли удары по украинскому ВПК. Касым Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за соболезнования в связи с ЧП на Каспии. И Телеграм заблокировал за сутки 62 700 групп и каналов. Все подробности далее. Сегодня ночью вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям ВПК и логистическим центрам на Украине. В результате атак были поражены в Киевской области место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов Firepoint в Борисполе, где хранились двигатели Honeywell, используемые в крылатых ракетах «Фламинго». В Одесской области два логистических центра в Одессе и Нерубайском, которые занимались хранением и распределением грузов военного и двойного назначения, поступив из европейских стран. Также в порту Рени были поражены объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом для ВСУ. А кроме того, атаковано морское судно типа «Сухогруз», которое доставляло военное имущество и грузы двойного назначения в порт Одессы для обеспечения украинской армии. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 592 украинских беспилотника над российскими регионами. Сергей Лавров потребовал от генсека ООН Антонио Гутерреша детально исследовать события в Буче. Министр иностранных дел передал ему соответствующий доклад, сообщили в российском МИДе. Ранее Лавров, выступая на международном форуме «Диалог о фейках 4.0» в Москве, заявил, что Гутерреш путается в своих показаниях по Буче. В свою очередь, пресс-служба главы ООН информировала, что на встрече в Нью-Йорке Лавров и Гутерреш обсудили конфликт на Украине и его глобальные последствия. Кроме того, глава российского МИДа поднял вопрос реформирования ООН с учетом реалий многополярного мира. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили в Вашингтоне украинское регулирование, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку на Корейском полуострове, передает агентство Синьхуа. Главы двух государств сначала провели переговоры тет-а-тет, а потом в расширенном формате с участием должностных лиц. Они отметили, что стабильность в торговых отношениях Вашингтона и Пекина требует расширения областей сотрудничества. Си Цзиньпин назвал хорошей новостью для мировой экономики торговое соглашение двух стран. Он отметил, что сотрудничество – это дорога с двусторонним движением. Главы государств также встретились в неформальной обстановке. В президентской галерее Белого дома Трамп показал Си шуточный портрет Джо Байдена в виде автоматического пера. Во время торжественного ужина американский лидер подарил гостю статую белоголового орлана – символа Соединенных Штатов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил Владимиру Путину признательность за соболезнования в связи с гибелью военнослужащих во время учений на Каспии. Об этом сообщили в пресс-службе лидера Казахстана. Я напомню, накануне в Казахстане 17 военных унесло в море во время маневров. 12 из них погибли, в том числе 11 матросов срочной службы. Троих удалось спасти. Поиски еще двоих продолжаются. ЧП произошло из-за резкого ухудшение погоды и усиление ветра. Пятница объявлена в Казахстане днем национального траура. Путин одним из первых выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с трагедией. Он попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным погибших военнослужащих. Генсек НАТО Марк Рютте не упомянул Россию, говоря о стратегии альянса в Арктике, хотя она имеет самую протяженную береговую линию в регионе. В эфире Fox News Рютте заявил, что страны альянса намерены вместе отвечать за безопасность в Арктике. По его словам, в эту группу входят США, Канада и 5 европейских стран, граничащих с Арктикой. Между тем, Арктический совет включены 8 стран – Россия, США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. С 2022 года страны Запада сократили контакты с Москвой в этом формате, но позднее некоторые направления совместной работы были восстановлены. Телеграм заблокировал за сутки 62 700 групп и каналов. Это стало минимальным показателем с 16 июля. 56 447, следует из статистики мессенджера, передает РИА Новости. Всего за текущую неделю мессенджер заблокировал 294 690 групп и каналов, из них 854 – это сообщества, связанные с терроризмом. С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило почти 26 миллионов 467 тысяч. 99,9% скончавшихся от гриппа людей не были вакцинированы. Такие данные в интервью «Вестям» заявил врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, привитые люди, по крайней мере, защищены от тяжелого варианта течения заболевания и таких осложнений, как вирусная пневмония, которая протекает очень тяжело. Ранее Болибок заявил, что в этом году в вакцину от гриппа в России будут включены три штамма вируса – два типа А, свиной и гонконгский, а также вирус Б. Медианная зарплата в вакансиях с подработкой в России достигла 188 тысяч рублей. При этом ожидания соискателей в среднем 73 тысячи рублей. Это показало исследование HeadHunter за последние три месяца. За это время работодатели опубликовали 75 600 вакансий. Наибольшее количество резюме подают соискатели в возрасте от 19 до 30 лет, около 1,5 миллиона. Их зарплатные ожидания в пределах 66 тысяч рублей. Наиболее активны в поисках подработки менеджеры по продажам и работе с клиентами. Им принадлежит около 343 тысяч резюме с ожиданием зарплаты в 79 тысяч рублей.
16: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россияне завоевали 2 золота в предпоследний день чемпионата Европы по боксу в Софии. В своих финалах победили Юлия Чумгалакова и Дмитрий Карманов. Серебряные медали выиграли Анастасия Демурчан, Ксения Алиференко и Байер Батлаев. Бронзу Надежды Голубевой, Анастасии Каоли, Салтанат Меденовой. Дубль Григория Денисенко помог казанскому «Акбарсу» взять верх над Новосибирск-Сибирью со счетом 3-2 в серии буллитов в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. У проигравших шайбы забросили Сергей Попов и Михаил Орлов. В других поединках четверга московская «Динамо» обыграла одноклубников из Минска 4-3 в овертайме. Нижегородская «Торпеда» сломила сопротивление Сочи 3-0. Череповецкая «Северсталь» была сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» 5-2. Омский «Авангард» в овертайме нанес поражение московскому «Спартаку» 2-1. Гол российского защитника Артема Дуды не спас Юту Мамот от поражения в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги против Vegas Golden Knights со счетом 4-5 в овертайме. Calgary Flames уступил Seattle Kraken 3-4 в серии буллитов. У проигравших шайбу забросил Айдар Суниев. Уход Джонатана Альбы с поста главного тренера Ростова не повлияет на его работу в сборной России по футболу. Об этом заявил главный тренер сборной Валерий Карпин. В четверг ростовчане расторгли соглашение с испанцем, который является помощником главного тренера сборной России. ЦСКА обыграл «Луч» в столичном дерби со счетом 30-24 в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд и возглавляет турнирную таблицу с 8 баллами. Столько же у идущей второй новороссийской «Черноморочки», которая была сильнее уфимской «Башкирии» 28-22. В еще одном поединке четверга подмосковная «Звезда» уступила тольяттинской «Ладе» 28-29. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
7: Реклама.
17: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар»
18: имеет все противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
15: Сегодня в Севастополе, Симферополе и Ялте плюс 20-22 градуса, малооблачно. В Нальчике, Владикавказе плюс 18-20 градусов и возможен небольшой дождь. В Ставрополе плюс 17-19 градусов, дожди, местами сильные. В Сочи без осадков плюс 20-22. В Краснодаре облачно, плюс 22-24 градуса. В Волгограде плюс 18-20, дождь, местами сильный. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 13-15 днем. В Москве местами дождь, плюс 14-16. Сейчас в столице плюс 11 градусов, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
19: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
20: Так со мной, с народом, не поступают. Теперь нашему процессу даже боги позавидуют.
19: Процесс «Из-за тени осла». Радиоспектакль по одноименной пьесе Фридриха Дюренматта.
21: Мой муж сошел с ума.
20: Нет, не я, а зубной врач сошел с ума. Уселся в роскошную тень моего осла и не хотел за это платить.
19: Всего лишь тень осла. Что может быть проще? Но из-за нее начинается громкий судебный процесс, а за ним настоящая борьба. Кто окажется прав?
22: Народ Аптери по праву требует ответа!
23: Нет, что?
19: Процесс «Из-за тени осла». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Мозг кванта.
24: Внутри квантового компьютера состояние отдельных частиц не цифровое, не нолик единицы, это распределенное состояние, то, что называется суперпозиция, то есть когда мы монетку подбрасываем, и она как бы одновременно находится в состоянии 0 и 1. Для современных, даже самых мощных компьютеров, почти нерешаемая задача.
19: Директор физического института имени Лебедева Николай Калачевский в программе «Настоящее историческое». В субботу в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
25: Передаем сигналы.
19: Сигналы точного времени.
26: На календаре пятница, 25 сентября, 9 часов 12 минут и 24 секунды, самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Павел Сурков и Валентина Веретенникова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Наш номер 8-925-222-9992. На протяжении всей программы он работает. Получаем от вас сообщения. Спасибо за отклик. Продолжайте писать. Сейчас поговорим о тенденциях в строительстве и в целом, наверное, о городоустройстве. Небоскребы, которые еще недавно были символом амбиций, престижа и гонки за мировыми рекордами, сегодня строят гораздо осторожнее. Застройщики все чаще считают не только высоту здания, но и то, насколько оно будет востребовано и окупится. И все же архитектурная гонка за высотой, похоже, не закончилась. Эксперты считают, что, например, в Москве могла бы пригодиться новая архитектурная доминанта, небоскреб высотой 800-900 метров. Это уже не просто высотка, а здание, которое изменило бы силуэт Москвы и стало бы новым символом города.
27: Вопрос в том, куда ж его поставить? И так едешь по Москве и видишь эти огромные здания, которые продолжают строиться. Нет, конечно, мы понимаем, что это красиво, что это иногда очень утилитарно, но вот вопрос в том, насколько это сегодня привлекательно, ну, например, для бизнеса, и прежде всего для застройщиков. Давайте узнаем об этом у нашего эксперта. С нами на связи руководитель агентства недвижимости «Долгов.Про» Дмитрий Долгов. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
28: Валентина, Павел, здравствуйте.
27: Ну вот правда ли, что высотные здания на рынке недвижимости сегодня не так эффективны для застройщика, а может быть и для заказчика, что не строим теперь вверх?
28: Вы знаете, даже вот сегодня, например, самое высокое здание, которое получило разрешение на строительство, имеет 394 метра в высоту, и мы видим темпы продаж, то есть востребованность в таких проектах невысокая, то есть за год продано менее 2%. Еще есть один момент, мне кажется, это почти невозможно построить такую башню в связи с новым законодательством. Дело в том, что обеспеченность парковочных мест сегодня должна составить 0,8%. Вот в той башне, о которой я ранее сказал, там обеспеченность парковочных мест составляет 0,35 и имеет 5 подземных этажей. То есть даже если такое же здание сегодня возводить, нужно строить не 5 подземных этажей, а 12. А если башня имеет высоту 800 метров, то надо строить целый город подземный, ну, примерно там 24 этажа. Либо выделять наземные этажи, что, ну, крайне неэффективно.
1: А, то есть, получается, застройщики это для себя поняли, поэтому в целом мировая тенденция такова, что снизился интерес к строительству сверхвысоких небоскребов.
28: Ну, я думаю, тут важный момент еще и сейсмоустойчивость. То есть в нашей стране мы такое можем себе позволить, например, в Москве. Но и это надо тоже учитывать. То есть это очень дорогое строительство. А учитывая текущую именно ставку ключевую, то есть это сложно будет продавать на нашем рынке.
1: Ну вот если говорить о Москве, которая с каждым годом становится все прекраснее, и в частности там новые районы, которые недалеко от Москва-Сити, которые становятся новым местом притяжения людей, которые хотят погулять с семьями, целенаправленно приезжают в ту же Шелепиху. Но каждый раз, когда поднимаешь глаза вверх, задумываешься над вопросом, насколько людям в принципе комфортно жить на большой высоте. Есть ли спрос на квартиры на там 20-м этаже?
28: Вы не поверите, но первое место при спросе на покупку квартиры являются открытые видовые характеристики. Безусловно, там на супервысоком этаже не всем комфортно. Но, например, на 20-м этаже открываются потрясающие виды на наш город. Поэтому востребованность таких лотов, там, например, до 20-го этажа, очень высокий.
1: А какие функции сегодня наиболее востребованы в небоскребах? Это жилье, офисы, гостиницы или некий такой смешанный формат?
28: А более смешанный формат, то есть люди могут не покидать пределы своего проекта, то есть и работать в данном здании, посещать торговые центры, то есть все полностью, в том числе и бытовые услуги, можно оказывать непосредственно в одном доме.
1: То есть это такое самодостаточное городское пространство, где человек живет, работает, отдыхает и получает все необходимые услуги, не выходя наружу.
28: Все правильно.
1: Угу.
0: То есть это получается у нас, бывало, я просто помню, когда строились первые высотные здания, было одно высотное здание, в котором открыли даже, как бы это точнее сказать, религиозные заведения, то есть там, где люди могли, выразить свои религиозные предпочтения, то есть что вообще не выходя из здания, ты можешь, практически получить все, абсолютно все.
28: Дальше девелоперы пошли. Вот, например, один из девелоперов организовывает в том числе морскую воду на 9-м этаже. То есть представьте, что в целом вы можете не только пользоваться бытовыми услугами, не только, допустим, фитнес-центром, но еще и провести время у морской воды.
0: Да, это удивительно. Просто я попытался представить, насколько это должна быть сложная конструкция, чтобы там, не знаю, сделать бассейн с морской водой соответствующий, и не дай бог что-то случится в районе 9-го этажа, а не какая-нибудь протечка. Ой, я прям... сердце у меня замерло. А вот получается, что все эти конструктивные особенности таких сложных зданий, они делаются индивидуально? То есть это некие индивидуальные проекты больших небоскребов, которые закрывают весь цикл жизни человека?
28: Да, и хотят приятно удивить наших потенциальных покупателей. Дело в том, что это стоит сегодня примерно там, 1 квадратный метр 1,5 миллиона рублей, и действительно надо делать вот такие фишки.
0: Понятно. Но насколько это выгодно? Насколько это выгодно девелоперу? Насколько это выгодно как бизнес? Люди готовы покупать вот такую недвижимость вот с этими, как вы сказали, фишками?
28: Ну вот на текущий момент строительство таких сооружений занимает около 6 лет. Вот первый год строительства я вижу динамику невысоких продаж. То есть здесь распроданность всего 2%.
1: Но в целом, если говорить о Москве, то сегодня небоскребы, по крайней мере, по той же Шелепихе, по новым районам недалеко от Москва-Сити, можно сделать вывод, что они становятся неким таким инструментом развития целого района. И это хороший показатель.
28: И статистической... кстати, в районе Шелепихи очень высокая распроданность, извините, пожалуйста.
1: Угу. Я к тому хочу еще сказать, что с точки зрения даже и туристической привлекательности, и появления новых туристических символов, люди едут смотреть, как они называют, московский Нью-Йорк.
28: Так и есть. Делают потрясающие снимки. А еще обратите внимание на набережную. Какая там новая современная набережная, а еще и открылась новая ветка метро.
1: Да, там потрясающе тоже с семьей гуляли и восхищались видами, красотами и в целом инфраструктурой, которая создалась, и при этом гармонично стоят и старые, если такое слово сюда подходит, дома.
0: А, то есть получается, что такая новостройка, такой большой небоскреб тянет за собой специальную инфраструктуру, и без этого, ну, действительно никуда.
28: Вы знаете, вот на востоке Москвы готовится новый проект «Москва-Сити-2», где будут лежачие небоскребы. Вот там огромный участок набережной, и мне кажется, это будет новым центром притяжения по окончанию строительства там, через 10 лет.
0: Лежачие небоскребы – это как?
28: Это значит то, что будут строить не вверх, получается,
0: в длину.
28: Вдоль. Да, в длину.
1: А насколько
28: тем самым создавая здание невысотки.
1: А насколько такая модель применима для других крупных городов? Я смотрю, и в Казани развивается тоже застройка, да, высокоэтажных домов. В каких городах еще это могло бы быть таким хорошим примером развития?
28: Вы знаете, в Санкт-Петербурге вот все ожидают как раз новый проект, который разработан по концепции, как у нас в Москва-Сити, то есть Санкт-Петербург-Сити. Вот его многие жители Санкт-Петербурга, и не только, находятся в его ожидании. То есть я считаю, в городах-миллионниках такую концепцию точно будет привлекать внимание местных жителей в том числе.
0: Понятно, спасибо, спасибо большое. Дмитрий Долгов, руководитель агентства недвижимости «Долгов Про», был с нами на связи. А вот хочется все-таки поговорить по поводу вот этого ожидания новой доминанты. Ну, мне кажется, доминант в Москве и так достаточно. Вспоминаю рассказы о том, как строились первые высотные здания, эти самые сталинские высотки, «Семь сестер». Вот, да, вот построит

0: сильнее, чем медведи. Да, а сегодня меняется ареал обитания. Где-то у белых мишек наступает тепло, у бурых мишек отступают леса, и они не успевают приспособиться к этим изменениям ареала, и, может быть, это вообще может привести к тому, что медведи начнут вымирать. Такое, или это нас пугают?
1: Ну, по-моему, это скорее какая-то пугалка, потому что о вымирании медведей я первый раз от вас слышал, такого не было.
0: Белый-то медведь, насколько мне помнится, занесен в Красную книгу, или я ошибаюсь, или он уже оттуда перекочевал, или их уже стало достаточно?
1: Нет, белого медведя, к сожалению, достаточно не стало. Вы абсолютно правы, что он в Красной книге. В общем,
0: как-то так. Ну, то есть, может быть, вот эти гибриды, которые у нас появляются, они как раз это такая попытка усилить биоразнообразие природы. То есть природа сама как-то перестраивается и начинает производить вот этих новых хищников, может быть, более приспособленных к текущим обстоятельствам биологическим и климатическим.
1: Ну, знаете, вы как-то немножко очеловечиваете природу, потому что есть некий объективно существующий процесс. Да, у двух видов, которые, как выяснилось, могут скрещиваться, ареалы сомкнулись. Скрещивание началось. В общем, как-то говорить о том, что это новый вид, идет обогащение природы, я бы не стал.
2: А вот как раз по поводу этого и вопрос. Почему все-таки называют животных гибридами? Что вообще позволяет науке признать животное отдельным видом? Тем более, если мы в самом начале сказали о том, что такое уже встречалось. Редко, но тем не менее это происходит.
1: Извините, я вопрос не понял. Почему этого зверя называют гибридом?
2: Что, в принципе, должно произойти для того, чтобы наука признала животное отдельным видом? Потому что это же не единичный такой случай, который произошел на территории нашей страны. И раньше подобное встречалось.
1: Ну, в общем, да, раньше такое встречалось.
0: А в какой момент мы говорим, ученые говорят, что нет, это не случайность, это вот так не случайно появилось, а это уже отдельный вид, давайте заносить его во все справочники, описывать соответствующим образом, не фиксировать, ну, по сути, как новое животное, появившееся, ну, вот в результате такого, можно сказать, такой природной эволюции. Как это происходит?
1: Вопрос хороший.
0: Я просто вот помню, что когда я в детстве тоже я интересовался биологией, я всегда читал о том, что да, вот вдруг нашли какое-то там новое животное, и нужно обязательно его научно описать, да, то есть или его ловят, или его там добывают на охоте и тщательно описывают. И вот тогда говорят, вот это у нас новый вид, там, волка, медведя или еще кого-то. Вот так всегда и происходит.
2: Владимир Георгиевич, спасибо вам за разговор. Сотрудник фонда «Природа и люди» Владимир Кревер был с нами на связи. История с гибридом вот, для меня лично звучит как сюжет фантастического фильма, но за необычной внешностью животного стоит вполне реальный процесс. Это изменение условий, в которых живут дикие животные. Мы привыкли воспринимать природу как что-то стабильное, но, тем не менее, в последние годы видим, какие происходят изменения. У каждого вида есть свой ареал, свои маршруты, привычная пища, но климат меняется, ледовая обстановка меняется, территория обитания животных тоже постепенно смещаются, и там, где раньше разные виды практически не пересекались, они начинают встречаться. При этом особенно интересно, что параллельно мы наблюдаем другую тенденцию, все больше сообщений о выходах медведей к людям, и здесь уже возникает вопрос не только о климате, но и о том, насколько сильно человек сам меняет среду обитания животных. Лес становится ближе к городам, поселкам. Люди осваивают новые территории, появляются дороги, туристические маршруты, мусор, тот же самый пресловутый, который является
0: куда деваться.
2: Потенциальным источником пищи. Для медведя разницы между дикой природой и человеческим пространством нет. Если где-то можно легко найти еду, он будет возвращаться. И получается некая такая парадоксальная ситуация. Мы все чаще чаще вторгаемся в пространство дикой природы и одновременно удивляемся, когда дикая природа

0: приходит к нам, и, наверное, появление необычного гибрида – повод не столько удивляться самому животному, сколько внимательнее посмотреть на процессы, которые происходят вокруг нас, насколько быстро меняются ареалы видов, какие животные лучше адаптируются, какие, наоборот, оказываются под угрозой. Встречи с медведями напоминают уже о практической стороне этой проблемы. Сосуществование человека и дикой природы требует правил с обеих сторон. Человек не должен понимать, человек, вернее, должен понимать, как не привлекать хищника к своему жилью, а специалисты, как не допустить, чтобы изменение среды обитания приводило к конфликтам и к трагедиям. Наверное, так.
1: Ну и получаем мы такой адекватный ответ от природы. Вот природа даже вводит, получается, новые виды животных. Безумно интересно и разбираться в этом, в том числе и с научной точки зрения. У нас впереди совет дня.
2: Совет дня. От чего и почему?
3: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Удовольствие часто начинается раньше самого приятного события. Ожидание встречи, хорошей новости или достижения цели способно захватить сильнее, чем момент, когда желаемое наконец получено. И это одна из особенностей работы системы вознаграждения мозга. Она не просто реагирует на удовольствие, а постоянно пытается его предсказать. Важную роль в этой системе играет дофамин. Дофамин участвует в мотивации и обучении, помогает мозгу запоминать, какие действия и сигналы ведут к ценному результату. Особенно сильно система реагирует на неожиданность. Если результат оказался лучше, чем мозг планировал, активность дофаминовых нейронов возрастает. Если все произошло точно по ожиданиям, реакция гораздо слабее. А если ожидаемая награда не появилась, активность нейронов может снижаться. Этот механизм называют ошибкой предсказания награды. Благодаря ему мозг постоянно обновляет свои прогнозы и учится на опыте. После нескольких повторений дофаминовая реакция постепенно смещается с самой награды на сигнал, который ее предсказывает. Не сам результат, а первые признаки того, что он скоро будет получен. Система вознаграждения запускает мотивацию заранее. Особенно мощно действует неопределенность. Если награда появляется не каждый раз и невозможно точно предсказать, когда она будет, ожидание сохраняется дольше. На этом принципе работают, например, азартные игры. Следующее действие может ничего не дать, а может принести неожиданно значимый результат. При этом само удовольствие имеет свойство быстро терять интенсивность. Мозг адаптируется к хорошим изменениям, и вчерашняя награда постепенно становится сегодняшней нормой. Этот процесс называют гедонической адаптацией. Чтобы вызвать прежнюю силу реакции, часто требуется что-то новое. Получается, система вознаграждения устроена довольно прагматично. Ее задача – не поддерживать постоянное ощущение удовольствия, а направлять поведение. Находить ценное, запоминать путь к нему и заставлять повторять успешные действия. Именно поэтому мозг может очень настойчиво заставлять нас чего-то хотеть, даже тогда, когда само получение желаемого почти не приносит радости. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
2: Совет дня. Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: на правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома, что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
6: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
5: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат-глазник?
6: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Глазник в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
6: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазняком все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
5: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
6: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать.
4: А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте.
6: Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
5: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
6: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
5: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 8 800 200 02 37 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
6: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
5: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
7: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
8: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
9: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
10: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
2: Радио России, 102,3 FM в Орле. Реклама. Московское время 10 часов. Радио России.
11: Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России ночью поразили в Борисполе место хранения БПЛА и двигателей для ракет. По факту атаки ВСУ на Ульяновскую область возбуждено дело о теракте. И Центр Сберком сегодня установит окончательные результаты выборов депутатов Госдумы. Все подробности далее. Российские беспилотники нанесли удар по объекту в Борисполе, Киевской области, где хранились двигатели для крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны. БПЛА также поразили два логистических центра в Одесской области, где хранили и распределяли грузы военного назначения из стран Европы для ВСУ. А кроме того, в Черном море поражено морское судно, задействованное в интересах украинской армии. В порту Рені целями стали объекты причальной инфраструктуры и три хранилища с военным имуществом для обеспечения украинской армии. Помимо этого, в Минобороны информировали, что за прошедшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили 592 украинских дрона самолетного типа над 18 российскими регионами. Они сбиты и подавлены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Пермским краями, Удмуртией, Татарстаном, Крымом, а также над акваторией Черного моря. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту украинской атаки на гражданские объекты в Ульяновской области. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По данным следствия, в ночь на 25 сентября украинские боевики с помощью БПЛА нанесли многочисленные удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам Ульяновска. В результате атаки пострадали мирные жители. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются конкретные подразделения и украинские военнослужащие, причастные к совершению преступления. Глава МИДа Сергей Лавров встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Оба министра иностранных дел отметили, что возникший в ходе эскалации на Ближнем Востоке кризис в Персидском заливе должен быть разрешен только дипломатическим путем. Особое внимание стороны уделили региональной и международной повестке, в первую очередь сложившейся ситуации вокруг Ирана. Подчеркнута безальтернативность дипломатического урегулирования кризиса, спровоцированного незаконными действиями США и Израилем, сообщили по итогам встречи на Смоленской площади. Лавров и Аракчи также обсудили двусторонние вопросы и согласовали график предстоящих российско-иранских контактов на разных уровнях. Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предостерегла от провоцирования России, процитировав дипломата наполеоновской эпохи Шарля Мориса де Толлерана о русском медведе. Политик отметила, что те, кто говорит уже о начатой войне, хотели бы, чтобы она уже была. В связи с этим она призвала не говорить о таких вещах с легкостью. Ле Пен напомнила, что Россия является ядерной державой, подчеркнула, что не хочет, чтобы Париж воевал с какой-либо страной, обладающий ядерным оружием.
13: Россия – ядерная держава. Хотела бы я посмотреть на тех франтов из парижских салонов, что рассуждают о необходимости войны с Россией. Толлеран говорил, я знаю тысячу способов заставить русского медведя выйти из берлоги, но ни одного, чтобы заставить его вернуться обратно.
12: Ранее Ле Пен заявила, что Париж больше не может финансово помогать Киеву. По ее словам, Франция сама находится в чрезвычайном финансовом положении, поэтому меры помощи Украине будут неоправданы. Четыре истребителя «Еврофайер» прибыли в Латвию из Германии для защиты неба во время парламентских выборов. На фоне недавних нарушений воздушного пространства Балтийского региона страна НАТО обратилась к союзникам с просьбой поддержать безопасное проведение голосования, которое состоится 3 октября. Самолеты будут находиться в Латвии около недели. По данным Минобороны, страны их разместили на военном аэродроме в ее центральной части. Я напомню, 14 августа вооруженные силы Латвии сообщили о сбитом воздушном пространстве страны БПЛА. Как выяснилось, дрон принадлежал Украине. Центр избирком на сегодняшнем заседании установит окончательные результаты выборов депутатов Госдумы 9-го созыва и начнет точное распределение всех 450 мандатов. Комиссия также подведет итоги более 2200 избирательных кампаний разных уровней, голосование на которых проходило 18-20 сентября. Итоги выборов не стали утверждать сразу после закрытия участков. Как объяснила председатель ЦИК Элла Памфилова, до 25 сентября региональным комиссиям дали время рассмотреть жалобы и обращения, провести проверки и только после этого огласить результаты. По предварительным итогам, 5-процентный барьер на выборах по федеральному списку преодолели 5 партий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Между ними распределят 225 депутатских мест по партийным спискам. Еще 225 депутатов определят результаты голосования в одномандатных округах. На крупнейшую фракцию претендуют «Единороссы». Как заявил накануне председатель партии Дмитрий Медведев, они рассчитывают получить 349 мандатов. Если ЦИК подтвердит такое распределение, это станет самым большим числом мандатов, полученных одной партией по итогам выборов за всю историю Госдумы современной России. Землетрясение силой 2-3 балла произошло в акватории Черного моря у берегов Сочи. Об этом сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю. Последствий в городе после сейсмособытия нет. Данные уточняются. И последняя пятница станет самым холодным днем недели в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Столица окажется под влиянием тыловой части циклона, который уходит на восток акватории Балтийского моря. В регионе ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, днем будет до 13-15 градусов.
14: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Голы Виктора Федорова, Егора Виноградова и Сергея Гончарука принесли нижегородскому «Торпедо» победу над Сочи со счетом 3-0 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В других встречах четверга московская «Динамо» обыграла одноклубников из Минска 4-3 в овертайме. Омский «Авангард» взял верх над московским «Спартаком» 2-1 в овертайме. Череповецкая «Северсталь» была сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» 5-2. Новосибирская «Сибирь» в серии «Буллитов» уступила казанскому «Акбарсу» 2-3. Российский форвард Игорь Чернышов признан третьей звездой предсезонного поединка Национальной хоккейной лиги, в котором его Сан-Хосе Шаркс взял верх над Анахайм Дакс со счетом 10-0. Он оформил дубль и отдал результативный пас. Сборная России по футболу среди игроков не старше 19 лет со счетом 1-0 победила сверстников из Белоруссии. В товарищеском матче единственный мяч забил Иван Возрастов. Кроме того, в четверг сборная России среди футболистов не старше 15 лет в контрольном поединке в гостях обыграла команду Таджикистана 7-0. Главный тренер московского футбольного «Локомотива» Михаил Галактионов раздумывает над тем, чтобы инициировать переговоры по расторжению своего контракта с клубом по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает портал «Чемпионат». Отмечается, что дополнительным фактором возможного ухода Галактионова является увольнение спортивного директора Дмитрия Ульянова и шеф-скаута Сергея Литвинова. Руководство Европейской федерации плавания приедет в Россию в середине октября для обсуждения проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года в Казани. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Он отметил, что Татарстан заинтересован, чтобы после большого перерыва чемпионат Европы вернулся в Россию, в Казань. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
15: Погода.
12: Сегодня в Мурманске плюс 9-11 градусов, дожди местами сильные. В Архангельске плюс 20-22 градуса, малооблачно. В Петрозаводске и Вологде плюс 17-19 градусов, без осадков. В Великом Новгороде плюс 13-15 градусов, дожди. В Калининграде плюс 16-18 и также дождливо. В Кирове плюс 20-22, малооблачно. В Уфе плюс 21-23 градуса. В Оренбурге плюс 26-28, в Казани плюс 22-24. В Санкт-Петербурге местами небольшой дождь, плюс 13-15 градусов. В Москве небольшой дождь, плюс 14-16. Сейчас в столице плюс 12, облачно без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
15: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
16: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
15: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
18: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
19: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
18: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
15: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
21: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
20: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
15: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
22: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
15: Наша трибуна.
23: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наша – это Дмитрий Схинин, Юрий Геворкян и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь. Пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России», там полно уникального контента, который дополняет нашу программу, а еще там нас можно не только слушать, но и смотреть. В прямом эфире тем, кто это делает прямо сейчас, по традиции машем ручками, передаем привет и показываем, что в студии сидят живые люди без всякого. И все по-настоящему в режиме реального времени.
24: Да, и у меня шипят наушники. И
23: все по-настоящему, я говорю. Да, все...
24: никакого, и шип тоже настоящий.
23: Шип, хорошо. Шип тоже настоящий. Сегодня мы поговорим про футбол, про фигурное катание и про то, как Волгоград стал одним из лидеров России по падел-клубам.
24: Падел.
23: Такие у нас сегодня шутки.
24: А в Екатеринбурге, наоборот, хотят площадку падела.
23: При этом Екатеринбург на четвертом месте. Или даже на третьем.
24: Заасфальтировать и сделать парковку для чиновников.
23: Но мы про это не будем говорить. Про это наши коллеги из других программ поговорят. А мы сегодня предварительные... Ну как, уже не предварительные, так просто итоги первый почти третий чемпионата
24: почти третий. России. Ну а что? Ну 9 туров. Ночью. Чуть-чуть не доиграли, ровно до третьей. А
23: да нет? И так уже можно делать первые выводы, чем мы прямо сейчас и займемся.
15: Наша трибуна. Футбол.
24: Чтобы наши радиослушатели понимали, почему Юра так радостно говорит о первой почти третьей, потому что ему приятно видеть где-то там «Спартак» в двух очках от лидирующего Краснодара.
23: Напомню,
24: любимая команда.
23: Там же и находится твое любимое «Динамо».
24: Мы особо не рассчитывали. У нас-то старт-то какой был?
23: Да, конечно. Вы перед сезоном Сандер Шварц вернулся. Сейчас.
24: Но мы же понимали, что сразу вот по щелчку пальца вот так... не происходит ничего.
23: Как ты хорошо щелкнул пальцами. Вот бы еще «Динамо» так хорошо играло, как ты щелкаешь пальцами.
24: А что, плохо играет? Мы будем экспертов сейчас узнавать. Сейчас... Вы понимаете, ваше красное
23: что объединяет «Спартак» и «Динамо», это то, что надежды умирают последними, но в конце концов умирают. Мучительно, долго, больно, но тем не менее. Будем подводить первые итоги вместе с нашими прекрасными гостями и с вами, конечно. Сегодня это Михаил Масаковский, комментатор Матч ТВ и футбольный обозреватель, чемпион России по футболу Эдуард Мор. Эдуард, Михаил, доброе утро, очень рада вас слышать.
25: Доброе утро.
24: Да, доброе утро. У нас вообще шикарный сегодня экспертный состав. Потому
0: как
24: что,
0: всегда.
24: Тем более, что, если мне память не изменяет, по одному клубу, к которому мы с тобой... Ну, я отношусь уважительно.
0: Да ты... называй, говори, что ты юлишь.
24: А ты не очень, про ЦСКА. Эдуард в одном из эфиров говорил о том, что, ну, в красно-синих он не верит на дистанции, потому что и календарь был достаточно благосклонный. Они, по-моему, из 9 матчей 6 дома провели. И соперников было немного. А Михаил, сильных я имею в виду.
0: А, я думал, вообще у всех было по 9, а у ЦСКА 3.
24: Я просто забыл закавычить слово «сильные». Я закавычил и опустил это слово.
0: Хочешь узнать Эдуарда...
24: А Михаил, он внимательно следит за красно-синими. Вот мне прямо интересно столкнуть эти два мнения сейчас.
0: Так, кто первый будет
24: сталкиваться? Я как бы сейчас уже позицию Эдуарда озвучил. Эдуард, у тебя же ничего не изменилось?
1: Не, ну пусть, конечно, Михаил скажет, естественно, а я потом дам правильный ответ.
24: Михаил, тебе
0: хорошо.
3: Тогда, может быть, тогда просто есть смысл сразу услышать правильный ответ, чем
0: отрезвительное время. Заглянуть на последнюю страничку решебника, да.
24: Не, экзамены сдают так, что нельзя вот еще себе, и потом себе.
0: Так, Михаил, верите ли вы в ЦСКА? Они на 4-м месте, 2 очка от Краснодара для наших слушателей.
3: Верю в каком плане? Верю
24: на дистанцию дальше.
3: В том, что удастся построить... Удастся построить команду, или что удастся выиграть чемпионство, или вера во что должна быть?
1: Ну за чемпионство поборется, что вот будут в гонке до конца.
3: Эдуард подсказывает уже, да, как опытный преподаватель.
0: Да.
3: Послушайте, ЦСКА пошел трудной дорогой, дорогой непростой, да? ЦСКА, выбирая этого главного тренера, Дмитрия Гесамова, вышел на дорогу терпения. По крайней мере, я очень надеюсь, что в клубе это понимают. Пока для ЦСКА все складывается максимально удачно, потому что ЦСКА набирает очки в достаточно большом количестве, ЦСКА идет в группе лидеров, и ЦСКА набирает очки вопреки. И это касается не только, например, игры с «Зенитом», выигранной на последних секундах. Это касается еще, например, матча против махачкалинского «Динамо». Это касается матча против «Факела», например. Да? Ведь обе эти победы, они вопреки, потому что у соперника было большое количество нереализованных моментов, у «Факела» было большое количество отмененных голов. Да? Поэтому пока кажется, что этот ЦСКА по очкам перебирает относительно того, что команда показывает на поле. Но ничто не происходит случайно. Да? Понятно, что в чем-то это награда за терпение, как это было в игре против «Зенита». Но в любом случае лучше добирать в уверенности, одерживая победы, которые, может быть, чем-то выглядят нелогично, чем, наоборот, терять уверенность, показывая отличную игру и не набирая эти очки. Вот мне кажется, что как раз через эти моменты может происходить становление как команды, так и ее главного тренера. По-прежнему очень молодого, по-прежнему только набирающего первый опыт в профессиональном футболе. Поэтому это долгая дорога. Я не уверен, что она быстро приведет к результату. Но это входило в цену билета.
0: Ну, кстати, и Гесамов еще в РПЛ именно, в Кубке-то, да, а в РПЛ еще не проигрывал.
24: Да.
0: 11 матчей без поражения.
24: У нас два коллектива пока в этом чемпионате не проигрывают. Это Краснодар и ЦСКА. Но у ЦСКА ничьих побольше.
0: Да. Эдуард, правильный ли ответ дал Михаил?
1: Нет, ну Михаил, да, вот казалось, болеть за ЦСКА, все правильно абсолютно сказал, в том плане, что армейцы очень много очков перебрали на самом деле. И «Зенит», там, да, и последний матч с Махачкалой, там они справились хуже. Там чудом не забивали эти голы. И я здесь совсем соглашусь, что удивительно. И в этом году-то я почему из этого пятерки, которая впереди, как раз только у ЦСКА я не вижу шансов за чемпионство бороться. А все остальные клубы, их четыре, это один Краснодар, Спартак и Динамо, вполне могут, потому что состав позволяет, там тренерский штаб и все остальное. У ЦСКА, да, такая дорога, она может быть и приятная, потому что мы видим, что больше всех молодых футболистов играет именно за ЦСКА, да. Там тренер самый молодой, это все здорово. Но здесь вопрос про этот долгий путь. Кто-то даст этот долгий путь и проходить? Или сейчас это все будет строиться там сквозь тернии звездам, а потом бабах и какой-то момент...
0: А потом бабах, и какой-то момент ситуация, как в «Локомотиве».
1: И до свидания. Что, да, скорее всего, и произойдет.
0: Где в «Локомотиве» тоже строили, а потом...
1: Да, мы строили и не построили. И до свидания, и все.
24: Да, да, вот. Печальная ситуация, на самом деле.
0: Ты про «Локомотив»?
24: Про «Локомотив», да. Ну, уже, честно говоря, мы... железнодорожникам очень много времени в эфире уделили, а сейчас они находятся в зоне стыковых матчей, ну и посмотрим, как у них дальше будут складываться дела. Вот просто вот дальше железнодорожную тему мусолить я не вижу смысла. Да? Мне интересно вот сейчас по лидерам пробежаться, может быть, еще успеем, времени хватит по отставкам. Эдуард как раз вот обозначил четыре клуба, которые, на его взгляд, будут бороться за чемпионство, ну, по крайней мере, будут в этой гонке.
1: Да, я бы один момент еще вот очень важный, когда вот перед нами еще включение мы говорили про «Динамо», что никто не верил, но ведь нет, и там что случайно, но «Динамо» же не случайно, «Динамо» уже до этого была проведена хорошая работа там тем же Гусевым, да, но там Карпина я не буду там комментировать, что у него получилось, что не получилось, где он там хотел команду перестраивать, у него это не получилось. Но фундамент был заложен, при Гусеве команда уже смотрелась очень хорошо, прям очень хорошо. И, собственно говоря, здесь новый тренер Шварц, он пришел не на пустое место, ему не нужно было коллектив делать заново. Поэтому здесь как для меня, в принципе, «Динамо» вверху абсолютно ожидаемый.
23: Так, то есть на багаже Гусева?
1: Ну, в том числе на багаже,
24: ну,
1: да.
24: Я честно не скажу.
1: Состав «Динамо», но он просто прекрасный. Ну, знаешь, ну, состав «Динамо» его даже с ЦСКА, например, вообще не сравнить. Вот посмотрите, они во всем лучше.
24: Ну, по составу,
1: чем,
24: да.
1: Чем тоже ЦСКА.
24: Поопытнее, скажем так. ЦСКА-то слишком молод, а у «Динамо» там, по-моему, самый молодой главный еще в 23.
23: Да, ЦСКА вроде больше всех молодым доверяет у нас.
1: Да, больше всех молодым. Это правда, это вызывает симпатию, вне всяких сомнений.
24: Так, ладно, но... хочу... У кого вот это вот «но» меня всегда останавливает. У кого было «но»?
23: «Но» было у Эдуарда. Ну, давай Михаила спросим вот по лидерам. Краснодар мощно начал, все восторгались тем, как вот без поражения идет команда, а потом три ничьих подряд, и вот уже преимущество над тройкой преследования.
24: Да, их жали до паузы.
23: Тает всего вообще в двух очках от лидера три команды, и в трех очках вообще пять команд. Михаил, вот на ваш взгляд, такая плотность до конца сезона сохранится? Краснодар вот совершит этот долгожеланный пит-стоп во время этой паузы и снова уйдет в отрыв?
3: Я думаю, нет. Ну, пока тяжело анализировать весну, да, что будет весной. Это будет проще понять уже после того, как пройдет зимняя трансферная кампания, после того, как мы увидим, как пройдут сборы. Пока проще анализировать то, что произойдет вот после этой паузы. И уже у нас есть представление, в каком составе, да, и в каком примерно состоянии команды будут катить оставшиеся до зимы 9 туров. Или сколько? 8 туров, да. Честно говоря, не очень верю, что Краснодар сохранит лидерство. По той причине, что вот сейчас в концовке этого трансферного окна Краснодар был на развилке, был на распутье. Команда могла усилиться, да, команда могла вложиться, ее владелец мог вложиться. И тогда, я думаю, держать планку и держать первое место и работать на отрыв было бы, конечно, проще. Ну, или оставить все как есть, но тогда и результаты. Мы видим, что Краснодар потерял в последних трех турах 6 очков, и не просто так. Краснодару не хватает ресурса. Краснодар еще до сезона потерял своего лидера Эдуарда Спиртяна. При этом было известно, что Кордоба тоже пропустит первую часть сезона, начало, да. При этом уже по ходу сезона человек, который заменил в составе Спиртяна, тоже выбыл до зимней паузы. Это Никита Кривцов. Очень здорово влились два новичка в эту команду. Это Вахани и Кристиан. Но Кристиана тоже по ходу первой части потеряли. Да, пусть не так надолго, как и Кривцова, но как Кривцова, но тем не менее. И было понятно, что вот с таким количеством потерь, вот с такой обоймой, вот с такими кадровыми сложностями команде для того, чтобы бороться за чемпионство и держать первое место, которое так здорово, да, захватили с самого начала, ушли в отрыв, для этого нужны были трансферы. Нужно было купить вингера, нужно было купить футболиста на позицию десятки. Да, если в клубе решили, что это русская позиция, ну, нужно было подписывать Олейникова, который был доступен, которого можно было... Кстати, Краснодар, по сути, сам от него отказался. Поэтому я думаю, что то, как Краснодар повел себя на трансферном рынке в последние дни летнего окна, говорит о том, что команде вот с такой обоймой будет очень тяжело. И мне кажется, что Краснодар к зиме упустит первое место.
23: Да, и Краснодар, кроме «Спартака», с другими лидерами не играл пока.
24: Да, и в этом случае вопрос Эдуарду. Ну что, тогда из-за спин вот этой плотной группы, которая по 19 баллов...
23: Выскочит «Динамо» Махачкала?
24: Нет, выскочит «Зенит», скорее всего, потому что есть сейчас, Эдуард, на твой взгляд, у «Зенита», ну, вот эти какие-то силы, мощь, я уж не знаю, или привычка вот так вот брать и потом разгоняться? Потому что три поражения подряд, это, ну, не подряд, а вот за 9 туров для «Зенита», ну, это почти антирекорд, они столько не проигрывали.
1: Ну да, есть такое. Соглашусь здесь с Михаилом по поводу Краснодара, практически там даже добавить нечего. Единственное, что могу сказать, что все говорят, что они очень сильно начали. Ну, сильно начали по счету. Бывает такое, как команда выдает отрезок. Он у Краснодара был в самом начале, потому что по игре там не было ни одной игры, где Краснодар бы смотрелся бы хорошо и победил, то, что называется, по делу. Там все победы в один мяч. И две из них там, где Жубал забивал, там эти вот голы совершенно нереальные, там через себя Махачкале, где у Краснодара вообще не было моментов созданных и так далее. То есть, ну, никак по игре там Краснодар не было такого, что он там должен идти в лидеров, тем более же большим отрывом. Поэтому совершенно понятно и естественно, и прогнозируемо все эти ничьи против аутсайдеров по три подряд в конце. А так, да, ну, пока, потому что идет, скорее всего, что «Зенит» должен уйти как бы на эту паузу. Но опять сейчас «Зенит» играет против Краснодара после паузы первой. Она очень многое даст. Команда, которая в ней победит, получит очень большое преимущество. И от этого уже можно будет, я думаю, плясать. Не... Ну и вот и «Спартак», «Динамо» я бы тоже со счетов бы не сбрасывал. И одна, вторая команда, но «Динамовцы» тоже провели отрезок из побед, да? «Спартак» вполне может. Поэтому и вот чем этот сезон прекрасен, наверное, да, что явного лидера нет. Вот четыре команды, которые будут, мне кажется, бороться до конца.
23: Так, интересно, а в чем не совпадают Михаил и Эдуард? Пока единство мнений у нас.
24: Они просто очень хорошие футбольные специалисты, и каждый говорит правильные вещи, и а куда деваться?
23: Хорошо, тогда я предлагаю тему. Вот, мне кажется, в этом сезоне, я могу заблуждаться, чемпионом станут не Краснодар и не «Зенит». Ну, вот, конечно. Михаил согласен с этим утверждением?
3: Скорее, да.
23: Вот.
3: Мне тоже так кажется.
23: Так, Эдуард.
24: А почему?
23: Нет, хорошо, хорошо. Почему? Не,
24: почему?
3: Ну, смотрите, про Краснодар мы уже сказали. Мне кажется, Краснодар сделал осознанный выбор. Да, причем, насколько я знаю, там изначально этот сезон, ну, скажем так, им готовы были пожертвовать, учитывая те потери, которые были у клуба. Но увидев, как Краснодар стартовал, там было 6 побед из 6 на старте, конечно, было принято решение усилиться и бороться за чемпионство. Но в какой-то момент что-то пошло не так на трансферном рынке. Не смогли взять тех, кого хотели. Поэтому, видимо, вот мне тяжело поверить, что с той обоймой, которая есть, Краснодар пройдет без больших потерь сложную октябрьско-ноябрьскую часть этого сезона. Она слишком плотная. Я думаю, что Краснодару не хватит ресурса. «Зенит», вот мне кажется, очень многое мы поймем относительно «Зенита» уже в следующем туре, потому что как раз против Краснодара «Зенит» и играет. И очень многое будет зависеть от того, как быстро и как оперативно восстановится «Вендел». До сих пор, вот мы сейчас можем говорить про то, что классно первую часть провели Глушенков и Соболев. А про то, что «Зенит» пытается новых лидеров найти на трансферном рынке. Но все равно время идет, а ключевым игроком «Зенита» остается Вендел. Человек, который склеивает центр поля «Зенита», человек, который разгоняет атаки, человек, который формирует игру «Зенита» в центре поля. И сейчас Вендел травмирован. Как быстро он восстановится и как быстро он наберет форму, здесь открытого ответа нет. И не исключено, что он не успеет даже попасть в заявку к матчу против Краснодара. Ну, в общем, у «Зенита» сложности. Сложности, которые в том числе, наверное, затрагивают и мотивацию для кого-то из игроков. Да, кто-то просто не готов. А по кому-то есть вопросы. Да, как, например, Нино, который не попадает в стартовый состав, хотя еще недавно это был ключевой игрок для «Зенита», ключевой центральный защитник. Ну, в общем, команда тоже как будто бы находится на перепутье, и не все говорит в пользу «Зенита». Поэтому не исключено, что у нас в этом году будет новый чемпион. В данном случае я вот соглашусь, что интригующе выглядит московская «Динамо», но главным претендентом на титул, вот пока, как это выглядит сейчас после 9 туров, я бы назвал московский «Спартак». Но все еще 10 раз может поменяться.
24: И Эдуард сейчас,
1: Михаил,
24: и Эдуард вот сейчас согласится.
1: Мне кажется, нет, я думаю. Ну, я думаю, что да, московская команда как никогда вот в этом году имеет шансы. И в том числе ЦСКА, Михаил.
0: Да.
4: Ответное.
0: Не получилось вбить клин между Михаилом и Эдуардом, но, блин, к сожалению, время
24: подходит... Это называется корпоративная этика.
0: К сожалению, время подходит к концу. Эдуард, Михаил, спасибо огромное, что нашли время для нашей программы. Всегда удовольствие с вами общаться. Гостями нашей трибуны были Эдуард Мор и Михаил Масаковский. Через минуту вернемся и поговорим про фигурное катание.
5: Наша трибуна. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
5: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
5: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
0: Возвращаемся на нашу трибуну. Наши — это Дмитрий Сухинин, Юрий Геворкян, и, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8-925-222-9992. Мы сегодня идем по хитам. По футболу, фигурному катанию не хватает для полного комплекта только...
24: Хоккея.
0: Хоккея. Но сезон континентальной хоккейной лиги потихоньку-полегоньку набирает обороты. Я думаю, еще поводов поговорить у нас будет предостаточно.
24: Ну, пока регулярка идет, там...
0: 3 недели только прошло,
24: да.
0: Поэтому...
24: Пока все это на разгоне.
0: Да.
24: Посмотрим,
0: а вот фигурное катание тоже на разгоне.
24: Слушай, ну там уже наши и поехали на международные челленджеры. У нас состоялись контрольные прокаты на армейском льду. И там такие сюрпризы. Там Александра Трусова, в общем, вне конкуренции. Она какая-то сумасшедшая.
0: Кто бы мог подумать.
24: Ну, на самом деле, я не знаю. Давай спросим у нашего эксперта, любимой Бетины Поповой. Могла ли она подумать, что Трусова... Да. Вот так вот возьмет и выпрыгнет.
0: Да, сегодня у нас в гостях Бетина Попова, фигуристка, хореограф, комментатор. Бетина, доброе утро, очень
24: доброе
0: рады
24: утро.
0: Вас слышать.
25: Доброе утро.
24: Да, вот по поводу Трусовой. На самом деле, насколько это сейчас вне конкуренции среди наших девушек?
25: Ну, честно сказать, наверное, это действительно сейчас наш явный лидер сборной. И зная Сашу на той форме, которая у нее сейчас, она останавливаться не будет. Она уже готовит еще четверной тулуп и еще готовит попытку второго четверного лутца в программе. А с таким прыжковым контентом у нас пока что девушек нету. Те, которые могли бы навязать конкуренцию, сейчас восстанавливаются после травм. Ну, а остальные просто не владеют таким контентом. Поэтому Саша, конечно, здесь явный лидер. Но, вот честно скажу, для меня это достаточно ожидаемая история. Саша долго готовилась к тому, чтобы войти в этот сезон. И, учитывая изначальную ее подготовку и вообще в целом технику прыжка, когда у нас все девчонки наши маленькие начали прыгать в России, их прыжки очень сильно различались. И вот как раз у Саши был очень сильный мышечный корсет, за счет которого она прекрасно справлялась. Не за счет того, что она легкая и маленькая, а именно за счет своей силы. И вот здесь эта сила у нее осталась. Даже, мне кажется, приумножилась.
24: Бетин, да. Ты знаешь, мы же все же обратили внимание, что правила судейства в фигурном катании меняются, и там сейчас вот этому артистизму, вот этой подаче, выразительности придают весьма серьезное значение. Вот скажи, у Александры эмоций как-то сейчас появилось побольше? Стало ли там что-то больше женского катания? Или же, как раньше...
0: Ты имеешь в виду после того, как она стала мамой?
24: Как родила, да. Или же все-таки, как была на великолепной прыгуне с мышечным корсетом, так и осталась.
0: Корсетом.
24: Корсетом, да.
0: Так.
25: Ну, конечно, мышечной прыгуньей она осталась, и я надеюсь, будет еще долго оставаться, но действительно, в ее катании появилась сейчас осознанность, и, да, не знаю, насколько повлияло именно то, что она стала малой, мне кажется, уже в целом опыт взросления, вот этот опыт того, что она прошла через серебро Олимпийских игр, все это наложило отпечаток, и сейчас она на льду выглядит совершенно по-другому, она выглядит спокойной, осознанной, и это, конечно же, совершенно вот это зрелое женское катание.
23: Так, а мне кажется, в истории Александры Трусовой самое красивое и интересное, что последние, вот если не считать вот челленджер в Японии, последние ее награды были 3 года назад, даже 4 года назад, году в 22-м. И вот она возвращается, и оказывается, что она лучше всех сейчас. Что это говорит о текущем положении наших других?
24: Что пока она отдыхала, да, была мама, ничего никуда далеко не ушло.
23: Что вот Аделя Петросян и остальные девочки, Аделя у нас единственная, кто на Олимпиаду съездил, это еще оказались хуже, чем человек, который 4 года не выступал.
25: Ну, на самом деле, тут еще на руку сыграло изменение возрастного ценза, потому что, когда Саша заканчивала свои выступления, перерыва вот этого, тогда еще возрастной ценз был иной, и девушки, которые могли выступать по мастерам, могли выступать в более младшем возрасте. И, грубо говоря, если бы сейчас допускали девчонок на 2 года младше, там как раз и есть кто готов показать четверные прыжки. Но им просто уже нельзя выступать по мастерам. Вот такая вот история, поэтому Саша здесь, как бы, ей повезло. Она и тогда умудрилась показывать в России, и сейчас.
24: Так, ладно, давайте к мальчикам перейдем, потому что есть ощущение, что вместо другого олимпийца, Петра Гуменника, у нас на первый план выходит Дики Джи, да? Который тоже вроде бы на контрольных прокатах очень хорошую программу представил. То есть, кого мы отправляли на Олимпиаду, сейчас уже не актуально. Или я ошибаюсь?
25: Ой, слушайте, мужское одиночное катание — это всегда такая непредсказуемая вещь совершенно. Ну и учитывая то, как
24: Петр... Бетин, ну ты знаешь, можно про нее...

0: никто на момент его выступления не знал, что ICU снова перепишут правила, снова все поменяют, и он не сможет претендовать на этап Гран-при даже с новыми правилами.
1: Так. Да. Ну, а в принципе, как бы у нас у мужчин что-то интересное появилось, или, ну, вот, Дикиджи, Гуменник, все?
0: Нет, на самом деле у нас у юношей, вот как раз-таки в этой закрытой атмосфере без международных турниров, зародилась такая неплохая конкуренция, но нужно при этом понимать, что именно в компонентной составляющей наши мальчишки не так сильны, чтобы это не было каким-то таким открытием на международной арене. Сейчас они потихоньку будут туда выходить, это понимать. Ну вот у нас даже Матвей Литвугин вышел на международную арену и, не будучи, к примеру, топовым лидером в России, получил там те баллы, которые Россия обычно не получает, поскольку там его компоненты оценили лучше, чем у нас. И вот получается такая система, что в России немножко за другое ставят компоненты, чем за рубежом.
2: Так, а как это отразится вот вообще на программах в этом сезоне? С какими, как изменятся программы? Музыкально, технически. Вот Аделия Петросян там из «Игры престолов» музыку и персонажа для своих выступлений.
0: Ну вот, кстати, не только Аделия она. Петросян, да, сотрудничая с Артемом Федоченко, который ставит многим иностранцам, как раз-таки очень правильно подобрала программу и постановку. То есть у них как раз-таки все очень грамотно поставлено, и на международной арене с чистым прокатом такие выступления должны набирать максимальные оценки. То есть там есть и работа корпусом, и объем скольжения, там вот есть все, что сейчас требуется в современном международном фигурном катании.
1: Так, ладно, у нас...
2: То есть контрольные прокаты не, в России не показатель успеха на мировой арене?
0: Совершенно. Вообще контрольные прокаты не показатель. Если очень внимательно смотреть на то, что происходило на льду, кто-то катался вообще с ненастоящим прыжковым контентом, прыжками, которые даже нельзя на соревнованиях в таком количестве исполнять. Поэтому на контрольных прокатах очень часто бывает так, что кто-то может проехать там с 5 дуплями, более облегченный контент. Вот, то есть Семененко катал совсем облегченный вариант, но Мишин об этом заранее предупреждал, поскольку ему нужно было вылетать далее на турнир. То есть контрольные прокаты – это такая тестовая ситуация, в которой просто проверяешь сами постановки.
1: Так, а наши спортивные пары – Байкова, Козловский, Мишин, Галямов
2: – Байкова, Козловский уже успели этап челленджера
1: выиграть. Да, выиграть. Насколько это будет у нас серьезным противостоянием?
0: Ну, он за этим будет точно интересно понаблюдать, поскольку Мишин и Галямов вышли в достаточно неплохой форме. Для меня это даже неожиданно. Думала, что они будут по ходу сезона разгоняться, но уже сейчас даже на прокатах выглядели достойно. Но что касается Байкова-Козловска, они в этом сезоне вообще оружие, четверной выброс просто сумасшедший. И, как мы видим, уже стабильный, можно сказать, на всех турнирах. С этим, конечно, бороться будет трудно, но наши две ведущие пары, если будут допущены до главных стартов, конечно, будут мировыми лидерами без сомнения. Никто пока не может нам противопоставить ничего в парном катании.
1: Ура, хоть где-то мы впереди планеты всей. Бетина, огромное спасибо. Вот на этой позитивной ноте, я думаю, о фигурном катании стоит завершать разговор, тем более, что впереди у нас разговор про волгоградский
2: впереди
1: падл.
2: Еще, да, впереди у нас еще сезоны хоккея и фигурного катания. Будем часто возвращаться к этим темам. Бетине Поповой, спасибо огромное. Перемещаемся в Волгоград.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
1: Волгоград – лидер России по падл-клубам.
2: Один из лидеров в пятерке. На первом месте, разумеется, Москва. Там 62 клуба. В Волгограде 6. То есть в 10 раз меньше, чем в Москве. Но этого достаточно для того, чтобы войти в пятерку среди городов-миллионников. Как так получилось? Почему в Волгограде, на мой взгляд, чисто в футбольном городе,
1: да,
2: так,
1: там футбольные
2: так,
1: традиции велики,
2: набирает популярность падл, расскажет наш коллега из Волгограда Никита Воронов. Никита, здравствуйте, очень рада вас слышать.
4: Здравствуйте. Ну, несмотря на то, что падл в последние годы набирает популярность, я бы хотел немножко о тонкостях этого вида спорта рассказать, потому что название тут, конечно, многих может впечатлить. В этом виде спорта никто никуда не падает, я сейчас объясню. То есть представляете, да, что такое большой теннис? Так вот. Теннисный корт, по периметру его расположены стены, то есть можно еще и по желанию крышу добавить, потому что есть и открытые, и крытые площадки для игры в падл, и в этом как раз-таки вся фишка, то есть стены можно использовать в процессе игры. Как обычно бывает это в большом теннисе, соперник делает подачу, то есть мяч касается пола на твоей стороне и улетает за линию. Ты мяч не отбил, очко сопернику. В падле же можно использовать стены, то есть после отскока от пола мяч может отлететь в стену, даже от двух стен, и ты все еще можешь его отбить на сторону противника. Главное, что второй раз мяч уже не коснулся пола на твоей половине корта. И все-таки, по мнению экспертов, что показывает

0: хороший уровень игры в теннисе нужно тренироваться подольше. В падели же за счет стен, меньшего размера корта, за счет немного другой ракетки и мяча, который летит чуть помедленнее, вот этот порог входа в этот вид спорта полегче. Плюс играет в основном 2 на 2, то есть у тебя не только стены, но еще и партнер по команде, который подстрахует. Так вот, что касается информационного повода. Действительно, Волгоград вошел в пятерку городов-миллионников России по количеству клубов для игры в падл. В Волгограде таких площадок 6, в Самаре тоже 6, в Екатеринбурге 9, в Санкт-Петербурге 15 и вот в Москве 62 площадки. В Волгограде такие площадки расположены в Ворошиловском, Центральном, Краснооктябрьском, Дзержинском и Кировском районах. Сейчас строится еще один падл-клуб в Тракторозаводском районе. Что касается развития падла в Волгограде, то региональная федерация этого вида спорта была создана 3 года назад, в 23-м. За это время в падле попробовали себя более 4000 человек. Если же говорить о систематически занимающихся падлом, то это больше 300 человек. В нашем городе регулярно проводятся соревнования на местном уровне. В нынешнем году состоялись кубок и чемпионат Волгоградской области по падлу. А подробнее о самых титулованных спортсменах, которые родом из нашего региона, сейчас расскажет руководитель Федерации падла Волгоградской области Анастасия Зайцева.
1: Самая титулованная наша Влада Кутузова. Она дважды обладательница Кубка России, чемпионка России и чемпионка международного турнира по падлу. Также в десятке лучших по России Холандский Александр Карпушкин, Павел Попов, Варвара и многие другие.
2: Так, Никита, слово вам. Продолжайте.
0: И еще один важный момент, это, конечно же, тренеры. То есть площадки – это здорово, но без грамотных наставников новичкам будет сложно разобраться в нюансах. И о том, как устроен тренерский штаб в Волгоградской области по падлу, давайте еще послушаем Анастасию Зайцеву.
1: Тренеры есть. Кто-то работает с самого появления вида спорта падл в Волгограде, кто-то только начинает тренировать, но все обязательно проходят обучение специализированное. Ну и большинство, конечно, тренеров по падлу перешли из тенниса. Занятия разные, есть как любительские, групповые, индивидуальные. И детское направление тоже активно развивается. В большинстве клубов есть занятия для детей.
3: Ну, прекрасно. Я думаю, для популяризации падла в Волгограде нужно, чтобы Олег Веретенников приехал и начал играть в падл. Я думаю, там тогда толпы повалят на корты.
2: Ну, или можно просто начать популяризацию падл среди болельщиков волгоградского ротора. Там, мне кажется...
3: Ну, я говорю, вот, все. Да. Веретенников приезжает, все болельщики ротора пойдут играть в падл.
2: Пойдут играть,
3: так. Кто не знает, Веретенников, это, по-моему, культовая фигура для ротора.
2: Да. Никита, спасибо огромное, что рассказали про то, как падл развивается в Волгограде. Это был наш коллега Никита Воронов. Ну, а у нас сегодня на сегодня все. Мы прощаемся с вами до следующей неделе. Будьте здоровы, берегите себя.
3: До свидания.
2: Будет хорошо. Пока.
4: Наша трибуна. Мир русских сказок.
5: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
6: А что надо?
7: Ивану нужно свой урок извлечь.
8: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
9: Есть у меня одна идейка.
4: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.
10: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
11: Это профессор Краснов, лучший диагност.
12: Позовите Краснова срочно.
13: Если бы не Краснов.
14: Профессор Краснов.
15: Краснов.
16: Краснов.
17: Краснов.
16: Краснов.
18: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
19: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
20: На правах рекламы.
21: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Но мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
6: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
21: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
6: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
21: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
6: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей и бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
21: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
6: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
21: Ну вот как это работает?
6: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
21: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
6: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Главная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток. Появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки. Да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
21: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
6: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
21: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
6: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8 800 777-2082.
21: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
6: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
21: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
6: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
21: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
9: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
12: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8 920 813 20 20. 8 920 825 86 25.
13: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
14: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
9: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле. Реклама.
15: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России поразили ФАБами украинские пункты временной дислокации и управления ППЛА. Центр избирком на заседании установит результаты выборов депутата Госдумы 9-го созыва. И найдены тела еще двух пропавших в Каспийском море казахстанских военнослужащих. Все подробности далее. Экипажи воздушно-космических сил России нанесли поражение пунктам временной дислокации и управления беспилотниками противника в Краматорском районе ДНР и в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Также нанесены удары дронами «Герань-4 Сикер» по 5 сухогрузам в порту Одессы и Черном море. Ведомства заявили, что суда использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены, заявили в министерстве, опубликовав кадры ударов. Этой ночью вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Центр избиркома России на заседании установит результаты выборов депутата Госдумы 9-го совзыва, прошедших 18-20 сентября. Заседание начнется в 11 часов. По информации председателя ЦИК Эллы Памфиловой, окончательные итоги будут подведены после рассмотрения всех жалоб. Выборы охватили более 2200 кампаний для замещения 20 700 мандатов, в том числе выборы в 11 регионах и депутатах в 39 регионах, а также в 10 муниципальных образованиях. Евросоюз может столкнуться с самой суровой зимой с 2022 года из-за рекордных цен на энергоносители и возможных проблем с поставками из США. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью Financial Times. Он призвал президента США Дональда Трампа обеспечить свободный поток энергоресурсов, что было бы выгодно и для Евросоюза, и для США. Однако даже при стабильных поставках Европа рискует пережить тяжелую зиму. Цены на дизельное топливо в Европе находятся на рекордном уровне, а Трамп ранее заявил о намерении поддержать запрет на экспорт дизельного топлива из США, и это может привести к катастрофическим последствиям для Европы. Иран не дает указаний йеменскому движению хуситов и не несет ответственность за его действия. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан. Он добавил, что как сторона, оказывающая сопротивление, они поддерживают контакты, однако систематических отношений нет.
0: Хуситы несут ответственность за свои действия. Они не получают от нас указаний. Как и те, кто оказывает сопротивление в регионе, действуют исходя из ситуации, которая была им навязана. У нас с ними есть контакты. Системных отношений не существует.
16: Заявление Пезешкиана, отмечу, прозвучало на фоне продолжающихся атак хуситов в Красном море и ударов по связанным с ними объектам. Иран ранее неоднократно отрицал прямую координацию действий повстанцев. Поисковая операция в Каспийском море завершена. Найдены все 14 погибших казахстанских военнослужащих. Об этом заявила пресс-служба Минобороны. Сегодня утром были обнаружены тела двух ранее пропавших военнослужащих. Ранее президент Казахстана Касым Жомарт Токаев объявил траур в связи с гибелью военных. Накануне, во время учений на Каспии, из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра в море утонуло 17 человек. Троих удалось спасти, поиски двоих продолжались почти сутки. Расследуется уголовное дело по двум статьям – о халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, и о нарушении правил кораблевождения. Владимир Путин одним из первых выразил соболезнования казахстанскому коллеге в связи с трагедией. Сегодня Касым-Жомарт Токаев выразил российскому лидеру признательность за слова соболезнования. В вузах и школах Владивостока ветераны специальной военной операции провели уроки мужества. Они рассказали молодежи о своем боевом пути, о поддержке товарищей на передовой, о том, чем планируют заняться в мирной жизни. О пользе такого опыта рассказали первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО, ветеран спецоперации Дмитрий Афанасьев.
17: Такие мероприятия проводятся для того, чтобы обменяться опытом, что происходит в других субъектах Российской Федерации. Потому что мы очень много делаем для ветеранов, но есть лучшие практики в каких-то других регионах. Мы еще и хотим, чтобы ребята посмотрели наши все красоты, и, может быть, кто-нибудь из них приедет к нам работать.
22: Ветераны СВО не просто представители ассоциации, это наставники фактически. Ребята много прошли образовательных курсов, достаточно сумели проявить организаторские способности, объединили вокруг себя много ребят.
16: Отмечу, в столице Приморья проходят всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО. Там обсуждают вопросы поддержки и социальной адаптации участников специальной военной операции. Режим повышенной готовности введен в Томской области. Он позволит эффективнее регулировать численность медведей и обеспечивать безопасность людей, сообщил губернатор Владимир Мазур. Он пояснил, что полиция должна взаимодействовать с областным департаментом охотничьего и рыбного хозяйства. Главам муниципальных образований необходимо пресекать бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных в охотничьих угодьях. Губернатор попросил жителей ограничивать пребывание и передвижение в лесу, в том числе сбор грибов, ягод, шишек и прочих дикоросов. В этом сезоне в Сибири и на Дальнем Востоке произошло уже 21 смертельное нападение медведей на людей. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Спорт.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Иранский нападающий Сердар Азмун будет готов сыграть против национальной команды России. В товарищеском матче об этом заявили в пресс-службе сборной Ирана по футболу. Встреча между командами пройдет 29 сентября в Казани. 31-летний форвард ранее играл в России за петербургский «Зенит», казанский «Рубин» и «Ростов». Петербургский «Зенит» прилетел в Шанхай для участия в матче футбольной суперсерии с «Шанхай Шэньхуа». Игра пройдет 27 сентября. В эти минуты продолжается четвертьфинал теннисного турнира в Сингапуре между россиянкой Татьяной Прозоровой и китаянкой Синь Юйван. В первом сете российская теннисистка уступила 3-6, во втором она впереди 3-0. Автомобилист потерпел 4-е поражение подряд в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Екатеринбуржцы проиграли Череповецкой «Северстали» со счетом 2-5, несмотря на голы Кейла Клега и Александра Кадейкина. У победителей по дублю оформили Денис Ян и Никита Попугаев. Также шайбу забросил Данил Веряев. В других встречах четверга московская «Динамо» обыграла одноклубников из Минска 4-3 в овертайме. Нижегородская «Торпеда» сломила сопротивление Сочи 3-0. Омский «Авангард» в овертайме взял верх над московским «Спартаком» 2-1. А новосибирская «Сибирь» в серии буллитов вступила казанскому «Акбарсу» 2-3. Российский нападающий Матвей Мечков стал первой звездой предсезонной встречи национальной хоккейной лиги, в которой его «Филадельфия Флайерс» была сильнее «Бостон Брюинс» со счетом 2-0. У него гол. «Коламбус Блю Джекетс» взял верх над «Питтсбург Пингвинс» 4-0. Победители по шайбе забросили Валерий Нечушкин и Кирилл Марченко. Ассистентский дубль у Дмитрия Воронкова. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Реклама.
23: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
24: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
25: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
26: Погода.
16: Сегодня в Ярославле плюс 14-16 градусов, облачно, дождь, а в Туле без осадков плюс 15-17 градусов. В Воронеже плюс 15-17, дождь, местами гроза. В Ростове-на-Дону плюс 21-23, без осадков. А в Волгограде плюс 18-20 градусов, сильный дождь. В Краснодаре солнечно, плюс 22-24 градуса. В Сочи плюс 20-22. В Ставрополе плюс 17-19 и сильные дожди. В Санкт-Петербурге плюс 13-15 градусов, местами дождь. В Москве местами дождь, плюс 14-16 градусов. Сейчас столица плюс 12, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Доброе утро. В студии Максим Шилов. 11 часов 10 минут.
0: Вести «Орел».
1: В этом выпуске муниципальную премию получат 10 лучших педагогов «Орла». Два частных домовладения повреждены в результате атаки вражеских БПЛА. 14 жителей Орловщины получили звание «Почетный донор России». А теперь об этих и других событиях подробнее. Муниципальную премию получат 10 лучших педагогов «Орла». По 30 тысяч рублей им вручат ко Дню Учителя. Портфолио 49 педагогов оценили 4 экспертные группы. Имена обладателей муниципальной премии объявят 2 октября на торжественном мероприятии в гимназии номер 39. 14 жителей Орловщины получили звание «Почетный донор России». Эти люди на протяжении многих лет бескорыстно помогали спасать тысячи людей, жизней. Чтобы стать почетным донором России, нужно сдать цельную кровь или плазму 40 раз и 60 раз соответственно. Такие доноры имеют право на льготы. В эфире «Вести» два частных домовладения в Орловском муниципальном округе получили повреждения в результате атаки вражеских БПЛА минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, над Орловской областью уничтожено 17 вражеских беспилотников. Два частных домовладения получили повреждения, пострадавших нет. На местах происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Тем временем аварийно-спасательные формирования Орловского округа показали готовность к действиям при чрезвычайной ситуации в осенне-зимний период. Подробнее расскажет Наталья Акулова.
2: В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду состоялся смотр сил и средств Орловского окружного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Мероприятие проводилось в рамках штабной тренировки под руководством Главного управления МЧС России по Орловской области по реагированию на аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса в осенне-зимний период. В ходе нее отрабатывались действия органов управления при возможных авариях на объектах ЖКХ и ТЭК. Основная цель смотра – проверить готовность к своевременным и качественным действиям при ликвидации ЧС осенью и зимой. Были представлены техника и личный состав предприятий и организаций, силы постоянной готовности, которые принимают участие в ликвидации аварий на объектах ЖКХ и ТЭК. Это специалисты по восстановлению сетей, газоснабжения, ремонтные бригады энергосетей, водопроводных и тепловых сетей, дорожной службы, врачебно-сестринская бригада, пожарная охрана, группа охраны общественного порядка, оперативная группа администрации и подвижный пункт продовольственного снабжения. Специалисты этих служб в случае ЧП обязаны принять экстренные меры для оказания помощи населению. Они укомплектованы подготовленными специалистами, необходимым оборудованием, инструментом, имуществом и теплыми вещами. Техника находится в исправном состоянии и обеспечена радиосвязью с дежурным диспетчером.
1: В завершении отмечено, что органы управления, силы и средства РСЧС готовы проводить работы в осенне-зимний период в случае чрезвычайной ситуации. Движение трамваев от депо в железнодорожный район остановлено в Орле. Об этом сообщает сообщество «Общественный транспорт Орла онлайн». Причиной неудобства называют ветхую инфраструктуру электротранспорта. О сроках ремонта и запуске компенсирующих автобусов информации пока нет. Все социальные объекты, детские сады, школы и больницы получили паспорта готовности к отопительному сезону в Орле. Многоэтажки без управляющих компаний также не останутся без поддержки. По словам заместителя мэра Алексея Степанова, на начало сентября в областном центре насчитывается 173 таких дома. Для них уже подготовлен план действий на период отопительного сезона. О подготовительных работах говорили на заседании комитета по ЖКХ Орловского горсовета. Продолжаем выпуск. Начальник регионального УМВД, генерал-майор полиции Андрей Токарев провел личный прием граждан. Расскажет подробнее Олеся Лихобабина.
3: Генерал-майор полиции Андрей Токарев внимательно выслушал каждого обратившегося, вник в его проблему и дал компетентную оценку озвученным ситуациям. Среди тем, с которыми пришли обратившиеся, вопросы расследования уголовных дел, принятия по ним процессуальных решений, качество проведения доследственных проверок по ранее поданным заявлениям, а также вопросы прохождения службы. Посетители также могли обратиться к представителю общественного совета при УМВД Николаю Куревину. За время приема возможностью попасть к руководителю регионального УМВД и общественнику воспользовались 12 человек.
1: Подобные приемы проходят регулярно. На Орловщине поступления по согласительным процедурам дел о банкротстве возросли на 34 миллиона рублей. Как сообщает ФНС России по Орловской области, налоговая служба региона все чаще применяет согласительные процедуры для урегулирования задолженности без обращения в суд. За 8 месяцев 2026 года поступления по согласительным процедурам составили 258 миллионов рублей. Должник может договориться с кредиторами о списании части долгов или отсрочки. Дело о банкротстве останавливается, а финансовый управляющий прекращает свою работу. Должник обязан исправно платить согласно новым договоренностям. Если условия мирового соглашения нарушены, дело снова попадает в суд, а процедура признания банкротства возобновляется. Кроме того, для помощи бизнесу, попавшему в тяжелую экономическую ситуацию, в ФНС России создана специальная площадка по реструктуризации долга. Должники и кредиторы при содействии налогового ведомства могут найти оптимальный путь урегулирования образовавшейся задолженности, пересмотреть условия и составить план погашения долга без санкций. Обратиться на площадку можно онлайн, направив заявку на сайте ФНС России в разделе «Площадка реструктуризации долга», обращение на площадку реструктуризации долга. Далее в нашем выпуске новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Родион Новиков – серебряный призер всероссийских соревнований по стрельбе из лука. Пятые всероссийские соревнования «Кубок генерального прокурора Российской Федерации» прошли в Казани и собрали 600 лучников из 48 регионов страны. Победители и призеры определялись в личном и командном зачетах среди юношей и девушек до 21 года. Орловец Родион Новиков выступал в дисциплине «Блочный лук» и поднялся на вторую ступень пьедестала почета. Орловские автомоделисты стали призерами этапа Кубка «Динамо» по радиоуправляемым моделям. Сергей Фролов дважды поднялся на вторую ступень пьедестала. Еще одна медаль на счету юного Лаврентия Севрюкова. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле области переменная облачность, без осадков, днем температура воздуха плюс 12-14 градусов. Ветер южный 2-3 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомил Максим Шилов.

0: Реклама.
1: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радиогостинная. Интересные гости об интересном.
2: 11:20. Всем здравствуйте. На волнах главной станции страны. Радио Гостиная. 102.3 в Орле, 92 в Ливнах. Сегодня пятница, 25 сентября. Григорий Николаев. Я сегодня проведу этот дневной эфир. Максим Шилов был на новостях. Но в 13:45 я уже вернусь со следующим выпуском новостей. А осень, несмотря на то, что такое, казалось бы, дождливое время, но тем не менее, это не значит, что у нас недостаток событий. А, по крайней мере, это осень 2026 года уж точно не может на это пожаловаться. Накануне в Орле прошел позавчера молодежный фестиваль «Рябина Фест», и площадкой для него стала Орловская областная библиотека имени Бунина. Наша коллега с телевидения Эва Стасюлевич делала сюжет, посвященный фестивалю, поэтому предлагаю сначала его послушать, а потом мы вернемся, я представлю наших гостей и, собственно, уже более подробно расскажем о событии.
3: Ты большой, я маленький. Давай спросим у ключа, кто из нас удаленький.
4: Большие и маленькие сегодня все вместе впервые открывали «Рябина Фест», посвященный нашей большой стране и году единства народов России. Впереди насыщенная программа, расписанная до самого вечера, а перед началом приветственные слова гостей. Этот проект стал победителем гранта «Движение первых».
5: Знаете, символично, что в год единства народов России реализуется такой важный проект, направленный на сохранение культурного наследия Орловщины.
4: Перед зданием библиотеки все напелись и натанцевались и успели перезнакомиться. Сегодня здесь в основном орловские школьники и ученики колледжей.
6: Вот с такого необычного веселого хоровода, который называется «Капустка», и начался «Рябина Фест», который в этом году проводится первый раз.
4: День расписан поминутно. В библиотеке работают на всех этажах несколько десятков локаций, где ребятам предлагают интеллектуальные игры, квизы, квесты, где можно раскрашивать, собирать рябиновые бусы, сделать ватную игрушку или символ фестиваля – курочку-рябинку своими руками.
7: Сложность ее набить, потому что оставляется маленькое отверстие, и тут вот придется постараться.
4: В библиотеке много мастеров, которые показывают свои изделия – керамика, куклы, свечи, украшения. К детям присоединились и взрослые. Они с удовольствием поменяли деловые костюмы на народные.
8: Сегодня большой праздник – «Рябина Фест». И библиотека сделала такой замечательный подарок жителям города. И очень хочется принять в нем участие.
4: Школьники перемещаются по локациям, стремясь узнать как можно больше. На третьем этаже идет не ИИ турнир «Больше, чем сказка», где нужно проявить смекалку и креатив для того, чтобы разобраться в хитросплетениях судеб сказочных героев. На втором можно сделать себе на память о событии кулончик. На первом разобраться, как звучат музыкальные инструменты разных народов и как можно больше узнать о разных национальностях.
9: Цель и смысл фестиваля – это приобщить нашу молодежь к традиционной культуре, протянуть некоторую линию через прошлое, через настоящее и в будущее.
10: Нравится, что здесь все в народном стиле.
11: Традиции соблюдаются разных народов.
4: Сегодня как раз тот самый случай, когда в библиотеке тихо быть не должно. До самого вечера здесь будет интересно, активно, шумно и весело. Эва Стасилевич, Сергей Дьяконов, «Вести», «Орел».
2: Сегодня у нас в гостях рассказывает о прошедшем фестивале Наталья Ставцева, главный библиотекарь отдела внешних связей, и Вероника Панкратова, певица, участник, собственно, Рябинофеста. Дорогие гости, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
2: Большое спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Разгоряченные после фестиваля, еще не отошедшие, даже немного нервничающие наверняка.
12: Не без этого.
2: Не без этого. Давайте вернемся к самому началу. Наталья, вас прошу. Вы уже были у наших коллег в программе «Россия-24» интервью и рассказывали, если не ошибаюсь, в канун, да, вы приходили?
12: Да, да, накануне мы только предвосхищали историю с Рябинофестом.
2: Вот, уже все позади, можно успокоиться. Расскажите, пожалуйста, уже, скажем так, в ретроспективе, как пришла идея организовать подобные события. Я знаю, что наша коллега Ксения Заренкова задавала вам вопрос о том, что было ли это случайно, значит, название Рябинофест, фестиваль, и совпадение с православным праздником Петра и Павла Рябинников. Вы сказали, что просто так вышло. Никто не задумывал специально.
12: Но действительно, наш проект созревал как рябина весь этот год. В этом году мы отмечаем год единства народов России. И, конечно, наша библиотека хотела посвятить сделать что-то интересное в рамках этого года. И так уж получилось, начали мы думать, раздумывать, общаться с молодежью и поняли, что народная культура, она неоднозначно воспринимается. Сейчас мы много о ней говорим, много где-то упоминаем, что-то проводим, но кому-то это кажется скучным, кому-то, может быть, устаревшим. А мы решили доказать, что это все актуально, все еще может зажигать, дарить вдохновение и дать такую возможность тем молодым исполнителям, творцам, актерам, дизайнерам, которые сами для себя видят и понимают смысл народного, показать это своим сверстникам, доказать, что это круто, здорово и может дарить неимоверную энергию для творчества. Вот так и родилась эта идея, эта задумка. Ну а дальше больше подали наш проект на грант, на конкурс движения «Первых гранты». И потом, когда узнали, что наш проект победил, были в шоке.
2: Не особо рассчитывали на победу.
12: Мы всегда стараемся делать так, чтобы проект выиграл, но, к сожалению, предыдущие две заявки, которые мы подавали на грант движения «Первых», у нас чуть-чуть нам не хватало. И вот в этом году, Бог любит троицу, как говорят, выиграли, и вот началась очень активная работа. С мая месяца наш проект стартовал. Вот. Почему Рябинофест? Все интересуются. Но мы просто изначально хотели сделать фестиваль осенью. Осень — это такое красивое время. А что самое яркое в осени? Это, конечно же, эти гроздья рябин, костры рябин, которые греют нам душу. И это что-то народное. Действительно, рябина ассоциируется с таким народной душой. Начали смотреть вообще историю про рябину. Оказалось, что гроздь рябины является вообще символом единства, сплоченности. Вот как каждая ягодка — это отдельный народ, отдельная какая-то единица. И все вместе — это вот действительно такое красивое сотворчество. Так что Петр и Павел Рябинник у нас косвенно с нами связаны, потому что действительно выпал такой день. Может быть, они нас и благословили на то, чтобы нас не залил дождь в этот день. Мы очень волновались, потому что часть нашей программы была на улице, открытие. И вот нам повезло, мы обошлись без дождя в этот момент.
2: За прогнозом погоды следили, да? Наверняка волновались, но природа сжалилась.
12: Мы следили чуть ли не в режиме реального времени. За полчаса до начала нашего фестиваля все смотрели на небо, на небесную канцелярию и говорили: «Пожалуйста, только без дождя».
2: Действительно, рябина – это символ осени. Я, например, еще с детства помню. Мне все время хотелось ее попробовать. Но мама говорила, что не надо. Вот будет осень-зима, она станет послаще, тогда можно будет. Но я в результате так этого ни разу и не сделал. Вот. Так что теперь беседуем с вами уже в о такой рябине гипотетической. Расскажите, пожалуйста, как шла сама организация, какую работу пришлось проделать, как проходило планирование, я имею в виду, кого собирались звать, с кем получилось связаться, с кем не получилось связаться, кто-то, может быть, хотел приехать, но не смог, как подбирали?
12: Изначально мы решили, что будем собирать тех, кто сам заявится. У нас был дан старт сбору заявок через сайт нашей областной библиотеки в течение месяца с мая по почти даже полтора месяца с мая по конец июня. Много заявок пришло и от мастеров, дизайнеров, и от творческих коллективов. Но даже уже потом, когда мы сказали «стоп», наш отбор уже завершен, продолжали поступать заявки. И самое интересное, что уже в конце августа, в сентябре, уже после эфира с Ксенией, нам начали звонить люди, которые хотят поучаствовать, и мастера, и артисты. И вот среди таких людей была и Вероника, наша прекрасная звездочка, которая проявила инициативу и сказала: «А можно я тоже поучаствую?» И вот так замечательно получилось, что она стала нашим открытием.
2: То есть уже набор закрылся, да?
12: Да, к тому моменту мы уже сформировали нашу команду, которая будет выступать. Но знаете, вот всегда остается момент недосказанности, что хочется еще что-то. И вот когда мы уже все фактически сверстали, практически все уже утвердили, оказалось, что вот можно добавить вот здесь, здесь, здесь,
2: и не помешает.
12: Не помешает, как оказалось, будет еще интереснее.
2: Вероника, расскажите, пожалуйста, как узнали о фестивале? Вы посетительница библиотеки являетесь или как-то через знакомых? Как было в вашем случае?
13: О фестивале я узнала через соцсети.
2: Вы подписаны на Бунинку,
13: да,
2: наверное.
13: Конечно.
2: Да, конечно.
13: Я увидела фестиваль и сразу захотела на нем поучаствовать.
2: Ну, так как одно из ваших амплуа – это народная музыка.
13: Да.
2: Расскажите, как вы музыкой увлеклись, в частности, народной, и куда решили пойти учиться, чтобы овладеть этим искусством?
13: С самого детства, с 4 лет, меня мама отдала в кружок по вокалу. Я там пела обычные, спокойные детские песни, эстрадные. Чуть позже я перешла к другому педагогу, к Полякову, к Павлу Николаевичу. И он мне предложил спеть песню «Утушку луговую».
2: Угу.
13: Это на тот момент была моя самая первая песня, народная, сложная. У меня получилось хорошо, и дальше я начала петь народные песни. Мне они понравились, были по душе.
2: Вы решили сольно этим заниматься? Не было желания присоединиться к какому-то коллективу, потому что, ну, в Орловской области их более чем достаточно народных?
13: Почему-то мне нравится больше выступать сольно. Как-то интересней, больше мне по душе.
2: Угу. Ну, собственно, «Утушку мою луговую» мы сегодня и послушаем. На фестивале ее вы исполняли, скажите, пожалуйста?
13: Нет, на фестивале я исполняла песню «Гуляй, Россия» вместе с Егором. Выступали на самом открытии. Это для нас была огромная честь открывать этот прекрасный фестиваль.
2: Это ваш коллега Егор?
13: Да, я пела, он танцевал.
2: А, вот так вот, все, я
13: такой
2: понял.
13: Такой у нас дуэт был.
2: Дуэт, да, фит, как говорят сейчас современным языком. Давайте послушаем «Утушку луговую», это сольное исполнение Вероники Панкратовой. Я несколько слов скажу об этой песне. Русская народная, хороводная, ее еще относят к числу плясовых, кто только ее не исполнял. Поэтому давайте сейчас послушаем, и через 3 минуты к вам вернемся.

0: Это была Вероника Панкратова, певица, участник фестиваля «Рябина Фест». Вероника, один вопрос вам еще. Скажите, пожалуйста, понравилось, как приняла аудитория, как гости фестиваля отреагировали?
1: Да, гостям фестиваля очень понравилось наше выступление. Оно было яркое, зажигательное, аплодировали, кричали «Браво!».
0: Угу. Я потом еще к вам вернусь и поговорим с вами уже, что называется, как в творческой среде, о ближайших планах. Обязательно. Наталья, к вам возвращаюсь. По какому принципу отбирали участников? И более расскажите, более детально, кто был и так далее.
2: Ну, отбирали мы, конечно, участников прежде всего для того, чтобы сформировать программу разносторонне, чтобы это было не однообразно, а как можно колоритнее, скажем так. И у нас это получилось, потому что...

0: из разных учреждений и самостоятельных авторов-исполнителей подключить. Потому что считаем, один в поле не воин, это прекрасная поговорка. Если уж мы говорим про народную культуру и про то, что ее надо продвигать в массы, надо действовать сплоченно, всем вместе. Разные организации, разные общественные учреждения должны быть вместе. И вот у нас они как раз были вместе.
1: Скажите, пожалуйста, что-то вы перенесли на улицу, что-то было уже в здании библиотеки, по какому принципу вы раскидали участников?
0: Но так как у нас большая часть нашего праздника была ярмарка мастеров, выставка их работ, было решено их перенести, их локации в библиотеку, потому что нельзя было предугадать погоду на 100%. Конечно, хотелось сделать это на улице, это было бы, наверное, еще интереснее, но мы всегда заботимся прежде всего о наших участниках и о гостях, которые к нам придут. Поэтому в комфортной, теплой атмосфере библиотеки они у нас были.
1: Какие активности вы разместили внутри библиотеки?
0: Помимо ярмарки мастеров, прошел в самой библиотеке наш концерт большой с показом многочисленных модных коллекций, дефиле в народном стиле, абсолютно разные. Это был проект «Мережки времени», который представил свою новую коллекцию, вдохновленную рябиной. Они были все в алых тонах, это было что-то с чем-то. И коллектив «Триумф» из Огумени Тургенева и побарабанили, и показали новую коллекцию. Тоже это было очень зажигательно. И наши гости из «Тросны», которые показали свою коллекцию. И, в общем, много-много всех мастеров, даже не перечислишь, дизайнеров. Ну и, конечно, музыкальная часть, хореографическая, тоже все у нас было в библиотеке, в самом здании в рамках концерта. Кто еще? Интеллектуальная площадка, которую возглавила наша Наталья Алексеевна Меркурьева, прекрасный человек, который часто бывает в этой студии. Поговорили о народной культуре, о ее современном звучании. Тоже у нас это было в рамках нашего фестиваля. Ну и, конечно, не турнир, а «Больше, чем сказка», посвященный русскому фольклору, русской сказке, ее глубокому смыслу и тому, что это вообще не только детская, а очень даже для взрослых история. Ну, собственно, этот фронт работы взяла на себя я. Вот. Было интересно. Самое главное, было интересно видеть, как реагируют наши участники.
1: Вот сейчас самое главное о любом культурном событии, когда заходит речь, я это тоже говорю как выпускающий редактор, временами бывающий им, это аудитория, да, то есть там 0 плюс, 6 плюс, 12 плюс. Вы на какой ориентировались заранее?
0: Мы ориентировались на подростков и на молодежь, то есть где-то лет от 12 и старше. Но не ограничивались. Получилось так, что к нам приходили и дошкольники, и младший школьный возраст, и студенты, и уже достаточно взрослые люди.
1: Мамы с колясками
0: подъехали.
1: Мамы
0: с колясками тоже были, да. Получилось так, что, оказывается, молодежь, старшее поколение и дети могут говорить на одном языке через народное творчество. Это уже свершившийся факт, который мы наблюдали.
1: Мероприятие вы посвятили Году единства народов России. Как вы вот эту составляющую подсветили, можно сказать?
0: Прежде всего, у нас и хоровод единства был. Угу. Хоровод у нас – это вообще, наверное, одна из таких существенных народных черт. У нас был не просто хоровод, а хоровод-капустка. Он был на открытии, Вероника была свидетелем этому событию. У нас и наши прекрасные гости, которые выступали на торжественной части, из наших департамента молодежной политики, из движения первых, из департамента культуры, и школьники, и студенты все выстроились в этот хоровод,

0: И в конце все обнялись, можно сказать, чем не единство, чем не народное. Ну и, конечно, на наших многочисленных локациях в библиотеке наши сотрудники проводили различные викторины, интеллектуальные игры, всевозможные
1: квизы,
0: активности, квизы, да, в том числе, посвященные народной культуре, не только русской культуре, а в целом народов нашей страны многочисленных.
1: Вероника, скажите, пожалуйста, вы принимали участие, видимо, не только как, собственно, певица. Вы и поиграли со всеми, и потанцевали. Что вам больше всего понравилось? Куда, как говорится, душа тянулась?
2: Душа тянулась на ярмарку, на
1: мастеров.
2: К мастерам, да. Я делала все различные мастер-классы. Кулончик делала, рябинку, разукрашивала его. Делала пряник, мне рисовали аквагрим в виде рябинки. Мы с мамой купили домовят.
1: Так.
2: Из фильма «Домовенок 2», «Кузя домовенок».
1: Да вот недавний, который.
2: Да. Сначала хотели купить только одного Кузю, и стояла тихоня, ее было очень жалко.
1: Я не смогла. Мама все поняла по глазам, видимо, да?
2: Да, и маме пришлось мне купить ее тоже.
1: Понятно. Пели, танцевали, куда без этого? То есть везде хотелось влиться, везде хотелось побывать. Во сколько ушли в результате?
2: До моего выступления мы там гуляли, после выступления гуляли. Ну, часа три мы там точно были.
1: Но это немало, это немало. С учетом того, что еще погода была непредсказуемая, задержался, но все-таки уроки надо делать. Да.
2: Я в школу не пошла.
1: Вы прекрасно, слушайте. Вот бы со всеми так было интересно опросить остальных участников. А кто вот, кого родители ради фестиваля разрешили в школу не ходить? Вообще удивительно.
0: Но нас поддержали многие школьные коллективы, которые как раз пришли.
1: Освободили от занятий.
0: Да, да, да. Ну, внеурочная работа тоже очень важна, да тем более, когда есть возможность приобщить детей к такому событию народному.
1: Вероника, еще вам вопрос. Совсем забыл спросить, а как вы готовились? Сколько у вас времени заняли репетиции той композиции, которую вы исполняли? Вы как-то особенно ответственно подошли к этому? Или уже все, в принципе, было разучено, оставалось только выйти и дать это аудитории?
2: Эту песню «Гуляй, Россия» мне предложил мой педагог. Мы послушали ее, она нам очень понравилась, начали ее учить. С Егором первый раз мы выступили на фестивале в Соборской крепости.
1: Угу. А с ним тоже свой преподаватель работал,
2: да,
1: который танцами
2: да.
1: занимается?
2: После фестиваля в Соборской крепости мы выступали в фестивале «Рябинофест».
1: Угу. То есть, получается, на Соборовской крепости вы ее обкатали,
2: да.
1: если можно так сказать.
2: Первый раз.
1: Как думаете, с этой песней еще не раз где-нибудь выйдете?
2: Конечно, не раз. Еще много где. И не только с этой.
1: Отлично, отлично. Наташ, ну вы отчасти уже сказали, что, в принципе, в организацию и помощь по фестивалю включились все сотрудники библиотеки. Никто не остался без дела, все внесли в свою посильную лепту.
0: Да, никто не остался равнодушным. На протяжении всей подготовки к фестивалю, она была практически 5 месяцев, все помогали, все влились в эту историю действительно. И даже то, что у нас появился такой прекрасный маскот, наш символ курочка-рябинка, это достижение нашего коллектива, наших прекрасных мастериц библиотечных.
1: Как создавали его?
0: Ну, сначала наш руководитель проекта Владислав Сотников сделал эскиз, который у нас украшал всю нашу сувенирную продукцию. А потом решили, ну вот на плоскости это красиво, а вот как это, чтобы это было визуальный образ.
1: Как воплотить?
0: Как воплотить это вот во что-то такое физическое, интересное, уютное. И обратились к нашим мастерицам. Это было не быстро, потому что все очень ответственно подошли к этому. А как вышить крылышки? А как сделать гребешок? А чтобы это было вот так? Но только как только закончили делать курочку, сказали, а как курочка-то без петушка? И так появилась идея сделать ей пару петуха Петра.
1: Угу.
0: Вот. Причем наша мастерица, которая разрабатывала наших героев, создавала их, петушку сразу дала имя. Петр, все. Мы даже не стали спорить. А вот с курочкой-рябинкой была другая история. Имя выбирали наши подписчики в соцсетях. Угу. Вот такой образ курочки у нас творческий, с добавлением элементов орловского списа появился, и теперь мы с ним, видимо, уже не распрощаемся никогда, потому что он всем очень полюбился, очень уютный, такой домашний. Мы и сюда к вам на эфир уже приходили с нашими героями, и на интервью к Ксении. В общем, они у нас путешествуют вместе с нами.
1: Когда завершился фестиваль, какие отзывы собрали? Какая реакция была?
0: Мы до сих пор продолжаем собирать отзывы. Ни одного негативного мы, по крайней мере, не услышали. Только позитивные и от участников, и от гостей. Все отмечают, что это было очень энергично, насыщенно. Говорят, вот бы один день мало, надо было больше, несколько дней фестиваля. Но поэтому мы сейчас очень вдохновлены историей. Конечно, все участники, организаторы подустали. Это была изматывающая история, как и любое, наверное, большое дело, которое занимает столько времени и имеет большую ответственность. Но уже думаем о будущем.
1: То есть вам уже задавали вопрос относительно того, что будет ли в следующем году, и есть ли желание сделать подобный фестиваль на постоянной основе?
0: Да, эти вопросы звучали и еще до старта фестиваля, и в процессе фестиваля, и уже когда он прошел. Действительно, не хочется останавливаться. Это была наша первая такая разработка. И первый блин не оказался комом. Да, есть над чем еще поработать, что улучшить, где-то что-то усовершенствовать по проведению, но это уже наша задача в будущем. Поэтому не хотим останавливаться, хотим идти дальше, развивать наш фестиваль, приглашать еще новые коллективы, новых мастеров. И дорабатывать.
1: Вероника, к вам возвращаемся. Скажите, пожалуйста, в ближайшее время у вас какие планы будут творческие? Вы сейчас продолжаете выступать в течение всего этого времени до Нового года или репетиции?
2: В каждое время выступать, где только можно, потому что это дело мне очень нравится. Какое-то вызывает прекрасное чувство. Конечно, песни новые будут появляться, буду с ними выходить на площадку, и с Егором тоже будут тоже новые номера.
1: Вы себя видите больше в каком качестве? Исполнительница эстрадной музыки или все-таки народная вам ближе?
2: Наверное, народная ближе, потому что народная – это душа всего народа.
1: Ну, вы как считаете, интерес к народной культуре в последнее время и к народной песне подрос? Потому что я, например, замечаю, вот даже по коротким видео, которые мне ВКонтакте попадаются, очень много в последнее время появилось народных коллективов, которые поют народные песни, и не просто народные песни, там, скажем так, которые стилизованы, что ли, под народные, но написаны были профессиональными композиторами в Советском Союзе, а прям традиция, традиционные песни. Вот тот же ансамбль «Толока» мне все время попадается, там другие коллективы. Вы замечаете, что интерес к народной культуре, он растет, что есть какой-то вот зов предков, что ли, сейчас просыпается в молодых людях?
2: Я думаю, что да, интерес растет, потому что выходят новые песни. Мне кажется, народу больше нравится смешанное народное с эстрадой.
1: А, то есть стилизация такая. Ну да, та же самая «Матушка-Земля», то есть, в принципе, есть что-то народное, и в то же самое. Да, и вполне себе подходит. Ваше ближайшее выступление уже представляете, где будет еще? Или пока еще не планировали?
2: Ближайшее будет в Вятском Посаде.
1: Что это будет за мероприятие? Пока еще неизвестно, да? Но в любом случае, в Вятском Посаде всегда что-то происходит.
2: Конечно.
1: Однозначно. Тем более, там же Вятушка выступает, поэтому к ним в гости поедете, можно сказать. Они же там базируются, да? Наталья, скажите, что в библиотеке до конца года планируете реализовать? Какие мероприятия? Чем занимаетесь?
0: Вообще у нас всегда насыщенная программа, и за нашими новостями и анонсами можно следить, можно и нужно следить на нашем сайте и в социальных сетях. Мы всегда на неделю делаем анонсы. Когда не придете, всегда у нас что-то проходит. Uh-huh. Ну, наверное, самое масштабное, ближайшее, это у нас Всероссийская ночь искусств в ноябре, накануне праздника.
1: 4 ноября имеется в виду, да?
0: Ну, 4 ноября сам праздник, День народного единства, а накануне обычно 2 или 3 ноября проходит Всероссийская ночь искусств. Дату пока еще мы точно не знаем, но уже тоже думаем, как удивлять, потому что обычно они приурочены к какой-то тематике, как только нам дадут тему.
1: Ну да.
0: Вот, мы начнем работать всем коллективом. У нас всегда очень насыщенная программа и на Библионочь, которая проходит весной, и на Ночь искусств. Вот, поэтому советую нашим гостям следить за анонсами, за нашей афишей. Ну и, конечно же, у нас огромное количество мероприятий с нашими замечательными гостями, в том числе лекции Юлии Михайловны Тютюновой по искусству. Всегда, только буквально вчера она открыла свой новый сезон. И практически каждую неделю нас чем-то будет удивлять. Поэтому не оставайтесь равнодушными, приходите к нам в библиотеку.
1: Ночь искусств, вот по прошлому опыту, у вас обычно в какой временной период шла? С какого часа до какого?
0: Хотя ночь называется ночью, но мы всегда начинаем раньше, чтобы нас могли посетить как можно больше людей, у них было больше возможности это сделать. И начинаем мы всегда обычно в полдень, с 12, с часа дня. Уже тогда наши локации открыты, ну и, конечно, уже прям до темноты, так до темноты.
1: До темноты. Вероник, придете на ночь искусства?
2: Конечно.
1: Отлично, спасибо. Спасибо. Я со своей стороны могу порекомендовать, соответственно, подписывайтесь на группу ВКонтакте Орловской областной библиотеки имени Бунина. Все самые свежие новости, все то, что там планируется проводить, все там. Обязательно приходите в библиотеку. Сейчас, пожалуйста, Наташа, напомните, какой график, потому что не все угадывают, потому что летом работают до 6, осенью до 20 часов. Как сейчас, в какое время приходить, чтобы не ошиблись?
0: Наша библиотека работает в будние дни с 9 до 20.00. В пятницу у нас выходной. В пятницу у нас отделы обслуживания отдыхают. Суббота-воскресенье с 10 до 6 часов. То есть можно, если в будние дни не успеваете прийти, приходите на выходных. И на выходных у нас всегда какая-то творческая программа в том числе проходит. Можно
1: всегда
0: и на мероприятие
1: проходит,
0: попасть.
1: Да. Каждый последний четверг месяца санитарный.
0: Понедельник, каждый последний понедельник месяца, да, вот как раз на грядущей неделе у нас библиотека будет закрыта, будем заниматься внутренней работой, чтобы наши читатели чувствовали себя как можно комфортнее в здании нашей библиотеки.
1: Для всех гостей города напоминаю, Максима Горького, 43, Орловская областная библиотека имени Бунина. Кто на выходных приедет в областную столицу, пожалуйста, заглядывайте, всегда что-нибудь для себя найдете. Сегодня у нас в гостях были Наталья Ставцева, главный библиотекарь отдела внешних связей Орловской областной библиотеки имени Бунина, и Вероника Панкратова, певица, участник фестиваля «Рябина Фест». Гости, спасибо вам еще раз, что зашли.
0: Вам спасибо за то, что пригласили.
1: Спасибо. Наталья, вам новых мероприятий, всей Бунинки. Вероника, а вам творческих успехов, еще больше концертов, еще больше выступлений и всего-всего.
2: Спасибо.
1: Я, Григорий Николаев, прощаюсь с вами до 13:45 в выпуске новостей. С вами услышимся. А пока хорошего вам продолжения пятницы и скорейшего наступления выходных. Берегите себя. Пока.
3: Радиогостинная. Радиогостинная. Интересные гости об интересном.
4: Город глазами людей. Истории орловцев о любимых местах и теплых воспоминаниях. О том, что дорого сердцу. председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пеняева.
5: Мое очень любимое, очень для меня атмосферное место в городе Орле – это библиотека Бунина. Всем хорошо известная Бунинка. Когда я туда впервые пришла, мне было 14 лет, я очень любила читать. И так как я родилась в Орловском районе в небольшом населенном пункте, библиотека в поселке Добрый, а это моя малая родина, была небольшой. И когда я пришла в такую монументальную библиотеку, в Бунинку, я, конечно, была под впечатлением. И с тех самых пор до настоящего времени я очень люблю это место, являюсь читателем Бунинки. И теперь уже вместе с коллегами, организаторами выборов Орловской области, мы регулярно в феврале участвуем в всемирной акции книгодарения и пополняем по мере сил фонды нашей любимой библиотеки. Сейчас, в последнее время, я отмечаю, что я в основном читаю классику. Хочется, как всегда, ответить Тургенев. И почему я говорю «как всегда», так как у нас есть грантовый проект в избирательной комиссии Орловской области, который разработала наша молодежная избирательная комиссия «Выбор любимых писателей орловцев». И, как правило, из 9 писателей, которые участвуют в голосовании, писатели орловцев побеждает завидной долей регулярности Иван Сергеевич Тургенев. Но если говорить о конкретно моем любимом писателе орловце, я назову Леонида Андреева и Ивана Бунина. «Окаянные дни», если это Бунин, и Андреев «Красный смех». Для меня Орел очень красивый город, очень атмосферный и очень литературный.

0: город первого салюта, город воинской славы, город-крепость на слиянии Оки и Орлика, защитник Отечества и город-труженик. 460-летию Орла посвящается.
1: Реклама. МЧС России напоминает, чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Глава ЦИК Памфилова назвала открытость и прозрачность выборов большим достижением. В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу в октябре. И нацпарк «Красноярские столбы» закрыли для посещения туристов из-за медведей. Все подробности далее. Единый день голосования в этом году стал самым сложным в истории России по организации и проведению. Об этом заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова на заседании комиссии, где предстоит установить окончательные результаты выборов. По словам Памфиловой, для ЦИК главной задачей было обеспечение безопасности и открытости избирательной кампании, и комиссия с ней справилась. Она рассказала, чем отличалась кампания этого года.
4: Эта кампания, мы уже не раз об этом говорили, конечно, она очень отличалась от всех предыдущих. Ну и, конечно, от аналогичной кампании, которая проходила в мирных условиях в 2021 году. И в первую очередь отличалась тем, что проходила в условиях эскалации беспрецедентных разноплановых угроз. Я думаю, все мы это ощутили. Также очень важно, что впервые в выборах Государственной Думы принимали участие наши родные, близкие, воссоединенные четыре субъекта Российской Федерации: Донецкая, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области.
3: По словам Памфилова, явка на выборах Госдумы составила 59,8%. Проголосовали 67 448 094 человека. По итогам выборов в Думу «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ получила 37 мест, ЛДПР – 23, у «Новых людей» – 19, «Справедливая Россия» получила 17 мандатов, партия «Родина» – 1. Также в Думу прошли 4 самовыдвиженца. А, кроме того, избран 46 участников или ветераны СВО. Доля недействительных бюллетеней составила 1,36%. Итоги региональных выборов в одном округе в Кировской области признаны недействительными. В ДЭК приняли участие более 7 миллионов человек в 33 регионах. Памфилова добавила, что важнейшим фактором в обеспечении безопасности избирательной кампании было многодневное голосование. Не было допущено большого скопления людей. Глава ЦИК призвала партии, критикующие многодневное голосование, умерить свой эгоизм. Она добавила, что военнослужащие в ходе прошедших выборов оказались самыми активными избирателями. Российский президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Келлина с должности посла России в Великобритании и Северной Ирландии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Келлин планово завершил работу на посту посла России в Великобритании, а назначение нового главы дипмиссии будет сообщено в надлежащий момент. Келлин занимал этот пост с 2019 года. Добавлю, накануне президент освободил от должности российского посла во Франции Алексея Мешкова, который представлял нашу страну в Париже с 2017 года. Подразделения Вооруженных сил России за неделю установили контроль над 8 и освободили 5 населенных пунктов в зоне проведения СВО, сообщает Минобороны. С начала окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 212 квадратных километров территории и 12 сел, уничтожено более 960 военных. Силы ПВО за неделю уничтожили 6011 беспилотников, 34 авиационные бомбы, 12 реактивных снарядов «Хаймарс» и 8 крылатых ракет «Фламинго». Этой ночью вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре. Так, налоговые органы начнут передавать в МВД сведения о доходах иностранных граждан, прибывших в страну с целью заработка. Заработают новые правила определения территорий у образовательных учреждений, где запрещена продажа никотиновой продукции. Помимо этого, вступит в силу закон о защите прав потребителей при покупках на маркетплейсах, написал Володин на платформе «Макс». Он также напомнил, что льготная налоговая ставка при ввозе и реализации товаров для детей будет применяться только при наличии документов, подтверждающих их качество. Национальный парк «Красноярские столбы», который находится в черте города Красноярска и является популярным местом отдыха туристов по всей России, закрыли для посещения из-за медведей. Об этом сообщает пресс-служба парка. Ограничения действуют ориентировочно до 15 октября на всех входах – Центральном, Восточном, Каштаковском. В Восточной Сибири сложилась сложная ситуация с выходом медведей к населенным пунктам. Всего в России за последние месяцы от нападений этих животных погиб 21 человек. Больше всего погибших в Красноярском крае. Здесь от нападения медведей умерли 7 человек. В Красноярске из-за этих животных введен режим повышенной готовности. Ученые не ожидают новых магнитных бурь на Земле до начала октября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По прогнозам, последняя неделя сентября ожидается полностью спокойной. В лаборатории назвали геомагнитную активность в сентябре необычайно низкой. Так, единственная геомагнитная буря произошла 8 сентября и достигла лишь минимального уровня G1. Основной причиной таких процессов ученые считают заметный и пока не очень понятный спад вспышечной активности. Старое бабье лето придет в Москву на следующей неделе и продержится 10 суток. Температура воздуха в столичном регионе прогнозируется до плюс 18 градусов и без осадков в этот период, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок – одновременно классическую золотую осень и старое бабье лето. Такое нечастое совпадение – вершина идеальной осени. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги на сегодня запланировано 4 матча. В этом «Амур» принимает «Локомотив». Идет первый период. Счет пока не открыт 0-0. Российский нападающий Матвей Мечков стал первой звездой предсезонной встречи Национальной хоккейной лиги, в которой его Филадельфия была сильнее Бостона 2-0, на счету Мечкова гол. Коламбус взял верх над Питтсбургом 4-0. Победители по шайбе забросили Валерий Нечушкин, Кирилл Марченко, ассистентский дубль у Дмитрия Воронкова. Гол Артема Дуды не спас Юту от поражения в игре против Вегаса 4-5 в овертайме. Калгари уступил Сиэтлу 3-4 в серии буллитов. У проигравших отличился Айдар Суниев. Футбольный «Факел» может отправить в отставку главного тренера Олега Василенко. По информации телеграм-канала «Спортбаза», руководство воронежской команды дало специалисту последний шанс на исправление ситуации. Отмечается, что если «Факел» проиграет в ближайшем матче РПЛ «Локомотива», то Василенко может лишиться своего поста. Игра с железнодорожниками пройдет 10 октября. В пресс-службе сборной Ирана по футболу сообщили, что команда сыграет сильнейшим составом в товарищеском матче против России. Встреча пройдет 29 сентября в Казани. Также сборная России сыграет 3 октября в Екатеринбурге с Намибией и 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Защитник «Спартака» Александр Джику опроверг информацию о договоренности о продлении контракта с клубом, но отметил, что хотел бы играть в команде как можно дольше. Ранее ганские СМИ сообщили, что Джику согласился продлить соглашение с «Спартаком», которое истекает летом 2027 года. На теннисном турнире категории WTA 500 в Сингапуре в матче за выход в полуфинал Татьяна Прозорова встречается с китаянкой Ван Синьюй. Первый сет россиянка уступила 3-6, второй выиграла 7-5, в третьей партии 1-1. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Погода.
3: 26 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 9-11 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске плюс 16-18 переменная облачность. В Магадане плюс 8-10 градусов ясно. В Хабаровске плюс 16-18 градусов. Во Владивостоке плюс 13-15 и сильный дождь. В Екатеринбурге без осадков плюс 14-16 градусов. В Ханты-Мансийске плюс 15-17 градусов переменная облачность. В Сургуте плюс 13-15, а в Омске плюс 12-14 градусов. В Новосибирске плюс 11-13, в Иркутске плюс 9-11 и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 13-15, в Москве без осадков плюс 16-18. Сейчас столица плюс 12, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
2: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
6: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
2: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: Слушаем.
10: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Костромы, Пензы, Судака, Оренбурга, Кирова, Элисты, Чехова, Смоленска, Валдая, Чебоксар и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Виктория Карпова. Во втором часе продолжим общение со специалистами, с экспертами. Все это в прямом эфире. Программы сохраняются на платформе «Смотрим». Не забывайте слушать нас с помощью приложения Радио России. И, конечно, заходите на сайт вести.ру, присоединяйтесь к нашим социальным сетям, к мессенджеру Макс. О чем будем говорить во втором информационном часе? Водительские права и свидетельства о регистрации автомобиля можно предъявлять в электронном виде. За 4 года вклад российского гастрономического сектора в экономику страны увеличился вдвое. В этом году в предпрофильных классах учатся более 50 тысяч московских школьников. Но об этом поговорим ближе к завершению этого информационного часа. Но начинаем через несколько секунд.
2: Слушаем.
10: Поговорим о здоровье для начала, да? Давайте вот некоторую статистику приведу. В России за неделю зарегистрировали 734 тысячи случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19. Это практически на 34% больше показателей предыдущей недели. Эпидемиологическая ситуация развивается в полном соответствии с прогнозами, говорится в сообщении ведомства. Но стоит ли нам переживать и на что стоит обратить внимание, давайте выясним у специалиста. Врач-инфекционист, доктор медицинских медицинских наук, профессор, ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова. Елена Юрьевна, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Елена Юрьевна, ну как-то вот, знаете, немножечко тревожно. Еще вроде бы и холодов таких серьезных не было, и затяжных дождей тоже, а уже вот настолько у нас показатели растут. Нормально ли это в такой ситуации, ну скажем так, год к году ситуация нормально развивается?
11: Ну, действительно, наступил этот эпидемический сезон, и по-разному, иногда наступает он чуть раньше, иногда наступает чуть позже, и в этом году действительно это был сюрприз. Почему? Потому что гонконгский грипп, он немножко, он известный для нас как H3N2, он немножко изменился, и действительно сегодня мы видим, что изменился в ту сторону, когда стал активнее и быстрее распространяться по всему земному шару, быстро, и коснулся это, конечно, не только каких-то других стран, но и нашу страну тоже. Надо понимать, что сегодня у нас хорошие диагностические тест-системы, хорошо и раннюю диагностику выявляем мы эту инфекцию, поэтому здесь все идет в штатном, скажем так, расписании. Но важно отметить, что сегодня вот этот вот гонконгский грипп, он изменил свое антигенное лицо. И тогда, когда он появился на свет, а он появился аж в 1968 году, он изменился уже настолько серьезно, что наша иммунная система, ну, практически его уже не узнает. Ну, это можно аналогию, знаете, такую провести. Девушка жила-жила женщина, потом стала делать себе операции. И через 20 лет, вроде, та же самая девушка, а лицо уже не узнает. И вот все в этом... Да, и также вирус, он все тот же, но иммунная система его не совсем узнает. И вот на его родословном дереве выросли определенные веточки, мы их называем субклады. И вот эти веточки, они принципиально сделали его таким, что потребовалась даже смена, абсолютно новая смена антигенов в вакцинах. Что это значит? А это значит, что сегодня вот вакцины, а вакцинация, мы с вами знаем, что это единственный эффективный способ профилактики, что те вакцины, которые работали в прошлом году, они совершенно неэффективны. И даже те люди, которые переболели гриппом в прошлом году, могут в этом году опять же заболеть. Наша иммунная система не сможет защититься. Поэтому сегодня один из таких главных лозунгов – надо обязательно вакцинироваться. И сегодня современная Всемирная организация здравоохранения поменяла абсолютно все антигены в вакцинах, дала рекомендацию на весь северный, на северное полушарие, во всех странах поменяли вакцины полностью, изменив их состав. И сегодня заменили не только вот этот гонконгский грипп H3N2, но и поменяли, и сделали защитный компонент штамм подобные вирусы гриппа А и H1N1. Да. Помните, мы его называли свиной?
10: Да, конечно, да.
11: Да, теперь он тоже новый, обновленный 2025 года, который начал циркулировать еще в южном полушарии. И даже вирус гриппа Б. Кстати, из вакцины убрали один из вариантов вируса гриппа Б, потому что он с 2020 года перестал циркулировать в нашей популяции. И вот такая обновленная вакцина сегодня уже активно внедряется в наши регионы. И надо обязательно будет прививаться.
10: Елена Юрьевна, ну вот вопрос, да, он, я думаю, многих волнует. Да, мы говорим о вакцинации, о прививках. Это один из способов себя защитить. Ну, во-первых, прививочная кампания, она же не бесконечна. То есть до какого периода актуально прививаться? А потом это уже, ну, знаете, когда в таком масштабе циркулирует заболевание, серьезно, это уже, может, здоровье и не убережет.
11: Ну, я с вами не соглашусь. Вакцинироваться надо в любом, когда у вас появится, в любом сроке, скажем так, сезона. этой компании, да, это не имеет значения. Если вы не успели привиться в сентябре, то это надо сделать как можно раньше, в октябре. Если вы не привились в октябре, это надо сделать в ноябре, потому что заболевания у нас, в принципе, вирусы циркулируют вплоть до апреля месяца. И можно очень тяжело и заболеть в марте. Но кроме этого, у нас с вами существует и неспецифическая профилактика, надо помнить, да, это вести здоровый образ жизни, не контактировать с большим количеством людей, использовать маски, да, соблюдать гигиену рук, гигиену дома, проветривать помещение, делать влажную уборку, поддерживать оптимальную влажность воздуха. И самое главное, если все-таки вы заболели, надо все-таки найти в себе силы и себя изолировать и не контактировать. К сожалению, мы можем быть очень серьезным источником, если выходить куда-то на улицу, для людей с тяжелым состоянием, которые потом могут очень тяжело болеть. А кто это? Беременные женщины, это дети, особенно младшего возраста, люди с хроническими заболеваниями, с иммунодефицитными состояниями. И именно они являются первыми, кто должны в обязательном порядке прививаться.
10: Да. Ну и, конечно, нужно изолировать себя и от своих близких, в том числе, да, чтобы их не заразить и не спасать работу, на которой вы работаете, отправляясь туда в состоянии такой повышенной температуры.
11: За это медали не дают.
10: Не дают, правда? Абсолютно, конечно. А вот осложнения, связанные с заболеванием и ходом заболевания, это вот можно получить. Поэтому берегите себя, конечно. Спасибо вам большое, Елена Юрьевна, что включились к нам в эфир. Помните о состоянии здоровья, берегите себя, не забывайте прививаться. С нами на связи была врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова. Продолжим рубрикой «Вас не обманут». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
12: «Вас не обманут».
13: Здравствуйте. Аналитики посчитали, что покупка и продажа банковских карт для мошенников стала одним из самых распространенных нарушений закона. Эксперты говорят, все дело в том, что молодые люди – это самые активные пользователи и интернета, и банковских продуктов. При этом подростки и студенты нередко даже не осознают, что совершают тяжкое уголовное преступление, считая свои действия невинной подработкой или сетевой игрой. Специалисты называют это правовой инфантилизм. Подростки не знают о правовых последствиях своих действий и не особо стремятся узнать. Большинству кажется, что виртуальное пространство абсолютно анонимно, а действия, совершенные нажатием нескольких кнопок на смартфоне, не имеют ничего общего с реальной уголовной ответственностью. Злую шутку играет и присущий этому возрасту протест. Осознанное неуважение к закону, недоверие к государственным правилам и убежденность в том, что соблюдать их не обязательно. Так что дропперов среди подростков хоть и стало меньше, но они все еще продолжают пополнять ряды добровольных помощников-мошенников. В социальных сетях и телеграм-каналах распространяют заманчивое предложение легкого заработка, где от подростка или студента требуется всего лишь оформить на свое имя банковскую карту и передать ее незнакомцу, либо принимать на свой счет переводы и отправлять их дальше за небольшой процент. Со знания молодого человека это выглядит как безобидная услуга. В реальности же подросток становится соучастником мошеннических групп, которые похищают деньги других людей или звеном в цепочке отмывания преступных доходов. Так что родителям пора отказаться от иллюзии, что их ребенок застрахован от ошибок, потому что он учится в хорошей школе и не общается с подозрительными компаниями, говорят эксперты по кибербезопасности. И родителям стоит постоянно рассказывать и объяснять риски и ответственность, что нельзя передавать личные данные, документы, сим-карты и банковские карты, что если ребенку предлагают легкий заработок в интернете, это почти всегда ловушка мошенников, что вербовка курьеров маскируется под вакансии доставщиков, а когда предлагают репост или комментарий, написанный под влиянием эмоционального порыва, в котором можно разглядеть призыв к терроризму или к экстремистской деятельности, то интернет все помнит, а анонимность, она призрачная. Кто и что написал, легко вычислить. Эксперты напоминают, что важно сформировать у детей критическое мышление, когда любые финансовые и юридические предложения подвергаются сомнению и обсуждаются со взрослыми. Надеяться на то, что в школе научат, или что штрафы и большие сроки заставят ребенка думать, а не делать, не стоит. Если он готов рискнуть, потому что ему сказали, а тебе слабо, бросили вызов, то в интернете любой взрослый аферист спровоцирует его, и никто не отменял шантаж. Просто представьте, сколько всего ваш сын или дочь готовы скрыть, скажем, от своих одноклассников или учителей. И как на них подействует фраза «если ты не сделаешь этого», то все узнают. Так что разговаривайте со своими детьми, рассказывайте о рисках, не дайте мошенникам заработать и попутно испортить жизнь вашему ребенку.
10: Неоднократно в эфире мы уже говорили о стратегии государственной политики России в отношении казачества на период до 2030 года и какую роль сейчас казачество играет в нашей стране. Эту беседу и эти разговоры мы продолжим. Атаман Кубанской казачьей общины, президент Общероссийской Федерации Рубки Шашкой Николай Еремичев с нами на связи. Николай Евгеньевич, здравствуйте.
14: Добрый день.
10: С момента нашей последней беседы, прошло уже более месяца. Ну, давайте поговорим, что изменилось, какие перспективы развития казачества, что сделано на данном этапе и что предстоит сделать.
14: Ну, как всегда, нет предела совершенства.
10: Так.
14: В любой сфере это действует. Мы развиваемся в меру сил, возможностей, ситуации, времени. То есть задача любой системы – объективно и адекватно реагировать на изменения внешней среды для того, чтобы развиваться дальше. Поэтому, в принципе, общая программа, которая заложена в рамках стратегии развития казачества до 30-го года, они постепенно выполняются. Ну, скажем так, что-то больше, чем запланировано, что-то в рамках там, целевых показателей, но тем не менее все идет. Это включает в себя и совершенствование механизма казаков по привлечению к государственной службе, причем речь идет не только о тех десятках тысяч, которые сейчас служат непосредственно в районе СВО и на вновь присоединенных территориях, но и тех, кто дома занимается экологической службой, привлекается к охране общественного порядка и так далее. Ну и активно идет работа по взаимодействию государства с казаками. Причем речь идет не только о реестровых организациях, но и, в принципе, о любых казачьих организациях, как взявших на себя обязательства по несению госслужбы, так и не взявших таковые обязательства.
10: Николай, да-да-да.
14: И большой упор, на самом деле, делается на культуру казаков, культуру истории, не только касательно воспитания подрастающего поколения патриотического, которое у нас традиционно связано с казаками, причем это касается не только непосредственно, скажем так, детей самих казаков, но и в принципе, с патриотическим воспитанием молодежи. Ну и вопрос культуры, традиции, истории. То есть для казаков в открытом музее, в Москве, в регионах и так далее. Вот у меня в моем родном районе открыт с этого года в Ленинском районе Краснодарского края большой кадетский корпус, где сотни детей будут учиться по кадетской программе. Поэтому, в принципе, делается достаточно много.
10: Николай Евгеньевич, в целях стратегии госполитики России в отношении казачества на период до 2030 года, среди прочего, там есть приоритеты госполитики, написано привлечение российского казачества к участию в мероприятиях, направленных на развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, а также на содействие их добровольному переселению в Российскую Федерацию. Как к этим мероприятиям привлекаются казаки? Каким образом они в этом участвуют, потому что, из всего перечня вот тех задач, которые стоят, я не совсем понимаю, как сюда включаются казаки.
14: Да, на самом деле речь идет в первую очередь именно о людях с казачьими корнями, которые сейчас проживают за территорией Российской Федерации.
10: Так.
14: То есть это как, на самом деле, конечно, программу переселения на территорию России под это больше подпадает народ, который живет, скажем так, в бывших советских республиках, в первую очередь, в Средней Азии.
10: Uh-huh.
14: То есть у нас получается, что Уральское войско и Семиреченское войско оказались за пределами Российской Федерации. Ну, плюс много людей во время поднятия Целины в 50-е годы было, выехало на освоение северо-казахстанских нынешних территорий и так далее, где, в принципе, довольно среди населения, в том числе, много выходцев с Кубани, Дона, Оренбуржи и тому подобное. Поэтому речь касательно их. Ну, а если брать дальние зарубежья, то здесь как бы две волны основные мигрантские. То есть это потомки казаков, которые переехали после гражданской войны, оказались за рубежом и сейчас проживают на территории стран Европы, Северной Америки, Южной Америки, Австралии там, и так далее. И, чего их отоить, люди, которые выехали в 90-е годы, в конце 80-х годов, еще там Советского Союза, естественно, там бывших советских республик, то именно имеют казачьи корни. И, в принципе, они тоже рассматривают варианты переселения на исторические корни предков. Речь не идет о том, что казаки будут взаимодействовать со всеми.
10: Но это взаимодействие, оно происходит не только же на уровне общения, я так понимаю, это и приглашение на всевозможные мероприятия, которые происходят здесь, на территории России.
14: Ну, это и в том числе и вовлечение в деятельность организации, скажем, казачьего направления. Допустим, у нас в Федерации Лубки Шашка есть люди, которые проживают за пределами Российской Федерации, в той же Европе, и участвуют в соревнованиях, которые мы проводим как на территории России, так и за рубежом. Поэтому, скажем так, взаимодействие идет в рамках общих интересов. Не только там поностальгировать о прошлом, но и какое-то вовлечение.
10: Такая деятельная встреча, да, и деятельное взаимодействие.
14: Да, то есть людям интересно, и когда люди постоянно находятся в общении и видят текущую жизнь, не только вспоминают там по книжкам или по рассказам там дедов, бабушек, что было там 100 лет назад, то это, ну, скажем так, на самом деле более интересно с точки зрения именно формирования какого-то позитивного образа России.
10: Конечно, в том числе казачества. Спасибо вам большое, Николай Евгеньевич. Напоминаю, Николай Еремичев, атаман Кубанской казачьей общины, президент Общероссийской Федерации Рубки Шашкой, был с нами на связи. Ну, а говорили мы о развитии казачества и о стратегии государственной политики России в отношении казачества на период до 2030 года. На минуту прервемся и к другим темам потом перейдем.
12: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
15: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
12: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Слушаем!
10: Водителям дали право предъявлять права или водительские удостоверения, а также свидетельство о регистрации машины в электронном виде. Однако по факту все эти документы должны быть у водителя с собой в бумажном варианте. А поэтому все равно, в каком виде их предъявлять. Ну, так говорят некоторые специалисты. Давайте более подробно разбираться, и в каком случае, и нужно ли иметь при себе вообще бумажный оригинал. С нами на связи Сергей Радько, автоюрист. Сергей Александрович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
10: Я так понимаю, это цифровой ID, да, когда мы говорим о неком таком электронном варианте?
16: Это цифровой ID, который создается на базе платформы МАКС. То есть пока другие платформы, к сожалению, его не заменяют, несмотря на то, что эти документы содержатся и в госуслугах, и в приложении госуслуги авто. Но вот в той формулировке, которую внесли в ПДД с 8 сентября, там написано «предъявление документов через многофункциональный сервис обмена информацией». А под ним понимается как раз сервис на базе платформы МАКС. А вот в иных сервисах предъявление документов не может заменить собой оригинал. А вот если через МАКС предъявлять, то это приравнивается к предъявлению нормальных бумажных документов, и поэтому их предъявлять не требуется, но все-таки лучше иметь при себе, потому что для считывания QR-кода надо, чтобы у инспектора был корректно работающий планшет или специальный сканер, а если он не работает, либо какой-то сбой, то могут быть проблемы.
17: Угу. То есть, смотрите, если, например, не предъявлять в цифровом ID, а сделать вот этот вот самый скан-копию, то или там скриншот, да, то это не рабочий вариант, да? То есть нужно именно прямо...
16: Скриншота не будет, потому что QR-код в этом приложении, он меняется. И меняется постоянно. Он, допустим, угу. в госуслуге авто, он меняется раз в сутки в этом приложении, он тоже меняется. Поэтому если вы его один раз сделали, то через день он уже будет неактуальный, и система просто его не распознает. Поэтому надо иметь либо оригинал, либо, соответственно, свежий QR-код, который сгенерирован непосредственно перед проверкой.
17: Угу. Насколько это востребованная будет история? Да, я так понимаю, что это только-только набирает обороты, но насколько нужно об этом знать водителям, как они этим будут пользоваться, и можно ли сказать, что это удобнее?
16: Ну, электронные документы обороты вот в тестовом режиме уже, по-моему, несколько лет работают в отношении таких документов. И иногда даже люди говорят, что они предъявляли инспектору в электронной форме документы, претензий не было, хотя, опять же, формальная обязанность иметь при себе оригинал никуда не исчезла. Но, тем не менее, думаю, за этим будущее, потому что, действительно, там, кошелек или документы мы можем забыть дома, а уж телефон-то постоянно в руках, и всегда мы в нем, и, соответственно, вряд ли мы телефон забудем дома, по крайней мере, его отсутствие при себе мы скорее заметим, чем отсутствие документов или бумажника. Поэтому то, что в будущем, возможно, это станет полноценной заменой бумажных документов, это, наверное, правильно, хорошо и удобно, потому что это не создает лишних проблем. Да тем более, вообще, в принципе, эти документы уже, наверное, станут не нужны, потому что если инспектор может на месте удостовериться в личности водителя через цифровой ID, то, соответственно, можно и проверить, есть ли у него право управления, его ли это автомобиль, имеется ли у него полис ОСАГО и так далее. То есть, в принципе, необходимость в этих документах, она, наверное, в каком-то обозримом будущем отпадет вообще.
17: Угу. Скажите, пожалуйста, вопросы безопасности всегда интересны, да? Потому что, ну, одно дело предъявлять, скажем так, бумажный оригинал документа, другое дело вот сгенерированный там цифровой ID. Как защитить в этом случае свои документы и как тот же самый инспектор будет понимать, что эти документы реальны?
16: Ну, инспектор будет считывать код специальным сканером или программой, соответственно, иной документ там просто не появится. Кстати говоря, это, опять же, защита от подделок, потому что если права поддельные, то они, конечно, никуда не загрузятся, и инспектор их не проверит через эту систему. Поэтому, наверное, все-таки защита информации здесь гарантирована. Если уж вы права свои по-честному загрузили, и они у вас есть, и они получены законно, то они в этой системе будут, и никакие иные документы там не появятся. Кроме того, это гарантирует еще и вот так называемую дубля, когда мы знаем истории, что изготавливается удостоверение на имя реального человека с реальными данными, с реальным номером и серией, то это вклеивается фотография постороннего лица. И когда это постороннее лицо где-нибудь в другом регионе попадает под лишение прав, лишает человека под той фамилии, которая вписана в документ, и реальный владелец когда-нибудь узнает, что, оказывается, он там, проживая в Москве, вдруг был лишен прав где-нибудь в Хабаровске за управление в пьяном виде. И тогда ему приходится очень долго бегать, доказывать, что он там никогда не был, и права не его, и фотография там другая. Uh-huh. Вот в случае с цифровым документом такая история не пройдет, потому что поддельное удостоверение в этой системе содержаться не будет. Хотя, конечно, опять же, система проверки пока еще не самая идеальная, и зачастую такие случаи бывают, что инспектор не всегда убеждается в личности того, кто в этих правах указан, хотя сейчас, когда они проверяют через планшет, у них там высвечивается само удостоверение, фотография реального владельца, и такие случаи, конечно, наверное, будут все меньше и меньше, потому что если права поддельные, если не настоящих фотографий, то инспектор это может увидеть.
17: Спасибо вам большое, Сергей Александрович. Напоминаю, Сергей Радько, автоюрист, был с нами на связи.
12: Слушаем.
17: За 4 года вклад российского гастрономического сектора в экономику страны увеличился вдвое. Ну, если говорить про конкретные цифры, то они достаточно впечатляющие. Превышают 500 миллиардов рублей добавленной стоимости в 2025 году. И, конечно, гастрономия принесла экономике вот такую серьезную сумму, хотя еще 4 года назад это было в 2 раза меньше. Темпы роста за 4 года, конечно, впечатляют. Это пятая по величине креативная индустрия в стране, которая растет быстрее всех остальных. Как это в целом влияет на экономику страны, давайте поговорим. Экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев с нами на связи. Александр Гурьевич, здравствуйте.
18: Добрый день, здравствуйте.
17: Да, Александр Гурьевич, ну так, казалось бы, вроде неочевидная такая сфера, а смотрите, ее в креативной экономике записали.

0: фудкорты, фудхоллы, гастромаркеты. И такое количество, если брать по Москве и Московской области, порядка 75. Раньше доля была в сравнении со всей страной порядка 85%. Сейчас ситуация выровнялась, и это лето вообще сильно поменяло, что в регионах стали открываться в большом количестве фудкорты и так называемые гастромаркеты. И в целом надо отметить, что люди стали экономить свое время на подготовке пищи. Сейчас такое поколение, которое 20-40 лет, понимает, что надо выкладываться на работе, а не дома у плиты. И поэтому вот это время они стараются сэкономить о том, что готовую пищу приобрести 2 минуты, а потратить дома 2 часа вместо отдыха на диване на приготовку пищи, ну, не совсем рационально. Это сейчас готовка становится наиболее, как бы, все дешевле и дешевле. Появляется достаточно много, как бы, выравнивания по цене. То есть сейчас от того, что стало много открываться точек продажи готовой пищи не только ресторанного типа, а именно как раз вот около дома даже, в Пятерочках, в супермаркетах. И оказывается, что готовая пища продается почти по такой же цене, как если бы ты приготовил ее дома. Может быть, не с теми же вкусовыми качествами, но примерно та же самая цена. И поэтому люди стали, как бы, больше экономить на этом времени. Если посмотреть цифры, которые имеют супермаркеты, крупнейшие как бы точки, да, то как бы тот же самый X5 Retail, или же Вкусвилл, или же Ашан, они показывают цифры, сколько они продают тех же самых чашечек кофе. Вот, например, Пятерочка продала сейчас 104 миллиона чашек готового кофе, да? То есть и прирост они отмечают 40% год к году. То есть это такая впечатляющая цифра. Тот же самый перекресток, и вкус ее отмечает прирост, и Ашан отмечает прирост, и поэтому, ну, часть вот людей получается, что...
1: Ну, это прям такая готовая еда, это не что-то, не из разряда для гурманов, да, это прям вот готовая еда на каждый день, что
0: ли? Ну, конечно, да. И в итоге, если посмотреть, порядка 400-450 стаканчиков ежедневно у нас выпивается. То есть люди стали очень много употреблять кофе. И мало того, почему X5 Retail принял такой формат? Потому что стали появляться стандарты. Во-первых, как бы раньше, чтобы в том же самом ресторане заняться оптимизацией процессов, складского учета, надо было нанимать персонал, который бы вел бы специальную автоматизированную учетную деятельность. Сейчас это все есть готовые шаблоны, готовые дизайнерские, как бы, квадратные метры. Единственная проблема сейчас, то, что открывать точку у метро слишком дорого. Съедают везде. Вот если вы посмотрите, стоимость аренды зашкаливает. Они съедают, ну, в некоторых моментах 80-90% дохода, несмотря на то, что те же самые стаканчики кофе имеют доходы от 500 до 800%. То есть это весьма высокий, как бы, рентабельный такой бизнес. Но, тем не менее, вот стоимость арендных ставок по квадратным метрам очень высокая.
1: И тем более в крупных городах, таких как Москва, например.
0: Да, тем более было. И мало того, если даже в метро посмотрите, там не одна точка, а все 10, может быть. Конечно же, они тоже...
1: Конкуренция большая, конечно. Александр Гурич, спасибо вам большое. Ну вот, что называется, очень четко разложили экономику. Спасибо вам, что включились в эфир. Александр Тимофеев, экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова, был с нами на связи. Далее рубрика «Песни по случаю». Слово передаю Михаилу Притеченскому, и впереди у нас еще московские темы, не переключайтесь.
2: Песня по случаю.
3: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Когда-то его считали бунтарем, опасным авангардистом и формалистом, потом живым классиком и гением 20 века. Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Его жизни и творчеству посвящено множество серьезных музыковедческих работ. Но ведь он еще и был человеком с отличным чувством юмора, увлечениями и живыми реакциями на происходящее. Например, страстным футбольным болельщиком. В 30-е годы композитор болел за ленинградское «Динамо», а после войны за «Зенит». В музыке Шостаковича для балета «Золотой век» даже есть футбольный номер. А еще он восхищался сочиненным его приятелем Матвеем Блантером футбольным маршем. Это наш Мотя написал. С гордостью говорил он соседям по трибунам, когда команды выходили на поле под музыку, созданную Блантером. Кстати, его портрет висел в кабинете Шостаковича рядом с портретом Бетховена. Иногда в разговоре Шостакович мог воскликнуть:

Люблю музыку Ильича, вызывая полное недоумение. Ведь в стране Ильичом называли только Владимира Ильича Ленина, который музыки не писал. Насладившись изумлением собеседника, композитор самым невинным видом пояснял. Я, разумеется, говорю о музыке Петра Ильича Чайковского. Рассказывают, что, выбирая новую дачу, Шостакович сначала направился в ванную, открыл кран, и когда из него полилась вода, решительно сказал «берем», даже не осмотрев остальные комнаты. Шостакович был страстным игроком в карты. Однажды проиграл музыку к спектаклю для мюзик-холла. Пришлось написать. И подобных забавных историй о классике можно рассказать множество. Весь мир знает такие его произведения, как «Седьмая ленинградская симфония», «Квинтет для фортепиано», «Восьмой струнный квартет», «Оперу Нос». Но ведь Шостакович был еще и первопроходцем в жанре массовой советской песни, написав в 1930 году песню о встречном, которую мы сегодня и вспомним.

0: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
1: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: На правах рекламы.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
5: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-5. 55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
4: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
5: Для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
4: А какие еще возможности лечения существуют?
5: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
4: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
5: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых. Увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
6: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
5: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов, такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику, в некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
6: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
5: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуры можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
6: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
5: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
6: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
5: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился, да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
6: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
5: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
7: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
6: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Реклама.
8: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: МЧС информирует.
10: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
11: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
0: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Центризбирком подвел итоги выборов в Госдуму. Вооруженные силы России освободили 14 населенных пунктов за неделю. И СМИ вернулись в Белый дом после запрета на доступ. Все подробности далее. Явка на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва стала рекордной за последние три такие кампании. Она составила 59,8%. Всего проголосовали более 67 миллионов человек. Такие данные привела на заседании Центризбиркома глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что люди, несмотря на угрозы, выполнили свой гражданский долг.
13: В выборах приняло участие более 59,8% избирателей, практически 60%. Если говорить точно, 67 448 094 человека, наши гражданина. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании. То есть, несмотря на все бытовые неурядицы, возникшие в результате беспрецедентных санкций, угрозы терактов, налетов БПЛА, несмотря на ряд введенных ограничений, обусловленных разного рода угрозами, вопреки всем внешним и внутренним вызовам, наши замечательные люди отложили все это, да, поднялись выше, проявили высочайший уровень гражданской ответственности, преданности своей страны, приняв заинтересованное, осознанное участие в столь важных для России выборах. Огромное им спасибо.
12: В дистанционном электронном голосовании, по словам Памфиловой, приняли участие более 7 миллионов жителей 33 регионов. Глава ЦИК назвала точное распределение всех 450 мандатов Госдумы 9-го созыва. По итогам выборов в Думу «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17, «Родина» – 1 мандат. Кроме того, в Нижнюю палату войдут 4 самовыдвиженца. Члены ЦИК подписали протокол об утверждении результатов выборов. В Кремле приветствовали избрание в Госдуму нового созыва участников и ветеранов СВО и уверены, что они будут там востребованы. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
14: Опыт наших героев востребован. Результаты голосования это красноречиво подтвердили. И, разумеется, каждый на своем направлении, они будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив.
12: В новый состав Госдумы избраны 46 депутатов из числа участников и ветеранов СВО. Российские войска за неделю нанесли 2 массированных и 7 групповых ударов высокоточным оружием по ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны. Удары поразили военные заводы, металлургические предприятия, логистические, телекоммуникационные центры, а также инфраструктуру, используемую ВСУ. Также целью стали военные аэродромы, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры украинских портов, обеспечивающие приемы и распределение грузов военного назначения. С 19 по 25 сентября российское ПВО сбило 8 ракет «Фламинго» и более 6 тысяч БПЛА ВСУ, а также 34 управляемые авиационные бомбы, 12 реактивных снарядов «Хаймарс». Поражено 18 морских судов, включая 15 сухогрузов и 3 танкера, участвовавших в поставках вооружений для ВСУ. С начала окружения противник на северо-востоке Харьковской области освобождено 212 километров квадратных на территории 12 населенных пунктов. За неделю российские войска освободили 14 населенных пунктов. СМИ вернулись в Белый дом после запрета на доступ, пишет «Нью-Йорк Таймс». Накануне суд обязал администрацию Дональда Трампа восстановить журналистам CNN, MS Now и «Политика» доступ в здание администрации. Как сказали в суде, журналистов лишили аккредитации без соблюдения надлежащей правовой процедуры, гарантированной Конституцией. Там отметили важность работы свободной прессы. Напомню, 18 сентября журналисты трех СМИ лишились доступа администрацию Трампа, но аргументировали это публикацией ими якобы ложных сведений о Белом доме. Три дня спустя компании подали коллективный иск в федеральный суд, оспаривая отзыв аккредитации своих корреспондентов. На фоне этого конфликта другие крупнейшие американские телеканалы, входящие в пресс-пул, объявили Трампу бойкот и отказались транслировать его официальные мероприятия в знак солидарности с коллегами. Современный препарат против атеросклероза Витафосфолип почти готов к появлению в аптеках, и регистрационное удостоверение планируется получить до конца года. Об этом сообщила член-корреспондент РАН Елена Пономаренко. Разработанный в научно-исследовательском институте биомедицинской химии имени Шемякина и Овчинникова препарат увеличивает отток плохого холестерина из клеток, снижая риск атеросклероза. Он успешно прошел доклинические и клинические испытания и сейчас находится на регистрации. Пономаренко подчеркнула, что создание препарата демонстрирует успешное применение эксперимента и биоинформатики для получения доступного продукта. Власти Московской области планируют ужесточить контроль за пассажирскими перевозками, обязав службы заказа такси передавать данные о местоположении автомобилей в режиме реального времени. Согласно проекту постановления регионального правительства, сведения о перемещении транспортных средств будут интегрированы в единую систему мониторинга столичного региона. Это позволит оперативно отслеживать работу перевозчиков на территории Подмосковья. Новый регламент устанавливает строгие временные рамки для обновления информации о транспортных средствах. Геопозиция автомобиля должна передаваться в автоматизированную систему в среднем не реже 30 раз в 30 секунд. В случаях изменения операционного статуса, например, когда водитель принимает заказ или завершает поездку, данные должны обновляться в течение 10 секунд. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
15: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги на сегодня запланировано 4 матча. В этом «Тамур» принимает «Локомотив». Идет второй период. 1-0 впереди «Локомотив». Футбольный «Факел» может отправить в отставку главного тренера Олега Василенко. По информации телеграм-канала «Спортбаза», руководство воронежской команды дало специалисту последний шанс на исправление ситуации. Отмечается, что если «Факел» проиграет в ближайшем матче РПЛ «Локомотиву», то Василенко может лишиться своего поста. Игра с железнодорожниками пройдет 10 октября. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб ожидает решения Комитета Российского футбольного союза по статусу игроков в вопросе заявки на сезон бывшего полузащитника сборной России Далера Кузяева. Последним клубом игрока был «Казанский Рубин», за который он выступал в сезоне 25-26. В пресс-службе сборной Ирана по футболу сообщили, что команда сыграет сильнейшим составом в товарищеском матче против России. Встреча пройдет 29 сентября в Казани. Также сборная России сыграет 3 октября в Екатеринбурге с Намибией и 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Защитник «Спартака» Александр Джику опроверг информацию о договоренности о продлении контракта с клубом, но отметил, что хотел бы играть в команде как можно дольше. Ранее ганские СМИ сообщили, что Джику согласился продлить соглашение со «Спартаком», которое истекает летом 2027 года. Российская теннисистка Татьяна Прозорова вышла в полуфинал турнира категории WTA 500 в Сингапуре, одолев в 1/4 представительницу Китая Ван Си Юнь 3-6, 7-5, 6-4. В полуфинале Прозорова сразится с победительницей матча между Марией Сакари и Талией Гибсон. Руководство Европейской федерации плавания приедет в Россию в середине октября для обсуждения проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
12: 26 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 9-11 градусов без осадков, в Южно-Сахалинске плюс 16-18 градусов, в Магадане плюс 8-10, в Хабаровске плюс 16-18, во Владивостоке плюс 13-15 градусов, в Челябинске и Тюмени плюс 14-16, а в Красноярске плюс 12-14 днем, а вечером дождь. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 13-15 днем, в Москве без осадков плюс 16-18. Сейчас столица плюс 12, облачно, идет дождь, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник в профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
3: Именно выбор профиля, ограничение своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведено в 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, дни совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
4: Российский радио университет.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «Цифровое сельское хозяйство» мы начинаем серию бесед о микотоксинах, о грибках, о тех токсинах, которые могут попадать в продукты питания, как это все развивается при неправильном ведении сельского хозяйства, как это влияет на урожай, как это влияет на пищевую безопасность, как этого правильно избежать. С этими всеми вопросами мы обращаемся к нашему доброму другу, эксперту сообщества «Электрон Агро» Артему Владиславовичу Уварову. Здравствуйте, Артем Владиславович.
6: Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
5: Артем Владиславович, о микотоксинах много говорят, на них обращают внимание в популярных статьях, и с другой стороны, огромное внимание в каждом сельском хозяйстве, в каждой ферме уделяется внимание безопасности пищевого производства. Но все-таки для понимания того, почему мы начинаем серию бесед, о чем пойдет речь? Потому что токсины, микотоксины, грибы. Люди любят собирать грибы в лесах. Люди понимают, что такое грибы в тарелке. Но микотоксины, вот о чем пойдет речь?
6: Ну, царство грибов – это важная составляющая нашей природы. И когда человек считает себя венцом природы, он всегда забывает, что он часть общей экосистемы, и грибы являются теми консорциумами и теми живыми организмами, которые могут с легкостью его поедать. Грибы – это универсальная форма жизни, ей нужен только углерод, а мы все состоим из углерода, поэтому, в принципе, для грибов мы очень хорошая пищевая структура. Понятное дело, что есть, как вы сказали, полезные вкусовые белковые формы различных, там, например, грибов по типу маслят, белых грибов, которые мы, большинство из нас в детстве с бабушками, с дедушками, с родителями собирали по лесу. Но грибы – это неотъемлемая часть нашей жизни, и даже в крупном мегаполисе они присутствуют везде и всюду. И многие, например, сталкивались с такими вариантами плесени, на хлебе, на каком-нибудь варенье, яблочке или плесени, которая выражается, например, в ванной комнате. Это вообще достаточно очень опасная штука и очень сильно влияет вообще на человека с точки зрения респираторных заболеваний, с точки зрения его жизненных процессов. Так что грибы как есть и хорошие, полезные, так и очень опасные. И у нас здесь вот я бы немножко углубился в терминологию, потому что слово микотоксин, оно везде мелькает, как и многие слова, которые, в принципе, знакомы человеку, но являются очень важными терминами. То есть есть такое понятие, как антибиотики. Оно, в принципе, известно любому человеку. И, казалось бы, и микотоксин, и антибиотик – это продуценты грибов, и они есть как и полезные, так и отрицательные. По сути своей, микотоксин – это такой же антибиотик. Различие в том, что антибиотики уничтожают бактериальные формы жизни, а микотоксины уничтожают теплокровные формы жизни, то есть человек, животные, кошки, собаки. То есть любая теплокровная форма, она подвержена микотоксикации. Ну, если мы возьмем, например, примеры антибиотиков, самый известный антибиотик – это пенициллин. Его продуцируют грибы рода пенициллиум. И то есть если гриб способен производить вещество, которое для человека становится лекарством, но это не делает пенициллин микотоксином. То есть в малых формах антибиотик по своей сути – это полезное лекарство. При повышенных формах он может приводить к осложнениям. Микотоксин чаще всего – это токсичный вторичный метаболит микроскопических грибов. И самые известные, наверное, они мелькают… Ну, в сельском хозяйстве они мелькают часто, для простого обывателя они, может быть, не сильно известны, но прям самые-самые-самые известные – это афлатоксин B1. Он токсичен для печени и настолько канцерогенен, что может вызывать онкологические заболевания. То есть если мы с вами говорим про нитраты в овощах, нитраты во фруктах, там, арбузе, дыне, это резкий взрыв канцерогенов и возможность онкологии. То афлатоксин, он канцерогенен, но так как его микроскопические дозы, он накапливается годами и приводит, соответственно, к онкологии. Также один из опасных – это Т2-токсин. Он повреждает слизистые клетки, повреждает быстро делящиеся клетки, он повреждает кроветворение. Еще один страшный враг – это зеролинон. Он обладает эстрогенной активностью. То есть если произойдет передозировка зеролиноном, это может привести, например, у беременных к абортации или же снижению репродуктивных функций. То есть настолько он страшен. Есть еще один из известных токсинов, это ДОН. Он нарушает потребление пищи и белковый синтез. И фоменизины. Они нарушают обмен сфинклерлипидов. И, ну, если, например, там, возьмем там, аспергиллиум флавис, он как раз производит афлатоксин B1. И этих химических веществ грибы производят огромное количество. То есть я вам называю сейчас самые известные, самые, например, ну, опасные, которые наиболее часто встречаются и замечены, в принципе, людьми. На самом деле, с точки зрения здравоохранения, эта тема очень мало изучена, и только в последние годы мы стали это наблюдать.
5: Артем Владиславович, ну вы говорите, что человечество заметило вот эти результаты жизнедеятельности вот этих микроскопических грибов, микотоксины, которые накапливаются в организме. Но в истории человечества точно так же есть очень полезные люди, которые называются историки или историки медицины, или летописцы, которые описывали какие-то случаи массовых заболеваний людей, связанных с некачественной пищей. Но вот это понятие некачественной пищи или пища, пораженная вот этими грибками, этими плесенями. Наиболее яркий пример приведите, пожалуйста.
6: Ну, самый яркий, наверное, пример – это с средних веков, начиная примерно с века X, это охота на ведьм. Вот, да, они шли рука об руку. Большинство рациона простого человека, не считая там высоких слоев населения, составляло рожь. И в составе ржи очень сильно присутствовал такой возбудитель болезней спорыньи, как кавицепс пурпурея. То есть это страшный такой гриб, он вызывает галлюциногенные видения. То есть все то, что видели вот эти вот ведьмины пляски, черти и все возможные богатые фантазии, припущенные, соответственно, необразованностью, именно было вызвано этим грибом. То есть люди ели рожь, зараженную этим грибом, и, соответственно, получали эти галлюцинации и думали о том, что есть какая-то мистика и что-то происходит очень страшное. На этом фоне очень сильно выигрывала церковь, потому что в монастырях чаще выращивался пшеничный хлеб, ну, то есть выращивалась пшеница, которая была более чистая, не зараженная грибками, и, соответственно, люди во время этих эпидемий прибивались чаще к монастырям, где раздавали чистый хлеб, происходило очищение, исчезали вот эти видения, они просто ели нормальные продукты. Но это привело к такому страшному явлению, как охота на ведьм, и люди, не понимая происхождения, они пытались это формировать в виде вот таких вот страшных событий, к развитию инквизиции, и, ну, достаточно очень печальный период с точки зрения европейской истории. Причем для крупных эпидемий летальность от потребления таких продуктов составляла порядка 10-20%. То есть достаточно очень высокий показатель. И в большинстве своем это был либо судорожный, либо гангренозный тип развития. То есть либо там происходила ишемия, либо был некроз, ну или в крайнем случае вот психоневрологические нарушения, про которые я говорил. И на самом деле это продолжалось очень долго. То есть фактически на это внимание стали определяться, ну, буквально, наверное, только в середине прошлого века. То есть очень часто были ситуации, особенно в голодные годы. Например, в Советском Союзе это 30-е, голодные 33-е. И случилось так, что люди ели хлеб, который остался в поле. И отсюда, так как хлеб, который зимует, он чаще поражается грибами рода фузариум. То есть это уже Т2 токсин. И это привело к новой такой форме эпидемии, и летальность от фузариума достигала еще большего процента, где-то порядка 60%. То есть люди, если не умирали от голода, то они умирали достаточно в больших мучениях. То есть вот этот вот сбор зимних колосков, он привел к еще худшей ситуации. К сожалению, люди тогда не могли это определить, наука не смогла сильно развиться. И вот если сравнивать, то у нас обычно плесень ассоциируется только там, в основном там, с влажным тропическим климатом, например. Но эта проблема присутствовала и присутствует повсеместно. Наверное, единственное место, где плесень особо не растет, это Арктика и Антарктика. То есть где абсолютно отрицательные температуры и нет возможности для ее развития. Но прям вот если уж прям брать исторически, прям первый, наверное, самый важный момент, когда люди стали смотреть на возможность, и как раз вот Аспергиллиум флавиус стал первым изученным видом плесени, это 1960 год в Индии, когда буквально за несколько дней поставлялся корм с арахисовым шротом, он был плесневелый, и порядка 100 тысяч голов индюшат просто очень быстро погибли. То есть высокая доза микотоксинов, содержащихся в корме, она просто их положила. И тогда это возник, называли это с таким заболеванием, как Турки-Икс, но люди уже тогда начали осознавать, что гриб может поставлять по себе химический канцероген даже там, где мы непосредственно гриб уже не рассматриваем как саму инфекцию. По сути своей, шрот – это была термическая обработка, где уже, соответственно, вроде бы должно было все погибнуть, но термическая обработка, к сожалению, убивает сам гриб, но не микотоксин. И вообще очень... Это настолько это страшная, невидимая штука. Я сейчас, может быть, конечно, кого-то напугаю, но у нас часто как открываем баночку с вареньем, смотрим, там, ой, плесень, да ничего страшного, ложечку сниму, там, в чае разведу, и все будет нормально. На самом деле, если вы видите плесень, это не факт, что есть микотоксин, но если вы не видите плесень, не факт, что микотоксинов нет. То есть видимая часть, которая происходит, как развивается по своей сути грипп? Грипп имеет очень важную с точки зрения эволюции вещь, которую он приобрел, и визуально мы с вами очень часто с ней сталкивались, это грибница. То есть вот эта вот нитевидная форма, если там смотрели фильм «Аватар», то есть весь фильм он рассказывает про то, что как грибница существует как дополнительный интернет. На самом деле для гриба это огромная возможность. Ну, допустим, мы в анаэробных условиях, он где-то там в какой-то трещинке, он высовывается этой грибницей, добывает себе благодаря этому воду, или если, например, слишком темно, он вылезет на свет. То есть вот эта визуальная часть, это и есть по своей сути грибница. Она служит грибу основным источником добычи питательных элементов и его элементом структурного выживания. Поэтому если вы видите плесень, вы обычно видите эту грибницу. Но если вы не соблюдаете условия хранения, оставляете что-то там на ночь без холодильника, есть риск именно развития этой плесени у вас на ваших продуктах. И зачастую не стоит рисковать, вот яблочко заплесневело, не надо там его срезать, не надо думать, что если вы его, например, термически обработаете, вы спасете себя. Термическая обработка в домашних условиях – это очень плохо. Она еще хуже, чем если вы даже просто бы съели даже это яблочко, и там был микотоксин. Потому что термическая обработка без высоких температур, там 200 с лишним, она приводит к тому, что микотоксин распадается на элементы полураспада. И он становится еще более активным и еще сильнее отравляет, соответственно, организм. Вот настолько это страшная штука.
5: Все-таки давайте, Артем Владиславович, определимся, потому чтобы нам не было вот сразу, мы не начинали кричать ужас-ужас, не бросались проверять холодильники, там недоеденные продукты на кухне, смотреть какие-то темные углы, которые бывают в любом доме. Все-таки как формируются основные потоки или основные места вот таких рисков? Где они? В поле, в транспорте, в хранении, в переработке, в некачественной переработке. Вот эти критические зоны, на которые человечество и технологи пищевого производства, и работники сельского хозяйства, и агрономы, и все-все научились обращать внимание. Все-таки опыт накоплен колоссальный. И мы рассказываем сейчас не о страхах, а скорее о соблюдении техники безопасности или ее несоблюдении. В данном случае сельское хозяйство. Если мы пойдем, отправимся в поля, как это правильно понимать, управлять и контролировать?
6: Препараты, которые борются с грибами, муколитики, зачастую это сейчас известная проблема. И этот вопрос широко формируется в мире, в том, что муколитики, они относятся к аэрозолам, той группе веществ, которые совпадают с фунгицидами. И неправильное применение, то есть зачастую есть регламентные вещи, то есть у нас в государстве любое применение химикатов, оно регламентируется определенными видами норм, чтобы не формировать устойчивость у объектов, на которые мы воздействуем, это либо насекомые, сорняки, грибы, и в то же время не превышать максимальную дозировку, чтобы не происходило накопление. Благо у нас на это есть, наверное, самая строгая форма контроля, называемая Россельхознадзор. И могу сказать, что Россельхознадзор – это наиболее важная часть нашего государства, которая отвечает вообще за безопасность продуктов питания. И без них, я думаю, что мы бы скатились просто к какому-то там дикому состоянию и к палеолиту. Потому что отслеживание вот этих вот перемещений грибов, разных вредных объектов, это все очень важно. Мы с вами, когда обсуждали кукурузу, я рассказывал кратко там про Колумбов обмен, когда перемещение одних видов бактерий или грибов приводило к вымиранию там целых, соответственно, наций и цивилизаций. Здесь примерно то же самое. И сейчас на эту проблему очень сильно обращают внимание и очень жестко регулируют применение фунгицидов, потому что действительно это бывают случаи, на это обращают проблему, когда люди, которые, например, попадают в реанимацию, никогда не принимавшие муколитики вообще в своей жизни, впервые сталкивающиеся, они получают либо аллергическую реакцию, либо же, соответственно, отторжение и неэффективность воздействия. То есть фунгициды аэрозольных групп, они имеют свойство накапливаться в продуктах, и получается иммуносупрессивное действие уже на человека. Это очень часто стало встречаться. То есть, причем проблема, она у нас не так широко развита, слава богу, потому что активное применение химикатов, фунгицидов мы начали только в начале 90-х, и то это было не так сильно широко распространено. А вот это болезнь богатых стран. То есть там, где сильно развитая медицина, сильно развитое применение медицинских препаратов и сильно развитые по химической составляющей высокого уровня химизации сельское хозяйство, там эта проблема прямо стоит остро. То есть если в третьих странах мира, там по типу Африки, это просто незащищенность, в полной программе, то есть там нету каких-то методов, чтобы избавиться от этого, там иногда банально не хватает антибиотиков, то в развитых странах мира это наоборот, обратный эффект. То есть за последние 100 лет грибы адаптировались к тому, что происходит, они приобрели резистентность и, соответственно, выживают в том, что есть. И самый, наверное, страшный гриб, который существует, Aspergillus flavus или Aspergillus fumigatus, они все подверглись вот такой вот селекции. Ну, как такового решения, на самом деле, я думаю, что в ближайшее время она появится, но как такового решения нет. То есть сейчас разом мировое сельское хозяйство просто не откажется от фунгицидов. Это сразу же просто проблема голода. Даже при применении фунгицидов грибы все равно поражают где-то порядка 10-15% урожая при выращивании в поле и где-то еще 10-20% при хранении. То есть это при применении фунгицидов. Если мы вообще полностью откажемся, то есть цифра упадет на 50%, и это будет проблема мирового голода. Ну, то есть врачебный принцип «не навреди». Но системная проблема, она существует, и люди сейчас занимаются поиском решений именно вот в этом направлении.
5: Артем Владиславович, вы сейчас неожиданно сами для себя или намеренно все-таки маленькую такую бомбочку подорвали. Все-таки, если я правильно вас понял, на уровне поля 10-15% урожая поражены, и на уровне хранения до 20% урожая может быть поражено грибками. Но возникает тогда вопрос. Это куда идет? Это уйдет в отвал, это идет в просто куда-то в утилизацию, либо оно каким-то образом куда-то идет там в продукты питания животных, куда-то в переработку и так далее. То есть можем ли мы поймать вот эти, так скажем, испорченные грибками результаты сельскохозяйственной деятельности, которые могут тем или иным образом повлиять на дальнейшие пищевые цепочки в очень сложно устроенном обществе?
6: Ну, на самом деле, если мы возьмем с точки зрения отбора образцов, ситуация достаточно очень такая страшная, на первый взгляд. Практически, если вот брать аналитику международных лабораторий, где-то порядка, было недавно вот это исследование, взяли порядка 75 тысяч образцов из 100 стран мира, и 88% кормов, которые относятся к животноводству, они были заражены одним и более видом токсина. Двумя и более видами токсина заражены было где-то порядка 65%. То есть уровень поражения продукции, он очень высок. И в большинстве своем, да, это идет в питание животным. Животные от этого страдают, несомненно, но в силу развития вообще, в принципе, академической науки в животноводстве применяются такие виды продуктов, которые называются сорбенты или адсорбенты. Они в первую очередь рассчитаны на определенные виды токсинов и позволяют их, соответственно, сорбировать. Ну, то есть, если в обиходе говоря, самый простой вид сорбента – это глина. То есть, мелко измельченная глина, она просто насыпается животным в корм, но по своей сути смысл сорбент – это определенная структура с микропорами, в которые попадают вот эти вот вещества, зацепляются и выводятся Если мы с вами накрошим глину животным, то вместе с микотоксинами мы еще берем и все виды витаминов, питательных веществ, и корм будет просто белки, жиры, углеводы без какой-то, соответственно, пользы. Без витаминов животное будет развиваться намного хуже, это тоже приведет к различным видам витаминозов, авитаминозов, и скорее приведет к смерти, чем принесет какую-то пользу. Поэтому мировая наука развивается в этом направлении и проверяются различные, то есть подбираются комплексы различного формата, где, соответственно, в структуре формируются такие вещества, которые позволяют зацеплять только определенные виды других веществ. Ну, получается такая комбинация, как в конструкторе. То есть есть полые формы, куда, соответственно, зацепляется негативное вещество и выводится уже через желудочно-кишечный тракт. К сожалению, с КРС это достаточно очень сложно, потому что у них многокамерная система желудков, и чтобы, соответственно, этот сорбент дошел до нужной точки и помог вывести, ему приходится проходить нам очень много этапов. И поэтому для КРС чаще применяются более сложные формы, которые содержат в себе не только вот эти вещества, которые утилизируют, но и более дополняются различными формами пробиотиков, пребиотиков. Ну, так, чтобы уж не сыпать термины, мы очень часто, ну, в своем обиходе я вижу среди даже обычных людей, люди путают, что такое пробиотики и пребиотики. Поэтому, чтобы здесь по терминам сразу пробежаться, пробиотики – это живые формы бактерий, либо же, например, дрожжей, которые позволяют восстанавливать микрофлору кишечника. Или же микрофлору желудков, рубца, там, если мы берем жвачных животных. А пребиотики – это, по сути своей, такой субстракт, который позволяет развивать вот эти вот живые формы. И в последнее время в аптечной среде появился такой еще продукт, как называемые симбиотики, когда совмещают пробиотики и пребиотики вместе. То есть это тоже своего рода формы, которые позволяют бороться с микотоксинами. Они позволяют их, например, утилизировать, потому что, например, там мертвые дрожжи, клеточная стенка мертвых дрожжей позволяет на себя цеплять вот эти вот микотоксины и выводить. То есть в формах, ну, чтобы максимально эффективных, в любом случае применяются различные формы, соответственно, других веществ, которые это все вытаскивают. То есть есть и биологические формы, и химические. К сожалению, нельзя просто взять там... Зачастую сорбенты на химической форме, например, они алюмосиликатные, то есть там содержится алюминий. Слишком много его потреблять тоже нельзя.

0: И происходит та ситуация, про которую я говорил ранее, в Советском Союзе, когда оставались колоски зимой, и там развивались грибы рода фузариум. Вот здесь вот, если мы берем там, я очень прям обращаюсь ко всем там фермерам, производителям зерна, соответственно, руководству агрохолдингов, нельзя ни в коем случае оставлять, например, кукурузу в зимний период. Да, с точки зрения вы там уберете ее весной. Да, такая форма существует, там, закрытый початок и так далее. Но происходит поражение тем же самым фузариумом, который впоследствии обернется еще большими проблемами. То есть все фактически начинается с поля. То есть правильный севооборот, правильное планирование, правильный расчет своих ресурсов, он позволяет создавать биологически безопасный корм и биологически, соответственно, полезную продукцию. Так как помимо того, что грибы отравляют корм и, соответственно, влияют на животных, они впоследствии это будет влияние переноситься в конечном счете и на человека.
1: Артем Владиславович, все-таки для того, чтобы мы не нагнетали жути, одно дело мы скажем, люди начнут говорить, ух ты, другое дело все-таки есть структура Россельхознадзора, которая является для агентов сельскохозяйственной деятельности папой, мамой, Господом Богом, всем. То есть она определяет их существование в рамках закона и законопослушности. Но все-таки, если мы говорим о вот этом мире микроорганизмов, мы многоклеточные такие общежития, в том числе бывших микроорганизмов, и микроорганизмы нас воспринимают как общежитие, как и равно все пищевые цепочки и теплокровных животных. В данном случае вы в начале беседы сказали о том, что определенные вещества, они не так страшны, как страшны и продукты их полураспада, метаболизма вот этих самых грибов и так далее, какие-то полураспавшиеся молекулы. В данном случае о чем идет речь? Что нужно понимать? От чего нужно избавляться? То есть есть корм, есть животные, это все может в каких-то полураспадных формах приходить в нашу пищу. Как правильно к этому относиться? Иначе просто можно взяться за голову и сказать, все, все, враги отравили всю еду, ужас, ужас, все кругом сплошные результаты действий микотоксинов.
0: Как к этому относиться? В первую очередь питаться правильно биологически чистыми продуктами. То есть зачастую у нас принято как? То, что мы вырастили в своем личном огороде или там у бабушки на рынке, это чистый и хороший экологический продукт, который можно кушать. Нет, на самом деле нет. И простой обыватель. И, соответственно, и химическое производство связано, и экологически чистое производство, они все подвержены риску микотоксикации. Различные виды физических способов, например, там, вымачивание, озонирование, ультрафиолет. Ну, озонирование, я думаю, все видели в больницах, когда там дополнительный или ультрафиолет, когда обрабатывают всю территорию, уничтожая возможные, соответственно, именно вот этот риск. Почему это появилось, кстати, тоже небольшое такое отвлечение сделаю. Это было замечено в Индии, как раз вот связано, она была с черной плесенью, с черным грибком. Во время ковида иммунная реакция организма очень сильно ослаблялась. И люди иммунно-некомпетентные, то есть те, у которых ослаблен был иммунитет по разным причинам, в том числе там ВИЧ-заболевания или же, например, диабетики, они подвергались риску воздействия вот этой черной плесени. То есть, условно, она существовала, например, там, обработав ее в спирте, там, убрав там, различные виды, продезинфицировав от бактерий, мы оставляли место для грибов. И этот гриб мог жить на катетере. Поэтому в этом плане российская медицина была одной из первых, которая быстро среагировала на эту проблему. И вот эти вот обработки комнат, они и сейчас и должны производиться, потому что вот эта вот черная плесень, она существует везде, перемещается, и проветривание и работу с ультрафиолетом, она очень важна. То есть можно занести, убрать там бактериальную форму, какую-то опасную для жизни, но занести форму плесени или грибов прямо в организм, введя его там, например, через вену. И вот в Индии, соответственно, погибало намного меньше, чем на самом деле. Высокая была летальность, но случаев, зафиксированных случаев было очень мало. И на фоне вот этих вот рисков была принята такая медицинская процедура, чтобы защитить пациентов

0: от возможных заболеваний.
1: На самом деле мы говорим об очень таких понятных для человека и для человечества веками выработанных правилах и обработке продуктов, и такой элементарной предосторожности, когда мы в пищу берем свежие продукты. Об этом мы продолжим, уважаемые радиослушатели, через несколько секунд. Я же напоминаю, что весь наш цикл «Цифровое сельское хозяйство» и все выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт смотрим.ру, приложение смотрим, скачивайте. YouTube канал Дмитрия Кананыхина. Мы вернемся через несколько секунд. Мы продолжим нашу беседу о микотоксинах, о царстве грибов, для которых теплокровные животные, ну и человек, представляет собой отличную еду. Как избавиться от влияния вот этой агрессивной среды, как сохранить свое здоровье, как питаться здоровыми продуктами. А потом через несколько секунд. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее. Thank you.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: на Орловщине продолжает расти число заразившихся болезнью Лайма. 14 жителей Орловщины получили звание «Почетный донор России». Наши рукопашники стали призерами всероссийского турнира. Далее подробности. Клещи продолжают атаковать орловцев. По состоянию на 23 сентября с укусами паукообразных к медикам обратилось 2758 человек. Среди них более 700 детей. Растет число заразившихся болезнью Лайма. По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, зарегистрировано 34 случая заболеваний эксодовым клещевым боррелиозом среди взрослого населения. Орловцам напоминают не забывать про меры безопасности и в случаях укусов клещей обращаться к медикам, даже если сняли клеща самостоятельно. Одновременно с этим в Орловской области установили карантин по бешенству животных. Очаг болезни подтвердился в селе Гнилое Болото. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков. Территория в пределах этого населенного пункта, деревни Костеевка и поселка Дубравы, а также соседние природные территории в радиусе 3 километров, определены как неблагополучный пункт по бешенству. Указом вводятся карантинные меры, такие как ввоз и вывоз восприимчивых к болезни животных, запрет ярмарок с ними и так далее. Еще 14 жителей Орловщины получили звание «Почетный донор России», сообщают «Вести Орел». В службе крови Орловской области вручили нагрудные знаки и удостоверение донорам, которые годами спасали тысячи жизней. Медики и пациенты искренне поблагодарили их за поддержку и надежду, которые были жизненно важны. Звание – это не только признание, но и награда за доброту и самоотверженность. Донорам пожелали здоровья, энергии и благополучия, а также продолжать помогать людям. Статья 31 Уголовного кодекса «Добровольный отказ от преступления» устанавливает, что человек не подлежит уголовной ответственности, если он добровольно и окончательно отказался от участия в преступлении, напоминает МВД. Особенно это касается подростков, которые часто становятся жертвами вербовщиков. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
2: Статья 31 Уголовного кодекса Российской Федерации «Добровольный отказ от преступления» устанавливает, что человек не подлежит уголовной ответственности, если он добровольно и окончательно отказался от участия в преступлении. Особенно важно, чтобы это понимали подростки, которые часто становятся жертвами вербовщиков, их угроз и запугивания тем, что после минимального общения с сообщниками человек в любом случае подлежит ответственности. К примеру, в случае, если вы передали преступникам фото объекта, но отказались от участия в диверсии и сообщили об этом в органы внутренних дел, предварительное общение с злоумышленниками не будет подлежать ответственности. Важные условия. Человек остановился сам, а не потому, что задержали. Человек отказался окончательно, а не отложил совершение преступления. Человек сообщил о готовящемся преступлении в органы внутренних дел. На портале выход31.рф можно ознакомиться с реальными историями тех, кто успел остановиться, признаками вербовки в переписке, инструкциями для жертв вербовки и советами для родителей по профилактической работе с детьми.
1: Повторяем адрес сайта выход31.рф. Школьники побывали в пожарно-спасательной части на экскурсии. Подробнее о встрече расскажет глава пресс-центра, расскажет сотрудник пресс-службы управления МЧС по региону Антон Ухин.
3: Посещение пожарно-спасательных подразделений учащимися – это всегда много положительных эмоций и полезной информации в сфере безопасности. А накануне в 3-й пожарно-спасательной части прошла экскурсия для учеников школы номер 27 имени Лескова, города Орла. Началась экскурсия с инструктажа по правилам безопасности. Сотрудники пожарной охраны рассказали детям о том, как себя вести при возгорании, напомнили, как правильно вызывать пожарных и использовать первичные и подручные средства для тушения огня на начальной стадии пожара. Ребята побывали в диспетчерской, куда поступают тревожные звонки, узнали, что сотрудники МЧС России каждый день проводят занятия для повышения своего профессионального мастерства. После этого школьников видели дыхательные аппараты, которые используют в задымленных местах. Сотрудники третьей части познакомили детей с техническими характеристиками пожарных автомобилей, находящихся на оснащении, продемонстрировали своим гостям возможности пожарного снаряжения, применяемого при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
1: В управлении отмечают, что после таких встреч ребята осознают, что быть пожарным очень нелегко, но почетно, а полученные на встрече знания помогут мальчикам и девочкам не допустить пожары и правильно действовать в случае любого ЧП. В больнице имени Боткина пополнение. В коллектив приняли 30 молодых врачей и медсестер. Посвящение в профессию состоялось 24 сентября. В региональном департаменте здравоохранения считают, что адаптация пройдет легче среди единомышленников, а старшие коллеги помогут новичкам развиваться профессионально. Опытные руководители больницы тепло встретили молодых специалистов, а главврач Александр Лелюхин подчеркнул важность их профессионального выбора. Молодым коллегам пожелали стойкости и роста, а также отметили значимость корпоративной культуры и поддержки в коллективе. В преддверии Дня учителя в Орле наградят 10 педагогов, которые получат по 30 тысяч рублей из городского бюджета. Об этом сообщили в мэрии. Конкурс в этом году изменился. Появились 4 номинации, включая отдельную категорию для специалистов по психолого-педагогическому сопровождению детей. Всего за премию боролись 49 педагогов. Их портфолио оценивали 4 экспертные группы, состоящие из опытных и уважаемых специалистов Орловской системы образования. Имена обладателей муниципальной премии объявили 2 октября на торжественном мероприятии в гимназии 39. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка «Орла» одержала победу в Рязани. Накануне там состоялся матч первенства Союза Федерации футбола «Центр». Наша команда обыграла дублеров местного коллектива со счетом 2-1. Голами отметились Дмитрий Меркулов и Андрей Кошелев. Орловские рукопашники стали призерами всероссийского турнира. Соревнования были посвящены памяти заслуженного тренера России Геннадия Королева. В турнире приняли участие 450 сильнейших спортсменов из 32 субъектов Российской Федерации. Из 8 орловских спортсменов 4 поднялись на пьедестал почета. Завоевали 2 золота, серебро и бронзу. Отметим, что в медальном зачете в возрастной группе 14-15 лет наша команда заняла 3-е место. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность. Местами с прояснениями. Температура воздуха ночью 8, днем 18 градусов тепла. Ветер отсутствует. Атмосферное давление 756-757 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Следующий выпуск в 18.10.

0: Музыкальная пауза.
1: Радио России «Орел». Реклама.
2: Полиция информирует. Будьте бдительны, не доверяйте незнакомым людям. Злоумышленники отправляют на мобильные телефоны смс-сообщения с информацией, что ваша банковская карта заблокирована или с нее списаны деньги. Не перезванивайте по указанному в смс-сообщении номеру. Узнать о всех операциях вы можете, позвонив по номеру телефона, указанному на вашей банковской карте, придя в банк лично, а также проверив баланс через банкомат или с помощью онлайн-банка. За консультацией вы можете обратиться в полицию по круглосуточным номерам дежурной части 02, с мобильного 102 или на номер телефона доверия УМВД 41-38-56.
3: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
4: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр, расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Радио России «Орел». Реклама.
5: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
1: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Доброполе, в ДНР, подразделения 51-й российской армии развивают наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города. В Кремле приветствовали избрание в Госдуму нового созыва участников и ветеранов СВО. И к выходным в столичном регионе вновь потеплее. Далее подробнее. Российские военные за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и в ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там отмечают, что в Доброполе Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии развивают наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города. Таким образом, сжимается кольцо окружения штурмового полка ВСУ 4-й и 15-й бригад Нацгвардии. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены, отметили в Министерстве обороны. По данным российских военных, украинская сторона потеряла свыше 170 военных с начала окружения Доброполя. Также в течение недели вооруженные силы России осуществили 2 массированных и 7 групповых ударов по военным целям. На территории Украины поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечившие их работу, логистические, телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ. Ударом подверглись и военные аэродромы, места производства, хранение беспилотников, склады боеприпасов, горючего, военно-технического имущества, а также позиции ВСУ, говорится в недельной сводке от Министерства обороны. Первое заседание Государственной Думы нового 9-го созыва состоится 30 сентября. Указ об этом подписал Владимир Путин. В Кремле сегодня приветствовали избрание в Госдуму нового созыва участников и ветеранов СВО и уверены, что они будут там востребованы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что в новый состав Госдумы избраны 46 депутатов из числа участников и ветеранов СВО.
2: Опыт наших героев востребован. Результаты голосования это красноречиво подтвердили. И, разумеется, каждый на своем направлении, они будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив.
1: Тем временем Центральная избирательная комиссия России утвердила результаты выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва. В Госдуму избраны 46 участников или ветеранов СВО. Средний возраст депутата составляет 53 года, отметил на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова.
3: На выборах депутатов Государственной Думы у нас впервые, если тоже говорить об отличии от Думы, избранной Думы мирного времени в 2021 году, да, впервые у нас избрано 46 участников специальной военной операции, участников или ветеранов специальной военной операции. То есть фактически свыше 10% от общего количества мандатов. Из них 45 представителей партии «Единая Россия» 41, ЛДПР 3. Конечно, это серьезные отличия. Я думаю, что они будут задавать определенные настроения Думе. В том числе мы посмотрели. Действительно, очень серьезное обновление. Практически половина. Придут и новых депутатов, но очень мощный костяк, который достойно и прекрасно работал в предыдущей Думе, он остается. Ну и помолодела Дума немножко, да, теперь средний возраст. И так она была не старая, но помолодела. Средний возраст сейчас 53 года, было 57, сейчас 53 года.
1: По словам главы ЦИК, дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму прошло штатно, серьезных срывов не было. В ДЭК приняли участие более 7 миллионов человек в 33 регионах. В Москве суд признал 4 бывших сотрудников РЖД виновными в получении взяток в особо крупном размере. Представители подрядных организаций передали им более 7 миллионов рублей за содействие при заключении договоров на обслуживание и ремонт автотранспорта компании, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Все фигуранты дела, по ее словам, приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима, также им назначены штрафы.
4: Следственным комитетом России совместно с ФСБ собран комплекс доказательств о виновности бывших сотрудников компании РЖД в совершении коррупционных преступлений. Это Алексей Савченко, Олег Кириллов, Денис Стрельцов и Денис Андреев, которые занимали должности, связанные с закупками, снабжением и финансами. Следствием и судом установлено, что они получали от подрядных организаций денежные средства за содействие при заключении договоров по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта компании. Общая сумма взятки превысила 7 миллионов рублей. Виновным назначено наказание в виде длительного лишения свободы и многомиллионных штрафов. Судом апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения.
1: Кратковременный дождь и ветер с порывами с 4-9 метров в секунду. Такую ось осенней погоды отметится в Москве сегодняшний день, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В течение дня в Москве по области будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер южной четверти 4-9 метров в секунду. Дневная температура понизится по отношению ко вчерашнему дню до климатической нормы и сегодня не превысит плюс 12-15 градусов. То есть сегодня обычная осень, так что верхнюю одежду не забывайте с собой взять, ну и не забывайте взять и зонт. Ну и показания барометра будут расти, составят 755 миллиметров ртутного столба. В выходные западная периферия антициклона усилит свое влияние в Центральной России, благодаря чему в субботу и большую часть воскресенья в Москве и в Центральной России ожидается переменная облачность. Обойдется без дождей, ночью посвежее до плюс 6-9, а днем от 16 до 19 градусов. Это на несколько градусов теплее, чем положено по многолетним наблюдениям.
6: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги на сегодня запланировано 4 матча. В этом «Амур» принимает «Локомотив». Идет третий период. 2-1 впереди «Амур». Футбольный факел может отправить в отставку главного тренера Олега Василенко. По информации телеграм-канала «Спортбаза», руководство воронежской команды дало специалисту последний шанс на исправление ситуации. Отмечается, что если факел проиграет в ближайшем матче РПЛ «Локомотива», то Василенко может лишиться своего поста. Игра с железнодорожниками пройдет 10 октября. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб ожидает решения Комитета Российского футбольного союза по статусу игроков в вопросе заявки на сезон бывшего полузащитника сборной России Далера Кузяева. Последним клубом игрока был «Казанский Рубин», за который он выступал в сезоне 25-26. В пресс-службе сборной Ирана по футболу сообщили, что команда сыграет сильнейшим составом в товарищеском матче против России. Встреча пройдет 29 сентября в Казани. Также сборная России сыграет 3 октября в Екатеринбурге с Намибией и 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. На теннисном турнире серии WTA 500 в Сингапуре в матче за выход в полуфинал в эти минуты мира Андреев встречается с канадкой Лейлой Фернандес. Идет первый сет 3-1 впереди Фернандес. Ранее в полуфинал соревнований пробилась Татьяна Прозорова. В 1-4 россиянка обыграла китаянку Ван Синьюй 3-6, 7-5, 6-4. На турнире в Ханчжоу в матче второго круга Андрей Рублев играет с представителем Австралии Ринки Хидзиката. Здесь также идет первый сет и счет 3-3. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
7: Реклама.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Реклама на Радио России.
1: Во Владивостоке 26 сентября дождь, плюс 17, в Хабаровске облачно с прояснениями, плюс 19, в Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 17, в Чите небольшой дождь, 13 градусов тепла, в Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 12, так же, как и в Иркутске, в Симферополе облачно с прояснениями, плюс 20, в Севастополе переменная облачность и плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс плюс 10, днем плюс 14. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 9, днем 16 градусов тепла, ветер южный 3,5 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России». «Саша, привет!» Радиоспектакль по одноименному роману Дмитрия Данилова.
1: Сережа вяло гуляет по саду.
2: К нему подходит очень красивая девушка, которую он раньше в саду не видел.
3: Здравствуйте, я Даша, волонтер. Мы можем поговорить с вами?
1: Да, в общем, почему бы и нет? Здравствуйте, Даша. Я Сергей. Сережа.
3: Мне порекомендовали с вами поговорить, пообщаться. Вы тут новый?
1: Ну так, относительно. А в каком смысле пообщаться?
3: Я волонтер. Мы добровольно общаемся с приговоренными к смертной казни. Я социолог. Мне интересно...
1: Интересно поговорить, побазарить с приговоренным к смертной казни?
3: Ну да. Вы не сердитесь, пожалуйста.
1: Потыкать палочкой в умирающего жука. Жаль, что вы не биолог.
3: Сергей, вы напрасно так. Я уже давно работаю тут волонтером. Вы напрасно вот про это, про тыканье палочкой.
1: Но именно так это выглядит.
3: Вы можете в любой момент отказаться от общения со мной. Правда, я должна признаться, для меня это будет актом поражения в профессиональном смысле.
1: Не, ну почему же? Можем и пообщаться. Мне-то, в общем, все равно уже. Да и вообще, чего уж я так? Вы очень привлекательная девушка. Почему бы перед смертью не пообщаться с таким красивым социологом?
3: Спасибо. И не спасибо одновременно. Мне бы не хотелось, чтобы вы видели во мне только привлекательную девушку.
1: Ну, простите. Я пока про вас ничего не знаю. Я вот только вижу, что вы красивая девушка. Пока больше ничего. Если вы как-то себя еще интересно проявите, я буду к вам как-то еще дополнительно относиться. Ну, типа, красивая девушка плюс еще выдающийся социолог или что-то еще в этом роде.
3: Ясно.
1: Даша, Дарья, ну если нам надо поговорить, давайте поговорим.
3: У меня по правилам волонтеров не должно быть вопросов. Я должна отвечать на вашу потребность в общении.
1: То есть предполагается, что у меня есть потребность в общении?
3: Да, потребность в общении есть у всех.
1: А вдруг у меня нет?
3: Значит, нет. Да, так тоже бывает.
1: Как-то вы быстро с этим согласились. Это ведь означает, ну ладно, тогда давайте до свидания, будьте здоровы, не скучайте в ожидании смертной казни, да?
3: Нет, нет, я не хотела, чтобы вот так.
1: А что вы хотели? Что от меня требуется? Вы хотели обсудить социологические аспекты смертной казни в наше непростое время?
3: Нет, я... Мне важно было просто пообщаться с людьми, с человеком, который...
1: То есть возвращаемся к тыканью в жука палочкой?
3: Нет.
1: А что тогда? Утешить?
3: Нет, я вас утешать не собиралась.
1: Ну, слава богу, я очень рад.
3: Сергей, простите, если мое присутствие вас раздражает, я могу и даже обязана немедленно уйти.
1: Да побойтесь бога, Даша. Да вы только представьте, как я тут живу. Каждый день могут расстрелять, ни с кем толком не пообщаться, только в интернете. Гнию тут, как живой труп. И приходит со мной поговорить вот такая прекрасная Даша. Ну как же я буду отказываться от общения с вами? Нет уж, раз пришли, так давайте будем как-то коммуницировать. Я только за со своей стороны.
3: Я тоже.
1: Ну, отлично. Давайте, расскажите о себе.
3: Я Даша.
1: Да, я уже в курсе.
3: Учусь на социологическом факультете МГУ.
1: Сами поступили? Бюджетные или родители?
3: Если честно, родители помогают, оплачивают.
1: Ну, ясно.
3: Вы меня теперь будете презирать? Вы ведь профессор.
1: Старший преподаватель. Нет, я вас презирать не буду, не в моем положении кого-то презирать. Для человека, который скоро умрет, презирать кого-то очень глупо. А откуда вы? Кто родители?
3: Я из Мурома, Владимирская область. Родители, в общем, отец у меня прокурор города.
1: Круто, повезло вам. Это хорошая жизненная позиция. Юный социолог, дочь прокурора красивого исторического города.
3: Я знала, что вы меня будете презирать. Я к этому подготовилась.
1: Я вас не презираю, Господь с вами. Я вам совершенно искренне скажу, что нет ничего стыдного в том, чтобы быть дочерью прокурора, и в том, чтобы быть самим прокурором, тоже ничего стыдного нет. Это просто такая государственная должность. Ничего ни плохого, ни хорошего в этой должности нет. Но вот то, что эта должность дает дополнительные возможности таким девушкам, как вы, это хорошо.
3: Я хожу на митинги.
1: Избываете выдуманную вину отца?
3: Нет, почему вину? Мой отец честный человек, такой, знаете, служака.
1: Да это хороший русский типаж, служака. И слово прекрасное, хорошо, что ваш отец служака.
3: Я просто, ну, За справедливость, чтобы...
1: Чтобы что?
3: Ну, чтобы были свободные выборы, чтобы...
1: За все хорошее против всего плохого.
3: Я знала, что натолкнусь на вашу иронию, еще бы.
1: В смысле, еще бы? Вы имеете в виду, чего еще ждать от старпера, да еще приговоренного к смертной казни?
3: Нет, простите, нет. Нет, я не это имела в виду.
1: Ну и хорошо.
3: Вы извините, может быть, я...
1: Да нет, ничего. И что дальше? За свободные выборы. За что еще вы митингуете?
3: Да, за свободные выборы. За работу демократических механизмов, за сменяемость власти, против фальсификации выборов в том числе.
1: И вам это действительно интересно?
3: Ну а что, конечно. Я думаю, это важно для страны.
1: Да. Нам трудно друг друга понять. Когда ты приговорен к смерти, вопрос честных выборов как-то отходит на задний план. Рад, что у вас есть возможность честно и чистосердечно интересоваться всей этой хренью. Это так свежо? По-юношески?
3: Сергей, да, я понимаю... А мы могли бы поговорить о вас, о вашем положении?
1: Да, могли бы. Давайте, расспрашивайте меня, как хотите. Все скажу, ничего не утаю. В конце концов, мне терять уже нечего. Почему бы и не поговорить? В скобках замечу. С такой красивой девушкой. Но это все в скобках. В скобках вы не тревожьтесь и тем более не бойтесь.
3: Сергей...
1: Да просто Сергей.
3: Сергей, а можете рассказать, как вы сюда попали?
1: Это очень просто. Я, университетский преподаватель филологии, познакомился с одной хорошей девушкой, вступил с ней в близость. Девушке оказалось меньше 21 года, засекли по камерам при выходе из ее комнаты, приговорили к смертной казни. Вы в курсе, что у нас теперь за преступления в области нравственности и за экономические преступления полагается смертная казнь?
3: Да, я знаю.
1: Ну вот, я попал под это все.
3: Сочувствую вам.
1: Спасибо. Вот мой краткий ответ на ваш вопрос, как я сюда попал.
3: Сергей, простите... А как вы считаете, ваш приговор справедлив?
1: Даша, я не знаю. Но вы совсем, наверное, или что? Ну какой это справедливый приговор? Я на добровольной основе был со взрослой 20-летней девушкой. Она меня любила, и я заинтересовался ей. Какая в этом может быть справедливость? Вы-то сами как считаете?
3: Сергей...
1: Я уже сказал, что можно просто Сергей.
3: Сергей, не материтесь, пожалуйста.
1: Хорошо, не буду, простите. Это у меня такая интеллигентская привычка. Отвыкать уже немного бессмысленно. Простите. Так вы-то как сами чувствуете?
3: Я не знаю. Я не хочу вас осуждать, но...
1: Но типа законы надо соблюдать.
3: Да, я это хотела сказать примерно.
1: Узнаю дочь прокурора.
3: Сергей, я сейчас говорю не как дочь прокурора. Я не хочу вас осуждать.
1: Ну, спасибо, я рад.
3: Простите меня. Я, наверное, как-то не так говорю, не умею.
1: Да ничего, Даша, не переживайте. Не каждому дается возможность поговорить с приговоренным к смерти. Так что ваша растерянность, ваше смущение мне понятны. Вы на меня тоже не сердитесь, знаете, не очень просто быть в моем нынешнем состоянии.
3: Я понимаю. Сергей, я вас очень понимаю.
1: Ну хорошо, я рад. И что еще сказать?
3: Сергей, у меня сейчас время уже заканчивается.
1: Вот ограничение по времени?
3: Да, мне уже сигнал приходит. Я пойду, хорошо? Я приду еще.
1: Когда вы придете?
3: Я точно не знаю, когда пригласят. Это ведь начальство тюрьмы, ну, комбината, решает, когда волонтер вызывать.
1: А много вас таких вот волонтеров?
3: Нет, немного. Сейчас я одна. Не хотят студенты, люди.
1: Не хотят общаться с приговоренным к смерти?
3: Да, не хотят. Простите.
4: Осторожный стук в дверь. Входит охранник. Охранник предлагает выйти на прогулку. Сережа выходит, видит Сашу, останавливается на минуту, смотрит на Сашу.
5: Саша, привет!
4: И машет.
5: Саша, привет!
4: И идет по белой полосе, доходит до красной зоны, сгорбливается и потом идет дальше, оборачивается, смотрит на белый неподвижный пулемет и снова говорит:
5: Саша, привет!
4: Идет дальше.
5: Саша, привет! Саша! Привет! Саша, привет!
6: Ну пойдем, пойдем.
5: Саша, привет!
6: Не провоцируйте Сашу.
5: Саша, привет! Привет! Саша! Привет!
7: О!
8: Извините меня, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Сергей Петрович. Рад вас видеть, так сказать, в добром здравии.
8: Здравствуйте. Вы извините меня, пожалуйста.
7: Сергей Петрович, да вы не волнуйтесь. Вот, ну-ка, присаживайтесь вот сюда. Так, Сергей Петрович, чаю?
8: Извините меня, пожалуйста. Извините
7: давайте, пожалуйста. У меня есть отличный дарджилинг.
8: Извините меня, пожалуйста.
7: Давайте-ка продегустируем. Меня, даже если вы не ценитель чая, вы почувствуете его.
8: Вы извините, пожалуйста.
7: Ну, все.
8: Извините меня, пожалуйста.
7: Все, Сергей Петрович. Давайте тогда к делу, раз вы настаиваете.
8: Извините меня, пожалуйста, извините меня, пожалуйста.
7: Сергей Петрович, у нас тут, конечно, как вы видите, порядки очень свободные. Многое можно. За побеги не наказываем, да, за побеги
8: извините меня, пожалуйста,
7: не наказываем по новому законодательству. Кстати, а знаете, что было бы вам по старому законодательству? Ах, ладно, хорошо, не буду. Не буду. У нас нет цели вас запугать.
8: Извините меня, пожалуйста, извините меня, пожалуйста, извините меня, пожалуйста, извините меня, пожалуйста, извините меня,
7: пожалуйста, извините меня,
8: пожалуйста. Ну вот, хорошо.
7: Ну все, все, Сергей Петрович, вы не волнуйтесь, все, все. Уже завтра утром все пройдет, вы будете чувствовать себя совершенно здоровым человеком. А сейчас, ну, да, доброе возвращение... Довольно жесткий инструмент. Я вас понимаю. Но и вы нас поймите. Мы же должны вас как-то возвращать. Ну вот мы и возвратили. По-доброму, так сказать.
8: Извините меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста.
7: Ну все, тихо, тихо, тихо. Сергей Петрович, да все, не переживайте. Сергей Петрович, Сергей Петрович, вы меня сейчас слышите? Слышите? Вы меня сейчас понимаете?
9: Понимаете?
7: Да.
9: Так.
7: Так.
9: Да, господин начальник комбината. Я слышу вас.
7: Я слышу вас.
9: Понимаю.
7: Понимаю. Ну вот и хорошо. Сергей Петрович.
9: Сергей Петрович.
7: Знаете, можно просто по имени отчеству. Василий Павлович.
9: Василий Павлович.
7: Как у нас, русских людей, принято.
9: Да, Василий Павлович.
7: Василий Павлович.
9: Спасибо.
7: Спасибо.
9: Я вас слушаю.
7: Я вас слушаю. Так, да. Сергей Петрович, дорогой мой человек. Как вы знаете, мы не наказываем за побег. Стремление к свободе, естественно, свойство человеческой природы. Но и вы нас тоже поймите. Если вы вот так, на постоянной основе, будете гулять, мы тоже будем вынуждены принять, знаете ли, некоторые меры. Как-то более внимательно за вами следить. Как-то контролировать вас. Вы понимаете?
9: Да.
7: Да.
9: Господин,
7: господин
9: Василий Павлович, да.
7: Василий Павлович, да.
9: Я понимаю.
7: Я понимаю. Ну вот хорошо.
8: Извините меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста. Извините меня.
7: Все, все, все, хорошо, хорошо, все. Стоп, достаточно.
10: Стоп, достаточно.
7: Ну, вот видите.
9: Эх,
7: Сергей Петрович, Сергей Петрович, я надеюсь, что у нас в дальнейшем не будет взаимного непонимания на этот счет. Насчет побегов. Договорились?
9: Договорились?
7: Да.
9: Конечно.
7: Конечно.
9: Да вы извините меня.
7: Да вы извините.
9: Знаете, как-то...
7: Знаете, как-то...
9: Много стресса было.
7: Много стресса.
9: Как-то вот...
7: Как-то вот...
9: Перенервничал.
7: А, я нервничал. Да, да, да, Сергей Петрович. Ну, конечно, конечно. Что же мы, звери какие? Да звери, мы все понимаем. Ой, я все, все прекрасно понимаю.
9: Все прекрасно понимаю.
7: Это ж обычное дело. Не вы первый, как говорится, не вы последний.
9: Да. Да, да, да, да.
7: Ну, вот и хорошо, Сергей Петрович. А если вы не возражаете, я тут займусь делами. Трудный сейчас период. Отчет годовой надо сдавать. Вы ведь у нас... Уже год.
9: Кажется, еще нет. Я весной прибыл.
7: А, ну да, вот, да, вот, вот, вот, вот, да.
9: Больше даже уже.
7: Даже уже.
9: Скоро год.
7: Скоро год.
9: Будете наш.
7: Ветеран.
9: Будете наш.
7: Василий Павлович.
9: Ветеран. А можно вопрос?
7: Василий Павлович,
9: скажите. Я вот тут думал.
7: А можно вопрос?
9: А правда, что нас тут ведь не расстреливают?
7: Я
9: кажется,
7: вот
9: ни одного расстрела пока не было.
7: А правда,
9: пока я
7: что
9: здесь?
7: Нас тут ведь
9: Сергей
7: Петрович,
9: не расстреливают?
7: Это...
9: Кажется, ни одного расстрела пока не было.
7: Я рад, что вы думаете.
9: Пока я здесь.
7: Но, увы, мне нечего вам сказать сверх того, что я говорил вам при первой встрече и при заселении. Программа настроена на расстрел в день, который никто из нас не знает. Я очень сочувствую вам, понимаю, как тягостно вот это вот все ожидание. Ой, говорят, что некоторые заключенные думают, что уже скорее бы, быстрее бы наступила эта определенность. Но мне кажется, что нужно, знаете, наслаждаться каждым моментом жизни. Вы можете прожить долгую жизнь и спокойно умереть здесь в глубокой старости. Мне кажется, надо просто настраиваться на это. А там, как бог даст. А то, что расстрелов не было, ну так вы у нас пока еще и года-то не пробыли. Значит, программа не определила никому расстрелов в дни вашего пребывания. Ну и хорошо, как я считаю. А? Не так ли?
1: Не так ли, мистер, не так ли?
7: Что?
1: Мистер, нет, не так ли.
7: Сергей Петрович, я понимаю вас, понимаю. Вам надо сейчас просто пройти в вашу камеру, ваш номер и поспать. Поспите спокойно. А завтра утром действие доброго возвращения уже прекратится. Надо просто перетерпеть. И не делайте так больше. Хорошо, Сергей Петрович?
1: Да, конечно. Хорошо.
7: Ну вот и славно. До свидания, Сергей Петрович. Хорошего вам дня.
1: И вам тоже. Спасибо. До свидания.
7: До свидания.
1: Никодим!
7: Уведи!
10: Света, спотыкаясь, едва не падая, подбегает к двери комбината.
7: Светлана Игоревна, здравствуйте. Рад вас видеть в наших стенах. Вы, главное, не волнуйтесь. Вот, проходите, пожалуйста.
11: Здравствуйте. Здравствуйте, вы извините меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста.
7: Да-да-да, Светлана Игоревна, да вы не волнуйтесь. Садитесь, пожалуйста, вот сюда садитесь, вам будет удобно. Так. Светлана Игоревна, давайте чаю. У меня как раз есть великолепный дарджилинг. Чувствуете, какой аромат?
11: Извините меня, пожалуйста, извините меня, пожалуйста.
7: Светлана Игоревна, прежде всего-то я должен извиниться перед вами, что нам пришлось применить к вам доброе возвращение. Мы это сделали исключительно из уважения и симпатии к вам. С вами должны были работать другие инстанции. Это было бы долго, муторно. В общем, лишняя бюрократическая морока и трата нашего и вашего времени. Поэтому мы решили все сделать, так сказать, по-доброму. Хотя воздействие, конечно, малоприятно. Я еще раз хочу извиниться перед вами. Но уверяю вас, уже завтра все пройдет. Вы будете себя чувствовать совершенно здоровым человеком.
11: Извините меня, пожалуйста. Пожалуйста, извините меня, пожалуйста. Пожалуйста, извините меня, пожалуйста.
7: Светлана Игоревна, вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Уже завтра утром все пройдет. У вас все в порядке. Вам совершенно нечего бояться. Просто нужно прояснить некоторые моменты.
11: Извините меня, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, извините меня, пожалуйста.
7: Светлана Игоревна.
11: Извините меня, пожалуйста.
7: Да вы не переживайте.
11: Извините меня.
7: Вы меня сейчас слышите?
11: Пожалуйста.
7: Светлана Игоревна, вы меня понимаете?
11: Да, да. Да, господин начальник комбината. Я слышу. Понимаю.
7: Вот хорошо. Светлана Игоревна, можно просто по имени, по отчеству. Василий Павлович, без лишних формальностей.
11: Да, да. Василий Павлович, спасибо. Я вас слушаю.
7: Светлана Игоревна, вы, конечно, имели полное право подавать прошение о пересмотре как близкий родственник, поскольку Сергей Петрович не подавал кассационную жалобу. У вас действительно сохранялось такое право, и вы правильно сделали, что им воспользовались. Мало кто об этом знает. Даже интересно, кто это вам подсказал?
11: Василий Павлович, это...
7: Ну-ну-ну.
11: Знаете, один... Знакомый, я так случайно познакомилась. Чисто случайно знакомый один, он, понимаете,
7: Да, это не важно, не так важно, кто именно, не важно. Но я скажу, полезно иметь таких знающих знакомых. В общем, вы правильно сделали, что подали прошение о пересмотре. Но вот второе, и тем более третье прошение, это уже было лишнее. Вот эти публикации все. Ну зачем? От них все равно никакого толку. Решение теперь уже окончательное.
12: Вы, конечно, имеете право, никто не спорит. И ничего вам за это не будет.
13: Но просто не надо. Рассматривайте это как мою личную просьбу. Вот просто как человек, прошу вас. Потому что вам-то за это ничего не будет.
12: А вот у нас могут быть некоторые неприятности. Ничего, конечно, страшного, но тем не менее. Просто вот такая человеческая просьба.
11: Да, господин Василий Павлович, я понимаю, я все поняла, да, конечно.
12: Ну вот и хорошо.
14: Извините, пожалуйста, пожалуйста, извините меня, пожалуйста, извините меня, пожалуйста.
12: Так, хорошо,
14: пожалуйста,
12: хорошо,
14: извините,
12: достаточно,
14: пожалуйста,
12: достаточно.
14: Пожалуйста, извините меня, извините меня,
12: пожалуйста. И вот еще что хотел сказать. Я очень сожалею, что ваше прошение было отклонено. Очень-очень жаль. Примите мои искренние соболезнования.
11: Соболезнования? А он что, уже расстреляли?
12: Светлана Игоревна, вот этого я вам не могу сказать. Это служебная тайна, поймите меня правильно. Нет, пожалуйста, даже не просите. Не могу, не положено. Строжайше запрещено нашими инструкциями. Это я так просто сказал соболезнование. Ну, потому что вы своего супруга все равно уже не увидите, так или иначе. И, кстати, еще одна просьба. Пожалуйста, не подходите больше к ограде нашего парка. И не пытайтесь пообщаться. Это не положено. У нас есть средства предотвращения такого общения. Но мы в первый раз не стали применять. Опять-таки, исключительно из доброго отношения к вам и к Сергею Петровичу. Мы же понимаем, такое несчастье, трагедия.
11: Да, конечно, хорошо, я понимаю. Понимаю, что все уже... Ладно.
12: Да, Светлана Игоревна, понимаю вас. Простите и держитесь. Спасибо, что пришли к нам. Светлана Игоревна, хорошего вам дня.
11: И вам тоже спасибо. До свидания.
12: До свидания.
15: Встреча Сережи и Светы.
16: Свет, привет.
11: Привет, Сереж.
16: Ты как? Вот не ожидал я. В несколько неожиданной обстановке встретились.
11: Да, типа да. Никогда не упражнялась в жанре тюремное свидание. Надо же когда-нибудь начинать.
16: Ну да. Ну, как ты? Что там у вас?
11: У нас... Это где?
16: Там, на воле.
11: Усваиваешь тюремные термины, молодец. Вечер, как говорится, в хату.
16: Света, ты все такая же.
11: Ну, должно же хоть где-то быть хоть какое-нибудь постоянство. На воле? Да нормально на воле. Предложили курс новый вести, 40-е, 50-е.
16: Тебе? Офигеть. Кого вы там будете изучать? Василия Теркина?
11: Леонова можно. Студентов Трифонова, Крыжановского даже можно потянуть под эти годы. Ну, вообще, да. Муть, конечно. Ну, а что делать уже, знаешь, как-то все равно. Ну, а ты как?
16: Да я все так же. Ну, хотя, почему так же? Вот, мы с тобой увиделись, новое явление в моей жизни. Да, еще новость. Пока не расстреляли.
11: Да, я вижу. Ты тут, смотрю, отъелся.
16: Ну, а что? Физической активности никакой, считай. Сижу у себя там в камере, в номере. Гуляю в парке.
11: Ну, ты бы физкультурой, что ли, позанимался, как вон Брейвик, коллега твой. У него там целый спортзал, говорят. Ты тоже себе потребуй.
16: Брейвик не мой коллега вообще-то.
11: Ну, это как сказать. В вашем положении есть много общего. Сереж, ну прости, это я как-то по инерции. Ты ведь меня знаешь, я начну прикалываться, остановиться не могу. Прости, это я так.
16: Да ладно, нормально. Что с тобой делать?
11: У меня на языке вертится что-то типа «я рада тебя увидеть». Ну, вот как-то не срывается с языка это выражение.
16: Ну, смелее, смелее. Пусть сорвется.
11: Ну, ладно, пусть сорвется. Сережа, я рада тебя видеть.
16: И я тоже рад тебя видеть.
11: Хорошо, когда встречаются два таких радостных человека.
16: Света, я...
11: Что?
16: Света, я хотел тебе сказать...

Вы слушали третью, заключительную часть радиоспектакля «Саша, привет!» по одноименному роману Дмитрия Данилова. Действующие лица и исполнители: Сережа – Тимофей Трибунцев, Света – жена Сережи – Ольга Калашникова, Илона – студентка Сережи и Светы, Марина – Семяновская, Даша – волонтер, Алиса – Мазурина, начальник комбината – Олег Зима, Виталий – Илья Ильин. Автор инсценировки – Дмитрий Данилов, режиссер-постановщик – Дмитрий Николаев, редактор – Жанна Переляева. Театр «Радио России».

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Помните самогон из табуретки или табуретовку, о которой Остап Бендер рассказывает американцу в романе «Золотой теленок»? По Остапу Бендеру самогон может быть, кавычки открываются, какой угодно. Картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный, из тутовых ягод, из гречневой каши. Даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку. В интернете пишут, что это всего лишь литературная шутка, что это метафора такая опасного продукта, который можно получить из совершенно неподходящего сырья. Но на самом деле это никакая не шутка и никакая не метафора. Самогон из табуретки – это чистая правда. Все мы знаем, что пищевой спирт делают из картофеля или зерна, богатых крахмалом. Этот крахмал с помощью ферментов превращают в сахара. Получившееся сладкое сусло отдают на откуп микроорганизмам, дрожжам, и те мастерски перерабатывают сахара в этиловый спирт. Остается только отогнать его из получившейся браги. Процесс этот хорошо известен и прекрасно отлажен за сотни лет. Впервые дистиллированный спирт из зерна с помощью перегонного куба изготовили 10 октября 1503 года монахи одного из монастырей Московского Кремля. Со временем такие производства, их называли винокурнями, а спирт хлебным вином, распространились по всей стране. Однако использовать пищевой этиловый спирт для технических целей – это, с точки зрения обывателя, настоящее варварство. А между тем, потребность в таком спирте постоянно росла по мере развития промышленности и науки. Спирт нужен был как исходный продукт для промышленного химического синтеза, как растворитель, как обезжириватель поверхностей на разных производствах, как компонент бытовой и автохимии, наконец. Ну, в общем, много где. Вот тогда на свет и появился технический этиловый спирт, который начали гнать из табуретки, точнее, из древесины, а еще точнее, из целлюлозы, которая всегда есть в растительном сырье. Сырьем служат отходы деревообрабатывающей промышленности. Опилки, щепки, вот все такое. А можно использовать и солому, а можно и кукурузные кочерыжки. В них тоже есть целлюлоза. Вот всю эту красоту варят с добавкой серной кислоты. Она играет роль катализатора, который помогает расщепить целлюлозу и превратить ее в сахара. Этот процесс называется гидролизом целлюлозы. А дальше все так же, как и при производстве пищевого спирта. Получившиеся сахара скармливают дрожжам, и те с успехом продуцируют этиловый спирт, который отгоняют из финального раствора. Получается такой же этиловый спирт, как из картошки или зерна, только есть одно неприятное отличие. В гидролизном спирте из древесины

Конечно, иронизирует, пытается спихнуть ответственность за последствия пьянства на водку из опилок. Но делали ли водку из технического спирта? Думаю, что нет. Сегодня гидролизный технический спирт на производство водки, конечно, не идет. Да, собственно, и нет его у нас в таких количествах. Первые гидролизные заводы в нашей стране построили в 1930-х годах. И это была в чистом виде борьба за технологический суверенитет. Дело в том, что наша страна нуждалась в собственном каучуке для шин, уплотнителей, изоляции, ну и всякое такое. Тогда натуральный каучук мы могли только купить за рубежом. Но, во-первых, это было дорого. А во-вторых, это была зависимость от импорта. И чтобы от нее избавиться, нам нужно было наладить свое производство каучука. Не натурального, конечно, а синтетического. Благо, к тому времени Сергей Васильевич Лебедев, блистательный знаменитый химик-органик, первым в мире придумал, как делать синтетический каучук. Причем лабораторными экспериментами он не ограничился и разработал промышленный способ. Это была очень красивая технология. В одну стадию пары спирта над катализатором превращались в дивинил, который затем полимеризовался, и все, синтетический каучук у нас в руках. Отличный процесс. Опытный завод мгновенно построили в Ленинграде в 1930 году и получили первую партию синтетического каучука. Исходным сырьем служил спирт из картофеля. А в 1932 году началось полноценное промышленное производство. Первый в мире завод синтетического каучука открыли в Ярославле. Почему там? А потому что Ярославская губерния тогда была одним из крупнейших производителей картофеля в стране. И вот почему вдруг я вспомнила про спирт и обо всем этом вам рассказываю? А потому что тема в очередной раз стала чрезвычайно актуальной. Причина – дефицит моторного топлива и рост цен на нефть, из-за которого дорожает бензин. И сегодня вновь заговорили об альтернативе, о биоэтаноле, то есть о спирте из растительного сырья. Но вот заливать спирт в бензобак? Вы серьезно? Нет, конечно, чистый спирт заливать нельзя, потому что для этого надо переделывать двигатель. У этилового спирта очень высокое октановое число – 100-105. Поэтому этанолом можно лишь разбавлять бензин. А есть ли замена? Ну, конечно, есть. Замена этилового спирта – это бутиловый спирт. Он отличается от этилового тем, что в его углеродной цепи 4 атома углерода, а не 2, как у этилового. Октановое число бутанола ниже, чем у этанола, и очень близко к бензину. Значит, бензиновый двигатель для работы даже на чистом бутаноле не надо изменять. Достаточно отрегулировать. В отличие от этанола, бутанол самовольно не поглощает водяные пары, то есть сам себя не разбавляет. Поэтому для его перевозки не нужны герметичные цистерны. Вообще этот спирт вполне можно перекачивать по трубопроводам и разливать с помощью обычных бензозаправочных колонок. Бутанол в 3-4 раза ядовитее этанола. Однако выпить его по ошибке невозможно, потому что он невероятно омерзительно пахнет. И это то, что нужно. Риск, что кто-то зачерпнет из бака прозрачную, отвратительно пахнущую жидкость, бутиловый спирт, и выпьет, равна нулю. И здесь у меня есть для вас отличная новость. Технология производства бутилового спирта из древесины у нас в России разработана, запатентована и даже опробована на заводе в Тулуне. Сырьем для производства служат отходы лесозаготовки и деревопереработки. А это тонкие кривые куски ствола, это пни, сучья. А вообще-то, вот это все перечисленное, это 60% от срубленного дерева. Вообще технология получилась уникальная. Ученые из госНИИ синтез белка вывели специальный штамм кластридий,
Это такие микроорганизмы, которые перерабатывают сахара, полученные из целлюлозы, в бутанол. Инженеры-технологи придумали, как извлечь всю смолу из древесины, ведь на производство бутанола шли отходы сосен и ель.

0: И для этого они придумали и спроектировали компактный ультразвуковой экстрактор, который ускорил процесс экстракции смолы из древесины в 1000 раз. Один завод в Тулуне мог бы обеспечить моторным топливом всю Иркутскую область. Эх, жаль, что Владимир Александрович Хматаев ушел из жизни в 2023 году. Уж он бы точно оценил момент и включился бы в решение проблемы. У нас в России много, действительно много уникальных технологий, которые лежат на полках и ждут своего часа.
1: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Фестиваль архивного кино.
2: Фестиваль показывает менее популярные работы, то есть, например, авторские версии каких-то известных фильмов, дипломные или студенческие работы наших мэтров, например, Сергея Соловьева или там Станислава Говорухина.
1: Президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталья Примакова в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
4: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
5: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
4: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
5: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
4: Звучит как идеальная система очищения.
5: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
4: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
5: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
4: Знакомая картина. А это может быть не соль?
5: Это может быть сигнал от почек.
4: Никогда об этом не задумывалась.
5: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
4: Звучит как-то очень пугающе.
5: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
4: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
5: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
4: Это вы о чем?
5: О давлении. оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
4: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
5: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
4: 70%? И мы даже не знаем об этом?
5: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят: ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
4: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
5: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
4: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
5: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
4: Да, я слышала, это очень больно.
5: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
4: Какая-то очень пугающая картина.
5: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
4: А почему оно так популярно в Индии?
5: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
4: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
5: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
4: И где же создали редунит?
5: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
4: Алтай? Почему именно там?
5: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
4: То есть сочетание природного сырья и науки.
5: Именно.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
4: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
5: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
4: А что дает такое сочетание?
5: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
4: А вы говорили еще про ферменты.
5: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
4: Надо же, как интересно!
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
5: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 10133 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 10133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
4: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
5: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
4: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
5: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
4: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
6: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 10133 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 10133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
4: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. И все это музыка. Радио России «Орел». Реклама. Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
7: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
3: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
8: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
1: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске подразделения группировки войск с севера продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Следственный комитет России возбудил уголовные дела, в том числе по статье о теракте после атак ВСУ в Запорожской и Воронежской областях. И теплая погода с температурой до 19 градусов прогнозируется в московском регионе на следующей неделе. Далее подробнее. Российские военные взяли под контролем 212 квадратных километров территории Харьковской области с начала окружения группировки ВСУ. Группировка войск «Север» овладела 12 населенными пунктами области. Уничтожены более 960 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там отметили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены, сообщило ведомство. Всего за прошедшую неделю в зоне СВО под контроль российских войск перешло 13 населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и в ДНР. Также в течение недели российские военные поразили 18 морских судов, связанных с ВСУ. Выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ, отметили в Министерстве обороны. В Кремле считают чрезвычайно важной встречу президента США Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
10: Разумеется, контакты двух крупнейших государств и экономик мира – это всегда событие, которое привлекает внимание всего мира, в том числе и в Российской Федерации. Это чрезвычайно важный контакт. Что касается возможностей применения вот этих самых адских санкций, ну, пока мы не знаем, в каком виде, как, когда и будет ли это вообще. Но, разумеется, мы будем, наше отношение к этому закону хорошо известно, мы о нем уже говорили, а здесь добавить нечего. Будем дальше наблюдать.
9: Как отмечают СМИ, по итогам переговоров Трампа и Си Цзиньпиня стороны продемонстрировали готовность двигаться в исправлении отношений из постоянного противостояния, но лидеры при этом не скрывали, что стратегические разногласия никуда не исчезли. В Центр избиркоме сегодня почтили минутой молчания членов участковых избирательных комиссий, погибших из-за атак ВСУ. По словам главы ЦИК России Эллы Памфиловой, всего во время подготовки и проведения выборов погибли 6 членов участковых избиркомов.
11: Самая тяжелая часть, но я об этом не могла сказать, это человеческие жертвы, потери наших коллег. У нас многие наши коллеги, члены избирательных комиссий, они пошли вообще воевать добровольцами. Мы потеряли. Но это вообще, вот эти потери. Ладно, ребята на фронте воюют. Мы скорбим и помним, и чтим их память. И называем участки именными теперь, их именами. Но это женщины в основном мирные, люди проводят выборы. Нам не удалось избежать человеческих жертв вражеских атак, которые организованы бандеру-родами Зеленского, врага не только русского народа, но и своего украинского, который стреляет, детоубийца.
9: Ранее Памфилова заявила, что на членов комиссии наказывалось колоссальное давление со стороны врагов России. Среди угроз были терроризм и попытки взлома телефонов. Следственный комитет России возбудил уголовные дела, в том числе по статье о теракте после атак ВСУ в Запорожской и Воронежской областях, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. В районе села Новобогдановка Мелитопольского муниципального округа Запорожской области в результате циничной атаки ВСУ на гражданский автомобиль погибли трое волонтеров из Омской области, доставлявшие гуманитарную помощь. Общее количество пострадавших уточняется, а в ночь на 25 сентября представители ВСУ при помощи беспилотников атаковали Воронеж. Ударом подверглись частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 13 мирных жителей, в том числе малолетний ребенок, рассказала Петренко. Она добавила, что на местах происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Правительство Черногории утвердило доклад о необходимости прекращения действия соглашения о безвизовом режиме с Россией, а также с Республикой Беларусь и Турцией, сообщила правительственная пресс-служба по итогам очередного заседания Кабмина. МИД Черногории ранее сообщала, что гражданам России, Белоруссии, Китая, Турции, Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября понадобится виза. Предстоящая зима станет крайне дорогой для населения и промышленности Евросоюза даже при оптимистическом сценарии, что еще сильнее ограничит конкурентоспособность европейской экономики. Об этом ТАСС рассказал главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин, ранее еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен в интервью британской газете Financial Times выразил мнение, что Евросоюз может столкнуться с худшей зимой с 2022 года на фоне рекордных цен на энергоносители и возможных проблем с поставками из США. А цены на газ, по словам экономиста, уже находятся на пиковых уровнях, а запасы в европейских хранилищах на данный момент фиксируются ниже среднего. Одновременно страны ЕС сталкиваются с проблемами с поставками нефти и топлива из Саудовской Аравии и других стран залива, рассказал эксперт. Сокращение предложения сырья затрагивает и Индию, что может привести к снижению поставок топлива из этой страны. Есть и риск запрета на экспорт дизеля из США, заключил эксперт. Теплая погода с температурой до 19 градусов прогнозируется в московском регионе на следующей неделе. Осадков будет немного, сообщил директор гидрометцентра Юрий Симонов. Он отметил, что такая погода сохранится как минимум до 4 октября. Она будет сухой и малооблачной.
12: В студии Екатерина Солдатенко. Здравствуйте. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги Амур в домашнем матче нанес поражение лидеру западной конференции «Локомотиву» 3-1. На теннисном турнире серии WTA 500 в Сингапуре в матче за выход в полуфинал в эти минуты мира Андрею встречается с канадкой Лейлой Фернандес. Первый сет Андрею проиграл 2-6, во втором уступает 3-5. Ранее Татьяна Прозорова вышла в полуфинал соревнований в Сингапуре. В 1-4 россиянка обыграла китаянку Ван Синьюй 3-6, 7-5, 6-4. Андрей Рублев прошел в четвертьфинал турнира в Ханчжоу. В матче второго круга он был сильнее представителя Австралии Ринки Хадзиката 6-3, 6-3. Футбольный факел может отправиться в отставку главного тренера Олега Василенко. По информации телеграм-канала «Спортбаза», руководство воронежской команды дало специалисту последний шанс на исправление ситуации. Отмечается, что если факел проиграет в ближайшем матче РПЛ «Локомотиву», то Василенко может лишить своего поста. Игра с железнодорожниками пройдет 10 октября. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб ожидает решения Комитета Российского футбольного союза по статусу игроков в вопросе заявки на сезон бывшего полузащитника сборной России Далера Кузяева. Последним клубом игрока был «Казанский Рубин», за который он выступал в сезоне 25-26. В пресс-службе сборной Ирана по футболу сообщили, что команда сыграет сильнейшим составом в товарищеском матче против России. Встреча пройдет 29 сентября в Казани. Также сборная России сыграет 3 октября в Екатеринбурге с Намибией и 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Защитник «Спартака» Александр Джико опроверг информацию о договоренности о продлении контракта с клубом, но отметил, что хотел бы играть в команде как можно дольше. Ранее ганские СМИ сообщили, что Джико согласился продлить соглашение с «Спартаком», которое истекает летом 2027 года. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
9: В Калуге завтра облачно с прояснениями плюс 17, в Твери облачно с прояснениями плюс 16, в Ярославле переменная облачность плюс 16, в Тамбове пасмурно плюс 17, в Липецке пасмурно плюс 16, в Смоленске переменная облачность и 15 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 14. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 10. 9, днем плюс 16, ветер южный 3,5 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Люди.
1: Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Андреем Малютиным.
2: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Сегодня мы говорим о Дмитрии Шостаковиче, говорим о юбилее Дмитрия Шостаковича и говорим об опыте Шостаковича, который был реализован в Московском музыкальном театре имени Станиславского Немировича Данченко, леди Макбет Мценского уезда в постановке Александра Тителя. Я с удовольствием представляю гостя нашей студии Дмитрий Абаулин, заведующий литературной частью Московского музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко, музыкального критика и человека, которого можно спрашивать о творчестве Дмитрия Шостаковича.
3: Спасибо за столь лестную аннотацию. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, вот удивительная судьба Шостаковича. Мы не будем вдаваться сегодня в хронологию конкретную по датам и годам, но вот мне кажется, что жизнь Шостаковича делилась на две большие половины. Сначала он как бы находился в таком скрытом конфликте с советской властью, а вторая половина жизни, она, в общем, у него была с титулами, почетом и справедливым признанием. И вот, мне кажется, водоразделом явилась опера «Леди Макбет Мценского уезда», после которой вышла знаменитая статья «Сумбур вместо музыки», да, и Шостакович оказался в опале.
3: Да, так можно сказать. Это, конечно, был очень важный знак со стороны власти, что многое сейчас становится не разрешено, хотя и не запрещено совсем уж официально. И, конечно, Шостакович меняется, его жизнь меняется, его творчество меняется. Я бы не стал говорить, что он был в глубоком согласии с тем, что происходило полным. Думаю, что нет. Но, да, он нашел какое-то положение, когда он был и официально признан, не запрещен, но мог высказывать свои мысли, высказывать в музыке.
2: Ну вот что интересно, что после статьи «Сумбур вместо музыки» начались гонения на Шостаковича, а пострадали от них ленинградские композиторы.
3: Многие, ну и наоборот, постановление об опере «Великая дружба» Мурадели, да, которая тоже относилась и к Шостаковичу, вновь такая вторая волна той же самой истории. Там, ну уж, Мурадели прилетело совсем непонятно за что. Опера была абсолютно лояльная, конформистская, и мишень была совершенно другая. Так часто бывает. Тогда как раз была популярна пословица «Лес рубят, щепки летят». Щепки были иногда очень большого размера.
2: Но в некотором смысле судьбоносный момент в жизни Дмитрия Дмитриевича. Ведь после Катерины Измайловой он не писал больше оперы и балетов.
3: Да, это был такой стоп-сигнал. Он начал писать во время «Войны игроков». То есть нельзя сказать, что это совсем его отвратило, но, видимо, тоже какой-то тормоз стоял. «Игроки», мне кажется, не получились не только потому, что он не видел перспектив постановки. Там сам замысел был настолько оригинален и своеобразен, что, может быть, не подходил для оперной сцены. Опера была бы огромная. Из камерной новеллы Гоголя выросла бы огромная по масштабу опера, если не менять ничего. Но да, конечно, той горячности, того жара работы с музыкальным театром, который был до «Балетной фальши» и до «Сумбура вместо музыки», у Шостаковича больше не было. Слишком много всего требовалось.
2: Ну, был такой формалистический раёк еще, это да, в некотором смысле...
3: Да, как раз с отсылками к истории с Мурадели в «Кавказской опере» лезгинка всегда должна быть настоящей.
2: Есть оперы формалистические.
3: Да, и антиформалистические.
2: Но как вернулась Катерина Измайлова или леди Макбет Мценского уезда в театры? Вот мы как бы подводим к тому, как она и пришла в театр Станиславского, как премьера репертуара текущего сезона.
3: Да, ну вот премьера, которая вышла совсем недавно в нашем театре, спектакль, который поставил Александр Тетель, дирижирует Федор Леднев, художник Владимир Арефьев, это главный художник, главный режиссер и приглашенный дирижер, специалист по опере вообще по музыке 20-го и 21-го, и думаю, что 22-го уже веков, но это название, которое для нашего театра имеет огромное значение. Сразу две эпохальных постановки было. Ну, и первая, вот та самая первоначальная редакция, которая получила знаменитую оценку Субмура вместо музыки, премьера ее была в 1934 году, практически одновременно два театра, Ленинградский «Малигот», Малый оперный театр, который уже поставил нос Шостаковича к тому моменту, и та же команда, дирижер Самосуд, режиссер Смолич и художник Дмитриев, ставят новую оперу «Ладимак Бетенценского уезда». И одновременно даже раньше начинает репетировать Немирович Данченко, но премьера у нас в театре Немировича Данченко состоялась на два дня позже. Два дня. Совершенно
2: как
3: удивительно.
2: Как спутник запускать.
3: Да, практически одновременно. И я все пытаюсь представить себе, они все-таки поделили как-то, что вы первые, мы вторые, сказали, что нужно премьеру сделать в Ленинграде. Чуть-чуть не успевали. В день ленинградской премьеры уже была генеральная чистовая в Москве. Про ленинградскую премьеру я знаю, конечно, хуже, поскольку город далеко, но про нашу премьеру есть замечательная история. Вот насколько она была успешной. Сейчас невозможно себе представить, чтобы опера, только что написанная опера советского композитора, была главным хитом афиши. Такого быть не может. Тогда это было. Опера шла у нас два года больше 90 раз. То есть это просто невероятная частота, несколько раз в месяц с аншлагами. И есть запись помощника режиссера, человека, который ведет спектакль и командует всем, что происходит за сценой. После премьеры аплодисментами в зрительном зале были вызваны на сцену постановщики. И Шостакович, он пишет его через «Е», Шестакович, да, он даже не совсем точно знает, что за человек к нему вообще пришел в театр. Все исполнители спектакля «Занавес» открывали 23 раза.
2: Это 34-й год, да?
3: 34-й год, да. И вот через два года, тут очень важна, мне кажется, история, что пока этот эксперимент происходит в театрах более скромных, городских, как их называют, и малооперный — это не главный театр Ленинграда, наш театр, ни Станиславского, ни Немировича Данченко, которые тогда были отдельно, не были главными театрами Москвы и не претендовали на это, был, конечно, большой. И вот когда опера приходит в большой, да еще показывают ее на декаде советской музыки, тут приходит Сталин, и, в общем, через два дня статья.
2: Оглушительный успех оборачивается.
3: Да, оперативность компании невероятная. До 26 января Сталин на спектакле, 28 с утра, в «Правде», уже статья, написанная не Сталиным, как вроде убедительно доказано, но, очевидно, им вдохновленная и в его стилистике.
2: Я думаю, что Шостакович вообще не оставил никаких дневников и воспоминаний, которые касались этого периода.
3: Я, во всяком случае, подробно информации не знаю. У Шостаковича много мифологии вокруг. Ну, и вот есть и советская мифология, да, что он такой правильный
2: боец. Герой соцтруда.
3: Да, герой социалистического труда, Ленинской премии, борец за все хорошее, против всего плохого. И есть версия изданных сначала на Западе свидетельств Соломона Волкова, что Шостакович на самом деле абсолютный оппозиционер, антисоветчик и вообще...
2: Да и вообще поляк.
3: Да. Вот, что тоже, мне кажется, мягко говоря, преувеличенным. Он разный. Он фиксирует время так, как вот есть у Ходосевича стихотворение про мус, которые историку поставили два условия. Раз, победителей не славить, два, побежденных не жалеть. Описывать без лукавства то, что происходит. И мне кажется, музыка Шостаковича, она гораздо выше, чем какие-то политические сиюминутные повороты. Я думаю, она, в общем, рассказывает о том, что происходит не только в отдельно взятом городе, в отдельно взятой стране, но и во всем мире.
2: Поэтому в год юбилея Шостаковича, я думаю, мы будем говорить о музыке.
3: Да.
2: О музыке, о которой можно говорить бесконечно, и об оперном творчестве Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Опера «Леди Макбетценского уезда» в первоначальной авторской редакции вернулась на сцену Московского академического театра имени Станиславского Немировича Данченко спустя более чем 90 лет после премьеры.
3: Да. Долгое время, но была еще одна, конечно, важная эпоха, эпоха второй редакции. Я сейчас просматривал Википедию, там прям сурово сказано, что опера вернулась на сцену в автоцензурованном виде под названием «Катерина Измайлова». Ну, во-первых, что интересно, название «Катерина Измайлова» появилось уже в 1934 году. Его дал Немирович Данченко. Он сказал, что эта опера не про леди Макбет, даже Мценского уезда, это опера про Катерину. Да, вот имя Катерина, которая, конечно, Катерина нас тянет
2: гроза.
3: И к «Грозе», да, и безусловно. Катюше Масловой из «Воскресенья». Вот это название появилось тогда, но шла тогда в основном, ну, практически первая редакция с внесенными театром поправками кое-какими. Немирович очень резко вмешивался в партитуру и классиков, и современников. И вот 60-е годы Катерина Измайлова в виде второй редакции возвращается на сцену. Тут тоже одна очень интересная, любопытная история. Дело в том, что у нас хронологии нашего театра, вот если взять оперный справочник Газенпуда, какие-то авторитетные источники, датой премьеры называется 8 января 1963 года. Сейчас как бы есть более аккуратная. Впервые была исполнена 26 декабря 1962 года, а премьера официально состоялась в январе 63-го. Есть очень любопытная книжка польского композитора и музыковеда Кшиштофа Мейера о Шостаковиче. Но вот тут такая аберрация человека с Запада и человека, погруженного в эту музыку. Он рассказывает такую историю, что 26 декабря показ был практически полуподпольный. Все друзья Шостаковича, знакомые, все, кому надо, знали, что будет. Но был объявлен другой спектакль, а люди, купившие билеты, приходили на Сивильского цирюльника, и им уже в театре внутри подходили сотрудники театра и негромко говорили, что будет замена. Если хотите, можете сдать билеты. Ну, сразу возникает вопрос, что говорили советские люди, которые пришли 26 декабря под Новый год на
2: искрометным Россини.
3: На комедию Россини в постановке Станиславского, что им сейчас покажут оперу советского композитора. Это вот операция, что вернулась запретная, все этого ждали. Ну, ждали отдельные люди, ждали те, кто в теме. Остальным было в тот момент глубоко безразлично. Правда, на самом деле, совершенно другая. Очень близкая, но дьявол, как всегда, в деталях. Есть «Вечерняя Москва» 24 декабря. И там действительно написано, что замена вместо Сивильского цирюльника будет опера Катерины Измайлова. Да, была замена, но была информация, люди входили в театр, уже зная, что они идут на замену. Это была нормальная практика. И часто и драматические театры в те годы и позже какие-то спорные, немножко сомнительные премьеры часто давали замены вместо репертуарного спектакля. Тут, конечно, Сивильский цирюльник, да, если не знать... увидеть вот этот, да, кровавый макабр Шостаковича, пусть даже в смягченном виде. И Шостакович воспринимал это как премьеру, безусловно, и уже 7 января он пишет своему знакомому Исааку Гликману, он цитирует уже стихотворение Евтушенко, которое посвящено этой премьере. Стихотворение называется «Второе рождение», и там есть, кстати, замечательные совершенно слова, которые, мне кажется, очень вообще характеризуют Шостаковича. Уже там описан успех, да, артисты улыбаются устало, зал рукоплещет стоя, все слились. И вижу я в аплодисментах зала особый смысл, глубокий вещий смысл. Но возвратимся к опере. На сцене стоит очкастый человек, не бог. Неловкость в пальцах судорожной сцепки и в галстуке, торчащем как-то в бок. Неловко он стоит, дыша неровно, как мальчик взгляд неловко опустил. И кланяется тоже так неловко. Не научился. Этим победил.
2: Портрет великого композитора просто как будто фотографический.
3: Да, и Шостакович как раз он, в принципе, был очень язвительным и наблюдательным читателем. Ему это стихотворение понравилось. Единственное, он возражал против слов «второе рождение», что рождения не было, потому что музыка не умирала, сказал он. Он воспринимал эту редакцию как продолжение того, что когда-то было написано. И тут вопрос, конечно... Правда ли, что это абсолютно автоцензурованное, по принуждению? Зачем он тогда писал даже зарубежным театрам, что не надо ставить старую редакцию? Может быть, он просто стал в каких-то вопросах мудрее, опытней? И вопрос, вот мне кажется, сейчас вопрос, нам нужен Шостакович юный, безудержный, дерзкий, или Шостакович, да, битый, но не сломленный, не научившийся кланяться, но какие-то вещи, воспринимающие уже немножко по-другому. Существуют две довольно разные редакции, они принципе, идейно отличаются друг от друга довольно сильно. Наш театр сейчас берет первую редакцию, вот более острую, более физиологичную даже, можно сказать. Там тексты гораздо более сочные, если не сказать.
2: Ну, вообще, сильнее. Если взять литературную основу, а потом то, что Шостакович, я не помню, как точно он определял жанр этой оперы, как драму...
3: Сатира.
2: Сатира.
3: Трагедия, да. Сатира. Да. Совершенно верно.
2: Так у Лескова это вообще названы очерки.
3: Очерк, да.
2: Это просто вот очерк жизни провинции.
3: У нас недавно
2: провинции,
3: было, да, вот такой, да, жанр. Что тоже удивительно, Лесков, когда предлагает к публикации в журнале вот этот свой очерк, он говорит, что он уже приготовил целую серию, по-моему, 12 он называет, mm-hmm, очерков, разные портреты, там вот купчиха, вот старушка из старообрядцев, вот еще кто-то, разные портреты уголков России. Написал он только один и опубликовал. Шостакович говорит, что это первая часть сначала трилогии, потом тетралогии, где будет купчиха Катерина, будут потом революционеры, советские люди, и тоже пишет только одну. Да, вот два великих автора, два очень чутких, внимательных, слышащих эпоху человека, они ограничиваются одним вот таким довольно страшным портретом.
2: Ну, шекспировские страсти в отдельно взятой Орловской губернии.
3: Да.
2: Собственно, продолжение не потребовалось, потому что общие человеческие проблемы, и получилось, наверное, так, что классовые позиции и подход здесь не очень сработали, об этом, наверное, Шостакович.
3: Да, в принципе, конечно, в любой редакции опера странная, опера, заглядывающая в какие-то темные уголки сознания, и удивительно, что Шостакович посвящает первую редакцию своей жене, он недавно женился, и вот такой подарок любимой женщине, история про убийство.
2: Ну, я думаю, кстати, Шостакович ведь наверняка слышал оперу «Воцек».
3: Слышал, несомненно, она шла в том же Ленинграде. Вообще тогда вот этот очень любопытный момент перехода в 20-е годы и театра Немировича Данченко в Москве, и малый оперный в Ленинграде, и даже театр, тогда он не назывался имени Кирова, он назывался Второй государственный театр оперы и балета, Мринка, да, uh-huh, если говорить сегодняшним языком, они ставят все, что только что рождается за рубежом. Кшенек, Берга. И как раз вот в 30-е годы, возможно, еще почему Шостакович так сильно получил за своего Владимиро-Мценского уезда, ставится задача, мы закрываем уже репертуар от этих вот...
2: Эпоха Лефа закончилась.
3: Закончилось, да, все, да. Запад пусть загнивает, mm-hmm, самостоятельно, да, а мы будем... И вдруг получают оперу, которую, ну, в общем, даже в Америке многих шокировала. Вот, поэтому то, что заказ был выполнен, написать, mm-hmm, советскую оперу, но выполнил, как Берлиоз говорил, Иисус получился как живой, но не это было нужно.
2: А все-таки вот либретто, кто писал либретто вместе с Шостаковичем?
3: Либретто писал Александр Прейс, тоже фигура очень загадочная. Он буквально студентом включился в работу над «Носом». «Нос» был тоже авторство коллективного. И вот потом Шостакович вместе с Прейсом сочиняют вот этот текст. Кто из них что писал, кто закручивал, а кто цензуровал, кто смягчал, непонятно. В общем, человек, появившийся практически ниоткуда и исчезнувший, тихо умерший.
2: И потом там, я помню, он к мистеру Иксу переводил либретто.
3: То есть, да, он не был прям таким профессиональным литератором, что называется, с портфелем и членским билетом, но он работал, он был человеком театра, да, вот есть такое очень хорошее определение, он работал над переводами оперет, он сочинял либретто для Шостаковича, и мне кажется, это, ну, в общем, уже достаточно, чтобы войти в пантеон оперной драматургии, все-таки прикоснуться к такому произведению. Я думаю, что, конечно, он потом за тот же самый «Сумбур вместо музыки» тоже получал, и это тоже был для него, может быть, еще большей степени волчий билет, да, потому что Шостакович пишет симфонию, поди ты докажи, за кого она, за, ну, красных,
2: потом
3: за белых.
2: У него же были уже потом «Ленинградская». И,
3: да, конечно.
2: То есть,
3: конечно.
2: Путь симфониста, путь композитора. В общем, что еще? Наверное, Бах, конечно, влиял на Шостаковича тоже, потому что «24 прелюдии и фуги» — это, скорее всего, после того, как он был в Германии.
3: Да, как раз совсем недавно замечательный пианист Петр Лаул играл в Московской филармонии все прелюдии фуги Шостаковича с замечательными, как всегда, своими комментариями. Да, вот эта история. Честно говоря, я по-новому услышал эту музыку, по-новому оценил. Это действительно диалог с Бахом, диалог с вечностью. Точно так же, как 24 прелюдии без фуг, просто 24 прелюдии. Его цикл — это, конечно, омаж и Шопену. Мне тоже кажется, это одна из таких ключевых позиций фортепианной литературы. Прелюдии фуги, кстати, тоже их принимали по-разному. Кто-то говорил, что все не так, и не так надо сочинять. И, в общем, так цикл он обрел свое звучание, мне кажется, позже, несмотря на то, что была замечательная Татьяна Николаева, которая...
2: А, кстати, Мария Юдина, она же была однокурсницей Шостаковича, великой пианисткой.
3: Есть замечательная юдинская запись второй сонаты Шостаковича, тоже вот одного из важнейших произведений. Там можно на любых уровнях буквально ее воспринимать, от звуков мороза, холода, замерзания до какого-то эмоционального застывания. Там, если знать, когда она писалась, что это война, что в это время блокада, Шостакович уже за пределами Ленинграда, но все равно вот это вот остывание, замерзание и внутренний какой-то холод, который потом все-таки раскрывается новыми творческими возможностями, дает какой-то новый поток.
2: Ну, пианистическую палитру Шостаковича можно действительно, как вы сказали, поставить рядом и с Шопеном, и с выдающимися пианистами, потому что сам Дмитрий Дмитриевич мыслил в начале, по крайней мере, творческого пути себя как пианиста, да, он даже выиграл, по-моему, конкурс какой-то
3: он, да, он был блестящим пианистом, и, конечно, для него была трагедия, когда начинавшаяся болезнь, как раз она в первую очередь влияла на координацию, он стал терять возможность играть.
2: Да, вот такой двигательный склероз, да,
3: да, да,
2: руки.
3: Тяжелые его последние годы, да, тоже в какой-то степени, наверное, и это надо учитывать, слушая его музыку, что он углубляется в себя. Хотя в последних его симфониях очень много отголосков Вагнера, мне и Владимира Мценского уезда слышится. Он сам сравнивал, да, вот эту вот тетралогию, которую он про женщин, он сравнивал, что это будет «Советское кольцо Нибелунга», и мне слышится в тот момент, когда Зиновий Борисович крадется, например, да, когда Катерина с Сергеем слушают «Возвращается ее муж», мне кажется, там тоже какой-то вот такой вагнеровский холодок пробегает по коже.
2: От подземных шевелений,
3: да, да, да, грядущих
2: вот несчастий, которые от этого последуют, да?
3: Именно так, да.
2: Мне кажется, стоит немножко рассказать и об артистах, о труппе, которая вот в этом состоянии представляет эту оперу.
3: У нас два состава на ключевые партии. Борис Тимофеевич, именитый купец Измайлов, в этой роли Дмитрий Ульянов и Феликс Кудрявцев, два наших замечательных баса, две Катерины, Елена Гусева, которая имеет очень большое международное реноме, так же, как и Дмитрий Ульянов, и совершенно уникальная дебютантка Александра Зотова, вот только-только пришедшая в театр молодая певица, поет Катерину. Справляется, да.
2: Практически крещение огнем.
3: Что справляется, да. И как раз вот та репетиция с ее участием, которую я смотрел по ходу подготовки, зародила во мне одну мысль об этой опере. С нею Сергея пел Николай Ерохин, еще один Сергей, который поет обычно с Еленой Гусевой, это Нажмедин Мавлянов, тоже суперзвезда, тенор номер один для многих театров. Вот именно второй состав до конца скристаллизовал одну мысль, о чем же, собственно, эта опера. И момент был такой: уже все любовники арестованы, все убийства раскрыты, каторга, и на каторге Сергей, бросивший Катерину, отвернувшийся от нее, говорит: «Ты меня до каторги довела». И, в общем, он прав, он говорит чистую правду, а сам-то ты что? Вот пока тебе было это удобно, пока у тебя была женщина, пока у тебя были деньги этой женщины, все было отлично. А вот судить Катерину можно, но никто, кроме нее, в этой опере судить ее не вправе, все остальные еще хуже. И вот тот суд, который она вершит, в конце концов, над собой, вот это проявление совести в диком мире. Она, может быть, даже еще и не знает сама, что значит совесть, но ее призраки уже тревожат. Значит, что-то появляется, появляется какая-то человечность. Вот об этом зарождении человечности в зверином житии, мне кажется, эта опера и есть.
2: Дмитрий Абаулин, заведующий литературной частью Московского музыкального академического театра имени Станиславского и Немировича Данченко, был у нас в эфире. Мы говорили о Шостаковиче, говорили об опыте постановки и возвращении его оперы на сцену театра имени Немировича Данченко. Спасибо, до встречи в театре.
1: Настоящее историческое.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
4: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Заикание у детей. Проблема заикания распространена среди детей, страдают этим расстройством и взрослые. По оценкам, примерно 1% населения. Не случайно во всем мире каждый год отмечают День борьбы с заиканием. Заикание – это очень сложное и драматичное расстройство речи, которое очень сложно курировать. Оно вызывает много вопросов у неврологов и логопедов. Выделяют две формы заикания. Первая, более легкая – это невротическое заикание, которое возникает у детишек с повышенной эмоциональной конституцией из-за каких-то эмоциональных переживаний. При этом паузы в разговоре очень короткие, а дома в спокойной обстановке дети могут говорить вообще без запинок. Это расстройство, как правило, транзиторное. Оно возникает в какой-то период жизни и может само уйти. Часто это бывает на этапе, когда у ребенка только формируется речь. Второй вариант заикания более тяжелый. Он называется неврозоподобным и может возникать гораздо позже. Это связано с достаточно серьезными повреждениями нервной системы, которые могут иметь перинатальный характер или генетическую детерминированность. Как правило, неврозоподобное заикание всегда сочетается с другими неврологическими синдромами. Это дисграфия, дислексия, нарушение обучаемости и дефицит крупной и мелкой моторики. При тяжелом заикании у детей речевые судороги частые и длительные. Запинки случаются во всех видах речи, включая сопряженную и отраженную. В самых крайних случаях из-за заикания речь и коммуникация становятся практически невозможными. В зависимости от характера течения выделяют следующие варианты заикания у детей. Это волнообразный, это заикание усиливается и ослабевает в различных ситуациях, но не исчезает. Постоянный – это заикание имеет относительно стабильное течение. И рецидивирующий – это заикание возникает вновь после периода речевого благополучия. Про причины заикания нам расскажет Носко Анастасия Сергеевна, невролог клиники «Док-дети», кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии детского возраста Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.
5: Заикание – это расстройство речи, которое проявляется нарушением ее плавности в результате того, что непроизвольно человек повторяет, например, отдельные слова или слоги из слов, даже буквы, особенно первую букву, согласную букву в слове. И это может приводить к тому, что речь теряет свою плавность вплоть до полной остановки речи, в результате чего человеку нужно какое-то время помолчать, сделать глубокий вдох и выдох и начать произносить фразу заново. Дебют заикания чаще всего приходится на возраст от 2 до 4 лет, когда у детей начинает формироваться активная речь. Заикание – это своеобразное функциональное расстройство нервной системы. Оно не связано с поражением какой-то конкретной части или доли головного мозга, ее отсутствие или повреждение в результате какого-то негативного воздействия. Заикание – это то, как в процессе внутриутробного формирования были построены структуры, которые отвечают за речь. И в определенном возрасте мы видим клинические проявления заикания.
4: К основным симптомам заикания у детей относятся

0: Многие характеризуются многократным сокращением речевых мышц, приводящим к повторению отдельных звуков или слогов, например, «трава». У детей заикания могут иметь место тоноклонические или клонотонические судороги. Речь детей с заиканием часто сопровождается непроизвольными сопутствующими движениями. Подергиванием мышц лица, раздуванием крыльев носа, морганием, раскачиванием туловища. Трудности в речевом общении вызывают у детей с заиканием логофобию, боязнь речи в целом, или звукофобию, боязнь произнесения отдельных звуков. В свою очередь, навязчивые мысли о заикании способствуют еще большему усугублению речевого неблагополучия у детей. Заикание у детей часто сопровождается различного рода вегетативными расстройствами – потливостью, тахикардией, покраснением или бледностью кожных покровов, которые усиливаются в момент речевой судорожности. Если ребенок начал заикаться, куда и кому обращаться? Как проходит диагностика, расскажет Носко Анастасия Сергеевна, невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии детского возраста Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.
1: Основных специалистов два – логопед и невролог. Но на сегодняшний момент мы можем точно сказать, что каких-то неврологических обследований, которые мы могли бы в этой ситуации назначить для того, чтобы а. определить причину заикания и б. подобрать какое-то медикаментозное лечение, не существует. Обследовать функциональное нарушение такого характера мы теми методами, которые в амбулаторной практике сейчас существуют, не можем. Ни электроэнцефалограмма, которую часто назначают, ни УЗИ сосудов головного мозга, никакой практической информации нам не дадут. Проведение нейровизуализации, то есть таких методик, как МРТ, КТ головного мозга, в данном случае также не является информативным, потому что никакого нарушения структуры, строения головного мозга при помощи этих методов мы увидеть не сможем. Также не существует и медикаментозных препаратов, которые могли бы вылечить заикание, потому что это определенная врожденная предрасположенность. Всегда первична консультация логопеда и работа со специалистом по развитию и коррекции речи.
2: Я ж мать.
0: В логопедии принят комплексный подход к коррекции заикания у детей, предполагающий проведение лечебно-оздоровительной и психолого-педагогической работы. Основная цель лечебно-педагогического комплекса заключается в устранении или ослаблении речевых судорог и сопутствующих расстройств, укреплении центральной нервной системы, воздействии на личность и поведение заикающегося. Лечебно-оздоровительное направление работы включает проведение общеукрепляющих процедур, водолечения, физиотерапии, массажа, лечебно-физической культуры. Про методы лечения заикания у детей расскажет логопед Марина Алексеевна Решетко.
3: Самим справиться с заиканием не получится. Обязательно нужно обратиться к неврологу, психиатру и логопеду, который специализируется именно на заикании. А вот рекомендации для родителей. В воспитании используйте меньше критики и больше похвалы. Любые домашние занятия осуществляйте под музыку, совмещая речь с танцевальными движениями. Дома поддерживайте режим дня, чтобы ребенок не переутомлялся. Обязательно создайте спокойную, гармоничную атмосферу в семье. С детьми разговаривайте тихо, спокойно, без повышенного тона. Не торопите его, не подгоняйте. Просите его не спешить, говорить медленно, размеренно. Заданий, которые вы можете выполнять с ребенком дома или по дороге в сад, это, например, вдох на 4 шага, выдох на 8 шагов. И на выдохе проговариваем, например, либо гласную, либо звук «в-в-в-в-в-в-в». Еще один пример – это, конечно же, фонетическая ритмика, проговаривание стихов, сопряженное с какими-то действиями. И еще есть вариант – ребенок проговаривает какой-то стишок или скороговорку, сжимая и разжимая ритмично кулачки. Также можно поиграть в игру «Я вижу». На выдохе ребенок плавно произносит фразу из 3 слов. «Я вижу школу», «Я вижу дерево» и так далее. Главное это произносить на одном выдохе плавно и медленно.
0: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я жмать Кристина Кос,

0: желаю вам больше времени проводить со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
1: Пока-пока, мама.
2: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: На правах рекламы.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукомы, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
5: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
4: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
5: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
4: Как понимаю, они были успешными.
5: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
4: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
5: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную технологию, которой раньше пользовалась только элита.
4: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Око». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
5: С удовольствием. В основе работы «Дюна Око» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слабость. Слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат «Дюна Око» излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
4: Ну, прямо военная точность.
5: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат «Дюна Око», как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. «Дюна Око» способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
4: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения «Дюна Око»?
5: Используя «Дюна Око» всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
4: А вот есть ли шанс благодаря «Дюна Око» снять очки и контактные линзы без операций?
5: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что «Дюна Око» не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
4: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор «Дюна Око» по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю, 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести Дюноока много, а количество аппаратов ограничено.
5: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но, как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюноока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
4: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
5: С удовольствием. Представьте, очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюноока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюноока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
4: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
5: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой Дюноока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также Дюноока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
4: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
5: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
4: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату Дюноока. Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
3: Радио России. Мозг кванта. Внутри кванта. Радио России «Орел». Реклама.
6: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
7: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видна одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация – телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
3: –
8: 21 век. Мгновенная передача информации, развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами.
3: Реклама. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске все попытки противника вырваться из окружения в Доброполье пресечены. Центральная избирательная комиссия России утвердила результаты выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва. И Россия намерена развивать международные культурные обмены. Далее подробнее. Российские военные за минувшую неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. В ведомстве отмечают, что в Доброполье Донецкой Народной Республики подразделение 51-й армии разворачивает наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города. Таким образом, сжимается кольцо окружения штурмового полка ВСУ 4-й и 15-й бригад Нацгвардии. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены, отметили в Министерстве обороны. По данным российских военных, украинская сторона потеряла свыше 170 военных с начала окружения Доброполья. Также в течение недели вооруженные силы России осуществили 2 массированных и 7 групповых ударов по военным целям на территории Украины. Поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечившие их работу. Логистические, телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, использующиеся в интересах ВСУ. Ударам подверглись военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, а также позиции ВСУ, говорится в недельной сводке от Министерства обороны. Возможность трехсторонней встречи представителей России, США и Украины обсуждалась в ходе телефонного разговора российского и американского президента Владимира Путина и Дональда Трампа, но конкретной информации по ней пока нет. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин и Трамп, напомню, созванивались 8 сентября. В разговоре глава государства озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО, а также положительно оценил посреднические усилия США по поиску путей разрешения украинского конфликта. Также, по словам Пескова, в Кремле приветствовали избрание в Госдуму нового созыва участников и ветеранов СВО и уверены, что они будут там востребованы. Ранее сообщалось, что в новый состав Госдумы избраны 46 депутатов из числа участников и ветеранов СВО.
10: Опыт наших героев востребован. Результаты голосования это красноречиво подтвердили. И, разумеется, каждый на своем направлении, они будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив.
9: Тем временем Центральная избирательная комиссия России утвердила результаты выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Средний возраст депутата составляет 53 года, отметила на брифинге глава ЦК ЛПАМ Филова. По ее словам, дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму прошло штатно, серьезных срывов не было. В ДЭК приняли участие более 7 миллионов человек в 33 регионах.
11: Охват дистанционного электронного голосования в этом году – это более 640 избирательных кампаний, то есть это не одна кампания, да, и более 3600 видов бюллетеней, коллеги. Все, теперь это можем мы проводить дистанционно. Новация этого сезона – В случае, если избиратель не смог проголосовать дистанционно, как он планировал, ну, мало ли, нет интернета, перебой, телефон сломался и так далее, или компьютер, он мог получить и получали бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа. То есть люди приходили на любой участок, мог прийти после проверки нашей системы стоп-дубль, чтобы не было двойного голосования. Все, кто желал, получали бумажные бюллетени, была возможность проголосовать. Общее число избирателей, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило 7 миллионов человек.
9: Глава ЦИК назвала точное распределение всех 450 мандатов Госдумы 9-го созыва. По итогам выборов в Думу «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ 37, ЛДПР 23, «Новые люди» 19, «Справедливая Россия» 17, «Родина» 1 мандат. Кроме того, в Нижнюю палату войдут 4 самовыдвиженца. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ сегодня подписал Владимир Путин. Президент поздравил коллектив «АвтоВАЗа» с началом серийного выпуска новой флагманской модели отечественного бренда «Лада Азимут», отметив вклад разработки в укрепление позиций автопрома страны. Ранее «АвтоВАЗ» сообщал, что 25 сентября даст официальный старт производству «Лада Азимут». Кроссовер будет выпускаться с двигателем 1,8 литра мощностью 132 лошадиные силы в паре с автоматической коробкой передач и с мотором 1,6 мощностью 120 лошадиных сил с ручной шестиступенчатой коробкой. Как заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, во время запуска производства кроссовера «Лада Азимут» «АвтоВАЗ» последние 5 лет работает без убытков и показывает прибыль. В частности, компания сообщала, что положительные результаты как по операционной, так и по чистой прибыли были зафиксированы по итогам первого полугодия текущего года. Россия намерена развивать международный культурный обмен. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в Санкт-Петербурге на 12-м международном форуме объединенных культур, где обсуждают вопросы сохранения наследия, международное сотрудничество и влияние новых технологий на искусство. В этом году форум проходит под лозунгом «Объединенные культуры. Общие ценности». В России, как отметила Голикова, свыше 163 тысяч объектов культурного наследия.
12: По поручению главы государства утверждена программа сохранения объектов культурного наследия народов Российской Федерации до 2045 года. Задача – привести в удовлетворительное состояние и вовлечь в использование еще 2000 объектов культурного наследия с привлечением, безусловно, внебюджетных инвестиций. Для этого создан электронный каталог соответствующих объектов. Предусмотрен механизм льготного кредитования и сопровождения инвесторов на всех этапах.
13: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Татьяна Прозорова вышла в полуфинал теннисного турнира серии WTA 500 в Сингапуре. В 1/4 россиянка обыграла китаянку Ван Цинъюй 3-6, 7-5, 6-4. Покидает соревнования Мира Андреева, который уступил канадке Лейле Фернандес 2-6, 5-7. Андрей Рублев прошел в четвертьфинал турнира в Ханчжоу. В матче второго круга он был сильнее представителя Австралии Ринки Хидзиката 6-3, 6-3. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги Амур в домашнем матче нанес поражение лидеру западной конференции «Локомотиву» 3-1. Футбольный клуб «Локомотив» объявил об увольнении спортивного директора Дмитрия Ульянова. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. «Факел» может отправить в отставку главного тренера Олега Василенко. По информации телеграм-канала «Спортбаза», руководство воронежской команды дало специалисту последний шанс на исправление ситуации. Отмечается, что если «Факел» проиграет в ближайшем матче РПЛ «Локомотиву», то Василенко может лишиться своего поста. Игра с железнодорожниками пройдет 10 октября. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб ожидает решения Комитета Российского футбольного союза по статусу игроков в вопросе заявки на сезон бывшего полузащитника сборной России Далера Кузяева. Последним клубом игрока был «Казанский Рубин», за который он выступал в сезоне 25-26. В пресс-службе сборной РАН по футболу сообщили, что команда сыграет сильнейшим составом в товарищеском матче против России. Встреча пройдет 29 сентября в Казани. Также сборная России сыграет 3 октября в Екатеринбурге с Намибией и 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. Руководство Европейской федерации плавания приедет в Россию в середине октября для обсуждения проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
14: Погода.
9: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 13, в Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 15, в Челябинске переменная облачность, плюс 15, в Рязани облачно с прояснениями, плюс 17, в Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 22, в Майкопе облачно с прояснениями, плюс 23, в Донецке пасмурный, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 4. 14. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 9, днем 16 градусов тепла, ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
1: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
2: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
2: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: Слушаем!
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
9: Да-да, как положено, разное время в дневном эфире «Радио России». И сегодня для вас его проведем мы, я, Наталья Стребнева и Игорь Шатров.
10: Здравствуйте, здравствуйте, Наташа, здравствуйте, радиослушатели.
9: Здравствуйте. Как всегда, напоминаем, что с нами можно общаться, и ваши сообщения мы всегда ждем. 925-222-99-92. Это, собственно говоря, номер телефона для всех мессенджеров, сообщения, не звонки. Принимаем, и нам всегда интересно знать ваше мнение. Опять-таки, как всегда, по пятницам второй эфирный час у нас посвящен жизни наших исторических территорий. Сегодняшний день не будет исключением, а будет правилом. Темы постарались подготовить вам наиболее, ну, в общем-то, актуальные, интересные, с засылом на выходные и даже на начало следующей недели. Поэтому расскажем вам о многих событиях. Но начинаем мы, как всегда, с тревог нынешнего дня. Сегодняшнее утро. В том числе получили информацию тревожную из Ульяновска. Ульяновская область подверглась атаке вражеского беспилотных летательных аппаратов. К сожалению, есть разрушения и пострадавшие. В том числе на границе области был поврежден и состав железнодорожный. Среди пассажиров нет проблем, но пострадал машинист. О том, как область пережила сегодняшнюю ночь и как сейчас чувствуют себя пострадавшие в ходе этой атаки, спросим у нашей коллеги Натальи Козиной из Ульяновска. С нами на связи. Наталья, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Наташа.
11: Наталья, Игорь, здравствуйте. Я сама живу в километре от завода, который стал целью украинских беспилотников. В 5 утра проснулась от грохота взрывов. На улице уже бегали взволнованные соседи. Как раз над нашим домом пролетали беспилотники. Звук такой, как будто в небе летят мопеды. А у взрывов звук скрежущего металла. Успокоиться помогли электронные издания СМИ. Сработали отлично, информация уже была. Сразу все стало ясно, когда увидела обращение нашего губернатора Алексея Русских. Вот оно, послушайте.
12: Ульяновск сегодня подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Целью было промышленное предприятие в городе Ульяновске. Огневыми мобильными группами и средствами ПВО были сбиты десятки беспилотников. На предприятии есть повреждения, сейчас работают все соответствующие службы. по ликвидации последствий этой атаки. Есть повреждения в жилых домах. 8 человек получили ранения, среди них 2 детей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
9: На данный момент есть информация, Наташа, как себя чувствуешь?
11: Да, свежие есть информация, цифры уточняются. Министр здравоохранения следит за состоянием здоровья пострадавших. Состояние удовлетворительное, тяжелых случаев нет. Один из подростков даже выписан домой. Вторая подросток, девушка, находится еще в больнице. Слава богу, жертв нет. Вот последствия атаки, утренней атаки беспилотников на северную часть Ульяновска. Некоторые разрушения получил сам завод. И все-таки в разной степени и в большей и в меньшей разрушений получили 6 жилых многоквартирных домов. Все оперативные службы сработали по устранению последствий атаки беспилотников на отлично. Людей из пострадавших многоквартирных домов разместили в ближайшей школе и других учреждениях. Обеспечили горячим питанием. В пункты временного пребывания выехали сотрудники Министерства социального развития. Об этом доложил министр социального развития Дмитрий Батраков.
13: По поручению губернатора сотрудники органов социальной защиты населения, психологи входят в состав оперативного штаба. Ведется прием граждан. На текущий момент в списке составляют порядка 150 человек. Работа продолжается. По результатам оценки последствий всем гражданам будет оказана помощь.
10: Наталья, а есть какая-то информация с границ регионов Ульяновской и Самарской областей, где произошло нападение фактически на пассажирский поезд?
11: Наталья, Игорь, вот, к сожалению, более оперативной информации, чем ту, что разместили с утра наши электронные издания СМИ, у меня нет. И вот получается, что я и сама услышала от вас важную информацию. У нас информация была такая, что на границе Ульяновской и Самарской области на перегоне Рачейка-Балашейка Куйбышевской железной дороги поврежден электровоз и первый вагон пассажирского поезда Москва-Тольятти. И вот в сводках написано: причина — внешнее вмешательство в работу железнодорожного транспорта. Вот так сообщили в российских железных дорогах. И больше информации, чем внешнее вмешательство, увы, у нас нет. Главное, что схода поезда не было, был травмирован только машинист. Среди пассажиров пострадавших нет.
10: Будем
11: Движение поездов уже восстановлено, да, но шло с отставанием в 3 часа.
10: Будем считать это позитивной информацией, конечно.
11: Да. Ну и главное, что губернатор Алексей Русских еще раз обратился к жителям Ульяновска с законным требованием не проводить съемки во время атаки беспилотников и категорически не выкладывать фото и видео и беспилотников, и их обломков, и работу ПВО в социальных сетях.
9: Спасибо, Наталья. Это очень точно,
11: тоже опасно для
9: очень
11: жизни.
9: Точное замечание, совершенно верно расставили акценты. Об этом помнить стоит всегда. Наталья Козина из Ульяновска была с нами на связи.
0: Большая страна, разное время.
10: Ну что, важная информация из Афганистана. Да, вот вроде бы о жизни регионов говорим, но она вот такая. Они стали участниками смертельного ДТП, сообщают телеграм-каналы. По данным источника, трагедия произошла около 3 часов дня по местному времени в районе моста Бегум. Автомобиль с россиянами столкнулся с мотоциклом местного жителя в провинции Бадахшан на трассе Кишм-Файзабад. Ну и, наверное, мы просто детали уже узнаем лучше у человека, который об этом знает подробно. Подробности политический обозреватель Сергей Зенин с нами на связи. Здравствуйте, Сергей.
9: Добрый день, Сергей.
14: Добрый день, здравствуйте.
10: Ну вот что вы знаете об этом событии? Ведь это не просто так, это ведь там мероприятие проходило определенное, правда?
14: Да, безусловно. Вы знаете, ну, для Афганистана это понятно, как и для Москвы, и для любого вообще города, и любой страны. Это обычное событие, обычное ДТП. К сожалению, в этом ДТП погиб человек, афганец. Но на самом деле принципиально важным является то, что российское посольство максимально быстро, буквально как только появилась информация об этом, подключилось к решению проблемы и, в общем-то, ее решало на протяжении нескольких дней. И сегодня ночью тоже работали наши дипломаты из посольства России в Кабуле. И в результате получилось так, что группа смогла переехать из Афганистана на сторону Таджикистана. Хотя, могу вам сказать, вот этот автопробег, дороги, он, кажется, называется так, да, вот, в котором один из автомобилей россиян попал в серьезное ДТП и погиб мирный житель, автопробег, насколько мне известно, он не был никоим образом согласован с нашим посольством. Собственно, сотрудники посольства узнали о том, что произошло, о том, что эти люди оказались в Афганистане, уже постфактум. А потом, буквально через несколько дней, случилось то, что случилось. Ну, я вам хочу сказать, что в рамках расследования этого происшествия афганцы очень, так сказать, быстро на принятие решений. Наши ребята, россияне, были, естественно, задержаны, были, естественно, очень сильно напуганы, поскольку это происходило все в предгорьях Бадахшанской области Афганистана. Но, тем не менее, вот хорошая работа посольства помогла решить всю проблему. Дипломаты, повторю, вот сразу буквально взялись помогать. И это не первый случай в Афганистане. Уже были до этого серьезные достаточно инциденты, когда на людей даже пытались уже завести уголовное дело, и все-таки усилиями посольства удавалось наших граждан освобождать. Некоторые из них, правда, теперь уже никогда не получат афганскую визу, что в тех ситуациях справедливо. Но что касается этих горе-путешественников, ну, пока сказать сложно.
15: Вот хорошее слово вы сказали.
14: Значит, повторюсь, что они...
15: Горе-путешественники. Сергей, наверное, надо обратиться к нашим любителям экстремальных путешествий, что все-таки хотя бы в известность российских дипломатов ставили, не надеялись на то, что они всегда будут приходить на помощь, тем более в таких сложных регионах, как Афганистан.
14: Вы знаете, это принципиально важный вопрос для всех. Я понимаю, что люди, которые отправляются в так называемые экстрим-туры, а по-другому это не назвать, и им сложно от них рассчитывать, что они так себя будут вести, да, что они обратятся в посольство и прочее. Но, возможно, существуют другие способы. Ведь если они добирались если они взяли свои машины там, на месте, если они летели самолетом, то, значит, соответственно, они пересекали границу у нас в аэропорту. И вполне возможно, что у них должно было бы быть некое разрешение, например, от департамента стран Азии, да, в котором было бы написано, что вот согласована поездка и прочее. Гораздо проще было бы работать в посольстве. Потому что, вот, допустим, ситуация, они приехали, они о себе заявили. Дальше ответственность, конечно же, лежит на них, но, тем не менее, посольство знает их маршрут, знает, куда приехать, уже, может быть, предупредит определенные власти на местах, потому что наше посольство там взаимодействует со всеми регионами Афганистана, и это взаимодействие просто на высочайшем уровне, идеальное. И людям было бы проще работать. А в результате дипломаты вынуждены были несколько дней заниматься проблемами вот этих вот путешественников. Это очень не здорово на самом деле, потому что, ну, государственная служба, она, в общем, занимается еще массой других, более серьезных вещей.
15: Конечно, Сергей,
14: но что своих не бросает.
15: Будем надеяться, да, что мы своих-то никогда не бросим, но все-таки свои станут как-то адекватнее себя вести и будут задумываться.
9: Более ответственно, да, более ответственно. Как-то вести себя.
15: Спасибо огромное, Сергей Зенин, политический обозреватель, рассказал нам о странном происшествии, которое произошло в Афганистане, но закончилось оно, к счастью для россиян, ну, положительно.
0: Большая страна, разное время.
9: Ну, тревоги не заканчиваются, и они становятся у нас сезонными. Информация из Иркутской области. Угля, по которым, собственно говоря, сейчас топят центральные, да, сети, которые снабжают теплом дома, жилые, в том числе, хватит лишь на 11 дней. Как всегда, в подобных случаях мы прибегаем к мнению нашего, наверное, самого опытного и ответственного эксперта в вопросах ЖКХ, Светлана Викторовна Калинина, на связи с нами. Светлана Викторовна, здравствуйте.
16: Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Ну, с одной стороны, рады сезону, когда мы с вами встречаемся и общаемся достаточно часто. Общение с вами доставляет удовольствие человеческое, это однозначно. Но с другой стороны, Светлана Викторовна, доколе сентябрь месяц. По сводкам мы поняли, что в Иркутске уже отопительный сезон стартовал. В Иркутской области.
16: Северные территории Иркутской области, да.
9: На следующей неделе уже прогнозируют минусовую температуру. Не очень большие морозы, но, тем не менее, там ночью будет опускаться термометр ниже 0 градусов. Как может получиться, что к отопительному сезону мы приходим совершенно с пустым запасом топлива?
16: Вы знаете, это не первый год, это каждый год происходит. Вот я по своей практике работы с обращениями людей могу вам сказать, что с 2016 года вот эта ситуация уже ежегодная. Почему это происходит? Вот за прошлогодний уголь оплату, все деньги, которые выделяются, опять платят, знаете, таким переходящим вымпелом у них идут эти деньги, и не закупают на предыдущий год, на предыдущую зиму. И, вернее, на текущую зиму. И вот эта вот история, она длится уже годами. Я вам хочу сказать, понятно, что сегодня, мы, знаете, петух вот клюнул и побежали. Сегодня, я знаю точно, и губернатор Иркутской области, он в Москве. Он сейчас пытается разговаривать с правительством для того, чтобы помогли опять закупить. И вот сколько и доколе это будет? Пока нет газа, пока нет... В прошлом году мы с вами разбирали тему, опять же, и помогли людям Кузбасса. Вот самое обидное, что уголь на Кузбассе, он есть.
9: Ну, да,
16: а людям в закупку, помните, давали одну пыль, которая в январе месяце просто у людей закончилась. И, наконец-то, в этом году и стандарты были утверждены, и ценовая политика определена, чтобы возможность была закупить и людям частные. Но это котельная, которая отапливает многоквартирные дома. И вот здесь ситуация, ну, из ряда вон постоянно опасная. И мне очень хочется спросить, вот вы отчитываетесь сейчас, вот все совещания сейчас проходят, что готовность к зиме у вас стопроцентная. Стопроцентно, что вы отчитались за прошлый период с долгами за уголь. Ну, уголь-то вы не запасли. Вы как говорите, что 90% регионов? У нас такая же история в Забайкальском крае. У нас такая же история в Еврейском автономном округе. У нас такая же в Красноярском крае по многим территориям. И я все время не понимаю, как можно не запастись горючим, который должен вот, для безопасности городов. Я видела вот в Магаданской области, когда за одну, за две ночи, там морозы до 55, города, и сегодня эти города...
9: Да это просто все рушатся, системы наверняка
16: стоят,
9: тоже.
16: Они стоят просто мертвыми. Людей из этих городов вот в Магаданской области, 46 тысяч населения было, за три дня разморозили все, весь город, современный город, и людей пришлось эвакуировать, и сегодня это уже на протяжении 20 лет мертвый город стоит. Поэтому вот такая история, это не шутки. И, конечно, государство сейчас будет опять, и правительство будут изыскивать возможности, как затарить склады углем для того, чтобы люди не остались без этого. Не останутся, понятно, не останутся. Но мне кажется, что этим тарифы здесь утверждаются из года в год. Люди ведь платят, и в многоквартирных домах в том числе, и юридические лица. Почему на сегодняшний день, мне очень хочется, что сегодня УФАС уже есть полномочия, когда они будут проверять готовность систем, правильное начисление по квитанциям. И вот здесь мне очень хочется, чтобы наконец-то ресурсоснабжающие организации стали уголовно отвечать, что они оставляют людей в опасности, и органы власти не должны вот так вот бегать и с протянутой рукой для ресурсников, которые в частных руках у нас в основном эти котельные, выпрашивать у государства поддержки, чтобы спасти людей.
9: Ну, удивительно опять безрассудство. Если вы говорите, что 10 лет совершенно четко, ситуация из года в год повторяется.
16: Да, вот в этом году 10 лет, как я этим занимаюсь.
9: Мы привыкли к тому, что какие-то находим объяснения, когда вот в конце лета, уже почти в первые там осенние дожди, начинается у нас ремонт теплосетей, потому что нам объясняют, что вот-вот
16: готовь
9: только проходят торги.
16: Летом,
9: да, и так далее.
16: Это же не мы придумали
9: здесь
16: с вами.
9: Ну, конечно.
16: И отчеты, давайте так, если мы вспомним с вами отчеты всех регионов, где вот у нас на угле и Тывай, и все остальные топятся именно углем, потому что газ еще не везде проведен, то тогда возникает вопрос, о какой готовности 90% вы говорите, если самый основной продукт вы не завезли для того, это ресурсоснабжающие организации, в большей степени в концессию взяты у нас эти котельные.
15: Да.
16: Тогда возникает возникает вопрос, почему они берут тарифы и не выполняют своих обязательств?
15: Светлана Викторовна, я думаю, надо спросить об ответственности. Я думаю, что федеральные власти услышат наш с вами вопрос, и все-таки в конце концов вопрос об ответственности будет поставлен или перед губернатором, или перед людьми, которые конкретно на местах за это отвечают. Светлана Калинина, член Центрального штаба Народного фронта, эксперт по ЖКХ, была с нами, обсуждали проблему в Иркутской области.
0: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
17: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
18: И можем, и нет.
19: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
21: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
22: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
15: Ну что, продолжается разное время, и мы перемещаемся на Кубань, где, в общем, свои проблемы. В Иркутской области не хватает угля, а режим чрезвычайной ситуации ввели на Кубани из-за перенасыщения внутреннего рынка зерна. Вот так бывает тоже. Вениамин Кондратьев подписал распоряжение, документ опубликован на официальном сайте администрации. В нем сказано, что местные сельхозпроизводители не могут реализовать значительные объемы продукции. Все из-за массированных атак, но это, я думаю, что вы и так догадались, на объект логистической инфраструктуры, при остановке работы портового хозяйства и нарушения морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Обстановка признана чрезвычайной ситуацией, установлен региональный уровень реагирования. Напомним, что 5 миллиардов рублей планируется направить на закупку зерна у кубанских аграриев. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев на встрече с главой Минсельхоза Оксаной Лут. Ну что, с нами на связи наш корреспондент Ольга Тимохина. Здравствуйте, Ольга.
16: Здравствуйте. Ну, действительно, патовая ситуация назревала с середины августа, и пока на данный момент только хуже становится. Каждую ночь регион атакуют беспилотники, и, по сути, работа морских портов и в Новороссийске, и на Тамане сейчас парализована. Все фермеры, которые заканчивают собирать урожай, не могут в нормальном объеме вывести зерно и другую сельхозпродукцию, прежде всего в соседние страны, ну и, конечно, в дальние зарубежные страны, с которыми традиционно в России высокий товарообмен именно по пшенице. А Кубань, я напомню, главный регион по торговле зерновыми на юге страны. То есть торгует Россия со 115 странами, и около 78% пшеничного экспорта Кубани приходится на Африку и Ближний Восток. Пока разработаны срочные меры поддержки местными властями и такая частичная перестройка логистики, но это уже про будущее, про дальнейшие планы. Сначала расскажу о срочных мерах. Это, конечно, отсрочка по действующим кредитам Краевого фонда для аграриев, доступность льготных кредитов. Ну и региональная субсидия будет выделена на посев озимых. Вот он уже должен начаться в октябре, потому что фермеры обычно тратят осенью то, что получили при продаже летом. Ну, в общем, а в этом году заработки пока минимальные, и непонятно, как, в общем, заходить в поля, хотя бы вот им выплатят на топливо. Ну и, как вы сказали, действительно, Министерство сельского хозяйства также обещает помочь и закупить крупную партию зерновых у аграриев. А что про долгосрочные планы? Потому что в такой ситуации понятно, что логистику надо развивать и в других направлениях перестраивать, чтобы вот таких кризисов не было. И вот одним из самых безопасных каналов на данный момент считают железнодорожные маршруты через Забайкальск и Дальний Восток с выходом на Китай. В мае 26 года власти Кубани и провинции Хэйнуньцзян договорились о создании прямого логистического коридора. Конечно, там требуются немаленькие вложения и развитие инфраструктуры, но в целом вот такой разворот на восток кубанских предпринимателей уже идет. И товарооборот сельхозпродукции с Китаем вырос на 58% в этом году. И в принципе в регионе заявляют, что готовы выращивать, предлагать именно ту продукцию, вот, которая будет востребована именно в азиатских и восточных странах.
15: Ольга, а вот все-таки, на ваш взгляд, насколько доведена вот эта информация до фермеров, до тех, кто непосредственно связан с... Ну, у кого эти проблемы непосредственно обострились? Они-то не волнуются, они уверены, что их проблемы будут решены? Или все-таки вы считаете, что надо как-то более, ну, доходить до каждого и объяснять, что это проблемы временные?
16: Ну, крупных экспортеров на Кубани не так много, то есть это, как правило, несколько больших агрохозяйств, которые действительно вывозят большими партиями там в Африку и на Ближний Восток. И они, естественно, все в курсе, особенно когда у нас начались, участились атаки с августа, с конца июля уже, то есть все примерно предполагали, что такая ситуация может возникнуть. Ну, как бы ситуацию еще и усугубило то, что у нас урожай в этом году очень крупный, то есть 13, больше 13 миллионов тонн зерновых, это вообще больше, чем в прошлом году. Мы считали, что у нас прошлый год хороший. Поэтому, в общем, это зерно нужно куда-то продавать, тем более, что разные классы зерна, оно может быстро какое-то портиться. И информация до всех доведена, все уже в курсе, об этом, естественно, в кулуарах уже разговаривали и выезжали непосредственно к предпринимателям, их тоже собирали. Я думаю, что эта ситуация должна разрешиться.
9: Что это, вы как горе от ума, а теперь у нас еще беда от обилия.
15: От обилия, да.
9: Или изобилия даже. Это... Ну, звучит вообще, конечно, так, ну, достаточно комично,
15: но
9: и перенасыщение.
15: В данном случае ситуация
9: ситуация-то очень серьезная, да. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы не только аграрии производили и могли, собственно, своим делом заниматься, но еще был, собственно говоря, рецепт и алгоритм, куда потом продукция реализуется.
15: Ну, есть ведь и интервенции, так называемые зерновые, я думаю, выход будет найден. Попрощаемся, наверное, тогда с нашим собеседником, Ольга Тимохина.
9: Краснодарского края, из Краснодара, собственно говоря, была с нами.
15: Рассказала нам о проблемах из-за переизбытка зерна в Краснодарском крае и как они
9: щедрого
15: решаются.
9: Урожая года.
0: Большая страна, разное время.
9: Ну вот новость практически уже культурного порядка. Переходим, да, там к концу часа мы стараемся рассказывать вам о событиях, которые, на которые есть смысл обратить внимание. Так вот, собственно, по-моему, прям завтра у нас ожидаются, в воскресенье в атриуме главного штаба Эрмитажа пройдут русские чтения «Родина. Места. Силы». Замечательно звучит, пожалуй, что это почти девиз разного времени. Наш канал очень много рассказывает о том, как и почему мы гордимся разными уголками нашей страны, но здесь вот это все распространяется гордость уже на большую русскую литературу. Как ни удивительно, а может быть, это совсем не удивительно, но этим мероприятием занимается Ассамблея народов России. На связи с нами Артур Латыпов, генеральный директор Ассамблеи народов России, этой государственной общественной организации. Артур Игоревич, здравствуйте.
15: Артур Игоревич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие ведущие, уважаемые слушатели.
15: Вот, Артур Альбертович, смотрите, вот Наталья как раз искала, как бы это назвать, это культурная новость или какая? Все-таки это какая-то вот культура и политика неким образом, ну, общественная жизнь как минимум, здесь, на мой взгляд, по крайней мере, пересекается. Вот как вы считаете, драматургический маршрут, большое литературное кольцо, которое проведет по местам силы Петербурга, а русская литература выступит связующей нитью между эпохами и территориями, это все-таки мероприятие культурное или больше, чем культура, когда русский язык является, ну, базой, что ли, наверное, русская культура, русская драматургия, русская литература, базой для развития национальных культур в нашей стране. По крайней мере, как вы видите сами для себя это?
1: Очень хороший вопрос. Ну, я хочу, наверное, здесь процитировать Владимира Владимировича Путина, который о важности русского языка говорил следующее, что это ключевая и фундаментальная ценность нашей страны. Это символ нашей идентичности и, знаете, объединяет все сферы нашей жизнедеятельности. Это наш главный культурный код нашей страны. Поэтому мероприятие очень важно для нас, и мы его уже реализуем с 2022 года.
15: А вот само по себе, ну, это событие, оно насколько, что ли, насколько оно отзывается? То есть вот когда в нем участвуют представители других, ну, других, наверное, даже в данном случае неправильно говорить, разных национальностей и народов нашей страны, они вот, ну, как бы акцентируют внимание на своей этнической принадлежности или речь идет о нашей большой родине? Опять же, вот ваш взгляд, как человек, который и организует эти процессы, и в то же время является, ну, зрителем, наблюдателем за результатом. Вот как вы это видите?

0: безусловно, это наша история, наша традиция, которая объединяет. И в дополнение хочу отметить, что мы же не только читаем там стихотворение, все. На этом мероприятии у нас принял участие ансамбль казачий и, наверное, вот эти удмуртские звезды, если вы помните, «Бурановские бабушки» с номером «Welcome to Russia».
1: Ну да, а теперь еще и какие-то музыканты у нас планируются из Мордовии, да, мы так понимаем, тоже какая-то группа «Марема», к сожалению, на общероссийском уровне это еще не очень знакомая.
0: Но видите, все когда-то начинается, вот благодаря нам, я думаю, об этой группе узнает,
1: да,
0: это
1: по крайней мере,
0: группа.
1: Уже услышали. Артур Альбертович, а вообще можете вот нынешних литературных чтений маршрут обрисовать? Вот вы сейчас только что приводили пример, что были и стихи Гамзатова, и стихи Рождественского, это предыдущая, скажем так, да, версия. А вот сейчас какие из национальных, может быть, каких-то эпосов прозвучат? За каких классиков взялись и кто, собственно, это будет исполнять?
0: Ну, мы начнем с берегов Невы, затем отправимся в Карельские леса, в тундру Чукотки, на станцию «Зима» Транссиба, а потом на юг и снова вернемся в Санкт-Петербург. Это будет произведение Александра Пушкина «Медный всадник», карело-финский эпос «Калевала», «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Шур Олег Абдулла-Тукай» и другие произведения, которые будут нас перемещать по большому литературному кольцу.
2: Артур Альбертович, вот, да. Да. Продолжайте.
0: Да, здесь у нас принят участие как раз народный артист России Сергей Медицко, заслуженный артист России, это Евгений Баранов, Сергей Лосев, также Евгения Игумновна, Симонова Елена. Ну и, как вы сказали, будет группа «Мирема», и также будут музыкальные номера от Александрийского театра.
2: Вот, Артур Альбертович, вы, наверное, заметили, когда я вам задал вопрос, я пытался подобрать слова, я могу объяснить, почему это происходило. Потому что я боялся скатиться вот в это западное восприятие многогранности культур, как некий мультикультурализм, который, ну, показал свою неэффективность и даже порочность в той же Европе. У нас не мультикультурализм, у нас вот эта многогранная, многообразная наша русская культура, которая все другие культуры в себя включает, питает и при этом позволяет им расцвести. А может быть, у вас тоже есть свои какие-то слова по этому поводу, о том, чем мы отличаемся от западной версии культурного взаимодействия, ну или там от, я не знаю, там переплавки всех культур в едином котле, как это происходит, например, в Соединенных Штатах. У нас ведь по-своему это происходит. Как это, вот вы это видите?
0: Ну, я считаю, что, знаете, что мы делаем самое главное, мы демонстрируем себе и за рубежом, что русский язык и наши культуры были, есть и будут востребованы, любимы и понятны во всем мире. И данное мероприятие, оно как раз об этом и говорит. Я убежден, что за этим проектом глубокое будущее, так как в нем принимают участие как и взрослые, так и дети разного пола, разного возраста. Вот это и есть единство народов, которое мы показываем на своем примере.
2: Ну, еще...
1: Современных классиков не привлекаете? Вот вы упомянули, что будет читаться в том числе фрагментарно роман Водолазкина. Евгений Германович сам не будет принимать участие в ваших чтениях?
0: Ну, на текущем мероприятии он не будет. Но вот у вас вы подали хорошую инициативу, я думаю, обязательно будем
1: во-первых, мне кажется, что вот как раз он очень отзывчивый, и мы многократно его и в наш эфир привлекаем, как только выходят новые книги, и они обретают какую-то там славу, да, в очередной раз мы всегда с радостью его ждем. И мне кажется, это всем полезно, собственно говоря, и писателю знакомиться с читателями, и читателям видеть живых классиков, это же потрясающе.
2: Так что берите эти инициативы на вооружение. Наталья у нас еще не на такое способна. Спасибо огромное. Хорошо. Генеральный директор Ассамблеи народов России Артур Латыпов рассказал нам о мероприятии под названием «Русские чтения», но это очень объемная история, которая будет проходить в рамках 12-го Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
1: Мы уже вот-вот в воскресенье.
2: Да, вернемся к вам после небольшой паузы и еще продолжим сегодня об интересных событиях рассказывать.
3: Всего несколько нот, и оживают воспоминания.
4: Белые акации, грозья душистые.
3: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни –

0: между прошлым и будущим.
1: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
5: ООО «Международный центр здоровья», ОГРН 121-770-009-3159, Российская Федерация, 127-287, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. Есть проблемы, о которых не принято говорить вслух, а между тем решать их необходимо. Я говорю о недержании мочи. Как часто взрослые, самостоятельные женщины стесняются выйти из дома, боясь конфуза. Но моя гостья уверена, что сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет. В студии специалист Юлия Костровская. Здравствуйте, Юлия.
6: Здравствуйте. Если вы замалчиваете эту проблему, то эта программа для вас. Поговорим честно и с пользой для всех.
5: Для этого, собственно, я вас и позвала. Обычно на тему мочевого пузыря только неловкие шутки, как правило.
6: Да, а ведь статистика в этом вопросе совсем не шуточная. Вы знали, что даже в странах с развитой медициной продается больше памперсов для взрослых, чем для младенцев? И это не только лежачие больные, а те, кто по каким-то причинам не может контролировать свое мочеиспускание. А еще есть специальные урологические прокладки, и если вы пользовались ими хоть раз, то точно знаете, сколько неудобств они доставляют. Это неприятные тактильные ощущения, специфический запах, который при близком контакте бывает заметен, скованность движений.
5: Понятно, что это очень неудобно, но что же делать, если есть риск не сдержаться? Некоторым, я знаю, достаточно всего лишь чихнуть, засмеяться, поднять сумки или побежать за автобусом. И вот уже непроизвольное подтекание. Это же страшно неловко. Да еще и в общественном месте. Как представлю, меня даже в жар бросает.
6: Поэтому я называю проблему недержания не просто неприятной, а даже опасной. Это какой колоссальный стресс. Каждый день, каждую минуту жизнь буквально становится невыносимой, без преувеличений. Женщина меняет образ жизни и лишается многих радостей, эмоций и даже чувства собственного достоинства. Частые походы в туалет угнетают днем и не дают спокойно спать ночью. Женщина постоянно думает, не пахнет ли от нее мочой, не заметят ли это окружающие, и в итоге начинает избегать близкого общения, дружеских компаний и личных встреч.
5: Так можно дойти до того, что женщина вообще перестанет выходить на улицу из-за опасений, что в нужный момент туалета не будет поблизости.
6: Так и происходит, к сожалению. Недержание превращается в домашний арест. Но подавленность, одиночество и нарушение сна – это только начало. Бездействие при женском недержании может стать причиной еще более опасных осложнений. Из-за длительного контакта кожи с мочой могут появиться пролежни и язвы. Растут риски инфекции мочеполовой системы, воспалений мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, почек. А это боли в животе и пояснице, рези и жжения, на которые не обращать внимания уже не получится.
5: Эта программа создана именно для женщин. И это не случайно. Когда я готовилась к эфиру, то вычитала, что женщины страдают от недержания в два раза чаще мужчин. Почему так получается?
6: Объясню. В России около 40% женщин отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи. И такая предрасположенность к недержанию связана с особенностями женской анатомии. Мочеиспускательный канал у мужчин и у женщин отличается. У мужчин он длинный и узкий, а у женщин широкий и короткий. Всего 3-4 сантиметра. Поэтому, чтобы удержать мочу от протекания, женщине нужно приложить гораздо больше сил. И мышцы тазового дна должны быть сильные и крепкие.
5: Вот про них сейчас не говорит только ленивый. Укреплять мышцы тазового дна, качать их. Столько советов, что трудно понять, где истина.
6: Давайте разберемся по порядку. Почему эта группа мышц так называется? Тазовое дно. Потому что они так сгруппированы, как своего рода мышечный гамак, который натянут через таз от края до края. Этот гамак поддерживает в нормальном положении все органы малого таза, а также выполняет сократительную функцию, то есть контролирует мочеиспускание.
5: То есть в этих мышцах и кроется проблема?
6: Да, с возрастом все мышцы в нашем теле ослабевают, абсолютно все. Но у женщин мышцы тазового дна становятся дряблыми в разы быстрее, чем у мужчин. Ведь на их состоянии серьезно сказывается беременность и роды, особенно если их было несколько, да еще и с травмами. Добавьте к этому запоры и лишний вес, которые повышают внутрибрюшное давление, а также общие возрастные изменения и особенно наступление менопаузы. В итоге у женщин после 40 недержание мочи встречается чаще, чем аллергия, мигрень, кашель и даже простуда.
5: Это, конечно, очень расстраивает, но получается, что недержание не избежать? Можно ли сказать, что это навсегда?
6: Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. То есть начались подтекания, значит, так и буду жить. Даже говорить никому не стоит, а это неправильно. К сожалению, когда мочевой пузырь перестает работать как положено, многие женщины думают, если они станут меньше пить, то проблема решится. Не решится. Количество жидкости, которое вы пьете, никак не повлияет на недержание. Зато ее ограничение, особенно у пожилых женщин, может вызвать болезни почек. Чтобы справиться с недержанием, нужно уделять внимание причине, а не следствию.
5: На что же обратить внимание?
6: Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок, чтобы они снова могли нормально удерживать мочу. И тогда с проблемами мочеиспускания можно попрощаться. В этом могут помочь упражнения, физиотерапия, инъекции или операция. Варианты есть разные. Нужно советоваться со специалистом.
5: К сожалению, из-за возраста и ограничений по здоровью не все женщины способны ежедневно делать интимную гимнастику. Я сама пробовала когда-то, но меня хватило буквально на 2 дня.
6: Сейчас есть возможность поддержать здоровье мышц тазового дна у женщин в любом возрасте, чтобы появился шанс избежать проблем в будущем. Мое внимание как эксперта привлек натуральный продукт «Стопинор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. Стопинор – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Узнайте больше о Стопинор. Звоните по телефону 8 800 100 0133 или набирайте короткий номер с мобильного +22 03 +22 03. Получите индивидуальную консультацию специалиста совершенно бесплатно.
5: Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного телефона на короткий номер +22 03. Очень легко запомнить +22 03. Звонки по России бесплатные. Юлия, расскажите, а как именно работает Стопинор?
6: У него есть глобальное преимущество. Стопинор для женщин содержит запатентованный компонент Drapsor Dry. Благодаря ему действие Стопинора направлено на поддержание здоровья нижних мочевыводящих путей у женщин. Те женщины, которые уже попробовали, остались очень довольны.
5: Юля, я прошу прощения, перебью вас. Я хочу напомнить еще раз номер телефона, по которому наши слушатели могут узнать подробнее о Стопиноре. Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного телефона на короткий номер +22 03. Очень легко запомнить +22 03. Звонки по России бесплатные. 8 800 100 0133 или с мобильного телефона на короткий номер +22 03. А мы продолжаем. Юлия, а Стопинор – это натуральный продукт?
6: Да, на 100%. Компонент Drapsor Dry в составе Стопинора – это смесь природных растительных экстрактов со строго определенными пропорциями генистеина и энтеродиола. Именно такая комбинация помогает Стопинору активировать собственные резервы организма женщины в любом возрасте. Она создает условия, чтобы вырабатывался собственный коллаген. Коллаген – это то вещество, которое поддерживает все мышцы в организме, в том числе мышцы тазового дна и мочевой пузырь. Благодаря крепким мышцам можно поддержать мочеиспускание, а это наше женское спокойствие и уверенность в себе в будущем. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной.
5: Это потрясающе, а главное, удобно и просто.
6: Абсолютно согласна. Женщины воспринимают недержание мочи как закономерный результат старения. А это неправильно. Противостоять этой проблеме можно и нужно в любом возрасте. Для этого необходимо привести мышцы в порядок. Натуральный продукт «Стопинор Ледис Формула». Он создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. «Стопинор» даже для меня стал настоящим открытием. Принимать его действительно очень просто, а почувствовать динамику можно уже в первые две недели приема. Я напомню телефоны бесплатной горячей линии 8 800 100 01 33 и короткий номер для звонков с мобильного +22 03 +22 03. Обращайтесь, и наши специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение.
5: Я повторю номер телефона. Звоните 8 800 100 0133 или звоните на короткий номер с мобильного телефона +22 03 +22 03. Специалисты подберут наиболее выгодное для вас предложение. Юлия, время эфира незаметно заканчивается, но мы успеем еще раз напомнить, что такое «Стопинор».
6: «Стопинор Ледис Формула» создан для деликатной поддержки женского здоровья в домашних условиях. «Стопинор» – это комфортный и натуральный способ поддержать здоровье мышц тазового дна. Сильные, подтянутые и здоровые мышцы тазового дна – это свобода и контроль над своим телом. Это возможность чувствовать себя здоровой и сильной женщиной. Вы можете с удовольствием, спокойно и уверенно пойти в гости, отправиться на прогулку в кино или в театр. Живите обычной и полноценной жизнью. И неважно, сколько вам лет, женщины достойны лучшего. Звоните и узнавайте больше по телефонам 8 800 100 01 33 или с мобильного +22 03 +22 03. Звонки по России бесплатные.
5: Сохранить здоровье и комфорт возможно. И возрастных ограничений для этого нет.
6: Попробуйте «Стопинор» для женщин, и жизнь всегда будет сиять для вас новыми красками.
5: До свидания и спасибо, что были с нами. И напоследок еще раз напомню телефон горячей линии, по которому вы сможете узнать подробности о продукте «Стопинор» для женщин. Запишите 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер +22 03. +22 03. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
7: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: МЧС информирует.
10: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
11: МЧС России предупреждает: будьте осторожны с огнем, не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России.
12: Главное радио страны. Вести.
13: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные в течение недели поразили 18 морских судов, связанных с ВСУ. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. И Следственный комитет России возбудил уголовные дела, в том числе по статье о теракте, после атак ВСУ в Запорожской и Воронежской областях. Далее подробнее. Российские военные взяли под контроль 212 квадратных километров территории Харьковской области с начала окружения группировки ВСУ. Группировка «Север» овладела 12 населенными пунктами области. Уничтожены более 960 военнослужащих противника, 23 боевые бронированные машины, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там отметили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены, сообщило ведомство. Всего за прошедшую неделю в зоне СВО под контроль российских войск перешло 13 населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и в ДНР. Также в течение недели российские военные поразили 18 морских судов, связанных с ВСУ. Выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ, отметили в Министерстве обороны. Атаки киевского режима по российским торговым судам и танкерам, а также по судам под иностранными флагами вызвали ответную реакцию Москвы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что вопрос обеспечения безопасности в Черном море должен иметь комплексное решение. Также представитель Кремля заявил, что для снятия запрета на экспорт дизеля недостаточно обеспечить российские нужды, нужно снять санкции на его импорт. По его словам, в Кремле внимательно следят и за тем, какие страны передают Киеву лицензии на производство вооружений. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Сегодня члены ЦИК подписали протокол об утверждении результатов голосования. Перед этим глава Центра избиркома Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии, что явка на выборах депутатов Госдумы стала рекордной за последние три такие кампании – 59,8%. Памфилова отметила, что люди, несмотря на угрозу, выполнили свой гражданский долг.
14: В выборах приняло участие более 59,8% избирателей, практически 60%, если говорить точно, 67 448 тысяч 94 человека, наши гражданина. Это рекордный показатель за последние три парламентские кампании. То есть, несмотря на все бытовые неурядицы, возникшие в результате беспрецедентных санкций, угрозы терактов, налетов БПЛА, несмотря на ряд введенных ограничений, обусловленных разного рода угрозами, вопреки всем внешним и внутренним вызовам, наши замечательные люди отложили все это, да, поднялись выше, проявили высочайший уровень гражданской ответственности, преданности своей страны, приняв заинтересованное, осознанное участие в столь важных для России выборах. Огромное им спасибо.
13: Глава ЦИК назвала точное распределение всех 450 мандатов Госдумы 9-го созыва. По итогам выборов в Думу «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17, «Родина» – 1 мандат. Кроме того, в Нижнюю палату войдут и 4 самовыдвиженца. Следственный комитет России возбудил уголовные дела, в том числе по статье о теракте после атак ВСУ в Запорожской и Воронежской областях, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
15: В результате циничной атаки на гражданский автомобиль в Мелитопольском муниципальном округе погибли трое волонтеров из Омской области, которые доставляли гуманитарную помощь. Кроме того, украинские боевики атаковали город Воронеж. Ударом подверглись частные дома и объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 13 мирных жителей, в том числе малолетний ребенок.
13: Петренко добавила, что на местах происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Кратковременный дождь и умеренный ветером. Такой осенней погоды отметится в Москве сегодняшний день, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Впрочем, по словам синоптика, к выходным в мегаполисе вновь потеплеет.
16: В течение дня в Москве по области будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер южной четверти 4,9 метра в секунду. Дневная температура понизится по отношению ко вчерашнему дню до климатической нормы и сегодня не превысит плюс 12-15 градусов. То есть сегодня обычная осень, так что верхнюю одежду не забывайте с собой взять, ну и не забывайте взять и зонт. Ну и показания барометра будут расти, составят 755 миллиметров ртутного столба. В выходные западная периферия антициклона усилит свое влияние в Центральной России, благодаря чему в субботу и большую часть воскресенья в Москве и в Центральной России ожидается переменная облачность. Обойдется без дождей, ночью посвежее до плюс 6-9, а днем от 16 до 19 градусов. Это на несколько градусов теплее, чем положено по многолетним наблюдениям.
13: И по данным прогностической карты, сегодняшние осадки в Москве завершатся после 18 часов.
17: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Махачкалинская «Динамо» подписала контракт с полузащитником Далером Кузяевым. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. 33-летний хавбек присоединился к команде на правах свободного агента. Прошлый сезон футболист провел в составе казанского «Рубина», за который провел 19 матчей. «Локомотив» объявил об увольнении спортивного директора Дмитрия Ульянова. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. «Факел» может отправить в отставку главного тренера Олега Василенко. По информации телеграм-канала «Спортбаза», руководство воронежской команды дало специалисту последний шанс на исправление ситуации. Отмечается, что если «Факел» проиграет в ближайшем матче РПЛ «Локомотиву», то Василенко может лишиться своего поста. Игра с железнодорожниками пройдет 10 октября. В пресс-службе сборной Ирана по футболу сообщили, что команда сыграет сильнейшим составом в товарищеском матче против России. Встреча пройдет 29 сентября в Казани. Также сборная России сыграет 3 октября в Екатеринбурге с Намибией и 6 октября в Нижнем Новгороде с Нигерией. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в эти минуты «Трактор» принимает «СКА». Идет первый период, счет пока не открыт 0-0. Ранее «Амур» в домашнем матче нанес поражение лидеру западной конференции «Локомотиву» 3-1. Татьяна Прозорова вышла в полуфинал теннисного турнира серии WTA-500 в Сингапуре. В 1/4 россиянка обыграла китаянку Ван Синьюй 3-6, 7-5, 6-4. Покидает соревнования Мира Андреева, которая уступила канадке Лейли Фернандес 2-6, 5-7. Андрей Рублев прошел четвертьфинал турнира в Хаджоу. В матче второго круга он был сильнее представителя Австралии Ринки Хидзиката 6-3, 6-3. Руководство Европейской федерации плавания приедет в Россию в середине октября для обсуждения проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2028 года в Казани. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
18: Реклама.
19: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
20: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Реклама на Радио России.
13: Погода. В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 12. В Архангельске облачно с прояснениями, плюс 16. В Вологде облачно с прояснениями, плюс 15. В Петрозаводске переменная облачность, плюс 16. В Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 19. В Листе небольшой дождь, плюс 21. В Херсоне пасмурные, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 10, днем плюс 14. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 9, днем 16 градусов тепла, ветер южный 3,5 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.
1: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
0: Театр у микрофона представляет.
21: Так со мной, с народом, не поступают. Теперь нашему процессу даже боги позавидуют.
0: «Процесс из-за тени осла». Радиоспектакль по одноименной пьесе Фридриха Дюренматта.
22: Мой муж сошел с ума.
21: Нет, не я, а зубной врач сошел с ума. Уселся в роскошную тень моего осла и не хотел за это платить.
0: Всего лишь тень осла. Что может быть проще? Но из-за нее начинается громкий судебный процесс, а за ним настоящая борьба. Кто окажется прав?
23: Народ Абдеры по праву требует ответа!
24: Нет, суд!
0: «Процесс из-за тени осла». Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Ульяновска.
25: В центре внимания специальная военная операция.
26: Инициатива остается у наших бойцов, у наших подразделений. Давим, в принципе, со всех направлений. Каждый день медленно, но уверенно освобождаем какое-то количество населенных пунктов, каких-то поселков и так далее.
25: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
27: Знание, опыт, достижения. В программе Станислава Миловидова «20 мегабайт».
28: Вы отправитесь в мир необычных устройств, неожиданных открытий и странных изобретений. Окажетесь на переднем крае цифровой индустрии, когда высокие технологии начинают казаться магией.
27: «20 мегабайт». Слушайте по понедельникам в 18.35 по Москве и в 19.35 по времени Ижевска.
29: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
27: В прямом эфире.
30: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
31: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
32: Из древней столицы Руси, города Владимира.
27: Большая страна. Разное время. Время новой России.
33: Да, все на своих местах. Сегодня в московской студии «Радио России» для вас работают Игорь Шатров и я, Наталья Стребнева. И сейчас, по заведенной у нас традиции, в пятницу, второй эфирный час, мы обязательно в порядке посвящаем жизни и новостям наших исторических территорий. Ну, как обычно, будем полагаться на связь и будем надеяться, что сегодня она нас в наименьшей степени подведет. И в таком случае мы сможем посетить все 4 региона. Но начинаем мы по традиции, заведенной в нашем проекте, с Донецкой Народной Республики. На связи с нами Виктория Цыпленкова, наша коллега. Вика, добрый день.
34: Здравствуйте. Хотелось бы начать с положительных новостей с линии фронта. Наши военнослужащие освободили важные населенные пункты. Это Доброполье, освобождала 51-я армия, группировка войск «Центр». И теперь ведется уже зачистка на тех формирований, которые остались в этом населенном пункте. Сейчас освобождение этого населенного пункта уже лишило последнего крупного опорного пункта на западе Донецкой Народной Республики. И в дальнейшем оттуда открывается прямая дорога на освобождение Краматорско-Славянской агломерации. Через Доброполье также проходит главная дорога, по которой ВФУ ранее питали из Днепропетровской области Славянско-Краматорско-Дружковскую агломерацию. Теперь снаряды, дроны, топливо, все это невозможно, прохождение через этот населенный пункт для ВФУ. И теперь сбой у противника по всей этой цепочке. Также в Доброполье находятся высоты, и эти господствующие высоты открывают нашим военнослужащим короткую дорогу к административной границе ДНР. Есть, конечно, новости и мирной жизни. Подмосковные строители восстановили центр детского творчества Мариуполя в ходе восстановительных работ, усилили конструктив здания, смонтировали новую кровлю, заменили окна и двери, обновили все инженерные системы отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения. Теперь для творческого процесса детей оборудованы кабинеты для занятий хореографией, рисованием, вокальные классы и актовый зал на 138 мест, где уже свои творческие наработки на публику дети смогут показывать. Также контроль за всем выполнением работ, чтобы все происходило по нормам, по российским стандартам, осуществляет техническое управление технического надзора капитального ремонта Министерства ЖКХ Московской области. Также активно в Волновахе обновляют и ремонтируют систему теплоснабжения, делают это ямальские специалисты, там подготавливают активно инфраструктуру к отопительному сезону. Начали эту работу еще в апреле месяце, провели уже более 100 ремонтно-восстановительных работ на коммуникациях и более 20 в котельных, и теперь уже практически все готовы для того, чтобы в этом городе
2: начался отопительный сезон. Простите, не можем не поставить вас в пример, Вик, потому что только что мы говорили об Иркутской области, где просто патовая ситуация, и, конечно, сейчас на федеральном уровне все будут стараться решить, но, тем не менее, вот видите, как у вас почему-то заблаговременно об этом подумали, и мы, собственно говоря, ставим в пример Донецкую Народную Республику, регионам, которые как-никак то сейчас нуждаются. Насколько мы слышали из прогноза новостей, у вас 21 градус, да, в ближайшее время.
34: Но да, вот... до 21 градуса да. Пока температура держится.
2: А в Иркутске вот-вот будет уже минусовая температура.
3: Да, но в Донецке готовы, тем не менее, а в Иркутске что-то поэтому, собирается.
2: Простите, но должны были обязательно, да, ремарку вставить. Ага, продолжайте, слушаем с интересом.
34: Да, по всей территории республики такие работы проводят. В Донецке, например, активно Москва, Московская область занимается этим вопросом. И вот ошибки, как в Иркутской области в 2022 году, например, в ДНР были, когда отопительный сезон действительно сдвинулся, и в течение всего отопительного сезона было тяжело. Но сейчас эта ситуация, мы видим, что не повторяется, и в апреле уже по всей республике начали подготавливаться, и сейчас уже достаточно высокий уровень подготовки для того, чтобы с похолоданием в дома жителей ДНР пришло тепло, поэтому в этом году все, и в прошлом тоже все с отопительным сезоном было хорошо. Другие, конечно, ремонтные работы, много строится, много ремонтируется в ДНР. В Амвросевке завершили капитальный ремонт родильного отделения центральной районной больницы, уже обновленный зал, принимают пациенты, специалисты демонтировали старую облицовку, напольное покрытие, стяжку, трубопроводы, умывальники, полностью обновили стены, полы, заменили проводку, установили новые двери, весь современный ремонт для того, чтобы роженицы могли находиться в комфортных условиях. Также ранее в Донецке восстановили диагностический блок НВХ имени Гусака. В отремонтированном здании обновили внутренние помещения, модернизировали инженерные коммуникации, создали комфортные диагностические кабинеты. И НВХ имени Гусака очень крупный и важный медицинский центр ДНР, в том числе люди с ожогами лечатся там после... восстанавливается после ранений, и вот действительно новый диагностический блок, конечно, это тоже очень важно.
3: Виктория, Виктория, да. Вот тоже важный вопрос и для нас тоже, и для москвичей, и для жителей Подмосковья, и одновременно он для вас как бы, но нам тоже хотелось бы знать. А вот московские, подмосковные строители, которые работают в ваших регионах, в вашем регионе, они какие-то новые стандарты работ, строительства, вот своих конкретных работ, там, благоустройства и так далее, привносят в регион? Вы увидели что-то новое для себя? Вот, ну вот уже как потребитель их работы, да, то есть вы видите результат их. А, и перенимают ли этот опыт, если это так, ваши местные строители? Как это происходит?
34: Да, действительно. И первое, что хотелось бы отметить, это дороги, как в Москве. Действительно, ну вот те дороги, которые делают специалисты из Москвы высокого качества, и мы уже видим результат. Те дороги, которые были сделаны еще 2-3 года назад, сейчас они в абсолютно таком же состоянии. И по коммунальным службам, конечно, сотрудники Москвы с местными специалистами делятся своими знаниями, наработками, и мы видим, если что-то ломается по, например, системе водоснабжения, приезжают московские строители всегда с хорошей техникой, всегда быстро ремонтируют и ремонтируют на совести, соответственно, этими знаниями столичные специалисты делятся с с местными, поэтому эта работа, конечно, тоже идет.
3: Получается, что да, не только оказывают помощь, но еще и занимаются обучением, повышением квалификации ваших строителей, и растет их профессиональный уровень, потом будете уже требовать, чтобы, вот как вы сказали, как в Москве дороги, чтобы всегда были как в Москве. Вот сложную задачку они ставят перед вашими местными жителями, которые работают в этих отраслях. Ну, тогда продолжайте, Виктория, пожалуйста.
34: Да, в Донецке также открылась новая современная модельная библиотека нового поколения на базе центральной городской библиотеки. Здесь теперь современное пространство с коворкингом, интерактивными панелями, мультимедийная техника и сейчас уже современное пространство для интеллектуального и творческого развития. Оно работает. Здесь есть традиционное книгохранилище, и уже также появилась зона с беспроводным интернетом, зона с мультимедийными устройствами, обучающими материалами, новое техническое оснащение, интерактивные панели, аппаратуру. И теперь такая одна из точек притяжения города, школьников, где можно и проводить занятия, и проходить обучение самостоятельно на современной технике и с использованием классической литературы.
3: Вот модельная библиотека, ну, я не знаю, может быть, не каждый слушатель тоже нас понял.
33: Слушатели разного времени, Игорь, да? Знают, потому что про модельные библиотеки по всем регионам
3: ты имеешь в виду?
33: Мы стараемся рассказывать регулярно, слушатели, уж очень нам нравится.
3: Ну, мне объясните тогда. А я вот не часто веду программу «Разное время» и ничего не знаю, чем модельная библиотека отличается от обычной.
33: Ну, фактически, это современное оборудование, которое позволяет библиотекам быть не только местом чтений и размышлений, но и местом общения, развлечения, работы.
3: Хочу сказать опять, как в Москве. Это вот об этом все, да? Потому что у нас в библиотеке уже давно не только
33: как
3: место.
33: Как положено в современном мире. Почему как в Москве? У нас вся страна должна жить просто по каким-то современным... Но это на самом деле, это и объясняет смысл. Просто так прочесть книгу, ну, сейчас, согласитесь, да, ты можешь достать телефон просто из своего. Но вот общение, развитие, возможности...
3: Условно говоря, заставить человека пойти в библиотеку, но не заставить, в смысле заставить, а чтобы у него возникло
33: привлечь.
3: Желание
33: да,
3: привлечь.
33: Да, да,
3: да.
33: Да.
3: Это надо еще постараться, потому что, действительно, книгу-то он может найти, если он любит читать бумажные книги, он в магазине купит, в конце концов, зачем он пойдет в библиотеку, не так это все-таки дорого, или найдет в интернете, и вообще не будет тратить на это деньги. А в библиотеку надо пойти зачем-то другим, да, конечно, за каким-то объемом.
33: Поэтому это да. Совершенно естественные вещи, да. Вика, мы возвращаемся к вам. Ага, мы да, как да. будто бы да, договорились между собой.
34: Да, и такие многофункциональные пространства, вот модельные библиотеки, о которых вы говорили, в разных городах ДНР появляются, в том числе в отдаленных населенных пунктах, не крупных селах, Истробешевский округ, Волновахский, Мангурский район, там также открываются эти библиотеки, где, ну, по факту раньше молодежи практически некуда было сходить, и теперь вот такие пространства современные, где можно и собраться, и книги почитать, и провести занятия, и поработать на современной технике, они есть.
33: Ну, вот как Игорь не постеснялся обнаружить в себе незнание, да, понятия модельной библиотеки, так я, собственно, свою тоже какую-то географию или историческую неточность признаюсь. Сегодня в новостях прочла о том, что дается старт новому комплексу закрытого типа Донецкому училищу Олимпийского резерва имени Сергея Бубки. И, во-первых, я была поражена, что названа, как это, живым спортсменом, да, имеет имя. Во-вторых, я узнала, что памятник даже есть Сергею Назаровичу у вас. И, собственно говоря, прижизненно не стесняйтесь говорить спасибо и восхищаться. А что связывает Донецк с именем Сергея Бубки?
34: Да, действительно, есть вот стадион олимпийский, который, кстати, недавно модернизировали, и там же есть еще у нас и училище Олимпийского резерва Бубки. Здесь специалисты высокого уровня также проходят подготовку.
33: Вот, Вик, вижу, перебью ненадолго, извините, вижу статистику. Ну, во-первых, напомним, что Сергей Бубка — это 10-кратный чемпион мира и 35-кратный рекордсмен мира по прыжкам в шестом. И за историю училища имени его, почти 40 его воспитанников приняли участие в Олимпийских играх, на минуточку, и более 60 человек получили звание мастеров спорта международного класса. Ну, совершенно потрясающе. И уж насколько мы привыкли...
34: Да, он и основал клуб Сергея Бубки в Донецке еще в 90-х годах, и сам родом из Луганска, неподалеку отсюда. И да, действительно, его вклад в развитие спорта в Донецкой Народной Республике еще много лет назад есть. И мы видим, что училище Олимпийского резерва его именем названное действительно продолжает функционировать. Более того, как мы видим, развивается и ремонтируется.
33: Да, и какой-то совершенно, да, проекты, которые вот в открытом доступе, совершенно современные, потрясающие залы, которые будут позволять и тренироваться, и вот какие-то, видимо, показательные выступления, собственно говоря, на совершенно комфортных для спортсменов условиях и территориях проводить. Ну, в очередной раз, как это, и историческая достоверность, да, и то, как, с какой признательностью и благодарностью вы относитесь к тем, кто, ну, собственно говоря, сам имеет достижения в том или ином виде, будь то искусство, спорт или еще что-то, так еще к тому же. И вот сейчас это имя преломляется так, и я уверена, что вот это училище Олимпийского резерва, оно, собственно говоря, нам еще не раз покажет и познакомит нас с какими-то потрясающими спортсменами, которые будут выпускниками этого спортивного заведения. Вика, еще о чем могли бы поговорить? У нас с вами остается буквально 3 минутки, но очень бы хотелось бы что-нибудь, знаете, такое вот о молодежи, перспективе и радостях.
34: Да, действительно, постоянно проводится, в том числе и для молодежи, ряд мероприятий, но, наверное, хотелось бы затронуть еще одну важную тему. Мы говорили о подготовке к отопительному сезону, но у нас еще есть трепетное очень отношение в Донецку к розам. Донецк у нас город миллиона роз, и розы Донбасса сейчас тоже готовят к зиме. Есть определенные теплицы в Донецке, где выращивают эти розы, и сейчас активно наши коммунальные службы успевают еще и приводить их в порядок на улицах. Еще, кстати, несмотря на похолодание, часть роз цветет на улицах и бульварах, но часть этих цветов уже срезана. В общем, по-прежнему красиво, и наши коммунальщики продолжают работать и в этом ключе в Донецкой Народной Республике.
3: То есть сохранит город свое имя, видимо, имеется в виду вот это вот...
33: Город Рос, да.
3: Видимо, никакая специальная военная операция, никакие вражеские налеты не изменят любовь дончан, тягу вот к этому цветку.
33: А вы знаете, коллеги, у нас как-то вот именно в рамках нашего времени, разного времени и времени Новой России был разговор с Донецком по поводу вот роз, и наш режиссер прям так захотел эту розу, что мы даже, вот, собственно говоря, склонны даже просить отростки или, как это, саженцы у наших коллег, потому что действительно, ну, собственно говоря, это потрясающее дело и совершенно особое, да, сорт, который выводится. Ну, единственное, интересно, на московских реалиях и в подмосковной земле, будут ли они расти, ну, кто знает, может быть, всё-таки.
34: Для меня в детстве лично вообще было удивление, когда мы приезжали в другие города, и я не видела роз, я у мамы маленькая спрашивала, почему здесь нет роз. Ну, для меня это было так само собой разумеющееся, что в смысле не может быть на улицах, городах роз.
3: Вот так,
34: потому что один раз и в Донецке, и в ближайших городах также есть. Также вы спрашивали про мероприятие у молодежи. В Донецке прошел очередной фестиваль по бальным танцам, но название его очень важно. Это Кубок Героя имени Владимира Жоги. Ряд мастер-классов был проведен. Это благотворительный проект. И юные танцоры, а именно 300 танцоров из разных городов Донецкой Народной Республики, выступили и были также выявлены победители в этом бальном фестивале.
2: А имя Героя России там просто знак уважения или, собственно говоря, тоже имеет какое-то отношение к танцам? Ах, время выходит.
3: Ну, я думаю, что мы домыслим, и то, и другое будет, в общем-то,
2: ну, просто интересно, я уже думаю, что данчане не такие настолько талантами щедры. Буквально прервемся ненадолго и вернемся сюда, в студию.
3: Да, с нами была Виктория Цыпленкова. Говорили про ситуацию в Донецкой Народной Республике, про мирную жизнь Донбасса.
4: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
4: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
5: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
4: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
6: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
6: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Время новой России.
2: Именно так и в московской студии Радио России для вас сегодня работают Игорь Шатров и я, Наталья Стребнева. Ну, а на связи с нами сейчас Херсонская область и Сергей Саблин, наш любимый военкор, которому не всегда удается с нами связаться, точнее, быть с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей.
10: Да, Сергей. Коллеги, добрый вечер, рад
2: ура,
10: вас
2: взаимно.
10: Слышать. К сожалению, в последнее время не удавалось нам с вами связаться, в силу того, что со связью у нас здесь очень большие проблемы. Поэтому давайте, пока нас не отключили...
2: Да, ждем вашей оценки действительности и рассказа о новостях, конечно.
10: Ну, начнем с оперативной сводки. Это все-таки непрекращающиеся обстрелы 15-километровой приднепровской зоны и постоянные налеты дронов. Причем... ситуация складывается так, что, в принципе, при Днепровские населенные пункты находятся в состоянии практически блокады. А укронацисты выбивают всю гражданскую инфраструктуру. В последнее время дроны и снаряды прилетают по магазинам, по территориям школ, по территориям детских садов. А территория больницы в городе Олежки подвергается обстрелу каждые 2-3 дня. И в то же время они рассказывают о том, что они заботятся о людях. У нас за последние три дня трое погибших и 18 человек получили ранения различной степени тяжести. У нас, конечно, нашим врачам, которые работают здесь, в Херсонской области, уже сейчас надо ставить памятники, потому что ежедневный подвиг, который они совершают, он, наверное, равен работе врачей, фронтовых врачей в Великую Отечественную войну. Они выполняют те же самые функции, они вытаскивают людей буквально с того света. И самое главное, что они не уезжают отсюда, они прямо говорят, мы не можем бросить своих людей. Но есть у нас и хорошие новости. Вот. Все-таки жизнь не стоит на месте, а мы пришли сюда всерьез и надолго, поэтому должны сделать так, чтобы людям было жить комфортно. Поэтому продолжается ремонт и дорог. В этом году вообще до конца года еще будет отремонтировано более 270 километров внутренних уже областных, районных дорог, дорог районного значения. В принципе, сейчас по области можно ездить очень комфортно. Дороги ровные, хорошие, качественные. Все-таки того, что здесь было до 22-го года, почти не осталось. Кое-где еще можно найти, как говорится, наследие украинской власти, которая просто и выкачивала все деньги из этих регионов и никак в них не вкладывалась. У нас ремонтируются школы. Как я вам рассказывал, 1 сентября были открыты вновь отремонтированные школы, но ремонт продолжается. Сейчас 8 школ находятся в состоянии ремонта, хотя в этот же момент и продолжается учебный процесс, то есть без отрыва от учебного процесса в школах проводят ремонты. Ремонтируются дома культуры. Дома культуры не просто ремонтируются, а оснащаются всей современнейшей техникой. И у нас сейчас даже в небольших населенных пунктах дома культуры, сельские обычные дома культуры, становятся настоящим местом притяжения. Вот то, что было до распада Советского Союза, и то, что есть сейчас у нас практически в каждом населенном пункте большой нашей России. Местные жители теперь могут ощутить это и на себе. Вот, допустим, я знаю, что только 3 клуба за последние 4 месяца получили новой аппаратуры в общей сложности почти на 200 миллионов рублей. Алло?
2: Да, да, внушительные, конечно, суммы. Ну и хочется сказать, что помимо вот этого... Да, Сергей, надеемся, что вы нас слышите, потому что мы вас слышим, Сергей.
10: Да.
2: Ну и помимо, что называется, формы, важные содержания. Из последних вот новостей с ленты, 6 школ Херсонской области вошли в проект «Наука в регионы». А это не больше, не меньше, как федеральный проект МФТИ, Московского физико-технического института. И изучение, углубленное изучение физики, в том числе, соответственно, в ваших школах здесь проходит. Параллельно с этой историей не только. Да, федеральные,
10: да,
2: вузы.
10: Я вам скажу больше. У нас в этом году несколько выпускников школ, 12 человек уехали в Алабугу политех поступили.
2: Да. И тоже мы им искренне завидуем.
10: Как вы знаете, Алабуга политех сейчас такой один из драйверов образования.
2: Точно, совершенно. Но параллельно параллельно с этим Херсонский технологический университет тоже, соответственно, в эту программу входит и запускает опять-таки. То есть преподаватели ведущих вузов, они сейчас становятся, да, наставниками и фактически школьными учителями. Но это очень серьезное заявление на будущее. То есть мы не просто выстраиваем линейку инженерных классов, да, мы просто, собственно говоря, даем возможность ребятам погрузиться в серьезную науку уже со школьной.
10: Я вам открою еще одну маленькую тайну. Наши студенты Херсонской области, такого нет, кстати, по-моему, ни в одном регионе России. Перед нашими студентами выступают ведущие преподаватели ведущих вузов Московского государственного университета, Санкт-Петербургского госуниверситета, Казанского университета, Дальневосточного федерального. Каждую неделю несколько лекций онлайн проходят с ведущими преподавателями, можно так сказать, теми, кто стоит на острие вообще науки современной, те, кто продвигает в жизнь все инновации. Поэтому у наших студентов есть огромная возможность здесь получать самое современное образование. Я им даже немножечко в этом завидую, потому что они имеют те возможности, которые не имеют некоторые регионы нашей страны.
2: Спасибо огромное. Сергей Саблин сегодня, ура, был с нами на связи. Наш любимый и родной военный корреспондент, который ради нас погружается и в совершенно мирные вопросы, специально для того, чтобы мы знали о том, как живет Херсонщина сегодня.
27: Большая страна, разное время.
3: Ну что, в Луганскую Народную Республику перемещаемся.
2: Вишенка на нашем торте сегодняшнем.
3: Вот, и нам о новостях Луганской Народной Республики расскажет наш корреспондент Юрий Свидерский. Юрий, привет.
2: Здравствуйте, Юра.
1: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Игорь. Начну традиционно со статистики. 6 человек ранены в результате атак беспилотников по территории ЛНР только за минувшие сутки. В Свердловском муниципальном округе вооруженные формирования Украины ударили по многоквартирному дому. Под завалами оказался мужчина. Его оперативно удалось спасти. Медицинская помощь оказана на месте. Пострадала и пожилая женщина. Она доставлена в лечебное учреждение. Несколько ударов противник нанес в городском округе город Северодонецк. Неонацисты атаковали автомобиль, ранение получил мужчина. Еще один удар нанесли по автомобилю строительной компании, ранены двое водителей. В Старобельском муниципальном округе беспилотник атаковал грузовой автомобиль, пострадал мужчина. А в Луганске вражеские беспилотники в количестве 4 единиц прицельно несколько раз атаковали и практически полностью уничтожили здание крупнейшего строительного торгового центра в республике «Стройцентр». Угу. Возникло серьезное возгорание. МЧС тушили остатки здания всю ночь. Ну и к утру локализовали пожар площадью более 27 тысяч квадратных метров. Так что вот в такой ситуации оперативной живем. Но теперь позвольте тоже закончить еще одну тему, уже завершить больше не будем, надеюсь, говорить об этом до 28-го года, поскольку в 28-м будут уже только местные выборы, а федеральные у нас, слава тебе, Господи, закончились для всех, я думаю, с облегчением. И избирательная комиссия, точнее, бывший ЦИК ЛНР, избирательная комиссия Луганской Народной Республики подвела окончательные итоги. Так вот, Единая Россия на выборах...

0: и в оперативной обстановке очень сложным процесс голосования и подготовки к голосованию выдался, то, ну вот, слава богу, закончилось это все, и уже теперь нет зависших, знаете, над избирательными участками беспилотников, и люди, которые все-таки пришли изъявить свою волю, не подвергаются хотя бы в этом процессе опасности. Расскажу вам еще очень интересные новости о том, что будет делать наш любимый и дорогой шеф регион город Москва в следующем году в городе Луганске, поскольку планы уже известны. Так, в рамках шефской помощи Луганску Москва восстановит поликлинику номер 11. Для меня, в частности, это отрадно слышать, потому что я к ней прикреплен, я ею пользуюсь. И врачи, которые в ней работают, опекают, в том числе и мое здоровье, и здоровье моей семьи. Также Москва благоустроит сквер Революции и отремонтирует кровли 5 общежитий студенческих в следующем году. Также планируется завершить ремонтно-восстановительные работы в Луганском дворце культуры имени Ленина на площади Розы Люксембург, поскольку здание никогда не знало капитального ремонта. Его планировали вот в довоенное, как казалось, тогда еще мирное время. Успели только первую часть, собственно, парадный вход и холл сделать. Ну и в настоящее время без ремонта оно долго не простояло. Поэтому спасибо Москве, иначе оно просто рассыпается там с тыльной и боковых сторон. Также в планы включены 14 кровель, которые требуют незамедлительного ремонта. Кроме того, 5 образовательных учреждений Луганска капитально отремонтируют москвичи в следующем году. Ну и в 27-м году шеф-регион продолжит реконструкцию дорог в городе Луганске. Также уже объявлен план. Я просто не называю улиц, потому что они нашим уважаемым слушателям и зрителям на всех платформах ничего, в общем-то, не скажут. Всего же в рамках реализации специального инфраструктурного проекта на территории ЛНР с 22 года по настоящее время силами всех шефов субъектов завершены уже ремонтно-восстановительные работы на более чем 5700 объектах, проинформировали в Минстрое Луганской Народной Республики. Ремонтные работы при этом, коллеги, ведутся часто в сложных условиях и часто под атаками врага. Только за время подготовки к отопительному сезону в этом году зафиксировано порядка 30 ударов беспилотниками по объектам коммунальной инфраструктуры. Под удар попадают те, кто ежедневно восстанавливает и возвращает мирную жизнь в нашу республику, написал у себя в соцсети глава ЛНР Леонид Пасечник и выразил огромное уважение и благодарность этим людям, назвал их настоящими героями. Если говорить, кстати, Игорь, о ситуации, знакомой вам не понаслышке, в Волчевске, в городе Металлургов, то да, там, да, как да. отчитывается правительство ЛНР, идет масштабная подготовка к отопительному сезону. На сегодня заменено почти 40 километров труб центральных магистралей, обновлено 7 внутриквартальных участков, завершается капремонт 6 котлов на котельных «Восточная» и «Заводская», ведутся работы на системе химводоподготовки. Также подготовлены к отопительному сезону 12 школ и 25 детских садов. Ну а напомню нашим слушателям, что некоторые магистральные теплотрассы в городе Алчевске проложены еще в 1950-х
1: Юр,
0: годах.
1: Юр, вынуждены прервать.
0: На месте монтируются новые.
1: Спасибо большое за информацию. Юрий Свидерский из Луганска был с нами и поведал нам о новостях республики.
2: Радио России. Мир русских сказок.
3: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
4: А что надо?
5: Ивану нужно свой урок извлечь.
6: Если не вернешь нам память о себе, сгинем навсегда.
7: Есть у меня одна идейка.
2: От создателей фильма «Бременские музыканты». Как Иван в сказку попал? Уже в кино. Сказка ложь, да в ней намек. От Иванушки урок. 6+.
8: Меня зовут Краснов Андрей Николаевич.
9: Это профессор Краснов, лучший диагност.
10: Позовите Краснова срочно.
11: Если бы не Краснов.
12: Профессор Краснов.
13: Краснов.
14: Краснов.
15: Краснов.
16: Краснов.
2: Медицинская драма «Доктор Краснов». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.

0: Большая страна, разное время.
1: Ну что ж, последний временной слот, отрезок, в который мы стараемся вам рассказать какую-то интересную поучительную историю. Скажем прямо, вот этот час, второй час нашего вещания по вторникам и пятницам между собой мы называем героическим, потому что помимо того, что мы с невероятным признанием и восторгом внутренним следим за тем, как развивается жизнь на наших новых территориях, мы еще и зачастую рассказываем о героях специальной военной операции. Вы знаете, что иногда нам удается познакомиться с ними лично, иногда как-то посредством каких-то их дел. И вот сегодня будет не исключение. С одной стороны, в нашем эфире сейчас будет человек, который уже неоднократно бывал, и мы следим за проектами, в которых он участвует. Ну, а вместе с тем, вот, собственно говоря, внесем тот самый акцент, которым мы считаем необходимо сделать именно в этот наш эфирный час. Так вот, событие, да.
2: Само то событие, да, о котором мы сейчас будем говорить, оно тоже по себе, само по себе очень является важным и для нашего времени вообще, наверное, очень существенным. Да. Это международный русский кинофестиваль, который в 10-й раз проводится в Москве.
1: И откроется он завтра.
2: Да, и это вот очень важно само по себе, потому что это один из первых проектов в сфере киноиндустрии, да, и кинопроизводства, который именно русскую тему, тему русского характера, русской души, начал отдельно, скажем так, пропагандировать в хорошем смысле этого слова. Мы раньше боялись это слово говорить, даже ничего там такого нет. Когда еще, может быть, 10 лет назад слово «русский» не совсем так вот звучало, как мы теперь его слышим, извините, с каждого утюга. Вот так получилось. 10 лет назад, некоторые говорили с опаской. А вдруг нас обвинят в национализме, да, что мы тут русских продвигаем. Вот теперь уже никто этим вопросом не задается, да, но это числе и заслуга тех, кто придумал международный русский кинофестиваль.
1: 10 лет назад этот кинофестиваль. Давайте представим нашего собеседника. На связи с нами прокатный директор международного русского кинофестиваля Кирилл Батуев. Кирилл Витальевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, привет, Кирилл.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за теплые слова, которые сказали о нашем кинофестивале. Они абсолютно верные.
1: Ну, ждем вместе с вами открытия и потом, можно сказать, отчет потребуем о том, как все прошло и какие впечатления остались. Но нас с Игорем прежде всего заинтересовало событие, которое предстоит вам и нам. 28 сентября, это в понедельник, получается.
4: Да.
1: Собственно говоря, в культурном пространстве «Красный Октябрь» на Берсеневском проезде. В Берсеневском проезде, конечно же, я почему-то про набережную хотел сказать, поэтому не тот рот употребил. Так тем не менее, предстоят финальные, я так понимаю, соревнования сценариев. То есть есть отдельный конкурс в рамках вашего международного русского кинофестиваля.
4: Да.
1: Есть конкурс сценариев. И вот финал что из себя будет представлять?
4: Да, это очень интересное мероприятие. В четвертый раз мы его проводим. Я бы не стал использовать слово «соревнования», потому что, когда речь идет о культуре творчества, это не спорт. Здесь невозможно прыгнуть дальше, выше, поднять вес больше. Это именно культурное мероприятие, которое, на наш взгляд, показывает некий срез сценарной идеи в России, который на сегодняшний день у нас существует. И чем уникально будет именно мероприятие, которое пройдет 28 числа, в числе 18 финалистов, которые представят свои проекты, будет на которые я бы хотел особое внимание обратить.
1: И мы ждем
4: первый
1: этого
4: проект
1: акцента.
4: Нам представил «Штурмовик». Настоящий «Штурмовик», который прошел специально военную операцию, который получил тяжелые ранения, который сейчас находится на реабилитации. Мы надеемся, что 28 числа он к нам присоединится. Зовут его Василий Васильев. Совершенно потрясающий человек из Якутска, который прислал на конкурс свою работу, и я прочитал ее, не отрываясь, и просто онемел. Потому что он рассказал историю человека, который был там. Понятно, что любой художник, любой сценарист, любой драматург может смоделировать ситуацию. Но получить историю от человека из первых рук – это просто фантастически. Меня поразил уровень его работы. Она написана очень хорошим русским литературным языком. Более того, несмотря на то, что в основе литературной основы – это рассказ – Он настолько кинематографичен, что это нас настолько прям поразило.
1: И сразу образы рождают, да?
4: Да, но, да, не было никаких сомнений, что его обязательно нужно будет.
1: Это будет фильм. Ага. Кирилл Витальевич, ну давайте представим. Значит, мы назвали автора, это Василий Николаевич Васильев, и сценарий называется «Средняя продолжительность жизни штурмовика».
4: Совершенно верно. Совершенно гениальная, потрясающая работа. Я всех приглашаю к нам присоединиться, чтобы воочию убедиться в тех словах, которые я только что сказал.
1: Если вы позволите, я для радиослушателей процитирую. По-моему, это как раз вот взяли мы цитату с сайта вашего Международного русского кинофестиваля. Итак, сюжет этого сценария: штурмовик, потерявший связь с подразделением, пробивается через километры лесополосы, превращающийся в смертельную ловушку, в лабиринт, где враг невидим. А война идет не с противником, а с пространством и временем. Единственный способ выжить — двигаться, но каждый шаг приближает его не к спасению, а к самому себе. К выбору между страхом и долгом, между бегством и возвращением к тем, кого он не сможет спасти.
2: И насколько мы понимаем, сам Василий Васильев должен прилететь в Москву, да, и будет принимать участие вот в этом конкурсе, который по киношному называется «Питчинг», на самом деле, да. А ведь это не единственная история из вот разряда историй из жизни подобных людей. Есть еще и «Пещера», да, драма с элементами философской притчи. О ней пару слов скажите, пожалуйста.
4: Да, это не менее интересная история. Ее написал Юрий Федотов. Это человек, который в 2014 году пошел в ополчение, получил ранение. После этого судьба свела его с киностудией «Донфильм», где он исполнил главную роль в фильме «Совет ветров», который несколько лет назад получил на Международном русском кинофестивале Гран-при. И сейчас он начал работать как сценарист и пробует свои силы в режиссуре. Его работа тоже невероятно интересная. Это немного другой взгляд, но это очень глубокая философия людей, которые связаны с происходящими событиями на Донбассе непосредственно. В этом ценность, ну, на мой взгляд, непередаваемая.
2: Ну, еще один момент. Один момент. Вы проводите все это время, последние, точнее, годы, конкурс «Русский мир. Образ будущего» на кинофестивале. Вот буквально, ну, наверное, минута, и представьте этот конкурс.
4: Да, это совершенно замечательный конкурс, который направлен на то, чтобы представить тот мир, в котором мы хотели бы жить. К сожалению, сейчас окружающая нас действительность такова, что мы не задумываемся о том, что ждет нас в ближайшей перспективе. То, что рисуют кинематографисты, оно в основном основано на, ну, не будем скрывать, лекалах западных. Вот мы затеяли этот конкурс специально для того, чтобы русские кинематографисты могли художественным языком выразить и описать ту Россию, в которой мы хотели бы жить, и то, как она должна выглядеть с точки зрения художников, с точки зрения искусства.
1: Это всегда...
4: И это путь к тому, чтобы она такой и стала.
1: Ага. А есть хоть немножко какие-то, ну не знаю, идеалистические картинки или только правда? Жесткая правда?
4: Вы знаете, розовых облаков там точно нет. Здесь правда...
1: А как быть нам, романтикам?
4: Простите?
1: А как нам, романтикам, быть? Все равно же очень хочется что-то действительно такого высокого, манящего, поддерживающего,
4: знаете,
1: пусть не в облаках, но в полете.
4: Романтизм в кино – это обязательная составляющая, потому что в любой работе присутствует романтическая линия, она идет даже сквозь работы, вот, которые мы сегодня упоминали, связанные, ну, с достаточно тяжелыми событиями.
2: Ну да, но эту романтику, конечно, надо увидеть, понять и переосмыслить, и вот это вот...
4: Поэтому и приглашаем на наш питчинг.
2: Да, поэтому эта глубина как раз может быть отличие русского кино.
1: Кстати, у нас уже меньше минуты остается. Да. А что, можно принять участие вот в этих чтениях сценариев?
4: В этих чтениях можно принять участие, можно прийти, можно познакомиться, поговорить с авторами и на следующий год податься на следующий конкурс, потому что останавливаться мы не собираемся.
1: Ну, всех призываем прислушаться к такой возможности и ее не упустить. Напомним, с нами на связи был прокатный директор Международного русского кинофестиваля Кирилл Батуев. Кирилл Витальевич, спасибо вам огромное, успехов и, ну, собственно говоря, самых ярких и впечатляющих событий в ближайшие дни. До 10 октября продлятся события. открытие этого замечательного кинофестиваля.
2: Спасибо.
1: Вот такой показалось нам эта неделя. Игорь Шатров и Наталья Стрегнева были сегодня с вами.
2: Пока-пока.
0: Фестиваль архивного кино.
3: Фестиваль показывает менее популярные работы, то есть, например, авторские версии каких-то известных фильмов, дипломные или студенческие работы наших мэтров, например, Сергея Соловьева или там Станислава Говорухина.
0: Президент гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Наталья Примакова в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
5: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Приятного аппетита!
7: Приятного аппетита!
8: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
9: 26 сентября.
0: Радио России «Орел». Реклама.
10: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
11: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
12: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
13: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно. А пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
0: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время, 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Вооруженные силы России за неделю осуществили 2 массированных и 7 групповых ударов по военным целям на территории Украины. Министр обороны Андрей Белоусов посетил пункт управления группировкой войск «Север». И теплая погода с температурой до 19 градусов прогнозируется в московском регионе на следующей неделе. Далее подробнее. Российские военные поразили логистический центр в Требухове Киевской области, территория которого использовалась для хранения товаров двойного назначения, сообщает Министерство обороны. Кроме того, беспилотными летательными аппаратами в Киеве уничтожен дата-центр «Дата-групп», обеспечивавший обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ. А в Одесской области поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения в порт Черноморск, отмечается в сообщении российского оборонного ведомства. Ранее Минобороны сообщили, что российские военные за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и ДНР. Ведомстве также отмечают, что в Доброполье Донецкой Народной Республики подразделение 51-й армии развивают наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города. Таким образом, сжимается кольцо окружения штурмового полка ВСУ 4-й и 15-й бригад Нацгвардии. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены, сообщили в Министерстве обороны. По данным российских военных, украинская сторона потеряла свыше 170 военных с начала окружения Доброполья. Кроме того, в течение недели вооруженные силы России осуществили 2 массированных и 7 групповых ударов по военным целям на территории Украины. Поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечившие их работу. Логистические телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры ВСУ. Ударам подверглись военные аэродромы, места производства и хранение беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, а также позиции ВСУ, говорится в недельной сводке от Министерства обороны. Министру обороны Андрею Белоусову в зоне работы группировки «Север» представили дроны, которые способны поражать противника в наиболее прикрытых РЭП-районах, сообщила Минобороны. Белоусов в рамках рабочей поездки в зону проведения СВО на пункте управления одного из соединений группировки войск «Север» заслушал доклады командиров о текущей обстановке в зонах ответственности. Помимо этого, Белоусову продемонстрировали современные наземные роботизированные комплексы, используемые для поражения бронетехники, минирования укрепленных опорных пунктов противника и доставки военнослужащим группировки материально-технических средств на передовые позиции. Как доложил министр обороны, командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров, подразделения создают полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. На Сумском направлении взяты под контроль 10 населенных пунктов, идут бои еще за 4.
9: Группировка «Курск» ведет наступательные действия на территории Сумской области с общим направлением на Сумы. За летний период освободили 10 населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории. Продолжаем боевые действия по освобождению еще 4 населенных пунктов. В целях обеспечения безопасности населения продолжаем работу по прикрытию основных дорожных направлений. Для обеспечения подразделений, действующих на переднем крае, всем необходимым в группировке развернута система снабжения с применением беспилотных систем.
14: На командном пункте министр обороны вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды. Члены ЦИК подписали протокол об утверждении результатов выборов депутатов Госдумы 9-го созыва. Перед этим глава Центра избиркома Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии, что явка на выборах стала рекордной. За последние 3 такие кампании – 59,8%. Всего проголосовали более 67 миллионов человек. В дистанционном электронном голосовании, по ее словам, приняли участие более 7 миллионов жителей 33 регионов. А глава ЦИК назвала точное распределение всех 450 мандатов в Нижней палате парламента.
15: Мандаты депутатов распределили следующим образом. «Единая Россия» получила 349 мандатов, 140 по федеральному округу, 209 по одномандатным избирательным округам. «Коммунистическая партия Российской Федерации» 37 мандатов, 32 по федеральному округу и 5 по одномандатным избирательным округам. ЛДПР 23, 21 – это федеральный округ, 2 – одномандатных. Партия «Новые люди» 19, все по федеральному округу. «Справедливая Россия» 17, 13 – федеральный округ, 4 – одномандатника. 1 мандат получила партия «Родина» и 4 – это у самовыдвиженцев.
14: По оценке Памфилова, единый день голосования в этом году стал самым сложным в истории России по организации и проведению. Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Три судна ведут поиск четверых пропавших без вести членов экипажа судна «Триумф», загоревшегося у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости спасатели. По их данным, 25 человек экипажа эвакуированы проходящим судном «Персей». Четверо пропали без вести, их поиски продолжаются. Капитан спасен. Экстренные службы информируют, что среди спасенных судно «Триумф» есть пострадавшие. Теплая погода с температурой до 19 градусов прогнозируется в московском регионе. На следующей неделе осадков будет немного, сообщил директор гидрометцентра Юрий Симонов. Он отметил, что такая погода сохранится как минимум до 4 октября. Она будет сухой и малооблачной. Синоптик также высказал предположение, что заморозки, согласно климатическим нормам, придут в московский регион во второй половине октября.
16: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня очередные три матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. А в эти мгновения два матча проходят: «Трактор СКА» 1-1, «Лада ЦСКА» 0-0. Теннис. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Ханчжоу. Второй сеянный россиянин победил Ринки Хиджикату 6-3, 6-3. Для Рублева предстоящий четвертьфинал будет 90-м на уровне ATP. Он стал всего 9-м действующим теннисистом, достигшим этой отметки. Татьяна Прозорова продолжает сенсационную серию побед на крупном турнире WTA 500 в Сингапуре. В четвертьфинале россиянка победила Ван Синьюй 3-6, 7-5, 6-4. До начала турнира Прозорова занимала 180-е место в рейтинге WTA, а сейчас уже поднялась на 123-е. А вот первая сеянная Мира Андреева проиграла в 1-4 Лейли Фернандес 2-6, 5-7. Отмечу, что Мира во второй раз за последние полтора месяца уступила Фернандес. Футбол. Полузащитник Далер Кузяев стал футболистом махачкалинского «Динамо», за которое будет выступать под номером 14. Контракт с 33-летним Кузяевым рассчитан до конца сезона. Кузяев находился в статусе свободного агента с 1 июля, а его последним клубом был «Рубин». Манчестер Сити признан виновным практически по всем обвинениям, связанным с нарушением финансовых правил английской премьер-лиги, кроме одного, сообщает авторитетное издание «Атлетик». Ожидается, что клуб подаст апелляцию на решение независимой комиссии. Отмечается, что санкции могут включать в себя лишение титулов, снятие очков, финансовые штрафы и исключение из высшего дивизиона чемпионата Англии. И пока это все новости спорта.
17: Реклама.
18: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Реклама на Радио России.
14: В Хабаровске 26 сентября облачно с прояснениями, плюс 19. В Новосибирске переменная облачность, плюс 12. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, плюс 16. В Кургане переменная облачность, 15 градусов тепла. Во Владимире облачно с прояснениями, плюс 16. В Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 17. В Ростове-на-Дону пасмурно, плюс 20. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночи плюс 10, днем плюс 14. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 9, днем плюс 16, ветер южный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Курбатова, Галина Черных за режиссерским пультом, и мы завершаем нашу рабочую неделю. В Орле впервые проведут фестиваль ментального здоровья. 10 октября, в День психического здоровья, команда практикующих психологов и приглашенные эксперты расскажут, как выжить в этом жестоком, но прекрасном мире. Отмечу, что День психического здоровья впервые появился в 1992 году и стал ежегодным мероприятием при поддержке ВОЗ и Всемирной Федерации психического здоровья. Ну а остальные подробности сразу после выпуска новостей.

0: Вести Орел.
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев. В этом выпуске. Более 62 миллиардов рублей поступит в региональную казну в следующем году. Орловцы доставили очередной гуманитарный груз землякам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО. Родион Новиков – серебряный призер всероссийских соревнований по стрельбе из лука. Далее подробности. Более 62 миллиардов рублей поступит в региональную казну в следующем году. Расходы вырастут до 62,5 миллиардов. Членам правительства региона на заседании представили проект закона об областном бюджете на 2027 год и плановый период. Его ключевые моменты озвучил руководитель департамента финансов Елена Сапожникова.
2: Заработная плата с начислениями растет на 1 212 000 000 рублей, это чуть более 10%. Платеж Федеральному фонду обязательного медицинского страхования за неработающее население увеличен на 437 000 000 рублей, 10,5% к бюджету 2026 года. Расходы на социальную и культурную сферу возрастут на 620 000 000 рублей, их доля составит 63%. Прирост расходов на реализацию национальных проектов составит 1 912 000 000 рублей, более 24%. В бюджете 2027 года все социальные выплаты сохранены. Доходная часть бюджета сформирована на основании данных администраторов доходов. После распределения на федеральном уровне для Орловской области дотации, а также уточнения целевых трансфертов, параметры областного бюджета будут скорректированы ко второму чтению.
1: Проект бюджета в ближайшее время будет направлен в Орловский областной совет народных депутатов для рассмотрения, обсуждения и утверждения. Департамент дорожного хозяйства сообщил, какие дороги к культурно-историческим достопримечательностям обновили в регионе. Отремонтирован участок Комаричи-Дмитровск-Девятина, обеспечивающий доступ к Дмитровску ключевой точке маршрута «Бирюзовое кольцо России». Город считается сокровищницей архитектурных памятников. Также обновлена трасса Ливны-Навесное, ведущая к Адамовой мельнице в селе Успенское, памятнику промышленной архитектуры XIX века. И маршрут Залега-Шверховье-Хомутово-Красная Заря ценен для автотуристов. Дорога выходит к точкам агротуризма и мемориальным памятникам, включая село Судьбище, где прошла героическая битва XVI века. Орловцы доставили очередной гуманитарный груз землякам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, сообщили в правительстве области. Посылку получили военнослужащие отделения беспилотников мотострелкового полка, служащие на Харьковском направлении. В груз вошли спальные мешки, термобелье, одежда, газ в баллонах и пропеллеры для «Мавика». Все это приобрели сотрудники секретариата губернатора региона. Кроме того, медикаменты и перевязочный материал предоставило региональное отделение Российского детского фонда. Помощь участникам СВО продолжает поступать. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД изъяли крупную партию синтетического наркотического средства. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
3: В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков в заводском районе Орла с поличным задержали мужчину 2000 года рождения, который намеревался распространять запрещенное к обороту вещество. Как выяснили полицейские, гражданин уже успел оборудовать 2 тайника с веществом. Еще 7 свертков, обмотанных синей изолентой, находились при нем. Сотрудники УКОН изъяли их и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Химики и эксперты установили, что это N-метилэфедрон общей массой 24,76 грамма, что является крупным размером. В отношении кладмена следственной частью Следственного управления регионального УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате осмотра жилища подозреваемого полицейские обнаружили весы для фасовки зелья, а также 2 пакетика с веществом, которые направили на исследование. Согласно заключению химиков-экспертов ЭКЦ, это тоже N-метилэфедрон общей массой свыше 100 граммов. В отношении подозреваемого возбуждено еще одно уголовное дело. Фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
1: Следствие продолжается. Сотрудниками УФСБ России по Орловской области задержан житель 73-го года рождения, подозреваемый в содействии террористической деятельности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что, являясь сторонником радикальной идеологии, поддерживая деструктивное объединение антироссийской направленности, задержанный совершил денежные переводы на счета аккаунтов, которые использовались для сбора средств на нужды запрещенного в России движения, внесенного в список террористических организаций. Следственным подразделением УФСБ России по Орловской области в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 «Финансирование терроризма». Следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. В железнодорожном районе Орла инспекторы отдела надзорной деятельности и профработы провели рейд в жилом секторе. Он прошел в рамках акции «Безопасное жилье». В ходе него гражданам напомнили об основных правилах пожарной безопасности. Подробнее о рейде расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
4: Главная задача здесь – сработать на опережение. Во время проведения акции основной упор в работе по обеспечению первичных мер пожарной безопасности сделан на разъяснительную работу с населением. Инспекторы Государственного пожарного надзора провели беседы с жителями о мерах пожарной безопасности в быту. Им напомнили о необходимости содержания электропроводки и электроприборов в исправном состоянии, необходимости своевременно проводить проверку электропроводки, розеток, отопительных приборов и не оставлять их без надзора, а также не допускать шалости детей с огнем, а также хранить спички, зажигалки и легковоспламеняющиеся и горючие вещества в недоступных для детей местах. Не забыли упомянуть специалисты Госпошнадзора и о том, что одним из основных правил безопасности при использовании печного отопления является исправный дымоход и отсутствие в печи трещин. В рейде вместе с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы приняли участие работники комплексного центра социального обслуживания населения железнодорожного района Орла. Вместе они посетили места проживания многодетных семей и представителей группы социального риска.
1: Акция «Безопасное жилье» продолжается. Дом-музей Тургенева в Спасском Лутовиново отметил 50-летие. Он впервые принял посетителей 25 сентября 1976 года, сообщили в музее-заповеднике. Здание, уничтоженное пожаром в 1906 году, восстановили в точном соответствии с оригиналом на момент последнего пребывания Тургенева в усадьбе. Устройство комнат, расстановка, мебели, личные вещи писателя – все воссоздано так, чтобы передать ощущение присутствия хозяина. С тех пор Спасское Лутовиново стало местом культурного паломничества. К Тургеневу ехали из всех уголков планеты. В канун юбилейной даты в музее собрались те, кто вложил свой труд в создание экспозиции и формирование коллекции. Среди них Инесса Костомарова, Светлана Житкова, Людмила Балыкова, Елена Шинкова, Светлана Семенова и многие другие. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Родион Новиков – серебряный призер всероссийских соревнований по стрельбе из лука. Пятые всероссийские соревнования «Кубок генерального прокурора Российской Федерации» прошли в Казани и собрали 600 лучников из 48 регионов страны. Победители и призеры определялись в личном и командном зачетах среди юношей и девушек до 21 года. Орловец Родион Новиков выступал в дисциплине «Блочный лук» и поднялся на вторую ступень пьедестала почета. Орловские автомоделисты стали призерами этапа Кубка «Динамо» по радиоуправляемым моделям. Сергей Фролов дважды поднялся на вторую ступень пьедестала. Еще одна медаль на счету юного Лаврентия Севрюкова. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность, местами с прояснениями. Температура воздуха ночью 8, днем 18 градусов тепла. Ветер отсутствует, атмосферное давление 756-757 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя, всего доброго.
0: Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания. Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
6: Спасибо, что продолжаете нас слушать. Остаетесь на волнах Радио России «Орел». Мы сегодня поговорим о первом фестивале ментального здоровья. Его решила организовать практикующий психолог Надежда Павлюшина. И сегодня она у нас в гостях. Надежда, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
6: Откуда взялась эта идея? Почему вы решили провести фестиваль ментального здоровья? Рассказывайте, с чего все началось.
7: Я могу сказать в точности до даты. 30 мая я присутствовала на таком интересном событии, когда приехала президент сообщества про женщин, международного сообщества, в котором я состою и активно работаю, можно сказать, волонтерю. Вот. И был такой интересный... Такое интересное настроение на этой встрече, что я подумала, что я хочу много чего сделать. И сделать бесплатно. Угу. Мне захотелось сделать какой-то проект, что-то большое, что-то важное для города. И я записала в блокнотике своем, что организовать фестиваль ментального здоровья. Прям там посмотрела по телефону, как день психического здоровья, в какой день отмечается, увидела, что это 10 октября, это получается суббота, думаю, ну все сошлось, все должно получиться. У меня сразу было понимание, где я хочу его организовывать, вот Coworking Freedom, где мы как раз встречались. Это классное место для начала новых каких-то проектов. И я себе уже так накидала план, что такой фестиваль будет, я его сделаю.
6: А вы вообще человек, который ставит цели и их любым способом достигает, добивается?
7: Скорее, не любым способом. У меня все равно, наверное, первоначально это какие-то этические нормы. То есть я не любые какие-то цели и планы буду, ну, как говорят, на типа головам ходить. Нет, это не про меня. Я как-то про соответствие всего. Это, мне кажется, в этом фестивале как раз сошлось и мой интерес, и личный, профессиональный, и желание моих коллег тоже что-то сделать, отдать и сделать для города важное. И мы как-то вот пересеклись. И я сейчас проживаю такое чудесное время в своей жизни, когда благодаря этому фестивалю... Да, я очень занята, поскольку много работы, да, я принимаю клиентов в кабинете, но также много организаторских задач. И я вот с такими, ну, интереснейшими, прекрасными людьми пересекаюсь благодаря этому фестивалю, как и с ведущими партнерами, с участниками, которые откликаются. Я вот прям чувствую, что это мои люди. Угу. Это чувство, наверное, оно стоит всего этого.
6: Немножечко верну вас к предыдущему ответу. Вы сказали, что на этой встрече вот вы почувствовали какую-то атмосферу, недословно, я вас сейчас цитирую, но вот что-то такое, что в вас запало, и вы захотели помочь людям. А действительно, что-то тревожное вы уловили, или что конкретно, какая атмосфера как раз вас напрягла?
7: Она была не от напряжения, а наоборот, от ресурса. Я почувствовала, наверное, эту волну многих ресурсных женщин, собранных в одном месте. Потрясающая президент сообщества новая Леся Рыбцова, которая делилась тем, что можно мечтать обо всем и все можно достигать, что все реально. Она вот из Белгорода, и она вот сейчас президент международного сообщества. Вот. И я как-то очень вдохновилась и почувствовала от нее такую волну, что да, правда, все реально, все, что мы задумываем, все можно сделать. И граница только в голове.
6: Ага, вы методикой НЛП владеете?
7: Я это изучала, как ни странно, в школе еще, и потом там же ее и оставила. Поэтому, скорее нет, может быть, неосознанно только.
6: А фестиваль только для женщин или мужчины тоже туда приглашаются?
7: Приглашаются и приходят, и идут, и уже записались, и будут. Так что и мои близкие, знакомые, мужчины придут, и я очень супруга своего тоже ожидаю, передаю ему привет, если он сейчас слушает. Так что точно для мужчин, для женщин, потому что люди, которые интересуются ментальным здоровьем своим и благополучием, это точно и мужчины, и женщины.
6: Мужчины научились признавать свои проблемы?
7: Да.
6: Потому что, ну, там сколько еще лет, 20-30 назад, это было не принято, 100%, не плачь, тряпка, ты не тряпка, ты мужчина, ну и все такое.
7: Сейчас они с теми же установками приходят, они с тем же воспитанием, но они сейчас делают шаг в то, чтобы измениться, изменить свои привычные, да, модели поведения. И я помню Елену Новоселову, она преподавала в моем университете, где вот я обучалась психологии. такая тоже специалист такой медийный, интересная, она говорила, что мужчины 10 лет назад к ней приходили в Москве по стеночке, говорили тихо-тихо, никому не говорить, что я здесь. Угу. Они там просто...
6: Не дай бог кто-то знает.
7: Да, да, что я здесь и так далее. А потом как все изменилось, что сейчас она там практически всех только мужчин принимает. Ну, у меня похожая ситуация. У меня сейчас в личной терапии больше процент мужчин, чем женщин в постоянной.
6: Да?
7: Да. Да, сейчас такая картинка у меня.
6: Ну, потому что, в принципе, психическое здоровье, оно, стигма такая, да, в обществе, как-то признаться. Но ведь это не только про болезни.
7: Конечно.
6: Какие-то вот психические, конкретно психические, да, болезни.
7: Это не только про болезнь, это про методы восстановления этого здоровья. То есть когда есть какая-то болезнь, когда ее находят, признают, обнаруживают, есть масса способов ее вылечить. То есть от психотерапии, да, такого разговорного жанра, до когда-то нужное медикаментозное лечение. Это нормально, это не стыдно. Я, когда выступаю на мероприятиях спикером, я, в принципе, такую повестку постоянно несу, что психическое здоровье, ментальное здоровье, за ним нужно следить. И даже какое-то психическое заболевание, что-то происходит, такое может произойти в жизни любого человека, mm-hmm. который даже, ну, никогда себе такого не ожидает. И если он идет в сторону того, чтобы грамотно с этим справиться, идет к специалистам, которых очень много, и на нашем фестивале их будет очень много, то все можно пережить быстро, достаточно экологично и максимально, не знаю, можно сказать, даже в комфорте, потому что сейчас медикаментозная терапия тоже очень продвинулась за последние даже 10 лет. Это небо и земля, то, что было. Когда вот мы общаемся с моим психиатром, который меня поддерживает, да, с клиентами, она говорит то, что, ну, 10 лет назад не могли бы так люди жить качественно, комфортно, как сейчас на медикаментах. То есть все развивается, все идет.
6: Но в аптеках действительно признают, что антидепрессанты угу. продаются, ну, просто как горячие пирожки. Но всегда ли это хорошо?
7: Зависит от того, как они продаются. Если они продаются по настоящим рецептам, которые люди не где-то покупают, сами себе назначают,
6: да.
7: а у специалистов, то, конечно, это хорошо. То, что есть такой вот, условно, как, не знаю, черный рынок или как его назвать, как знаете, сейчас какое-то время назад стало популярно, особенно в крупных городах. Если мы говорим про Орёл, у нас иногда такая история, что психические заболевания, они как будто немножко стигматизированы еще, ну, как не принято об этом говорить.
6: Ну, да.
7: А в Москве и Питере появилась такая тенденция, что люди сами себе ставят диагнозы, пишут во всех соцсетях, что, например, у нее биполярка, и они не только об этом пишут и обманывают, они идут дальше, они покупают себе рецепты и начинают принимать эти таблетки от заболеваний, которых у них нет. То есть появилась такая тенденция.
6: Ну, это ипохондрики, они просто, может быть, все болезни на себя подозревают.
7: Вот я думаю, что для этого феномена нужен вообще какой-то отдельный диагноз психический, который еще не придуман.
6: Вот, кстати говоря, да.
7: Да. Думаю, да.
6: Да, диагноз нужно подтвердить, а не самому сказать, ой, у меня биполярка.
7: Да, или ChatGPT меня диагностировал.
6: Да.
7: И я вот,
6: да. Ну, вообще, это просто популярно, мне кажется. Вот у меня биполярка, все свои эти списывать на какие-нибудь болезни.
7: Да,
6: удачи, кстати, или там что-то,
7: ну,
6: еще.
7: Да, еще вот эти, знаете, медийные личности, которые что-то такое заявляют громко, обидно для кого-то, потом, ой, я был в состоянии биполярки, не буду про них говорить, называть,
6: ну,
7: да,
6: да,
7: но они вот, у меня там СТВГ, у меня биполярка, я там была в стадии мании, и поэтому всех послал вас там на три буквы. Вообще обычно люди, которые болеют действительно, они склонны к тому, чтобы стараться максимально не задевать людей рядом, чтобы максимально их какие-то симптомы или какие-то перепады, они обычно очень сильно с этим сталкиваются, они стыдятся этого. Да,
6: да,
7: они потом переживают, извиняются, когда что-то такое происходит. Они списывают, что, о, у меня там биполярка, я могу себя вести, как хочу.
6: Ну да.
7: То есть получается, что немножко обратная история. То есть тот, кто такую браваду такую делает, опять же, неизвестно, реальным диагнозом или вымышленным, они как бы ведут себя явно не похоже на тех, кто на самом деле болеет. Я просто веду клиентов с психическими расстройствами совместно с психиатром, только в таком условии, да, с медикаментозным лечением, где это требуется. Поэтому знаю изнутри, что, ну, другие эмоции люди.
6: Но испытывают. Я знаю, что у вас на фестивале будут и из психоневрологического диспансера.
7: Да, у нас будет очень именитый врач нашей области Татьяна Викторовна Хатеева. Она заместитель генерального директора.
6: Главврач
7: генерального директора, да, психоневрологического диспансера нашего Орловской области. Да. Татьяна Викторовна согласилась принять участие, хотя этот день, где она тоже будет праздновать, у нее большой опыт работы в стационаре. Ну, в группе можно почитать о ней, там есть ссылка. Она очень Ну, у меня только-только масса комплиментов и восхищения того, как она лечит, как она принимает, как она дружественна, как она внимательна к людям, как она профессионально подбирает лекарства, просто ювелирно. Поэтому я ей очень сильно доверяю, доверяю своих клиентов. Вот, поэтому и она согласилась принять участие в этом фестивале. У меня тоже большая такая
6: радость,
7: да.
6: Ну, давайте еще о спикерах тогда расскажем, давайте. Кто еще будет на этом фестивале.
7: Конечно. Так, к нам приедет еще одна важная личность — Татьяна Кардычко. Это девушка из Нижнего Новгорода. Она сейчас курирует некоммерческую организацию «Партнерство равных». В эту организацию будут перечислены все средства, собранные на этом фестивале. То есть фестиваль благотворительный абсолютно, да, и все средства будут перечислены как пожертвование этому фонду. То есть можно сделать пожертвование в течение фестиваля. Она курирует сейчас это направление. Это организация, которая волонтеры ведут группы поддержки для людей с психическими расстройствами по разным диагнозам, причем это группы равной поддержки. То есть ведущие группы, они тоже имеют тот диагноз, с которым работают. Они обучаются на то, чтобы вести эти группы поддержки профессиональные. И вот все это обучение тоже курирует Татьяна. Кроме того, она очень ценный специалист тем, что она смелая женщина, которая сама живет открыто с диагнозами. То есть у нее есть биполярка, знаю, СДВГ, возможно, какие-то еще.
6: Подтвержденные,
7: да. Естественно, медикаментозно, ну, врачебно. Вот, поэтому она с ними открыто, ну, делится, как жить с диагнозом, как помочь, какие навыки самопомощи можно прийти, как близкому помочь. Она будет про это рассказывать на фестивале. Дальше у нас будет представители различных направлений психологии. Сертифицированная гештальт-терапевт Мария Цуканова, очень такая известная в наших кругах бизнес-психолог. Она будет вести блог, про то, как расскажет про то, как быть здесь и сейчас. Потому что наш ум очень часто перекидывается то в прошлое, то в будущее, и там очень много тревоги.
6: Тем более настоящим не живем.
7: Да, и вот она будет с помощью практик приводить нас в состояние здесь и сейчас. Очень рекомендую посетить ее блог. Также будет травматерапевт Ольга Саушкина, тоже специалист. Она вот работает ДПДГ-методом. Как раз работа с травмой такой профессионально училась. Также будет Анастасия Игнашина, это представитель КПТ-подхода в психологии, семейный терапевт, тоже профессиональная, очень интересная женщина, сексолог. Тоже как-то доверяю ей аудиторию. С ней можно будет лично познакомиться, задать ей вопросы в первом блоке. У нас первый блок будет называться «Открытый вопрос», когда вот эти перечисленные специалисты будут развеивать или подтверждать какие-то мифы или реальности о психиатрии и психологии. Можно будет им задать анонимный или открытый вопрос. Такой будет первый блок. А дальше у нас будет кофе-брейк. Известная кофейня города Орла поддержит его кофе-точкой. Вот, будет кофе продавать. А дальше, после перерыва, у нас начинает работать кабинет психолога. Там можно будет всем участникам предварительной записи, кто успеет, посетить психолога, маленькую сессию получить личную у психолога, 25-минутную сессию. Там работают два специалиста у нас по очереди, Наталья Рокчеева и Ирина Черкасова. Очень грамотные специалисты, которым тоже лично знаю, доверяю.
6: Всех спикеров вы лично отбирали?
7: Да, я лично знаю. Кого-то я выбирала, кто-то выбрал меня.
6: Ага.
7: Кто-то попросился в проект и сказал: слушай, хочу, возьми. Я говорю: да, хорошо. Кого-то выбирала я, но не выбирали меня, понятно, причинам. Это тоже нормально. Но создался список такой гостей наших замечательных ведущих, что которые, правда, ну, суперсильные. Я думаю, все точно на своем месте, и те, кто нужен, вот все собрались. Вот. Будет работать кабинет массажа. Малуянова Ольга сама предложила: давай я сделаю в течение фестиваля, буду делать массаж. Я говорю: слушай, а тебе нормально там вообще вот 3 часа подряд? Вот, Надя, я справлюсь. Я говорю: я знаю, что ты справишься. Это мой массажист сейчас.
6: Я в тебя верю.
7: Да, тут она в себя верит, самое главное. И она будет представлять тоже предварительную запись, 15-минутные сессии массажа. То есть можно взять голову помассировать, плечики или ножки выбрать. Вот. Далее у нас еще будет работать параллельно несколько зон. Диана Аксенова, психолог, будет работать и рассказывать про психическое здоровье подростков, как правильно поддержать подростка, про то, как не просто людям, да, вот в таком возрасте, какие психические моменты могут быть, как родителям с ними максимально комфортно общаться, чтобы им помогать и, наоборот, не мешать. Это будет в зоне, где тоже нужна будет предварительная запись. Также в этой зоне следующий специалист будет работать, Екатерина и Юля у нас. Они будут делать такую практику аромакод ментального здоровья. Аромамасла натуральные, они будут помогать как-то заземляться, тоже приходить.
6: Расслабиться.
7: Себе, расслабиться. Ну, разные цели, которым люди придут, да, можно будет их выполнить. И далее практика от Дарьи Герасимовой, клуб «Пять стихий». Мне достаточно погружения в чайную культуру, голосовые и телесные практики. Она совмещает чайные церемонии, настоящие такие вот с настоящим фермерским чаем китайским, с голосовыми практиками. Она сама в прошлом певица в кавер-группе. Ну, то есть очень тоже очень интересный специалист, интересная женщина, советую познакомиться. А в открытом доступе вот эти наши зоны общие такие будут. То есть кто-то запишется в вот эти зоны по предварительной записи, малый, да, зал, а в большом зале будет так как раз Татьяна Крадычко, про которую уже рассказывала, говорит про навыки самопомощи, но помощи близким с психическим здоровьем. Оксана Воронцова, нутрициолог, она будет рассказывать про связь здоровой еды и ментального здоровья, то, как влияет еда на наше здоровье. Возможно, что-то вкусное нам еще приготовят прям там. Угу. Вот, но это будет сюрпризом, я вам не рассказывала. Ну и Мария Цуканова вот вернуться здесь сейчас, такую практику проведет. А за финалем мы все очень классной, осознанной дискотекой от Кати Аничи. Она сделает сет, это амбассадор Ecstatic Dance в Орле. То есть это такая танцевальная практика, которая делается только на чистом сознании, то есть без алкоголя или каких-либо веществ. Эти танцы могут быть там утром, днем. То есть такая специальная музыка выбирается, которая тоже помогает ощутить связь с телом, с собой, где-то заземлиться. И вот так вот мы потанцуем. Это будет для всех желающих. Конечно, кому будет комфортно раньше покинуть, все нормально. Но, в принципе, даже я говорю, когда меня спрашивают, что можно прийти позже, уйти раньше, я говорю, все свободны, можно хоть на одно мероприятие прийти и уйти, если вам этого будет достаточно.
6: Но это все в один день. Все, что вы сейчас нам сообщили, такое огромное количество разных и интересных специалистов, это все в течение одного дня.
7: Да, с 11:30 до 6:30 в коворкинге Freedom мы будем все это делать.
6: Надежда, я прочитала, что вы в психологию пришли тоже через свою личную историю.
7: Да.
6: Расскажите, пожалуйста. Если это возможно.
7: Ну, наверное, все не расскажешь, потому что, начиная от Рождества Христова, мы-то здесь очень долго будем сидеть, и нас, наверное, точно завернут. Как моя личная история. Я начинала с личной терапии. Я пошла сама к психологу в 2018 году. И в итоге видела один корень проблемы в том, чем пошла, а оказалось совсем другим. И в результате этой терапии я мало того, что стала мамой.
6: Хорошо, вам помогли.
7: Психолог был не мужчина, сразу скажу. Стала мамой ребенка, да, от своего мужа. То есть тоже я считаю, что это в какой-то степени ребенок психологии. И дальше я ушла из бизнеса, у меня был семейный бизнес до рождения ребенка. И я стала думать, чем заниматься. Даже такое скорее было. Не то, что чем заниматься, как это было, не знаю, скажу. Я в НАМИ поработала, кстати, да, немножко, тоже был интересный опыт. Но поняла в процессе, что я хочу тоже помогать людям. То, что мне дала психология, как она изменила мое видение жизни, как качество жизни моё повысилось, как осознанность расширилась, да, как я поняла, как можно реагировать не одним привычным способом на какие-то вызовы, да, какие-то проблемы, как мы их называем. А у меня стало много способов реакций. Это обогатило жизнь, это разнообразило, это меня как-то, мне кажется, тоже переформатировало. И я пошла учиться на психолога, начала учиться в Московском гештальт-институте. Это такое очное обучение в Орле. Параллельно пошла учиться в онлайн-университет московский. И все вот стала практиковать, когда начала сначала учебные, у меня были сессии, а потом я решилась и пошла в личную практику, частную практику. Тоже интересный был момент, что такое вот совпадение. У меня был еще момент того, что я рассматривала вариант устроиться на работу и параллельно практиковать. Ну, как будто так, фантазия такая была, что так смогу. И мне предложили очень хорошую работу, на хорошие деньги тогда. А я спросила, говорю, а могу я, вот, допустим, совмещать с психологической, только начинаю, но хочется практиковать. Мне сказали, нет, не сможете. Я сказала, знаете, тогда, наверное, я выберу себя, свой интерес. И у меня был один клиент за 1000 рублей я принимала тогда. Я выбрала вот этот путь совершенно. Но тут большая, конечно, благодарность, поддержка моего супруга. Она сыграла роль, когда тебе говорят, что, слушай, ну, если хочешь, иди, финансово я прикрою. И это просто то, что дало мне опору и возможность дальше развиваться. И вот то, что кем я сейчас стала сейчас, как многим людям я помогаю,

0: не совсем ок.
1: Это не совсем комфортно, не совсем, наверное, легко.
0: Да.
1: Так как я сказала, что ок — это ок, это будет классно. Я, допустим, новым клиентам кому-то говорю, кому-то просто внутри так думаю, смотрю на них, любуюсь и думаю, какие вы... как много у меня уважения и восхищения с тем, что вот это самый трудный первый шаг, первую сессию, угу. пришли к психологу, как это... как и надо быть сильным человеком. Но также, естественно, отсылка и ко мне тогда. Вот. Но я пришла, когда просто был уже вопрос того, что ну, либо там я очень сильно меняю свою жизнь, либо я совсем тут разрушусь. То есть я тоже шла в состояние, когда ну, накопилось, прям накопилось хорошо. Угу. Поэтому, наверное, когда уже сложно совсем терпеть, и я понимаю, что ну, зачем уже, сколько можно себя мучить, я не одна, есть люди, которые помогают. И мне, кстати, очень помогла моя коллега тогда, Наталья Рубина-Демкина, она вот художница известная, у нас тоже психолог, гештальт-терапевт. Она тогда сказала, что, слушай, вот эти вот проблемы, которыми ты вот там сидишь, так плакала, помню, при ней. Она говорит, слушай, это все вот в психологии, надо просто в терапию пойти, иди. Вот там контакт своего психолога, звони ей и иди. И я ей очень благодарна, потому что как раз психолога я, по сути, не то, что не выбирала, вот за меня вот такой вот выбор
0: сделали. Да, решили.
1: Да, да. Я 8 лет личной терапии. Вот. Так случилось, что мне пришлось сменить психолога, даже не по собственному желанию, так сложились обстоятельства. Поэтому я очень благодарна Жанне Кравченко, нашему опытному очень гештальт-терапевту. Я у нее начинала практику, а сейчас я вот у мужчины в терапии онлайн. Угу. Вот. Так что...
0: Действительно ли самое распространенное заболевание современных реалий – это депрессия, или это вот настолько надуманный, не хуже, как мы уже говорили, СДВГ, что там еще, биполярка и все такое прочее?
1: Ну, наверное, точно статистику прям не возьмусь на себя сказать, так я как-то в этом не копалась в последних данных. Но депрессия, правда, очень распространена, и это очень обосновано нашим тревожным фоном, который происходит, что организм как-то реагирует, как-то самосохраняется, потому что, знаете, как нас тоже тут учили, что психическое заболевание или какое-то вот, ну, допустим, то же самое психоз, это возможность единственной психики сохраниться, как ни странно, что человек находится в другом совсем такой реальности, но это тот механизм, который позволяет психике как-то адаптироваться, когда уже адаптироваться невозможно. Угу. Также возможна и депрессия, да, что это такой процесс, когда это реакция организма на среду и вот такая реакция.
0: Но депрессия тоже должна быть диагностирована.
1: Обязательно.
0: Не так вот я захотела сказать, что ох, у меня сегодня депрессия.
1: Листочек желтый падает, мне грустно, да, мне депрессия. Да, да, это многие так...
0: Да.
1: Нет, конечно, депрессия диагностирована.
0: Вот это вот состояние сплин осенний, да. И депрессия, все рядом.
1: А депрессия,
0: рядом.
1: Как когда вот можно в лёжку лежать, ничего не хотеть, не вставать. И, там, когда, знаете, когда помыть голову – это подвиг, вот это депрессия. Ну, могу сказать из личного опыта, потому что прошлую осень я переживала настоящую клиническую депрессию. Я лечилась у Татьяны Хатеевой как раз, да, сама себе вот, ну, помогала, была в терапии. Я лечила депрессию настоящую клиническую. Это очень жестко, это тяжело.
0: Психическое здоровье и ментальное здоровье – это, в принципе, об одном и том же, но немножечко разные смысловые оттенки. Вот если можно чуть-чуть прояснить ситуацию.
1: Ага, это, я думаю, просто все легко проясняется, потому что слово «ментально», оно пришло из английского «mental health», да, ментальное здоровье. Вот, поэтому я просто подумала, что назвать фестиваль психического здоровья достаточно жестко звучит по нашему пока еще, ну, менталитету.
0: Ну, да.
1: А
0: да.
1: Ментально он мягко звучит, он просто, правда, как-то про здоровье больше, да, про такое.
0: Потому но при этом все понимают, что это что-то с головой.
1: Да, что-то с головой, да, да.
0: Не просто про здоровье, а
1: да.
0: про здоровье.
1: Так что это близкие
0: головы.
1: Понятия, по сути, идентичные понятия, просто заимствованные из английского языка и вот из русский аналог психическое здоровье.
0: Ну вот я покопалась, в «Комсомолке» нашла интересную статью, и пишут практические отличия на примерах. Если врач говорит, у пациента нет признаков психоза, мышление логичное, критика сохранена, речь о психическом здоровье. Клиническая оценка. Если в статье пишут, важно поддерживать ментальное здоровье, высыпаться, снижать уровень стресса, выстраивать границы, речь идет о ментальном здоровье. Ну вот, в общем, как-то так.
1: Как-то тоже объяснили для русских помягче варианты, пожестче, да,
0: да,
1: этой истории.
0: Да.
1: Так все верно написали.
0: Когда
1: да.
0: человек чувствует выгорание, тревогу и усталость, но при этом не имеет клинического диагноза, чаще всего говорят о проблемах с ментальным здоровьем.
1: Ну, можно сказать, наверное, это слово укоренилось, да, если исходя из таких источников, я могу им тоже доверять, наверное. Ну, проще так, наверное, называть, да, психическое здоровье уже.

0: Не знаю, я думаю, что как-то это очень близкие понятия. В моем поле просто про то, как назвать мягче или более конкретно.
1: Чтобы не огорошить человека, чтобы он уж совсем не испугался, пока еще мы не готовы к тому, чтобы о психическом здоровье рассказывать всему миру.
0: Ну, возможно, это первый фестиваль ментального здоровья, а постепенно, спустя годы, мы будем говорить и про фестиваль психического здоровья, и ментально, может быть, это будет. Вот, потому что у меня есть ощущение, что вот я настолько кайфую от того, что сейчас происходит, да, с этим фестивалем, что я, наверное, не остановлюсь на одном, а в следующем году точно.
1: Этот фестиваль, он ведь, ну, как бы и вам, да, помогает, я так полагаю, что не только как психологу, но и как человеку, который увлекся идеей и горит желанием помочь людям.
0: Да, меня это очень поддерживает сейчас. Я понимаю, что я делаю важное дело, то насколько я сейчас могу его делать, как могу. Меня поддерживают классные специалисты. Наверное, тоже хотела бы сказать спасибо, пока время есть. Вот в команду организаторов вошли Марина Азарова, руководитель рекламного агентства. Можно сказать или нет? Все. Просто классный организатор, мощный просто. Вот. И моя коллега, психолог Оксана Томилова, тоже мне помогает в организации, в общении с партнерами, там, в размещении информации в группе. То есть всячески поддерживают. И
1: но вы все еще пока в поиске партнеров.
0: Да, мы по-прежнему в поиске и приглашаем партнеров, которые могут разместить свои материалы для, на осознанную аудиторию, да, в количестве там, до 50 человек. Мы в поиске спонсоров по-прежнему, да, приглашаем компании, которым будет интересно войти в историю этого фестиваля, как тех, кто поверил на первых этапах, да, кто поддержал начинающих, кто поверил и готов как-то вот был участвовать в финансовом этом деле, чтобы оно... Ну, в любом случае состоится, да, потому что я говорила, что условия такие, что фестивалю будет в любом случае. А кто-то захочет там на пресс-воле у нас свой логотип разместить крупно большими буквами.
1: Добро пожаловать.
0: Добро пожаловать, да, мы приглашаем, зовем, вы точно не пожалеете об этом.
1: Я еще в конце эфира расскажу о нескольких правилах для поддержания здорового тела и духа, а вы меня тоже подхватывайте, пожалуйста. Ну, во-первых, это спорт и правильное питание. Во-вторых, это глубокий сон не менее 7-8 часов.
0: Индивидуально.
1: Хобби, увлечение по вкусу.
0: Прекрасно.
1: Общение с интересными и позитивными людьми – это как раз о том, что мы должны убрать из своего окружения нытиков и тех, кто без конца все время всем недоволен.
0: Верно. Было бы хорошо. Ну, тоже мы часто учимся в психологии ставить границы и определять людей, которые для нас ресурсны, а не которые тянут из нас энергию, наоборот.
1: И умение и возможность выговориться, мне кажется, прекрасное правило.
0: Это прям пойти к психологу. Да, безопасно, профессионально получить поддержку.
1: А как вы относитесь к такому способу терапии, когда люди выезжают на природу, в лес и вот в буквальном смысле выговариваются, кричат, вот это вот сброс энергии?
0: Отлично. Если есть такое желание, возможно, делайте. Помогайте себе. Наше тело, наш разум очень умный. Если нас тянет в лес покричаться, пообнять березу, там что-то еще, выезжайте, делайте, не ждите. Куда вот тянет, туда и слушайте себя, и все будет хорошо.
1: Главное, чтобы поблизости не было населенных пунктов, чтобы не вызвали бригаду как раз психоневрологической помощи.
0: Ничего, в лесу легко затеряться.
1: Практикующий психолог Надежда Павлюшина была у нас в гостях. Фестиваль ментального здоровья состоится 10 октября впервые в Орле. Я надеюсь, что все пройдет замечательно, и буду рада увидеть, услышать вас в следующем году.
0: Спасибо. Я вас приглашаю, в свою очередь, и на фестиваль, и к общению. Спасибо за интересные вопросы, спасибо, за понимание, то, что как будто вы правда слышите и откликаетесь.
1: Мы
0: то,
1: тоже тут психологи, немного на радио.
0: 100%.
1: До свидания.
0: Всего доброго.
2: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
3: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.

0: «Вести Орел».
1: В этом выпуске: на Орловщине продолжает расти число заразившихся болезнью Лайма. 14 жителей Орловщины получили звание «Почетный донор России». Наши рукопашники стали призерами всероссийского турнира. Далее подробности. Клещи продолжают атаковать орловцев. По состоянию на 23 сентября с укусами паукообразных к медикам обратилось 2758 человек. Среди них более 700 детей. Растет число заразившихся болезнью Лайма. По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, зарегистрировано 34 случая заболеваний ксодовым клещевым боррелиозом среди взрослого населения. Орловцам напоминают не забывать про меры безопасности и в случаях укусов клещей обращаться к медикам, даже если сняли клеща самостоятельно. Одновременно с этим в Орловской области установили карантин по бешенству животных. Очаг болезни подтвердился в селе Гнилое Болото. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков. Территория в пределах этого населенного пункта, деревни Костеевка и поселка Дубравы, а также соседние природные территории в радиусе 3 километров, определены как неблагополучный пункт по бешенству. Указом вводятся карантинные меры, такие как ввоз и вывоз восприимчивых к болезни животных, запрет ярмарок с ними и так далее. Еще 14 жителей Орловщины получили звание «Почетный донор России», сообщают «Вести Орел». В службе крови Орловской области вручили нагрудные знаки и удостоверение донорам, которые годами спасали тысячи жизней. Медики и пациенты искренне поблагодарили их за поддержку и надежду, которые были жизненно важны. Звание – это не только признание, но и награда за доброту и самоотверженность. Донорам пожелали здоровья, энергии и благополучия, а также продолжать помогать людям. Статья 31 Уголовного кодекса «Добровольный отказ от преступления» устанавливает, что человек не подлежит уголовной ответственности, если он добровольно и окончательно отказался от участия в преступлении, напоминает МВД. Особенно это касается подростков, которые часто становятся жертвами вербовщиков. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
2: Статья 31 Уголовного кодекса Российской Федерации «Добровольный отказ от преступления» устанавливает, что человек не подлежит уголовной ответственности, если он добровольно и окончательно отказался от участия в преступлении. Особенно важно, чтобы это понимали подростки, которые часто становятся жертвами вербовщиков, их угроз и запугивания тем, что после минимального общения с сообщниками человек в любом случае подлежит ответственности. К примеру, в случае, если вы передали преступникам фото объекта, но отказались от участия в диверсии и сообщили об этом в органы внутренних дел, предварительное общение с злоумышленниками не будет подлежать ответственности. Важные условия. Человек остановился сам, а не потому, что задержали. Человек отказался окончательно, а не отложил совершение преступления. Человек сообщил о готовящемся преступлении в органы внутренних дел. На портале выход31.рф можно ознакомиться с реальными историями тех, кто успел остановиться, признаками вербовки в переписке, инструкциями для жертв вербовки и советами для родителей по профилактической работе с детьми.
1: Повторяем адрес сайта выход31.рф. Школьники побывали в пожарно-спасательной части на экскурсии. Подробнее о встрече расскажет сотрудник пресс-службы управления МЧС по региону Антон Ухин.
3: Посещение пожарно-спасательных подразделений учащимися – это всегда много положительных эмоций и полезной информации в сфере безопасности. А накануне в 3-й пожарно-спасательной части прошла экскурсия для учеников школы номер 27 имени Лескова, города Орла. Началась экскурсия с инструктажа по правилам безопасности. Сотрудники пожарной охраны рассказали детям о том, как себя вести при возгорании, напомнили, как правильно вызывать пожарных и использовать первичные и подручные средства для тушения огня на начальной стадии пожара. Ребята побывали в диспетчерской, куда поступают тревожные звонки, узнали, что сотрудники МЧС России каждый день проводят занятия для повышения своего профессионального мастерства. После этого школьников видели дыхательные аппараты, которые используют в задымленных местах. Сотрудники 3-й части познакомили детей с техническими характеристиками пожарных автомобилей, находящихся на оснащении, продемонстрировали своим гостям возможности пожарного снаряжения, применяемого при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
1: В управлении отмечают, что после таких встреч ребята осознают, что быть пожарным очень нелегко, но почетно, а полученные на встрече знания помогут мальчикам и девочкам не допустить пожара и правильно действовать в случае любого ЧП. В больнице имени Боткина пополнение. В коллектив приняли 30 молодых врачей и медсестер. Посвящение в профессию состоялось 24 сентября. В региональном департаменте здравоохранения считают, что адаптация пройдет легче среди единомышленников, а старшие коллеги помогут новичкам развиваться профессионально. Опытные руководители больницы тепло встретили молодых специалистов, а главврач Александр Лелюхин подчеркнул важность их профессионального выбора. Молодым коллегам пожелали стойкости и роста, а также отметили значимость корпоративной культуры и поддержки в коллективе. В преддверии Дня учителя в Орле наградят 10 педагогов, которые получат по 30 тысяч рублей из городского бюджета. Об этом сообщили в мэрии. Конкурс в этом году изменился. Появились 4 номинации, включая отдельную категорию для специалистов по психолого-педагогическому сопровождению детей. Всего за премию боролись 49 педагогов. Их портфолио оценивали 4 экспертные группы, состоящие из опытных и уважаемых специалистов Орловской системы образования. Имена обладателей муниципальной премии объявят 2 октября на торжественном мероприятии в гимназии 39. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка «Орла» одержала победу в Рязани. Накануне там состоялся матч первенства Союза Федерации футбола «Центр». Наша команда обыграла дублеров местного коллектива со счетом 2-1. Голами отметились Дмитрий Меркулов и Андрей Кошелев. Орловские рукопашники стали призерами всероссийского турнира. Соревнования были посвящены памяти заслуженного тренера России Геннадия Королева. В турнире приняли участие 450 сильнейших спортсменов из 32 субъектов Российской Федерации. Из 8 орловских спортсменов 4 поднялись на пьедестал почета. Завоевали 2 золота, серебро и бронзу. Отметим, что в медальном зачете в возрастной группе 14-15 лет наша команда заняла 3 место. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе переменная облачность, местами с прояснениями. Температура воздуха ночью 8, днем 18 градусов тепла. Ветер отсутствует, атмосферное давление 756-757 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
0: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания. Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области. МИД России официально объявил о начале работы над текстом Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. И Большой театр сегодня начал продавать билеты по льготным программам. Далее подробнее. Российские военные взяли под контроль 212 квадратных километров территории Харьковской области с начала окружения группировки ВСУ. Группировка «Север» владела 12 населенными пунктами области, уничтожено более 960 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там отметили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены, сообщило ведомство. Всего за прошедшую неделю в зоне СВО под контроль российских войск перешло 13 населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и в ДНР. Также в течение недели российские военные поразили 18 морских судов, связанных с ВСУ. Выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивших прием, хранение и распределение груза военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ, отметили в Министерстве обороны. «Россия всегда открыта к самому тесному взаимодействию в сфере культуры», заявил Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Глава государства отметил, что культура способна наводить мосты сквозь любые противоречия, даже несмотря на санкции.
2: «Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия. Служит важнейшим и незаменимым средством коммуникации и диалога там, где политические, экономические связи заморожены, поставлены на стоп из-за разного рода противоречий, санкций, ограничений. Такую устойчивость к внешним факторам во многом обеспечивают качества, которые отличают деятелей культуры».
1: Владимир Путин также заявил о подготовке стратегии развития архивной, театральной и музейной сфер в России. Возможность трехсторонней встречи представителей России, США и Украины обсуждалась в телефонном разговоре на российско-американского президента Владимира Путина и Дональда Трампа, но конкретной информации по ней пока нет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин и Трамп созванивались 8 сентября. В разговоре глава государства озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО, а также положительно оценил посреднические усилия США по поиску путей разрешения украинского конфликта. Также, по словам Пескова, в Кремле приветствовали избрание в Госдуму нового созыва участников и ветеранов СВО и уверены, что они будут там востребованы. Ранее сообщалось, что в новый состав Госдумы избраны 46 депутатов из числа участников и ветеранов СВО.
3: Опыт наших героев востребован. Результаты голосования это красноречиво подтвердили. И, разумеется, каждый на своем направлении, они будут вносить максимальный вклад в формулирование тех или иных инициатив.
1: Ну и сегодня Центральная избирательная комиссия утвердила результаты выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Средний возраст депутата составляет 53 года. Это отметила на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, дистанционное электронное голосование на выборы в Госдуму прошло штатно. Серьезных срывов не было. В ДЭК приняли участие более 7 миллионов человек в 33 регионах.
4: Охват дистанционного электронного голосования в этом году – это более 640 избирательных кампаний, то есть это не одна кампания, да, и более 3600 видов бюллетеней, коллеги. Все теперь это можем и проводить дистанционно. Новация этого сезона – В случае, если избиратель не смог проголосовать дистанционно, как он планировал, ну, мало ли, нет интернета, перебой, телефон сломался и так далее, или компьютер, он мог получить и получали бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа. То есть люди приходили на любой участок, мог прийти после проверки нашей системы стоп-дубль, чтобы не было двойного голосования. Все, кто желал, получали бумажные бюллетени, была возможность проголосовать. Общее число избирателей, которые приняли участие в дистанционном электронном голосовании, включая Москву, превысило 7 миллионов человек.
1: Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Министерская встреча по запуску переговорного процесса по Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке проходит на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН. Сегодня планируем официально объявить о начале работы над текстом Евразийской хартии многообразия и многополярности, заявил глава МИД России Сергей Лавров в начале встречи, которая проходит в постпредстве России при ООН. Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что выдвигая эту инициативу, было принято того внимания, что подъем многополярности представляет собой наиболее устойчивую тенденцию в глобальных делах на многие годы. Сергей Лавров отметил, что эта инициатива изначально была предложена Белоруссией, и Москва ее полностью поддержала. Большой театр сегодня начал продавать билеты по льготным программам. Будут три категории билетов. Молодежные для граждан от 14 до 22 лет, 60+, и для ветеранов боевых действий. Стоимость варьируется от 200 до 4 тысяч рублей. Ближайшие спектакли «Мастер и Маргарита», «Симон Баконагра», «Севильский цирюльник» и «Сорочинская ярмарка».
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня три матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. В эти мгновения «СКА» на выезде обыгрывает «Трактор» 4-3. «ЦСКА» ведет в гостях «Улады» 1-0. Теперь новости футбола. Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов покинул пост, который занимал с ноября 2022 года. «Локомотив» и 55-летний Ульянов расторгли контракты по соглашению сторон. Ранее сообщалось о том, что уход Ульянова вкупе с семейными обстоятельствами могут повлиять на решение Михаила Галактионова оставить пост главного тренера. Новым спортивным директором «Локомотива» должен стать Нариман Акавов. «Зенит» прилетел в Китай на товарищескую игру с «Шанхай Шэньхуа», сообщила пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Матч состоится 27 сентября на стадионе «Цзиньшань» в Шанхае. Сборная Бразилии на последних секундах товарищеского матча против Австралии ушла от поражения. Райан забил на 95-й минуте, а матч, который прошел в Таунсвилле, завершился со счетом 1-1. 29 сентября сборные Бразилии и Австралии проведут еще один товарищеский матч. Джуд Беллингем признан лучшим футболистом года в сборной Англии. Отмечу, что полузащитник Реала получает эту награду второй год подряд. Теннис. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Ханчжоу, обыграв Ринки Хиджикату 6-3, 6-3. Татьяна Прозорова продолжает сенсационную серию побед на крупном турнире WTA 500 в Сингапуре. В 1-4 она победила Ван Синью и 3-6, 7-5, 6-4. До начала турнира Прозорова занимала 180-е место, а сейчас поднялась в рейтинге WTA на 123-е. Мира Андреева в четвертьфинале проиграла Лейли Фернандес 2-6, 5-7. И пока это все новости спорта.
6: Реклама. Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 17. В Твери облачно с прояснениями, плюс 16. В Ярославле переменная облачность, плюс 16. В Тамбове пасмурно, плюс 17. В Липецке пасмурно, плюс 16. В Воронеже облачно с прояснениями, плюс 18. В Смоленске переменная облачность, 15 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 10, днем плюс 14. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 9, днем плюс 16, ветер южный 3,5 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: Сигналы точного времени.
1: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Профориентолог и наставник в профессиональной реализации для взрослых и подростков, лектор и эксперт Российского общества знания Наталья Зыкова о выборе карьерного профиля в жизни.
2: Именно выбор профиля, ограничения своеобразное вводить рано, даже в 15 лет. Потому что даже в этом возрасте еще префронтальная кора, которая отвечает за стратегическое мышление, еще не сформирована. Это будет проведен в 25 годах. Но профориентацией можно начинать хоть с пеленок. И основным, конечно, будет наблюдение, внимание. А вот в возрасте 15 лет вот это идет как раз кризис идентичности, когда вот то, что действует сейчас, жесткие требования к тому, кем ты будешь, что ты будешь делать, когда ты вырастешь, одни совершенно не соответствует потребностям ребят в этом возрасте.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нутилия» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
3: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
4: С 5 класса мечтала о своей группе.
3: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
1: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
5: Добрый вечер.
6: Здравствуйте, люди. Мы скучали.
5: А главное радио страны, пятница, 19:12:23, Илья Канавин, Александр Анушкин в студии. Это значит что?
6: Это значит, классический состав нашей прекрасной программы с этим чудесным названием.
5: У нас еще есть сегодня прекрасный гость, которого мы представим буквально через пару минут. Ну а пока по традиции о том, что вы не узнаете.
6: Потому что у нас категорически мало и несправедливого времени, поэтому мы ни единого факта и ни единого слова, вот вообще ни слова, ни про одного рэпера, в том числе по имени Джиган, который то ли стрелял, то ли не стрелял, то ли наркоман, то ли пьяница, то ли бытовой пьяница, то ли ни то, ни другое, то ли, может, спортсмен, то ли он обижал кого, то ли нет. Есть у него пострадавшие, нет пострадавших. Летом это случилось или осенью. В общем, нам абсолютно на это наплевать.
5: Не знаем, и вам не советуем. Да. Значит, обойдем стороной еще одну новость. Россияне стремительно богатеют, о чем свидетельствует небывалый рост продаж суперкаров Lamborghini. Только за 8 месяцев текущего года, и только официально, то есть через автосалоны, а не как-то там с рук и по серому импорту, продано 141 машина. Самым популярным стал кроссовер Ursus, который стоит в районе 60 миллионов рублей. Порадуемся, обсуждать не будем от греха.
6: Угу. Депутатам парламента Швеции, между прочим, и это, на это нам тоже совершенно наплевать, но там стал сомалиец по имени Мухаммед, какая нежность, получивший шведское гражданство, не поверите, аж 7 месяцев назад. Да. До этого его пытались даже депортировать, совершенно, судя по всему, не по политическим мотивам. Нет. Еще он не был кандидатом, а его уже пытались депортировать. Но у них ничего не получилось, поэтому попробовали посадить в долговую тюрьму.
5: Не
6: успели, потому что он стал мэром.
5: Не мэром, ну ты что?
6: Извините, членом парламента теперь будет там в парламенте рулить. Но нужно где-то, кстати, выяснить, а он вообще на шведском разговаривает. Язык-то непростой.
5: Я искал.
6: Искал, честно, не нашел, да?
5: Не нашел, да. Но надо еще интервью его найти.
6: Еще поискать.
5: Вот, ладно, а вот о чем вы узнаете, мы весь первый час сегодня посвятим событиям на Генеральной Ассамблее ООН и вокруг нее. для всего мира, ну, так, как бы, по идее, да, это одно из самых значимых политических событий года, но вот так ли это на самом деле, да, что такое ООН сегодня, почему даже в руководстве организации говорят о необходимости кардинальных реформ, и, наконец, главное, вот, может быть, сейчас провокационно прозвучит этот мой тезис-вопрос, но я его все-таки произнесу. А был ли у этой организации хоть когда-нибудь реальный авторитет и вес? Вот об этом тоже поговорим.
6: Поговорим. В Прибалтике хотят разместить ядерное оружие. Генсек НАТО открытым текстом говорит о войне с Россией, пугает. Если мы не вступим в войну, то у нас будут большие... вступим, говорит, да, в войну, и у нас будет больше возможностей донести нашу позицию до россиян. Вот. Ну, это вообще на самом деле к медику. Что тут еще можно говорить и обсуждать? Ну, дождитесь, там много еще там нюансов. Да. Да, нюансиков.
5: Да, значит, также у нас есть сегодня такая тема. Хитренький президент Армении Никол Пашинян вот, призвал армянских политиков умерить русофобию, поскольку зима близко, а 80% газа, которым топится страна, поступает именно из России. Вот, ну, то есть, когда потеплеет, можно будет снова говорить разные гадости. А пока надо как-то помолчать. В общем, такая новая искренность международной политики сегодня тоже будет в центре нашего внимания.
6: Хитренький, но честненький.
5: Хитренький, да.
6: Наконец, не поверите, мы сегодня будем говорить о деньгах, вернее, о части этих денег, а еще, вернее, о налогах. Обнародован список самых богатых россиян. И мы с большим интересом придирчиво посчитаем чужие деньги. Заодно напомним, что делать отчисления в бюджет должны не только разные олигархи, но, в общем-то, и мы с вами при определенных, конечно же, условиях. А письма счастья наша налоговая уже стала рассылать. Да. Я прямо перед программой залез в приложение, проверил.
5: Проверяйте и вы. Поехали.
1: Ржавчина.
5: Вот, ну и, наконец, с огромной радостью мы представляем гостя. Мы сегодня с Ильей не вдвоем, мы втроем. К нам пришел сегодня Павел Фельдман, наш прекрасный эксперт, которого вы слышали не раз в «Ржавчине». Сегодня, если
6: вы наверняка его любите так же, как любим его,
5: да,
6: мы.
5: Сможете увидеть. Павел – кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Добрый вечер, спасибо, что пришли.
6: Павел, здравствуйте.
7: Я, Александр, с огромным удовольствием благодарю за приглашение и особо рад поприветствовать наших слушателей из этой замечательной студии.
5: Ну что ж, давайте начнем.
6: Поехали.
5: Как обычно, для затравки послушаем справку, да, которая даст нам тематическую рамку, и будем говорить.
1: Наша справка.
8: 81-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке в обстановке, которую сами организаторы называют «переломной». Впервые за почти десятилетие генеральный секретарь Антонио Гутерреш открывал общие дебаты в последний раз. Его полномочия истекают в конце года. В своей речи он заявил: «Расколы в нашем мире становятся все глубже, трещины превратились в пропасти». А также подчеркнул, что сила заключается не в способности господствовать, а в способности строить будущее, которое отвечает интересам каждого. Слова, безусловно, красивые и важные, но что дальше? С 1946 года главные органы ООН приняли более 40 тысяч резолюций и заявлений председателя. Как выясняется теперь, часть из них была повтором повтора, а еще часть просто раздувала отчетность. У организации нет денег. В июле Генассамблея изменила бюджетные правила, предотвратив собственный неминуемый финансовый крах. Председатель Генассамблеи Аннелена Бербок назвала эту резолюцию «исторической», позволившей модернизировать устаревшее 75-летнее финансовое правило, которое слишком долго подрывало финансовую стабильность организации. Наконец, назрела реформа Совбеза. Президент Турции, например, предложил упразднить постоянные места и право вето, заменив их органом из избираемых на срок членов. «Мир не пять стран», — заявил Эрдоган, подчеркнув, что ни одно государство не должно обладать постоянной властью, способной блокировать волю всего международного сообщества. Подавляющее большинство государств-членов требует расширения Совбеза за счет стран Африки, Латинской Америки и Азии, в частности, Индии и Бразилии. С одной стороны, логично, но все ли с этим согласны? Историческая роль ООН в этом контексте выглядит двойственно. С одной стороны, организация остается единственной универсальной площадкой, где представлены все страны мира. И именно здесь принимаются решения по гуманитарным и миротворческим вопросам. С другой – нарастающее количество вето, игнорирование решений и финансовая нестабильность десятилетиями подтачивали ее эффективность. Так что же со всем этим делать?
5: Ну что ж, вот такая вот вводная часть, да, и с этого мы, пожалуй, и начнем. Павел, вот на ваш взгляд, ООН сегодня – это что? Это зачем?
7: Это организация, которая когда-то задумывалась как мировое правительство. Сама ООН не так важна, как Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Совет Безопасности после завершения Второй мировой войны был призван не допустить ее повторения, перерастания в Третью мировую, того напряжения, которое было между двумя блоками, социалистическим и западным центром США. В принципе, вот, до 91 года свои функции и Совбез ООН, и ООН выполняли, потому что Третья мировая не случилась.
6: Третья мировая не случилась, и понятно, кто был и зачем, и в каком виде после Великой Отечественной, по-моему, в 45 году, да, этот самый Совбез образовался, да? Давайте напомним зрителям, чтобы... Ой, простите, слушателям.
5: Ох уж мне эти телевизионщики.
6: Ой, не говори. Вот, слушателям, что такое Совбез и как он получился, из чего его слепили?
7: Ну, это своего рода такой, знаете, центр управления глобальной безопасностью, потому что туда вошли страны, считавшиеся победителями во Второй мировой Великой Отечественной войне, которые очень быстро получили в свои руки ядерное оружие, и благодаря вот этим двум обстоятельствам, наличия ядерного оружия и фактору принадлежности к числу победителей, им было делегировано право решать судьбы всего человечества. Без согласия одной из стран, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН, нельзя принять никакую резолюцию, нельзя санкционировать проведение боевых действий в том или ином уголке этого мира. И, естественно, вся интрига всегда заключалась в том, найдется ли согласие между представителями Советского Союза и США. Мы же помним, конечно, времена Громыка, да, который очень долго был одной из ключевых
6: мистер фигур.
7: Мистер Ноу. Мистер
6: Ноу, да. Да. Итак, в Совбез входили.
7: Ну, нас интересуют постоянные члены.
6: Да.
7: Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания. Ну, вот сейчас Китай добавился относительно недавно. Изначально его там не было. И в этом надо ему сказать спасибо советской стране, потому что, конечно, СССР пытался нарастить присутствие представителей Красного полюса человечества в этом важнейшем органе управления всей планетой и в целом своего добился в конечном итоге. Ну, и Китай давно уже имеет ядерный статус, поэтому он полноправный, постоянный член Совбеза. Но, к сожалению, тогда, когда советская страна прекратила свое существование, влияние Красного полюса на время ослабло, Совет Безопасности ООН превратился в инструмент для легитимации, легализации разного рода западных операций.
5: Ну, примерно всего.
7: Военных, экономических, политических. Во всех уголках, куда простираются интересы Вашингтона, они простираются везде.
6: Ну да. Интересы Вашингтона нигде не заканчиваются, как мы помним. И нужно сказать, что если не легитимизировал, то и в общем и плевать они хотели, без вашей легитимизации как-нибудь обойдемся. Констатируют это все, описывая этими явлениями полную деградацию ООН и Совбеза как такового, потому что конструкция, которая создалась в 45-м году, конечно же, сегодня не работает, да, и функции, которые возлагались тогда на страны-победители, сегодня невозможны к применению.
5: Так давайте же зададим главный вопрос. А что сегодня
6: дальше
5: может работать?
6: Да.
5: Да, или нужно вообще забыть про эти надмировые органы, признаться, да, что никакого такого вот единого мета-арбитража не существует и не может существовать, да, и просто вернуться, не знаю, к праву сильного.
7: Ну, он никому не нравится, обратите внимание. Вот все...
6: Они сами себе не нравятся. Гутерреш говорит, мне тоже не нравится, денег, говорит, мало.
7: Они все, выходившие на трибуну Генеральной Ассамблеи ООН, все ключевые мировые политики, все говорили о том, что он устарел, что его надо реформировать, и Совет Безопасности надо, безусловно, реформировать. Мне слова Эрдогана особенно понравились. Mm-hmm. Пяти стран мало. Но если бы шестая добавилась,
5: ну,
7: Турция,
5: да, буквально,
7: его
5: да
7: бы полностью все
6: удовлетворило. Да.
7: На самом деле в словах Эрдогана есть доля истины. Почему? Появились новые центры силы. Ну, разумеется, да, с 50-х годов прошлого века колоссальных успехов достигли, например, такие страны, как Индия, как Индонезия, как та же самая Турция, у которой огромные имперские амбиции. И они считают, что имеют полное право входить в Совет Безопасности ООН на тех же правах, что Россия, скажем, и США. А вот некоторые европейские члены постоянные совбеза, наоборот, свой авторитет уронили ниже плинтуса, как Франция. Вроде ядерная держава, да,
6: но... И Великобритания.
7: Великобритания, совершенно верно, которая моряков не может сегодня найти на свои военные корабли. Да, Британия, правившая в прошлом морями. И, естественно, новые центры силы требуют больших полномочий, больше представительства. Старые центры силы недовольны друг другом, между ними нет согласия, поэтому ни одну резолюцию провести сегодня через Совет Безопасности невозможно. А самое главное, да, почему все эти разговоры сейчас снова актуализировались, Совезу ООН скоро выбирать нового генерального секретаря, дедушка Гутьерреш, все. Говорится, давай, до свидания. Два срока полномочий своих он отбыл. И, в общем, уходит с не самым лучшим
6: реноме. А скамейка запасных там есть, желающие занять этот странный на сегодняшний день пост?
7: Есть, есть. И уже идут закрытые консультации по линии Совбеза. Он и пытаются проводить предварительное голосование по той или иной кандидатуре, но никто не может набрать даже половину голосов.
5: Вот если это будет такой, как бы, ремейк средневекового выбора папы, да?
7: Конклав, абсолютно, еще более закрытый даже. Причем, в отличие от конклава, хотя бог их знает, там поговаривают, что и факторы коммерческого стимулирования голосующих имеют место быть.
6: Ну, фаворит, ну, слушайте, кстати, на фоне того, что у нас, в принципе, мировая политика превратилась в филиал
5: большого рынка,
6: договоры теперь называются сделками, и даже мы, как попки, повторяем вслед, заключить сделку вместо того, чтобы подписать соглашение, заключить договор, да, мы тоже перешли на эту терминологию. А терминология определяет мышление, почитайте Оруэлла.
5: Кто фаворит?
7: Рафаэль Гросси, я думаю, нынешний глава МАГАТЭ.
6: Все-таки,
7: да.
6: Да?
7: Потому что, ну, есть...
6: Много ездил, много знает.
7: Сейчас 8 претендентов, среди них есть откровенно технические фигуры, есть очень экзотические персонажи, у которых шансов ноль. А идеальный кандидат – это тот, против кого одновременно не проголосуют Россия, США, Великобритания и Франция. Понимаете, а такого найти... Такого найти очень тяжело. И Рафаэль Гросси, ну, в общем, который бывал на Запорожской АЭС, так или иначе коммуницирует
5: широко с Россией. Широко закрытыми глазами.
7: Да. Ну, что, а кто там лучше?
5: Собственно? Ну, да.
6: Ну, да.
7: Вот
6: да.
7: Гутьерреш, он молодец, да. Он одновременно сегодня ненавистен и России, и Трампу, и другим.
6: Ну, слушайте, консолидирующая сила
7: тоже
6: сила.
7: Это надо постараться было, потому что я, честно говоря, из вот уст Сергея Викторовича Лаврова, например, никогда не слышал критики в адрес генерального
5: я
7: секретаря.
5: Я тоже очень такой едкой достаточно.
7: А теперь она была. И в этом он полностью солидарен с Трампом, который обвинил Гросси в насаждении левацкой идеологии на уровне ООН. Так что да, молодец.
5: Ну, это будет интересно. А на самом деле, ну вот если вернуться, я еще раз попробую свой этот вопрос противный задать. Может, и не нужна никакая Организация Объединенных Наций? Ну, может быть, уже признать, что этот инструмент не работает.
7: Беда вся в том, что если мы ликвидируем ООН, мы обнуляем международное право.
5: А оно разве не обнулено?
7: Оно попрано, но до конца пока еще не обнулено.
5: То есть еще
7: что...
5: есть чем это.
7: Ну, в общем, зачем ООН и создалась? Какая альтернатива? Альтернатива – Третья мировая война.
6: Угу.
7: Когда...
6: Это правда. А мне кажется, что здесь тоже существует некая подмена, потому что мы все время пытаемся говорить о том, о мире как состоянии не войны, и договариваться о мире. А на самом деле договариваться нужно о войне. И что происходило в 45-м, да?
7: О правилах поведения в войне.
6: Вот, да, совершенно верно. И когда мы подменяем эти понятия, мы попадаем в эту ловушку благостную, мы говорим о мире. Ну, может быть, поменять взгляд и риторику?
7: Ну вот, да, ООН, конечно, надо быть более прагматичной организацией, потому что, совершенно правильно сказали, этой всеобщей увлеченностью филологией, современным новоязом, да, который подменяет понятия на полную их противоположность. В ООН действительно слишком много потребляют слово «мир», а надо честно и открыто говорить о том, что мы уже находимся де-факто в состоянии почти Третьей мировой войны, и самое главное, о чем должны договориться политики, это о тех пресловутых красных линиях. Потому что даже война имеет свои правила. писанные и неписанные. И вот эти правила ООН должна написать довольно четко.
6: И у войны, кстати, правила жестче и понятнее, чем
5: у мира. Да. Да, у нас сейчас будет техническая пауза на минуту. Ну, пожалуйста, никуда не уходите, потому что...
6: Мы только начали.
5: Мы только-только-только начинаем, да.
1: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
9: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
1: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
5: Тут такая увлеченная шла дискуссия в перерыве, что я даже с интересом смотрел, закончит ли Павел с Ильей, или мы так выйдем в эфир на полуслове. Мы продолжаем говорить о Генеральной Ассамблее ООН, обо всем, что происходило вокруг, о всяких процессах, которые, возможно, не видны. И сейчас еще раз я прошу включить уже следующую нашу справку, где мы поговорим о... трех выступлениях. Безусловно, ну, внимание и обсуждение заслуживает гораздо большее количество выступлений. Да?
6: Сколько успеем.
5: Да, но мы вот упомянем Лаврова.
6: План пока такой. Зеленского, может быть,
5: успеем Трампа.
6: Больше.
5: Да, давайте.
6: Поехали.
1: Наша справка.
8: Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. По оценке Марии Захаровой, его речь вернула всех на землю. Предшествующие ораторы говорили правильные вещи о мире, но в отрыве от исторического контекста, тогда как Лавров вернул всех в исторический контекст. В частности, глава русского МИД подчеркнул, что Москва всегда готова к мирным переговорам, но не собирается прекращать специальную военную операцию на время их проведения. Он также иронично ответил генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу на слова о самоопределении Крыма и Донбасса, заявив, что генсек сам запутался в позиции организации по этому вопросу. Дали слово и Зеленскому. Зал во время его речи был почти пуст, и это, кстати, не впервые. Большинство представителей стран-членов отсутствовали, а присутствующие, как отмечают журналисты, переговаривались и пользовались телефонами. Очевидно, им было просто некуда пойти. Зеленский говорил на дрянном английском и превысил регламент почти вдвое. Он повторил, что без возвращения Крыма мира не будет, и назвал Владимира Путина нулевым пациентом, который что-то там распространяет. Зато во время выступления Трампа зал был полон. Его речь продолжалась почти час. Основные тезисы. «Пока другие говорили, я действовал. Пока другие говорили о мире, я заключал мир». Трамп заявил, что у него есть большое решение по Ирану. Либо сделка после промежуточных выборов, либо уничтожение Исламской Республики. Иранский президент позже ответил, и это звучало не только жестче, но и реалистичнее. Трамп успел проанонсировать план по созданию крупного военного присутствия в Гренландии, после чего на словах о том, что коммунистическое правительство Кубы падет, кубинская делегация покинула зал. По Украине глава Белого дома тоже высказался. Он уверен, что Украина и Россия заключат сделку, но конкретики не привел.
5: Так, вернулись мы в эфир. Давай, Илья, вот то, что ты только что сказал. Ну-ка.
6: По поводу чего? Я успел сказать три вещи. Относительно того, что практически пустые залы были при главных выступлениях, можно к ним по-разному относиться, но они все-таки целеполагающие. Лаврова, хотя он и не с трибуны выступал, пустой зал был при Зеленском, при...
5: Нетаньяху тоже там.
6: Нетаньяху, да, пустой зал. И кубинская делегация, которая во время выступления Соединенных Штатов со всякими выпадами встала и демонстративно покинула помещение. общество спектакля берет верх над содержанием, нет?
7: Вот с тем же успехом к трибуне Генеральной Ассамблеи ООН мог выйти рэпер Джиган, о котором мы вначале говорили.
6: Исполнить. Не отбились.
5: Кстати, надо сказать, что да, никто бы не пострадал.
7: И смысла в этом было бы не больше, потому что каждый человек, который это делал, брал слово на главной трибуне человечества, он решал сугубо свои прикладные внутриполитические задачи. Меня вообще шокировало выступление Трампа. Ну, ладно, для него лимитов вообще не существует, регламент Трамп не уважал никогда.
6: Час почти, да?
7: Это привычно, да. Это нормально.
6: Зеленский в два раза превысил, а Трамп, получается, в четыре.
7: Трампу по статусу полагается, в конце концов, хозяин
5: мероприятия.
7: Это был чисто его предвыборный митинг. Вот в том же формате он общается со своей американской внутренней аудиторией. 90% его выступлений — это рассказ о том, какая Америка великая, что он для нее сделал, превозношение себя на фоне других мировых политиков. Я в этот момент задал себе наивный вопрос. Ну, обычно тот, кто по-настоящему великий, просто у него нет необходимости человечеству напоминать о своем величии. Если ты об этом рассказываешь, через слово напоминаешь, но, может быть, даже у тебя самого есть сомнения в том, что ты настолько великий. Там была вещь для ООН, конечно, не характерная. Трамп заявил с этой трибуны миротворца, да, напомнив, что сам таковым является, о намерении уничтожить Иран как государство. Видимо, и с мирным населением тоже. Затем соскочил с жесткой риторики и сказал: не, ну я все-таки настроен на сделку после выборов. О выборах там тоже у него выступлений много чего было. В общем, для своей внутренней американской аудитории, я бы сказал, уже настроенной лояльно к Трампу и к республиканской партии, да, наверное, это зайдет. Если рассматривать его выступление как источник идей, на основании которых можно будет что-то улучшить в мире, в ООН, оно абсолютно пустое. А, он еще искусственный интеллект переименовал, слышали?
6: Да. Да, но это уж точно мы не будем
7: обсуждать. Тяга к переименованию всего, она не покинула.
5: Ну, они потом, он потом продолжил это уже Си, да, все это по искусственному интеллекту. А сам факт появления в ООН и выступления Зеленского, да, вот это вот еще же один дополнительный обесценивающий фактор, ну, так, по большому счету.
6: Ну, не
5: я очень не люблю все эти пропагандистские клише, там, да, наркоман, там, вот это все. Но на него смотришь, он же какой-то, ну, нездоровый человек. И даже, ну, он не то, что там, наверное, не пытается себя держать в руках, он, наверное, уже не может это делать. Ну, то есть там мимика вся.
6: Ну, ладно, с лицом он, да, не справляется. Но вот ему дают трибуну. Мы можем из этого факта как-то понять внутреннюю машинерию в ООН, нет?
7: Кто дает трибуну? Тут надо сразу углубиться в детали.
6: Протокол.
7: ООН – это глубоко бюрократизированная организация. Там трудятся чиновники, которые пишут сценарий, протокол этого мероприятия. Естественно, у этих чиновников есть свои корыстные интересы. Я рискну предположить, что Зеленский там выступал прежде всего как лоббист коммерческих интересов предприятий западного ВПК.
6: Rheinmetall.
7: И, скорее всего, эти предприятия
6: ВПК... Я не говорил этого.
7: Напрямую стимулировали чиновников Организации Объединенных Наций, намекнув им, что неплохо было бы дать этому существу трибуну на время, чтобы он прорекламировал некоторые их проекты. Чему было посвящено его выступление? Фрея, дроны, искусственный интеллект, применяемый как оружие. А в конечном итоге это практический результат. Практический результат очень простой. Вы, европейцы, и не только европейцы, должны увеличить военные расходы.
5: Угу.
7: А компании, производящие оружие, должны заработать. Ну, отработал свое.
5: Ну, то есть это именно что дискредитация института в очередной раз.
7: Ну, это вообще, да, конечно, очень постмодернистски использовать трибуну ООН, да, организации, целью существования которой является недопущение войны, с тем, чтобы заниматься рекламой оружия и призывать страны больше его производить, больше его покупать. Это верх цинизма.
6: Восхитительно. Кстати, вот этот вывод мне прям как-то надо в граните его выбить. Слушайте, чего я не ожидал совершенно, для меня это было удивительным, это выступление Макрона. Это он решил так запоминающимся образом хлопнуть дверью перед своим уходом, потому что больше его никто там не увидит никогда. Это что за наезд на Израиль? С какой-то радостью? Что это он? Съел что не то?
7: А это вполне себе сегодня нормальная для европейских стран повестка. Вы упомянули тут одного необычного шведского парламентария. Угу. Так вот, это уже не рядовой случай. Угу. Макрон работает на новый французский электорат. Угу. Этот новый французский электорат плохо говорит на языке титульной нации. Ну, соответственно, критикуя Израиль, он добивается поддержки со стороны этого электората, постепенно превращающегося в большинство.
6: Не дать выбрать Ле Пен.
5: Да мне кажется, уже даже вопрос реально не в Ле Пен. Вот, кстати, вот эта очевидная мысль, которую Павел сейчас произнес, она мне даже в голову не приходила, а ведь это правда, да, что вся европейская большая политика сейчас заточена на то, чтобы угодить своим новым гражданам.
6: Да, и нужно понимать, что они голосуют дисциплинированно, а они голосуют ровно так, как им скажут в мечети. И вот этих вот всяких призывов увеличения явки для них – это избыточная трата энергии. Они стройными рядами пойдут и сделают то, что нужно, с бюллетенями.
7: И проголосуют за ту партию того лидера, который даст им возможность получать пособие, не работать и бесплатно учить детей в школах. Все нормально.
6: И не учить язык страны пребывания.
5: Ну, потому что зачем, да. А также, как это происходит в Британии, снимать флаги, да, страны пребывания, потому что они их оскорбляют. И вешать флаги страны исхода все-таки, потому что так оно как-то комфортнее себя чувствуешь, как дома.
6: Слушайте, ну у нас какая-то получилась совсем унылая картина всеобщего загнивания, кроме одного живого кусочка предстоящих выборов неизвестно кого, но, скорее всего, понятно кого, на пост будущего генсека. Угу. Саша уже дважды задавал этот вопрос, но я считаю, что мы...
5: Твоя очередь задать его же.
6: Его же, потому что я считаю,

0: Будут что-то придумывать другое или нет?
1: Придумывают, но это будет хуже, чем то, что есть сейчас. Вот в чем проблема. Они пытаются лишить постоянных членов Совета Безопасности.
0: Нет, расширение. Я прошу прощения, Павел. Страшно люблю свои дилетантские вопросы. Но это вопрос утверждения. Если мы будем сейчас увеличивать количество членов Совбеза, мы Совбез обнулим просто как
2: но
0: явление.
2: Там не пройдет ни одно
0: чем
2: решение,
0: больше будет там
2: никогда
0: людей в Совбезе стран, тем он будет менее эффективным.
1: Они
0: при том, что он и сейчас
1: не
0: настолько эффективен, как был. Да.
1: Они замыслили гораздо более глубокую реформу.
0: Да,
1: они
0: вот
1: хотят лишить постоянных членов права вето, чтобы все решения принимались простым
0: взяли бы сразу, Совбез бы тогда отменили уже сразу, и все.
1: То есть, чтобы Совбез работал на тех же принципах, что и Генассамблея ООН.
0: Угу. Что и выборы в парламент Франции, например.
1: Да, и это уже, конечно, полностью обнуляет и авторитет, и статус, и смысл существования Организации Объединенных Наций. Вот это пугает, на самом деле, потому что я видел сейчас, есть жалобная книга, да, это была жалобная трибуна.
0: Угу.
1: Каждый выходил, говорил как будто бы в пустоту о своем недовольстве и о своем величии на фоне низости всех остальных. И, вы знаете, там попахивает предвоенной атмосферой.
2: Причем эти же разговоры, эти жалобы и это величие, да, это все произносится с пониманием, что тебя никто не слушает.
1: Не важно, свои журналисты фиксируют. На внутреннюю аудиторию это все будет упаковано в красивую обертку.
0: Ну и мы с вами сидим, это обсуждаем. Поэтому я бы тоже не сбрасывал. Ну да, из зала уходят. Но резонанс все равно происходит. Он значительно меньше, чем был там 40 лет назад, если уж в ООН что-то происходило, ребят.
2: Ну, при этом, да, я все время забываю это сказать, а сказать-то это надо, да, что руководство нашей страны все время апеллирует к ООНу, да, и Владимир Владимирович все время говорит, что вот есть ООН, да, есть Совбез, и все вопросы должны решаться там, а как они там могут решаться? Могут ли они там решаться?
0: Слушайте, мы в каком-то квантовом состоянии, на самом деле.
2: Ну, да. А вот это и есть, наверное, предвоенное состояние, да,
0: да,
2: когда мир уже...
0: А вот, кстати...
2: Нам сейчас прерываться надо будет, поэтому, кстати, короткое.
0: Очень короткое, кстати, давайте подумаем. А ведь качество вот этой организации действительно может изменить, гарантированно может изменить только война.
2: На этой предельно оптимистической ноте мы уходим на минутную паузу.
3: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: Ржавчина. Возвращаемся мы, продолжаем. Не хватит нам часа, чтобы обсудить.
0: Да, только-только.
2: Про Лаврова, да, нельзя не поговорить отдельно.
0: Павел,
2: да,
0: ваше наблюдение.
2: Про его выступление.
1: Очень интересное выступление. Кто-то сказал, что Сергей Викторович в очередной раз выступил с генезисом украинской болезни, да, ее историю публично озвучил. И действительно, там было много исторических вопросов. Он проследил все основные этапы конфликта, его разрастания. Но на что я обратил внимание? Он ни разу не употребил конструкт, к которому мы привыкли и который используем, порой даже не задумываясь. Запад. Западные покровители Киева. Ничего подобного не было. Он с критикой выступал персонально в адрес европейцев. Он говорил о Париже, о Брюсселе, о Лондоне, о Берлине, а о Вашингтоне нет. И единственный раз, когда он допустил выпад в адрес Соединенных Штатов Америки, это была критика не государства, а критика администрации Байдена. О чем это говорит? Я думаю, такого рода тональность

0: выступления Сергея Викторовича Лаврова надо рассматривать как свидетельство все-таки наличия взаимопонимания между Москвой
1: каких-то контактов
0: и Вашингтоном сегодня. Да, контактов, личного уважения между президентом Путиным и президентом Трампом и надежды на то, что из этого что-то может родиться в перспективе.
1: Ну и понятно, что при всем при этом двухполярного мира уже не будет, потому что есть как минимум Китай. Да? И вот про Китай тоже хочется успеть поговорить. Давайте, пожалуйста, справочку нам следующую.
2: Давайте.
3: Наша справка.
4: Сразу после выступления на Генассамблее Дональд Трамп покинул Нью-Йорк и направился в Вашингтон, где в Белом доме принял председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер прибыл с трехдневным государственным визитом. Его встречали на военно-воздушной базе «Эндрюс» с красной дорожкой, воинскими почестями и пролетом бомбардировщиков. Трамп в совместном обращении к журналистам заявил, что США и Китай достигли огромного прогресса по вопросам, с которыми сталкиваются обе страны, и что стороны работают над более сбалансированным торговым отношением, включая новый доступ к рынку для американских фермеров и скотоводов. По его словам, обсуждались безопасность, технологии и сверхинтеллект, и решения в этих областях могут улучшить мир и процветание в ближайшие десятилетия. Трамп также упомянул, что американские морпехи переняли китайское выражение «гунхо», означающее «работать вместе», и заявил, что они с Си продолжают сотрудничество. Однако, как и на предыдущем саммите в Пекине в мае 2026 года, конкретика оказалась скудной. Аналитики AFP уже тогда отмечали, саммит завершился символическими победами, которые хорошо смотрятся внутри страны, но не приводят к существенным соглашениям. Трамп и тогда говорил о фантастических торговых сделках, но деталей не последовало. Не было официальных объявлений, не было подтверждения от китайского МИДа. Сделки, о которых объявлено, конечно, впечатляют в долларовом выражении, но от них одна или обе стороны могут отказаться в любой момент. При этом чувствительные темы – Тайвань, права человека и тарифы – стороны обошли стороной. А вот Си действительно получил то, что ему было нужно – пышный прием, признание со стороны США и укрепление внутренней легитимности. Но ни одна из ключевых проблем не была решена. И Китаю, кстати, это выгодно.
1: Вот насколько, кстати, китайцам комфортно в такой истории, когда вот, ну, со всем уважением, да, вот со всем, так сказать, и с поклонами, и с церемониями. И пока Си дома, да, значит, Трамп поступает со всякой адской там риторикой, да, санкции, значит, те самые пошлины, там, 100%.
2: Он Гренландию спас 1000, от Китая, а вы говорите, да, пошлины. Значит,
1: весь мир спасен,
2: Китай-то, да, собирался вот уже...
1: Приезжают, встречают, уважают, ходят, смеется, хлопает его по плечу. То есть, ну, наверное, для китайской аудитории это выглядит вообще однозначно, да, что они тут главные.
0: Ну, когда президент США вместе с первой леди идет к Трампу и встречает такого высокопоставленного зарубежного гостя, это о многом говорит. Он так Путину, между прочим, в Анкоридже встречал, только без первой леди. Так вот, знаете, такое было ощущение, новый хозяин человечества, новый глобальный гегемон приехал к старому похлопать его по плечу. И помпезность приема говорила о том, что США, в принципе, понимают, кто теперь в этой большой международной корпорации новый хозяин, и сильно не сопротивляются установлению этой гегемонии. Хотят найти свое место в этом мире, где главенствовать будет уже Красный полюс.
1: Как это произошло? В какой момент это произошло?
2: Ну, то как Соединенные Штаты проморгали Китай, это вообще отдельная история, я думаю, даже не на полчаса. А если мы попробуем отвлечься от внешней несобытийности события, да? Вот не подписаны документы, ничего вразумительного по итогам нету, хотя перед приездом огромное количество сои закупили бизнесмены китайские у американцев. Вот это меня очень тронуло. Действительно Китаю выгодна вот эта неопределенность сейчас с Соединенными Штатами?
0: Не только неопределенность. Мне кажется, все, что происходит сегодня в мире, выгодно Китаю, отвечает его интересов. Но, может быть, за исключением ареста господина, точнее, товарища Мадуро, которого американцы нагло выкрали. А в остальном весь международный политический процесс развивается в русле выгодном Китаю. Причем Америка получила пробоины во всех частях своего корпуса, да, в экономике, уступив первую строчку по ВВП Китая. в финансах. Мы знаем, как штормит доллар. И самое главное, да, последнее, на что Соединенные Штаты Америки надеялись, на что всегда делали ставку, на армию и флот. Угу. И вот армия и флот получают по мордасам, пардон, от мужиков в тапках из Йемена, от иранцев, которых они грозятся уничтожить. Весь мир это видит, и Китай контролирует теперь ключевые точки международной торговли, два главных пролива.
2: Почему Китай выглядит таким неупругим, таким ненастойчивым, таким несовременным? Они все время будут сидеть на берегу и ждать, пока мимо них что-нибудь проплывет?
0: Ну, потому что их стратегия работает. И они не то, чтобы сидели на берегу. Посмотрите, как их компании заходят в Африку, страны Ближнего Востока, как Китай развивает свою армию.
1: А Центральная Азия, я обычно говорю Средняя, но в данном случае Центральная Азия, да?
0: Какой там прогресс в искусственном интеллекте? Китай не молчаливо ждет момент своего триумфа, он его кует.
2: Вот замечательное словосочетание прозвучало, искусственный интеллект. Смотрите, по факту, всего три страны имеют некие базы для, собственно, ну, какие-то...
1: Ну, суверенного
2: искусственного интеллекта. Соединенные Штаты, Китай и Россия. Европа своих платформ не имеет на этот счет. При этом и Китай, и Соединенные Штаты, и Россия, и мы говорим о том, что нужно найти какой-то способ, чтобы договориться об осторожности в отношении искусственного интеллекта. Это уловка. Китай готов пойти на то, чтобы слегка натянуть вожжи и вот это вот не выпускать все это наружу.
0: Готов, и слушайте, надо сказать, что...
2: Они с открытым... Это же они с открытым кодом готовы выложить сейчас еще одну платформу яичную.
0: Сегодня он...
1: Это маркетинг все-таки.
0: В значительной степени проводит в жизнь политику Китая. Именно поэтому Соединенные Штаты Америки в лице Трампа так сильно критикуют Гутьерреша. Он недавно выступил с инициативой ограничить возможности искусственного интеллекта, ввести правила, которые будут тормозить его развитие. Так вот, Трамп очень жестко заявил, это уже не искусственный интеллект, а сверхинтеллект, так он предложил его назвать. А во-вторых, он не позволит использовать ООН для искусственного сдерживания развития этих современнейших технологий.
2: Mm-hmm. Да здравствует Палантир, да.
1: Да. Слушай, ну а что, на самом деле, к великому сожалению, наше время-то в этом части эфирное немножко заканчивается. И у нас меньше
2: вот
1: минуты.
2: Да.
0: Только разогнались,
1: да. Но на самом деле, это большой и очень интересный, грустный, к сожалению, разговор, да, потому что когда... История же не в том, чтобы посмеяться над кем-то, да, и сказать, ха-ха-ха, там, ваш ООН не работает. А это же, ну, это реально грустная история, потому что, ну, значит, ничего не работает, да, значит, мир действительно на пороге большой войны, в которой победит только сильный. И очень хочется, чтобы этими сильными были мы.
2: Павел, и чтобы спасибо. Эта война была не горячей. Павел, спасибо огромное вам большое. Спасибо. Приходите к нам в гости. Вы не представляете, как мы любим умных людей.
1: А Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Мы передаем сейчас эфир новостям и вернемся. Во втором части тоже будет много интересного.
0: Спасибо.
3: Ржавчина. Мозг кванта.
5: Внутри квантового компьютера состояние отдельных частиц не цифровое, не нолик единицы, это распределенное состояние, то, что называется суперпозиция, то есть когда мы монетку подбрасываем, и она как бы одновременно находится в состоянии 0,1. Для современных, даже самых мощных компьютеров, почти нерешаемая задача.
3: Директор физического института имени Лебедева Николай Калачевский в программе «Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
6: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
3: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда.
7: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
9: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
10: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
9: Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
7: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Мир русских сказок. Радио России «Орел». Реклама.
11: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
12: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно, это может привести к травме. Правильно, издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
13: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
14: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
7: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске в Одесской области прожжен сухогруз, доставивший грузы военного назначения в порт Черноморск. Культура способна наводить мосты между людьми, и в Подмосковье число обращений о медведях за 3 месяца выросло вдвое. Далее подробнее. Российские военные поразили логистический центр в Требухове Киевской области, территория которого использовалась для хранения товаров двойного назначения, сообщает Министерство обороны. Кроме того, беспилотными летательными аппаратами в Киеве уничтожен дата-центр «Дата Групп», обеспечивший обработку и передачу данных о разведке в интересах ВСУ. В Одесской области поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения в порт Черноморск, отмечается в сообщении Российского оборонного ведомства. Ранее Минобороны сообщили, что российские военные за неделю взяли под контроль 13 населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях и в ДНР. Ведомстве также отмечают, что в Доброполье Донецкой Народной Республики подразделений 51-й армии развивают наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города. Таким образом, сжимается кольцо окружения штурмового полка на ВСУ 4-й и 15-й бригад Нацгвардии. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены, заявили в Министерстве обороны. По данным российских военных, украинская сторона потеряла свыше 170 военнослужащих с начала окружения Доброполья. Кроме того, в течение недели вооруженные силы России осуществили 2 массированных и 7 групповых ударов по военным целям на территории Украины. Поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечившие их работу, логистические телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры ВСУ. Ударам подверглись военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военно-техническое имущество, а также позиции ВСУ, говорится в недельной сводке от Министерства обороны. Культура способна наводить мосты между людьми, преодолевая любые противоречия, служит средством коммуникации там, где иные связи заморожены, заявил Владимир Путин на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур.
16: Культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия. Служит важнейшим и незаменимым средством коммуникации и диалога там, где политические, экономические связи заморожены, поставлены на стоп из-за разного рода противоречий, санкций, ограничений. Такую устойчивость к внешним факторам во многом обеспечивают качества, которые отличают деятелей культуры. Уважаемые друзья, дамы и господа, говорю о вашей приверженности профессиональной этике, о вашем понимании того, что подлинное искусство и классическое, и современное принадлежат всем. А общие ценности – это не унификация взглядов, а точки опоры. Это достоинство, семья, историческая память, творчество, созидательный труд. Именно они задают нормы того, как мы говорим, как уважаем интересы друг друга.
15: И здесь же, в Санкт-Петербурге, в ходе общения с журналистами, Владимир Путин заявил, что в ночь на 20 сентября противником была предпринята попытка массированного удара по Москве. ВСУ пытались во время проведения выборов в России атаковать жилые дома сотрудников избирательных комиссий. Дело дошло до трагедий. Россия стала отвечать на каждое действие киевского режима, в том числе на попытку организовать морскую блокаду на удары по складам. Киевский режим, по словам президента, должен понять, что никакие нагнетания ситуации не приведут ни к чему хорошему, они только ухудшают ситуацию. Правительство Черногории утвердило доклад о необходимости прекращения действий соглашения о безвизовом режиме с Россией, а также с Республикой Беларусь и Турцией, сообщила сегодня правительственная пресс-служба по итогам очередного заседания Кабмина. МИД Черногории ранее сообщил, что гражданам России, Беларуси, Китая, Турции, Саудовской Аравии для въезда в республику с 1 ноября понадобится виза. Предстоящая зима станет крайне дорогой для населения и промышленности Евросоюза даже при оптимистичном сценарии, что еще сильнее ограничит конкурентоспособность европейской экономики. Об этом ТАСС рассказал главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин. Ранний еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен в интервью британской газете Financial Times выразил мнение, что Евросоюз не может столкнуться с худшей зимой 2022 года на фоне рекордных цен на энергоносители и возможных проблем с поставками из США. Цены на газ, по словам экономиста, уже находятся на пиковых уровнях, а запасы в европейских хранилищах на данный момент фиксируются ниже среднего. Одновременно страны ЕС сталкиваются с проблемами с поставками нефти и топлива из Саудовской Аравии и других стран залива, рассказал эксперт. Сокращение предложения сырья затрагивает и Индию, что может привести к снижению поставок топлива из этой страны. Есть и риск запрета на экспорт дизеля из США, заключил он. В Подмосковье число обращений о медведях за 3 месяца выросло вдвое. По данным Минэкологии Московской области, с начала года ведомство получило около 20 обращений от жителей из-за следов жизнедеятельности медведей в лесах около населенных пунктов, хотя еще в июне министерство сообщало о 10 таких обращений. И к предстоящим выходным в столичном регионе вновь потеплеет, выглянет солнце. В воскресенье к вечеру возможен небольшой дождь, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
17: В субботу распогодится, ожидается переменная облачность без осадков. Днем 15-18. Большую часть воскресенья погода примерно такая же, станет на градус теплее. И лишь к вечеру с приближением циклона с запада кое-где может брызнуть небольшой дождь. На следующей неделе погода готовит жителям русской равнины настоящий подарок. Солнечный антициклон обеспечит нас идеальной золотой осенью. Воздух будет прогреваться до плюс 13-18. Такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше нормы. Грядущее старое бабье лето будет претендовать на звание самого продолжительного в истории метеонаблюдений.
18: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате КХЛ сегодня три матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. «СКА» в гостях был сильнее «Трактора» 4-3. В эти мгновения «ЦСКА» громит на выезде «Ладу» 5-0. Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит как минимум еще один из двух оставшихся предсезонных матчей, сообщает североамериканский инсайдер со ссылкой на главного тренера Вашингтона Спенсера Карбери. Вместе с тем Карбери ожидает, что Овечкин будет готов к первому матчу регулярного чемпионата, который пройдет в ночь на 3 октября против «Каролины». Товарищеский футбольный матч между сборными Ирана и России, который состоится 29 сентября в Казани, начнется в 19.00, а не в 19.30, как сообщалось ранее. Тем временем юношеская сборная России по футболу до 17 лет со счетом 2-3 сегодня проиграла сербам в товарищеском матче в Белграде. 28 сентября команды вновь встретятся в столице Сербии. Теннис. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Ханчжоу, победив Ринки Хиджикату 6-3, 6-3. Драма в Сингапуре. Россиянка Татьяна Прозорова, которая продолжила свою сенсационную серию побед на турнире категории WTA 500, победив в четвертьфинале, была вынуждена сняться с соревнований. В 1/4 парного разряда соперница пробила смэш прямо в лицо россиянки. WTA сообщает, что у Прозоровой сотрясение мозга. До начала турнира Прозорова занимала 180-е место в рейтинге WTA, сейчас в лайв в рейтинге 123. А вот первая сеянная россиянка Мира Андреева проиграла в 1/4 Лейли Фернандес 2-6, 5-7. Первый номер рейтинга ATP Яник Синнер снялся с турнира ATP 500 в Пекине, который выиграл в прошлом году. Итальянец продолжает испытывать проблемы с коленом. И пока это все новости спорта.
19: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 13, в Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 15, в Челябинске переменная облачность, плюс 15, в Рязани облачно с прояснениями, плюс 17, в Краснодаре облачно с прояснениями, плюс 22, в Донецке пасмурный, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 14. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 9, днем плюс 16, ветер южный 3,5 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: Разное время. Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
1: Директор Института прикладных транспортных исследований Енин Дмитрий Владимирович у нас на связи.
2: Хотели бы спросить, как обстоят дела со школьными автобусными маршрутами в целом по России?
3: Везде по-разному. Изначально сами автобусы были переданы колой, то есть учреждения, которые специализируются на другом виде.
2: Да, не могут их не обслуживать, не что-то с ними делать.
3: Конечно, но при этом специфика образовательной деятельности никуда не делась, и многие директора школ при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации, они все-таки начали закупать свой подвижной состав. Дальше случилось еще более интересное событие. В ряде регионов, там, где перевозчики отказались от обслуживания маршрутов регулярных переводов, потихонечку, между делом, пытаются возить местное население просто потому, что другого подвижного состава нет.
0: Разное время. Слушайте по будням. Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
4: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве. И в 8:10 по времени Астрахани. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс. Ржавчина.
5: Это мы вернулись в эфир главного радио страны.
6: И продолжаем соскребать.
5: И продолжаем, в общем-то, говорить о войне. Увы и ах, да, вот как начали в первом часе, так и, в общем, к сожалению.
6: Пытаемся взглянуть правде в глаза и понять, правда это или нет.
5: Да.
6: Это, в общем, основной вопрос, если уж на то пошло. Самый-самый-самый главный. Главнее которого на сегодняшний день нет.
5: Давай.
6: Ну что, а чего давать? Давайте вопрос справочку. Давай. Вопрос. Нет, давайте справочку, а потом вопрос, да.
0: Наша справка.
7: Сейм Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, отменяющую 137-ю статью, которая запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения и иностранных военных баз. За поправку проголосовали 99 депутатов, против 13, воздержались 5. Впрочем, это не новость. Еще в июле Вильнюс и Рига официально заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие НАТО. Это решение – часть более широкой дискуссии внутри Альянса. Еще в начале июня Financial Times сообщила, что США рассматривают возможность размещения ядерного оружия в Польше и Прибалтике. Страны восточного фланга также очень ждут и американских самолетов двойного назначения, способных нести ядерные боеприпасы. Еще летом стало известно, что Польша, Финляндия и Литва рассматриваются как возможные площадки в случае ухудшения ситуации с безопасностью. Генсек НАТО Марк Рютте тогда не исключил увеличение числа американских ядерных вооружений в Европе, отметив, что Альянс постоянно пересматривает свой набор возможностей. Параллельно с этим уже на этой неделе Рютте сделал ряд заявлений, которые нельзя оценивать иначе, кроме как прямые угрозы. 24 сентября, выступая на форуме в Айове, он заявил, цитата почти дословно, «Если бы НАТО воевало с Россией, то мы смогли бы лучше объяснить русским нашу позицию, чем это делает Украина на данный момент. Так что будет разница». Конец цитаты. При этом Рютте также сказал, что пятая статья устава НАТО о коллективной обороне якобы умышленно неоднозначная, чтобы не помогать противникам быть мудрее. Эта фраза вызвала смех в зале. Реакция Москвы последовала незамедлительно. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова Рютте нечеловеческим враньем, а его самого человеком, чьи проблемы должны решать медики. Президент Владимир Путин ранее называл бредом заявление европейских политиков о подготовке к войне с Россией. подчеркивая, что у Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении стран Европы.
5: Про умышленно запутанную пятую статью я тоже даже не посмеялся, а как-то подхрюкнул, когда прочитал.
6: Ну, на самом деле, мифов вокруг этой пятой статьи очень бесконечное много, да. Множество, и сколько раз мы уже об этом говорили, да, да. И даже цитировали.
5: Даже не будем время сейчас тратить.
6: И сколько раз предлагали, возьмите, там три абзаца всего этой пятой статьи, прочтите, и вы все поймете. Рютте тысячу раз прав, когда говорил о том, что там нифига не определенно в этой статье.
5: Но вряд ли это сделано специально, чтобы запутать противника.
6: Нет, это было сделано для того, чтобы не запутаться самим.
5: Да, чтобы ничего не делать в случае чего. Какой главный вопрос ты хотел задать перед справкой?
6: А главный вопрос на самом деле заключался в следующем. У нас действительно на самом деле не проглядывается никакого другого выхода для создания политической определенности, кроме войны.
5: Ну, вот, такой грустный вопрос.
6: Вопрос ужасный. Вопрос страшно провокационный и невероятно честный.
5: Ну, давай адресуем его нашему прекрасному эксперту. Сегодня мы приветствуем Вадима Трухачева, политолога, доцента финансового университета при правительстве Российской Федерации. Вадим Вадимович, добрый вечер.
6: Вадим Вадимович, здравствуйте. Вечер. Спасибо вам огромное. Мы вас очень ждали. Я ужасные слова произнес вслух. Я очень много думал, а стоит ли их говорить. Потом решил, что да. Почему нет?
8: Ну, начнем с того, что над Рютте смеяться точно не стоит. Это самый опасный среди их западных политиков для нас на данный момент тип. Он 12 лет координирует антироссийскую политику. Начал он это делать с падения самолета над Донбассом, да, еще будучи премьером Голландии. Человек очень квалифицированный. Человек, который мало занимается позерством, но очень хорошо поднаторел в аппаратной работе. Да, он глупости говорит мало, и человек убежденно плохо относится к России.
5: А что, да, он хочет? Что...
8: Он хочет наказать Россию за то, что она поставила под сомнение итоги холодной войны.
5: Вот.
8: Назовем это так. И отступила от демократии. Да, при всем том, что Рютте, человек, работавший в Unilever, да, заработавший в крупном бизнесе, он, тем не менее, не всегда про бабки. Вот договориться с ним по бабкам, да, очень сложно, потому что у него, пусть и уродливые порой, но убеждения. И я, в общем, не прикривлю, если скажу, что на сегодняшний день это самый влиятельный политик в Европе. Угу. Просто на основе того опыта и того, что в более крупных странах, чем Голландия, существует кризис лидерства. Да, а этот человек действительно опасен для нас. И да. Отнюдь не заявлениями.
6: Вадим Владимирович, ну, при этом, давайте, может быть, я тоже заблуждаюсь, но он не то что взаимоисключающими, но очень обращающими на себя внимание заявлениями ставит Европу в том виде, в котором она сегодня есть, на растяжку. С одной стороны, он говорит, что готовьтесь к войне, а с другой стороны, он говорит, ну, а пятая статья — это такая статья, что она вам не статья.
5: Ну, то есть, уязвимое положение, да, если
8: дело в том, что Рютте прекрасно понимает законы войны. Один из законов войны – это запутывать противника. Будучи человеком умным и имея советников соответствующих, ему донесли, что для русских большое значение имеют слова. Кстати, для голландцев и вообще для западных слова значат намного меньше. И намного больше значат бумажки, которые они там принимают. То, что Рютте периодически говорит взаимоисключающие вещи, он запутывает противника, вполне следуя военной логике. Нужно меньше смотреть на слова и больше на дела. А по делам он довольно успешно, не полностью, конечно, но достаточно успешно, шаг за шагом продавливает Трампа на то, что ему конкретно надо.
6: А что именно?
8: Война не запрограммирована полностью, поэтому он говорит в условном наклонении.
5: Угу.
8: Но задача сломать Россию через колено, лучше без большой войны, он не отказывается.
5: А без большой войны это как? Это пожертвовать, ну, не знаю, той же Прибалтикой и Финляндией, бросить их?
8: Нет. Пожертвовать только, знаете, тот же самый Рютте, а до него его предшественник Столтенберг, и еще так, пяток западных политиков намекали, что Украина должна отказаться примерно от 10-12% своей территории. Но имеется в виду Украина в границах 2013 года. Они, если говорить в территориальном смысле, готовы признать за Россию только Крым и Донбасс, не более того. А теперь дальше смотрим, что сказал Рютте. Да, войска НАТО после заключения мира с Россией на Украине будут. То есть они, как в животном мире, собираются менять территорию. Так что, к сожалению, никакую ни Прибалтику, ни Финляндию, они, тем более Финляндию, да, они отдавать России не думают.
5: Нет, я когда говорю отдавать, я имею в виду не то, чтобы передать нам, так сказать, в собственность или в управление, да, а чтобы бросить их, ну, что называется, на колючую проволоку. Да, потому
8: нет,
5: что, ну, понятно, что агрессивные намерения агрессивными намерениями, но вряд ли большая старая Европа хочет воевать.
8: Нет, значит, не финны... не даже прибалты работать пушечным мясом, какой, не поляки, работать пушечным, не румыны, работать пушечным мясом для Голландии не будут.
6: Так, нет. Тогда
8: против
6: что,
8: их на амбразуру не удастся.
6: Тогда что означает вот это вот заявление о готовности размещать у себя ядерное оружие?
8: Это означает повышение ставок в войне. То, что делают не только Литва, но и Финляндия, и Дания, и Швеция. И в данном случае, в этом всем наборе, да, Литва вторична, хотя она к нам поближе. А вот Швеция и Дания, особенно Швеция, первична, учитывая, что Дания закрывает нам выход из Балтики, а Швеция, крупнейшая страна Северной Европы с военно-промышленным комплексом, крупным, в десятку мировую Швеции входит по производству оружия. К тому же Дания занимает первое место по вооружению Украины на душу населения, а Швеция третье, а на второй Норвегия.
6: Раз уж заговорили про Данию, а Гренландия здесь при чем-нибудь?
8: Гренландия интересует как район размещения американской ПРО. Вот в этом смысле, да, чтобы осложнить нам жизнь в Арктике. Но опаснее, на мой взгляд, для нас, собственно, Дания, а не Гренландия. Вот, собственно, Дания. И вообще скандинавскую опасность, исходящую от стран Северной Европы, от Дании и Швеции, прежде всего, мы недооцениваем.
5: Ну вот недооцениваем, Вадим Вадимович, это, видимо, мягкая формулировка, потому что мы все время говорим про Америку, мы говорим про британцев, да, мы говорим про немцев.
6: Про Германию.
5: Про французов. Да. А почему-то, да, Скандинавия это все время как-то сбоку, да, не упоминается.
8: И Голландия, которую Рютте представляет, тоже сбоку, тоже страна, мягко говоря, не последняя.
6: Это мы так запутываем противника?
8: Я боюсь, что у нас просто так считается, что все принимают крупные страны, выстроена иерархия, а всякие мелкие только берут под козырек. Да? Но, в общем, что Голландия, что Швеция, что Дания, это богатые страны, с которыми советуются. Они в первом круге по принятию решений в НАТО. Просто хотя бы потому, что англосаксам это родственные народы по языку.
6: Угу. Хорошо. Подготовка общественного мнения из того, что сегодня звучит уже продолжительное время в головы жителей Европы, это Россия из чади ада, мы готовимся к войне, значит, вот такие вот действия предпринимаются, и абсолютно безапелляционная информационная повестка.
8: Да,
6: а зачем?
8: Потому что это война.
6: Зачем? Они собираются мобилизацию проводить у себя?
8: Они уже, одна страна за другой, возвращаются к призыву. Они стараются держать порох сухим, а машину чиновничью информационную они уже мобилизовали. И, к большому сожалению, они это сделали лучше, чем наша информационная машина, которая зачастую руководствуется логикой мирного времени. И очень часто вопросы, которые обсуждаются, это вопросы из области мирного времени. А их информационная машина предельно отмобилизована.
5: Вот и очень наболевую мозоль сейчас, конечно, да. И очень созвучно, на самом деле, в том числе и моим ощущениям. А, Вадим Владимирович, можно вернуться чуть-чуть назад? Вот вы сказали, что ни Прибалтика, ни Румыния, ни Польша, ни Финляндия не намерены быть пушечным мясом, да? То есть мы и здесь... получается, несколько заблуждаемся, да, не без помощи нашей вот этой вот пропагандистской машины, когда говорим аудитории, что это маленькие страны, у которых нет права голоса, у которых нет права выбора, они не субъектные, и вот что им скажут, то они и будут делать.
8: Ну, конечно, возможности влиять на политику у них намного меньше, чем у стран крупных и богатых. Хотя, если сравним влияние Польши и Швеции, Польша намного больше, но влияние у Швеции больше.
5: Угу.
8: Да? Мы заблуждаемся относительно того, что это совсем не субъектные страны. К большому сожалению, даже страны Прибалтики некоторую субъектность имеют. Что касается пушечного мяса, все перечисленные вами страны – это полноценные национальные государства.
6: Вот, да. Которые... В отличие от остальных стран Европы, это факт.
8: В отличие от Украины. Ну, не будем сейчас трогать миграционные дела.
5: Еще одна больная мозоль.
6: Украины, Франции, Германии, да. Угу.
8: В отличие, прежде всего, от Украины, им не надо доказывать, что они не русские или не еще кто-то. Это полноценные сложившиеся национальные государства. Пусть несколько уродливые местами, да, если уж говорить о Прибалтике в особенности, но национальные. Когда один из кандидатов в президенты Литвы намекнул на отправку литовских войск на Украину, он с треском проиграл выборы.
5: Потому что одно дело риторика, да, а другое дело реальность. И на самом
8: деле... другое дело реальность. Просто прямое столкновение с Россией для прибалтов обернется просто исчезновением этих народов, в особенности латышей и эстонцев, но литовцев хотя бы чуть больше.
5: Ну так появление там ядерного оружия, это тоже, в общем, вряд ли будет способствовать их безопасности.
8: Они не верят в то, что произойдет обмен ядерными ударами.
6: А никто не верит в это.
5: То есть считается, что по России можно долбануть, а Россия будет по-прежнему находиться в режиме кота Леопольда? То есть мы настолько так долго демонстрировали всем этот режим, что все в него окончательно поверили?
8: Там не верят, что Россия применит ядерное оружие. Полагают, что война будет вестись, если она будет, конечно, да, будет вестись с помощью обычного вооружения.
5: Интересно. И это в концепции НАТО в том числе, да? То есть глобально, это не только национальные военные доктрины.
8: Да. Они считают, что Россия ядерное оружие не рискнет применить, поэтому если война будет, она будет вестись с помощью обычных вооружений. Но лучше без нее обойтись и как-нибудь заставить Россию капитулировать без большой войны. Тот же самый Рютте все-таки ищет способ сделать именно это. Ну и я тут скажу, что именно Рютте метит в основные переговорщики с нами. И вряд ли разговор именно с ним удастся избежать. Собственно, на эту должность его посадили для того, чтобы он вел переговоры с Россией.
6: От имени кого? От имени НАТО или от имени европейцев?
8: И от того, и от другого.
5: Хорошо. А Трампу нужен такой переговорщик дополнительный?
8: Дело в том, что Трамп это еще не все США. Власть в США может смениться в любой момент. Да и Рютте довольно успешно, к большому сожалению, Трамп продавливает.
6: Ну, в общем, мы приходим к ситуации, что чем больше за столом переговоров будет переговорщиков, тем меньше у нас шансов о чем-нибудь договориться.
5: Да. Это очевидно, потому что с таким переговорщиком мы точно договоримся примерно ни о чем.
8: Вот такого переговорщика лучше сразу отсечь, потому что сказать, что он всю свою политику в отношении России строит на лжи вокруг упавшего самолета.
5: Угу. Ну, эту историю, я думаю, что наши слушатели неплохо помнят. Спасибо, Вадим Вадимович. На самом деле, каждый разговор с вами – это открытие дополнительного глаза и новая важная информация для размышления. Очень жалко, что вся эта информация, как правило, довольно безрадостная.
6: Ну, во всяком случае, мы были честны, и это очень, и это очень важно.
5: Да, и как говорит Владимир Владимирович Путин, что чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Спасибо еще раз. Вадим Трухачев, политолог,
6: Владимир Владимирович, огромное спасибо.
5: Университета при правительстве Российской Федерации. Кстати, еще и автор очень интересного и полезного телеграм-канала по европейской политике. Подписывайтесь, а мы через минуту продолжим.
9: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
10: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
9: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
12: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
9: Радио России. Главное радио страны.
5: Ржавчина. Ой, ладно, будем перебираться мы поближе к родным просторам, тоже не совсем на нашу территорию, но хотя бы на нашу бывшую.
6: Не совсем нашу, но совсем родную, я бы так сказал.
5: Господи. Реально после разговора с Владимиром Владимировичем грустно. Ну, и было это
6: весело. Правильно, приходится спотыкаться о действительности. Это вообще свойство действительности. Заставлять себя спотыкаться.
5: Думать вообще больно.
6: Кому не хочется, можно какое-нибудь музыкальное шоу послушать.
5: Про Джигана. Ладно, а мы поговорим про Армению, друзья. Это тоже на самом деле очень важно. И хотя тут нет никакой, к счастью, хотя бы тут нет никакой военной угрозы, но тем не менее это очень важный фактор геополитики. Да? Давайте начнем со справки.
9: Наша справка.
7: Армянская газета «Иравунг» со ссылкой на источник внутри правящей партии «Гражданский договор» сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян проявил невероятную политическую хитрость и прозорливость, попросил однопартийцев временно воздержаться от русофобии. Указание касалось прежде всего наиболее антироссийски настроенного крыла партии. По данным мудрого источника, просьба связана с предстоящим отопительным сезоном, когда республике может понадобиться помощь Москвы. «Сейчас постарайтесь поменьше обсуждать темы, связанные с Россией», передает газета слова Пашиняна. В другой формулировке, которую приводит «Иравунг», премьер сказал еще понятнее. «Потерпите зиму, а затем с нового года примем окончательное решение». Контекст очевиден. Армения критически зависит от российского газа. По данным таможенной службы республики, в 2025 году на долю России пришлось более 82% всего импортированного природного газа. Остальное Армения получила из Ирана. Действующее газовое соглашение с нашей страной, а оно предусматривает максимально льготные тарифы, закончится под Новый год. Выводы понятны. При этом всего за несколько дней до публикации в газете Пашинян публично заявлял о намерении искать альтернативы российскому газу. Ему, кажется, решили помочь. 15 сентября поставки из России были приостановлены на 10 дней. Официально – на профилактику. Примечательно, что сам Пашинян за день до скандала 22 сентября заявлял, что отношения Армении и России не будут такими, как прежде, а еще в августе вычеркнул нашу страну из списка стратегических партнеров.
5: Николай Юрьевич Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО и, безусловно, один из самых компетентных экспертов по региону, присоединяется к нам. Николай Юрьевич, добрый вечер.
6: Здравствуйте, добрый вечер. Николай Юрьевич, спасибо вам огромное.
5: Скажите, добрый пожалуйста, вечер. Что за такая восхитительная новая искренность в армянской политике? Давайте помолчим до Нового года, а потом снова будем вот это вот все.
13: Ну, я бы это делил пополам.
5: Угу. Это ж утечка, да?
13: То, что было опубликовано. Потому что это газета, которая вообще не жалует Николая Валаевича. Но я узнал из этой публикации с некоторым удивлением, что, оказывается, есть не русофобское крыло.
5: Нет, ну есть там просто людоеды, да, а есть какие-то людоеды, ну, такие, с выдумкой.
6: Да, у которых по четвергам рыбный день, да, понятно.
13: До Нового года, да.
5: Вот, а ну так, так если мы примем на веру эту публикацию, да, то о чем она нам говорит? Кстати, сегодня, да, Илья, по-моему, мне как раз рассказывал о том, что там была социология достаточно интересная в Армении. Расскажи, пожалуйста.
6: Социология по поводу того, считают ли армяне, что им нужно провести референдум, да, по поводу прощания с ЕАЭС и вступления в Евросоюз.
5: Угу.
6: Значит, там, получается, и проводил Гэллоп, ну, в общем, не заинтересованный в подыгрывании России, как минимум. Значит, 60% за то, что такой референдум нужен. А вот вторая часть, на мой взгляд, более интересная. Чтобы было, как бы распределились голоса, если бы это голосование случилось. И там получается так, что 36% проголосовало бы за выход из ЕАЭС, и всего 27 с небольшим за то, чтобы в ЕАЭС остаться и не совать свою голову туда, в ЕС, где тоже все ничего не понятно. Как вы считаете, Николай Юрьевич, адекватно описывает вот этот замер настроения, нет?
13: Слушайте, у нас не с чем сравнивать. У нас не с чем сравнивать, и я с некоторых пор не очень доверяю всем соцопросам на Южном Кавказе вообще. Там бывает высокий процент отказов от ответа. И, ну, например, на выборах, как прогностический инструмент, опросы работают плохо.
6: Ну, не только на Кавказе, по всему миру это вообще...
13: Да, и по всему миру, в общем, уже по всему миру работает плохо. К тому же на Кавказе очень много зависит от того, кто контролирует, собственно, поле. Потому что организации, которые проводят и заказывают опросы, много, а вот тех, кто непосредственно идет в поле, их сравнительно меньше.
6: Угу.
13: Так что сложно судить. Ну, вообще, Армения сейчас разочарована в России. Это началось не сейчас, это началось еще в 22-м году, если не раньше. Армения склонна обвинять Россию в том, что с ней произошло за последние годы, начиная с проигранной Второй Карабахской войны и заканчивая всем остальным. Так что я бы не удивился, если действительно ЕАЭС не очень популярен. Но если бы Пашинян понимал, что он будет делать с тем или иным результатом, хоть с каким-то, хоть с любым, я думаю, он бы этот референдум провел.
5: Угу.
13: Но, опять же, какой бы ни был результат, непонятно, что с ним делать.
5: Ну да, потому что результат внутреннего референдума о том, что все хотят в ЕС, вовсе не означает, что в ЕС кто-то вступит.
6: Люди, можно я поюрничаю? Ну, сказали же армянам из Европы, мы хотим, чтобы у вас было как на Украине. Но это же цитата.
5: На Украине как-то не так.
13: Чем? На Украине гораздо хуже, да. На Украине гораздо хуже.
6: В Армении сейчас не так, как на Украине. Им сказали, а мы хотим, чтобы у вас было как на Украине. Правда, они имели в виду какой-то энергетический там баланс чего-то с чем-то. Но мы знаем, что одно приводит к другому.
13: Ну, там энергетический баланс тоже, скажем так, давно уже не оптимален. Давно, до 22-го, задолго до 22-го года на Украине. Так что непонятно тут, с кого пример брать совершенно. Вот. И ЕС, ну, очевидно, что ЕС не будет принимать в свой состав Армению в каком-то обозримом будущем, даже и в необозримом. Вся эта история с членством в ЕС, на мой взгляд, продиктована была с самого начала какими-то тактическими соображениями Пашиняна. тактическими соображениями.
6: Но он же понимает, что это все жульничество и мошенничество, я уж позволю себе такие слова употребить, в смысле того, что вот нас возьмут в ЕС. Он же понимает, что не возьмут.
5: Ну да, он же эталонное политическое животное, да, я сейчас ничего оскорбительного не вкладываю в это понятие.
6: Ну, это да? Термин, да.
5: Термин, да. То есть он, ну, он оппортунист, он как бы великолепно лавирует в любой ситуации.
13: Да, он прекрасный стратег в том, что касается публичной политики. Прекрасный. У него это очень хорошо получается. Но дело в том, что он переносит свои навыки публичного политика, действительно впечатляющие, в сферу дипломатии. И на этом все ломается, потому что избирателям можно сегодня сказать одно, а завтра сказать другое. Если ты найдешь правильные слова, они в это поверят. Сначала в одно, потом в другое. В дипломатии это не работает совсем. И руководство Армении до сих пор это не понимает. Собственно, и все эти заявления последних недель, месяцев, это ведь отражение того замешательства, в котором они сейчас находятся. Потому что уговорить Россию снять ограничения и отложить вот этот вопрос о том, с кем вы мастера культуры, в ЕС или в ЕАЭС, не получилось. В декабре будет принято какое-то решение четверкой государств Евразийского экономического союза по поводу Армении. По поводу того, приостанавливается или не приостанавливается ее членство в ЕАЭС. Какое-то решение надо принимать. Какое решение принимать непонятно, потому что у властей Армении накопилось уже довольно много обязательств перед Евросоюзом. Обязательств неформальных, но от этого не менее серьезных. И, собственно, вот такая местами даже лихорадочная активность Пашиняна как раз и продиктована тем замешательством, в котором он сейчас оказался.
5: Ну, так, а эта ситуация выгодна кому? Она выгодна же, наверное, Эрдогану с Алиевым.
13: Ну, Эрдогану с Алиевым вообще выгодно, что в Армении есть начальство, которое, в общем, готово принять любое требование Эрдогана и Алиева. Но тоже у этого же есть какие-то пределы. Выборы Пашинян выиграл, в том числе на лозунгах «давайте сдадимся Баку и Анкаре». И, в общем, у этой позиции, как выяснилось, есть поддержка. Но эта поддержка совершенно не абсолютная. Он сохранил власть, но он значительно утратил легитимность после выборов. Поэтому, кстати, и тормозятся все те вещи, которые были анонсированы до выборов. Там, поменять конституцию.

0: принимать политические решения.
1: Основываясь на поддержке, на признании собственной правоты. Вот.
0: Да, да, да. Выяснилось, что, в общем, этого признания со стороны избирателей не хватает.
1: Скажите, нет, пожалуйста, Николай Юрьевич, прошу прощения, да. У нас времени совсем остается немного, мне ужасно любопытно. А на что опираться Пашиняну в нынешней ситуации? К кому бечь в случае чего?
0: Это очень сложный вопрос, потому что главная проблема как раз в том, что бечь-то особенно и некуда. Европейский Союз помог на выборах, сильно помог. Но он не может помочь, он не может заместить рынок Евразийского экономического союза. С Россией отношения испорчены даже не в том смысле, что много было сказано в Ереване на эту тему такого, что в России вызывает раздражение, а в том смысле, что критически низок уровень доверия. То есть от того, что эти люди в Москве уверены, что эти люди сегодня говорят одно, а завтра могут сделать прямо противоположное. Это вот сначала долго работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. А вот репутация это уже сложилась. И куда особенно идти, непонятно. Алиев и Эрдоган не делают никаких уступок, которые Пашинян мог бы представить как
2: какую-то выгоду. Им
0: результат. Да. И вот
2: Цугцванг такой, да, абсолютно.
0: Да, да, да, это очень похоже на Цугцванг.
2: Спасибо большое, Николай Юрьевич, жалко, что время закончилось.
1: Да, потому что у меня сразу три еще следующих, и мы их не успеваем.
2: Ну, будет еще повод,
1: Николай Юрьевич,
2: я думаю, поговорить.
1: Приходите еще, пожалуйста, очень интересно.
2: Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, был у нас на связи. У нас сейчас будет снова минутная пауза традиционно, и мы после нее продолжим, поговорим про чужие деньги. Это всегда интересно.
3: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
8: Радость или грусть нас ждут потом.
7: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
9: Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский.

1985 году на экраны вышел фильм Карена Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх» о судьбе Алексея Беглова, легендарного танцора-чечеточника, кумира публики 50-х годов, с Евгением Евстигнеевым в главной роли. В одной из сцен этой грустной комедии и прозвучала песня под названием «Дружба».

Для «Зимнего вечера в Гаграх» эту песню записали Лариса Долина, в то время еще не такая знаменитая, как сейчас, и оператор ленты Владимир Шевцик. Многие зрители тогда подумали, что эта песня написана специально для ленты, тогда как появилась она задолго до этого фильма. Все началось в марте 1934 года, когда знаменитый в ту пору исполнитель

Вадим Козин гастролировал во Владивостоке. В день его рождения после концерта в гримерную зашли аккомпаниатор Владимир Сидоров и поэт и конферансье Андрей Шмульян. И в качестве подарка преподнесли певцу клавир и текст песни, который начинался со слов «Когда простым и нежным взором ласкаешь ты, меня, мой друг». Песню решено было назвать «Дружба».

Козин с большим успехом начал исполнять эту песню на своих концертах. Так продолжалось вплоть до начала 1937-го, пока в Ленинграде не вышла пластинка Клавдии Шульженко с этой же песней, но на обложке в качестве автора музыки значился не Владимир Сидоров, а некий Поль Марсель, человек удивительной судьбы. Его родители эмигрировали из России во Францию в 1906-м, где 2 года спустя Павел Русаков и появился на свет. Однако, когда он пошел в школу, чтобы не возникало вопросов у одноклассников, родители дали ему имя Поль Марсель. Впрочем, в 1918-м папу Паши обвинили в шпионаже и выслали обратно в Советскую Россию. Однако здесь он почему-то решил оставить французскую фамилию. Окончил консерваторию, учился на одном курсе с Шостаковичем, сочинял романсы, песни, в том числе знаменитую «Девушку из Нагасаки». Именно он и написал мелодию, которая в конце концов превратилась в песню «Дружба». Впрочем, времена наступали беспокойные. Иностранная фамилия автора музыки могла привлечь нежелательное внимание. В результате в качестве композитора был указан аранжировщик песни Вадим Сидоров, который впоследствии делился авторскими с Марселем. Увы, в 1944-м Вадим Козин был арестован, и после этого «Дружбу» уже никто не рисковал исполнять. А песни забыли на 3 десятилетия. Лишь в 1971 году она прозвучала в фильме «Пристань на том берегу». Правда, ни ее название, ни авторы в титрах указаны не были. Вторую жизнь подарил ей фильм «Зимний вечер в Гаграх». Многие помнят эту ленту во многом благодаря сцене, где и звучит старый шлягер «Дружба». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Предупреждение от Центробанка России о том, что мошенники предлагают инвестировать в цифровой рубль и якобы получать от таких вложений пассивный доход. Как, спросит любой, кто понимает, что цифровой рубль, даже когда заработает, не будет использоваться для накопления и инвестиций совсем. Он только для расчетов и оплаты. Ну а для тех, кто не понимает, аферисты создают сайты в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля. Эти ресурсы мошенники представляют как инвестиционную программу цифрового рубля Банк России. На сайте клиента предлагают внести сумму на депозит, при этом клиента призывают как можно быстрее присоединиться к якобы существующей программе, ссылаясь на то, что порог входа вскоре будет увеличен. Потом предлагают ответить на несколько вопросов и оставить на сайте контактные данные, после чего просят внести как можно больше денег. К сожалению, здесь все в ловушке. Это красивый обман с попыткой притвориться государственным органом с выманиванием и денег, и личных данных, а еще торопит. А чтобы не поддаться соблазну и не пытаться зарабатывать на том, на чем это невозможно, достаточно знать, что цифровой рубль – форма национальной валюты. Центробанк России намерен его выпускать в качестве дополнения к уже существующим. Эта форма представляет собой уникальный электронный код. От безналичных цифровые рубли отличаются тем, что первые хранятся на счетах в коммерческих банках. На безналичные рубли банки могут начислить и проценты на остаток, и кэшбэк. А на цифровые этого сделать нельзя. Зато одним из преимуществ цифрового рубля является то, что им можно будет платить офлайн, то есть без доступа к интернету. Но цифровой рубль – это пока будущее. Массовое внедрение цифрового рубля произойдет позже, чем планировалось. Регулятор объяснил это решение необходимостью доработок отдельными банками, которые участвуют в проекте. А вот что уже появилось, так это в помощь нам в борьбе с мошенниками. Некоторые банки уже предлагают своим клиентам установить самозапрет на операции в банкомате по QR-коду. Чтобы мошенники не смогли легко обойти этот запрет, снятие такого ограничения возможно только при личном посещении отделения банка. Пользоваться самозапретами можно и нужно. Они позволяют не дать мошенникам быстрый доступ к вашим деньгам, даже если им удалось выведать коды для онлайн-банка. А если вы обнаружили, что на вас оформили злоумышленники кредит, нужно как можно скорее заблокировать все свои банковские счета и карты. Сделать это можно через интернет-банк, мобильное приложение вашего банка или позвонить на бесплатный номер горячей линии, указанный на обратной стороне карты. Если мошенники взломали ваш аккаунт на госуслугах и оформили кредит, нужно срочно связаться с банком, который этот кредит выдал, и уведомить его о том, что заявка была от мошенников. Запросить у банка копии документов, которые были предоставлены при оформлении кредита. Потребовать реквизиты банковского счета, на который были переведены деньги, и все эти данные уже отдать полицейским. Главное, не паникуйте. Паника – лучший друг афериста. Берегите свои деньги, не дайте мошеннику заработать.
0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
2: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
0: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
3: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
0: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
3: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась новая эпоха.
0: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
4: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
5: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
4: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
6: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
4: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Радио России. В центре внимания Радио России «Орел». Реклама.
7: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
8: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
9: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
10: Банк России напоминает: не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Киевский режим активно поднимает вопрос о перемирии. За неделю в зоне СВО под контроль российских войск перешло 13 населенных пунктов, и теплая погода с температурой до 19 градусов прогнозируется в московском регионе на следующей неделе. Далее подробнее. ВСУ пытались во время проведения выборов в России атаковать жилые дома сотрудников избирательных комиссий. Дело дошло до трагедии, заявил Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге. По словам президента, в ночь на 20 сентября противником была предпринята попытка массированного удара по Москве.
12: В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое. А второе, были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, этот участок, в школе. Школа была практически разрушена даже. Начали осуществлять атаки на жилые дома председателей территориальных избирательных комиссий. В одном случае председатель территориальной комиссии была ранена, муж ее ранен, ребенок ранен. А в другом случае, к сожалению, дело дошло до трагедии. И вы знаете об этом. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому.
11: Глава государства также сообщил, что киевский режим активно поднимает вопрос о перемирии, в том числе энергетическом, и прекращении блокады Черноморского побережья. Но он сам это начал, подчеркнул президент, добавив, что Россия стала отвечать на каждое действие киевского режима, в том числе на попытку организовать морскую блокаду.
12: После этого мы по каждой позиции начали отвечать. Но и, судя по всему, ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят, энергетическое, то есть не бить по нашим, готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное, взаимно прекратить удары. Особенно, видимо, прекратить им нужны удары наших беспилотников и гераней, современных гераней, против которых нет во всяком случае, пока у них нет противоядия, и прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение.
11: Владимир Путин заверил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой, для этого нет оснований. Ранее глава государства выступил на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Как заметил Владимир Путин, именно молодежь сейчас помогает культурному взаимодействию, а также способствует созданию общих пространств и новых современных проектов для культурного взаимодействия. По словам президента, авторитетные деятели культуры должны прислушиваться к своим молодым коллегам.
13: Убежден, их голос должен звучать наравне с голосами авторитетных, опытных мастеров. Тем более, что многие задачи, которые обсуждают на форуме, те же инновации, инклюзивность, эффективно решаются молодыми командами. Они в целом помогают культуре оставаться тем пространством, где диалог стран и народов не умолкает. Напротив, обретает все новые инструменты для продолжения. Так именно с участием молодежи созданы и активно развиваются современные форматы культурного взаимодействия. Виртуальные музейные экспозиции, образовательные онлайн-программы и стажировки, цифровые творческие пространства. Особенно ценно, что все это делает международный культурный обмен более гибким и более доступным. И только расширяет художественный и научный контекст, помогает находить общие смыслы даже там, где кажется, что различий больше, чем точек соприкосновения.
11: Владимир Путин также заявил, что именно культура способна наводить мосты между людьми через любые противоречия, ограничения и санкции. Добавлю, что на полях Международного форума объединенных культур Владимир Путин пообщался с главой Большого и Мариинского театра Валерием Гергиевым и пианистом Денисом Мацуевым. Российские военные взяли под контроль 212 квадратных километров территории Харьковской области с начала окружения группировки ВСУ. Группировка «Север» владела 12 населенными пунктами области. Уничтожены более 960 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Там отметили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены, сообщило ведомство. Всего за прошедшую неделю в зоне СВО под контроль российских войск пришло 13 населенных пунктов в Харьковской, Запорожской областях и ДНР. Также в течение недели российские военные поразили 18 морских судов, связанных с ВСУ. Выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение, распределение груза военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ, отметили в Министерстве обороны. Теплая погода с температурой до 19 градусов прогнозируется в московском регионе на следующей неделе. Осадков будет немного, сообщил директор гидромедцентра Юрий Симонов. Он отметил, что такая погода сохранится как минимум до 4 октября. Она будет сухой и малооблачной. Синоптик также высказал предположение, что заморозки, согласно климатическим нормам, придут в московский регион во второй половине октября. В этот же период в регионе может выпасть и первый мокрый снег. И далее новости спорта.
14: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сегодня состоялись три матча. Амур дома сенсационно победил Локомотив 3-1, Трактор СКА 3-4, Лада ЦСКА 0-5. Теннис. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в Ханчжоу, победив Ринки Хиджикату 6-3, 6-3. Россиянка Татьяна Прозорова, которая продолжила свою сенсационную серию побед на турнире WTA 500 в Сингапуре, победив в четвертьфинале, была снята с соревнований против своей воли. По ходу парного четвертьфинала соперница пробила смеш в лицо Прозоровой. По словам теннисистки, мяч просто зацепил ее щеку, а врач зафиксировал, что Татьяне необходимы 6 дней без тенниса. Мира Андреева проиграла в четвертьфинале Лейли Фернандес 2-6, 5-7. «Зенит» прилетел в Китай на товарищескую игру с «Шанхай Шэньхуа». Матч состоится 27 сентября на стадионе «Диншань» в Шанхае. Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов покинул пост, который занимал с ноября 2022 года. «Локомотив» и 55-летний Ульянов расторгли контракт по соглашению сторон. Ранее сообщалось о том, что уход Ульянова вкупе с семейными обстоятельствами могут повлиять на решение Михаила Галактионова оставить пост главного тренера. Новым спортивным директором «Локомотива» должен стать Нариман Акавов. Товарищеский матч между сборными России и Ирана по футболу, который состоится 29 сентября в Казани, начнется не в 19:30 по московскому времени, а в 19:00. А тем временем юношеская сборная России, игроки до 17 лет, со счетом 2-3 сегодня проиграла сербам в товарищеском матче в Белграде. Там же 28 сентября состоится еще один матч соперников. Сборная Бразилии на последних секундах товарищеского матча против Австралии ушла от поражения. Райан забил на 95-й минуте, а матч, который прошел в Таунсвилле, завершился со счетом 1-1. 29 сентября сборные Бразилии и Австралии проведут еще один товарищеский матч. И пока это все новости спорта.
15: Погода.
11: В Челябинске завтра переменная облачность, плюс 15, в Перми облачно с прояснениями, плюс 17, в Ульяновске ясно, плюс 21, в Махачкале облачно с прояснениями, плюс 23, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 19, в Грозном небольшой дождь, плюс 22, в Херсоне пасмурно, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 10, днем плюс 14. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 9, днем плюс 16, ветер южный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 757 миллиметров ртутного столба.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутилем.
2: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутилем. Бесполезное золото.
3: Sounds charming.
2: Друзья, приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Чернов. Аурум Инутиля в эфире Радио России. Сегодня у нас эпизод не простой, не проходной, а у нас сегодня эпизод «Виртуальный кубок». Сегодня победители 445-го выпуска. У нас там две группы победило. Будут представлять по три своих композиции. И, конечно же, как я всегда обещаю и выполняю, что самое главное, у нас будет большой разговор на тему не только творческого пути каждой команды, но еще и философский разговор, еще интересный технический, так сказать, сдобренный техническими элементами, которые покажутся тоже уникальными во многом интересующимся новой музыкой нашим слушателям. Много всего интересного, друзья. И назвали мы этот эпизод «Вот такой театр одного вахтера». А назвали его мы не случайно, друзья, потому что команда, которая у нас победила с преимущественным количеством и голосов слушателей, и голосов внутри редакции, был московский коллектив «Театр одного вахтера».
4: Привет!
2: Ну что, рассказывай, как вы в своем многочисленном коллективе «Театр одного вахтера» восприняли новость о своей победе, когда вам в 445-м голосовании программы «Аурум Инутиля» стало понятно, что кубок наш виртуальный достается вам, как занявшим первое место, кстати говоря, и среди симпатий слушателей вы набрали наибольшее количество голосов, да и у нас в редакции тоже. В общем, все проголосовали, в общем, за вас. Как музыканты и как ты сам восприняли эту новость?
4: Порадовали реакция слушателей. Очень не ожидали такого количества сообщений.
2: Mm-hmm.
4: Очень неожиданно было больше всего. Вот. В целом радостно, но мы спокойно к музыке относимся, просто делаем и радуемся таким вот победам. Спокойно, без шампанского.
2: А вот ты знаешь, музыканты из числа критиканов вообще проекта «Аурум Инутиля. Бесполезное золото» зачастую, да вообще на протяжении всей нашей почти уже 17-летней истории, говорят, что да зачем это голосование нужно? Да какой музыкальный коллектив себя уважающий будет принимать участие в каком-то голосовании? Вот я, например, всегда с этим борюсь и объясняю, что без состязательности нельзя понять и представить себе самому свою ценность. Как ты относишься к таким вот подобным конкурсам, различным голосованием? Как вообще группа «Театра одного вахтера» к этому относится?
4: Скажем так, двояко. Отчасти, ну, именно с точки зрения творчества, наверное, не воспринимаем голосование как оценку.
2: Да, конечно.
4: Именно художественной ценности. А вот с точки зрения взаимодействия со слушателем, то есть интересно, что нравится, отношения вообще к музыкантам. Вот это как раз очень классный показатель. Вот для этого, по-моему, как раз и нужны подобные мероприятия.
2: Я с тобой здесь соглашусь. Вот, кстати, если говорить о публике. «Театр одного вахтера» — коллектив, который, поправь меня, если я ошибусь, по-моему, вам уже лет 15, да? Вы много ведь лет существуете.
4: Ну, уже 16.
2: Вот за это время группа «Театр одного вахтера» пережила множество различных трансформаций. Я знаю точно совершенно. И я предлагаю так сделать. Вот мы сейчас давай все-таки послушаем песню «Рифма», с которой вы у нас звучали и первый раз. И сейчас эта песня прозвучит, и я вообще считаю ее такой вашей торговой в кавычках маркой и фирменным знаком, да? А затем я тебя спрошу как раз и про уникальность звучания, и про верность своему пути творческому, и заодно спрошу, а как слушатели встречают вот это множество трансформаций коллектива «Театр одного вахтера». Но сперва все-таки песня. Песня «Рифма», друзья, «Театр одного вахтера», победители 445-го эпизода победителей программы «Аурум Инутиля» в нашей программе. Слушаем, поехали!
5: Вся

0: Это была песня «Рифма». Театр одного вахтера сегодня представил свою композицию «Друзья театра одного вахтера». Я открою вам секрет. Победил с огромным таким, ну, если не с огромным, то с существенным перевесом в голосовании в 445-м эпизоде. И, соответственно, достался ребятам сегодняшнее вот это право записать свой персональный эпизод программы «Аурум Инутиля». И с нами на связи художественный руководитель Василий Колесов. И я хочу, Василий, да, еще раз повторить свой вопрос. За 15, ну, уже почти 16 лет, как группа существует, множество было трансформаций. Как воспринимает публика ваши эксперименты вообще? Вы любители экспериментировать, да, искать чего-то там конкретно, что, кстати, ищите, тоже хочу спросить. Рассказывай, все интересно жутко.
1: Ну, честно, нас их, я надеюсь, больше, чем приходят на наш концерт, но реагируют всегда хорошо. То есть всем нравится, жмут руки, говорят, что вы очень классно чувствуете музыку, что очень приятно. Вот подходят и маленькие, с детьми приходят, честно, родители. Дети пляшут у нас на концертах. Есть такой момент, что тоже радостно. Да, насчет того, что мы ищем по поводу звучания, сложно сказать. Есть просто постоянный поток какой-то музыки извне, которая течет, и вот хочется ее реализовывать. И мы продолжаем, и сейчас тоже экспериментируем. В том числе записываем новый альбом. И вот выпустили, кстати, сингл недавно, 11 сентября, новый.
0: Что за сингл, как называется?
1: Сингл называется «Китон», в честь Бастера Китона, актера известного.
0: Да, конечно.
1: Весьма интересное звучание, то есть, если будет желание послушать, всем рекомендую, на всех площадках можно ознакомиться.
0: Я даже тебе могу сказать, что мы обязательно здесь в редакции послушаем ваш новый сингл. Мы традиционно, наши победители становятся нашими же и резидентами программы «Аурум Инутиля», и всегда имеют право представлять свои новые песни, синглы. Все, что касается слова «премьера», зачастую звучит у нас и в программе «Аурум Инутиля». Здесь мы всегда поддерживаем наших резидентов, и вы теперь уже тоже не исключение. Перед тем, как мы поговорим об экспериментальном арт-роке, я бы хотел, чтобы ты назвал сегодняшний актуальный состав вашей команды. Кто, давай поименно, кто на чем играет, кто за что отвечает. Это и музыканты, и, возможно, звукорежиссер ваш, или еще кто-то. А может быть, автор текстов у вас отдельный существует. Расскажи, пожалуйста, о составе.
1: Да, вот автор текстов, он же вокалист Алексей Грибов, собственно, все тексты, которые у нас есть, все принадлежат его перу. И он же и вокалист, все исполняет. Только поет, ни на чем не играет, за что ему спасибо. На басу у нас сейчас временно два басиста. Они заменяют друг друга по семейным обстоятельствам, то есть, когда у кого-то что-то невозможно. Это Анастасия Урсу и Денис Калиничев, который живет в Брянске и к нам помогает, приезжает, когда есть необходимость. Он раньше был нашим клавишником. Теперь он переквалифицировался, так сказать. За барабанами у нас Вадим Демарчук, недавно к нам присоединившийся. Ну, как недавно, уже 2 года, как присоединился к нам. На второй гитаре у нас Вадим Арестов, тоже уже 2,5 года с нами. За изображение, за рисунки отвечает Сава Гражданкин. Раньше он играл на барабанах, теперь вот он занимается оформлением нашим. Да. У нас есть СММ-специалист, Азиза Юсупова. Мы очень рады, что она у нас появилась. То есть, наконец-то кто-то хоть как-то начал нас продвигать через новые медиа, скажем так. Чего мы сами не умеем и не знаем, как это делать.
0: А скажи мне, а с чем связана такая постоянная видоизмененность деятельности, да? Когда сначала человек играет на одних инструментах, затем бросается в другую область. Это что, такая смена интересов, с чем связана?
1: Да это жизнь. Смена интересов по жизни такое происходит.
0: Ну, хорошо. Сейчас мы будем слушать песню «Сказка». Та самая песня, которая у меня лично является в приоритете. Я очень ее полюбил. Могу сказать, что, друзья, песня и вам тоже зайдет, если вы ее вдруг по какой-то причине пропустили. Послушайте внимательно. И музыка замечательная. Ну, а затем с Василием Колесовым мы побеседуем на тему экспериментального арт-рока. Вот уж никогда не думал, что в программе «Аурум Инутиля» вот такой вот вдруг расчехлю артефакт музыкальный. Ну, обо всем по порядку сразу после песни «Сказка» коллектива «Театр одного вахтера», город Москва. Слушаем, поехали.
2: Радуется

0: Будешь барабанить по утрам?
1: Буду. Ауру.
2: Песня замечательная, которую вы, друзья, только что слышали, называется «Сказка». Команда «Театр одного вахтера». Московский коллектив. Призеры нашего 445-го эпизода. Команда, которая выиграла виртуальный кубок «Аурум Инутилей». Василий Колесов, художественный руководитель театра одного вахтера, у нас на прямой связи. И, Вась, я тебя спрошу теперь про экспериментальный-то уж арт-рок. Расскажи, пожалуйста, потому что вообще я, как человек, в общем, той самой еще эпохи, прекрасно знаю, что такое арт-рок, и знаю, что продолжают некоторые музыканты, их не так много, но в этом направлении работать. Театр одного вахтера сегодня стилистически это весь стиль арт-рок, или это все-таки, учитывая слово «экспериментальный», попытки на чем-то сегодня модном и современном пытаться не уклоняться от курса под названием арт-рок?
3: Я думал об этом, об этом вопросе. И понял, что скорее арт-рок с некоторыми жанровыми отклонениями. Современное звучание. Почему нет? Мы открыты. Но все это должно быть органично, пройти через нас, прежде всего. Если через нас это не проходит, то оно просто не выльется и будет неестественным и инородным телом каким-то выходить из нас. Поэтому, наверное, мы пока сохраняем традицию арт-рока, но экспериментируем именно не опираясь, прежде всего, на современное звучание, а только на какие-то свои... свое восприятие музыки и как оно к нам приходит.
2: А что здесь, знаешь, здесь, наверное, важно понимать, что слушают участники театра одного вахтера. Я понимаю, что, наверное, за всех очень сложно сказать, но, тем не менее, Алексей Грибов, например, вокалист коллектива, тебе известны его музыкальные пристрастия? Это группа Yes, это группа, я не знаю, Supertramp, что-то, может быть, из такой вот древнего рок-н-ролльного наследия, арт-рокового наследия, в первую очередь, или что-то попроще, покрасивше, посвободнее?
3: Ну, если за Алексея, то, наверное, это King Crimson. Вот что-то такое. Ну, если из зарубежного, из отечественного, и Летов, наверное, Янка, и часть бардовской какой-то школы.
2: Какое? Да, какой диапазон там широкий между стилевыми направлениями.
3: Ну, отсюда и как раз разброс музыкальный и вот наша, так сказать, текстовая составляющая.
2: Да, кстати говоря, между прочим, совершенно верное замечание. Так.
3: Ну, то же самое Вадим Демарчук, он у нас примерно тех же вкусов, условно говоря, придерживается. Там, ну, за остальных я вот сложно сказать. Денис Калиничев, наверное, больше Квин тяготит, Мьюз, Квин, вот такие группы.
2: Да, вот скажи мне, пожалуйста, а техничность в плане исполнения играет роль какую-то для ваших музыкантов?
3: Вообще играет, конечно, потому что определенная база для вот своих хотелок, она необходима. То есть если на каком-то раннем этапе это больше такая голая эмоция была, то есть можно было немножко пошалить и немножко подзабить, ну, какие-то технические моменты, то сейчас уже хочется, ну, более... солидного звучания. Но все равно отпускаем, то есть элемент импровизации остается, и вот элемент какой-то нерва. То есть тут иногда вот нужно отпустить технику, но базу поставить обязательно необходимо. То есть это важный момент. Без базы исполнять что-либо, ну, просто некорректно для, ну, по отношению к слушателю даже.
2: Конечно. Вот такой вот, друзья, театр одного вахтера, который мы сегодня слушаем с вами и разбираем практически по ноткам и косточкам. Перед тем, как мы послушаем еще одну сегодня композицию под названием «Точка», Вась, хочу тебе задать вопрос относительно связанный с программой, с вашим участием в «Аурум Инутиле». Вот сейчас мы стоим уже в финале разговора и представляем мы группу «Театр одного вахтера» теперь замечательно и слушаем мы ее уже не в первом эпизоде, и теперь у вас вот персональный большой выпуск, где ты все это рассказываешь, и ждем мы новый сингл, который тоже послушаем, и сингл называется «Китон». Я в этой связи хочу тебе задать вопрос вот какого рода. Участие в «Аурум Инутиле» с твоей позиции, с твоей точки зрения, каким образом повлияет на дальнейшее развитие коллектива «Театр одного вахтера», но и повлияет ли? Пусть это звучит не очень скромно с моей стороны, но мне кажется, что это очень важно для всех музыкантов, ведь давай я всегда говорю, да, что радио для продвижения группы сегодня это гораздо более важный элемент, нежели чем интернет. Хотя меня пытались много лет убедить в обратном. Но история показывает, что ничего подобного. Радио все равно остается одной из движущих инструментов в достижении цели каждым музыкантом и каждой рок-группы. Что скажешь?
3: Я вот согласен насчет радио. То есть тут я полностью поддерживаю. Сколько вот я... Сколько мы не пытались пробиться куда-то через интернет, только вот через радио у нас были ранее другие передачи, только радио нам помогало хоть как-то вот пробиться чуть дальше. А с интернетом все гораздо более, скажем так, улыбка. Вот. Так что я очень надеюсь, что это нам сильно поможет. Мы вот, скажем так, мыкаемся. Вот эти 16 лет пытаемся пробиться куда-либо, куда-то иногда получается, но это все откатывается назад. Вот. И я надеюсь, что да, мы все-таки с вами, с вашей помощью, сможем все-таки пробиться дальше.
2: И я уверен, что у вас все получится, и желаю тебе и ребятам удачи, и не прощаюсь с вами, как с музыкантами и как с группой «Театр одного вахтера», потому что еще раз напомню, что вы теперь наши резиденты, и теперь можете спокойно присылать премьеры ваших композиций, и мы их по возможности всегда будем ставить, и всегда будем рассказывать и продолжать вас поддерживать. Василий Колесов, художественный руководитель коллектива «Театр одного вахтера», с нами был, друзья, в прямом эфире. Далее композиция «Точка», а затем я поделюсь с вами, уважаемые наши слушатели, своим мнением относительно того, почему радио важнее интернета. Поехали, слушаем.
0: Мы звонки, мы шипящие, мы почти совсем настоящие, гласные, безударные, посмотрите.

0: Эммануэля.
1: Бесполезное золото.
2: Друзья, сейчас хочется действительно сказать несколько слов относительно вот этого нашего важного замечания по поводу радио и интернета. Как вы совершенно точно услышали, Василий сказал, что сколько бы команда ни пыталась в интернете достичь каких-то компромиссов относительно участия в проектах, обратить на себя внимание, это всегда сложно. А почему сложно? Да потому что участники интернетов и интернет-сообществ, и интернет-сервисов, всех онлайн-сервисов музыкальных, которые там присутствуют, это все люди очень молодые. Сегодня заинтересовать молодых людей стилем арт-рок и экспериментами музыкальными, какими-то текстами большой философской нагрузки очень тяжело. Это действительно ведь так. Потом, знаете ли, заставить человека нажать несколько раз на какие-то кнопочки, перейти по каким-то ссылкам, оказалось гораздо сложнее, нежели чем взрослого человека попросить настроить у себя в автомобиле приемник на какую-то частоту. Тоже парадокс, которому пока научного объяснения нет. Но еще раз повторю, что для раскрутки музыкального коллектива радио было, есть и будет одной из самых главных, пожалуй, инструментов. Одним из главных инструментов, который, во-первых, универсален тем, что позволяет влиться в уши населению планеты без каких-либо дополнительных функций. Если радио играет, его слышит огромное количество людей, уж поверьте. И даже, помните, был такой момент в истории нашей страны, когда все, что звучало в плане популярности музыки, звучало на кассетах и звучало где? На рынках. И даже была такая пословица. Тогда еще не было никакого FM-вещания, но в народе говорили, если ты зазвучал на рынке из колонок, тогда стояли громкоговорители такие, и музыка играла. Если ты зазвучал на рынке, значит, ты по-настоящему народная звезда. Вот в простейших формулах кроется секрет успеха и поныне.
3: Будешь барабанить по утрам?
4: Буду.
5: Ауру.
2: Друзья, лидер группы Павел Ежов, лидер группы «Порт Ноль» из города Заречный с нами на прямой связи. Паша, я тебя приветствую горячо.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Вы победили у нас в 445-м эпизоде и тем самым стали серебряными призерами. И, соответственно, наверняка эта новость была в коллективе «Порт Ноль» каким-то образом встречена. Как вы обрадовались, расскажи. И обрадовались ли вы вообще?
6: Нет, ну это, конечно, для нас определенный, так скажем, знак достижения определенного уровня. Мы, конечно, так такой реакции не ожидали, в общем-то, но были готовы ко всему.
2: Но ты же можешь подтвердить, что когда говорят, что там понятно, накрутили, значит, слушатели там каким-то образом все куплены, что это так или это не так, и вот то количество огромной аудитории, которая вас поддержала, это люди совершенно свободно в своих выражениях, да, выступающие в поддержку именно коллектива «Порт Ноль».
6: Конечно. Я полностью подтверждаю. Беру на себя за свои слова полную ответственность. Это так. Это все было объективно, без всяких накруток.
2: Я предлагаю прямо сейчас послушать песню «Пыль». Та самая песня, с которой вы, по-моему, начинали свое шествие по эпизодам программы «Аурум Инутиля». Что за композиция в двух словах? Давай, представь ее, пожалуйста, нашим слушателям. Они будут рады.
6: «Пыль». Ну, эта композиция, прежде всего, рассказывает о том, как легко обманываться. Особенно в наше время симулякров и виртуальной реальности. И что за это всегда приходится платить в той или иной степени.
2: Друзья, а я предлагаю послушать коллектив «Порт Ноль», город Заречный. Песня «Пыль» в «Аурум Инутиля» далее.
7: Пыль, яркая пыль, на наших глазах и губах, на серых одеждах, в жалких надеждах. Пыль, едкая пыль, на обуви и багаже, на

0: idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиля.
2: Бесполезное золото.
3: Это была песня «Пыль». Коллектив «Порт 0», город Заречный, серебряные призеры 445-го эпизода. Лидер команды Павел Ежов с нами на прямой связи. Паш, ну, во-первых, хочу тебя спросить на тему нашу сегодняшнюю, которую мы развернули с нашим предыдущим участником Василием Колесовым, что радио гораздо более важный инструмент раскрутки музыкального коллектива, чем интернет. Мы вот пришли к такому выводу. Ты согласен с этим или не согласен с этим?
4: Пожалуй, я больше соглашусь, потому что никаких секрет ни для кого, что интернет сейчас буквально переполнен информацией, из которой выудить что-то интересное, стоящее, наверное, очень затруднительно. А радио, как опытный цензор, может быть, как опытный слушатель и любитель качественной музыки, в виде экспертов, в том числе и вас, наверное, это все-таки более прицельный фокус внимания на то, что действительно может быть интересно. И при этом еще вещает на огромную аудиторию. Я думаю, да, соглашусь.
3: Группа «Порт 0» сегодня, прибегая как раз к такому инструменту, важному очень инструменту для любого коллектива, как радио, пытается ли каким-то образом, я не знаю, меняться под требования, может быть, форматов, может быть, каких-то замечаний музыкальных редакторов? Вообще вы...

0: И даже вот узнал, что у песни «Пыль» родийный формат, я впервые только от вас, в общем-то.
1: Но вот тем программа «Аура Манутили», между прочим, тоже отличается определенной гибкостью, в хорошем смысле. Я тебя знаю, что хочу спросить. Музыка группы «Порт Ноль», как и, в принципе, все, что я слышал, по крайней мере, там, на странице у вас в ВКонтакте, музыка мрачная в большей степени. Чем ты объяснишь эту мрачность?
0: Вот вообще понятие «мрачность» или там «грустная» — это очень такие понятия растяжимые. Сюда можно отнести откровенно депрессивные вещи, и в тех, в которых какая-то светлая печаль. Но если говорить про песни, написанные в тяжелые моменты, то даже они для меня не ощущаются как депрессивные. Потому как любой, пусть даже самый тяжелый или страшный опыт, там, из собственной моей жизни, когда он становится арт-объектом, он перестает нести в себе разрушительную силу, а наоборот даже примиряет в какой-то степени с этой реальностью и дает каких-то сил.
1: Поэтому я бы хотел бы еще и уточнить, сил-то тебе придает, наверное, ведь еще и участие слушателей каким-то образом. Потому что, читаю у вас в пресс-релизе, группа видит в слушателях сотворцов, ценя их готовность к диалогу и поиску смыслов. А это как, Паш?
0: Ну, например, когда я даю прослушивать своим каким-то друзьям или приятелям песню «Готовишься к выходу», я иногда слышу такие смыслы от них, которые даже и сам предположить не мог. Причем это такие достаточно глубокие смыслы. И вообще я, в принципе, считаю, что задача поэта, текстовика, писать настолько универсальные песни, ну, в идеале, когда одно слово может объяснить весь мир. Ну, это в несуществующем, конечно, идеале. Mm-hmm. То есть он должен быть универсален, поэт. Вот по мне так. Когда в его тексте заложено несколько слоев смыслов, когда одним текстом можно описать множество явлений. Именно тогда, я думаю, это имеет большую ценность, нежели какой-то текст, содержащий какую-то конкретику.
1: Смысл песни «Жертва», которую мы сейчас будем слушать, относится к тому, что ты сейчас только что сказал?
0: Да, да, пожалуй, любая моя песня, она трактуется моими друзьями всегда по-разному. И пусть каждый слушатель, пусть каждый человек найдет в наших песнях свой смысл, это и будет акт сотворчества.
1: Как ты сейчас по-стругацки закончил свое выступление, да, и пусть каждый найдет то, что хотел. Песня «Жертва», друзья, в программе «Аурум и Нуцеля» от коллектива «Порт Ноль», город Заречный, прямо сейчас.

тайный ход. Просачиваюсь в небыч отражение. В зеркале все больше искажается на каждый вдох, на каждый выдох. Бессрочные поминки входят в кисти, гвозди. Тяжело носить одежду умершего гостя. Тянет вниз, слепотой бинтует непойманная вера.

яблоки с помоек тирает. Все здесь говорит мне нет. И даже мертвый гость изначально призрак. Дрожь сбил тело, пошатнулся контроль. Мысли опрокинула душевная боль. Жертва!

0: Инутили.
1: Бесполезное золото.
2: Это была песня «Жертва». Ну, красивая композиция. Группа «Порт-0» из города Заречный у нас сегодня.

0: Сегодня принимает участие в качестве серебряных призеров в 445-м эпизоде. У нас сегодня вот такой виртуальный кубок в эфире. Две команды победителя. И каждый представляет по три композиции. Если вдруг вы не понимаете, что происходит сегодня в эфире программы «Аурум и Нуцеля». Павел Ежов, лидер команды, с нами на прямой связи. Паш, ну и у нас осталась впереди еще одна песня. Я знаю, что это будет фит. Фит будет с еще одним недавним участником программы «Аурум и Нуцеля», екатеринбургской группой «Шатуны». В эфире нашей программы песня называется «Час быка». Ты обмолвился про новый альбом, который, по-моему, также и называться будет, да?
1: Совершенно верно.
0: Расскажи, пожалуйста, во-первых, как родился этот фит, почему группа «Шатуны» и что происходит сегодня в плане работы над новым альбомом?
1: Ну, с группой «Шатуны» мы познакомились на фестивале, который проходил под городом Екатеринбург. «Здравствуй, лето» это называется фестиваль. Я присутствовал там в 2015 году и в 2017. Именно там они меня услышали, но в тот момент почему-то постеснялись подойти познакомиться, но мы познакомились позже в интернете, поняли, что у нас много схожего в некоторых аспектах, так скажем, творчества. Вот. Как-то периодически переписывались. Потом я просто прочитал в их статье, что после выхода клипа «Оттуда» они написали, что хотели бы посотрудничать с нами. Ну и вот в «Час быка», в песне, я решил это осуществить. Угу. «Час быка», он уже записан, сведен, готов и готовится к релизу, который ожидается в октябре-ноябре этого года.
0: Просто группа «Шатуны», я слушал несколько их песен тоже здесь, перед тем, как мы их отбирали. Мне показалось, что у вас совершенно разные стилевые движухи. Как вы здесь сошлись вот в работе над песней «Час быка»?
1: Ну, вам, наверное, так показалось, что у нас разные движухи, потому что, да, они, может быть, отличны по форме, но по содержанию...
0: Ну, они такие фолковые, думаю, что... более такие какие-то, фолковые. Знаешь... Да, такие фолко-фанковые бы даже я подметил бы. Они такие какие-то оптимисты. А ты все-таки с командой, ну, вот мы уже говорили об этом, да, и совершенно ты правильно сказал, что каждый грусть находит свою, даже в веселом кто-то находит грусть. Да, вы такие депрессивные немножко все-таки. Работать-то вот не сложно было над композицией?
1: Да нет, в общем-то, не сложно. Мы друг друга понимаем как бы с полуслова. И на самом деле у группы «Шатуны» тоже достаточно глубокое и иногда не совсем веселое творчество. Они, в общем-то, относят себя к движению темной уральской волны, в общем-то. Поэтому и вообще, в принципе, я считаю, вот, что прохождение некоторых критических точек в своей жизни, то есть лучше их пройти, слушая чье-то творчество, нежели в своей жизни. И это тоже определенный опыт, помогающий человеку, в конце концов, пройти некую калибровку и стать более счастливым. Я считаю так.
0: Безусловно, я с тобой согласен. И последнее, о чем я тебя попрошу, рассказать мне о составе команды сегодня «Порт 0» и ответить на вопрос, как участие в программе «Аурум и Нуцеля», на твой взгляд, изменит, ну, если изменит, конечно, дальнейшую судьбу проекта «Порт 0».
1: В группе «Порт 0», кроме меня, Павла Ежова, автора текста песен и музыки, участвует барабанщик Евгений Комиссаров, участвует бас-гитарист Алексей Городсков и гитарист Александр Козинцев, который еще занимается аранжировкой дополнительных инструментов, помогает как звукооператор. Вот. Участие в передаче «Аурум и Нуцеля», я надеюсь, вселит в нас еще большую веру в себя, еще больше стимул к творчеству. И надеюсь, что все-таки мы найдем своего слушателя в более, так скажем, широком формате. Познакомим с большим количеством слушателей.
0: В этом можешь не сомневаться. Я более того уверен, что вы сегодня после этой программы уже обретете и уже обрели в разы больше поклонников, чем у вас было их до сегодняшнего дня. Это был Павел Ежов, друзья, лидер группы «Порт 0», город Заречный. И завершая сегодняшнюю программу красивейшей песней «Час быка», послушайте, вот это моя личная просьба сегодня к аудитории, послушайте внимательно, попробуйте вникнуть в эту композицию, попробуйте в ней раствориться. Я ее переслушал 3 раза. Первый раз отнесся к ней несколько скептически. Второй раз она меня заинтересовала. А третий раз я уже совершенно спокойно и убежденно, уверенно понимал, что вот такой вот музыки, вот таких вот песен должно быть у нас в том, что мы называем русский рок, как можно больше. И в плане смыслов, в первую очередь. Песня называется «Час быка». Это фит команды «Порт 0» с екатеринбургским проектом «Шатуны». На этом, друзья, я прощаюсь с вами, и мы встретимся ровно через неделю. Пока.

0: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Так со мной, с народом, не поступают. Теперь нашему процессу даже боги позавидуют.
0: Процесс «Из-за тени осла». Радиоспектакль по одноименной пьесе Фридриха Дюренматта.
2: Мой муж сошел с ума.
1: Нет, не я, а зубной врач сошел с ума. Уселся в роскошную тень моего осла и не хотел за это платить.
0: Всего лишь тень осла. Что может быть проще? Но из-за нее начинается громкий судебный процесс, а за ним настоящая борьба. Кто окажется прав?
3: Народ Аптеры по праву требует ответа!
4: Нет, кто?
0: Процесс «Из-за тени осла». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска.
5: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
6: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
7: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Фестиваль «Архив». Радио России «Орел». Реклама.
8: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
9: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видна одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация. Телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
10: «21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами».
0: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин на 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге ответил на вопросы журналистов, а также провел встречу с губернатором Александром Бегловым. Дональд Трамп призвал Зеленского посетить Москву для переговоров по Украине. А вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и логистическим центрам, сообщили в Минобороны. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин сегодня выступил на 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что именно украинская сторона прервала контакты в Стамбуле, а за пару недель до выборов изъявила желание их возобновить, и Россия была готова поддержать предложение, но в ночь на 20 сентября ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву. Были нанесены удары по избирательным участкам, сказал президент. При этом Путин заявил, что предложение о возобновлении переговоров остаются на столе, но Россия еще как следует подумает, как ответить на них. Решения по этому направлению власти будут принимать, исходя из государственных интересов, отметил Путин. Президент подчеркнул, что Москва не готовится к боевым действиям. Для этого нет оснований. Утверждение главы Минобороны Эстонии о возможном конфликте с Европой президент назвал провокацией.
4: Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
11: Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сообщил, что настроен принять участие в саммите АТС. Все будет зависеть от ситуации в России.
4: Надо определиться еще окончательно. Все будет зависеть от ситуации в стране, в нашей стране. Я всегда при решении вопроса о том, принимать или не принимать участие в каком-либо международном мероприятии, исхожу из ситуации, которая складывается внутри Российской Федерации. Но в целом это большое, серьезное мероприятие, и у меня есть приглашение. Я исхожу из того, что это полезно поработать на такой площадке. Я председателю Си Цзиньпиню об этом сказал. Я настроен на то, чтобы принять участие в этой работе. Ну, а повторю еще раз, в конечном итоге все-таки будет зависеть от ситуации в России.
11: Владимир Путин также приветствовал переговоры между Вашингтоном и Пекином. По словам президента, США и Китай – это две крупнейшие экономики. Их договоренности будут влиять на всю мировую экономику, и в том числе на Россию.
4: Мы приветствуем переговоры между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой. Почему? Потому что это две крупнейшие экономики мира. И в зависимости от того, как они договорятся по спорным вопросам, по тем проблемным вопросам, которые складываются из-за нелегитимных санкций со стороны Соединенных Штатов, в зависимости от того, как и какие договоренности будут достигнуты, это будет влиять и на всю мировую экономику, в том числе и на нашу.
11: Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге также встречу с губернатором Александром Бегловым. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация в городе. Дональд Трамп призвал Зеленского посетить Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом президент США заявил во время встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, утверждает Bloomberg. По данным агентства, Зеленский отклонил предложение американского лидера, передает ТАСС. Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны России, в Киеве поражен дата-центр, который обеспечивал обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ. Как сообщает Минобороны, морпехи держат капкан в Доброполе Донецкой Народной Республики. Дроноводы 61-й бригады морской пехоты отработали по пунктам временного размещения боевиков и по их огневым позициям, а также предотвратили попытки прорыва подразделений ВСУ из кольца окружения. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север». Командующий группировкой доложил об успешных действиях по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Также, по данным Минобороны России, средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, над Крымом и Черным морем. В Белгородской области при атаке украинского беспилотника на автомобиль погибла супружеская пара. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, а в Шебекино беспилотник сдетонировал на предприятии. Количество пострадавших в результате массового ДТП на Ленинградском проспекте в Москве возросло до 4, среди них 2 детей. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Ранее сообщалось о 2 пострадавших. В Германии начались массовые забастовки школьников против возможной обязательной военной службы. Они проходят почти в сотни городов страны, передает агентство ДПА. В забастовках приняли участие порядка 45 тысяч школьников. Новый закон о службе в армии в Германии предусматривает возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей и обязательные медосмотры с 2027 года, а также допускает возможность возврата к приостановленные в 2011 году воинской обязанности при определенных условиях. При этом результаты анкеты о готовности служить в армии, которые с января начали рассылать немецким мужчинам призывного возраста, показывают, что молодежь не хочет служить в армии. Премьера спектакля «Мастер и Маргарита» по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова состоялась в театре «Маска». Сообщает ТАСС, режиссером выступил Петр Шерешевский. По словам режиссера, одной из тем постановки стало взаимодействие писателя и власти. А у меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
12: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в пятницу состоялись три матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. В СКА в гостях нанес поражение «Трактору» 4-3. ЦСКА на выезде разгромил «Ладу» 5-0. Теннис. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Ханчжоу, победив Ринки Хиджикату 6-3, 6-3. Драма в Сингапуре. Россиянка Татьяна Прозорова, которая продолжила свою сенсационную серию побед на турнире категории WTA 500, выиграв в четвертьфинале, была вынуждена сняться с соревнований. В четвертьфинальном матче парного разряда соперница пробила смэш прямо в лицо россиянки. WTA сообщает, что у Прозоровой сотрясение мозга. До начала турнира Прозорова занимала в мировом рейтинге 180-е место, а сейчас в лайф-рейтинге идет 123-й. А вот первая сейная россиянка Мира Андреева уступила в 1-4 Лейли Фернандес 2-6, 5-7. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу. На этом турнире наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Азалия Аминева завоевала золото в весовой категории до 65 килограммов, в финале победив Луку Хамори. Это третье золото для сборной России на текущем турнире. Вновь о хоккее. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит как минимум еще один из двух оставшихся предсезонных матчей, сообщают североамериканские инсайдеры со ссылкой на главного тренера Вашингтона Спенсера Карбери. Вместе с тем Карбери ожидает, что Овечкин будет готов к первому матчу регулярного чемпионата, который пройдет в ночь на 3 октября против «Каролины». А тем временем российский голкипер Петр Кочетков продлил контракт с клубом НХЛ «Каролина». Новое соглашение рассчитано на 2 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
10: Погода.
11: Центра ФОБОС. 26 сентября в Петропавловске-Камчатском днем до 10 градусов тепла, облачно и без осадков. В Екатеринбурге плюс 15, ясно, осадков не ожидается, а вот в Иркутске до 10 тепла и небольшой дождь. В Мурманске 11-13 градусов, выше 0, без осадков. В Калининграде до плюс 17, осадков также не ожидается. В Уфе до плюс 20, ясно. В Туле 15-17 градусов тепла и без осадков. В Ростове-на-Дону до плюс 20, без осадков. В Сочи плюс 21-23, пройдет кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Ночью плюс 9-11, днем до 15 тепла. Ветер южный порывистый, атмосферное давление будет выше нормы. В столице переменная облачность и без осадков. Ночью плюс 7-9, днем до 18 градусов выше 0. Атмосферное давление также будет выше нормы. Сейчас в столице плюс 11.
13: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть 15.
14: Итак, вступительные экзамены позади. И вот у меня нет гувернера. У меня есть свои дрожки. Имя мое напечатано в списке студентов университета. У меня шпага на портупее. Будущники могут иногда делать мне честь. Я большой. Я, кажется, счастлив.
15: 8 мая Вернувшись с последнего экзамена закона Божия, я нашел дома новое платье. Мундир и сюртук из глянцевитого черного сукна с отливом, с блестящими золотыми пуговицами. Надев это платье и найдя его прекрасным, я пошел к Володе, чувствуя и как будто не замечая взгляды домашних, которые из передней и из коридора с жадностью были устремлены на меня.
16: Ну, дипломат, поздравляем, поздравляем. Володя позвал нас праздновать ваше поступление.
17: И хотя я не любитель шампанского, сегодня я готов выпить с вами на «ты».
18: Я был бы чрезвычайно счастлив.
16: Почему-то в этом одеянии вы напоминаете мне полковника, а? Как вам кажется, господа?
17: Солидности, конечно, прибавилось.
19: Не знаю, я не нахожу. Зато теперь мы можем ехать в деревню.
18: Когда же?
19: Думаю, послезавтра.
15: Володя был со мной довольно сух и даже не поздравил меня. Хотя он был и рад моему поступлению в университет, ему, вероятно, немножко неприятно было, что теперь и я такой же большой, как он.
20: Итак, моя обязанность кончена. Я не знаю, хорошо ли, дурно ли она исполнена, но я сделал все, что мог. Завтра я переезжаю к графу.
18: Спасибо за все, Сен-Жером.
15: В ответ на все, что мне говорили, я чувствовал, как против моей воли на лице моем расцветала сладкая, счастливая, несколько глупо самодовольная улыбка. И замечал, что улыбка эта даже сообщалась всем, кто со мной говорил.
17: Куда же мы поедем?
16: Что за вопрос? Ну, разумеется, к Яру. Но сперва мы с Володей должны отлучиться по одному делу.
19: Встретимся в 5 часов.
17: Отлично! Я как раз успею кое-что доделать. А после заеду за вами.
18: Хорошо.
16: Значит, до вечера.
15: Я мог употребить 2 часа времени, как мне хотелось. Довольно долго я ходил по всем комнатам и смотрелся в зеркала, наслаждаясь своим новым видом.
14: Досадно, однако, что меня никто не видит в этом блестящем наряде. Вот что, велю-ка заложить дрожки, ведь красавчик теперь мой, и поеду на Кузнецкий мост за покупками. Володя же, поступив в университет, купил себе литографии лошадей Виктора Адама, табаку и трубки.
15: При обращенных со всех сторон на меня взглядах и при ярком блеске солнца на моих пуговицах, кокарде шляпы и шпаги, я приехал на Кузнецкий мост и остановился подле магазина картин Дециару.
14: Если я тоже куплю лошадей Адама, меня упрекнут в обезьянстве Володи. А что же взять?
21: Вам помочь?
18: Нет, благодарю. Заверните мне, пожалуй, вон ту женскую голову за 20 рублей.
21: Пожалуйста. Что-нибудь еще прикажете?
18: Нет. То есть, да, что вот это за предмет под стеклом?
21: Это оправа для карандаша. Из серебра. 18 рублей.
14: Сейчас я ему покажу, кто я такой.
18: Заверните ее тоже.
21: Да?
18: А не подскажете ли, где можно купить хорошие чубуки и табак?
21: Рядом, в табачном магазине. Вот, прошу.
18: Благодарю.
15: С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской. И хотя желал притвориться, что меня здесь интересуют преимущественно газеты, не мог удержаться и начал есть один сладкий пирожок за другим. Я съел чрезвычайно быстро пирожков 8 всех сортов, которые только были в кондитерской. Приехав домой, я почувствовал маленькую изжогу, но, не обращая на нее внимания, занялся рассматриванием покупок, из которых женская голова так не понравилась мне, что я не только не повесил ее в своей комнате, подобно Володе, но даже тщательно спрятал за комод, где никто не мог ее видеть. Оправа для карандаша дома тоже не понравилась мне.
14: Ну ничего, эта вещь серебряная, капитальная, для студента очень полезная. Пусть пока полежит, где бы... Да, хотя бы в этом ящике. Так, ну-с, а теперь примемся за курение. Все ахнут, когда увидят, какой я уже взрослый.
15: Тщательно набив стамбулку красно-желтым, мелко и резко султанским табаком, я положил на нее горящий труд и, взяв чубук между средним и безымянным пальцем, это положение руки особенно мне нравилось, стал тянуть дым. Скоро я почувствовал во рту горечь и в голове маленькое кружение. Взглянув в зеркало, к которому с трудом подошел, я увидел, что лицо мое было бледно, как полотно. А едва я упал на диван, как почувствовал ужасную тошноту и такую же слабость.
1: А ведь я умираю. Эта трубка оказалась для меня смертельной. Надо скорее послать за доктором. Впрочем, едва ли это опасно. Верно, я еще не совсем большой, если не могу курить, как другие. Видно, мне не судьба, как другим держать чубук между средним и безымянным пальцем, затягиваться и пускать дым через русые усы.
17: Вы здесь, Николай? Что с вами? Почему вы лежите?
1: Дмитрий, могу я попросить вас дать мне стакан воды?
17: Ну, конечно, конечно. Возьмите.
1: Благодарю. Ну вот, теперь я готов ехать.
17: Что вам за охота курить? Да-да, я все понял. Это глупости и напрасная трата денег. Я дал себе слово не курить. Однако поедем скорее. Надо еще заехать за Дубковым.
15: Как только Дмитрий вошел ко мне в комнату, по его лицу и походке я понял, что он находится в том холодно-упрямом расположении духа, которое на него находило, когда он был недоволен собой. В нем было два различных человека, которые оба были для меня прекрасны. Один, которого я горячо любил, добрый, ласковый, кроткий, веселый, другой, которого я только теперь начинал узнавать и перед величавостью которого преклонялся, был человек холодный, строгий к себе и другим, гордый, религиозный и педантически нравственный. В настоящую минуту он был этим вторым человеком.
2: Не скрою, мне грустно и больно видеть вас в нынешний счастливый для меня день в таком тяжелом расположении духа. Верно, что-нибудь вас расстроило. А чего вы мне не скажете?
17: Николенька, ежели я дал слово ничего не скрывать от вас, то вы и не имеете причин подозревать во мне скрытность. Нельзя всегда быть одинаково расположенным. А ежели что-нибудь меня расстроило, то я сам себе не могу дать отчета.
1: Какой же это удивительно открытый, честный характер.
15: Квартира Дубкова была необыкновенно хороша, или показалась мне такую. Везде были ковры, картины, пестрые обои, портреты, вольтеровские кресла. На стенах висели ружья, пистолеты, кисеты и какие-то картонные звериные головы. При виде этого кабинета я понял, кому подражал Володя в убранстве своей комнаты. Мы застали Дубкова и Володю за картами.
1: А Володя-то покраснел. Ему неприятно, что я узнал про карты.
16: Так вот он наш дипломат, виновник торжества. Ей-богу, ужасно похож на полковника. Ну что, трубки?
17: Нет, спасибо.
19: Сыграем еще одного короля. Тебе сдавать.
16: Вот пристает. После доиграем. Ну, а впрочем, одного давай.
15: Я уважал Дубкова, как только может уважать 16-летний мальчик 27-летнего адъютанта, про которого все большие говорят, что он чрезвычайно порядочный молодой человек. И все же, несмотря на все мое уважение, мне, бог знает от чего, бывало тяжело и неловко смотреть ему в глаза. А я заметил после, что мне бывает неловко смотреть в глаза трем родам людей. Тем, которые гораздо хуже меня, тем, которые гораздо лучше меня, и тем, с которыми мы не решаемся сказать друг другу вещь, которую оба знаем. Может быть, Дубков был и лучше, может быть, и хуже меня, но, наверное, уже было то, что он очень часто лгал, не признаваясь в этом, а я заметил в нем эту слабость и, разумеется, не решался ему говорить о ней.
1: «Какая у Володи большая красивая рука!» Отдел большого пальца и выгиб остальных, когда он держит карты, так похожи на руку папа. Может, он нарочно так держит руки? Впрочем, судя по его лицу, он ни о чем не думает, кроме игры. А у Дубкова, напротив, руки маленькие, пухлые, загнутые внутрь, чрезвычайно ловкие и с мягкими пальцами. Именно тот сорт рук, на которых бывают перстни.
19: Определенно не везет.
16: Я не виноват, ты сам просил. Сейчас запишу. Так?
19: Так, так. Теперь поедемте.
15: Володя повез Дубкова, меня повез Дмитрий в своем фаэтоне.
2: Во что это они играли?
17: В пикет. Глупая игра. Да и вообще игра глупая вещь.
2: А они на большие деньги играют?
17: Нет, однако нехорошо.
2: А вы не играете?
17: Нет, я дал себе слово не играть. А Дубков не может, чтобы не обыграть кого-нибудь.
2: Ведь это нехорошо с его стороны. Володя, верно, хуже его играет.
17: Разумеется, нехорошо, а все-таки Дубков отличный человек.
2: Да я совсем не думал.
17: Да и нельзя о нем ничего дурного думать, потому что он точно прекрасный человек. И я его очень люблю и всегда буду любить, несмотря на его слабости.
1: А по-моему, Дмитрий именно потому так горячо заступается за Дубкова, что уже не любит и не уважает его, но не признается в этом, чтоб его никто не мог упрекнуть в непостоянстве. Он считает, что если раз даже по ошибке полюбишь человека, то уже бесчестно разлюбить его.
15: Дубков и Володя знали уяра всех людей по имени, и от швейцара до хозяина все оказывали им большое уважение. Нам тотчас отвели особенную комнату и подали какой-то удивительный обед, выбранный Дубковым по французской карте. Бутылка замороженного шампанского, на которую я старался смотреть как можно равнодушнее, уже была приготовлена. Обед прошел очень приятно, несмотря на то, что Дубков по своему обыкновению рассказывал самые странные, будто бы истинные случаи. Например, как его бабушка убила из мушкетона трех напавших на нее разбойников. И несмотря на то, что Володя робел всякий раз, как я начинал говорить, будто ожидая, что я непременно скажу что-нибудь глупое или постыдное. Когда подали шампанское, все поздравили меня, и я выпил через руку на «ты» с Дубковым и Дмитрием. Было очень весело.
16: Анекдот. «Что, вы были за границей?» – говорит один другому. «Нет, я не был», – отвечает другой. «Но мой брат играет на скрипке».
19: А можно и так. «Что, вы были за границей?» «Нет, но брат мой тоже никогда не играл на скрипке».
2: А можно так. «Что, вы были за границей?» «Нет, но мой брат...» Мой брат
16: забрался, дипломат. Ну, послушайте, господа, после обеда ведь надо дипломата в руки забрать. Не поехать ли нам к тетке? Там уж мы с ним распорядимся.
19: Нехлюдов ведь не поедет.
16: Несносный смиренник, ты несносный смиренник. Поедем с нами. Увидишь, что отличная дама, тетушка.
17: Не только не поеду, но и его с вами не пущу.
16: А если он хочет? Ведь ты хочешь, дипломат? Смотри, он даже весь просиял, как только заговорили о тетушке.
17: Не то, что не пущу, а не советую ему и не желаю, чтобы он ехал. Он не ребенок теперь, и если хочет, то может ехать один, без вас. А тебе это должно быть стыдно, Дубков. Что ты делаешь нехорошо, так хочешь, чтобы и другие тоже делали.
16: А что ж тут дурного? Что я вас всех приглашаю к тетушке на чашку чая. Но если тебе неприятно, что мы едем, так изволь, мы поедем с Володей. Володя, поедешь?
19: Пожалуй. Съездим туда, а потом вернемся ко мне и будем продолжать пикет.
17: Что, ты хочешь ехать с ними или нет?
2: Нет, я и просто не хочу. А если ты не советуешь, то я ни за что не поеду. Впрочем, я неправду говорю, что мне не хочется с ними ехать. Но я рад, что не поеду.
17: И отлично. Живи по-своему и не пляши ни по чьей дудке. Это лучше всего.
15: Этот маленький спор не только не расстроил нашего удовольствия, но еще увеличил его. Дмитрий вдруг пришел в мое любимое кроткое расположение духа. Такое влияние имело на него, как я после не раз замечал, сознание хорошего поступка. Он теперь был доволен собой за то, что отстоял меня.
17: Эй, человек! Еще одну бутылку шампанского!
3: Сию минуточку!
17: А мы давайте-ка споем!

0: Поехали сейчас в Сокольники кататься.
1: Ну, Дмитрий, это уж слишком чувствительно.
0: Давайте нынче веселиться в честь его поступления. Я в первый раз напьюсь пьян, уж так и быть.
2: Эта веселость как-то странно шла к Дмитрию. Он был похож на гувернера или доброго отца, который доволен своими детьми, разгулялся и хочет их потешить и вместе доказать, что можно честно и прилично веселиться. Но, несмотря на это, на всех нас эта неожиданная его веселость действовала заразительно. Тем более, что на каждого пришлось уже почти по полбутылки шампанского. В таком-то приятном настроении духа я вышел в большую комнату с тем, чтобы закурить папироску, которую дал мне Дубков. Когда я встал с места, я заметил, что голова у меня немного кружилась. И ноги шли, и руки были в естественном положении только тогда, когда я пристально о них думал.
3: Куда ты идешь? Принесут свечку. Вот чудак.
2: Я догадался, что этот голос принадлежал Володе. Но в ответ ему я только слегка улыбнулся и пошел дальше. В большой комнате сидел за маленьким столом невысокий плотный штатский господин с рыжими усами и что-то ел. Его взгляд смутил меня, но я все-таки решился закурить папироску у горевшей свечки, которая стояла перед ним.
4: Не люблю, чтоб курили, когда я обедаю, милостивый государь.
5: Да я только прикурить.
4: Да-с, не люблю. Не люблю-с, милостивый государь, и тех, которые так невежливы, что приходят курить вам в нос, и тех не люблю.
5: Я не думал, что это вам помешает.
4: А! Вы не думали, что вы невежа! А я думал...
5: Какое вы имеете право кричать?
4: Такое, что я никогда никому не позволю мне манкировать и всегда буду учить таких молодцов, как вы. Как ваша фамилия, милостивый государь?
5: Иртеньев.
4: Моя фамилия Колпиков, милостивый государь. А вы вперед будьте учтивее. Мы еще увидимся с вами.
5: Очень рад.
4: Вы еще услышите обо мне.
2: С папиросой, которая успела потухнуть, я вернулся в нашу комнату. Я ничего не сказал о случившемся со мной ни брату, ни приятелям, тем более, что они были заняты каким-то горячим спором, и уселся один в уголку. Хмель у меня совершенно прошел.
5: А ведь я поступил как трус. Какое он имел право нападать на меня? Отчего он просто не сказал мне, что это ему мешает? Отчего же, когда он мне сказал, что я невежа, я не сказал ему: невежа, милостивый государь, тот, кто позволяет себе грубость? Или отчего я просто не крикнул на него молчать? Это было бы отлично. Зачем я не вызвал его на дуэль? Нет, этого нельзя так оставить. Надо вернуться к этому господину и сказать ему что-нибудь ужасное. А коли придется, так и прибить его подсвечником по голове. Пусть знает, что я не какой-нибудь подлый трусишка.
2: К счастью, господина Колпикова уже не было. Один лакей убирал стол. В самом мрачном расположении духа я снова вернулся в нашу комнату.
1: Что это с нашим дипломатом сделалось? Он верно решает теперь судьбу Европы.
5: Ах, оставь меня в покое. Все-таки Дубков вовсе не хороший человек. И что за вечные шутки и прозвище «дипломат»? Ничего тут любезного нет. Ему бы только обыгрывать Володю, да ездить к какой-то тетушке.
1: Знаете что, господа? Надо дипломата водой облить. А то он плох. Ей-богу, он плох.
5: И вас надо облить, сами вы плохи.
1: Ух, какие речи. А что, господа, пора и честь знать. Ну, Арест и Пилат поедут верно домой беседовать о любви. То ли дело мы. Проведаем милую тетушку. Это лучше вашей кислой дружбы.
5: Да как смеете вы смеяться над чувствами, которых не понимаете? Я вам этого не позволю!
1: Но...
5: Молчать!
1: Я вовсе не смеюсь над вами и вашими чувствами. Я так только говорю.
5: Кто-то? Что с тобой?
6: Да никто тебя не хотел обижать.
5: Нет, он хотел оскорбить меня.
1: О, вот отчаянный господин твой брат. Ну, ты идешь?
6: Иду. До свидания, господа.
7: Может, теперь ты объяснишь, что за вошь тебя укусила?
8: Да тут один Колпиков какой-то набросился на меня ни за что, да еще невежей обозвал.
7: Колпиков? Да это тот самый. Можешь себе представить, что он известный негодяй, шулер, а главное трус? Выгнан товарищами из полка за то, что получил пощечину и не хотел драться. Откуда у него прыть-то взялась? Ведь он больше ничего не сказал, как невежа.
8: Да.
7: Нехорошо. Ну да не беда.
2: Только гораздо после, размышляя уже спокойно об этом обстоятельстве, я сделал предположение довольно правдоподобное, что Колпиков, почувствовав, что на меня можно напасть, выместил на мне полученную пощечину. Точно так же, как я, тотчас же выместил его невежу на невинном Дубкове.
9: Вы слушали 15-ю часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртенев, Василий Бочкарев. Николай Иртенев в юности – Александр Бобров. Володя – Денис Баландин. Нехлюдов – Александр Девятьяров. Дубков – Андрей Ташков. Сен-Жером – Сергей Казаков. Продавец – Алексей Мясников. Колпиков – Олег Зима. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, музыканты: скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Пьера Булеза. Продолжение спектакля слушайте в понедельник в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Радио России. Люди. От первого лица с Натальей Бехтиной.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио России – это программа «От первого лица». Но прежде всего хочу напомнить московской аудитории нашей. Не забывайте о частоте 101,5 FM, на которой можно слушать Радио России. И, кроме того, значит, есть наше приложение в интернете и телеграм-канал Радио России. Но 101,5 FM – это наша частота для жителей и слушателей московского региона. Очень интересная мне представляется сегодняшняя наша беседа. Мы попробуем сегодня, если не поиграть, то, по крайней мере, рассказать, какими были игры в далеком прошлом. Есть такой проект «Старинная игротека», интерактивный проект. Он посвящен настольным играм и игрушкам прошлого. Вдохновитель, организатор и создатель этого проекта Петр Ершов сегодня у нас в студии. Здравствуйте, Петр.
2: Здравствуйте.
1: Вот мы сейчас с вами и попробуем разобраться, зачем нам сегодня играть в какие-то старинные игры. Мы вообще как-то уже, мне кажется, подзабыли, что такое настольная игра, что такое просто игра во дворе, как мы играли. Уже помянутые 100 раз казаки-разбойники, штандарт еще была такая игра, мячик бросали и разбегались все при крике «штандар». Вот такая была, точно у нас во дворе была такая игра. Да, «штандар-стоп», да. Сейчас во дворах вообще дворов-то не стало, они играют во дворах, играют в компьютере, а вообще-то это довольно глупо. В принципе, человечеству, наверное, свойственно вообще играть. Игра – это способ, наверное, постижения мира. Правда же?
2: Да, это одна из форм, с помощью которой человек, в принципе, познает мир, взаимодействуя с ним. Самое главное – учится с ним взаимодействовать. Ну, скажем так, одна из функций игры – это обучение в том числе. Я бы на самом деле не сказал, что ситуация настолько мрачная, что там все залезли в компьютер, там мобильник.
1: Я, пожалуй, с вами соглашусь.
2: Скажем, оно изменилось. То есть игровая культура у каждой эпохи, в каждом регионе, она очень своя, очень отличается. Наш проект как раз и занимается изучением игровой культуры как таковой на протяжении веков и у разных стран и эпох. Я еще добавлю, что я как бы не то чтобы там основатель проекта, я всегда говорю один из тех, кто эту тему начал двигать, потому что на самом деле большое количество людей вот по всей России, да и в мире занимаются данной тематикой, потому что она очень интересная, многогранная и информативная, при этом в разных областях человеческого знания, начиная там от искусствоведения, заканчивая культурологией и т.д. и т.п.
1: Социальной антропологией и прочими разными вещами. Вот, например, когда говоришь, разговариваешь с археологами или с этнографами, очень часто результатом их экспедиций, мы всегда говорим, там черепки какие-то добыли или предметы материальной культуры, украшения, и среди вот этих, повторяю, предметов материальной культуры часто попадаются те, что называются, собственно говоря, и что атрибутируются, что ли, как игрушки. Вот какие-то колечки, какие-то шарики. И все это очень интересно понять, как с этим взаимодействовали, допустим, дети и подростки много-много, даже сотен лет тому назад. На ваш взгляд, какие самые интересные, вы говорите о разных регионах и даже о разных странах, давайте будем говорить вот о том месте, где вот мы живем. Какие самые интересные игры были у наших предков в ареале Средней России, к примеру. Потом можем пойти и дальше.
2: Ага. На самом деле инвентарь игровой был достаточно разнообразный. То есть если мы возьмем условно, возьмем, к примеру, Древнюю Русь, часто задают вопрос, а какая игрушка такая самая популярная? Если очень упрощать, одна из самых популярнейших игр в Древней Руси – это то, что мы сейчас знаем под названием «бабки». Все знают название этой игры – чаще всего и там играть в бабки, есть картины, есть...
1: Ну, то есть скульптура мальчика, играющий
2: в бабки. Да. Вот. Но зачастую, что это такое, с чем это едят, люди не очень понимают. На самом деле, это астрагал, это либо овечья, либо коровья косточка. В различных захоронениях, в детских кладах, то есть ребенок в каком-нибудь 12 веке спрятал свой набор игровой, и по какой-то причине он за ним не пришел. Это вот предмет клада, который на самом деле несет большое количество информации о культуре, о том, какая жизнь была, допустим, в средневековом городе. Есть, вот, например, под Астраханью городище самоделки, там огромное количество находок вот как раз этих астрагалов. С ними играли, при этом это универсальный такой игровой предмет. Он и для девочек, и для мальчиков подходил. Вот эта косточка, она у всех, например, овечек, она примерно одинаковая, в задних ножках такие вот косточки есть. У нее 4 стороны, они все разные, им приписывались определенные значения, и с ними можно было делать очень много чего. То есть можно было играть в азартные игры, то есть вы берете, допустим, 4 косточки, бросаете, у вас выпадает какая-то комбинация, и дальше там выиграл, не выиграл. Да, их можно было швырять. При этом каждый раз мы, когда на игротеках о них рассказываем, приходят люди такие: «О, я знаю, как это называется, это осыки, они же альчики, они же астрагалы, гайданы».
1: Ух ты.
2: И, в общем, список имен он огромный. Да? Ну, вот просто такое относительно универсальное привычное слово – это бабки. Собственно, выражение там «гони бабки», оно связано с этим, потому что когда у вас игровой инвентарь заканчивается, а играть еще хочется – могли выкупать. Uh-huh. Это и азартная игра в том числе. Для девчонок эти же бабки – это чудесная игра на ловкость, в подкидывание. Дедушки, бабушки, у них, если поспрашать, они могут и знать, и показать, как играли. То есть это игра «Пять камешков», это игра «Хватки». Это все из вот этой вот семьи игр, связанных с данным предметом, с овечьей косточкой. И подобные же типы игры, но больше уличные, они проходили с коровьими костями, бабками. То есть это на самом деле одна...
1: Они больше, что ли? Крупнее?
2: Да. Они крупнее, они чуть другой формы. И игра больше похожа на своеобразный боулинг такой или кегли. То есть их ставили парами в ряд и выбивали специальной биткой. Как говорится, как если вспоминать классику «Конька-горбунка», «Не за пояс, не за шапку, не за черную слышь бабку». Там есть такой момент. И я, когда маленький был, я думаю, при чем здесь бабка какая-то черная, грязная, что ли? Нет, черная бабка – это бабка, залитая свинцом. Она ценилась, потому что не просто достать, особенно ребенку. Подобные бабки, да, они могли принести вам выигрыш, весьма хорошие, при этом сами косточки вот эти, они ценились, их можно было и на деньги обменять, и на какие-то услуги. И на самом деле, например, по русской литературе упоминания о бабках, даже описание процесса игры, они раскиданы там сплошь и рядом. И вот этот инвентарь, наверное, один из самых популярных, не единственный далеко, но очень часто встречается, по крайней мере, в археологии. На них там знаки всякие наносят, и украшают, красят, заливка в них есть свинцом. И если говорить о, собственно, бытовании этого предмета, еще в период средней бронзы они уже встречаются там и в детских захоронениях в том числе. Вот, и местами игра жива до сих пор. Мы ее изучаем.

0: Игры играть, а им почему-то нравится. Ну, такие,
1: Играть.
0: да, ну, такие, ой, как здорово. И, кстати, некоторые забирают, что называется, в школу, да, там какие-то игры, обучают своих сверстников. Не, понятно, что тягаться с современной игровой индустрией наш проект не собирается, у нас немного другие задачи, но, тем не менее, педагогическая вот эта история, она мне как раз помогла в этой работе, в изучении данного предмета. Оказалось, что это людям нужно, популярно, здорово. Будем пробовать дальше.
1: Вы под современной игровой индустрией понимаете PlayStation, разные игры, компьютерные, да? Но это, как говорится, отдельная тема, и мы ее, естественно, не касаемся. Вредно это, не вредно, это тоже дискутабельный такой вопрос. Мне
0: Да.
1: приходилось беседовать с детскими психологами, которые, например, считают, что игра, вот эта самая компьютерная игра, где там гонится, стреляет и так далее, она тоже в какой-то степени чему-то там содействует и способствует в ребенке, в характере его, в его, так сказать, каких-то устремлениях и так далее. Не только выращиваем убийц и преступников. Но мы вернемся к играм таким более, скажем так, наверное, забавным, интересным и, может быть, даже в какой-то степени интеллектуальным, потому что, ну, просто приходится углубляться в историю. Вот, например, есть такое словечко игровое, да, свайки. Вот что такое свайка?
0: Расскажу. Есть сообщество, старинная игра «Свайку» Анатолия Большакова. Анатолий Большаков,
1: прям.
0: Да, он мастер из Коломны. Вот он изучает свайки. Свайка – это металлический стержень, заостренный с, опять же, металлическим таким навершием. Они очень разных размеров, разных весов. Это такая мужская, суровая игра. Во многом уникальная. Аналоги в мире есть, но вот в той форме, которой она присутствует, она в основном встречается только в России. Смысл игры заключается в том, чтобы мощным броском забить свайку в землю. При этом, как царевич убиенный Дмитрий, о нем написано, тешился сваею в кольцо. То есть эта свайка, она забивается, маленькое колечко, там их много может быть. Это такая действительно серьезная, суровая игра с большим количеством обрядов, ритуалов, хитрой системой правил. Сейчас в нее играют, ну, не скажешь, что там везде сплошь и рядом, но, тем не менее, она присутствует. Есть классификация там, этих свайк по размерам, по регионам, есть мастера, которые их изготавливают. То есть прям действительно целый мир очень увлекательный. Иногда их путают с безменами, я имею в виду в археологии. Их можно спутать, у них очень форма похожа. Но, тем не менее, свайка была весьма популярной игрой, она была популярна в 18-19 веках и даже раньше. Скорее всего, считается, что ее корни восходят где-то там к веку 16-17. Есть предположение, что это игра рабочих такелажников, потому что у них были такие предметы, но это такое очень спорное утверждение. И, например, более позднее, во второй половине 19 века, в ряде сборников, посвященных физической культуре, свайку рекомендовали учащимся всевозможных кадетских курсов военных училищ для развития ловкости. О мальчике, играющем в свайку, есть, опять же, тоже скульптура. Вот мальчик, играющий в бабки, и мальчик, играющий в свайку. Они там рядом стоят. Тоже из 19 века история. И эта игра, ну, система, именно игровая сама механика, она породила, в том числе, породила игру в ножички, когда ножички стали более доступны, более дешевыми. Вот. Ну, свайку сложнее достать, а вот ножичек был у каждого мальчишки. Там 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы. И вот эта вот система с бросанием ножичка в землю, она, ну, как вот прижилась, потому что, ну, опять же, старый инвентарь ушел, про него даже забыли зачастую, а ножички остались, и этот своеобразный процесс эволюции можем здесь увидеть игрового инвентаря и игры как таковой.
1: Играли мы в ножички, тыкаешь, потом круг такой и нарезаешь. Кто больше точные правила уже подзабыла, но играли, играли во дворе. В пристенок играли, но это азартная игра такая. Как бы взрослые недовольны были, если в пристенок играли дети. Это игра для уже таких трудных подростков. Но мы говорили об играх нашей Родины, скажем так. Есть ли аналоги вот этих игр? И почему-то, когда мы говорим, употребляем слово «бирюльки», это вам не в «бирюльки» играть, часто мы говорим, или вот он там затеял эту игру в бирюльке с негативной такой коннотацией, ерундой всякой занимается. Но оказывается, про бирюльки известны и в других странах, как я поняла, готовясь к нашей встрече. И вообще, чем отличаются детские игры других стран от, допустим, наших?

0: Зачастую формой. Содержание очень часто пересекается у игр. На самом деле, иногда мы не можем проследить распространение той или иной игры по миру. Это вопрос, на самом деле, серьезный, научный. Но некоторые вещи, вот в частности, бирюльки, да, проследить можно. Судя по всему, в Россию она пришла сравнительно поздно. Хотя, ну, это тоже как бы дискуссионная история. Но во Франции игра называлась «Оншет», она известна еще в XVIII веке. Сохранились и предметы, и скульптуры, и изображения, и описания. В немецкий «Федершпиль», в Индии она есть. Индийское название когда-нибудь я заучу, научусь его выговаривать. Ну, в общем, у меня пока не получается. Правила могут отличаться. Одни из самых сложных, например, считаются это шведские бирюльки. Ну, по крайней мере, в России их так называли. В Швеции самой это, ну, просто бирюльки и бирюльки. Общего у них одно, что это набор предметов маленьких. Зачастую они в форме палочки какой-то. Ну, вот, например, французский аншет, такой типовой, второй половины XIX века, это палочка с резным каким-то навершием. Там король, лошадка, знамя и же с ним. Они рассыпаются в хаотичном совершенно порядке по столу, и нужно аккуратно, либо пользуясь крючком, либо просто пальцами, вытаскивать вот эти палочки, не пошевелив соседние. У кого больше этих палочек набрался, тот молодец. Естественно, есть система очков, система заданий, система закладов, так называемых, из серии «я вытащу двух королей». Ну, к примеру, правила могут очень сильно отличаться. И что самое интересное, бирюльки – это не совсем детская игра была. Ну, это дорогое удовольствие, потому что, например, в Коломенском музее-заповеднике лежит набор, который принадлежал, скорее всего, Александру Третьему, там порядка 90 предметов, холмогорская резьба, невероятное просто что-то, там микроскопические фикусы, какие-то самоварчики, сделано это все филигранно, стоило очень дорого, естественно. Но действительно это такое простое относительно времяпрепровождение, ну вот что называется убить время. Плюс еще отличное поле для флирта, потому что когда играют взрослые люди, мужчина с женщиной, некоторые сословные вот эти вот ограничения, они снимаются, потому что вы теперь как бы дети. Вы же играете? Вы как бы дети. Поэтому можно как-то даме сердца помочь, там лишний раз прикоснуться за ее руку и все такое. То есть поле применения бирюлек, оно было на самом деле очень большое. Игра, да, она существует до сих пор. Например, самое популярное название – это «Микадо», и это те же самые бирюльки, просто название другое. И, опять же, у разных народов она присутствует в том или ином виде. От Дагестана до Северной Америки. То есть есть классные дагестанские бирюльки. Там верблюд, овца, лошадка, специальные правила. И это вот в виде таких палочек с полосочками. Такая игра.
1: Очень интересно. Как педагогу задам, может быть, вам вопрос. По-вашему, вот эти игры... Когда мы их вспоминаем, когда мы вдруг их возобновляем, мы тем самым какие-то ментальные вещи у детей развиваем, как-то способствуем, может быть, даже социализации какой-то, потому что ведь есть такие игры настольные, когда большая компания участвует в этой игре. Я даже сейчас не о древних играх говорю, а о том, чтобы ну, как-то возвращать, и вот, оказывается, это такое движение серьезное. Вы один из его, так сказать, организаторов вместе с своими коллегами, с товарищами. Это, в общем, развивающий момент такой в жизни, скажем, ребенка. Мы вот все думаем, чем их там занять, чем их оторвать от того, от всего, там, за книжку посадить и так далее.
0: Угу. По поводу оторвать, когда мне родители такое говорят, говорят, вот они сидят в мобильнике, там, не отрываясь, я говорю, дорогие родители, посмотрите на себя, пожалуйста. Вы просыпаетесь с утра, первое, что вы берете в руки, это мобильный телефон. Да, поэтому не к детям вопросы, а к вам чаще всего. Но, тем не менее, игра совместная, это в любом случае, это средство общения. Она у ребенка расширяет кругозор, ну, игры в принципе. Я сейчас не про компьютерные игры говорю, это отдельная история. Игры настольные, подвижные, игры малой подвижности, они позволяют вот этот механизм социализации, ну, грубо говоря, его смазать, сделать лучше. Это с одной стороны. А с другой стороны, каждый раз, играя в старинную игру, вы помогаете науке, потому что вы раскрываете ее аспект. И в коллективном плане вы ребенку показываете сокровищницу мировой культуры. Вы показываете, что мир не ограничен теми стереотипными наборами предметов, которые присутствуют вокруг. Старинная игра может сблизить там ребенка, да взрослого она может спокойно сблизить с прошлым, многогранным прошлым, разнообразным прошлым. И поглядеть на это прошлое не через набор, опять же, повторюсь, стереотипов, да, которые закладывают там кино, телевидение, а вы работаете напрямую с источником, с разными видами источников. И это здорово, вы, по сути, вот это может пафосно звучать, но вы видите эту реку времени, и это работает. Потому что мы, когда с ребятами проводим игротеки, да, они интересуются, а откуда это что взялось, они проводят параллели с тем, что проходит, ну, к примеру, в школе, да, там у нас есть программа «Игры Древней Руси», мы им это показываем, и какие-то неживые вещи, которые надо заучивать, вот эти даты, они оживают. Оказывается, что тоже было детство, оно было своеобразное, и раскрывают именно аспекты материальной культуры очень широко, поэтому... Казалось бы, я вот сейчас такое прям очень все нарядное сказал, но это действительно так.
1: Ну, истинно, истинно.
0: Вот, это действительно так, мы это видим вживую, поэтому там какая-то рекомендация родителям, ну, слушайте, уделите 15 минут своего драгоценнейшего времени, там, оторвитесь от голубых экранов и поиграйте с ребенком. А вы откроете для себя очень много интересного, нового. Он вас обыграет, например. Это полезно.
1: Чудесно. Спасибо вам большое, Петр. Было, правда, очень здорово. И самое главное, познавательно. Я думаю, многие и многое сегодня из нашей беседы узнали. Спасибо вам большое. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
2: От первого лица с Натальей Бехтиной. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
3: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
2: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
8: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
9: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
8: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Свидетельство. Радио России «Орел». Реклама.
10: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
11: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
12: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
13: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
14: Московское время – 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. В частности, президент подчеркнул, что Москва не готовится к боевым действиям с Европой. Российские войска за неделю освободили сразу несколько населенных пунктов в Запорожской области, в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, сообщили в Минобороны. На 90-м году жизни скончался джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин выступил на 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что именно украинская сторона прервала контакты в Стамбуле, а за пару недель до выборов изъявила желание их возобновить. Россия была готова поддержать предложение, но в ночь на 20 сентября ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву. Были нанесены удары по избирательным участкам, сказал президент.
16: В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое. Второе, были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, этот участок, в школе. Школа была практически разрушена. Начали осуществлять атаки на жилые дома председателей территориальных избирательных комиссий. В одном случае председатель территориальной комиссии была ранена, муж ее ранен, ребенок ранен. А в другом случае, к сожалению, дело дошло до трагедии. И вы знаете об этом. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому.
15: Владимир Путин заявил, что предложения о возобновлении переговоров остаются на столе, но Россия еще как следует подумает, как ответить на них. Решения по этому направлению власти будут принимать, исходя из государственных интересов, отметил он, а также подчеркнул, что у противника пока нет способа противодействовать российским беспилотникам «Герань».
16: Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят, энергетическое, то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное, взаимно прекратить удары. Особенно, видимо, прекратить им нужны удары наших беспилотников и герань, современных гераней, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
15: Российский президент также подчеркнул, что Москва не готовится к боевым действиям с Европой. Для этого нет оснований, утверждение глава Минобороны Эстонии о возможном конфликте президент назвал провокацией.
16: Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
15: Владимир Путин в пятницу провел в Санкт-Петербурге также встречу с губернатором Александром Бегловым. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече обсуждали социально-экономические вопросы в городе. Губернатор доложил президенту о ходе реализации ключевых городских мегапроектов и развитии транспортной инфраструктуры. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Зеленая Деброва и Светлая Долина в Запорожской области, а также Марьевка, Гулёво и Доброполье Малое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» взяли населенные пункты Бузова, Комиссарова, Красный Яр, Север, Лошакова, Новоалександровка, Польная, Потихонова и Хижняково. Бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и формирования противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Были пресечены все попытки противника вырваться из окружения. За неделю в данном районе противник потерял свыше 250 боевиков. В Доброполье, ДНР, российские войска также продолжают сжимать кольцо окружения. Все логистические пути ВСУ, ведущие к населенному пункту, находятся под полным контролем и круглосуточным наблюдением российских операторов БПЛА, сообщили в российском военном ведомстве. Здесь отметили, что все это позволяет выявлять попытки прорыва и уничтожать их, говорится в сообщении министерства. Представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл на очередной раунд переговоров в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС. Он приехал на встречу при усиленных мерах безопасности. Автомобиль российского представителя сопровождали машины полиции Нью-Йорка. У места проведения переговоров также находились сотрудники охраны. Сообщается, что переговоры проходят в рамках продолжающихся контактов Дмитриева в Нью-Йорке. На 90-м году жизни скончался джазовый саксофонист и композитор Алексей Козлов. Играть на саксофоне он учился самостоятельно и начал выступать в середине 50-х. Он был участником первого советского джазового ансамбля, который выступил за рубежом на фестивале в Варшаве, участвовал в открытии первого советского джазового клуба «Молодежная» в Москве, а в 73-м году создал первый в СССР джаз-рок ансамбль «Арсенал». Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
17: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Товарищеский матч между футбольными сборными России и Ирана, который состоится 29 сентября в Казани, начнется в 19:00 по московскому времени, а не в 19:30, как сообщалось ранее. А тем временем юношеская сборная России до 17 лет со счетом 2-3 уступила сербам в товарищеском матче в Белграде. 28 сентября команды вновь сыграют в столице Сербии. Крайний нападающий «Спартака» Пабло Салари признан игроком сентября в команде. 25-летний вингер набрал 27% голосов респондентов, опередив на 3% полузащитника Джессона Фернандеша и нападающего Манфреда Угальде. Полузащитник Далер Кузяев стал футболистом махачкалинского «Динамо», за которое будет выступать под номером 14. Контракт с 33-летним Кузяевым рассчитан до конца сезона. «Манчестер Сити» признан виновным по 115 пунктам, связанным с нарушениями финансовых правил английской премьер-лиги. Сообщает авторитетное издание «Атлетик». Ожидается, что клуб подаст апелляцию на решение независимой комиссии. Среди возможных санкций не только крупный финансовый штраф, но и лишение титулов, а также исключение из английской премьер-лиги. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в пятницу состоялись три матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. «СКА» в гостях нанес поражение «Трактору» 4-3. «ЦСКА» на выезде разгромил «Ладу» 5-0. Формула-1. Британский пилот команды Mercedes Джордж Рассел стал победителем квалификации 15-го этапа чемпионата мира Гран-при Азербайджана. Второе место занял Шарль Леклер из Феррари. Тройку лучших замкнул Оскар Пиастри на Макларене. Гонка в Баку пройдет в субботу и начнется в 14:00 по московскому времени. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
14: Погода.
15: По данным центра ФОБОС, во Владивостоке 26 сентября днем до плюс 14 градусов облачно, пройдет сильный дождь. В Ханты-Мансийске 15-17 тепла без осадков. В Красноярске вечером дождь и до 14 тепла. В Вологде до плюс 15, утром небольшие осадки. В Оренбурге 20 градусов тепла, ясно. В Казани до плюс 22. В Волгограде плюс 17-19 небольшой дождь, в Ялте до 21 градуса тепла. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью плюс 10, днем до плюс 15. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается, ночью 7-9 тепла, днем плюс 16-18.
14: Радио России. Общество. Максимова. Выпуск 254.
18: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы говорим на важные социальные темы. И, пожалуй, нет ни одной другой сферы нашей жизни, которой бы в этой программе уделялось столько внимания. Речь о школе. И даже если кому-то может показаться, что вас это уже не касается, то, скорее всего, придется столкнуться со школой, ну, благодаря детям, благодаря внукам. И, кстати, совсем недавно, летом, уже выходила программа в преддверии нового учебного года, тоже про школу. Ну, а в сентябре мы условились поговорить о ней вновь, чтобы спал ажиотаж первых учебных недель, школьная жизнь вошла в свое относительно привычное русло и стало понятно, какие перемены, как поется в одной известной песне, требуют наши сердца. А они назрели. Потому что если ничто в отечественной школе не произойдет, не переменится, то всю систему ждет неминуемый крах. Отрадно то, что это понимают на самом верху, и летом наш президент подписал указ, официально закрепивший особый статус учителя и высокую общественную значимость профессии. Но полагать, что после этого все переменится, как по волшебству, было бы наивным. Поинтересуемся у педагогов, что же все-таки изменилось? Или, быть может, не изменилось вообще пока ничего? А также поговорим о вещах полезных и практических с нашими уважаемыми экспертами. Например, о том, как ребенка не перегружать, как организовать его досуг, как проводить выходные, чтобы он отдыхал, и как организовывать будничные рутины, чтобы та не травмировала психику. Как удовлетворить потребность школьника в движении и в какие спортивные секции лучше всего записывать мальчиков или девочек. Уверена, будет полезно и познавательно, поэтому давайте скорее начнем. Кстати, в школы сегодня пошли около 17,5 миллионов детей. Из них в первый класс 1,5 миллиона. Что же их ждет?
14: Снова в школу. В этом учебном году завершается внедрение полной линейки единых государственных учебников по истории для 5-11 классов с акцентом на работе с документами и историческими источниками. Школьникам предстоит учиться анализировать информацию, работать с фактами, отличать достоверные сведения от фальсификации и понимать взаимосвязь исторических процессов. Обществознание также претерпело изменения и осталось только для 9-11 классов. В федеральный перечень впервые включены учебники «История нашего края», «Донбасс» и «Новороссия» для 5-7 классов. Кроме того, в перечень вошли учебники по истории для регионов Краснодарского края, Республик Марий-Эл, Адыгеи, Бурятии, Чувашии, Мордовии, Ингушетии и Сахалинской области для 5-7 классов. Необычной новинкой стал учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» для 10-11 классов. В обновленный перечень вошли учебники по основам финансовой грамотности, призванные повысить финансовую культуру и дать базовые знания о деньгах, бюджете, налогах и инвестициях. Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» стал максимально практикоориентированным и разделен на два обязательных курса – «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Школьники освоят навыки защиты в быту, городе, природе и цифровом пространстве, а также осознанно подойдут к вопросам безопасности страны. Кабинеты будут оснащены тактическими тренажерами, комплектами по гражданской обороне и средствами защиты. Вводится новый обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России», преподавать который будут учителя истории и обществознания. А вот количество часов иностранного языка в пятых классах сокращено с 3 до 2 раз в неделю. Также для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года. В отдельных школах всех регионов запустят эксперимент по 3-уровневой шкале оценок за поведение: образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Выставлять оценки будут классные руководители учеников.
19: В эфире Максимова.
18: Надо сказать, что последний раздел про оценки за поведение – это как раз то, на что многие школьные учителя возлагают огромные надежды. Ведь совсем не секрет, в какой ад могут превратить жизнь целого школьного коллектива, да и вообще всей школы, отдельные ученики, а также их родители. Срывать уроки, хамить преподавателю, игнорировать, откровенно издеваться, провоцировать. И выходило, что ничего с этим поделать было невозможно. Учителя сегодня бесправны даже вербально, не говоря уже о каких-то действиях. За дверь-то выставить хулигана категорически запрещается, не говоря о том, чтобы встряхнуть его или привести в чувство линейкой, что было абсолютной, кстати, воспитательной нормой в советской школе. Не то чтобы я предлагала вернуть в учебный процесс розги, но поумерить пыл иных родителей, привыкших чуть что качать права, скандалить и грозить судебными разбирательствами, все-таки давно пора. И если мы сокрушаемся, что школьное образование превратилось в услугу, то прежде всего не следует забывать о том, что выросло целое поколение потребительских экстремистов, которые получают чувство глубокого удовлетворения от того, что терроризирует все, что подает признаки жизни. От продавцов на маркетплейсах до сотрудников отелей. Ну и учителей, конечно. Я уже, кажется, рассказывала про знакомого, который вынужден был забрать ребенка из одной школы, потому что в его классе был мальчик, у которого существовало на уроках всего 2 режима. Либо смотреть в телефоне видео, не убавляя громкости, либо плеваться в учителя жеванными бумажками из трубочки, если тот смел делать ему замечания. И ничего с ним поделать было нельзя. Вот вроде бы и телефоны на уроки нельзя брать, и родители его вызывали, а на все один и тот же ответ: не имеете права, выполняйте свои педагогические обязанности и давайте-ка работайте дальше, а не шум тут поднимайте. Конечно, такую степень распущенности, которая как плесень поразила за последние десятилетия наши школы, исправить в один миг, как по мановению волшебной палочки, вряд ли получится. Тут нужна долгая и кропотливая работа. Но, быть может, движение перемен все же ощущается? Ведь в июле 2026-го президент подписал, как мы уже говорили, указ о статусе преподавателя, в котором речь идет о повышении престижа профессии. Давайте поинтересуемся у нашего эксперта. С нами Екатерина Тихонова, учитель начальных классов школы 548 Царицына, наставник Всероссийского сообщества наставников-просветителей, автор крупных блогов и сообществ для учителей. Екатерина, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
18: Накануне нового учебного года приняты многочисленные изменения. И более того, на важность профессии учителя обратил внимание президент. Расскажите, из какой школы вы уходили на летний перерыв в мае и в какую вернулись 1 сентября? Почувствовали осенью ветер перемен?
20: Прям вот так вот сказать, что я ушла из одной школы и вернулась в другую школу, пока вряд ли, потому что все то, что нам пообещали, говоря о том, что учитель теперь будет особый статус, пока еще не заработала. Я знаю, что в каких-то регионах, вот, по крайней мере, коллеги писали мне, что-то начало уже двигаться в лучшую сторону, вот, но пока как таковых изменений нет, потому что мы ждем еще к декабрю, обещали разработать само удостоверение, и уже все, вот, все те пункты, которые были перечислены в особом статусе, тоже, я думаю, не раньше декабря, наверное, начнут работать.
18: По вашим ощущениям, те разговоры, что мы ведем уже много лет, пытаясь спасти нашу школу от последствий бесконечной оптимизации и превращения ее в место, где обслуживающий персонал оказывает образовательные услуги, вот начали они прорастать чем-то более или менее ощутимым и полезным? И если да, то как?
20: Я думаю, что реформы, они не происходят, во-первых, по щелчку, и быстрые изменения мы вряд ли почувствуем. Да, наверное, и не нужно нам их чувствовать. Это, знаете, как видеоролики сейчас коллеги публикуют, что у учителя большая нагрузка, учитель стучит кулаком по столу, маленькая нагрузка, стучит, много окон, стучит кулаком, мало окон, стучит. То есть есть классное руководство. Мы, учителя, народ такой, нам все время, если что-то новое появляется, мы, да, мне кажется, или не только учителя, мы воспринимаем это в штыки, потому что мы не знаем, а как оно будет, лучше ли будет вообще. И я думаю, что, возможно, даже эти пункты сейчас частично, вот которые там, может быть, они потом будут расширены, вот послушают народ, послушают, что просит учитель. И, мне кажется, должно что-то все-таки улучшиться. Верить в это хочется.
18: Ну, а изменились ли с нового учебного года отношения с родителями, которые так любят качать права?
20: Проблемы с родителями, они пока действительно очень-очень накалены, и, наверное, недаром вот появилась должность медиатора, появляется школьная служба примирения, потому что действительно агрессивных родителей, и которые позволяют себе нарушать границы учителя, очень-очень много. И то, что у нас будет юридическая поддержка, это здорово. Если ранее юридическую поддержку мог получить только учитель, который входит в профсоюз, потому что профсоюзные организации тоже оказывают бесплатную юридическую помощь учителю, да, то сейчас как бы каждый учитель, получив это удостоверение, будет иметь право на бесплатную юридическую помощь. И она нам действительно нужна.
18: Как думаете, можно ли вернуть престиж профессии, как это было в советские времена? Отношение к учителю как к непререкаемому авторитету. Что для этого нужно сделать?
20: Здесь нужна комплексная работа с родителями, потому что поколение родителей, которое привело детей в школу, действительно очень непростое. Эти люди, поколение потребителей даже их называют. Но это потребительство, оно же не только в школе. Вы понимаете, это потребительский терроризм и в салонах красоты, да, и в магазинах. Вот эти жалобы. Сейчас просто такое количество жалоб нереальное, и родители почему-то не понимают, что ну вот вы жалуетесь на департамент, на систему образования, жалуетесь на учебники, а прежде всего вот это время лучше потратить на собственного ребенка. А что касается авторитета учителя, никакой закон, мне кажется, это не вернет. Все зависит от самого человека, от самого педагога, и у нас есть учителя, в сторону которых даже никто и не подумает там повысить голос и что-то высказать. Поэтому здесь прежде всего учителя другие стали, я бы сказала так. Вот. Ну и люди другие, родители другие, поколение иное. Поэтому что будет, как вернуть этот статус, однозначно сказать очень сложно, вернется ли он. Пока хочется в это верить, что да, однозначно уже лед тронулся с мертвой точки. Вот и сейчас мы проводим родительские собрания, беседуем, говорим. И как-то, мне кажется, становится постепенно спокойнее.
18: Спасибо. С нами была Екатерина Тихонова, учитель начальных классов школы 548 Царицына, наставник, автор крупных блогов и сообществ для учителей. А сейчас, как положено в школе и в целом в образовательном процессе, для повышения продуктивности и усвояемости информации предлагаем прерваться на небольшую перемену. Музыкальную, конечно. И в преддверии следующего очень важного и интереснейшего раздела программы, посвященного детской физиологии и школьной нагрузке, послушать песню «Дискотеки Авария», которая называется «После школы».

0: таким режимом дня, как в песне, после школы было бы непросто обучаться в каком-нибудь средневековом университете. Ведь обязательные лекции там начинались не позже 5 утра, а дополнительные продолжались с 6 до 10 вечера. Обучение могло продолжаться до 20 лет. Ведь постичь надо было много чего. От латыни, на которой велись все занятия, до логики, которая считалась главной наукой для того, чтобы постигать все прочие. А экзамены могли длиться сутками. Зато выпускник средневекового университета, прослушавший полный курс, по уровню образования примерно равнялся сегодняшнему доктору наук. Впрочем, и отдыхали средневековые школяры не менее упорно, чем учились. Часто напивались, а в уставе Сорбонны даже штрафы измерялись количеством вина. А то, что рядом с Парижским университетом в XIV веке располагалось около 60 питейных заведений, тоже о многом говорит. Также студенты постоянно дрались между собой и горожанами, устраивали дуэли, шумели по ночам, приставали к женщинам. Про посвящение в студенты даже и пересказать в приличных выражениях не возьмусь, простите, какую только гадость не совали в рот первокурсникам. А о нравах молодой средневековой образованной интеллигенции и будущих мыслителей Европы неплохое представление дает перечень руководства совершенного студента от 1495 года, где перечислялось то, что было под запретом, а именно декламировать комедии на кладбище или в церкви, бить детей, в среду слоняться по рынку, мешать палачу, пачкать книги, производить беспорядки, дремать на мессе и прочее. Впрочем, как не задремать на мессе с таким-то активным образом жизни и продолжительностью учебного дня? Однако переместимся из средневековья в день сегодняшний и узнаем о том, как сейчас регламентируется учебная нагрузка.
1: Минпросвещение установило предельную норму ежедневной нагрузки для школьников. Первоклассники не должны посещать более 4 уроков в день, а ученики 11 классов – 7. В период адаптации в сентябре и октябре занятия для первых классов ограничены 3 уроками по 35 минут. С ноября по декабрь нагрузка увеличивается до 4 уроков. В оставшееся время учебного года с января по май первоклассники могут посещать 4 урока по 40 минут. При этом один раз в неделю допускается 5 занятий за счет физкультуры. Для учащихся вторых и четвертых классов норма составляет 5 уроков с возможностью увеличения до 6 в один из дней недели. Ученики 5 и 6 классов могут посещать 6 уроков ежедневно, а семиклассники и старше – 7 уроков. Длительность занятий для всех классов, кроме первоклассников, не должна превышать 45 минут. Особые условия предусмотрены для классов с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность их занятий ограничена 40 минутами в течение всего учебного года. В эфире Ольга Максимова.
0: И вот тут начинается самое интересное, потому что в представлениях некоторых современных родителей ребенка надо максимально всем подряд загрузить, желательно, чтобы он света белого не видел и жил по распорядку, как в армии. Но день-то не резиновый, в нем, ну хоть ты тресни, 24 часа, за которые надо прежде всего обязательно успеть поспать, поесть, помыться, а также еще поучиться, сделать уроки, а еще впихнуть сюда репетиторов, курсы английского и хоккейную секцию с бальными танцами. И это не считая времени на дорогу. Не слишком ли перегружены современные дети и не слишком ли многого мы от них хотим? Об этом я решила поговорить с замечательным специалистом. С нами Марьяна Безруких, известный психофизиолог, профессор, академик Российской академии образования. Марьяна Михайловна, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Начался новый учебный год, и, как обычно, кажется, ну, хотя, может быть, как раз именно что только кажется, будто нагрузка на школьников снова увеличилась. А на ваш взгляд, она вообще посильная? Она по детскому плечу?
2: Дело в том, что у меня нет последних данных о нагрузке, но вообще исследования Института возрастной физиологии, которого, к сожалению, сейчас нет, показывают, во всяком случае, за последние 20 лет и до 2023 года, нагрузка была всегда чрезмерной для всех возрастов. Ну, если мы возьмем даже Санпин, то 6-7 уроков в основной школе плюс 3 часа на домашние задания – это 9-10 часов в день. Я хочу напомнить, что рабочий день взрослого человека у нас 8-15. Просто это без комментариев. Нагрузка высочайшая. Но боюсь, что у родителей очень маленький диапазон возможного для того, чтобы помочь ребенку не сорваться. И этот диапазон – рациональный режим все-таки. И без уроков до 12 ночи. С обязательным, ну, я не знаю, ну, хотя бы час-полтора на воздухе. С обязательной двигательной ежедневной активностью. И тут можно пожертвовать кружками, дополнительными языками, чем угодно, если вы видите, что ребенок не справляется. Все-таки здоровье дороже.
0: В школах в канун учебного года всерьез озаботились штатом психологов. И ведь это же не случайно. И хоть говорят, что детская психика весьма крепкая, но порой такого никак не скажешь. И часто ребенка непосильными требованиями можно, если не сломать, то покалечить. Родители, которые заточены на выращивание из потомков будущих гениев и суперуспешных людей, говорят: «Лето кончилось, отдохнул, голубчик, а теперь давай-ка пахать». Вот что на это скажете и как найти здоровый баланс между учебой и отдыхом?
2: Ну, мне жаль этих родителей и этих детей, потому что задерганный невротик, я люблю это выражение, к окончанию школы это человек, который сам с собой не в ладу, ну и жить с ним рядом и работать в дальнейшем рядом с таким человеком будет безумно сложно, если невозможно. Да и сам он вряд ли будет справляться с высокими нагрузками. Ну, есть тысячи исследований во всем мире, которые показывают, что человек с плохим здоровьем не имеет карьерного роста. Поэтому родителям, которые задумались о высокой карьере своих детей, нужно бы сегодня поберечь их здоровье. Ну, к сожалению, это такая ситуация. А вот как рационально распределить режим ребенка, ну, здесь рецепт совершенно простой. И я часто об этом говорю родителям. Вы берете чистый лист бумаги и пишете сверху 24 часа, а потом начинаете отнимать. В основной школе это не меньше, чем 9 часов сна. В начальной школе 10 часов сна. В старшей школе не меньше 8 часов сна. Плюс, я говорю уже минимальные возможности, это 1,5 часа на воздухе, хорошо бы активных. 1,5 часа. Затем у ребенка должно быть время, чтобы поесть, не давясь на ходу, и вообще спокойно пойти в душ, почистить зубы и так далее. То есть на это нужно в день как минимум 1,5-2 часа. Этого времени у детей нет. Вот если родители все-таки последуют такому совету и распишут режим их ребенка, дальше вы отнимаете школу. И если в школе 6 уроков, а потом электив, якобы добровольный, добровольно-принудительный, и ребенок находится в школе 6-7 часов, то, ну, плюсуйте сюда еще выполнение домашних заданий. Каждый родитель лучше всех знает, сколько ребенок в среднем сидит за уроками. Плюс дополнительные нагрузки, и вы увидите, что времени нет. Значит, это за счет сна, за счет двигательной активности, там, пребывания на воздухе. Значит, еда на ходу. Это значит, что мы же очень хотим сейчас прям бум обсуждения с чтением. Дети, наши дети не читают. Караул. А свободное время для чтения у детей есть? Ну, хотя бы 1,5 часа в день. Его просто нет. И поэтому здесь совет элементарный. либо вы сегодня устраиваете вот эту гонку с препятствиями, а я хочу напомнить родителям, что перегрузка и вот эта бесконечная спешка и бесконечный не успел – это стресс. А такой вот незаметный, ползучий стресс ограничения времени. Один из самых сильных стрессорных факторов, который нарушает функционирование мозга ребенка. Это значит, что мы хотим как лучше, нагружаем ребенка как можно больше, хотим, чтобы он был очень успешным, а на самом деле нарушаем развитие его мозга. Я уже не говорю о психическом здоровье. Ну вот, это самые простые, банальные рецепты. Но если родитель берет чистый лист бумаги и вот так вот расписывает, он, во всяком случае, может быть, задумается о том, как разгрузить. Ну и варианты, конечно, пишем на черновике, потом переписываем, или готовишь уроки сам, а потом я вечером проверяю, и ты пишешь все заново. Это то, что должно быть исключено. Ребенок второй раз будет писать намного хуже, чем в первый.
0: А как наиболее полноценно ребенку отдохнуть в выходные?
2: Ну, я хочу вам сказать, ребенок от положительных эмоций устает не меньше, чем от негативных, поэтому в воскресенье сначала в зоопарк, потом в цирк, потом еще в кафе не стоит. Стоит распределить во времени. Что-нибудь приятное в субботний воскресный день для ребенка, для всей семьи замечательно. Но не нужно нарушать резко режим. Потому что 2 дня с нарушениями режима, а потом ребенок никак не может в понедельник и во вторник работать. Он должен точно так же ложиться спать. Это не значит, что завтра воскресенье, тогда сегодня мы идем в гости и сидим до полуночи. Вот режим должен сохраняться, больше быть на воздухе, если такая возможность есть. А в субботу-воскресенье, конечно, есть. Меньше уроков, если на субботу-воскресенье не задали столько же, сколько в обычные дни или еще больше. Ну, вы знаете, мои советы, может быть, не понравятся многим педагогам, но, на мой взгляд, стоит что-то не выполнить, чем сидеть до 12 ночи. Потому что это бессмысленно. Миллион раз мы с родителями это обсуждали, и они говорят, да, вчера мы вроде бы все уже на последнем издыхании все выучили, а сегодня все опять надо заново. Да, потому что это бессмысленная работа. Ну, если все время задается большой объем материала, может быть, стоит поговорить с учителем корректно, спокойно, без претензий, обсудить. Ну, все вопросы, в общем, решаемы. Но если родители очень как бы хорошо понимают, что режим – это на самом деле главное. Вот многие родители говорят, у меня невнимательный ребенок, он такой невнимательный в школе. А я хочу вам сказать, есть исследование, что 15 минут недосыпа и снижаются показатели внимания. А если ребенок не досыпает, а исследование показывает, что так оно и есть, час-полтора – и это ежедневно, ну, а тогда он невнимательный. Он не бывает на воздухе, у него маленькая двигательная активность, то есть он не переключается. Ну, есть еще такие маленькие секретики. Нельзя посадить ребенка за уроки и сказать, вот пока все не сделаешь, не встанешь. Это безумие, это не дает никакого результата. Потому что младший школьник может высидеть и эффективно работать минут 20-30, а старший школьник тоже минут 40. А после этого должен быть перерыв, хорошо бы подвигаться во время перерыва, и потом следующий блок. И таких блоков можно 3, и потом большой перерыв 1,5 часа. А если вы говорите ребенку, пока не закончишь все, не встанешь, гулять не пойдешь, а еще там наказывают, не сделал, останешься без прогулки, вот этого делать, конечно, совсем не стоит. У ребенка и так много негативных всяких факторов в школе. дома родители должны постараться хотя бы минимизировать негатив.
0: Надеюсь, эта информация будет полезна многим родителям, ну или хотя бы послужит поводом для размышлений. С нами была Марьяна Безруких, известный психофизиолог, профессор, академик Российской академии образования. Ну а в продолжение темы про физическую активность далее в программе будем говорить о том, в каких спортивных секциях лучше всего применять чрезмерную детскую активность. Пока же музыкальная перемена. Прошу заметить, юмористического и ироничного содержания. Василий Уриевский и его песня «Ни о чем».
3: Еще маленький был, говорили, пойдешь в школу, там классно. Тебе понравится в школе все, с первого и до последнего класса. Пришло время, дали портфель, надели форму и отправили к 8 утра в школу. Я пришел, смотрю, а че ты как-то все не по приколу. Грязные тряпки.

И я думаю, что когда прям умру, встану у рая ворот. Бог выйдет мне навстречу, скажет: ну чё? А я в ответе открою рот. Буду просить у Бога: дай пожить немного, дай пожить еще немного. А он посмотрит на меня вот так, скажет: нет, так не пойдет. Оглянись назад, что ты сделал-то там, ну так, по чесноку. Боюсь, я тебе здесь ничем помочь не смогу. Я буду говорить: это как же, неужели я прям так хуже всех? А он пожмет белым плечом, скажет: нет, ты нормальный чувак, но как-то...

0: какой-то... Кураевский! Если этих придурков так и будут на радио пускать, так далеко не уйдем. Ладно бы песня была хорошая, а то и песня ни о чем. Песня ни о чем. Песня ни о чем. Надо морды кирпичом.
1: Вы слушаете Максимову.
2: Кстати, продолжая тему критической нехватки двигательной активности, в школах будут проводить не менее 3 уроков физкультуры в неделю. Предмет будет обязательным с 1 по 11 класс, но достаточно ли это, чтобы покрыть потребность ребенка в двигательной активности? Учитывая все то, что сказал вам несколько минут назад психофизиолог, ну, конечно же, нет. И вот дальше я предлагаю поговорить о спортивных секциях, которые родители, понимающие критический дефицит своего ребенка в движении, его отдают. И тут важно для начала, конечно, разграничить спорт и физкультуру. Есть, конечно, родители, которые мечтают взрастить нового Овечкина или Алину Кабаеву. Поэтому все ресурсы направлены на эту главную цель, а все прочие, вроде школы и разностороннего развития, являются скорее препятствиями. Ну, а любить

0: кто-то на таком белокуром создании. А однажды утром ты уже не муж, а немножко фарш. Предлагаю поговорить о том, в какую секцию лучше отдавать кровиночку, чтобы польза была, а перегибов и перекосов, наоборот, чтобы не было. Ну и вообще, что дает ребенку спортивное воспитание? Спросим у эксперта. С нами директор Центра мужского воспитания «Батя», детский тренер по самбо, детский тренер-реабилитолог, автор социально значимых проектов Вячеслав Истошин. Вячеслав Михайлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Уже который год, да что там, десятилетия, мы говорим о том, что дети у нас задавлены учебной нагрузкой, растут хилыми, кривыми, больными. А новые реалии, даже редкие свободные часы, утягивают их проводить не за активностью, а за компьютером или игровой приставкой. Расскажите, почему для ребенка важно заниматься в спортивной секции и для чего им в последующей жизни пригодится?
1: Секции, ну, они необходимы детям, да, потому что в любом случае, что бы ни делали взрослые, ребенок будет бегать, прыгать, и вопрос только в том, что где он будет прыгать, то есть мы остановить этот биологический процесс не сможем. Природой в ребенке заложена необходимость физической активности. Купировать это невозможно на самом деле, и поэтому должно место быть направление, чем будет ребенок заниматься. Здесь мы как педагоги должны подбирать, что мы можем предложить, допустим, в пределах школы, в пределах какого-либо учебного заведения.
0: А вот смотрите, те родители, что все же отдают ребенка в спортивную секцию, они ориентируются на какие-то свои представления о том, что ему лучше и что нужнее. Для девочки – танцы, гимнастика, для пацана – футбол, хоккей. Я вот своего в бокс отдавала, и он ему очень пригодился, потому что один грамотно сделанный захват пресек на корню попытки давления и агрессии. Но вот все же везде ведь есть свои подводные камни. Танцы – это дорого и порой очень сурово. В гимнастике не без жестокости, как все чаще выясняется в последнее время. Бокс – это удары по голове. А какой вид спорта, на ваш взгляд, для ребенка того или другого пола наиболее экологичен с точки зрения физики и психологии? Ну и, конечно же, для родительского кошелька тоже.
1: Неважно, чем занимается ваш ребенок, важно педагогическая составляющая, важно, с кем он общается. Если брать санпин, все полностью методические советские, как тренер говорит, до 13 лет у нас нету направления в боксе, там, или направления в видах спорта. Это все ОФП, общая физическая подготовка, или СФП, спецфизическая подготовка. То есть это физкультура с элементами самбо, бокса или чего. Профильные занятия, адаптированные под биоданные, под биометрию ребенка, начинаются с 13 лет. Что касается самый экологичный вид спорта, я как тренер говорю, как тренер-адаптолог, это самбо. Почему самбо? Я противник всяких ударов по голове, на самом деле. Есть педагогическая составляющая самбо, это национальный наш русский вид спорта. Дальше там нету, если брать спортивное самбо, там нет ударов по голове, ударная техника исключена. Самбо – это та площадка и педагогическая, при помощи которой можно ребенку дать определенные психологические навыки, навыки противостояния, антибуллинга. Я за самбо. Я не против бокса, но если вы... У меня, кстати, к счастью, девочки, но если был у меня сын, я бы отдал его на самбо, не на бокс на самом деле. А потом уже в определенном возрасте ребенок уже пусть сам решает, какой вид спорта больше ему подходит по психологии. Девочку я все-таки придерживаюсь традиционного взгляда. Я считаю, что девочка должна позиционировать в этом мире себя как девочка. Я против единоборств для девочек, потому что она должна уже в маленьком возрасте ощущать себя как девочка. И, скорее всего, это гимнастика, самый безопасный вид спорта и самый, скажем, такой... Это плавание. Плавание, гимнастика. Девочка должна быть даже в маленьком возрасте девочкой, и не надо девочку учить конкурировать в детском возрасте. К сожалению, сейчас это имеет место быть. Есть даже смешанные группы по самбо, к сожалению, или почему-то там, где занимаются мальчики с девочками. Это дурной навык, потому что девочке с маленького возраста дается пример наглядной конкуренции с мальчиком, и потом она просто уже ведет себя или пытается вести себя по-мужски, к сожалению, в некоторых случаях.
0: Спасибо. С нами был директор Центра мужского воспитания «Батя», детский тренер по самбо, детский тренер-реабилитолог и автор социально значимых проектов Вячеслав Истошин. Вот сразу видно, человек с большим жизненным и педагогическим опытом. И, казалось бы, это просто замечательно. Такому не страшно и ребенка доверить. Но социологи считают, что здесь кроется проблема совершенно иного рода. Дело в том, что на сегодняшний день половина учителей в России

0: России старше 50 лет. А выпускники педвузов не задерживаются в профессии. Ну а чего тут плохого, да? Казалось бы, старый конь борозды не испортит. Но когда-нибудь... Хотя какое там когда-нибудь? Уже достаточно скоро эти учителя просто закончатся, потому что уйдут на пенсию. А откуда браться новым? Ведь даже и самый опытный матерый педагог когда-то был новичком в профессии и далеко не все понимал. Сейчас, вдумайтесь, около 45% учителей старше 50 лет, а специалистов младше 30 всего лишь 15. И по всей стране растет число преподавателей предпенсионного и пенсионного возраста. Для сравнения, в советских школах приблизительно 30-40-х годов учителей моложе 30 лет было около 50%, а старше 50 лет – лишь 23%. Надо понимать, что старение кадров может привести к серьезнейшим последствиям, вплоть до массового закрытия школ. И что же нам делать с чудовищным дефицитом кадров, когда в сельских районах учителю истории предлагают вести физику, а физики ведут еще и химию с математикой, и биологию?
1: В российских школах становится все больше возрастных педагогов, а молодых остро не хватает. Особенно сильно дефицит ощущается в небольших городах. Опытные преподаватели десятилетиями работают с высокой нагрузкой. По данным аналитиков, за последние 10 лет средняя нагрузка на педагогов выросла более чем на 20%, поскольку нехватка кадров компенсируется лишь за счет личностного ресурса педагогов, которые вынуждены работать и за методиста, и за психолога, и за социального работника, хотя его базовый оклад в большинстве регионов не достигает даже минимального размера оплаты труда. И пока такая ситуация сохраняется, приток молодых кадров останется минимальным. Количество начинающих педагогов с начала 90-х сократилось почти вдвое, а в 2020 году в школах произошел демографический перелом. Преподавателей в возрасте за 60 в стране стало больше, чем тем, кому еще не исполнилось 30. По мнению самих педагогов, среди главных причин происходящего – невысокие зарплаты, тяжелые условия труда и частые реформы в сфере образования.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: Кроме того, поколенческий разрыв между учеником и педагогом имеет еще один нюанс. Возрастным учителям сложнее изучать цифровые инструменты, постигать тот же искусственный интеллект, а соответственно и понимать современных детей, которые быстрее мыслят и у которых другие способы коммуникации. Понятное дело, что надо сделать так, чтобы работать с учителем стало интересно и престижно. Но как? Если в Хабаровском крае учитель получает 18 тысяч рублей. Обсудим эту проблему с нашим звездным гостем, который удивительно гармонично сочетает в себе сразу две профессии – учителя и музыканта. И очень расстраивается, что русская школа переживает сложные времена. С нами Дмитрий Ноздрин, лидер группы «Куба», преподаватель информатики в столичной школе. Дима, привет!
3: Привет, Оля! Рад слышать!
0: Как для тебя, как для учителя, начался новый учебный год? Чувствуются какие-то изменения? После летних каникул ты вернулся в педагогику или по-прежнему в сервис по оказанию услуг?
3: Честно говоря, наверное, все-таки в сервис. Я на низовом уровне, то есть мы ничего не видим пока глобального. Все так же боимся родителей, грубо говоря, на нашем уровне, на уровне низового педагога. Безусловно, пока, я думаю, через 2-3 года, надеюсь, это все выровняется, но пока у нас ничего не поменялось.
0: Почти половина учителей в России старше 50. Выпускники педвузов не задерживаются в профессии. Почему, на твой взгляд, это происходит и как можно повысить престиж профессии?
3: К сожалению, у нас сейчас капитализм, поэтому человек ищет где лучше, где больше денег, соответственно. Если в Москве это еще более-менее нормально, то в провинции это просто нереально. Уже лет 14 престиж профессии там понижали. Я не знаю, сколько его надо будет восстанавливать. Это не один год придется восстанавливать. А то, что еще просто больше 50 учителя, так это, слава богу, хорошо, что так. Потому что, так честно скажу, нынешние вот учителя, молодые, молодежь, они только про деньги, к сожалению. А у нас все-таки, мы поколение советское, у нас есть какие-то принципы устойчивые.
0: Спасибо. С нами был Дмитрий Ноздрин, преподаватель информатики в столичной школе и лидер группы «Кубачу». Новую песню мы в заключении этой программы и послушаем. Тем более, что называется она «Кончится лето». Почти как у группы «Кино». Ну а на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин, выступая на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, ответил на вопросы журналистов и сообщил, что Украина повредила в Черном море более сотни судов, как российских, так и иностранных, но Россия уже восстановила весь ущерб после морских атак. В пятницу Владимир Путин провел в Петербурге также встречу с губернатором Александром Бегловым, обсуждал социально-экономическую ситуацию в городе. Иран передал США 7-дневный план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Объединенные Арабские Эмираты могут войти в пятерку самых популярных направлений у российских туристов в 2027 году. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин, выступая на 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, ответил на вопросы журналистов и отметил, что именно украинская сторона прервала контакты в Стамбуле, а за пару недель до выборов изъявила желание их возобновить. Россия была готова поддержать предложение, но в ночь на 20 сентября ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву. Были нанесены удары по избирательным участкам, отметил президент.
2: В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое. А второе, были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, этот участок, в школе. Школа была практически разрушена. Начали осуществлять атаки на жилые дома председателей территориальных избирательных комиссий. В одном случае председатель территориальной комиссии была ранена, муж ее ранен, ребенок ранен. А в другом случае, к сожалению, дело дошло до трагедии. И вы знаете об этом. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому.
1: Путин также сообщил, что Украина повредила в Черном море более сотни судов, как российских, так и под иностранными флагами, но Россия уже восстановила весь ущерб после морских атак Киева.
2: Начали с июня бить по нашим нефтеперерабатывающим заводам, как тоже хорошо известно. В июне объявили о начале 40-дневной операции. Ну, это привело к определенным потерям с нашей стороны. Кроме этого, пытались организовать морскую блокаду нашего Черноморского побережья. Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов, причем и российских, и тех, которые ходили под иностранным флагом. Да, мы это все восстановили, но это активные действия. Да, потом слушайте, по таким гражданским объектам, как склады «Валберес» или «Озон», ну это что-то, это зачем?
1: Российский президент также заявил, что наша страна не готовится к боевым действиям с Европой, для этого нет оснований. При этом агрессивно настроенные круги в самой Европе и дальше хотят использовать Украину как пушечное мясо, как инструмент борьбы с Россией.
2: Нагнетание со стороны определенных кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним. Они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией для того, чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперед. А для того, чтобы вкладывать и дальше деньги в это абсолютно агрессивное поведение, и объяснить своим гражданам, почему они это делают. Они пытаются обмануть граждан европейских стран тезисом о том, что Россия сама якобы собирается на кого-то нападать. Это полный бред.
1: Отвечая на вопросы журналистов, глава государства сообщил, что настроен принять участие в саммите АТЭС в Китае. Все будет зависеть от ситуации в нашей стране. Путин также приветствовал переговоры между Вашингтоном и Пекином. По словам президента США и Китая, это две крупнейшие экономики, и их договоренности будут влиять на всю мировую экономику, в том числе на Россию. В пятницу Владимир Путин провел в Петербурге также встречу с губернатором Александром Бегловым. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация в городе. Беглов доложил президенту о ходе реализации ключевых городских мегапроектов и развитии транспортной инфраструктуры. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Зеленая, Дебровая и Светлая долина в Запорожской области, Марьевка, Гулева, Доброполье Малое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» взяли населенные пункты Бузова, Комиссарова, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково. Бойцы группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирования противника на северо-востоке Харьковской области и формирования противника на северо-востоке и расширять внешнюю зону контроля. Были пресечены все попытки противника вырваться из окружения. За неделю в данном районе противник потерял свыше 250 боевиков. В Доброполье Донецкой Народной Республики российские войска также продолжают сжимать кольцо окружения. Все логистические пути ВСУ, ведущие к населенному пункту, находятся под полным контролем и круглосуточным наблюдением российских операторов БПЛА. Это позволяет выявлять попытки прорыва и уничтожать их, говорится в сообщении Министерства обороны России. Иран передал Соединенным Штатам 7-дневный план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Об этом заявил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи. Если необходимые условия будут выполнены, пролив вновь откроется и нормальное судоходство возобновится в течение 7 дней. Выбор со Соединенными Штатами, сказал он журналистам. Все спасенные члены экипажа судна «Триумф», загоревшегося у берегов Камчатки, доставлены в Петропавловск-Камчатский. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе дальневосточного отряда аварийно-спасательных работ. По данным следствия, на момент происшествия на корабле находились 29 членов экипажа, которые эвакуировались на спасательных плотах. 25 человек подобрали прошедшие мимо спасательные суда, а местонахождение четверых пока не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело. Объединенные Арабские Эмираты могут войти в пятерку самых популярных у российских туристов направлений в 2027 году. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе в кулуарах Балтийского туристического форума в Светлогорске. Она отметила, что те усилия, которые предпринимает Дубай, в целом планомерные, целенаправленные и, безусловно, увенчаются успехом. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в пятницу состоялись 3 матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. «СКА» в гостях нанес поражение «Трактору» 4-3. «ЦСКА» на выезде разгромил «Ладу» 5-0. Теннис. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Ханчжоу, победив Ринки Хиджикату 6-3 и 6-3. Драма в Сингапуре. Россиянка Татьяна Прозорова, которая продолжила свою сенсационную серию побед на турнире категории WTA 500, выиграв в четвертьфинале, была вынуждена сняться с соревнований. В четвертьфинальном матче парного разряда соперница пробила смэш прямо в лицо россиянки. WTA сообщает, что у Прозоровой сотрясение мозга. До начала турнира Прозорова занимала в мировом рейтинге 180-е место, а сейчас в лайф-рейтинге идет 123-й. А вот первосеянная россиянка Мира Андреева уступила в 1-4 Лейли Фернандес 2-6, 5-7. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу. На этом турнире наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Залия Аминева завоевала золото в весовой категории до 65 килограммов, в финале победив Луку Хамори. Это третье золото для сборной России на текущем турнире. Вновь о хоккее. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит как минимум еще один из двух оставшихся предсезонных матчей, сообщают североамериканские инсайдеры со ссылкой на главного тренера Вашингтона Спенсера Карбери. Вместе с тем Карбери ожидает, что Овечкин будет готов к первому матчу регулярного чемпионата, который пройдет в ночь на 3 октября против «Каролины». А тем временем российский голкипер Петр Кочетков продлил контракт с клубом НХЛ «Каролина». Новое соглашение рассчитано на 2 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС в Хабаровске, сегодня 26 сентября до плюс 17 градусов, переменной облачности и без осадков. В Тюмени плюс 14-16, в Новосибирске 13 градусов, без осадков. В Архангельске и Петрозаводске до плюс 15 осадков также не ожидается. В Самаре плюс 22, в Нижнем Новгороде до 17 градусов, выше 0 и небольшой дождь. В Краснодаре до плюс 22, тоже дождливо. В Нальчике небольшие осадки и плюс 18. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем до 15 тепла. В Москве переменная облачность без осадков, ночью 7-9 градусов выше 0, днем плюс 16-18. В данный момент в столице плюс 11.
0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Леди Макбет.
4: Я, мне кажется, не совсем отдавала себе отчет вообще, что значит выйти в этой партии.
0: Гость – ведущая солистка театра «Геликон Опера» Елена Михайленко. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Медицина.
9: Посоветуйте, доктор.
10: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
11: Друзья, я вас приветствую, и сегодня мы продолжаем беседу о сахарном диабете, первая часть которой прозвучала в прошлую субботу. В 2023 году в России стартовал федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Это позволило увеличить объем помощи больным, в том числе обеспечить пациентов бесплатными лекарствами и инновационными средствами контроля диабета. Сегодня мы будем рассказывать об этом проекте и ответим на ваши вопросы о лечении и профилактике сахарного диабета, которые вы прислали мне на мои страницы в соцсети и мессенджеры. У нас в гостях ученый и врач, мэтр эндокринологии, директор научно-исследовательского института сахарного диабета Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика Дедова, академик Российской академии наук Марина Владимировна Шестакова. Марина Владимировна, приветствую вас. В прошлую субботу мы познакомили наших слушателей с инновационными препаратами, к которым сейчас приковано внимание больных с диабетом и ожирением во всем мире. Вот так оно и есть, я не преувеличиваю. Эти лекарства помогают не только снизить уровень сахара в крови, но и похудеть. И вот за это их очень любят, и к ним такой огромный интерес. Я бы даже сказала, что это модные, вот сейчас модные препараты. Речь о так называемых агонистах глюкагоноподобного пептида 1, сокращенно ГПП-1, имитирующий гормон сытости. Вы рассказали в прошлом эфире об уникальных свойствах этих лекарств. И вот наши слушатели задают вопросы, относящиеся вот к этим препаратам. Это достаточно дорогие препараты. Даже наши уже аналоги, они уже тоже все-таки достаточно дорогие. И я знаю, что в ряде клиник их просто прописывают как бесплатное лечение. Но в рамках ли это исследование, я не знаю. Ну вот я знаю, что такое есть, но пока этого не очень много. Мы можем надеяться на то, что все-таки людям с большой степенью ожирения, с действительно метаболическим синдромом, индексом там 35-40, будут эти препараты давать бесплатно для лечения?
4: Без диабета, да, вы имеете, для лечения жизни?
11: Без диабета, без. А с диабетом сейчас дают уже?
4: Да, с диабетом, конечно, потому что диабет – социально значимое заболевание. А социальная значимость – это как повод к тому, что обязательно это лечение для этих категорий людей должно предоставляться. То есть мы так включаем препараты на комиссии Минздрава в жизненно важные и необходимые списки, ЖНВЛП так называемый, да, и дальше пациент с диабетом получает эти препараты для лечения, прежде всего, диабета, ну и ожирения, потому что при диабете второго типа ожирение всегда. Ожирение как таковое без диабета пока еще не вошло в список социально значимых заболеваний.
11: Потрясающе.
4: Ну, потрясающе, но понимаете, знаете, сколько у нас миллионов таких людей,
11: знаю.
4: С ожирением? Их около, по грубым подсчетам, около 40 миллионов. У нас всего-то население 140 миллионов, а из них 40 миллионов с ожирением. Не хватит никаких государственных средств лечить этими препаратами, недешевыми, да, собственно говоря, 40 миллионов населения. Поэтому пока это заболевание не в списке социально значимых, эти препараты не будут бесплатными.
11: Спасибо большое за разъяснение. Эти препараты, они же принимаются курсом или постоянно?
4: Если речь идет о диабете, то не бывает лечения диабета курсами. Другое дело, что бывает смена препаратов, но, тем не менее, эти препараты постоянно там идут, то одно, то другое, то третье препараты идут. Да, когда мы лечим ожирение и, допустим, достигли успеха, то мы все же стремимся уйти от этого препарата, безусловно. Но, опять же, стремимся уйти от него медленно. Если мы вдруг вот лечили, дозу нарастили до максимальной, получили максимальный эффект, и на завтрашний день мы отменили все, то, конечно, риски возврата веса очень велики. Поэтому даже когда мы достигли этого результата на максимальной дозе, мы уходить с этой максимальной дозы должны так же медленно, как мы к ней пришли. Там потихонечку по 0,25 миллиграмм отменять каждую, так скажем, следующую неделю, месяц или месяц даже, месяц, следующий месяц и так далее, уменьшая дозу. Постепенно, опять же, дабы организм адаптировался и не произошло вот какого-то шока для организма от того, что он был на такой поддержке медикаментозной, все оборвалось в один день, и все. Поэтому медленно, постепенно стараемся отменять и уходить от препаратов.
11: Есть здесь одна загвоздка. Я вам скажу, как гурман, человек, любящий покушать вкусно. Но вот когда мы садимся на эти ГПП-1, мы решаем, реально решаем себя радости вот этой. Ну, не хочется есть, потому что действительно не хочется, ничего не хочется, потому что действительно не очень приятно в желудке, и вот мы теряем. Нет ли чего-нибудь такого, надежды, скажем так, на другие, другого типа совершенно действия препараты, которые просто, ну, скажем так, отключат наш голод, но все-таки не будут полностью менять наши вкусовые пристрастия, лишать нас радости, скушать любимую пищу. Это очень большое значение имеет для психики, для нашего состояния психологического, огромное. Поддержка такая.
4: Ольга, ну тут вот такая ловушка, потому что, конечно, в центрах мозга есть центр голода для поддержания жизнедеятельности, это такой физиологический центр голода, а второй центр голода – гедонистический, получающий удовольствие. Человек не хочет есть, а он хочет получить удовольствие. Это другой центр голода, но тоже в мозге. И оба эти центра голода в мозге руководят нашим пищевым поведением. Одно просто, чтобы не умереть с голода, это вот физиологически, а другое, чтобы наслаждаться. Да. Ну так вот, и тем не менее, мы хотим быть стройными и красивыми. Ну, выберите все-таки, что вы хотите больше всего – быть стройными и красивыми или получать наслаждение. Потому что или же, третий вариант, выберите наслаждение от пищи здоровой. Здоровую пищу можно сделать привлекательной.
11: Ну, это самый лучший вариант.
4: Пожалуйста, удовлетворяйте свой гедонистический центр голода красивой даже, вкусной, нарядной такой пищей, но которая не вредная. Вот те же всякие салаты, какие-то морепродукты. И это абсолютно не вредно. Вот то, что средиземноморская диета, разве кто-то ее может назвать невкусной? Она очень вкусная. И при этом она полезная. Стараться так разнообразить свое питание в сторону вкусной, полезной пищи. Ну и, конечно, тут я опять буду не оригинальна, но очень раздражает реклама на телевидении.
12: Но как можно детей воспитывать пристрастие к вкусной и полезной пище, если мы видим то, что мы видим с экранов телевизора каждый божий день, и даже с участием детей, что самое страшное. Дети рекламируют эту еду, которую нам показывают. А все на самом деле формируется, все наши беды с пищевым поведением еще в утробе матери. То есть на самом деле ребенок уже рождается с теми вкусовыми пристрастиями, которые мама заложила во время периода беременности. Потому что все, что она кушает, мама, так или иначе попадает, ну, пищевые некие элементы и органолитические тоже, которые ощущаются, они попадают в амниотическую жидкость, то есть то, в чем плод плавает. И он закладывает эту воду амниотическую, он глотает ее. Так он глотает ее с теми как бы запахами, вкусами, которые мама ест. Если она постоянно ест гиперкалорийную, неполезную еду, сладкую в том числе, то у него вот эта сладость, которую он заглатывал в утробе матери, и родившись, он будет считать пресной ту еду и невкусной, которая ниже порога той сладости, которую он ощущал в утробе. И у него все время будет требовать его уже теперь организм, требовать большей сладости, потому что он в этом жил 9 месяцев. И он будет поневоле стремиться к более сладкой еде. Поэтому начинать воспитывать наше пищевое поведение надо еще начиная с утробы наших мам. Получается так.
11: Ну да, эти 9 месяцев – это вообще огромная ответственность. Не всегда девочки молоденькие это понимают. Вот во всем ответственность. Не надо путешествовать на самолете. Лучше посидеть в твоей среде спокойно. Нужно продумать, как ты теперь питаешься. Там много чего.
12: Конечно, конечно, именно так.
11: Наши слушатели просят вас подробнее рассказать об инновационных приборах для измерения сахара в крови и введения инсулина. Как у нас человек, у которого диабет, проверяет сахар в крови? Домашний прибор, и вот постоянно вот эта вот кровь, пальчик, и хотя там совершенно безболезненно, но все равно это постоянное травмирование, хоть и микротравмирование. Многим это очень не нравится. Та же самая история, когда приходится колоть инсулин.
12: Да.
11: Если это, например, первый тип или даже при втором типе тоже бывают ситуации, когда уже вводят инсулин. Хотелось бы обойтись без постоянных вот этих проколов. В этом плане много нового появилось. Техника меняется. Давайте на этом остановимся.
12: Да-да, совершенно верно. Технологии сейчас нам позволяют обойтись без вот таких вот ежедневных многочисленных инъекций прокалывания пальца для измерения сахара крови. Хотя, конечно, глюкометры у нас остаются, они никуда не делись, и большинство наших пациентов именно пользуются глюкометрами. Но, тем не менее, наука не стоит на месте. Появились приборы, так называемый непрерывный мониторинг глюкозы, или сокращенно НМГ, непрерывный мониторинг глюкозы. Это такие системы, которые позволяют поставить такой сенсор, датчик, прикрепить на плечо, и усик маленький будет находиться в подкожной клетчатке, не в крови, а в подкожной клетчатке. И вот этот сенсор будет измерять сахар крови и передавать, по сути дела, на смартфон, да, потому что в смартфон скачана соответствующая программа, приложение, и вот эти циферки перекачиваются, передаются на смартфон, и человек, глядя в телефон, может видеть все, что происходит у него с уровнем сахара в крови, причем с частотой раз в минуту. То есть каждую минуту у него может отражаться некая цифра сахара крови.
11: Здорово.
12: Очень удобный прибор. Я считаю, что его даже и здоровым не помешало бы поносить, чтобы воспитать себе правильное питание и увидеть, на что этот конкретный человек, здоровый, допустим, да, реагирует всплесками сахара крови, на что он, так скажем, спокойно сахар ведет
11: себя идея.
12: Ровно, тихо, без подъемов. Да? И это выработает его правильное питание, отношение к разным, да, продуктам. А у пациентов это просто необходимый инструмент.
11: Когда ты понимаешь, что с тобой происходит, даже если вот брать человека без диабета, который просто решил посмотреть, а как вот мой организм реагирует на ту или иную еду, когда ты понимаешь, а не просто тебе врач сказал, вот делай так, а когда ты сам увидел и понял, это совершенно другое дело.
12: Конечно, конечно.
11: Да. В прошлый раз мы уделили максимум внимания инновациям в лечении сахарного диабета. Но наши продвинутые слушатели задают резонный вопрос. А почему мы ничего с вами не сказали о генной и иммунной терапии? Ведь с этими направлениями ученые сегодня связывают надежды в лечении очень многих заболеваний, в том числе сахарного диабета.
12: Но эти два вида терапии, о которых вы сказали, они касаются диабета
11: первого типа?
12: Первого типа – это иммунотерапия. А генная терапия может коснуться диабета, так называемого моди-диабета. Это еще один редкий вариант диабета, не первый и не второй, а так называемый моногенный диабет, который развился вследствие мутации гена, ответственного за метаболизм глюкозы. Этих вариантов моди диабета, да, с мутацией, их достаточно много. Там сейчас описано 13 или даже 15 уже вариантов этих генов, в которых произошла мутация. Вот этот диабет можно попытаться лечить даже редактированием генома, к примеру. Но правда, это дело будущего. На сегодняшний день пока еще так никого не лечили, этот диабет типа моди, моногенный диабет. Но могут эти технологии развиваются, конечно, да. А что касается иммунотерапии диабета первого типа, да, то эта технология уже, по сути дела, в мире пришла, она одобрена в Соединенных Штатах Америки, в странах Европы, да, это так называемый вот препарат теплизумаб, это его, опять же, международное непатентованное наименование, другого пока нету. Этот препарат, который блокирует аутоиммунную атаку на бета-клетки поджелудочной железы, те самые бета-клетки, которые секретируют инсулин. И вот есть данные, что применение этого препарата, ну, позволяет приостановить развитие сахарного диабета первого типа у лиц, входящих в группу риска. Что такое группа риска по первому типу? Ее очень трудно определить, потому что если второй тип диабета, мы понимаем, что если ты человек полный, мало двигаешься, много кушаешь, то у тебя не за горами диабет второго типа, тут все предвестники налицо. А если ты обычный здоровый ребенок, ходишь в школу, играешь в футбол, там, я не знаю, занимаешься музыкой, то есть ведешь обычный активный образ жизни, совершенно, и ты худенький, не полненький, ничего такого нет, совершенно непонятно, с чего это вдруг у тебя развивается диабет. Вот того самого первого типа, с чего вдруг иммунная система начинает сходить с ума, убивает собственные клетки, которые производят инсулин. Ничего не ясно. И никаких предвестников этому нет. Поэтому определить даже саму группу риска очень сложно. Но мы пытаемся это сделать, и весь мир пытается найти эту группу риска. Ну, прежде всего, например, в семьях, которые уже имеют, допустим, одного ребенка, у которого есть сахарный диабет первого типа. Вот он случился. Но в этой семье есть второй ребенок, третий ребенок. Вот этот второй и третий ребенок будут входить в группу риска. То есть их можно взять как бы под контроль и посмотреть, что же у них происходит с иммунной системой. Потому что бывают вот такие семейные случаи. Или если папа или мама больны сахарным диабетом, и у них вот есть дети, то что этим детям передалось ли, да, вот эта предрасположенность к первому типу диабета или нет, это вот можно попробовать отследить. Ну вот эти предвестники ищут, так скажем, у еще детей, у которых нету никакого диабета, проверяя их кровь на антитела к вот этим бета-клеткам, которые производят инсулин. Если вдруг условно, у здорового еще пока ребенка, у которого никаких признаков диабета нет, вдруг нашли два таких антитела, то его берут под жесточайший контроль, потому что у него есть все риски заболеть диабетом. И вот такого ребенка, еще как бы даже условно здорового, но с двумя или более даже антителами и с какими-то самыми начальными проявлениями повышения сахара, но не до диабетического размера, а чуть ниже, вот этих детей можно попробовать лечить. И так в мире сейчас в США так и делают, лечить теплизумабом. Что такое лечить теплизумабом? Это инъекционный препарат. Его вводят один раз в день в течение 14 дней. Все. На этом точка. Вот 14 дней лечения. И дальше просто за ребенком наблюдают.
11: Интересно.
12: И есть уже проведенные исследования данные, что да, у этих детей, которые с этими антителами, диабет, он может развиться все равно, но гораздо позже, чем на 2-5 лет позже, чем у того ребенка, у которого эти антитела есть, но который не получал препарат. А вот эти 2-5 лет очень важны. За эти 2-5 лет ребенок уже может выйти из возраста ребенка. То есть он может переводить за 18 лет. А тут чем позже начнется, ну, если он, судьба такая, что он начнется лучше, чем позже, тем лучше, да, то есть чтобы это был не ребенок, а уже после 18 лет, ну и так далее. Поэтому, да, такие препараты есть. Мы ждем появления этого препарата в России. Регистрацию этого препарата ждем. тоже не за горами. Может быть, даже поначалу этот препарат, пока его нету, войдет в круг добра. Тоже такая вероятность есть, потому что это очень дорогой препарат. Так что мы, может быть, дождемся его в круге добра для таких детей. Но, во всяком случае, вот в этом направлении, да, тоже развивается.
11: Вопросы наших слушателей, которые пришли в разные соцсети и мессенджеры, я условно поделила на несколько групп. Вот сейчас задам вопросы о триггерах диабета.
12: Значит, что касается триггеров, стресс и диабет. Да, очень многие пациенты говорят о том, что они заболели диабетом, и даже неважно, первого типа, кто-то говорит, что заболел после сильного стресса, или диабетом второго типа, тоже говорят, что заболели после стресса. Видимо, это правомочно говорить. Стресс действительно перестраивает гормональный профиль человека, особенно длительный, я бы сказала, хронический стресс. Не столько острые реакции, сколько вот длительное существование стресса может приводить все-таки к состояниям, когда организм реагирует таким образом, всплеском гормонов, стрессовых гормонов, которые на самом деле противодействуют инсулину по своей природе, да, они повышают сахар крови и в конечном итоге могут его повысить. Но, скорее всего, эта все-таки ситуация стрессовая, приведшая к диабету, могла просто спровоцировать его более ранние проявления. То есть, видимо, у человека было уже заложена предрасположенность к диабету, и стресс ее просто ускорил.
11: Дальше у нас раздел вопросов диагностика и контроль. Диагностика диабета и контроль. Когда есть диагноз диабет, контроль. Знаете, меня прям даже удивили такие интересные и умные вопросы наших слушателей. Пишут: а расскажите, пожалуйста, о сертифицированных методах диагностики диабета. Вот, например, тест на гликированный гемоглобин. То есть это тот тест, который показывает в течение 3 месяцев, как себя вел сахар крови. Были ли повышения? Итак, является ли он сертифицированным, и можно ли по одному этому анализу, тесту, ставить диагноз диабета?
12: Вопрос закономерный абсолютно. Я бы так сказала, по одному единственному тесту вообще ничего ставить нельзя. Даже если мы говорим про глюкозу крови натощак, и она оказалась не в зоне референсной, не в зоне нормы, ее тоже нужно пересдать второй раз. Это также касается и вот того теста толерантности к глюкозе, про который я вам говорила только что, сахарный сироп, и точка через 2 часа, да, допустим, вышла за пределы нормы. И это касается гликированного гемоглобина, то есть однократное измерение может быть ошибочным, желательно повторить 2. Считается наиболее 100% подтверждающим диагноз диабета, вот если не хочется тест толерантности проводить, вот этот нагрузочный тест с сахаром, ну не хочется, он трудоемкий, он невкусный, он приторно-сладкий и так далее. Сделать глюкозу натощак и сделать гликированный гемоглобин. Вот по 2 анализам можно таким заподозрить или поставить диагноз сахарного диабета, если обе точки вышли из-под контроля. Потом еще, что кроется в этом вопросе. Можно ли, например, ставить диагноз диабета по капиллярной крови, которую чаще всего люди в домашних условиях проверяют по глюкометру? Ну, допустим, бабушка болеет диабетом, у нее есть глюкометр, дай-ка я внучок или внучка проверю у себя. По глюкометру диагноз мы не ставим диабет, потому что это капиллярная кровь, у нее другие значения. А диагноз мы ставим по крови венозной плазмы. То есть это кровь из вены в лаборатории натощак, и вот там это уже те самые отрезные точки, по которым мы будем ставить или отвергать диагноз диабета, а не по глюкометру. А по глюкометру можно, вот как вы говорите, контролировать течение диабета, правильность лечения и так далее, и так далее. Вот это можно делать в домашних условиях по глюкометру.
11: Вы сказали, что там другие показатели. Тогда подскажите, пожалуйста, какие показатели гликированного гемоглобина могут указывать на диабет и какие показатели по венозной крови?
12: По гликированному гемоглобину мы ориентируемся, и ВОЗ признал этот параметр достоверным и внедрил его в диагностические критерии диабета с 2011 года уже. Это признанное ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, критерий. Значит, выше или равно 6,5%. Что такое процент? Это процент связывания глюкозы с гемом в гемоглобине. Он может связываться с глюкозой, этот гем, но в меньшем проценте случаев, тогда это норма. Если 6,5% и выше, это сахарный диабет. По глюкозе венозной крови, взятой из вены, да, плазмы венозной крови, выше 7,0 ммоль на литр – и равно это сахарный диабет. Через 2 часа после, допустим, вот этого теста 11,1 ммоль на литр из плазмы венозной крови – это диабет. Или же без теста с сахарным сиропом любая точка, неожиданно проверенная в течение дня из плазмы венозной крови, и которая получилась выше 11,1, это сахарный диабет. Есть еще состояние предиабет. Тоже норма существенно ниже. Норма ниже 6 уровень сахара крови натощак из плазмы венозной крови. Ниже 6, а диабет выше 7. Значит, от 6 до 7 вот этот диапазон, это, если натощак получается сахар выше 6, но ниже 7, это высокая гликемия натощак. Она так и обозначается. Это условно мы называем предиабет. Или же через 2 часа после нагрузки глюкозы, если венозной крови выше 7,8, но ниже 11,1, это предиабет. Это нарушенная толерантность к глюкозе, предиабет. Но еще не диабет. Это обратимое состояние. То есть если взяться за свое здоровье и образ жизни вот в этот период предиабета, то можно эти цифры вернуть назад. При хорошем питании, правильном, здоровом, и при активной физической нагрузке можно вернуть назад.
11: Очень, на мой взгляд, важный вопрос, не могу мимо него пройти. Пишут о ребенке: сахар 5,9, 13 лет ребенку, вес 80 килограммов. Вот насколько это критично уже?
12: Это, конечно, избыток серьезный, да. Мы у детей не меряем индекс массы тела, а отклонение от перцентилей, в каком диапазоне перцентили. Ну, у него явно идет, так скажем, превышение даже верхней, допустим, перцентили по весу в этом возрасте 13 лет, и 5,9 в норме на самом деле. Конечно, сахар, как я вам сказала, ниже шестерки, но мы понимаем, что 5,9 очень близко к шестерке, значит, он идет по пути к развитию своего предиабета сначала, а потом, по-видимому, диабета, потому что у него выраженное ожирение. Ему, конечно, нужно справиться с ожирением, и все может вернуться к норме.
11: Да, здесь родители должны настойчивость проявить, потому что они пишут, что вот он втихаря, что называется, подъедает углеводы, булочки, хотя ему дома не дают это. Но все равно нужно объяснять. Нужно, мне кажется, вот тут все время работать с ребенком.
12: Нужно объяснять, но я думаю, что, может быть, одними объяснениями тут не обойтись и убедить его не подъедать. Возможно, у него уже так сформировалось неправильное пищевое поведение, и голод не дает ему остановиться, и голод управляет этим ребенком. И тут, конечно, надо обратиться к врачам, специалистам, которые подскажут, и с психологами поработают по изменению пищевого поведения. И, может быть, лекарственными препаратами помогут, потому что есть препараты, разрешенные с возраста 10 или 12 лет, лекарства, которые помогают справиться прежде всего с ожирением, с аппетитом чрезмерным и снижать вес у детей. Поэтому это обязательно нужно обратиться. И в наш центр можно обратиться. У нас целый центр ожирения сформирован, который работает как с каждым отдельным пациентом, так и с семьями. Да? То есть такой семейный подход. Мама, папа, там бабушки, дедушки, дети. Потому что причины иногда лежат в семье. Трудно одного человека убедить не есть, когда все остальные в семье будут немерено кушать. Поэтому это семейный у нас есть подход. Милости просим, приходите.
11: Очень хорошее, сильное у вас отделение детское.
12: Конечно, да.
11: Это важно. Про голод заговорили, задам здесь вопрос. Пишут люди, что вот иногда бывает приступ очень резкого голода. И, кстати, про ребенка, про одного, я помню, был вопрос, не в этот раз, но раньше был, что вот ребенок вот гуляли в зоопарке, и вдруг адский голод, ни с того ни с сего, просто адский, нужно бежать, что-то съесть. Насколько опасен такой признак?
12: Ну, это повторяющаяся ситуация, да, или это однократно случившаяся, с которой, конечно, надо разбираться, но трудно сразу вот так вот, не видя ни ребенка, ни анамнеза, да, не поспрашивая этого ребенка, не посмотрев его, решить, почему у него такой вдруг приступ голода случился. Конечно, важно было бы в этот момент проверить, у него уровень сахара, упал ли он ниже допустимых значений, потому что голод – это гипогликемия.
11: Да-да-да.
12: И причин для гипогликемии, конечно, очень-очень много, и не все они обязательно будут связаны с, допустим, с диабетом ли, да, или с применением лекарств, которые снижают уровень сахара. Не всегда есть и другие заболевания, которые приводят к изменению сахара и в сторону его понижения. Поэтому тут, конечно, надо разбираться.
11: А какие, например, заболевания?
12: Есть инсулинома. То есть инсулиномы – это тогда, когда клеточки поджелудочной железы в избытке продуцируют инсулин. И этот человек почти постоянно находится в гипогликемии. Он все время должен есть, чтобы не быть в гипогликемии. Они тоже, кстати, полнеют, эти люди. Они тоже набирают вес. Вы знаете, даже есть один очень интересный случай, такой условно недообследованного больного с морбидным ожирением. Морбидное – это уже прям вышел, так скажем, за пределы даже третьей степени ожирения. Индекс массы тела там выше 40, да, это очень большое. И, естественно, он никак не мог побороть свой голод, ел все время, полнел и пришел, наконец, к хирургам оперироваться по поводу своего ожирения. Хирурги его соперировали. И вот тут, когда его соперировали хирурги, когда масса тела у него ушла, а голод и приступы голода у него не прошли, то тогда только выяснилось, что это была инсулинома у него. И инсулинома привела к немеренному аппетиту, потому что он заедал вот эти гипогликемические состояния, полнел при этом и не мог остановиться. Угу. То есть очень важно правильно обследовать больного, а не сразу бросаться под нож хирургу, прежде чем решить вот эти все вопросы. Поэтому причин таких вот гипогликемий бывают еще и аутоиммунные причины развития гипогликемии бывают. Только это уже не диабет первого типа, это другое заболевание. Ну и так далее. То есть есть такие ситуации.
11: То есть хорошо бы, если первичное обращение пациента, еще сделать ультразвуковое исследование как минимум, а может быть и МРТ поджелудочной железы. Правильно я понимаю?
12: Можно сделать, да, можно, конечно, заподозрить какое-то образование.
11: По поводу системы мониторинга глюкозы. Вот мы говорили о ней, это современное такое устройство, которое позволяет обходиться без постоянных проколов пальцев. Имеется в виду, конечно, это когда уже на инсулин человек. Человек на инсулине. Неважно, какой тип диабета. Итак, люди услышали нас и говорят, ну вот мы обратились, а нам говорят, что нет, такую систему мы вам пока не дадим бесплатно в рамках вот нашей программы «Сахарный диабет», потому что мы даем ее сейчас в основном только детям. Можете вот это пояснить? И будет ли шанс у взрослых тоже ее получить?
12: Мы считаем это большим достижением, что в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» мы добились того, что выделили деньги на всех детей без исключения. 100% детей получают эту систему. НМГ – это непрерывный мониторинг глюкозы, да, без прокола пальцев. Все дети. Дальше, следующим этапом мы пробили возможность обеспечения тех беременных женщин с диабетом, неважно, это первый тип диабета, второй тип диабета или гестационный диабет, возникающий во время беременности, вот эти все женщины получают тоже систему непрерывного мониторинга глюкозы. Это был второй этап. Это еще приблизительно такая же армия беременных женщин, сколько и детей. Приблизительно 56 тысяч детей у нас в стране, да? Приблизительно столько же беременных, как выяснилось, с первым, вторым типом или нарушенным гликемией. То есть это уже очень-очень немало, а это дорогостоящее, да? Следующим этапом мы пока, так скажем, вносим предложение и отстаиваем его на всех площадках Думы, Совета Федерации, правительства и так далее, чтобы продлили обеспечение детей, которым исполнилось 18 лет, они уже перестали быть детьми, хотя бы до 23 лет, пока не учатся, пока они, допустим, находятся на иждивении родителей и так далее, и так далее. То есть на этот период мы вот каждый раз носим это предложение, ищем деньги, повышаем там акцизы на сладкие напитки, потому что отсюда деньги черпаем для наших же нужд. Да, и, кстати, неплохие деньги, и действительно они идут в федеральную программу «Сахарный диабет», вот эти акцизы повышенные на сладкие напитки. То есть это следующим этапом мы сейчас продлеваем. Дальше, следующим этапом мы хотим продлить тоже обеспечение беременных, которые уже родили, на период лактации, ну, допустим, еще год, да, как минимум лактации. Это все делается поэтапно, это большие деньги. Государство идет навстречу, но не может одномоментно все покрыть вот эти вот нужды, потому что это достаточно дорогостоящие средства.
11: Спасибо большое, что вы так стоите, что называется, за ваших пациентов и помогаете им. Очень такой вопрос тоже меня удивил. Врач назначил пациенту, сказал, принимай сахароснижающий препарат современный, я его не буду называть, мы с вами о них рассказывали, вот, да, те, которые даже дают при ожирении и при сахарном диабете, вот эти новые препараты. Назначил такой препарат и рекомендовал при этом контроль раз в год. Это вообще допустимо? Ну, особенно, когда человек только начал принимать такой препарат.
12: Ну, конечно, это недопустимо. Всегда, когда мы начинаем какое-то лечение или титруем дозу – это меняемое либо в сторону повышения, либо понижения препарата, который ранее назначили, то, конечно, требуется повышенное внимание этому пациенту. Но что интересного я могу сразу тут сказать? Не то, что там я обвиняю там врача, что он так вот халатно отнесся и только сказал через год приходите. Есть еще один вариант наблюдения пациента вне визитов врача. Это так называемый дистанционный дистанционное наблюдение за пациентом. И мы активно приглашаем пациентов в такое дистанционное наблюдение. И вот этот доктор, наверное, должен был тоже пригласить пациента в дистанционное наблюдение. Что это такое? Когда пациентам выдаются глюкометры с функцией дистанционной передачи данных. То есть человек измеряет сахар крови дома, находясь у себя, да, в квартире или где угодно, а автоматом через облако там и так далее, цифра сахара передается в личный кабинет врача. То есть врач может дистанционно видеть все изменения сахара своего пациента. Это можно делать или

0: входит в нашу жизнь уже очень активно. И я вот, если наши врачи тоже слушают, то предлагаю врачам подключаться к такому варианту.
1: Да. Как надо относиться к заменителям сахара и как преодолеть очень сильную тягу к сладкому? Вот вопрос.
0: Я позитивно отношусь к заменителям сахара, но в умеренных, нормальных дозах. Вы понимаете, вот без перебарщивания, что называется. Потому что все, что излишне дозируется, это, конечно, во вред. Не надо много. Если вы хотите заменить 2 чайные ложечки сахара в стакан чая или кофе, ну и положите 2 таблеточки сахарозаменитель, не более того. Ну хорошо, вы пьете чай там 3-4-5 раз в день. Это нормально, по 2 в каждую чашечку. Это не перебор. А вот некоторые делают себе прям действительно сахарный сироп, да, или используют не таблеточки, а в виде сахарной пудры, порошок сахарозаменителей. Все, что избыточно, это плохо. Знаете, каждая таблеточка замещает 1 чайную ложку сахара. Иногда надо бывает даже слаще, чем натуральный сахар. Даже слаще. Поэтому вот давайте в этих вот диапазонах удерживаться, и, пожалуйста, вы можете их применять. Чем притупить чрезмерную тягу к сладкому? Вы знаете, я действительно тоже интересуюсь этим вопросом, и даже мы тут в нашем центре эндокринологии проводили такое исследование. Не могу его пока в широкую клиническую практику предложить, но мы экспериментальную группу пациентов взяли в исследование и вместе со стоматологами разработали так называемую пенку, стоматологическую пенку. Это такой флакончик, разбрызгиватель такой, да? Колпачок. Специальный состав этой стоматологической пенки придумали. Туда немножечко куркумина, туда немножечко таких горечеподобных соединений добавили. И за 30 минут до еды вот рекомендовали нашим пациентам впрыскивать эту пенку. И эта пенка немножечко как бы притупляла, ну, тягу к сладости, даже к соли, даже к копченостям. Да, и мы вот в течение 3 месяцев, 3 раза в день перед каждым приемом пищи, за 30 минут до приема пищи, рекомендовали испытуемым вот впрыскивать эту пенку. И действительно, потом оценили изменения их пищевого поведения. И действительно, тяга к сладкому, к соленому и к копченому у них снизилась. Они, если перестают применять эту пенку, у них возвращается. Но вот в момент применения этой пенки у них снизилась вот эта потребность, и они даже немножечко за эти 3 месяца похудели. Мы продолжаем работать над этим. Может быть, вот такой способ удастся внедрить.
1: Марина Владимировна, вам огромное спасибо за изумительно интересный разговор. Я бы хотела, чтобы вы все-таки в завершении нашей беседы, понимая, что вы директор уникального института, все мы знаем, что эндокринологический научный центр – это вообще, что называется, центральное наше учреждение научное, где все инновации, и где есть свои исследования по всем направлениям эндокринной, да? А вы директор Института диабета эндокринологического научного центра. И вот я бы хотела, чтобы наши слушатели осознали, да, вот какой уровень у нас сегодня беседы. У нас сегодня мэтр профессии, мэтр этого направления. Можете вы нам, ну, я понимаю, что это очень трудно, но все-таки коротко рассказать о ваших научных приоритетах. Вот чем славен ваш институт? Чем вы сейчас занимаетесь? Мы в России тоже не лыком шиты. У нас свои исследования есть и приоритеты есть.
0: Да, конечно. Конечно, спасибо за такой вопрос. Конечно, наш центр занимается, он, по сути, такой единственный национальный, федерального значения центр эндокринологии. Он занимается не только диабетом, он огромным спектром заболеваний эндокринных органов занимается. Это щитовидные железы, надпочечники, это половые железы, это гипофиз, гипоталямус, то есть мозг, да, потому что заболевания эндокринной системы огромное количество, и всеми мы им занимаемся. Что касается диабета. Мы занимаемся, вот стараемся быть на передовой исследований и по первому типу диабета, и по второму. По первому типу, то, о чем мы сейчас как бы к завершению беседы, мы также ищем вот эти предвестники развития диабета первого типа. Мы сейчас изучаем, так скажем, и генетическую предрасположенность к диабету первого типа, ищем, вот по каким маркерам мы можем найти ту группу риска, у которой будет диабет. В том числе этнические различия. У нас огромная страна, да, и с разными этносами, народами, которые населяют нашу страну, и у всех не одинаковая предрасположенность к диабету первого типа. Например, якуты и буряты редко заболевают первым типом диабета, а Карелия, финно-угорская группа, да, часто заболевают диабетом. То есть, значит, какие-то некие генетические предрасположенности есть к этому заболеванию. Какие они? Мы все это ищем. Иммунная система, чем она особенно так? Почему она так реагирует?

0: да, на какие-то триггеры и развивают вот эту патологию. Мы это тоже изучаем сейчас. Мы делаем даже свои как бы генетические панели для поиска риска диабета первого типа. И, в общем-то, мы прогнозируем, что, может быть, мы внедрим в скором времени в нашей стране такой неонатальный скрининг на сахарный диабет. Есть много сейчас скринингов, да, на надпочечнику недостаточно, ну и так далее, очень много, на гипотиреоз рожденный. А мы попытаемся внедрить вот скрининг неонатальный на развитие диабета первого типа. И с какими-то периодичностью вот этот скрининг, если дети будут проходить, то тогда, во-первых, мы будем вовремя знать, что есть риски, во-вторых, уже подоспеют лекарства к тому времени, когда это все у нас случится, которые будут тормозить, если нужно, вот тормозить развитие заболевания. То есть мы рассчитываем вот на такую работу. Поэтому это все у нас идет. У нас идут также работы и по клеточным технологиям, и выращиванию собственных бета-клеток новых, да, которые можно было бы там пересаживать и в капсулах, специальных капсулах подсаживать, чтобы они не атаковались иммунной системой. И эти работы у нас идут. То есть в этом плане, так скажем, огромная палитра работ. Да, и диабет второго типа, конечно же, остается в зоне нашего повышенного внимания, потому что, во-первых, его очень много, да, диабета второго типа. Это действительно угроза, да, продолжительности жизни нашего населения, потому что сокращается оно под влиянием второго типа диабета и всех осложнений. Как с ним бороться? Ну, вот то многое, о чем мы с вами говорили, это лекарство, и так далее, мы изучаем в том числе механизмы. То есть, каким образом ожирение приводит к диабету. Потому что бывает же, да, и метаболически, так условно говоря, здоровое ожирение, есть ожирение, но диабета нету. Мы ищем всякие маркеры, которые, механизмы, которые позволяют человеку с ожирением удерживаться от развития диабета. Это мы тоже изучаем. Даже изучаем на уровне жировой ткани. Мы делаем биопсию жировой ткани, подкожной, висцеральной. Смотрим, в чем, так скажем, какие нюансы, различия есть. Генетику второго типа изучать очень сложно. Это полигенное заболевание. То есть можно описать там, я не знаю, больше 200 генов, которые отвечают за развитие того или иного нарушения. Поэтому тут с генетикой крайне сложно. Что мы еще изучаем со вторым типом диабета? Конечно, все осложнения. И с первым типом диабета все осложнения. Поражение почек и как спасаться. Поражение глаз. Ищем сейчас систему, приходим к помощи искусственного интеллекта для своевременной диагностики диабетической ретинопатии, такой ускоренной, чтобы никто не пропустил даже самые ранние стадии. И вот, так скажем, обучаем искусственный интеллект, нейросети распознавать ретинопатию и своевременно применять, так скажем, меры. Далее, что еще сложнее? Диабетическая стопа – это бич всех больных диабетом. Диабетическая стопа. Тут тоже очень много наших разработок, причем даже приоритетных наших разработок и по диагностике, и по лечению, по ускорению заживления ран, по пластике ран, по восстановлению кровотока в пораженных артериях, которые вот привели к гангрене или развитию трофической язвы, и так далее, и так далее. Кардиология. У нас огромный в центре блок кардиологии, который занимается проблемами сердца и эндокринные заболевания. И, конечно, сердце и сахарный диабет – это в приоритете, да, и аритмии, как они развиваются, фиброз сердца. Иногда бывает внезапная смерть, как вот, так скажем, предотвратить и предупредить эти состояния у наших пациентов. Ну и так далее, сердечная недостаточность и так далее. Огромный блок у нас эпидемиологии, целый отдел эпидемиологии эндокринных заболеваний и эпидемиологии сахарного диабета. Мы изучаем распространенность, заболеваемость, частоту осложнений во всех регионах нашей страны необъятной и различные закономерности. На основании вот этой статистики мы тоже можем изучать и изучаем. То есть, ну, вот эти вот все аспекты, мы этим занимаемся в масштабах всей страны, потому что мы национальный центр, который работает на всю страну. И вы знаете, вот я хотела бы действительно особую благодарность принести нашему руководству, правительству, которое столько внимания уделяет больным сахарным диабетом. Вот эти федеральные программы, которые принимаются для обеспечения больных диабетом всем необходимым, они не только сейчас начались. Самая первая была в 1996 году принята. Она дала такой импульс развитию диабетологической службы, и она продолжалась достаточно долго, до 2007 года. Потом она была преобразована в федеральный проект или федеральную целевую программу программа борьба с неинфекционными заболеваниями, куда входили и лечение там, других и сердечно-сосудистых, гипертонии и других заболеваний. И в рамках этих программ шло финансирование. У нас больные не обездоленные люди. Они имеют очень многое вот за счет государства. И все лекарства. Инсулина вообще 100%, вообще нету проблем с инсулинами. Пожалуйста, и импортные инсулины никуда не ушли, и отечественные инсулины подоспели. У нас качественные, прекрасные, которые соответствуют самым высоким мировым стандартам. Таблетированные препараты также. Все это бесплатно выдается пациентам с сахарным диабетом. Глюкометры, тест-полоски. Теперь система непрерывного мониторинга. Да, пока еще не всем, а вот беременным и детям. Но мы работаем, и есть надежда, что это будет дальше продолжаться обеспечение и других категорий пациентов. То есть огромное количество и льгот, и привилегий имеют наши пациенты, дабы вот поддерживать должный уровень жизни и качество жизни. И за это огромное спасибо.
1: Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.
0: Спасибо. До свидания.
1: В беседе принимала участие директор научно-исследовательского института сахарного диабета Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика Дедова, академик Российской академии наук Марина Владимировна Шестакова. Друзья, на моих страницах, в соцсетях и мессенджерах я, как обычно, размещу ссылки на аудио и видеоверсию эфиров о диабете, прозвучавшую в прошлую субботу первого эфира и второго сегодняшнего. Приходите ко мне на страницы, в соцсетях и мессенджерах, слушайте и смотрите полные версии передач в удобное время. Там же вы найдете ответы на те вопросы, которые сегодня не прозвучали в эфире. Вы мне их задали, но, к сожалению, невозможно объять необъятное. Мы не смогли ответить на все вопросы в эфире. Мои страницы в соцсетях и мессенджерах везде называются так же, как программа на Радио России. Посоветуйте, доктор. Жду вас в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните, про Илью Муромца, не знаю, там 33 года на печке лежал, спался.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
5: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
5: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
5: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. 2 мирных жителя ДНР погибли, еще 11 пострадали в результате украинских атак. В пятницу ВСУ 27 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл на очередной раунд переговоров в Нью-Йорке. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин выступил на 12-м международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что именно украинская сторона прервала контакты в Стамбуле. За пару недель до выборов она изъявила желание их возобновить, и Россия была готова поддержать предложение. Но в ночь на 20 сентября ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Москву. Были нанесены удары по избирательным участкам, сказал Владимир Путин.
2: В ночь с 19 на 20, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое. А второе, были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте он находился, этот участок, в школе. Школа была практически разрушена. Начали осуществлять атаки на жилые дома председателей территориальных избирательных комиссий. В одном случае председатель территориальной комиссии была ранена, муж ее ранен, ребенок ранен. А в другом случае, к сожалению, дело дошло до трагедии. И вы знаете об этом. Председатель территориальной избирательной комиссии погибла. Тоже удар был нанесен по ее дому.
1: Владимир Путин также сообщил, что Украина повредила в Черном море более сотни судов, как российских, так и шедших под иностранными флагами. Но Россия уже восстановила весь ущерб после морских атак Киева.
2: Начали с июня бить по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Как тоже хорошо известно, в июне объявили о 40-дневном, о начале 40-дневной операции. Привело к определенным потерям с нашей стороны. Кроме этого, пытались организовать морскую блокаду нашего Черноморского побережья. Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов, причем и российских, и тех, которые ходили под иностранным флагом. Да, мы это все восстановили, но это активные действия. Да, потом слушайте, по таким гражданским объектам, как склады «Валберест» или «Озон», ну это что-то, это зачем?
1: Отвечая на вопросы журналистов, глава российского государства сообщил, что настроен принять участие в саммите АТЭС в Китае. Все будет зависеть от ситуации в России. Путин также приветствовал переговоры между Вашингтоном и Пекином. По словам президента, США и Китай – это две крупнейшие экономики. Их договоренности будут влиять на мировую экономику, и в том числе на Россию. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Зеленая, Дебровая и Светлая долина в Запорожской области, а также Марьевка, Гулёва и Доброполье Малое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» взяли населенные пункты Бузова, Комиссарова, Красный Яр, Лошакова, Новоалександровка, Польная, Потихонова и Хижникова. В Доброполье Донецкой Народной Республики российские войска продолжают сжимать кольцо окружения, говорится в сообщении Министерства обороны. 2 мирных жителя ДНР погибли, еще 11 пострадали в результате украинских атак в пятницу, сообщили в администрации главы и правительства республики. Повреждены 2 жилых дома, железнодорожный транспорт, 2 объекта гражданской инфраструктуры. ВСУ за сутки 27 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики. Средствами ПВО с 8 до 20 часов были перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, над Крымом и Черным морем. И новости из Нью-Йорка, где проходит Генассамблея ООН. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл на очередной раунд переговоров в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС. Он приехал на встречу при усиленных мерах безопасности. Автомобиль российского представителя сопровождали машины полиции Нью-Йорка, а у места проведения переговоров находились сотрудники охраны. Иран передал Соединенным Штатам 7-дневный план восстановления судоходства судоходства через Ормузский пролив. Об этом заявил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи. Если необходимые условия будут выполнены, пролив вновь откроется, и нормальное судоходство возобновится в течение 7 дней. Выбор за Соединенными Штатами, сказал он журналистам. Шатер для прессы на территории штаб-квартиры ООН, где проходит неделя высокого уровня Генассамблеи, закрыт в связи с надвигающимся на мегаполис штормом. Ожидаются проливные дожди с резкими порывами ветра. Непогода может продлиться все выходные, передает ТАСС. Уже накануне ветер опрокидывал штативы операторов и затруднял съемку интервью на улице. Представителям прессы предложили работать в кафетерии в здании штаб-квартиры Всемирной организации. Четверо пострадавших при пожаре на судне «Триумф», членов экипажа, доставленные в Камчатскую краевую больницу. Сообщается, что двое из них в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в медицинском учреждении. Всего удалось спасти 25 человек, которые смогли эвакуироваться. Позже их подобрало спасательное судно. Семеро пострадали. Сейнер Сивуч прибыл к востоку от мыса Хаджилайка, где загорелось судно «Триумф», для поиска четверых пропавших без вести членов экипажа. На камчатском вулкане Шевелыч зафиксировали новый выброс пепла на высоту около 10-12 километров над уровнем моря. Об этом сообщил региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук. Ранее сообщалось, что на Камчатке зафиксирован ощутимый подземный толчок. Объединенные Арабские Эмираты могут войти в топ-5 направлений, популярных у российских туристов в 2027 году. Как заявил исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе в кулуарах Балтийского туристического форума, те усилия, которые предпринимает Дубай, безусловно, увенчаются успехом. Среди популярных у россиян зимних зарубежных направлений Ламидзе выделила Египет, Таиланд и Вьетнам. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Товарищеский матч между футбольными сборными России и Ирана, который состоится 29 сентября в Казани, начнется в 19:00 по московскому времени, а не в 19:30, как сообщалось ранее. А тем временем юношеская сборная России до 17 лет со счетом 2-3 уступила сербам в товарищеском матче в Белграде. 28 сентября команды вновь сыграют в столице Сербии. Крайний нападающий «Спартака» Пабло Салари признан игроком сентября в команде. 25-летний вингер набрал 27% голосов респондентов, опередив на 3% полузащитника Джессона Фернандеша и нападающего Манфреда Угальде. Полузащитник Далер Кузяев стал футболистом махачкалинского «Динамо», за которое будет выступать под номером 14. Контракт с 33-летним Кузяевым рассчитан до конца сезона. «Манчестер Сити» признан виновным по 115 пунктам, связанным с нарушениями финансовых правил английской премьер-лиги. Сообщает авторитетное издание «Атлетик». Ожидается, что клуб подаст апелляцию на решение независимой комиссии. Среди возможных санкций не только крупный финансовый штраф, но и лишение титулов, а также исключение из английской премьер-лиги. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в пятницу состоялись три матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. «СКА» в гостях нанес поражение «Трактору» 4-3. «ЦСКА» на выезде разгромил «Ладу» 5-0. Формула-1. Британский пилот команды «Мерседес» Джордж Рассел стал победителем квалификации 15-го этапа чемпионата мира Гран-при Азербайджана. Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари». Тройку лучших замкнул Оскар Пиастри на «Макларене». Гонка в Баку пройдет в субботу и начнется в 14:00 по московскому времени. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня, 26 сентября, в Южно-Сахалинске днем до плюс 17 градусов, переменной облачности без осадков. В Сургуте 13-15, тепла, в Омске до плюс 14, без осадков. В Великом Новгороде такая же температура, облачная и без осадков. В Перми плюс 18, ясно. В Ярославле и Владимире до 15 тепла, без осадков. В Воронеже 17-19 градусов выше 0, а в Ставрополе до плюс 22. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью плюс 10, днем до 15 тепла. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью плюс 7-9, днем 16-18 градусов выше 0. Атмосферное давление будет повышаться и составит 757 миллиметров ртутного столба. Сейчас в столице плюс 10 и без осадков.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом эфире мы обратимся к рок-истории вокалиста Дэвида Ковердейла. Поводом для обращения стала дата этой недели. 22 сентября музыканту исполнилось 75 лет. До конца часа мы послушаем лучшие композиции, которые исполнил Ковердейл, и проследим основные этапы его музыкальной карьеры. Дэвид Ковердейл родился 22 сентября 1951 года в английском городе Солберн. В детстве он увлекался музыкой и живописью. С юных лет у него была возможность побывать на выступлениях местных музыкантов. Его родители владели пабом, что сыграло ключевую роль. С детства Дэвид слышал живую музыку, впитывая разнообразие жанров от джаза до блюза и рок-н-ролла. Изначально он не планировал становиться рок-звездой и поступил в художественный колледж, где познакомился с будущим гитаристом группы Whitesnake Микки Муди. Однако любовь к музыке пересилила. С 1967 года он играл в различных местных коллективах. В то время он даже подрабатывал продавцом одежды, чтобы сводить концы с концами. В 1973 году, когда Deep Purple искали замену Йену Гиллану, Ковердейл по совету друга отправил свою демозапись. Легенда гласит, что именно запись Ковердейла стала первой, которую вставили в магнитофон. В сентябре 1973 года он был утвержден вокалистом. Интересно, что на прослушивании он спел известную песню «Everybody's Talking» Гарри Нилсона, и это произвело впечатление на клавишника группы Джона Лорда. Сам Ковердейл позже признавался, что возможность заменить фронтмена в Deep Purple сперва испугала его, ведь он должен был заменить кумира миллионов. Приход нового участника ознаменовал и новую эру для Deep Purple. Альбом «Burn», выпущенный в 1974 году, стал триумфом. Мощный заглавный трек показал, что группа не просто выжила, но и обрела новое звучание.

В составе Deep Purple Дэвид Ковердейл записал 3 альбома. Ричи Блэкмор, гитарист и лидер коллектива, все больше тяготел к другому направлению, а экспериментальный альбом, второй с участием Ковердейла, «Stumbrina», вышедший в том же 74-м с элементами фанка, вызвал недовольство гитариста. В 75-м году Блэкмор ушел, основав Rainbow. Его заменил талантливый музыкант Томми Болин. Альбом «Come Taste the Band» 75-го года с его участием получился сильным, но группа разваливалась. В 76-м году, после очередного концерта, Deep Purple объявили о распаде. Ковердейл тяжело переживал этот период. Позже он говорил, что опыт в Deep Purple был бесценным, но конфликты разрушили коллектив изнутри. После своего ухода музыкант занялся сольной работой и записал 2 релиза – «White Snake» в 77-м году и «North Winds» в 78-м. Критики и аудитория встретили альбомы прохладно. Это была эра панк-рока. Тогда Ковердейл принял судьбоносное решение и собрал полноценную группу, назвав ее «White Snake». В первый состав вошли гитаристы Микки Муди и Берни Марсден, басист Нил Мюррей и барабанщик Дэйв Долл. Впоследствии ударника заменит Иэн Пейс из Deep Purple, а состав будет меняться почти с каждым альбомом. Музыканты начали репетировать и записывать новый материал, и результат оказался настолько многообещающим, что было решено выпустить его отдельно. Запись 4 песен для мини-альбома прошла в апреле 78 года. Продюсером выступил Мартин Бёрч, легендарная фигура, работавшая с Deep Purple, Iron Maiden, Black Sabbath и Rainbow. Позже Бёрч станет постоянным продюсером White Snake вплоть до середины 80-х. Изначально запись с общим названием Snakebite представляла собой мини-альбом из 4 треков и была выпущена только в Великобритании. В США релиз не издавался. Однако в сентябре 78 года последовало переиздание, в которое добавили еще 4 песни. Конверт был подписан как «David Coverdale's White Snake». Настоящей жемчужиной этой работы стала кавер-версия песни «Ain't No Love in the Heart of the City», впервые исполненная Бобби Блендом в 74-м в стиле «Rhythm and Blues». Ковердейл представил свою рок-версию, изначально не делал на нее ставку, но впоследствии был удивлен, что композиция стала классикой репертуара «White Snake».

Друзья, композиция «Ain't No Love in the Heart of the City» продолжила нашу радиовстречу, в которой мы представляем рок-историю вокалиста Дэвида Ковердейла. Музыкант не стал откладывать выход полноформатной дебютной работы и в том же 78 году представил альбом с названием «Trouble». Самое невероятное в истории создания новой работы – это скорость. Весь альбом от первой ноты до финального микса был записан всего за 10 дней. Продюсером выступил уже упоминавшийся Мартин Бёрч. Он смог поймать то самое сырое, рабочее звучание, которое сегодня так ценят поклонники. Этот звук, конечно, создавали музыканты. На этом альбоме в группе появился Джон Лорд, клавишник группы Deep Purple. Именно фирменное звучание органа Джона Лорда придало этому альбому тот самый пурпурный оттенок Deep Purple.

После выхода альбома «Trouble» участники группы почувствовали первый успех и поддержку поклонников, число которых с каждым концертом увеличивалось. В 79 году Whitesnake представили второй студийный альбом «Love Hunter». На обложке этого диска появился первый официальный логотип коллектива. Он представляет собой извивающуюся змею. Этот логотип можно было увидеть на всех альбомах Whitesnake до 84 года. Последний раз его изображение появилось на релизе «Slide It In». А на дисках, изданных позже, был представлен уже иной логотип в виде двух змей и букв «WS». Со временем звучание команды также менялось. По словам Ковердейла, в самом начале ему хотелось сочетать в музыке элементы блюза и хард-рока. Музыканты старались создавать композиции, которые могли бы иметь коммерческий успех и завоевать наибольшее количество слушателей. До сих пор музыкальные критики, определяя творчество Whitesnake, не приходят к общему мнению. Они называют его и хард-роком, и хэви-металом, и глэм-металом, и блюз-роком. Но если логотип и стиль команды со временем менялись, то лирика песен на протяжении многих лет оставалась прежней. Главной темой всегда были романтические отношения. Одна из самых известных композиций «Here I Go Again» стала узнаваемым рок-гимном 80-х. За кажущейся простотой и драйвовым мотивом скрывается глубокая и грустная история о внутренней свободе, одиночестве и жизненном пути. Песня имеет очень личную историю для самого Дэвида Ковердейла. По его словам, текст был вдохновлен распадом его первого брака. Это песня о том, как человек, пережив боль, принимает решение двигаться дальше, даже если этот путь он должен пройти в одиночку. Песня впервые вышла в 82-м году на альбоме «Saints and Sinners», но мировой хит из нее сделала перезапись 87-го года. Этот вариант и прозвучит в нашем эфире.

0: Друзья, сегодня на «Волнах Радио России» в программе «Восьмая нота» мы представляем рок-историю вокалиста Дэвида Ковердейла. И только что прозвучала композиция «Here Go Again». В группе Whitesnake часто менялись музыканты, но всегда это были профессионалы высокого класса. Одним из них стал виртуоз гитары Стив Вай. Дэвид Ковердейл был впечатлен его исполнительским мастерством, увидев музыканта в фильме «Crossroads», где тот играл гитариста, заключившего сделку с дьяволом. В 1989 году гитарные партии Стива Вая появились на альбоме «Sleep of the Tongue». Работа над одним из треков этого диска «Fool for Your Lovin'» запомнилась гитаристу особенно. Стив Вай охотно откликнулся несколько лет назад на просьбу нашей редакции дать интервью для «Радио России». И вот фрагмент этой увлекательной беседы, полную версию которой можно услышать на платформе «Смотрим».
1: В то время у Дэвида был новый состав Whitesnake, и гитаристом был Эдриан Ванденберг. Но для команды нужны были два гитариста, а я как раз ушел из команды Дэвида Лерота. Ковердейл связался со мной, мне понравилась эта команда и понравился Дэвид. И я подумал, что смогу поработать с ним. Я знал, что это, скорее всего, будет только одна запись и только один тур. Но это было здорово. Да, я очень хорошо помню эту песню, потому что, когда я ее впервые услышал, я ее возненавидел. Для меня она была слишком простой, и она мне вовсе не понравилась. В то время с ними работал Джон Каладнер, сотрудник записывающей компании. Он был уверен, что эта вещь станет великим хитом. И тогда я попросил, чтобы мне разрешили как-то разнообразить эту песню. И я вложил в нее свое видение, свои гитарные партии, множество слоев и разных вещей. Это было очень красиво и по-своему мощно. Эта версия понравилась, но там еще была вторая сторона пластинки. В результате на альбом вошли две версии. Простая и та, которую сделал я. Они ее в шутку назвали версией под напряжением Вая. Мы потом постоянно играли эту композицию на концертах, и она мне даже стала нравиться.

Композицию «Fool for Your Lovin'» записывали дважды. Сначала для альбома 80-го года «Red and Willian», а в 89-м ее перезаписанная версия вошла в релиз «Slip of the Tongue». Эту вещь Дэвид Ковердейл написал в соавторстве с гитаристами Микки Муди и Берни Марсденом. Сам вокалист рассказывал, что изначально эта композиция создавалась для знаменитого блюзмена Биби Кинга, но когда песня была готова, она настолько понравилась музыкантам, что они решили оставить ее для «Whitesnake». В жизни группы было несколько периодов, когда команда распадалась, а потом возрождалась в новом составе. Это происходило из-за творческих разногласий, из-за проблем со здоровьем, которые возникали у лидера команды на разных этапах, и по другим причинам. Впервые это произошло в 82-м из-за серьезной болезни дочери Дэвида, и он на время приостановил деятельность коллектива. Однако команда вернулась на сцену в том же 82-м. В течение следующих нескольких лет Whitesnake записывали альбомы, давали концерты, а состав группы продолжал меняться. В 85-м Дэвид Ковердейл расстался со своими английскими коллегами и набрал новый состав уже в Америке. В 90-м году вокалист в очередной раз объявил о том, что команда прекращает свое существование. Однако наступившая пауза в работе группы для музыканта не означала окончания карьеры. Он начал работать со знаменитым гитаристом группы Led Zeppelin Джимми Пейджем. Результатом этого сотрудничества стал совместный альбом Coverdale Page. Одна из песен этой работы «Take Me For A Little While» продолжит наш эфир прямо сейчас.

0: Друзья, наш эфир продолжила композиция «Take Me For A Little While». Эта песня вошла в совместный и единственный альбом коллаборации Дэвида Ковердейла и Джимми Пейджа. Это была не единственная работа Ковердейла вне рамок «Whitesnake». Выпущенный в 1997 году альбом «Restless Heart» сначала задумывался как сольный альбом, но по настоянию выпускающей компании был издан как работа группы. Однако в 2000 году музыкант все же выпустил диск под собственным именем – альбом с названием «Into the Light». Над песнями, как обычно, работали многие известные музыканты, один из них – бас-гитарист Марко Мендоза, который в интервью нашей программе рассказал о своем участии в этом проекте.
1: Для меня работа с группой Whitesnake и все, что с ней связано, стало одним из самых ярких эпизодов в моей карьере. Мне позвонил сам Дэвид Ковердейл, и я услышал в трубке его уникальный и мощный голос. Он представился, но я сначала подумал, что кто-то разыгрывает меня. Мы с ним сразу же все прояснили, и он пригласил меня в свою домашнюю студию и сказал, что, возможно, мы поработаем вместе. Я ответил, что мне бы очень хотелось оказаться там как можно скорее. Так началось наше сотрудничество. Позднее Дэвиду снова понадобился басист. Это был 97 год. Тогда в группе играли гитаристы Стив Феррис и Адриан Ванденберг, и Дэнни Камаси на ударных. Но за месяц до того, как я вместе с ними должен был отправиться в тур, мне позвонил отец. Он был смертельно болен. Конечно же, о туре не могло быть и речи, но прежде я позвонил Дэвиду. Он все понял и поддержал меня. А на гастроли отправился басист Тони Фрэнклин. Когда музыканты вернулись из тура, Дэвид поддерживал связь со мной. И мы продолжали вместе работать над его сольным альбомом. Но тогда дела шли не очень хорошо, и команда на время распалась. Но мы общались с Дэвидом. Для меня это всегда был потрясающий человек. Через некоторое время Whitesnake возобновили работу и отправились в очередной тур. Все повторилось на новом витке. Но тогда в составе произошли изменения. Ванденберг не мог поехать на эти гастроли. Место за ударной установкой занял Томми Олдрич. Это я посоветовал Дэвиду пригласить его. Кроме нас в группе тогда играли гитаристы Рэп Бич и Даг Олдрич, Тимоти Друри на клавишных. Когда я работал с ними, это было потрясающее время. Мы относились друг к другу с пониманием и уважением и были как братья. Каким было наше общение, вы можете увидеть на DVD, когда мы вместе были на сцене. Наша работа закончилась в Лондоне, где мы сняли концертное видео, а потом я переключился на работу в другом проекте.
0: Это был бас-гитарист Марко Мендоза, и сейчас нашу радиовстречу продолжит композиция «Slave» из сольного альбома Ковердейла «Into the Light». No, I didn't mean to hurt you, baby. I didn't even mean to cause you pain.

be your slave again. Need your love and understanding, baby.

Во время концерта в северной столице охрана пыталась усадить поклонников, которые активно реагировали на своего кумира, и Ковердейл со сцены сказал: «Ну раз вы хотите стоять, стойте». Не все знали тогда, что эти слова имели к самому вокалисту непосредственное отношение. Запись альбома и последующий тур дались лидеру группы тяжело. Ему сделали операцию по замене коленных суставов из-за многолетнего артрита, который он заглушал уколами перед концертами. Без операции, по его словам, он рисковал оказаться в инвалидном кресле. Альбом «Flesh and Blood» получился крепкой, профессиональной работой в лучших традициях хард-рока. Критики отметили, что по уровню и настроению альбом наиболее близок к популярному релизу 1987, хотя и не пытается его превзойти. Это первый альбом с оригинальным материалом с 2011 года, тогда выходил диск «Forevermore». В промежутке группа выпустила только «The Purple Album» с перезаписанными песнями «Deep Purple». Как и любой классический альбом «Whitesnake», он включил в себя рок-баллады, которыми всегда славилась группа. Одна из них — композиция «Heart of Stone». Она и продолжит наш эфир.

Альбом «Flesh and Blood» стал последним студийным релизом «Whitesnake». В 2025 году Дэвид Ковердейл сделал заявление. Музыкант объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил проблемами со здоровьем, которые в течение нескольких лет мешали ему полноценно гастролировать. Вокалист сказал: «Спустя 50 лет невероятного пути вместе с вами, с Deep Purple, Whitesnake, Джимми Пейджем, последние годы очень ясно показали мне, что пришло время повесить на гвоздь мои ботинки на рок-н-ролльной платформе и мои зауженные джинсы». И поблагодарил всех, кто был с его песнями все эти годы. В качестве своеобразного прощания с поклонниками в виде обращения, где он объявил об уходе, прозвучала песня «Fare thee well» – «Прощай, всего хорошего». Ее название как нельзя лучше символизирует завершение более чем 50-летней музыкальной карьеры. Эта песня и подведет итог нашей радиовстречи. Друзья, все прошедшие выпуски передачи «Восьмая нота», а также анонсы грядущих ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. А я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
2: Словарь русских говоров Забайкалья.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
5: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
6: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова.
7: Радио России.
0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Леди Макбет.
8: Я, мне кажется, не совсем отдавала себе отчет вообще, что значит выйти в этой партии.
0: Гость, ведущая солистка театра «Геликон Опера» Елена Михайленко. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Хабаровска.
9: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
9: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия после выборов в Госдуму была готова вернуться к переговорам с Украиной, однако теперь еще раз оценит возможность их возобновления. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе общения с прессой в Санкт-Петербурге. Все спасенные члены экипажа загоревшегося у берегов Камчатки судна доставлены на берег. А в поселке Ключи на Камчатке зафиксировано выпадение пепла после извержения вулкана Шевелуч. Все подробности далее в выпуске. Россия после выборов в Госдуму была готова вернуться к переговорам с Украиной, однако теперь еще раз оценит возможность их возобновления. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе общения с прессой в Санкт-Петербурге. Глава государства связал пересмотр позиции с событиями в дни голосования. По его словам, в ночь на 20 сентября Украина попыталась нанести массированный удар по Москве, а также атаковала избирательные участки и дома сотрудников избирательных комиссий.
2: Ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят, энергетическое, то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное, взаимно прекратить удары. Особенно, видимо, прекратить им нужны удары наших беспилотников и герань, современных гераней, против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противоядия. И прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение. Поэтому и вот эти все направления, направленные на так называемое примирение и предложения о возобновлении переговоров. Да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать, исходя из интересов Российской Федерации.
1: В ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур Владимир Путин заявил, что Россия не готовится к боевым действиям с Европой и назвал заявление западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации.
2: Многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией. Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой. Что бы чего бы ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе из прибалтийских государств.
1: Глава государства также заявил, что экономические отношения России и США сейчас практически отсутствуют.
2: Да, у нас с Соединенными Штатами сегодня все почти сведено к нулю, но с Китайской Народной Республикой у нас торговый оборот 240 миллиардов долларов. Это прилично. И это увеличивается объем торговли. Кроме того, у нас есть очень важные и для нас, и для Китайской Народной Республики, направления дальнейшего развития. И, конечно, это имеет значение, как складываются международные экономические отношения в целом. Поэтому любые договоренности позитивного характера между Китаем и Соединенными Штатами приветствуем.
1: Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин также сообщил, что настроен принять участие в саммите АТС в Китае, но все будет зависеть от ситуации в России. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и логистическим центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в Киеве поражен дата-центр, который обеспечивал обработку и передачу данных разведки в интересах ВСУ. Как сообщает Минобороны, морпехи держат капкан Доброполе Донецкой Народной Республики. Дроноводы 61-й бригады морской пехоты отработали по пунктам временного размещения боевиков и по их огневым позициям, а также предотвратили попытки прорыва подразделений ВСУ из кольца окружения. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Север». Командующий группировкой доложил об успешных действиях по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. 25 членов экипажа судна «Триумф», которое в ночь на субботу загорелось у берегов Камчатки, доставленное на берег в Петропавловске-Камчатском двумя спасательными рейсами, сообщает Главное управление МЧС России по региону. Местонахождение еще четырех моряков пока не установлено. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пропавших ищут два судна. Согласно последним данным, три человека госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии. В ГУ МЧС добавили, что самочувствие остальных членов экипажа оценивается как удовлетворительное. В Камчатском крае зафиксирован пеплопад после выброса вулкана Шевелыч, сообщила региональная служба Единой геофизической службы Российской академии наук. Ранее сообщалось, что 26 сентября Шевелыч при извержении выбросил столб пепла на высоту 12 километров над уровнем моря. На Камчатке был зафиксирован ощутимый подземный толчок. Желтый уровень погодной опасности объявлен в московском регионе из-за тумана, который появится этой ночью, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России. Там добавили, что предупреждение будет действовать до 8 утра 26 сентября. Как ранее сообщал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в Москве будет хорошая погода, дождя не будет, воздух прогреется до 15-18 градусов. А у меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги в пятницу состоялись три матча. Сенсация в Хабаровске. Один из аутсайдеров турнира «Амур» дома победил лидера турнирной таблицы «Локомотив» 3-1. В СКА в гостях нанес поражение «Трактору» 4-3. ЦСКА на выезде разгромил «Ладу» 5-0. Теннис. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Ханчжоу, победив Ринки Хиджикату 6-3, 6-3. Драма в Сингапуре. Россиянка Татьяна Прозорова, которая продолжила свою сенсационную серию побед на турнире категории WTA 500, выиграв в четвертьфинале, была вынуждена сняться с соревнований. В четвертьфинальном матче парного разряда соперница пробила смэш прямо в лицо россиянки. WTA сообщает, что у Прозоровой сотрясение мозга. До начала турнира Прозорова занимала в мировом рейтинге 180-е место, а сейчас в лайф-рейтинге идет 123-й. А вот первосейная россиянка Мира Андреева уступила в 1-4 Лейли Фернандес 2-6, 5-7. В Софии продолжается чемпионат Европы по боксу. На этом турнире наши спортсмены выступают с флагом и гимном Российской Федерации. Россиянка Залия Аминева завоевала золото в весовой категории до 65 килограммов, в финале победив Луку Хамори. Это третье золото для сборной России на текущем турнире. Вновь о хоккее. Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустит как минимум еще один из двух оставшихся предсезонных матчей, сообщают североамериканские инсайдеры со ссылкой на главного тренера Вашингтона Спенсера Карбери. Вместе с тем Карбери ожидает, что Овечкин будет готов к первому матчу регулярного чемпионата, который пройдет в ночь на 3 октября против «Каролины». А тем временем российский голкипер Петр Кочетков продлил контракт с клубом НХЛ «Каролина». Новое соглашение рассчитано на 2 года. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В этом центре ФОБОС сегодня 26 сентября. В Магадане до плюс 10 градусов, ясно и без осадков. В Тюмени до 15 тепла. В Иркутске плюс 9-11, небольшой дождь. В Мурманске до 13 градусов, выше 0 без осадков. В Кирове плюс 20, малооблачно, осадков не ожидается. В Воронеже сухо, плюс 17-19. Во Владикавказе до 18 градусов тепла, временами дожди. В Севастополе плюс 20-22, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существ существенных осадков. Этой ночью до плюс 10, днем 13-15 тепла. Ветер южный порывистый. Атмосферное давление превысит норму. В Москве переменная облачность и без осадков. Ночью плюс 7-9, днем воздух прогреется до плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление будет повышаться и составит 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Сейчас в столице плюс 10, ясно, осадков не наблюдается.
0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presents Historicum.
4: Программа, которая так называется «Настоящее историческое» на волнах Радио России, в студии Андрей Малютин, и я с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью. Как всегда, я предупреждаю наших слушателей о том, что гости наши не только великолепные собеседники, но и люди, которые могут очень нестандартно отвечать на самые, казалось бы, простые вопросы. Народная артистка России Илза Лиепа, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Очень приятно быть гостьей вашей программы.
4: Спасибо, что откликнулись, потому что, честно говоря, мы вас ждали, и этот год, это год 90-летия со дня рождения великого танцовщика Мариса Лиепы, человека, который действительно изменил лицо хореографии, лучшего краса, на мой взгляд, да, всех времен и народов. В принципе, даже, наверное, балет, может быть, можно было переименовать в крас. Это было бы не так уж неправильно.
5: Вы знаете, так наша профессия существует, что каким бы ты ни был прекрасным артистом и танцовщиком, но чтобы вот войти в историю, надо, чтобы тебе судьба подарила какую-то звездную роль. Но мы же не можем представить себе выдающуюся Майю Михайловну Плисецкую без Кармен, правда? Вот мы говорим Плисецкая и думаем Кармен. Ну, а потом уже все много еще там и Анна Каренина, и много, но все Кармен, да? Надо, чтобы случилась такая роль. И надо, чтобы судьба тебе эту роль подарила. Вот отцу, несмотря на то, что он был выдающимся танцовщиком, и незабываемые его спектакли, какое счастье, что мы с братом их видели, например, «Жизель», да, «Альберт», потрясающий, «Легенда о любви», «Необыкновенная», ну и много-много-много всего. Например, одна поклонница, которая стала уже другом семьи, Лина Рабинович, 71-го года, она видела все спектакли отца, где бы он ни был, она ездила.
4: Ну, можно только и позавидовать. Я, например, завидую.
5: И, например, она считала, что «Жизель» — это его авторский дневник, потому как он танцует «Жизель», можно считать, что происходит в его жизни. Это же феноменально. Представьте себе, балет, условное искусство, классический спектакль, «Жизель», история крестьянской девушки, которую обольстил граф Альберт, которая не выдержала этого предательства и умирает. И вдруг эта история становится живой, трогающий зрителя, не профессионала. Вы приходите на балет, классический балет «Жизель», и вдруг вы понимаете, что с вами произошло нечто, что происходит на, обычно в искусстве, когда ты соприкасаешься с чем-то великим. У меня тоже в жизни были такие моменты незабываемые. Ну, это и спектакли отца, это и первый спектакль, кстати говоря, «Кармен Сюита» с Майей Михайловной Плисецкой. Мне было 13 лет, я не забуду этого никогда. Попросила отца, чтобы он достал мне билет на ее спектакль. Мне очень хотелось сознательно увидеть ее программу. Я помню, открылся занавес, поднялся вот этот знаменитый такой язык, на котором нарисован бык художника Асафа Месерера. И в зрительный зал хлынула невероятная энергетика. И дальше происходило что-то ошеломительное. Я смотрела на балетный спектакль. Я девочка, учащаяся в хореографическом училище. Но я вообще не видела балета. У меня было ощущение, что я считываю слова, эмоции, нюансы актрисы, которая вот проживает передо мной какую-то невероятную жизнь. То же самое происходило с спектаклями нашего отца. Мы, даже будучи маленькими детьми, с моим братом, например, когда мы были за кулисами, нам никогда не хотелось, или в зале, нам никогда не хотелось крикнуть «это наш папа». Мы точно понимали, что папа заканчивается до того, как он делает шаг на сцену. Начинается что-то другое. И вот это что-то другое, это как раз, наверное, вот та сила энергетики. А те, кто видели отца в «Спартаке», как раз, знаете, вот это первое, когда поднимается занавес, и его герой, римский полководец Марк Крас, стоит на огромной такой колеснице, да. И те, кто это видел, говорят, ну вот эта колесница, которая несется на тебя. А на самом деле колесница никуда не несется, она стоит на сцене. А вот это ощущение, та энергетика та же самая, да, вот это мощнейшее. И как сам отец говорил, что когда ты на сцене, ты должен танцевать не на масштаб зрительного зала, а на масштаб космоса. Вы знаете, поэтому спустя там годы уже отца не было в живых, он ушел все-таки очень рано, ему было всего 52 года. Такая короткая, но такая яркая жизнь. И, например, когда мы с Андресом приезжали на гастроль в Лондон с Большим театром, вот, представляете, сохранились поклонники, которые видели спектакли отца, они ждали нас у stage door, они приносили вырезки, которые они сохранили спустя десятилетия, да, тогда они были молодыми ребятами, они стали уже там седыми.
4: Ну, да. Целая жизнь прошла. У них прошла целая жизнь. И вот эта сверхновая звезда, да, которая ворвалась в их жизнь, да, которая озарила их этим светом, это удивительный дар, конечно, поэтому вот ваша программа называется «Жизнь без слов», да?
5: Да, к юбилею отца я хочу показать очень любимый мной спектакль об отце. На самом деле, вот в таком формате, актриса и оркестр, он в Москве был только один раз, несколько лет назад, и я очень хочу повторить именно этот формат, когда есть тексты, я актриса и музыка. Кремлевский оркестр, дирижер Константин Чудовский, пианист Филипп Копачевский, меццо-сопрано Екатерина Воронцова. И я очень рада, что я смогу в Москве прожить жизнь отца. Для меня всегда это ужасно волнительно и безумно радостно, когда я знаю, что вот мне предстоит войти в жизнь отца и прожить вот на сцене 2 часа его жизни.
4: Это 22 сентября, зал Чайковского, да?
5: Я приглашаю всех, я буду очень рада, если вы придете и проживете со мной жизнь эпохи, потому что отец неотделим от эпохи.
4: Ну, поэтому наша программа называется «Настоящая историческая». Я еще раз напомню нашим слушателям, что народная артистка Ильза Лиепа у нас в гостях, и год 90-летия со дня рождения великого танцовщика Мариса Лиепы. И, вы знаете, Ильза, мне кажется, что в Москве вообще мало памятников выдающимся танцовщикам. Вот на один станет больше.
5: Я бы сказала, что есть только памятник Майи Михайловне Плисецкой, а танцовщику вообще ни одного. Поэтому это будет премьера, и наша, конечно, нижайшая благодарность московскому правительству Сергею Семеновичу Собянину, потому что это его решение. Наталье Алексеевне Сергуниной, это тоже ее поддержка. Департаменту культуры города Москвы, который поддерживает весь год, и Министерство культуры Российской Федерации, которое поддерживает юбилейный год отца. Наша огромная признательность за то, что вот такой памятник родится. Скульптор Александр Рукавишников. Памятник будет стоять прямо в Брюсовом переулке, где жил отец. Из подъезда дома номер 17 он выходил каждый день в Большой театр. И вот, собственно говоря, теперь он там будет навсегда.
4: В образе краса. Да. Великая роль, великий образ. Ну, вот вы говорили, как эта колесница мчится на вас, как в первом фильме «Братьев Люмьер», да, или как да. Вот у «Броненосца Потёмкина», когда вы оказываетесь один на один с этим огромным линкором.
5: Да,
4: удивительное, конечно, явление. Марис Лиепа и то место, вот где установлен будет этот памятник, знаменитый сквер, где и Ростропович, и Хачатурян, где жили артисты, и, по-моему, даже вот знаменитая балерина Гельцер.
5: Более того, после ухода из жизни Екатерины Васильевны Гельцер, отец получил квартиру Гельцер.
4: А станок там был?
5: Там был станок, да.
4: Потрясающе. Да, такая квартира с такой опцией.
5: Ну, вы знаете, это же исторический дом, его построил Щусев, построил как один из первых кооперативных домов в 24-м году. К нему пришли артисты МХАТ, Качалов. Они дружили, они собирались каждый день. Это было время удивительное, да, когда люди, вот не было мобильных телефонов. Какое счастье, можно сказать.
4: Как жили.
5: Но собирались каждый день, разговаривали, пили чай и не только. И какие потрясающие люди. Философ Шпет, который потом жил тоже в этом доме. Они пришли к Станиславскому и сказали, вы знаете, теперь вот разрешили, такое постановление правительства, разрешено строить кооперативные дома. Можно мы под эгидой МХАТ вот тоже подадим прошение, чтобы построить такой дом. Константин Сергеевич сказал, ну, можно, только я бы тоже хотел квартиру в этом доме. Ему сказали, конечно, о чем вы говорите. И вот потом они пришли к Щусеву как раз на одной из таких посиделок. Екатерина Васильевна встала элегантно на одно колено, а ее сестра была замужем за актером Москвиным. Вот, и они элегантно такую составили группу и сказали, постройте нам дом. Щусев согласился и поехал выбирать место. И хочу вам сказать, что он выбрал потрясающее совершенно место. Это удивительный дом в Брюсовом переулке, как он стоит по солнцу, вот по пространству. Мне кажется, что такого дома просто нет. Москвин был очень религиозным человеком. Все началось с того, что он отслужил молебен, окропили, значит, это место перед строительством.
4: То есть сакральная архитектура и география.
5: Да, началась стройка, а дом соседствует с храмом. А в храме, когда был построен дом, подумали, что он теперь там живут артисты МХАТ, не надо так звонить громко, наверное, им это будет мешать. А Москвин стал возмущаться. Что такое вообще, какое-то безобразие?
4: Почему на Пасху так, звона нет.
5: Почему нет звона? Словом, этот дом наполнен историей, и отец продолжает эту историю. Теперь на этом доме мемориальная доска, она уже есть много лет после ухода отца. Рядом с Гельцер, Качаловым, теперь еще и доска отца.
4: Ну, дом еще удивительно расположен, на мой взгляд, тем образом, что очень удобно от него было добираться и до Большого театра, и до Пушкинского театра.
5: Где работала мама.
4: Да, уже вот немножко о маме, потому что в нашей программе мы обязательно говорим о семье. Как известно, это для человека, наверное, все, да, на каком-то этапе. Вот.
5: Я безумно люблю и невероятно счастлива и признательна нашей маме за ее самоотверженный подвиг материнства. Это действительно было самоотверженно. Это сейчас только ты понимаешь, в те годы, когда для того, чтобы купить продукты, надо было стоять в двух очередях, сначала взвесить, а потом в кассу это все пробить. А для того, чтобы вырастить детей без памперсов, бесконечной стирки. Почему вот считалось, что артистка балета не может себе позволить иметь детей? Но это же нужно бы себе посвятить время вот ребенку, да? Мама актриса, красавица. Она снималась в фильме «Илза», чему я обязана своим именем, когда родители познакомились. Мама летела со съемок из Риги, это была рижская киностудия. Красавица немыслимая, когда мама приехала вместе с отцом в Лондон, газеты писали, заголовки были к звезде русского балета, приехала его жена, русская Мерлин Монро. И, знаете, как-то из Тати, вот она абсолютно эталон того времени. Фигура, ножки, все, просто все. Такая красавица. И вот, конечно, иметь двоих детей – это подвиг. И, в общем-то, конечно, это был крест на ее собственной карьере. Такой, чтобы сказать слово «карьера» с большой буквы. Но театр Пушкина стал нашим домом, и мы ходили туда так же, как и к отцу. И мы сидели, там была оркестровая яма, где мы с Андресом часто сидели и спектакли смотрели. И там Райна, деточка моя, в такой холод на балконе из «Шоколадного солдатика», мамина пьеса. Мне захотелось побыть с этой звездной ночью наедине. Я признательна маме, конечно, за то, что, возможно, и она дала мне шанс на мою театральную карьеру, потому что стать актрисой – это играть как актриса, это совершенно не значит, вот просто ты балерина, а теперь у тебя есть какое-то имя, которое позволяет тебе делать как бы что ты хочешь, да, или экспериментировать, и ты можешь теперь пойти в драму. Это совершенно не так. И какое счастье, что я это именно благодаря маме понимала, что это совершенно другая профессия, что этому нужно учиться. И благодарность судьбе, что у меня появился такой невероятный педагог Владимир Владимирович Иванов, который, как он сам сказал, вы прошли программу «Школу-студии экстерном». Он стал моим режиссером моего первого спектакля. Это была пьеса Людмилы Разумовской «Ваша сестра и пленница». И мы играли вместе с Светланой Крючковой. Ни много ни мало. Она была... Начало такое, да. Она была Елизавета, я была Мария Стюарт. И Иванов со мной репетировал. Он дал мне педагога по речи, потому что тогда не было никаких вот микрофонов, и нужно было в тысячном зале играть премьеру, и так, чтобы тебя было слышно, как говорила Крючкова, видно и понятно.
4: Афористично, в общем. Только большой актер может так объяснять. В трех словах ваша творческая крыша. Лучше не скажешь.
5: Да. Ну вот, и поэтому сейчас, когда я выхожу на сцене как актриса, и у меня много проектов, проектов и в нашем фонде, и спектакли о Чайковском, спектакли о Дягилеве, наш спектакль «Династия», и вот мой спектакль об отце, для меня это моя профессия. Я бесконечно признательна за это моей маме.
4: У вас еще есть незаурядный литературный дар, об этом мы тоже должны сказать. Много нового написано сейчас.
5: Вы знаете, кто-то сказал, что литература закончилась тогда, когда каждый день стал выходить по новому роману. Ведь мы, если мы вспомним, сколько ждали новой главы Александра Сергеевича Пушкина, Онегина, да, сколько писались эти главы, как ждали новую часть «Войны и мира». Мы живем в такое время ускорений. Да, в общем-то, беремся за перо, не смущаясь, да. Для меня это случилось, потому что мне хотелось, чтобы вышли книги о искусстве, которое я люблю, о балете, и чтобы они стали доступны широкому читателю, потому что все-таки о балете много научных книг. В то время было, когда стали выходить первые мои книги «Мой балет», «Пространство балета». Мне очень хотелось рассказывать об искусстве так, вот создание балета, любого балета, не знаю, балета Чайковского. Это же безумно интересная история о том, как родился Щелкунчик или Лебединое озеро, как оно провалилось в Москве, да, в 1877
4: с
5: году.
4: С разгромными рецензиями.
5: Да, да, да.
4: Что
5: да.
4: Это представить себе
5: невозможно. Невозможно, невозможно. Видите, тогда же не отдавали себе отчет, что это на самом деле родился новый жанр, что именно благодаря музыке Чайковского искусство балета претерпело революционные изменения, что его музыка показала, что в балете должна быть драматургия музыкальная, и что тогда это искусство может стать очень глубоким, говорить об очень серьезных вещах, а не просто стать красивым, развлекательным жанром. Да, это был переворот. Вот это мне хотелось донести до широкого зрителя. Любую биографию. Мне кажется, что это очень интересно, и мне хотелось, чтобы этот интерес вот я передала зрителю. Так и рождались мои книжки о балете. Ну, а книга сказок родилась, когда я ждала мою дочь Надюшу. Мне было, на самом деле, немножко так как-то неуютно без творчества. Когда ты, с одной стороны, ты в предощущении такого великого события в твоей жизни, а с другой стороны, ты как бы без пространства, вот творчества, без которого, в общем-то, сложно.
4: Mm-hmm. Здесь какое-то ощущение такого рождественского снега, который выпал ночью за окном.
5: Точно-точно.
4: Да, и вот это вот как-то в тебе резонирует.
5: Точно-точно, да.
4: Ну, немножко о проекте, который называется «Династия». Вот удивительный, на мой взгляд, проект, когда соединились, опять же, три взгляда на любовь, добро, красоту и вот эту великую мечту, которую, как известно, человечество должно навеять сон золотой.
5: Да, спасибо вам за эту тему, за этот вопрос, потому что мы иногда играем его в Москве, и я очень хочу пригласить слушателей на наш спектакль «Династия». Следите, он бывает на разных площадках. Вы знаете, с этого спектакля, как становится понятно, никто не уходит равнодушным, потому что это спектакль любви. О любви к отцам, к семье. Каждый, кто приходит на этот спектакль, вспоминает о своей семье. Собрались три девушки. Катя Рождественская, дочь великого Роберта Рождественского поэта. Саша Захарова, дочь великого Марка Захарова. Илза Лиепа, дочь великого Мариса. Это три новеллы о любви. Объединил это все и придумал замечательный продюсер Антон Собянин. Мы играем этот спектакль с большой радостью.
4: Ну, вот удивительная особенность искусства балета, искусства хореографии и в названии вашего спектакля эта особенность отражена — «Жизнь без слов». Да, то есть те чувства, те страсти, которые наполняют жизнь артиста, не только на сцене, но ты не можешь говорить. Знаете,
5: да.
4: Как вот известная русалочка, она не могла говорить и каждую секунду чувствовала.
5: Но вы знаете, в этом есть и магия. Например, выдающийся танцовщик и хореограф, и педагог, и дядя Майи Михайловны Плисецкой, Асаф Мессерер, попал на балет первый раз, когда уже был молодым человеком. Ему было 16 лет, и он посмотрел балет «Капелли» и был потрясен этому искусству. Он увидел спектакль, в котором не сказали ни одного слова, но ему было все понятно, и самое главное, он почувствовал радостную природу этого искусства. И вот это, наверное, и есть.
4: Прекрасно вообще сказано, радостная природа, да, потому что движение, потому что это действительно радость, потому что это парение.
5: И даже когда мы смотрим балет «Спартак», все равно это нельзя от этого, да, это радостная природа этого искусства. И в этом, может быть, есть и секрет того, что отец не мог жить именно без этого искусства, хотя он и снимался в кино, и он готовился к роли князя Миндаугаса, очень хотел сыграть такую большую драматическую роль, но для него все равно вот балет – это, может быть, в балете, знаете, есть еще такой секрет, ведь ты же не просто проживаешь спектакль, ты должен каждый раз как будто взять планку. да, потому что там есть техника, там есть невероятные нагрузки. И ты как будто как олимпийцы должен взять эту планку. Поэтому, когда, обратите внимание, когда вы будете, дорогие слушатели, на балетном спектакле, какой бы ни был спектакль, даже если это будет «Ромео и Джульетта», где все умерли, все равно артисты на поклон выйдут с радостными лицами, потому что они взяли эту планку сегодня. Каждый раз артист балета совершает маленький подвиг. Каждый раз.
4: А боги Олимпа наблюдают за смертью. Великое искусство балета, конечно, вы вот сказали, что после Чайковского балет стал другим, именно вот о каком балете мы сегодня и говорим, да. Балет Мариса Лиепы и балет вот этого проживания на сцене, да, это вообще визитная карточка русского балета, да. Мне кажется, в мире.
5: Да, очень точно вы сказали, и, как ни странно, это почувствовал француз Мариус Иванович Петипа, приехавший в Россию в 1841 или 1847, не помню точно, году, и проживший в России более 50 лет. Он стал русским гражданином, получил русское подданство. И за эти годы, как ни странно, он не мог не почувствовать русский дух. Поэтому, когда он переносил, в 60-м году он переносил «Жизель», родившуюся в 42-м году, а спустя 20 лет он переносил на русскую сцену «Жизель», он сделал ее совершенно другим спектаклем. Он сделал ее таким, что в конце происходит катарсис. Он сделал другой финал, потому что, поняв русскую душу, он понял, что балет в России не может быть без содержания, не может быть без смысла. А одной балерине он сказал... Когда вы спросили его мнение, он сказал: не умеет живописать движение души.
4: Ну, перефразируя поэта, можно сказать, что действительно балет в России больше, чем балет.
5: Да,
4: да, это и определенная часть нашей жизни уже, без нее мы себя не мыслим. Может быть, вот какие-то советы, которые могут помочь людям в обычной своей практике почувствовать вот эту телесность, почувствовать эту связь с движением.
5: Ну, мне вообще кажется, что каждая девочка должна заниматься балетом. Это вообще слоган нашей школы, Русской национальной балетной школы. Поэтому, дорогие мамы, отдавайте детей в балет, а еще лучше приводите в нашу школу. Вы не ошибетесь, потому что наша школа – это не только, это вообще не балетный кружок, это настоящая школа, и это институт благородных девиц 21 века. Это удивительные программы здоровья и духовного воспитания.
4: Вот вспомнил почему-то цикл знаменитой «Смолянки», вот эти портреты.
5: Да. А вы знаете, да? Мы с Марией Саботовской, моей подругой и партнером, и директором школы, мы были в Смольном, мы изучали устав Смольного института. Поэтому как хорошо, что вы про это вспомнили. Вот эта фотография всегда у меня стоит прямо вот в сознании, когда такими стройными рядами стоят в главном зале с колоннами Смольного института, стоят девушки в белых передниках с такими балетными... Я сейчас показываю балетную позицию.
4: Шикарные балетные руки. Мне посчастливилось их увидеть. Эльза Лиепа, народная артистка России, в программе, которая так называется «Настоящая историческая». Наша программа, вот я всегда говорю, что она подобна магическому кристаллу, мы наводим его на день сегодняшний, а узнаем, как нам жить завтра. Вот спасибо вам, что нашли время для наших слушателей. И, пожалуй, наверное, один из финальных вопросов, который бы я хотел задать. Вот великая традиция русского балета, которая была до революции, которая попала в эмиграцию, когда вы бывали на гастролях, когда вы бывали в разных странах, наверняка вы соприкасались с теми, кто эту традицию унес с собой в эмиграцию. Вот что они говорили, и, может быть, какие-то пересечения интересные были.
5: Ну, русский балет дал толчок всему мировому балету, потому что когда в начале 20 века Дягилев привез свои русские сезоны в Париж, где, собственно говоря, балет 100 лет назад был на высоте, то в этот момент балет в Париже практически умер. И когда Дягилев показал... Сегодня как-то «Жизель» возникает в наших разговорах, удивительно. Когда Дягилев показал балет «Жизель», французский балет французам, они были потрясены, что они увидели свои,
4: вот, собственные... Да, да, вот вы простите мне мой скверный французский. «Le roi est mort, vive le roi», да, король... Снова воскрес.
5: Да, да, да.
4: Да, только
5: да,
4: он
5: да.
4: Приехал уже из России, который вернулся.
5: Да, поэтому по всему миру именно русская эмиграция дала возможность возродиться очагам невероятного интереса к этому искусству. И в Лондоне, и в Париже, и в Японии, собственно говоря, Суламиф Мессерер, тетя Майи Михайловны, создала практически вот японскую школу балета.
4: Но сейчас, наверное, трудно уже сказать, где балетом не занимаются на земном шаре, но по-прежнему вот все позиции, которые русский балет уверенно держит, и чему, в общем, этот балет обязан и Марису Лиепи, и его ролям, и его таланту, я думаю, что все-таки это все статус-кво по-прежнему такой.
5: Да, и я надеюсь, что так оно и будет.
4: Спасибо. Илза Лиепа в программе, которая так и называется «Настоящая историческая». И, уважаемая Илза Марисовна, я попросил лично пригласить наших слушателей 22 сентября в зал Чайковского.
5: Дорогие друзья, я буду рада, если вы будете моими гостями. 22 сентября, зал Чайковского, авторский спектакль «Жизнь без слов», «Музыка и эпоха». Я думаю, что вы не уйдете равнодушными. Приходите, пожалуйста, буду очень рада.
0: Настоящее историческое. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
6: Всех приветствует Радио России, а меня зовут Дмитрий Таиров. Ну, разумеется, конечно же, и я вам говорю здравствуйте, друзья. Большое спасибо, что нас слушаете. Психология очень интересная. Прикладная наука, Ольга Ивановна, это прикладная наука?
7: Ну, я считаю, что она прикладная, она этнографическая. Это наука, которая объясняет очень многие простые вещи. За каждым из них есть какие-то маленькие, большие драмы, комедии и так далее. Вот эти сюжеты вытаскивать страшно интересно.
6: Вот я вам и представил, да, друзья, нашего замечательного эксперта, нашего специалиста, советника-копателя, да, психолога Ольгу Ивановну Маховскую. Ольга Ивановна, здравствуйте еще раз. Говорит вам аудитория, и я, Дмитрий Таиров. Слышал я, что вам известно многое, но более того, вам известно даже, где зимуют раки. Поэтому, с вашего позволения, тему так и назовем «Лобстер» или «Где раки зимуют». Ольга Ивановна Маховская, друзья, все внимание эфиру.
7: Да, психологи первый раз говорят про лобстеров. Знаете, есть цифры, которые меня недавно потрясли. Оказывается, что членистоногих, которым принадлежат раки, о которых мы вспоминаем крайне редко, когда вот эта пословица «там, где раки зимуют», вдруг произносится, и кажется, что это какая-то экзотика. Так вот, эти членистоноги на самом деле составляют 80% живых существ. То есть большинство вокруг, все эти мушки, жучки, это тоже членистоногие, это родственники раков.
6: Скалопендры,
7: сороконожки. Вот, 1,5 миллиона видов только, да. А мы с вами составляем 0,4%. Из них 0,3% почти все сидят по домам. А в диком виде вот остальное там ошметок. И я просто... Моему горю не было конца, потому что я поняла, что это мы экзотические животные, мы маргиналы, а при этом мы же чувствуем себя этими королями природы или...
6: А почему?
7: Царями.
6: А потому что, позвольте, я вас перебью, потому что у нас вокруг столько харчей, вы понимаете? Всех членистоногих в нужный момент мы употребим, да. Мы вершины пищевой цепочки, я полагаю, что вы к этому подводите, что без пищевой цепочки здесь не обойтись. Так
7: ну,
6: вот мы
7: наверное,
6: всех подъели.
7: Наверное, да, потому что если в одиночку брать, а не массой, то, конечно, человек против комара – это просто мамонт, гигант. Но если говорить об интересах психологов, то зоопсихологов, которые занимаются ракообразными, их очень мало. Их, может быть, там 10 человек по всему миру. А оказывается, вот я узнала от своего молодого коллеги, что существует такая тема, как социальная жизнь лобстеров. Вот. Оказывается, у них тоже бурная социальная жизнь, и они как-то ориентируются в своем мире раков и проживают там тоже какую-то, может быть, с нашей точки зрения, бесхитростную, но драматичную жизнь.
6: Ну, недаром же у них есть рак-отшельник. Мне кажется, это самый мудрый членистоногий.
7: Эксперименты, которые проводятся в лабораториях, они показывают, что раки каким-то удивительным образом сочетаются, спариваются по психодинамическим характеристикам, по темпераменту. Это примерно так происходит и у людей, по типу реагирования. Но вы сказали «рак-отшельник». это тот, который избегает, вот эта избегающая реакция, тот, который, встретив себе подобного, начинает давать заднюю, да, вот, пятиться. А есть те, которые радостно бегут навстречу, чтобы пообниматься.
6: Да. Ну, а принцип вот этого плюс-минус, любопытный момент, всегда ли, значит, отшельники к отшельникам, шустрики к шустрикам? А нет обратного, как, знаете, вот, притягиваются обратные
7: должен.
6: Полюса? Тот, кто шустрый, а ему нравится что-то такое флегматичное. Такое же в природе человеческой часто встречается?
7: У человека это
6: от
7: встречается.
6: Да, а у животных нет?
7: А вот у животных оказывается, что если радостно бегущий навстречу рачок видит, что от него пятится, он останавливается. Он понимает, что это не то,
6: это
7: на
6: ж,
7: что он рассчитывал.
6: Это какой мозг у него сразу?
7: У него феноменальный мозг.
6: Всё
7: потому
6: понял
7: что,
6: сразу.
7: Да,
6: потому
7: что
6: мы нечего.
7: Не понимаем, да. Мы, когда нам кто-то нравится, мы его можем тискать, обнимать и быть
6: преследовать.
7: Уверены. Преследовать. Потом он, в конце концов, перекрывает все каналы связи, чтобы дать нам понять, ну, не хочет он каких-то бурных, страстных отношений. Ну, просто потому, что он, в принципе, не хочет менять свою модель жизни, ну, разве что на праздники немного.
6: Ну, и это, ну, и, вероятно, вы просто ему мало симпатичны. Вы по определению как-то
7: социальные психологи показывают...
6: Вгляделись.
7: Социальные психологи и маркетологи нас уверяют, что нам нравится только то, что похоже на нас или то, что мы уже пробовали. Угу. А почему люди покупают одни и те же товары? Ну, специалисты по ракообразным нас уверяют, что дело не в таких рассуждениях, а дело в психодинамической характеристике, которая считывается каким-то образом при известном чутье, наработке навыка. То, что человек ведь отказался от своей зоологической природы, да? Мы вроде как на дне, нам с детства внушают, что внешность не главное. Был бы человек хороший, главное, чтобы не пить, не курил. Вот эти грубые отвлекающие ориентиры, они мешают увидеть перед собой организм.
6: Насчет внешности, это очень устаревшая у вас установка. Давным-давно внешность во главе угла.
7: Ну, да. У нас точно культура, она фиксирована на внешности, у нас встречает по одежке. Но, тем не менее, есть еще такой аргумент, как статус, который перешибет и внешность. Так что эту проблему с недостатками внешности можно переломить отчасти. У них так развится спиной мозг, да, я думаю, что отбор идет на уровне спинного мозга, а не этих маленьких глазок и так далее. Так что нужно развивать эти рефлексы тоже. Нужно просто отрешиться от стереотипов, навязанных мнений, и иногда полагаться на свое собственное чутье, что, по моим наблюдениям, уже в 20 лет делать поздновато. Вот это, что мне нравится, что нет, разбираться со своими преференциями и самим собой. Нужно учить детей еще до того, как они пойдут в школу, им начнут забивать знаниями голову. Потому что другой уровень обобщения. И на уровне тактильном, если хотите подойти, поздороваться, обняться. Вот этому надо учить детей. Как распознавать своего человека. Но это другая большая тема. В принципе, я думаю, вот люди ходят с детьми в зоопарк, о чем они говорят? А вот, наверное, важная тема, чему мы можем учиться у животных, как это ни странно. Помимо грации, помимо того, как они заботятся о своих малышах.
6: Ну, Жан-Жак Руссо еще вон когда кричал «назад к природе». Все это понятно. И это действительно натурфилософия, один из самых умных, на мой взгляд, взглядов на жизнь, на природу человека и природу космоса и так далее. Скажите, а почему, на ваш взгляд, часто даже самые умные психологические тесты и такие сложные, вроде бы как отработанные механизмы по отбору команды космического корабля, не всегда срабатывают? Зачастую люди, проводя в космосе положенное время, начинают друг друга ненавидеть. Хотя на Земле все было вроде бы как отработано. Вот этот момент несовместимости в какой-то момент возникает. И это непросчитываемо, это неподготавливаемо. Или к этому всегда нужно быть готовым, что такое случиться может?
7: Ну, готовит, конечно, к отклонениям, но эта психодинамика, она во многом непреодолима. Легче подобрать партнера эмпирически, чем тренировать толерантность к другому. Да, в космосе есть чем заняться. Поэтому, конечно, рядом должны быть люди, с которыми более-менее комфортно работать.
6: Да, но вот им вот на Земле они были хороши, некоторое время они были хороши, а потом вдруг возненавидели друг друга.
7: А вот это
6: кто-то
7: уже...
6: Кто-то виноват?
7: Может быть, виноваты сами они, потому что...
6: Скорее всего.
7: Они старались изображать благополучие, потому что они хотели попасть в этот отряд. Да.
6: Ага, вот.
7: Все уроки нам, да, когда мы в конфетно-букетный период, и мы очень хотим друг другу нравиться, мы готовы делать что-то не очень органичное для себя и не обращать внимания на какие-то мелкие неудобства. Но со временем накапливается усталость, и ты понимаешь, что ты больше не можешь. Так что браки – это такая очень простая зоологическая метафора. Что происходит между нами, когда мы пытаемся договориться, подобрать себе пару? Иногда не получается. И к этому нужно быть готовым, как к чему-то нормальному.
6: Вот так. Внимание, внимание, еще раз внимание, когда в студию Ольга Ивановна Маховская. Внимание должно быть предельно повышено. Меня зовут Дмитрий Таиров. Большое спасибо. Теперь вы...
7: Всего доброго.
6: Знаете, что раки зимуют...
7: Хорошо.
6: До новых встреч, друзья.
7: Всего доброго.
0: Психология. Театр «Радио России» представляет.
8: Кто, Алексашка, захотел еще с нами прогуляться?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Радиоспектакль по пьесе Натальи и Василия Волковых.
8: Ну что, тронули?
9: Пойдемте.
0: Московские школьники Саша и Дима по дороге из школы останавливаются перед памятником гвардейцу Семеновского полка.
10: А, ну выходит, этот солдат тут, получается, с петровских времен.
0: Ребята вчитываются в табличку, обсуждая неизвестные для себя факты. Но в этот момент статуя оживает.
11: Дима, подожди!
8: Ты что орешь?
0: Путешествие по Москве с Петром Первым. Слушайте с 28 сентября по будням в 14:10 по Москве и в 13:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 80.

0: Тыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
1: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
0: Но цифры действительно пугают.
1: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
0: Но почему это происходит?
1: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
0: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
1: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
0: А разве это не так?
1: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. и узнаете, как это сделать.
0: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
3: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий

0: аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
1: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
0: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
1: А вот что насчет технологии производства?
0: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
1: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
0: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
0: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю: 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
1: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском форуме, заявил, что Россия стала отвечать на каждое действие киевского режима, и ответ оказался настолько чувствительным, что Киев запросил перемирие. Российские военные нанесли удар по дата-центру в Киеве, сообщили в Минобороны. По утверждению ведомства, объект обрабатывал и передавал разведданные в интересах ВСУ. Минпросвещение разрешило российским учителям использовать искусственный интеллект на различных этапах своей работы. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия после выборов в Госдуму была готова вернуться к переговорам с Украиной, однако теперь еще раз оценит возможность их возобновления. Об этом заявил Владимир Путин в ходе общения с прессой в Петербурге. Глава государства связал пересмотр позиции с событиями в дни голосования. По его словам, в ночь на 20 сентября Украина попыталась нанести массированный удар по Москве, а также атаковала избирательные участки и дома сотрудников избирательных комиссий. Глава государства отметил, что Россия стала отвечать на каждое действие киевского режима. И, по словам президента, ответ оказался настолько чувствительным, что Киев запросил перемирие. Путин также подчеркнул, что у противника пока нет способа противопоставить